0: Книжка прикольная.
1: Разливная. Дельта реки, короче говоря, пересыхающая постоянно. Разливное море, постоянно хочу сказать. Вот. А, так что там мало достаточно шансов такому крупному существу целиком сохраниться, но, в принципе, чем больше будет находок, особенно вот насчет его конечностей, да, чтобы наконец-то понять, насколько он там квадропедальный или бипедальный, и вообще, как есть ли какая-то логика в квадропедальности для такого животного. Так что впереди еще открытия, скорее всего, ждут. Вот. В принципе, пока что известна только более-менее форма паруса, форма черепа и форма хвоста. Вот. А осталось еще реконструировать тушку, передние конечности детально воссоздать и воссоздать, очень, что важно, задние конечности, от которых, насколько я помню, больше половины костей нету. И в последнее время, учитывая особенности строения тех частей тела, которые про спинозавра уже как бы известны, и мы их знаем, вопрос к задним конечностям становится все более и более актуальным, потому что возникают вопросы вот как раз-таки в том, что это, возможно, был единственный в своем роде терапод, то есть хищный динозавр, который, возможно, встал на четыре ноги. И да, это было бы очень интересно увидеть на целом скелете, но пока что ждем-с. Увы, местечко для сохранения костей довольно-таки плохенькое.
0: Вопрос задает Ёж Шатун. Могли ли выжить какие-то виды динозавров, например, в Австралии, если их поместить туда до появления человека, будучи аналогом мегалании? Там весьма примитивная фауна, это должно помочь выжить.
1: Ну, динозавра ты можешь закинуть куда-нибудь вообще в Подмосковье, он там тоже сможет выжить. Вот. А если поместить туда динозавра, который был бы размерным аналогом мегалании, австралийской фауне и так-то во времена вымирания плейстоценового плохенько было, ты хочешь туда животное размером с цератозавра кинуть, он же там всех выкосит. И мегалании тоже. Да, и умрет с голоду, а потом его добьют люди пожарами и копейками. Вот, так что, возможно, конечно, и можно, но тут, конечно, зависит от вида динозавра, от его пищевых предпочтений и от того, соответственно, приживется ли он в таком достаточно горяченьком климате. Вот. А так-то можно сделать все, что угодно, тем более, что можно найти такой размерный аналог мегалании и, соответственно, закинуть чувачка в Австралию. Но это все спекулятивочки, и я что-то как-то не берусь на себя просчитать варианты исходов событий. Но мне кажется, что динозавр длиной 5-6 метров, ну, заточит там всех. Увы. Это же не мегалания, который просто варанчик такой тормозной. Это такая недо, но все-таки птичка, которая очень активно бегает и имеет череп размером со всю эту мегаланию. Очень плохой сосед.
0: Артем Эдуардович интересуется. Дима, а как происходит более детальный процесс реконструкции, особенно экологического арта? То есть сидит ли перед художником палеонтолог, который говорит, что делать? Рисуйте фон, как хочет.
1: Ну, не то, чтобы палеонтологи сидели над душой и тыкали пальцами, соответственно, в то, как там должно правильно рисовать уголочек там какой-то мышцы, где там сустав правильно подвернуть. Я такого не припомню. Хотя иногда палеонтологи, конечно, для своих работ, особенно связанных с описаниями новых видов динозавров, особенно, соответственно, с хорошим палеонтологическим материалом, иногда, конечно, заказывают палеоарт, но зачастую хороший художник, в принципе, и сам прекрасно анатомию знает, поэтому чаще всего достаточно просто посоветоваться, соответственно, с палеонтологом, который профильный по данной группе животных, да, там, смотря кого рисуешь, там, свининку какую-нибудь рисуешь, то, соответственно, обратиться к тем, кто свиньями и занимается. Там, рисуешь, соответственно, динозавра, ну, тогда вот и ищи специалиста по этой группе динозавров, он тебе все подскажет. Плюс там есть определенный набор работ с описаниями,

0: костей, детальными, с фотографиями, так что зачастую палеонтологу не нужно стоять над душой, чтобы какой-то там реалистичный палеоарт появился. Более того, чаще всего палеонтологи вообще, в принципе, не особо-то в палеоарты суются. Как это было бы неудивительно, но как вот тут я вот так вот подметил, что не так, чтобы они были как-то заинтересованы в какой-то там сильном желании, скажем так, исправить какие-то анатомические ошибки. А чаще всего все-таки палеоарт, особенно такой анатомичный, детальный, он все-таки по большей части держится на таких энтузиастах, которые сами изучают анатомию, сами изучают, соответственно, все эти художественные фишечки, заканчивают там соответственные учебные заведения, получают соответственный опыт, и максимум взаимодействия с палеонтологами это, ну, там, на Фейсбуке написать, на почту, там, посоветоваться, например, и так далее. Так что тут, наверное, одна из проблем, почему у нас вот до сих пор пернатых динозавров нигде нету.
1: Спасибо. Давайте скажем спасибо Виктору Романову, который перешел на уровень стажера, значит, стал спонсором канала «Лаборатория ночных видео». Спасибо огромное за поддержку. И Бухтяр ББ пишет, а млекопитающие могли конкурировать с динозаврами?
0: Ну, они, в принципе, и конкурировали. Другое дело, что вроде как не особо-то сильно увеличивались в размерах. Может быть, конечно, это давление динозавров, но я что-то как-то... Даже вот, если честно, не знаю, что именно мешало динозаврам, а млекопитающим стать, ну, крупными хотя бы по меркам, не знаю, ну, среднеразмерными, окей, там, размером с собаку какую-нибудь, да, потому что были млекопитающие размером чуть меньше енота, чуть меньше, конечно, вот, и, в принципе, они были и даже как-то кушали динозавриков, вот, и, в принципе, никаких проблем особых не испытывали, и при этом они вроде как даже не являются родственниками современных эутериев, так что даже более примитивные млекопитающие смогли в конкуренцию с динозаврами, но при этом большинство млекопитающих все равно остаются мелкими животными, либо древесными, либо наземными, подземными, которые там в норах ютятся и только вечерами выходят за определенными, вот опять же, исключениями, типа того же репиномама, да, который, опять же, тех же бедных птитокозавров кушал, судя по тому, что, как бы, обнаружили, соответственно, в районе желудка у этого репиномама. Так что конкурировать пытались, но, опять же, не увеличивались сильно в размерах, видимо, все-таки какой-то стопор со стороны динозавров все-таки был. Потому что больше некому. Некоторые, кстати, вот считают, что, возможно, какие-то мелкие сухопутные крокодиломорфы могли мешать, потому что есть там группа таких крокодиломорф, которая называется натозухи. В принципе, очень активные животные, по большей части сухопутные, все. И они как раз-таки очень конкретно находятся вот в той самой нише среднеразмерных млекопитающих, там, от собаки до кабанчика, что-то такого типа. И, может быть, они даже... Может, даже и они, соответственно, млекопитающих тоже в свои ниши не особо сильно пускали. Вот. Что мешало, не знаю. А так могли. И даже отдельные виды динозавров жрали.
1: Спасибо. Саша, микрофон.
2: Ага. Да. Вопрос от Фрели. Какие самые отличительные черты динозавров сохранились у современных птиц? Кроме перьев, я бы добавил.
0: Перья! Ой, ну это надо уже какие-то там детальные вещи по анатомии смотреть. Там, например, та же самая цевка, которая вот эти вот кости плюсны, передние конечности, которые срастаются там. Ой, так, что там у нас еще такое интересное? Ну, повышенный обмен веществ, ладно, ешь с ним. Наличие воздушных мешков, воздушных полостей в костях, облегченные кости, относительно высокие темпы роста тоже, это от динозавров сохранилось. Двойное дыхание, когда у тебя есть, соответственно, прокачка через воздушные мешки, когда ты и на выдохе тоже как бы типа совершаешь вдох. четырехкамерное сердце, вот. Но птицы, особенно современные, нужно понимать, что это, во-первых, довольно специализированная группа, она уже была еще во времена динозавров, не птичьих, во времена мезозоя, вот, поэтому многие анатомические фишки птицы уже очень сильно, скажем так, потратили, там, потому что, опять же, если посмотреть у них там на ту же самую цевку, в ней уже все кости полностью срастаются в одну. Насколько я помню, у большинства динозавров эти кости либо срастались не полностью, либо вообще не срастались, были соединены связками. Хвост в виде пегастиля, отдельного хвоста уже нет. Да, там у овирапторов был тоже пегастиль, это вот такой укороченный. Укороченная часть хвоста, которая, в которой, господи, позвонки срастаются вместе, и оттуда, соответственно, уже крепятся какие-нибудь там веерообразно перья. Вот, у птиц весь хвост таким образом из себя представляет в виде пегастиля, как у нас копчик такой. Позвонки тоже у птиц очень сильно относительно наземных динозавров изменились. Череп тоже очень сильно изменился. Предглазничное окно исчезло. Там эти височные отверстия сошлись, соединились, слились. Там, так что из-за своей специализации они очень многое изменили в своем строении. И тут на самом деле можно найти как много очень похожих вещей, да, как, например, там, с дыханием тем же самым, там, или четырехкамерным сердцем, или там с особенностями строения ребер, а можно и полностью, соответственно, что-то такое очень сильное, отличное, как, например, те же самые позвонки, или, например, крепление шейного отдела позвоночника к черепу и само строение черепа с его очень такой прогрессивной рамфотекой, которая, соответственно, замещает у них челюсти с зубами. У птиц имеется в виду, чего у динозавров, кстати говоря, тоже не было. Так что, на самом деле, тут только вот если сидеть и какие-то вот отдельные такие бугорки вот на костях разбирать и говорить, что, а, ну да, это точно динозавровая такая штука. Но мы, наверное, сейчас не будем отдельные отростки рассчитывать у бедных динозавров и сравнивать их с современными птицами. А так вот глобальные вещи, как вот та же цевка, там, как сращивание костей, там, или дыхание, или, опять же, те же самые перья, покровы сами по себе, там, яйцекладущесть, уход за потомством, это все как бы еще со времен динозавров ведется, и птицы просто ввиду своей специализации, скажем так, очень много таких мелких деталей в себе изменили. Но и чем и поплатились, кстати говоря, когда начали захватывать сухопутные ниши на Земле. Вспомним, когда они начали становиться крупными хищными наземными, заменив вымерших динозавров. Слишком уж сильная специализация к полету сказалась. Так что вот. Не могу больше сказать, а то мы тут будем сидеть сейчас отростки разбирать.
1: Быть пока без отростков.
0: А я за. Их там много. Там даже можно буквально по креплению передней конечности, там, или там та же самая вилочковая кость, там, и так далее. Очень много всякого веселья.
1: Я про то, что под это нужно целый стрим надо выделить, да.
0: Да, под это нужен целый стрим, потому что есть у нескольких групп птиц может быть абсолютно разные способы крепления там плечевой кости к тушке, и как бы это все еще в сравнении с динозаврами разбирать, мы тут состаримся.
1: Илья Владимирович следующий вопрос задает. Птерозавры поднялись в небо. А дало ли это эволюционное преимущество? А был ли регион, где доминировали птерозавры?
0: Ну, насчет доминировали не знаю. Есть, конечно, множество птерозавров, которых там находили десятками в одном месте, но это, возможно, просто какое-то массовое гнездовье. А эволюционное преимущество, ну, скажем так, сами по себе птерозавры, они же появляются в начале триасового периода, ниша летающих ни хищников, ни насекомоядных, она просто не занята, а это и есть эволюционное преимущество, если ты, соответственно, становишься летуном активным, особенно когда ты осваиваешь активный машущий полет, это и есть пустая экологическая ниша, которая тебе дает, так сказать, возможность вне конкуренции с остальными сухопутными животными как-то развиваться и, соответственно, извращаться со своей анатомией. И на самом деле способность летать это не просто круто, что тебя там, например, там достать не могут, да, с суши там, да, если только какой-нибудь целофизис с автоматом Калашникова не бегал, что очень маловероятно, вот, но это буквально очень неплохой способ покрывать достаточно большие расстояния в поисках еды. И чем это не преимущество, а преимущество в гнездовании, когда большинство динозавров, например, там просто сидит на земле и вьет свои гнездочки, и потом там на все, на весь лес орет свои брачные песни, то птерозавру очень неплохо можно просто залезть куда-нибудь на скалу и там отложить яйца и вообще не запариваться с охраной гнезда. Собственно, они не особо и запаривались, если честно, на начальном этапе-то уж точно. Вот. Чем это не эволюционное преимущество? Способность к полету дает очень много всяких клевых фишек и по распространению себя по планете в том числе. Вот.
2: Так, вопрос задает Артем Эдуардович. Есть ли статистика, в каких странах происходит больше ошибок, а в каких все делают более аккуратно и точно в плане реконструкции и палеонтологии в целом?
0: Ой, не знаю, статистики такой я нигде не видел. Можно сказать, что палеонтологическая школа в некотором смысле где-нибудь в США или в Китае развита достаточно хорошо, скажем так. Вот. Хотя, может, китайцы в некотором роде иногда там пытаются постоянно показаться всем самыми первыми, там, что, мол, мы там самого древнего пернатого нашли, или там у нас там самые разнообразные крокодилы, или у нас там самые редкие рыбы, там, вот мы там в провинции Джихол нового динозавра нашли, и он самый древний пернатый из всех. Но в целом чисто такой прямой статистики не видел, но чаще всего, как я вот вижу, что большинство хорошо описанных животных вообще в принципе, неважно, там это какие-нибудь там стегоцефалы будут или динозавры, они все или из США и Южной Америки, ну и, соответственно, из Северной и Южной Америки, это, соответственно, у нас США и Бразилия со своими палеонтологическими школами, либо товарищи китайцы там у себя в Азии работают со своими очень крутыми лагерштетами, где сохраняются зачастую даже отдельные чешуйки. Вот, но кто там как хорошо работает и кто кому больше доверяет, конечно, все-таки нужно, наверное, какому-то очень такому очень мощному специалисту обратиться, который имеет возможность всех вот так вот, оглядывая сверху, оценить. А как по мне, кажется, что вроде как палеонтологическая школа США и Китая сейчас на высоте. Они же, в принципе, не только у себя, но и иногда и на выезде работают, и тоже вроде как неплохо справляются.
1: Спасибо.
2: Так, вопрос задает Иван Тараканов. В моей голове есть пробел. На каком этапе разделились синапсиды и диапсиды? Анапсиды – это вообще кто?
0: Кто ты по жизни? Ну, синапсиды и диапсиды, скажем так, не то чтобы они разделялись, а синапсиды и завропсиды в таком случае. Уже завропсиды уже делятся на диапсидных животных, там, с двумя парами височных отверстий, и пара рептилий, куда, кстати говоря, очень часто анапсиды включают. Разделились все эти товарищи, видимо, где-то в конце второй половины каменноугольного периода, где-то 305-310 миллионов лет назад, судя по всему, это произошло. Вот, синапсиды, соответственно, пошли уже в такую млекопитающую ветку, завропсиды начали как бы тоже пытаться захватывать сушу, правда, оказались под, видимо, таким активным эволюционным давлением развивающихся синапсид, особенно вот всяких ранних животных, которых мы называем пеликозаврами, эдафозавры, там, диметродоны и так далее. Вот. А сами по себе диапсиды появились где-то в середине пермского периода из какой-то там примитивной группы завропсид, и уже дали ход развитию всем тем диапсидам, которых мы сейчас знаем. соответственно, не только динозавры, но и, соответственно, лепидозавры, ящерицы, змеи, там, ихтиозавры, завроптеригии, там, в виде, соответственно, плезиозавров и черепашек, кстати говоря. Вот. А кто такие анапсиды? Раз уж такое дело пошло, то это животное, у которого череп в черепе, точнее, в височном отделе черепа, дырок, собственно, нет. И все мышцы, которые у него закрывают челюсть, они находятся, собственно, внутри черепа. То есть довольно ограниченное пространство. К анапсидам чаще всего относят... Сразу скажу, что анапсидный череп и анапсиды вообще... Это не какая-то классификационная характеристика, это не какой-то таксон, то есть анапсидом, подкласс анапсиды, нет. Так работает только с диапсидами и с синапсидами, все. Анапсиды – это, вот, соответственно, без дырочек в височном отделе черепа, товарищи, которые чаще всего у нас находятся в группе парарептилий, там всякие диадекты, там всевозможные эти скутозавры и так далее, то есть такие примитивные, первые... сухопутные завропсидики, которые там все пытались выйти либо в насекомоядную нишу, либо в травоядную, и, соответственно, просто не имеют отверстий в черепе. Как бы все. То есть это не значит, что это какая-то там таксономическая единица, это просто описание структуры их черепа, и все. Потому что у черепах тоже череп анапсидный, потому что височных отверстий нету. Но при этом они как бы... эволюционно являются представителями диапсид. Вот. Так что, кто такие анапсиды? Это просто чуваки, у которых нет височных окон. Все. Это не какая-то там отдельная группа, у которых есть общий предок. Анапсид вы можете найти во множестве групп, в том числе в группе парарептилий. Все.
1: Спасибо. Артем Эдуардович спрашивает. А где искать качественные палеоарты, в которых нет ошибок? Как отличить их от неправильных? В музее, наверное.
0: Ой, в музеях тоже как повезет, там же экспозиции да. Очень редко обновляются. Вообще, чаще всего просто, ну, с каким, как-то, не знаю, вот со временем просто набираешь какой-то пул художников, которым ты в анатомическом смысле, скажем так, доверяешь, как вот, например, товарищ Атучин, да, вот, это люди, которые, соответственно, занимаются детально проработкой своих артов, в том числе очень качественно их сверяя с палеонтологической реальностью, будем уж так говорить. А где искать? Ну, в принципе, это только как вариант всякие DeviantArt, ArtStation'ы, либо напрямую обращаться к блогам, которые ведут либо сами художники, либо какие-то специализированные блоги, где палеоарт публикуется. В принципе, и ВКонтакте, и в Фейсбуке такие паблики есть, так что их можно, в принципе, поискать. Даже у меня в подписках они есть. Они открыты, можете у меня их посмотреть. А, вот. И, в принципе, вариантов особо других нету. Это вот как вот через тернии к звездам получается. Идешь и спотыкаешься в поисках качественного художника. Постепенно найдешь.
1: Спасибо. И наш постоянный зритель Юра Нии спрашивает, то есть из крыльев могут стать лапы?
0: Это, наверное, имеется в виду, когда я про рукокрылья говорил.
1: Видимо, да.
0: Ну, в принципе, аналоги маховых перьев можно, в принципе, прекрасно редуцировать. И если у тебя не редуцированы за все это время оказались пальцы, то что тебе обратно в лапы-то не вернуться? Если у тебя пальцы остались все... в том или ином виде, то из крыла, в принципе, из недокрыла, скажем так, можно обратно откатиться вполне себе в обычную такую себе переднюю конечность, которой ты будешь достаточно функционально пользоваться, вроде как у дромеозавров, троодонтит, это прекрасно вышло. Вот, как бы там у них это все не было бы выгнуто-перегнуто со временем, но у них это вышло, значит, и у тебя получится.
1: Верь в себя, да.
0: Да.
2: Вопрос задает Артем Эдуардович. Анапсиды вымерли?
0: Ну, то, что мы называем анапсидами, как я уже сказал, да, вот анапсиды это те, у кого нет, соответственно, височных окон, которые там нужны для хитрого расположения челюстных мышц, чтобы их там можно было максимально мощно закрывать и откусывать всем бошки. Анапсиды, опять же говорю, это не какой-то там монофилетический таксон с единым предком, это просто описание особенностей строения черепа. Анапсидный череп на данный момент можно найти у современных, соответственно, сухопутных тетрапод, у амниот, его можно найти у тех же самых черепах. Они будут иметь анапсидный череп, но при этом по происхождению быть диапсидами, то есть потомками животных с двумя парами височных окон. Так что формально можно сказать, что те самые парарептилии, да, которых раньше называли анапсидами, они, да, они все, они вымерли, все. А парарептилий никаких нету, они все кончились, по-моему, где-то к середине триасового периода. Может, к концу триасового периода кончились. Вот. Но черепашки постарались в некотором смысле моду возродить, и, как видите, более успешно. Но это не значит, что они там какие-то парарептилии, они просто хотели плотный череп и решили, что нафига нам все эти дырки, лишнюю только слабость делают. Ну и, собственно, запилили себе анапсидный череп.
1: Зачем вот эта вот вентиляция в башке, да?
0: Так. Ну да, зачем она все? Жевать получается, и ладно.
2: Так, вопрос. Да. Вопрос задает Илья Владимирович. У птерозавров был шанс обрасти перьями? Или здесь вообще без вариантов?
0: Но опять же, что если называть перьями? Вообще, в принципе, есть мнение, что у птерозавров был какой-то... У некоторых, по крайней мере, специалистов есть мнение, то, что, мол, у птерозавров был какой-то покров, который был похож на протоперья динозавров, и вот этот покров называется пикнофибры. Вот. Другие же говорят, что это особенности очистки образцов, другие говорят, что это какие-то коллагеновые волокна, и на самом деле это никаким образом не пикнофибры эти самые, да, не волоскообразные такие протоперья птерозавров. Вот. Но вроде как пока что их все изображают, как изображают и, в принципе, считают как теплокровных и покрытых пухообразным таким покровом. Вот. Будем исходить из этого. А из этого делается такой простенький вывод о том, что, ну, птерозавр уже такой специализированный товарищ с перепончатым крылом. Ну, бедняжки эти перья, как авианесущая такая деталь, ему уже не нужны и, в принципе, ну, никуда их особо не приткнуть. Так что насчет варианта того, чтобы обрести себе какие-то птичьеподобные перья и закрыться ими полностью, ну, я не думаю, что это возможно. Скорее всего, никакие перья бы птерозавры у себя модифицировать не стали бы, будь у них даже такая возможность, и остались перепончатыми летунами, собственно, как они, ну, какими они и остались до мелового периода, так что тут уже увы.
1: Спасибо. Какие условия, спрашивает Фрелли, нужно обеспечить комсогнатику, если держать его дома? Подойдет ли обычный террариум большой или нужно вольер какой-нибудь?
0: Ну, насколько я понимаю, товарищи были достаточно такими активными бегунками, так что не стал бы я такое вольер. Животное выпускать. Да, вольер, достаточно тепло. В принципе, если предполагать, что комсогнаты были покрыты перьями, то как бы тепленькое местечко, конечно, бы не помешало бы, но на улице, если где-нибудь в Сочи жить, то я не думаю, что он бы мерз. В крайнем случае, зимой можно забрать домой. Другое дело, что, ну, скажем так, довольно трудно представить себе, как обращаться с животным, которое, ну, вымерло, и ты не знаешь, что от него можно ожидать. В принципе, я думаю так. Как вот содержат крупных варанов, например, как нильских варанов содержат, в принципе, соразмерный динозавр по длине, ну, примерно того же содержания требует. А разве что, если варану чаще всего требуются вертикальные вольеры, ну, не для всех, конечно, но все же, то комсогнату нужно, наоборот, как бы проплощадь, скажем так. Вот, скорее, и всякие укрытия... Ну, проблема в том, что комсомгнат, он гораздо меньше, чем казуар. Если как казуар животное, ну, как динозавр, как казуар, то тут уже надо какой-то открытый вольер, потому что этому животному нужно будет очень много места. Там, как, казуар, в принципе, у нас по размерам как, ну, может быть, чуть покрупнее диеноника будет, наверное. Что-то типа такого. На таких животных надо уже очень сильно так это, дать возможность побегать, потому что чаще всего животные, которые активно ведут себя, ну, соответственно, в дикой среде, когда ты его закрываешь в таком-то ограниченном вольере, он мало того, что начинает стрессовать и может отказываться от еды, а если от еды не откажется, что он просто разжиреет и станет таким шариком, как я. Вот, соответственно, очень часто я такое слышал, что комодские вараны, например, в содержании, будучи, ну, не то что в домашнем, а вообще в вольерах, они просто толстеют. То есть ему надо как-то активно двигаться, передвигаться, там, это всюду, там, везде смотреть, исследовать, узнавать что-то новое, а он просто на месте сидит и толстеет, поедая там еду там, не знаю, раз в 4-5 дней. Так что, видимо, с динозавром типа казуара тоже нужна какая-то такая большая территория, где он сможет бегать, там, соответственно, бабочек ловить. А с комсомгнатом, опять же, я говорю, какое-нибудь там местечко, где он может спрятаться в тени, имеется в виду, как что-то типа коробки, где он может лечь на что-то мягкое и поспать. Как меньше шума, и вольер может быть не больше не в высоту, а в ширину, но аналогичный по объему тому, где содержатся, например, нильские вараны. Мне вот так кажется. Вот.
1: Спасибо.
0: Не думаю, что он будет стрессовать. Я на самом деле скажу так, больше вопросов будет к тому, лично у меня, что этому животному давать есть. Если с раптором понятно, то вот комсомгнат я что-то даже не представляю, потому что маленькие динозавры что только не ели. Они и рыбу, и насекомых, и трупы, и что ему давать, не знаю. Позвоните мне, если у вас есть комсомгнат, я хочу узнать.
2: Трупы. Трупы давать, значит.
1: Мыши. Найти трупы, так, да. Да, продолжим.
2: Вопрос от Павла К. Есть крыло, а есть в формуле 1 антикрыло, чтобы болид не улетел куда не надо. Значит, у рапторов то же самое, разогнался такой, и ты уже в небе, а тебе туда не надо. Вот антикрылья и отрастили.
0: Ну, не то чтобы рапторы очень сильно бегали там, потому что, как бы, в принципе, для большинства рапторов, даже для тех, которых показано, в принципе, быть относительно скоростным животным, они вроде больше 40-45 км в час вряд ли могли разогнаться, и то это уже кажется таким фантастическим числом. Достаточно грузные животные, там как бы еще надо посмотреть на особенности строения задних конечностей, чтобы понять, что в принципе не такие уж они как бы скоростные, это все-таки больше животные, как охотники из засады на добычу, которая меньше них по размеру, а чаще всего то, что меньше тебя по размеру, бегает гораздо медленнее, поэтому им какие-то там суперскорости набирать не нужно было, соответственно, антикрыло тоже нет, но наличие, соответственно, таких вот остатков, скажем так, рудиментарных крыльев от их общего с птицами предков, это хорошее аэродинамическое подспорье. Ну и плюс, опять же, там всякие вот эти вот танцы, демонстративочка и так далее, тоже круто, тем более, что, в принципе, я, например, слышал такое мнение, что, например, вот маленькие диенонихи, да, это вот такие среднеразмерные рапторы, могли обитать на деревьях, к примеру. Да, и им крылья нужны были для того, чтобы с этих деревьев, если что, спархивать и, соответственно, не разбиваться. Еще есть предположение то, что крылья, например, могли быть очень хорошим способом, это взмахи этими крыльями и вообще остальные такие движения были неплохим способом для того, чтобы, например, балансировать на добыче, когда ты в нее ударился, соответственно, задними конечностями и пробил ее когтем, да? Особенно, когда речь идет, например, о каком-то относительно крупном млекопитающем или крупном динозавре, да? Соответственно, ты делаешь удар ногами, соответственно, бьешь его ногами и при этом балансируешь крыльями. Еще я слышал такой вариант, что эти крылья нужны были для того, чтобы делать какие-то простейшие аэродинамические маневры в плане того, что, например, за тобой бежит какой-то хищник, а тебе, как бы, ну, ты мелкий, ты, скорее всего, просто не убежишь, и тебе просто некуда скрыться, на открытом месте находишься. Ты можешь просто сделать прыжок и с помощью своих недокрыльев, к примеру, как-то выполнить какой-то резкий пируэт и в воздухе развернуться и, соответственно, уже потеряться у хищника из виду. Тоже неплохой способ. Так что, на самом деле, все эти крылья можно применить куда более логично, чем просто антикрыло, как в Формуле-1. Хотя просто потому, как я уже сказал, что рапторы несут какие скоростные животные. На фоне даже соразмерных им животным, кстати говоря. Например, орнитомимы, которые, в принципе, по размерам совместимые были, они 7% на 25% быстрее бегали. Вот. Ну, там, правда, и строение ног говорит о том, что они очень быстрые и такие выносливые бегуны, а вот с рапторами не так. Так что применить крылья на самом деле можно кучей разных способов. Единственная проблема, что нам бы это все еще увидеть. Вот. Они как бы, они были. Как их применить? Ну, вот, есть все варианты, я их только что выдал.
1: Спасибо. И Максиму Песцову говорим спасибо, который нам сказал спасибо и прислал донат. Спасибо вам огромное еще раз, Максим. Артем Эдуардович задает следующий вопрос. Как происходит реконструкция насекомых и других беспозвоночных?
0: Ну, тут, если честно, я никогда не интересовался, но чаще всего с насекомыми и беспозвоночными есть одна очень крутая штука. Если ты находишь насекомое, то либо ты его нашел в каком-нибудь янтаре, и ну, это надо быть очень альтернативно одаренным, чтобы не понять, как выглядело насекомое, которое ты вот видишь прямо сейчас в янтаре. Другое дело, что когда речь идет о каких-нибудь других членистоногих, либо животных, которые имеют экзоскелет, то чаще всего они сохраняются в виде слепков, где, в принципе, форму достаточно легко определить. Вспомните тех же самых трилобитов, например. Вот очень много всяких членистоногих и их родственников, там, скажем, панартропод, да, описано по слепкам, как, например, там, какие-нибудь примитивные бархатные черви там, или те же самые аномалокарисы, первые такие более-менее хищники на нашей планете времен раннего кембрийского периода. Все по слепкам. Как реконструируют, если честно, я никогда точно не спрашивал. И вообще, в принципе, когда читаешь иногда научную работу, особенно когда речь касается всяких вот идиокарских животных, либо того, что вот, ну, время взрыва, скажем так, вот идиокар, кембрийский взрыв и сам по себе кембрийский период. Иногда какое-нибудь такое примитивное животное обнаружено, и у меня вот буквально вот было недавно вот этот родственники тулемонстра, эти витуликолии. Вот есть слепок это самое витуликолии на боку. Я вот на самом деле вижу, что ну что-то похожее на примитивную рыбку. А чуваки при этом в научной работе описывают, что они увидели 5 жаберных щелей и показывают стрелочкой прямо на этот слепок. А где он их увидел, я просто не представляю. То есть он что-то увидел и, соответственно, реконструировал это как 5 жаберных щелей. Потом другой пишет научную работу и находит 7 жаберных щелей. И вот они вот соревнуются, кто найдет больше. Так что вот когда речь касается о мягкотелых организмах и об их реконструкции, ну, там кто что увидит, как по мне. То есть тот, кто и рисует. А если говорится о животных с экзоскелетом, то чаще всего есть слепок. И по нему все достаточно неплохо видно, и чаще всего слепок далеко не один. Ну, а в случае с какими-нибудь янтарями, где существа консервируются, по сути, в том виде, в котором они и были, будучи живыми, ну, тут вообще сложно промахнуться с реконструкцией. Так что вот что я могу сказать об этом. Возможно, тот, кто занимается палеоэнтомологией, расскажет больше, потому что они там очень сильно любят всякие членики, усики и количество сегментов в каждом усике, и каждую фасеточку считают. Но лично я палеоэнтомологией не занимался. Увы, это страшно.
1: Спасибо. Масадав, и вам тоже спасибо за поддержку. Могли ли динозавры выработать смену цвета, как хамелеоны?
0: Ну, может, и могли, только мы об этом никогда не узнаем. Например. Может, как-то, конечно, там по-хитрому мы там найдем какие-нибудь там аналогичные хамелеонам структуры, да, но серьезно, я не думаю, что это возможно. Вот уже перо, например, да, если перо, как бы многие динозавры, что они типа пернатые, да, и перо ты цвет уже никак не поменяешь. Единственный вариант поменять цвет перу – это либо посидеть от страха, либо полинять наконец-таки уже, потому что как бы сезон подошел, почему ты не линяешь. А вот насчет кожи и, соответственно, таких вот более таких глубинных примитивных покровов, там, как у хамелеонов, и поменять их цвет, ну, может, и могли, но только мы, к сожалению, об этом никогда не узнаем, даже если они и могли. И, скорее всего, никакая молекулярная там палеонтология нам в этом не поможет. Тут типа увы.
1: Не знаем, в общем.
2: И не очень понятна экологическая ниша. То есть хамелеончики, они мелкие, там они на ветвях где-то сидят. А вот это кто вообще такую стратегию выбрал бы из динозавров?
1: Какие-то может, соразмерные, да, может, и нашлись бы желающие соразмерные.
0: Ну, просто среди динозавров, конечно, может, и были какие-то там животные, которые на деревьях иногда обитали, но чаще всего те, кто обитает среди динозавров в кронах деревьев, это всякие энансоорнисы и остальные птицы. То есть все вот это подобное, что умеет планировать, перепархивать и так далее. И им хватит покровительственной окраски и буквально, ну, не щелкать клювом в прямом смысле, чтобы тебя как-то спалили, потому что, ну, в прямом смысле, ты сидишь на дереве, ты уже в безопасности. Если к тебе кто-то подобрался, ну, как бы у тебя есть цветное зрение, неплохой слух, обоняние, как бы все остальное, и ты не заметил противника, и как бы
1: вымри.
0: Что-то тут совсем не так. Да, вымри, и как бы, и опять же, речь-то о пернатом животном, и опять же, цвет пирата, и все равно на ходу менять не сможешь, так что стратегия не сработает.
2: Спасибо. Вопрос задает динозавра.
1: Динозавра.
2: Крылья.
1: Это наш постоянный зритель.
2: Нет, я читаю, как написано. Написано динозавра. Я читаю динозавра.
1: Но я получил.
2: Да, который пишет: крылья, ноги, главное, хвост. Спасибо за стрим. Очень интересно. Это не вопрос.
1: Спасибо.
2: Так. Спасибо вам. Инсомнес пишет тоже: спасибо вам за классные стримы, вам спасибо. И Артемис Фокс: если бы динозавры не вымерли, то есть шанс на то, что они бы развились бы до такого же, как и люди? Отвечай, Дим, да или нет?
0: Шансы есть всегда, другое дело, что это спекулятивная эволюция, и шансов им не сказать дали. Что-то там... Я, если честно, этот вариант рассматриваю как очень маловероятный. Вот, скажем так, потому что, в принципе, как-то какому-то уму лучшего, да, эволюция не особо-то сильно стремится. Плюс есть такой момент, что не только мозгами едиными, как бы самими по себе, да, в отрыве от всего, мы типа круты эволюционно, да, мы еще и можем осуществлять какую-никакую трудовую деятельность, и еще у нас очень сложная социальная структура нас всех окружает, которая тоже как бы очень важна, и все вот это сразу разом перевести с человека на динозавров что-то пока не получается. Много ли вы знаете каких вот сложных животных среди птиц, например, да, которые там могут аналогичные действия современным обезьянам совершать, да? Я не знаю. Вот. Даже какие-нибудь очень сильно разумные там попугайчики, типа попугаев Кеа. Они, конечно, умные и все такое прочее, и сравнимы с человекообразными обезьянами современными, но это их не приближает именно к той эволюции и к тому типу, соответственно, который мы из себя представляем. Это не те животные, которые там будут производить топор ради того, чтобы сделать другой, более сложный инструмент и так далее и тому подобное. Вся их орудийная деятельность простая. Да им, собственно, и нечем, скажем так. Товарищи, опять же, вот возвращаясь к тому, что они насколько специализированы к полету существа, что они взяли и редуцировали у себя все пальчики на ручках. И никакой тебе хватательной конечности. Все, камешек об камешек уже больше не сделаешь. А башкой биться об камни не самая эффективная стратегия, чтобы остаться разумным. Вот.
1: Спасибо. Илья Владимирович очередной вопрос задает. В паркерскую периоду брали ДНК лягушки. А на самом деле ДНК какого современного животного больше всего подойдет для реконструкции динозавров? По-моему, птицы достаточно очевидный ответ, но...
0: Ну да, самых примитивных птиц просто взять, да и все. Каких взять птиц? Ну, например, курогусеобразных каких-нибудь самых примитивных взять. Либо, возможно, даже к палеогнатидам обратиться, типа страусов. Хорошая затычка, тем более, что, в принципе, формат строения генома динозавров, в принципе, был более-менее аналогичен формату строения генома современных птиц, потому что, судя по размерам лакун остеоцитов, у них был компактный геном у динозавров, как у современных птиц. Вот. И зачем использовать лягушек, я не знаю, если есть страусы и всякие там курочки, которые, в принципе, к динозаврам гораздо более близки. Сразу говорю, крокодилы не подойдут,

0: Чешуйка,
1: как появлялась,
0: перья, да.
1: Как появлялась на самом деле вопрос до сих пор такой неописанный детально. Есть, например, могу, в принципе, просто посоветовать, что если хочется уже более-менее детально узнать, то есть такое перышко, одиноко обнаруженное у нас где-то на территории бывшего СНГ, опять забыл эту страну, я постоянно путаю уже. Короче, преорнис. Преорнис называется, соответственно, животное, которое по этому перышку описано. Перышко трехгранное. Так что, видимо, и появление пера было из какой-то такой трехгранной чешуи. Как это происходило? Когда это... Хотя, вот когда происходило, это понятно. Это примерно, возможно, от 230 миллионов лет до примерно 190 миллионов лет назад. То есть вот какой-то такой вот промежуток в 40 миллионов лет, когда точно появляется перо у динозавров. За деталями перообразования, опять же, вот есть животное преорнис, на элементах, по-моему, про него статья была, есть статья в Википедии, есть статья на каком-то, ну, это надо уже просто на латинице загуглить, у одного из палеонтологов американских про него статья есть, можно взять, почитать. Какие варианты эволюции перьев, исходя из особенностей строения, соответственно, пера преорниса, ну, выводятся. Потому что с пером все-таки есть проблема, потому что у нас чешуя это довольно такая плоская, такая 2D-структура, а перо у нас имеет трубчатую объемную структуру. И постоянно были такие серьезные вопросы, а как вот плоское завернулось в трубчатое и при этом... все это еще описать эволюционно. Вот там чуваки по тегу преорнис все описывают. Советую почитать, иначе мы тут до завтра будем сидеть.
0: Сейчас чайку нальем и вперед.
2: Сидим. Вопрос Артемиса
1: Фокса. А тут уже не чаек нужен.
0: Я не пью.
2: Кофеек. А Дима ничего такого не сказал, кстати. Он имел в виду кофе.
0: Я тоже.
2: Шутка. Артемис Фокс. Я слышал, что некоторые данные говорят о том, что динозавры начали вымереть еще до падения метеорита, который их истребил. Есть ли у спикеров ответ на то, почему это могло происходить? Именно вымирание.
1: Насчет вымирания до падения метеорита, я, если честно, не уверен, что где-то такие данные есть, но я точно знаю, что есть данные о том, что, мол, чуваки, смотрите, у нас очень сильно падают темпы видообразования динозавров, начиная примерно с 70, по-моему, то ли 2, то ли 7 миллионов лет назад. По-моему, 72. В чем проблема? То есть у нас видообразование падает, новые виды появляются медленнее, чем вымирают старые. Но при этом количество динозавров на планете почему-то продолжает расти. Вот. И ситуация здесь в том, что, видимо, просто интерпретация немножко неправильная, хотя тут на самом деле зависит от того, какой специалист это все будет сидеть интерпретировать, тому и будет казаться неправильным. Так вот, как я понимаю, темпы видообразования, соответственно, уменьшились, новые виды перестали образовываться, но при этом... как бы биомасса, количество биомассы на планете не изменилось. В чем парадокс? Видимо, проблема в том, что у динозавров постепенно появляется такая ситуация, что отдельный вид начинает занимать сразу несколько экологических ниш. То есть появляются в каждой из групп динозавров постепенно довольно-таки крутые все себупные при этом именно виды динозавров, которые... в процессе своего роста сменяют несколько экологических ниш, и поэтому, благодаря, соответственно, этому, выдавливают из видообразования более мелкие виды. Вот, например, пример с тем же самым тираннозавром. Тираннозавры у нас, да, это у нас конец мелового периода, все такое прочее, как раз мы вот очень удачно подходим в этот период. Тираннозавр, будучи... маленьким, у нас занимает нишу такого раптороподобного хищника, соответственно, более-менее активным таким чувачком он становится примерно в 4-5 лет, когда достигает роста где-то в 5 метров, вроде бы что-то такое. Вот. И, соответственно, с 5 лет и до...

0: примерно там 15-20 лет, он все это время взрослеет, постепенно сменяя экологические ниши. Сначала там мелкоразмерного хищника, среднеразмерного, потом крупного, и потом постепенно становясь, соответственно, вот этой бочкой с огромным черепом, которая там пытается с резертопсами драться. Вот. А теперь посмотрим на монстр хищников, которые, соответственно, обитали вместе с тираннозавром. У нас будет очень большое количество мелких хищников, динозавров имеется в виду. У нас там будут всякие рапторы, да, все такое прочее. Вот так круто. У нас от метра, потом двухметровые хищники, 2.5 метра, там трехметровые хищники, типа ахирораптора, например, там потом... У нас дакота-рапторы идут, там вот, которые 4.5-5.5 метров в длину. А потом, хопа, и как отрезало. И все. После 5.5 метров у нас только тираннозавр. Все, то есть один вид занимает все остальные размерные ниши. Такого вообще никогда не было. Даже, например, в конце юрского периода у нас там куча различных аллозавроидов, цератозавроидов, мегалозавроидов, которые там, начиная с 3-метрового размера и там, до длины в 11 метров, постепенно так вот занимают каждый отдельно свою нишу. В случае тираннозавра он занял практически все, не давая ни другим тираннозавридам, ни другим рапторам не увеличиваться в размерах, видимо, ни другим тираннозаврам приходить и занимать его нишу. И у травоядных на самом деле аналогичное происходило. Вот, например, тот же самый вид под названием адамантозавр. Ну, это не вид, это род динозавров. Он вообще везде распространился. От Китая до, соответственно, Северной Америки. Он везде был. Он понаплодил кучу разновидностей своих подвидов. Вот. И при этом вытеснил большинство остальных гадрозавров. Но при этом был везде. Вот. Так что, в принципе, ситуация с тем, что кажется, что динозавры начали вымирать из-за того, что темпы видообразования упали, это не так. Просто в какой-то момент некоторые виды динозавров настолько преисполнили в своем познании, что оказались круче всех своих соседей и просто не давали никому высунуть всю башку и занимали все окружающее пространство постепенно. Это вот такая вот природная монополия. Вот потом, видимо, коммунисты запустили метеорит и всех их уничтожил. Так вот и получилось.
1: Спасибо.
0: Ну как? Все логично.
1: Логично. Джон The Door пишет. 550 рублей донатит и говорит: «Привет, Саша, Дима, Виталий. Привет, вы лучшие. Мы стараемся. Смотреть в данный момент не могу, хоть за доначу». Ну, собственно говоря, спасибо вам огромное за поддержку. Очень приятно всегда. Так, и продолжаем с Дваркин Баримен. Как-то так. До сих пор так и считается, что докембрийские эдиакарской и... Хайнанская. Фауны исчезли, не оставив потомков, и многоклеточность возникла с чистого листа, или все же найдена преемственность?
0: Насчет хайнанской биоты, если честно, вообще есть мнение, то, что это какие-то там грибообразные чуваки, и ничего там они от себя не оставили. Ну, кроме, соответственно, грибообразных чуваков, которые потом в грибы превратятся, скажем так. Вот, там на самом деле принадлежность именно к эукариотам еще как-то можно куда-то приплести в случае хайнанской биоты. Но кто они такие по жизни, соответственно, никто пока не понял. Если это вообще не какие-то там какие-нибудь геологические артефакты, которые, собственно, к жизни никакого отношения не имеют. Я даже и такие варианты слышал. Насчет эдиакарской биоты, если имеется в виду всякие там дикинсони, чарни и тому подобное, то, видимо, вполне себе чуваки после себя ничего не оставили. Возможно, это была какая-то такая вот попытка, одна из первых, там, соответственно, влезть в крутых, там, соответственно, многоклеточных, там, может быть, да, как-то даже попробовать какие-то крупные организмы собрать, но потом все резко изобрели кишку, анальное отверстие, челюсти, потом внезапно позвоночник появился. И чуваки начали уже друг друга крошить, где... И в этом мире, конечно, дикинсонии уже не было места, потому что это просто такая огромная вкусная желешка, которая от тебя не убегает. Естественно, они резко все кончились, как только у соседей появились челюсти и всякие остальные экзоскелеты с позвоночниками. И вполне себе вероятно, потомков они не оставили. Хотя, вот, например, трихоплакса, два вида есть трихоплаксов, это такие напоминающие пластиночку такие, животинки маленькие, многоклеточные. Вот, вроде как некоторым кажется, что, мол, они какое-то вот такое наследие диакарской биоты, но учитывая, что у нас от всяких дикинсоний нету генетического материала, сказать точно не выйдет. Так что тут, увы. Но, судя по всему, да, и диакарская биота кончилась, когда в первичнородных и вторичнородных появились зубки и скелеты, и потомков не оставила.
1: Спасибо. Перед следующим вопросом, по традиции, несколько объявлений. И благодарю всех, кто сейчас смотрит эфир. Количество зрителей все время растет, растет, растет. Мы доросли до плюс 500 человек на стриме. Спасибо вам огромное. Лайков всего 454. Давайте поправим это дело, чтобы как-то ровненько пошло. И спасибо вам еще раз за то, что смотрите, за то, что подписываетесь на канал, за то, что ставите, нажимаете на колокольчик, убираете пункт «Не все» и смотрите дальнейшие наши стримы и видео. Ну и, конечно, за то, что вы вообще, в принципе, нас поддерживаете всеми возможными способами, в том числе и материально. Без вас, друзья, подобное бы не произошло. Подобное – это в смысле больших, интересных, большое количество больших интересных стримов. Ну и напомню еще про одну деталь. Если вам нравится общение в чате, трансляция прямо сейчас, то вы можете продолжить этим делом заниматься в нашем теплом, ламповом, уютном чатике в Телеграме. Заходите туда, ссылочка появится в чате данной трансляции.
2: Да, а я еще раз расскажу о том, что нас ждет в ближайшую неделю. В среду 20 октября, смотрите по скриптум доклада Якова Внукова, всадники, которые пришли из степи и ушли в никуда. Мифы о скифах. Опять же, ждем всевозможных потомков скифов разного происхождения. Ждем фанатов всяких мечей, луков. Там какой-то спор был про композитные луки и прочее. Короче говоря, ну, в общем, я думаю, что это очень будет интересно на канале Лаборатории научных видео. И на канале же Лаборатории научных видео в четверг, 21 октября, будут опубликованы дебаты Ярослава Шихмина, кардиолога известного, и Александра Панчина, не менее известного биоинформатика, на тему «Биохакинг. Сверхспособности или плохая наука». В четверг на Лаборатории научных видео будет опубликовано эпизод форума «Ученые против мифов». Смотрите, форума «Ученые против мифов» 15, потому что нас ждет форум «Ученые против мифов» 16, который состоится уже скоро, 13-14 ноября. И, в общем, друзья, если вы еще не зарегистрировались, сделайте это, пожалуйста. Пора уже. У меня все.
1: И тогда быстренько скажем спасибо Сапожнику 24, который нам сказал спасибо. Благодарю вас. И вопрос от Димитрия Мишайна. Есть ли исследования по скорости регенерации динозавров или птерозавров? По скорости регенерации.
0: Ну, головы причем. Что-то такое я слышал, но... Ну, что бы такого припомнить? Ну, во-первых, есть у нас такой вариант, я его очень часто привожу. Это дилофазавр, которому очень хорошо прописали в грудину. Или он сам навернулся откуда-то с высоты, поломал себе руки, оторвал себе часть пальцев, судя по всему, вывернул себе левую конечность и каким-то образом после этого еще прожил 1.5 года. При этом, судя по всему, большинство повреждений зарастив. Насчет темпов регенерации сказать не могу, но судя по тому, что он умер явно не от переломов, существо явно все это зарастило и продолжило тусить на поверхности планетки. Есть такой тираннозавр под названием Вирекс. Это, что называется, имя собственное. Чувачку, короче говоря, по сути, откусили часть хвоста. Прожил он после этого от силы месяц-полтора, но уже даже на тот момент были видны следы заживления. То есть... Как бы, в принципе, вариант с тем, что он там как-то начал регенерировать, не то чтобы как бы там у него хвост заново вырастет, естественно, такого не было, но, тем не менее, он, во-первых, от того, что ему перекусили хвост, он сам по себе не помер, во-вторых, в принципе, даже начал эту рану заращивать, но очевидно, что динозавр без части хвоста – это уже не ходок, что его будет и перевешивать, и ему будет очень сложно удерживать равновесие и вообще, в принципе, охотиться, да, и как бы в принципе, ходить даже на первых порах будет довольно сильно больно, из-за чего, кстати говоря, даже некоторые предполагают, что, мол, другие тираннозавры ему мясо носили, чтобы он не сдох. Не очень сильно в это верю, но тем не менее. А вообще, в принципе, темпы регенерации, если уж хотите, в принципе, довольно схожи с аналогичными у современных птиц и крокодилов. То есть, во-первых, динозавры, в принципе, были способны переживать достаточно такие мощные травмы, это и переломы ребер, причем зачастую множественные, как это, например, есть у аллозавров. Эти переломы у них, в принципе, достаточно неплохо срастались в течение месяца, по сути. Ну, попутно они получали новые. Вот. Насчет того, как они там всякие бактериальные заражения переносили, ёж его знает, но, в принципе, заживить, скажем так, перелом, трещину в кости и так далее, для них никаких проблем не составляло. Единственное, есть, конечно, момент в том, что очень точно так взять и замерить, сколько времени чуваку потребовалось на то, чтобы зарастить, соответственно, перелом, ну, мы не сможем. Как бы, ни в каком варианте. То есть, но то, что они, эти темпы регенерации, в принципе, сравнимы с современными птицами и крокодилами, где-то вот между ними находятся, и вообще, в принципе, устойчивость к каким-то либо болевым, соответственно, стимулам у них тоже огромная, так что даже будучи со сломанной ногой, в принципе, мог бы от опасности, наверное, и свалить. Переступая, скажем так, как Гарольд через боль. Вот. А по темпам я говорю, да, вот птичка, крокодил, что-то между ними, ничего такого страшного, особенно выдающегося нету. Но опять же, я думаю, если бы, как вот тому дилофазавру двинули в грудину, и аналогично бы человеку, я думаю, человек бы не пережил. Дилофазавр, тем не менее, пережил и помер совершенно от другого.
1: Спасибо большое. Больше двух часов. Заметно больше 2 часов работаем в прямом эфире. Я думаю, что на этом пора заканчивать. Благодарю еще раз всех, кто смотрел нас. Отдельное спасибо Диме за интересные ответы. Саш, тебе за ведение. Мариша, Ксюша, Гоша, естественно, за тем, что поддерживали нас и помогали за кадром. И что, до скорых интересных встреч, друзья.
2: Спасибо, Виталик. Дима.
0: Дима тут. Ну, и да, тебе, до встреч.
2: Мы тебе в гости скоро придем.
1: Брат, не поздравляем. Да. С чаем, с кофе.
0: Куда вы денетесь?
1: Пока-пока. Счастливо, до скорого.
2: Всем пока.

0: Всем добрый день, добрый вечер. Мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра Архе. Мы продолжаем наши эфиры путешествия с натуралистом Александром Хабургаевым. Александр, о чем мы сегодня будем с вами разговаривать?
1: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие ребята, здравствуйте все, кто сегодня с нами. Мы с вами начали такой цикл, замахнулись на очень большой цикл, который мы с вами назвали как ботанические коллекции или коллекции растений. Ну, такие коллекции бывают и частные, такие коллекции бывают в ботанических садах, а поскольку в ботанических садах они, как правило, больше, то начали мы с вами с ботанических садов. Вот в прошлый раз мы с вами побывали в Рио-де-Жанейро, в Бразилии, и оттуда перенеслись в Пражский ботанический сад и даже чуть-чуть успели там погулять. Вот давайте с Праги начнем, с первой картиночки. Все-таки это такой адресный план Златы Праги, потрясающего города. Те, кто был, наверное, подтвердят, что город сказочный. Вот такое впечатление, что ты оказываешься в какой-то сказке, и кругом происходят сплошные чудеса. И чудесный в полном смысле слова, там, конечно же, ботанический сад, что мы с вами и увидим. Вообще, надо сказать, что чехи – потрясающие садоводы и мастера и по части ландшафтного дизайна, и по части выращивания различных растений. У них очень интересные происходят выставки, есть всякие общества, клубы. И самое главное, что страна небольшая, но в этой стране, в небольшой стране, очень много зоопарков и ботанических садов. Причем не только в крупных городах, но даже в небольших городочках очень приличные ботанические сады и зоопарки. Ну и чешский зоопарк тоже далеко не самый худший в Европе. И ботанический сад тоже, чудесный ботанический сад. Если вдруг будете в Праге, то обязательно туда загляните, тем более, что это недалеко, это фактически в черте города. Ну, давайте следующую картиночку посмотрим. Сейчас мы с вами пройдемся по этому ботаническому саду. Он достаточно молодой. Вот, Александр, нам вторую покажите картиночку, да, и третью. Вот, значит...
0: Да, мы попробуем выйти в эфир. Перезагрузили все, что возможно. Александр, прошу вас.
1: Да, друзья мои, простите нас за неполадки. Это не наша вина. Но вот видите, уже третью локацию меняю по дому. Так, ну что, с Богом, поехали, да? Итак, мы с вами гуляем по Пражскому ботаническому саду. И сейчас будет самое интересное. Вот мы пойдем по этой дорожечке прямо. Видите, какая очень интересная ландшафтная архитектура. И, кстати, вот, Александр, четвертую покажите нам картиночку следующую. Вот это вот эмблема ботанического сада Праги. Это их логотип. Как вы думаете, что это за цветочек, друзья мои? У кого-нибудь есть какие-нибудь? Это, ну, я подсказочку дам. В народе этот цветочек называется сон-трава. Да, или прострел, как мы его еще называем. Наш прострел везде поспел. А еще мы называем на латыни этот цветочек пульсатила. Вот покажите нам, Александр, следующую картиночку. Вот она. И вы сразу его узнали. Вот этот вот чудесный цветок, сон-трава, он является эмблемой ботанического сада в Праге. Ну а теперь мы пойдем немножко дальше, еще пройдем. И вот пройдем по мостику. Чудесные, видите, какие тут циперусы кругом. Еще дальше пройдем. Здесь коллекция орхидей. Вот там ванды какие-то висят, какие-то тилансии. И мы пройдем еще дальше, выйдем на другую дорожечку и увидим вот такое интригующее название. Вот стоп, на этом месте мы, с вашего позволения, Александр, остановимся. Фата Моргана, да, указатель. Ребята, а что такое вообще, или кто такой Фата Моргана? Кто помнит Фата Моргана? А, ну ладно, если просто Моргана, да? О, сразу все оживились, анимешники, любители компьютерных игр. Просто Моргану вы знаете. Фата Моргана. Ну, давайте тогда следующую картинку покажем, Александр. И, ребята, вот это сама оранжерея, которая называется Фата Моргана. А вот следующую картиночку давайте покажем. Вот она. Это фея Моргана. В некоторых источниках она фея, в некоторых источниках она ведьма Моргана. Она родная сестра короля Артура, британского короля Артура. Но она плохая такая очень сестра, она против него все время интриговала, она пыталась его как-то все время погубить. Вот это вот чудесная совершенно картина, это такое движение в Британии было, английские прерафаэлиты. Это было такое объединение художников, очень интересное, полистайте, там очень много таких мифических сюжетов. Вот это Фата-Моргана. Но это еще не все. Есть и другое значение у этого слова. Если вы откроете Википедию, то сначала вам, наверное, покажут эту Фата-Моргану, сестру короля Артура, ведьму-фею, а потом вам покажут другое значение этого слова. Давайте следующее покажем, Александр. Вот, видите? Вот там что у нас над горизонтом? Видите, какой-то собор. Причем это не двоится, это вот тиражируется его изображение, все это висит в таком мареве над водой. Дело в том, что, кроме всего прочего, фата-моргана, так называется, очень сложная оптическая иллюзия, да, ну, мираж, по сути дела. И это явление, оно связано с тем, что в нижних слоях атмосферы создаются такие, знаете, слои разной плотности. И вот эти слои разной плотности, они уже начинают работать как линзы, как зеркала. И вот эти все миражи в пустынях, миражи над водной гладью, над поверхностью воды. Вы же обращали внимание, даже когда вот летом идешь по шоссейной дороге, то начинает как-то расплываться вот это вот изображение, потому что идет теплый воздух, поднимается от асфальта, прогретого солнцем, и там уже какие-то такие миражики небольшие создаются. То же самое происходит и на воде, потому что от воды тоже она испаряется, идет вот этот вот теплый пар, и вот разная плотность вот этих вот пара воздуха, водяного пара, они как раз создают эти очень сложные оптические иллюзии, что внушало жуткий страх суеверным морякам в древности, до чего мы сейчас с вами тоже еще доберемся. Но на этом же принципе были основаны иллюзионистские трюки и в Средневековье. Ну вот покажите следующую нам картинку, Александр, это знаменитый такой трюк, который назывался «Бой с привидением». Разве что самый ленивый иллюзионист его не показывал. А вот на этой старинной гравюре показана механика этого трюка. Видите, наклонное не зеркало, а стекло, потому что изображение должно быть в прозрачном стекле, чтобы почтенная публика видела не только вот эту вот женщину-призрака, она внизу стоит на самом деле. Видите, ее подсвечивают, чтобы она была яркая. А чтобы видели еще вот этого дяденьку со стилетом, или со шпагой, который будет бороться с привидением. Все очень просто. Ну вот приблизительно так же работает фата-моргана, которая вот оптическая иллюзия, которую мы с вами видим. И вот следующую картиночку, если вы нам покажете, Александр, да? Вот. Видите, здесь уже получается, что море, чайки ходят, выклевывают всякую гадость там в водорослях выброшенных, а над горизонтом парит какой-то танкер. И очень часто бывает мираж корабля, который на самом деле находится где-то там далеко за многие-многие мили от того места, где мы его видим. И создаешь такое впечатление, что изображение этого корабля, оно увеличивается, оно передается совершенно в другую точку, поднимается над водой, то есть нам его демонстрирует в небе природа. И он парит в небе. Ну, конечно же, вы вспомнили этот главный священный ужас всех моряков. Следующую картиночку нам покажите, Александр. Вот он, летучий голландец. Ну, это одна из версий. Версий много по поводу летучего голландца. Есть версия, что это действительно моряки иногда встречали брошенный корабль. Дело в том, что природные явления очень часто сопровождаются инфразвуками и ультразвуками, которые очень большой мощности влияют на человеческую психику. Поэтому одна из теорий была, что при этом влияние на психику было такое, что люди там выбрасывались за борт, ну а потом пустой корабль с оборванными парусами мотала по белу свету и пугал он разных моряков. Ну а с другой стороны, несомненно, пугались они и фатаморганы, вот такого вот корабля, который на самом деле где-то там далеко. Во всяком случае, мы теперь с вами понимаем, что, во-первых, летучего голландца не догнать, потому что это мираж, а во-вторых, что художник, который нарисовал эту картинку, он, видимо, не очень хорошо понимал, что такое фатаморгана, потому что возникает она, конечно, не ночью, как здесь с фонариками, да, а днем, в дневное время. Ну, едем дальше. Так фатаморгана в данном случае – это название оранжереи. И теперь мы с вами с ужаса будем переходить на ужас. Прямо у нас с вами дальше будут сплошные ужасы. Вот оно, страшное хищное растение. Ребят, ну вы знаете, вот такие легенды и были о страшных, о хищных растениях, о ядовитых растениях, о растениях-убийцах. Они ходили давно. В «Тысяча одной ночи», если мне память не изменяет, что-то там такое мелькало. Надо бы перечитать, кстати, хорошо, что вспомнил. У Пушкина, помните, «Анчар», знаменитое стихотворение, которое вы наверняка учили в школе или будете учить, смотря в каком вы классе. Ну и доходило до того, что даже уже как-то пытались эти хищные растения людоедов описать, и даже какие-то ареалы публиковали в старых древних книжках, и одно из них, сейчас не помню, как называется, даже поселили на острове Мадагаскар, и десятилетия за десятилетием туда отправляли научные экспедиции, чтобы они отыскали это страшное растение, которое пожирает людей, и местные аборигены говорят: да, есть у нас такое ужасное, страшное растение, денежек дайте немножечко, мы вместе с вами походим, поищем. Ну, вот так аборигены, видимо, морочили этим бледнолицам головы на протяжении нескольких столетий или десятилетий. Так ничего и не нашли. Так и не нашли этих растений. Ну вот следующее, покажите нам картинку. Здесь уже будет другая версия. Это тоже какая-то старая картинка из старого журнала или книги. Вот я одного не понимаю, почему там аборигены слева играют на мандолине. У них по логике должен быть какой-то свой аборигенный инструмент. Ну ладно, видите, тут и шипы, и страшные присоски. Вот только клыков нет у этого растения. На самом деле, ребята, я вам скажу больше. Не то, что не наш... Но, опять же, мы с вами чуть позже познакомимся с огромным хищным растением, которое вырастает до 50 метров в длину, представляете, у которого побеги 10 сантиметров в диаметре, вот, толще моей руки, это, наверное, вот как, ну, как нога уже, да, 10 сантиметров. Ну вот мы с вами узнаем, почему оно не может съесть человека заодно, да? Это будет чуть позже. Но сейчас мы с вами перевернем следующую страничку. Вот. И, конечно же, вот эти легенды жуткие о растениях-людоедах, они породили, ну, я не могу сказать, что множество сюжетов, но такие сюжеты попадались. Вроде как что-то у Хичкока было, да, у Альфреда Хичкока, это вот патриарх фильмов ужасов, да, но... Вот я сейчас пытался найти что-то, не нашел. Вот вроде помнится, что-то там у него мелькало, но не нашел. Но зато я вспомнил, что был такой чудесный фильм. Он назывался «The Little Shop of Horrors», да? «Магазинчик ужасов». Вот вы видите афишу этого фильма. Кстати, там Джек Николсон играл. Фильм старый. 60-го года. Вот, ну, наверное, следующую нам покажите картиночку, Александр. Это тоже будет афиша этого фильма. Да, ну, здесь просто будет предметнее. Сюжет там такой. Вот этот вот в кепочке молодой человек, он пошел работать в цветочный магазин, в эту в лавку в цветочную. И однажды какой-то японец ему подарил маленький цветочек в горшочке. Вот сейчас не помню, как это произошло, как он ему подарил. Помню, что японец был. И молодой человек, у него там плохие были отношения с хозяином в магазине, его выгонять хотели уже за нерадивость. И однажды он поранил палец, и кровь упала на этот цветочек, и цветочек тут же съел всю эту кровь и буквально вырос на глазах. И молодой человек понял, что цветочек требует крови. Ну, даже он, по-моему, кого-то там убил для того, чтобы скормить этому цветочку. Цветочек стал расти, расти, расти. Ну и кончилось это людоедство. Он цветочек вырос. А, он даже разговаривать начал. Он требовал крови. Он требовал новых жертв. Если вас заинтересовал этот сюжет, посмотрите, отыщите. Наверняка где-то видео этого фильма осталось, но был очень такой достаточно популярный фильм в то время. Ну, я только родился в 60-м году, поэтому помню плохо, конечно. Но я знаю, что еще были. Вы следующее покажите, Александр, картиночку. Фильм был наверняка популярен, потому что даже запустили мюзикл, который также назывался Little Shop of Horrors, магазин, лавка ужасов. Вот это как раз сценочка уже из мюзикла. Значит, видимо, все-таки сюжет был популярный. Но мы с вами, ребят, все-таки натуралисты, поэтому мы с вами знаем, что человека ни одно растение не съест. Убить может, да, есть очень ядовитые растения, есть растения, которые жалятся и жалятся очень сильно. Вот в Австралии Лапортея, по-моему, если мне память не изменяет, крапивное дерево. Ну, про него тоже слухи ходили, что если, не дай бог, лошадь заденет это крапивное дерево, то все, она в конвульсиях упадет и испустит дух мгновенно, а уж человек тем более. На самом деле не от ожоги, там говорят действительно серьезные. Но, ребят, с другой стороны, у нас и от борщевика сосновского, между прочим, были случаи, когда дети попадали в эти заросли, и ожоги были такие, что до летальных исходов доходило. Об этом вот в серьезных книжках написано. Но едем дальше. Я вам больше скажу, ребят. Практически нет таких растений, которые могут съесть позвоночных животных. Только самых-самых мелких позвоночных. Мелких птенчиков каких-нибудь, мелких лягушечек. Вот максимум. С мышками уже сложнее. Ну, начнем мы, ребята, конечно же, с того, что сделаем такой обзор маленький. Значит, что же такое у нас, братцы мои дорогие, хищные растения? Да, откуда они взялись эволюционно? Да, откуда они появились? Ну, в какой-то мере здесь можно употребить такое умное словосочетание. Мы его много раз с вами проходили. Красиво звучит. Помните, конвергентное сходство? То есть, когда эволюция совершенно у разных видов начинает идти по одному и тому же пути для того, чтобы решить какую-то сложную задачку. Задачка на самом деле не такая уж и сложная. Это скудное питание. Ну, чаще всего это болото. Болото, какая-то скудная почва, где не хватает кальция, где не хватает магния, где не хватает азота прежде всего. Азот нужен для синтеза белков растению. Вот. И таким образом свое автотрофное питание, то бишь фотосинтез, да, растение пытается каким-то образом дополнить за счет гетеротрофного питания, то есть хищничества. Да? И в результате смешивается вот это автотрофное и гетеротрофное, и получается у нас миксотрофы растения, миксотрофное питание смешанное, да, то есть и такое, и такое. Вот. То есть задача понятна, да? Вот, знаете, как вот вы искусственному интеллекту, если ИИ, да, хотите дать какое-то задание, то прежде всего надо дать очень грамотное техническое задание, ТЗ. Техническое задание такое. Вот найти форму миксотрофного питания для того, чтобы пополнить свой рацион на скудной почве. Чаще всего это на болотах происходит. Ну а дальше растения идут, эволюция идет по двум путям. То есть, ну, зубов у нас нету, да, бегать мы не можем, чтобы поймать жертву. Значит, что? Значит, ловушка. А ловушка может быть только двух типов. Первый тип – это активная ловушка, цап-царап, да? А второй тип – это пассивная ловушка. То есть, это какой-то капкан, это какая-то ловушка, куда что-то должно упасть, надо его заманить еще, чтобы оно туда упало, провалилось, да? Ну, а что с ним дальше делать? Его же еще надо съесть. Правда, ребят? Потому что у нас с вами есть зубки. Ну, у кого есть, у кого нет. У меня их уже, например, мало. Вот, этими зубками мы пережевываем пищу. Хорошо пережевывая пищу, мы помогаем обществу. как писали Ильф и Петров. И вот эту вот пережеванную массу мы с вами уже проглатываем, она движется по пищеводу, туда в желудок, да, через стеночки, всасывание идет. Растение так не может. Растение может получать питание только в жидком виде, в качестве раствора, как мы с вами знаем. И для этого вот у нас с вами появятся разные механизмы и разные модели, которые эволюция воплотила в жизнь. Причем очень остроумные решения технические, да, сейчас вы увидите. Но дальше, ребят, вот что. Если откинуть в сторону вот эти все страшные ужастики, легенды и ужасы, да, то ну вот в древних манускриптах ничего не писали про хищные растения, особо не понимали, для чего это все. Хотя люди жили среди этих хищных растений. Вот росянка, которую вы видите, она вообще везде растет, кроме Антарктиды. И на наших болотах, вот я сколько раз с ней встречался. Только в 1769 году, да, это 18 век, 19 век уже, 1769 год, Джон Эллис был такой в письме Карлу Линнею, нет, 18 век, извините, что-то у меня с головой плохо, написал такое свое предположение, что Венерина мухоловка, скорее всего, ловит и ест насекомых. Что они не просто там попали в эту вот в ловушечку, откуда не могут выбраться из-за вот этих вот ресничек, а скорее всего, написал он друг Карл, она ими как-то питается. Ну, Карл Линней возмутился, ну что ты говоришь, как она может питаться? У нее зубов нет, она не может их проглотить. Уже в 1791 году, уже в конце, в самом конце 18 века, Уильям Бартон ввел в оборот термин «плотоядное растение». То есть в 1791 году была поставлена точка, сомнения отпали, что действительно растения могут быть хищниками. Но до этого, уже после этого, в 1860 году, хищными растениями страшно увлекся сам сэр Чарльз Дарвин. Он, прежде всего, увлекся росянками, которых на Британских островах множество, да, и он ими занимался, ну, по-моему, лет 20, написал даже книгу о хищных растениях, стал экспериментировать, пытался этих росянок кормить, целоменю им сделал, да, и кусочками мяса, и кусочками жира, еще чем-то. И вот даже он писал в письме своему другу, что дроссера – это росянка. Мы сейчас до нее дойдем. Род дроссера меня сейчас волнует больше всего, больше, чем все там теории эволюции и все такое прочее. Что такое дроссера? Вот мы, собственно говоря, видим сейчас перед собой ту самую дроссеру. Дроссера – это латинское название росянок. Происходит оно от слова «роса». Поэтому, ну, росянка, то есть это калька, это абсолютнейшая калька. Росянка.

вечноцветные, семейство росянковые. И, соответственно, уже дальше пошли рода росянки и всякие-всякие всевозможные виды. И туда вот очень-очень многие относятся. Кстати, к семейству росянковых относятся не только росянки из хищных растений, туда и альдробанды, и венерина мухоловка, но мы с вами до них еще с вами дойдем. Так что по семейству это родственники. Помните, ребят, что такое таксон, да? Просто слово таксон мы сегодня будем не раз вспоминать, и новички, они просто не поймут, о чем идет речь. Так вот, новички, таксон есть систематика, да, там трибор, род, семейство, класс и так далее, и так далее. И вот каждый из этих – это таксон. Да? И дальше они выстраиваются, такая лесенка. То есть вот виды. Вид – это тоже таксон. Подвид – это тоже таксон. Они объединяются там в рода. Род – это тоже таксон. Ну и так далее, и так далее. То есть каждая вот полочка, куда мы все это раскладываем, это и есть таксон. Значит, теперь как… Да, что еще тут надо сказать? Росянки, они хоть и маленькие все в основном, но они очень живучие, живут до 50 лет. А для травянистых растений это очень большой срок. Вот. И они вот эту вот задачу, как бы сконструировать механизм, осуществляющий миксотрофное питание, они выполнили совершенно блестяще. Потому что каждая капелька, вот присмотритесь, видите, капелька, да, такая вот, на каждом жгутике висит капелька. А капелька, она как сироп. Она прозрачная, она очень душистая, она привлекает насекомых, она прекрасно пахнет. Но в этой капельке там содержится, во-первых, сладкий нектар, а во-вторых, ну, чтобы привлекать своим запахом, своим ароматом, во-вторых, там содержится книн. Книн – это такой алкалоид, который парализует жертву. И в-третьих, там пищеварительные ферменты. То есть, вот прилетела мушка какая-нибудь или цветочный комарик на призывный запах, или просто сесть попить. Вот тут жарко, пить хочется, а тут такая роса аппетитная. Поп, влипли они в эту в густую, в липкую капельку. Вот. Но им становится очень хорошо, они забывают все на свете, они становятся безвольными, перестают сопротивляться, да, на них уже начинает действовать алкалоид. А потом росяночка их потихонечку, потихонечку начинает переваривать. Так вот, практически у большинства, мы до этого с вами тоже дойдем, хищных растений обязательно присутствуют вот эти пищеварительные ферменты, ну, как наш с вами желудочный сок. Но по-разному они работают. У некоторых там симбиотические бактерии этим занимаются, у некоторых там даже живут другие мелкие существа, которые помогают поедать и переваривать пищу. Но, тем не менее, вот эволюционно эта задача была решена таким образом. А дальше вот вы меня спросите, ребят, вот давайте чисто технически посмотрим на эту проблему. Итак, прилетел комарик, пумс, сел, да, прилип, обездвижился, мы его переварили вот этими всеми ферментами, они к нам вот всосались в наш организм, в растительный. А дальше мусор, да, надо куда-то его девать, он так и прилипнет, гнить начнет, да? Да ничего не бывало. Потому что у многих хищных растений, во-первых, в этой жидкости содержатся антисептики, которые предотвращают процессы гниения, да, и разложения. Вот. А во-вторых, когда переваривается добыча, то вот этот вот кулачок, когда она попала, то у многих росянок начинает сжиматься. Вот покажите нам следующую картиночку, вы увидите. Вот, это уже росянка капская, видите? Они не все круглые, они могут быть продолговатые. Ну, я же говорю, под 200 видов, они все разные, но, конечно, у них много общего. Следующее покажите нам, Александр, картиночку. Там будет капская росянка. Вот. А, нет, это не капская, это би-би-би-би-би-би, как она, я забыл, называется-то, господи, бината. И вот следующую покажите нам росяночку.
Это уже будет росянка Бурмана, да. Вот это вообще крошка.

эта росяночка, она уместилась бы у меня на ногте мизинца. Я просто сейчас вам расскажу, где я ее находил. Вот следующую картиночку нам, Александр, покажите. Вот я, видите, стою там, прыгаю от радости. Это тропический остров Ронг в Южно-Китайском море, тропики. Это последняя саванна в Юго-Восточной Азии, последняя, которая перестала существовать. Потому что вот мой друг Олег Шумаков меня расстроил, что там уже все это срубили, меланолейки, бумажные деревья, и на этом месте уже строят аэродром. Ну, остров Ронг пользуется большой популярностью у туристов, там развивается туриндустрия, и так погибла последняя саванна в Юго-Восточной Азии. Когда-то здесь, между прочим, и львы водились азиатские. Вот где я стою, как раз на этом месте, там это не болото, это абсолютно сухое место, но тоже очень бедная почва. И поэтому требуется какое-то гетеротрофное питание, которое может восполнить растущий организм, восполнить полезными веществами. Так что, видите, росянки растут не только на болоте. Ну вот следующая картиночка у нас. Что будет у нас там? Вот. Возвращаемся к механике. Итак, вот смотрите. Попал. Дальше начинает вот это все медленно-медленно сжиматься в кулачок, да, чтобы, ну, чтобы впитывалось на большую поверхность все вот эти вот полезные вещества. А потом, когда все впиталось, когда мы высосали оттуда все соки, то ничто это вам не напоминает, дети мои? Помните, мы с вами, когда проходили членистоногих, мы с вами говорили о внешнем питании. Вспомнили, да? У кого внешнее питание? А? Правильно, у пауков. А еще у кого? У скорпионов. Правильно, вот новичкам я объясню. У пауков тоже нет зубов, как у растений. Поэтому им нужно как-то питаться, они хищники. Но они эту, решили эту проблему по-другому. Они впрыскивают яд в тело своей жертвы. Яд обездвиживает, ну так же, как у росянки, между прочим, книн обездвиживает. И этот яд работает как пищеварительный сок, он тоже переваривает добычу. А потом паук уже как из тюбика высасывает вот эту всю переваренный бульончик. Вот точно так же работает росянка. Итак, она высосала этот бульончик. И что дальше? А дальше она перестает выделять эти капельки липкие на этот листик. Вот, все, он уже сухой. Там уже ничего липкого нету, и кулачок этот потихонечку разжимается, разжимается, разжимается. На этом кулачке остается только тоненькая хитиновая шкурка, да? Она обсохла на ветру, и ветер уносит эту шкурку. Все, не надо даже руки мыть. Видите, какая гигиена? Все четко, все отлично. Едем дальше. Дальше у нас следующая. Какая будет росяночка? Я сейчас, честно говоря, уже не помню. Это у нас дербиенсис. Видите, совершенно роскошно. Она напоминает какую-то подводную актинию, да? Кругленькая. Давайте следующую посмотрим. Возникает вопрос. Да? О, какой цветочек милый. Росянки-то это у нас все-таки высшие растения, цветковые, да, покрытосеменные, а если цветковые, значит, должен быть цветочек. Конечно, есть. Вот он, вот такой вот цветочек замечательный. А теперь, братцы мои, вот поставьте себя на место эволюции, да, вот вы эволюция, и вам надо решить еще одну задачку. Итак, мы с вами создали хищное растение. У него повсюду вот эти вот волосочки, волосочки, волосочки, которые ловят всех вокруг мелких беспозвоночных. Но ведь нам надо еще цветки опылять. И что мы будем делать? Вот прилетит опылитель, вляпается в этот сахарный сироп, обездвижится, его переварят, и никуда он с нашей пыльцой уже не полетит. Что будем делать? Есть какие-то предложения? Есть. Да. Эволюция пошла тем же самым путем. Значит, надо этот цветочек каким-то образом сделать так, чтобы он был подальше от ловушечек. Давайте посмотрим следующую картинку. Следующая нам картинка. Вот, видите, мы поднимаем цветочки наверх. У нас яркие лепесточки, чтобы издалека растения нас видели. Да, и они уже растения, опылители, чтобы нас видели.
И уже есть более-менее гарантия того, что они не полезут туда к этим капелькам, они опылят наши цветочки и полетят дальше. Это тоже конвергентное сходство, которое мы с вами будем наблюдать у очень-очень многих хищных растений. Ну, собственно говоря, это единственный выход. Не хотите, чтобы влипли опылители? Значит, надо цветочек куда-то подальше выкинуть. Правильно? Правильно. Едем дальше. Цветочки у росянок очень милые. Они небольшие, но они очень милые. Вот тоже росяночка. Это, я сейчас уже не помню, какая это. Клостеростигма или что-то в этом роде. Ну, следующую покажите нам. Угу. Вот. Это белая уже. Вот, клостеростигма. Стигматы, да, вот такие, как будто бы кровь выступила. Стигма. Ничего вам не напоминает цветочек по форме? А, ребят, мне он, знаете, что напоминает? Есть такое растение, наверняка у вас, если дача есть, то на клумбе можно его отыскать. Оно называется орнитогалиум. Что такое орнитогалиум? Орнито мы с вами знаем, орнитология, птица, галлиум, молоко. Птица-млечник. Ну, напоминает немножко, есть что-то общее, даже вот соцветие немножко похожее. Ну, давайте следующую посмотрим картиночку. А это тут при чем? При чем здесь эта бутылка? Кто-то скажет, да? Ребят, а помните, я вам говорил, что, во-первых, там книн, алкалоид, да? А во-вторых, вы же не забывайте, что вот этот вот сиропчик, который выступает на росянке, он вкусный, сладкий и душистый. Если доза смертельная для комара, то для большого взрослого человека она не смертельна. Поэтому итальянцы делают ликер, куда добавляют вот эти вот сладкие соки росянок. Я не пробовал, но говоря хороший. Следующее давайте посмотрим. А вот это тоже очень интересное растение. Видите, оно немножко нам напоминает росянку, но они, ребята, они даже не двоюродные, не троюродные братья. Вот, это растение называется трифиофилум. Почему оно так называется, трифиофилум, вы сейчас узнаете. Живет она в Западной Африке, Кот-д'Ивуар, в частности, эндемик. Растение очень-очень редкое. И, насколько я знаю, буквально там 2 или 3, может быть, 4 ботанических сада в мире могут похвастаться, что у них это растение есть. Дело в том, что трифиофиллум, да, это растение, у которого 3 жизненных цикла. Первый жизненный цикл – это маленькая-маленькая розеточка простых листьев. Вот когда проросло семечко, у него такое крупное семечко, красного такого цвета, красивого. Когда оно прорастает, значит, сначала образуется такая очень маленькая розеточка самых-самых обычных листьев. Вот мы с вами видим, видите, они по бокам такие. Вот

приходится хищничать. Вот развиваются ловчие листья. Сейчас в центре вот это как свечка, это и есть ловчий лист, это никакой не цветочек. С такими же, как у росянки, капельками сладкими, клейками. И вот дальше уже оно начинает питаться. Но вот что интересно, ребят, растение было открыто, ну, в общем, не так, чтобы уж очень давно, но в начале прошлого века, да? В начале прошлого, ну, все-таки растение очень редкое, эндемик, Западная Африка. И только через 50 лет, а это уже 20 век, ребят, просвещенный 20 век, в 1979 году уже в космос летали, ребят, уже первые компьютеры появились. И вот только в 1979 году ученые поняли, что это растение хищник, что вот эта вот маленькая симпатичная розеточка и вот эта вот лиана хищная, а это одно и то же растение, просто это ювенильная форма, а вот это уже растение, что такое ювенильная форма? Новички не знают, Ювенес Думсумус, Гаудамус, Игитр, Ювенес Думсумус, ювенильная юстиция, наверняка слышали, это юношеская форма, детская форма, молодежная форма, да, вот, как есть ювенильная окраска, вот, скажем, кабанчики, поросята полосатые, это винильная окраска, а потом взрослые, они уже одноцветные. Так вот, только в 1979 году ученые обнаружили, когда уже в ботаническом саду из этой вот из розеточки вылезл ловчие листики, и потом вдруг, когда растение набрало силу и мощь, эти ловчие листики куда-то пропали, и тут работники ботанического сада с удивлением обнаружили, что, оказывается, вот эта вот лиана, это огромное, это и есть то же самое растение. Видите, как оно бывает. Так, едем дальше. Следующее растение у нас. Это тоже трифеофилиум. Видите, как он закручивается, когда ловит жертву. Прямо как это щупальца осьминога, да? Вот, ну, вот такое вот страшное растение. А вот теперь у нас следующее. Росянка и... Если есть росянка, то почему не быть следующим растением, которое очень созвучно. Давайте посмотрим, Александр, вот 34-й нам слайд покажите. О, какая такая вот, ну что тут хищного, что тут страшного, да? Хотя, он, смотрите, какие царинки там приклеились к листикам, да? Ну, такая вот фиалочка. Похоже на что-то такое геснериевое, да, там какой-то вот такой хилый стрептокарпус или что-то еще такое, да. Нет, ребят, на самом деле это пингвикула, если по латыни пингвикула, а если сделать кальку русскоязычную, то это будет называться жирянка. Та росянка, а это жирянка. Жирянки у нас тоже, ребят, в нашем отечестве славным водятся. А не такая уж это большая редкость. Правда, у нас их мало. В Европе 12 видов всего. А у нас 7 видов жирянок, разбросанных по разным регионам России. Значит, пингвикула – жирянка. Пинг – это жир. А вот пингвин, да, сразу первое возникает. Пингвин, да, гвин-пин. Может быть, пингвин – тоже потому, что жирный, да, пин? Нет, ребят, я тоже раньше так думал, а потом как-то вот пришлось позаниматься мне пингвинами, и я узнал, что очень много версий по поводу этимологических таких версий. Этимология, на всякий случай, это не энтомология. Энтомология – это про насекомых, а этимология – это про название, откуда происходят названия. Названия каких-то предметов, да, назвать топонимы или гидронимы. Топоним – это название, скажем, города, населенного пункта или горы – это топонимы. А гидроним – это гидро, знаем, что вода. Это значит реки или озеро – это уже гидронимы. Да? То вот этимология – это наука, которая изучает происхождение всех этих названий. Вот, так что есть версии, что пингвин вовсе не из-за того, что пинг – это жирный, а потому что на древневалийском языке это пенгвинг, по-моему, да, это белая голова. Ну, версий много, не будем отвлекаться, дойдем, если доживем до пингвинов, то будем выяснять, покопаемся, делаем.

интересное. Вернемся к жирянкам. Почему же она жирянка? Почему она жирная? Потому что у нее листики жирные. Ну да, такие толстенькие листики, но дело не в этом. Следующий нам покажите, Александр. Видите, тоже вынесены как высоко вверх. Вот та же самая, то же самое конвергентное сходство. То есть нам надо, чтобы подальше от ловчих листиков были цветочки, они на высоких цветоносах. Ага, значит, все-таки листики главная опасность, да? Давайте приглядимся к листикам. Что там у жирянки за листики такие? Покажите нам следующую картиночку, Александр. Вот. Вот, здесь видно плохо. Здесь видно плохо. Это у нас... Это у нас, кстати, по-английски тоже еще одна калька – это масляная трава. Они называют жирянку. Ну-ка, давайте-ка следующую посмотрим картиночку. Вот. Здесь мы с вами видим уже, сколько всяких козявок пристало к этим листикам. А у кого глазки хорошие, у кого хорошее зрение, уже, наверное, обнаружили, что каждый листик, он покрыт тоже такими мелкими-мелкими ворсиками. И на каждой ворсиночке поклейка росинки. Обратили внимание, да? Угу. Вот к этим ворсиночкам и пристает, да? Значит, поехали. Порядок. Яснотко-цветные. Что такое яснотка? Знаете, опять-таки, видите, я же вам говорил, что когда порядок, почему цветные? Потому что цветок, форма цветка, это одно из определяющих качеств таксонов систематики, да? Поэтому мальвоцветные. Вот мальвоцветный баобаб, например. Вот этот огромный баобаб, он тоже мальвоцветный. Представитель мальвоцветных. И маленькая вот эта травка, которая мальвочка, она тоже, вот они родственники с баобабом, потому что у них конструкция цветка одинаковая. Или там взять ряску, да? Ряска и аморфофалюс, вот этот огромный цветок, да, они ароидные, они тоже родственники, и то, и другое ароидные. Почему? А потому что форма цветка, початок покрывала. Мы еще с вами с ароидными встретимся сегодня, хотя они не хищники. Вот. Будет повод с ними сегодня встретиться. Порядок яснотка цветные, семейства пузырчатковые. Ну, до пузырчаток мы с вами сегодня, наверное, не дойдем, не доплывем, потому что пузырчатки, ребята, водные. Но, а вот род жирянки. И уже в этот род жирянок, в него уже входят вот эти все виды жирянок, и европейские, и наши российские, и все остальные. Вот. Реликт ледниковой эпохи. То есть, ребят, когда вот там, где вот я сейчас сижу, я уж не знаю, где вы меня слушаете, в Африке, в Америке, в Австралии, но там, где я сейчас сижу, в Тульской области, на границе Тульской и Московской области, когда-то простиралась тундра-степь, по которой бродили мамонты, шерстистые носороги, саблезубые кошки. К Ярославу Попову он вам расскажет, кто еще бродил. А у них под ногами были такие вот болотца, на которых росли жиряночки. Потом ледники ушли, но кое-где жирянки приспособились к нашей жизни и остались. Вот это реликты. Реликты ледниковой эпохи. Выделяет сахаристую такую слизь. И эта сахаристая слизь, она, прежде всего, конечно, предотвращает гнилостные процессы. Потому что, видите, она какая уловчатая. У нее улов получше, чем у росянки. Это, знаете, как удочка и сеть. Вот здесь прямо сетью ловят, да? Ну, давайте следующий. А, кстати, вот эти вот слизистые выделения жирянок, это вот декоративная уже жирянка. По-моему, даже, ребят, вы знаете, по-моему, даже вывели какие-то декоративные сорта. Потому что я в культуре, в домашней культуре встречал жирянки вот с розовыми, с желтоватыми листиками, с нежно-салатовыми листиками, разные формы. А дикие растения, по-моему, особой-то такой полиморфностью... Новички, полиморфность – это разнообразие. Вот, не обладают. Но еще один вспомнил просто интересный факт. Я вам уже сказал, что вот эти сахаристые выделения, они обладают очень сильным бактерицидным свойством.
Поэтому еще в древние времена пастухи очень хорошо знали, что если скотина там где-то поранилась, да, или сам, если где-то поранился, то очень хорошо прикладывать листики жирянки, и тогда никакого сепсиса, никакого заражения крови у тебя не будет. Вот. Поэтому трупики не гниют, которые прилипли к листикам. Давайте следующую посмотрим картиночку. Вот это как раз дальше, если мне память не изменяет. Да, вот сейчас мы видим, видите, какие аппетитные капельки. Правда аппетитные, да? А вот сейчас вы увидите, что эпитет аппетитный тут подходит как нельзя более кстати. Прямо бисером таким, да, не рассыпано. Следующее нам покажите, Александр, картиночку. Вот, это вот в домашней культуре. Их очень часто выращивают. Я же говорю, по-моему, даже сорта какие-то выводят, и даже с цветочками колдуют. У одних они беленькие, у других они голубенькие. Скоро, может быть, еще какой-нибудь там биколор или махровый выведут, наверняка. Я не держал, но знаю, что это не такая уж и большая редкость. Следующее покажите. Картиночку нам. Вот, видите, еще вот такая вот жирянка есть. Это жирянка альпийская. Такой хороший голубой цвет. Их бывает очень много. Они растут прямо, знаете, к такими, как почвопокровными ковриками. Вот следующую покажите картиночку. Альпийская, ребята, это не обязательно Альпы. Это в горах. Это любая горная, очень часто называется альпийская. Видите, тут сделали даже в плошке такую искусственную горку, альпийскую мини-горку, и на ней растут жиряночки. Вот в природе это почти то же самое. Когда живут, они когда они цветут, они выглядят очаровательно. У них такой генциановый цвет, иступленно синий. Генциана – это, как вы знаете, горячавка. У нее особенный такой яркий, густой, насыщенный синий цвет. Вот жирянка к нему приближается. Покажите следующую картиночку, Александр. Вот, сейчас я вас... Вот они, видите, это альпийское все. Да, вот биколор уже есть в природе, так что не надо ничего изобретать. Видите, и беленький, и голубой. И следующую нам покажите картиночку. Вот. Это фильм «Ёлк». Фильм «Ёлк». Знаете, какой фильм «Ёлк»? Фильм «Ёлк» – это в Швеции и в Норвегии вот эти клейкие выделения жирянки используют как закваску для молока и делают знаменитый фильм «Ёлк». Это вот такой молочный продукт, который похож на йогурт. Но вот если Александр нам следующую картинку покажет, то мы увидим, как его едят. Едят его с шведскими, с норвежскими ягодами, с черникой, с ежевикой или что там еще найдется в холодильнике. Вкусно, питательно. Ну, мы же с вами знаем, что у хищных растений в этих выделениях содержатся ферменты, которые помогают переваривать пищу. Так что это вот способствует нормальному, хорошему пищеварению. Поэтому и в Швеции, и в Норвегии там в детские завтраки часто этот фильм «Ёлк» входит. Давайте следующую картиночку покажем. Вот. А это уже у нас с вами растение, которое претендует название. Почему претендует? Потому что в некоторых источниках я встречал, что якобы это вот самое большое из хищных растений. Но мы с вами знаем, что не самое большое. Бывает побольше, до 50 метров. Но, с другой стороны, когда растение, о котором мы с вами уже говорили, достигает 50 метров, оно перестает хищничать. Так что из действующих хищников, из действующих, да, пожалуй, вот этот вот самый большой. Это называется Библис. Библис гигантский в данном случае. У него очень красивые цветочки, яркие такие. Порядок яснотко-цветные. Вот есть такое растение яснотка. И видите, целый порядок в честь яснотки, потому что, ну, похоже чем-то. Семейство уже библисовые, да, род библис, и там семь видов, в том числе библис гигантский. Да не такой уж он гигантский, ребят. Ну, гигантский просто по сравнению с другими библисами, а так, ну, 50 сантиметров, вот такая вот травка,
да, высокая, на тоненьких стебелечках. И вот Александр, если нам покажет следующую картиночку, то вы увидите, как это ловче, вот это красивый цветочек. Что-то он напоминает, не пойму что, но красивый цветочек. Я вам забыл сказать, что в природе он водится в Австралии, в Новой Гвинее и используется даже как декоративное растение. То есть его можно увидеть даже на клумбах, где-нибудь в цветниках. Библис можно увидеть. И сироп его, естественно, точно так же. А где сироп? Да? Кто спросил, где сироп? Ну, сейчас мы вам покажем, где сироп. Покажите следующую. Александр, картиночку следующую покажите. Вот он сироп. Видите, сколько его сиропа? Прямо как будто бы вот роса такая щедрая. Вот такие плеточки, ниточки, заросли. Все это вот выделяет такие клейкий сироп, который точно так же и обездвиживает добычу. То есть там есть такие алкалоиды, которые на добычу начинают довольно быстро действовать. И там же есть обеззараживающие вещества и переваривающие. То есть вот вся вот эта вот триада, она там присутствует. Описан он был в 1839 году, достаточно давно. Это вот ближе к середине позапрошлого уже 19 века. Но, тем не менее, вот что касается гигантского, например, библиса, он довольно редкое растение, на грани исчезновения, занесен в Красную книгу. Ну, эндемик все-таки. И я знаю, что вот за библисами как раз идет такая охота любителей ботанических коллекций, потому что растение редкое, а в связи с этим его похищали в природе для того, чтобы продавать, любить. Но я хочу вам сразу сказать, что, ребят, есть такая конвенция CITES, которую мы с вами тоже упоминали. Это международная конвенция, которая стоит на пути контрабанды животными, растениями, их частями и дериватами. И вот австралийские животные и, по-моему, почти все австралийские растения, как эндемики Австралии, они туда занесены в первое приложение. То есть торговля библисом – это уже уголовно наказуемое дело, потому что Австралия, она не то что подписывала конвенцию CITES, она одна из организаторов ее. Вот. И чтобы растение сохранить, библис, я знаю, что там даже специальный заповедник для этого эндемика создали. Вот там на западе Австралии где-то вот этот заповедник, где растут гигантские библисы. Но поскольку он самый большой, и поскольку у него, видите, такие длинные плети тоненькие, покрытые липкими выделениями, то, конечно, про него всякое рассказывали разное. Вот следующую картиночку нам покажите. Вот. Ужас, да? Даже собаку он съел. На самом деле, конечно, никакую собаку он не съест. Вот следующий нам покажите картиночку. Это вот уже такой маленький библис, льноцветковый он называется. Ну, похож, да, на лен, действительно. И вот покажите следующую картиночку. Это будет ловчий лист, который мы с вами рассмотрим хорошенько. Вот он. Видите? Да, похож на вайю у папоротника. Дети мои, помните, что у папоротников не листья? Не дай бог вам сказать в компании ботаников обозвать листьями вайю папоротника. Это только вая. Вот у папоротника похожая вая, она раскручивается и превращается в то, что мы с вами видим. Ну и вот даже бутончик, следующую картинку покажите, даже бутончик у этого растения покрыт выделениями липкими, чтобы все, ловят все. Он же гигантский, он прожорливый, поэтому у него все в этой клейкой массе, чтобы побольше наловить его, съесть и вырасти. Так, дальше едем. Что у нас дальше? Сейчас я загляну в наши шпаргалочки. Вот она, до Альдрованды мы с вами доехали. Мы с вами доехали до альдрованды пузырчатой. Видите, она в воде растет, эта альдрованда, хотя они есть и... Это единственный водный представитель семейства росянковых. Все остальные, как мы с вами понимаем, они сухопутные. Так, ага, вот.
Кстати, вот палеоботаники, я где-то читал какую-то статью, ну, давно, правда, сейчас не помню подробностей, но я в какой-то статье читал палеоботанической, что вот ископаемых альдровант было достаточно много, находили их в разных местах, но сейчас это едва ли не единственный вид альдрованды, который уцелел и дожил до наших дней. Да, монотипный род, по-моему, кстати, единственный вид. Я потом проверю. Ну, почему у него такое смешное, забавное название Альдрованда? Альдрованда, ну, явно не латынь, да, явно не древнегреческий. Ну, давайте посмотрим следующую картиночку. Покажите нам, вот он. Это Улиссе Андрованди был такой замечательный человек. Он, кстати, первый ботанический сад в Болонии в свое время организовал. Это вот, по-моему, 16 век, если мне память не изменяет. У него были огромные коллекции, он собирал животные, растения, работал потом в Болонском университете, где свой ботанический сад и организовал. Ну и внес очень большой вклад в ботанику, за это в честь Улиссе. А как вы думаете, почему его Улиссе звали, а? Ребята, Улисс – это кто? Улисс, Улисс, Улисс. Даже роман есть такой у Джойса – Улисс. Улисс – это другое название Одиссея. Вот. Одиссея, вот уже римляне, туда вот европейской традиции его называли Улисс. И Улиссе в честь Одиссея, видимо, его назвали. Ну, едем, да, значит, здесь, давайте дальше посмотрим на Альдрованду. Потому что нам нужно понять, как она работает, как она хищничает и какой у нее механизм. Вот, видите, Альдрованда. У нее такие пузырики на ловчем, и волосочки на ловчих листьях, они схлопываются. То есть это вот одно из тех растений, где используется активная ловушка. Причем схлопываются они со страшной силой 10 миллисекунд. Фактически это рекорд. То есть вот эти две половинки, как у венериной мухоловки, почти вот эти две половинки, они так быстро слопаются. Там есть такой волосочек-сторожок, и если какой-нибудь там микроскопический рачок на свою голову туда заплыл, какая-нибудь дафния, не дай бог, то этот сторожок, пым, ловушка схлопнулась, и дальше вот, давайте следующую, вот пузырчатые, видите, такие пузыры. Ловчие. Следующее покажите нам. А, следующее это будет ареал. Вот, ребят, значит, поскольку это тоже реликт, когда-то, видимо, у него был очень большой ареал у этого реликта, а теперь вот этот единственный вид, внимание, ребята, это все один вид. И посмотрите, какой разброс. Вот он в Австралии. Причем береговая Австралия, ну, это понятно, потому что в центре там пустыня и непроходимые леса. Австралия. Африка, причем Центральная Африка, Западная Африка, Европа. В Европе, смотрите, какое большое пятно, видите? Южная Европа, правда? А, нет, ну там Центральная тоже есть. Юго-Восточная Азия, видите, где на границе Индии, там вот где-то ближе к Вьетнаму, к Таиланду, в Китае. То есть вот такие вот пятнышки остались, потому что это вот реликт, который у которого, видимо, когда-то был очень большой ареал, но изменилось многое на планете с тех пор, и вот он остался только-только там. Следующую давайте посмотрим картиночку. Вот это ловчий сам лист, вот этот пузырик скоростной. Ну и дальше мы с вами уже подходим к одной из самых известных хищниц. Давайте следующую картиночку. Посмотрим, Александр. Вот. Дианея. Порядок гвоздично-цветный. Где-то у нас уже это мелькало. Помните гвоздично-цветные? Конечно, да. Многие хищные растения относятся к порядку гвоздично-цветных. Семейство росянковое, между прочим, как я уже говорил. То есть по семейству они с росяночкой с нашей в некотором родстве. Род Дионея.
Рудяные, да, а называется Венерина мухоловка. Ребят, а вот кто ответит мне, почему это Венерина мухоловка на латыни называется Дианея, а? Ребята, потому что Дианея – это и есть Венера, это и есть Афродита, это все одно и то же. Афродита, Венера, Дианея. Не созвучно, да, я знаю, но дело в том, что у многих античных персонажей по два имени, а то по три имени, а то и больше. Париса и Лена, помните, да, Троянскую войну? Так вот у Париса второе имя, между прочим, Александр было, к моему стыду, да, опозорил наше имя доброе. Вот, поэтому Венерина мухоловка. У каждого растения 5, 6, 7 ловчих листьев обычно, больше бывает редко. Вот Дарвин был, кстати, потрясен Венериной мухоловкой, когда он ее увидел, он был просто потрясен, потому что здесь вот ты видишь, как эти довольно крупные листики с этими зубчиками, они буквально вот так вот довольно быстро сходятся. Волоски работают как механосенсоры, да, то есть самое интересное, ребят, вот теперь внимание, самое интересное, вот эти вот волосочки, они еще плюс ко всему вырабатывают электрические сигналы. То есть это очень-очень чуткие сенсоры. Но сразу возникает эволюционная задача. Давайте опять себя поставим на место эволюции. Да? Вот мы с вами эволюция. И нам дают техзадание. Хищные растения, тип ловушки активный. Две половинки листика должны схлопнуться так, чтобы муха, комар или... Ну, я думаю, что осу несчастную подсунули фотографу, чтобы сфотографировать. Вряд ли она туда бы залетела. Так, но я сразу... Позвольте возражение, да? Хорошо, сторожочек, да? Сторожочек сработал, захлопывается. А если туда какая-нибудь соринка попала или что-то несъедобное? Ну, тогда эволюция подумала и сказала, давайте так. Вот эти волосочки – это очень чуткие механосенсоры, да? Тогда они будут срабатывать только в том случае, если их задеть два раза подряд. Я сразу говорю, а почему два? Ну как, говорит эволюция. Вот попала туда мушка, она начинает барахтаться. Значит, она не один раз заденет, а два или три. Ну что ж, принято. Вот так это все и работает. Если задеть эти сенсоры дважды, то тогда схлопывается ловушка. Жидкость в тканях работает как гидравлика. Ребята, что такое гидравлика, вы знаете, да? Мышц у растений нет. Это мы с вами можем сжать кулак, разжать кулак, кого-то что-то схватить, потому что у нас работают мышцы. У растений мышц нету. Но растения, они у нас какие? Они называются высшие растения еще сосудистыми. То есть там есть сосуды. А если есть сосуды, то у сосудов есть что, ребята? Есть штука, которая называется тургор. Тургор – это вот если растение теряет тургор, оно такое, сразу вот такая вот начинает вянуть и так далее. Так вот, если есть тургор, есть давление. А если есть давление, то это уже гидравлика. И вот за счет вот этого давления жидкость в тканях работает как гидравлика и 100 миллисекунд схлопываются половинки, и несчастная жертва остается там. Но сразу возникает вопрос, слушайте, ребят, что тут не то? Да, 100 миллисекунд, да, на одной гидравлике давление-то, ну как-то не бьются цифры. И ученые тоже так думали. Думали и поняли, что одним тургором такую скорость не объяснить. И думали очень долго, потому что только где-то 20 лет назад, в 2004 или 2005 году, некто, я сейчас не помню даже, как звали профессора, у которого работала целая группа над этим, в Кембриджском и в Гарвардском университете исследования проходили. Они исследовали механику вот этого вот схлопывания. И они обнаружили очень остроумное техническое решение. То есть у листа есть два состояния – впуклое и выпуклое. Кстати, после этого выпустили детскую игрушку. Я ее, к сожалению, подарил, а то вам показал. Очень смешная игрушка. Это резиновая полусфера и пимпочка такая сверху. Вы эту полусферу поднимаете вверх, как вот поля у шляпы,
Потом вы за пимпочку роняете эту игрушку, она бьется о пол, выгибается в обратную сторону, и за счет вот этого выгибания она подскакивает на огромную высоту, раз в 5 выше той, с которой вы уронили. Я своих приятелей так развлекал на работе. Возьмешь и говоришь, а вот ты можешь ее так вот аккуратно-аккуратно. Человек аккуратно, она подскакивает, бум, ему в нос сразу бьет. Вот эту игрушку сделали, как раз изучив вот эти вот два состояния листа венериной мухоловки. Потому что у открытой ловушки этот лист, он вогнутый внутрь, а у закрывающейся он выгибается в другую сторону. То есть гениальное решение. Вот за счет вот этого вот перегиба сразу получается ускорение такое, волновое ускорение. Вот такая вот затейница природа. Так, следующую мы с вами посмотрим картиночку. Дальше у нас будут разные венерины мухоловки, потому что венерины мухоловки очень популярны в комнатном. Ну, вы знаете что, чаще всего вот очень, очень много эти венерины мухоловки продают в цветочных магазинах, их любят покупать, дарить там кому-нибудь, да, и 98% они потом гибнут. Гибнут они, ребят, по одной простой причине. Потому что туда начинают пихать всяких мух, тараканов, мясо, я не знаю, что еще. Ну, прикольно, правда, туда что-то сунули 2 раза, и схлопнулось прямо у тебя на глазах, да еще вот эти реснички, они прямо вот так вот сходятся. Мы же с вами уже с чего начали-то? Вы помните? Мы начали с вами с того, что у всех хищных растений автотрофное питание тоже есть. То есть они фотосинтезируют. И хищничают они тогда, когда им не хватает прежде всего азота, ну, фосфора, там, калия и так далее, и так далее. Поэтому, если ты поливаешь, если ты подкармливаешь растение, то ему даром не надо, никакие ему мушки-тараканчики не нужны, оно все получает через корневую систему. Это первый момент. И второй момент, может быть, даже самый главный. Если вы возьмете прибор, который называется гидрограф, если вы померите влажность, гигрометр, извините, что я говорю, я чуть сегодня заговариваться начал. Если возьмете гигрометр и померите влажность у себя в квартире, вы с удивлением обнаружите, что он покажет, ну, там 40% влажности. А что такое 40% влажности, ребят? Это пустыня Сахара. Это мертвая пустыня, пустыня, долина смерти США. Вот это 40%. А росянка, венерина мухоловка и подавляющее большинство других растений хищных, непентесы, до которых мы еще с вами сегодня дойдем, дойдем обязательно, они, ребята, болотные, и там 100% влажность, 90-100%. Поэтому я думаю, что многие захотят увидеть то, некоторые из того, о чем мы с вами сегодня говорили, подскажу, где. Это можно сделать, если вы в Москве, то в ботаническом саду «Аптекарский огород». Это в самом центре Москвы, метро «Проспект Мира», пешком 5 минут, и там в оранжерее отведен целый уголочек. И в этом уголочке чудесное болото. И в этом болоте там и сарацинии, там и росянки, там и чего только нет, и пузырчатки, до которых мы с вами еще не дошли. И вы когда прямо вот можно вот так вот это все разглядывать. И когда вы будете все это разглядывать, да, вот туда вот лицом поближе к этим растениям, вдруг раздастся такой звук, и во все стороны пойдет облако пара, потому что есть там специальная туманообразующая установка, которая выпускает такие мелкодисперсные пары, вот именно для того, чтобы была подходящая влажность. И вот только либо делают флорариумы, это вот такой вот ящик, это вот орхидеисты тоже в таких ящиках выращивают орхидеи, и либо делают
какую-то замкнутую систему, где можно вот такие условия для растений создавать. И тогда ваша венерина мухоловка будет процветать. Так, ну, давайте посмотрим на другие венерины мухоловки. Вы знаете, по-моему, уже тоже сорта, ну, насчет сортов не знаю, но культивары точно есть. Голландцы понавыводили всякие. Вот, и с ярко-красными ладошками, да, и с зелеными, и с желтыми. Ну, покрутите, Александр, там были, по-моему, разные. Давайте следующий посмотрим. О, видите, какая здесь уже вот эти вот реснички совсем другие. Так, вот следующий. И внутри красный. Ну, они же должны создавать впечатление. Вот здесь уже малиновые, видите? Они же должны производить впечатление цветка для насекомых. Они же привлекают насекомые, которые за нектаром прилетают, правда? Следующий покажи. Не, кстати, не только прилетают. Муравьев очень многие хищные растения едят. Вот, видите, там уже внутри можно рассмотреть в этой ладошке. Видите, такие антенночки торчат, да? Вот это и есть те самые сенсоры, которые улавливают добычу и как стражок работают, дают сигнал. Два раза заденешь, все схлопнется. 10 миллисекунд, никуда не улетишь. Следующую покажите нам картиночку. Вот она, венерина мухоловка в горшочке. Ну и следующую покажите нам картиночку. Цветет, да? Ребят, ну неужели не цветет? Конечно, цветет. Тоже похоже на птицемлечник, да, на орнитогалиум. Очень похожи цветочки. И та же самая история. Видите, подальше, подальше надо цветочек убрать от этих ловчих листиков, иначе всем будет очень плохо. Следующую смотрим картинку. Вот, это крупный цветочек. Пестики, тычинки, все можно рассмотреть. Кстати, пестик – это женский орган, так что если будете дразниться, имейте это в виду. Дальше смотрим. Угу. Вот. А здесь это вот картинка из ботанического атласа. А в ботаническом, почему я ее взял? Потому что здесь всегда вот на этих старых картинках очень хорошо все видно, как растение устроено. Видите, вот розетка листьев. Над ней возвышается цветонос, чтобы ни один опылитель не попал в ловушку, не задел дважды сторожок. И тогда все будет хорошо, нас опылят, созреют семена, и растение будет размножаться дальше. Дальше смотрим следующую картиночку. Вот, а это уже кувшинчики, да, ловчий кувшин, и уже, о, многие уже знают, как это растение называется, да. Да, это растение, ребята, называется непентас. Вот мы сейчас с вами погружаемся в прекрасный, таинственный и безумно интересный мир непентасов. А начнем мы, ребята, с Древней Греции. Покажите нам следующую картиночку. Причем здесь Древняя Греция? Нет, ребята, в Греции, отродясь, непентасы не росли. Это вот сцена, кто не узнал, это Телемах в гостях у Менелая. Ну, все же ждали Одиссея, а его там мотало по белу светушку, и мама его, мама Телемаха, Пенелопа ждала Одиссея, сын Одиссея Телемах его ждал. А потом Телемах вырос, прекрасного юношу, и этот юноша сказал: мама, пойду-ка я сам искать своего отца. И первый, кому он отправился, был, конечно, царь Менелай, у которого стибрили Елену прекрасную, с чего война Троянская началась. И Менелай начал рассказывать Телемаху, какой у него был замечательный отец, какой он был воин, какой он был мудрый, какой он был хитроумный. И Телемах начал горевать, что такого замечательного отца нету со мной, неизвестно где. И вот видите, он плачет, Телемах, он утирает туникой свои слезы. И тогда сердобольная Елена Прекрасная, она ему дала непенф. Вот сейчас она пойдет за кувшинчиком с непенфом. Непенф – это трава забвения. Вот делали какой-то отвар из этой травы забвения. Знаем мы эту траву забвения, да, между прочим, 18+. Вот. И вот эта трава забвения, она утешила Телемаха, поэтому Непентес в честь Непенфа. А вот следующую картиночку покажите. Почему? Почему?
Ну, потому что вот этот пентос, который растет в горшке подвешенный, видите как. Ребят, конечно, каждый такой кувшинчик, это не цветок. Хотя кувшинчики у непентесов, сейчас вы видите, они все самых разных форм, цветов. Они красные, малиновые, белые, розовые, желтые, оранжевые. Они такие пузатенькие, длинные, вытянутые. Бывают такие вот огромные, вот с таким вот горлышком, да? Мы с вами тоже сегодня их увидим. Так, ну, поехали сначала с систематики начнем. Порядок. Гвоздично цветные, тоже гвоздично-цветные, мы с вами уже встречали, да? Дальше. Миксотрофы, как и все, это тоже понятно, со смешанным питанием. Видов огромное количество, больше 100. Но ареал-то не такой уж и большой. Вот давайте мы следующую картиночку посмотрим. Кстати, вот такое, вот, видите, ареал. Это Юго-Восточная Азия, верх, вот видите, самый-самый север Австралии. Вот мы занули чуть-чуть, видите, по выступающему полуострову, Новая Гвинея, вот эти все острова. И вот там уже пошло дальше чуть-чуть, вот там, немножко выше, Вьетнам, Камбоджа. Вот это вот все, это как раз и, кстати, такое самое большое разнообразие видов, царство такой непентесов, это остров Калимантан считается. Но это мы считаем больше 100 видов без декоративных сортов и гибридов, потому что непентесы очень бойко продают, очень много культиваров, стоят они дорого. Это такое занятие выгодное, и, конечно, ушлые голландцы начали их тут же перекрестным опылением выводить новые сорта, закреплять вот эти вот яркие расцветки ловчих кувшинчиков, вот, и понаводили довольно много. Сразу вам скажу, что если взять сортовые непентесы из дикой природы, то они у вас дома однозначно не выживут. Мы уже говорили, почему. Нет, ну ради бога, если сделаете туманообразующую установку, такую, которая будет выпускать пар у вас, где у вас растут непентесы, пожалуйста. Только ваши родители будут не очень довольны, когда начнут там обои отставать от стен, мебель портится от повышенной влажности. Поэтому видовые непентесы, они выживут только в условиях оранжереи, да, профессиональных. А вот сортовые могут выжить, потому что когда выводили сорта, то выводили их с таким расчетом, чтобы влажность была меньше, ну, хотя бы порядка там 60%, да? Потому что если меньше 60%, уже начинают сохнуть листья, и потому что испаряется жидкость, да, листики теряют тургор, кувшинчики пропадают. Вот самое частое, ребят, это вот 99,9%, когда покупает этот дорогой Nepenthes с ловчими кувшинчиками, с красивыми, сортовой. Потом эти кувшинчики через какое-то время засыхают. И это очень здорово, четко коррелирует с влажностью в доме. Вот это вот я снимал эти непентесы на плато Пном-Бакор. Там их очень много. Они такие небольшие лианки. Там эдафическая саванна. Это высоко. Ну, как высоко? Где-то 1,5-2 тысячи метров над уровнем моря, но если внизу тропики, да, плюс 30, то Пном-Бакор там уже 22-23 градуса, такая спасительная прохлада круглый год, 22-23. И вся вот эта кустарнички в этой эдафической саванне, они опутаны вот этим вот. Я сейчас не помню, я забыл, как этот вид называется, мне Олег Шумаков говорил, но я забыл. Следующий покажите. Очень забавное растение. Вот он, видите? Это чтобы было как масштаб, чтобы было видно, какой он величины, этот ловчий кувшинчик. Я вам как-то рассказывал уже, братцы мои, что он меня спас от жуткого несварения желудка на местной пище.
Вот, я вспомнил, что в англоязычных странах Непентеса называют как обезьяньи кубки, и вспомнил, что я видел картинку, где орангутан пьет из кувшинчика Непентеса, там всегда есть жидкость. Вот где-то треть кувшинчика обязательно жидкость. Ну, такая вот прозрачная, может быть, чуть-чуть мутноватенькая, ну, довольно приятная на вкус. Вот я выбрал, где там поменьше муравьев плавает, дохлых, да, выпил, желудок у меня прошел, живот прошел, а Олег Шумаков, он профессиональный биолог, который был, нас руководил этой экспедицией, он посмеялся и говорит: «Саша, не волнуйся, тупай здесь не водится». Мы с Олегом рассмеялись, сразу весело, остальные не поняли юмора, но вы этот юмор поймете чуть позже, почему тупая тут не водится и можно пить из непентеса. Вот. То же самое делают обезьяне, видимо, они от диареи таким образом. Ну, мы-то с вами уже знаем, братцы мои, что у большинства, мы с исключениями с вами тоже сегодня, ну, наверное, сегодня или в следующий раз столкнемся, у большинства хищных растений вот эти вот соки внутри, они содержат ферменты, которые помогают переваривать пищу. Значит, едем дальше. Да, давайте дальше посмотрим. Кстати, сортов очень много. Гайя, Сангвинея, Вентрикоза, Вентрата. Я сейчас... Вот посмотрите, потрясающие совершенно расцветки, да? Удивительные расцветки. Ну вот, следующее покажите. Мы сейчас с вами просто немножко полюбуемся. Но! А, ребят, вот, кстати. Ну, давайте здесь посмотрим. Дети мои, задание от эволюции. Вот опять-таки, миксотрофную задачку мы с вами решили, да? Мы с вами создаем кувшин. Вот он кувшин, ловчий кувшин Непентеса. Да, и эволюция говорит: так, техзадание. Надо, чтобы привлекало мелких беспозвоночников. Да не без проблем, сказала эволюция. Яркого цвета сейчас кувшинчики сделаем, чтобы их было издалека заметно. Пахнуть сейчас сделаем. Только знаете что, сказала эволюция? Давайте так, вот синий нектар, чтобы хорошо пахло. А мы будем других опылителей. Мы такой запах тухлого мяса сделаем. Ну, не очень сильный, иначе я просто не выпил бы, да? А как, чтобы мушки чувствовали и летели сюда, что-то портится, да? Давайте, отлично, мушки плетут. Ну, правда, в основном муравьи туда попадают, в Непентесы. Отлично, дальше следующее задание. Надо, чтобы вот этот муравей или кто туда залез, чтобы он туда свалился. Да не вопрос, сказала эволюция. Вот видите, по краям мы сделали такой восковой налет эпителий, да, и он будет скользкий. Вот залезет сюда муравейчик, подскользнется и бац туда. Хорошо, мы с вами как критики выступаем. Ну, бац он туда. Ну и что? Он вылезет по стенке. Фу, да не вопрос, сказала эволюция. А мы вот покрутите дальше, Александр. Покрутите, покрутите. Сейчас мы с вами увидим. Вот это разные непентесы. Видите, разного-разного цвета непентесы бывает. А это, кстати, следующее покажите. Непентес. Ага. Это вот Непентес, это Непентес, тот был Хемсли предыдущий, а это Непентес Аттенборо. Дети мои, вам ничего не говорит это имя Аттенборо, да, или Аттенборо. Да, сэр Дэвид Аттенборо. Ну, те, кто постарше, кто любил смотреть всякие зарубежные научно-популярные фильмы о живой природе, этого дедушку Аттенборо, наверное, видели. Вот покажите следующую картиночку. Вот. И вы увидите самого Аттенборо. О, сразу вспомнили. Да, такой вот дедушка в стоптанных ботиночках, который по всему свету путешествует с видом профессора. Он, правда, у него нет биологического образования, как и у меня, но он такой популяризатор природы. О, безумно популярный был в свое время. Хотя вот наш Николай Николаевич Дроздов, да, это же бездна обаяния. А сэр Дэвид, он такой не улыба, он очень серьезный. Ну, в этом тоже есть что-то, в этом имидже. Вот этот Непентес, честь, кстати, сэром его сделала королева, он не лорд, это он рыцарь. За его заслуги перед природой его сделали сэром.
Следующий, покажите нам картиночку. Ага. Вот, видите, это вот такой вот рябой, это Миранда. Этот Непентес называется, это совсем такой рябой кувшинчик. И дальше покажите нам следующую. Я все помню, я про тех задания помню. Я хочу, следующий это у нас двушпорный. Ага, я вам пока показываю разные конструкции. Дальше, дальше покажите нам. И мы с вами обсудим, вот, да, и вот он двушпорный. И следующий покажите. Александр, вот. Вот, видите, мышка туда попала. Ой, какой ужас. Ребят, это постановка. Вот 100% это постановка, потому что, я вас уверяю, мышка туда не залезет. Ей это даром не нужно. Это вот... ну, следующее покажите. Максимум, что из позвоночного находили в ловчих всяких кувшинах, это, ну... Может быть, кто-то сейчас ужинать пойдет. Давайте ее пролистаем. Не самое аппетитное. Вот. А вот это тупая. Теперь вам все понятно, почему мы смеялись с Олегом Шумаковым. Дело в том, что, ребята, тупая, тупая, кстати, это не белка, то есть не грызун. Ее иногда называют такой тропической белкой, но тупая – это не грызуны. Дело в том, что тупаи, они живут в таком симбиотическом содружестве с непентесами. Они используют ловчие кувшины непентеса по назначению. Как, ребята? Видите, она что делает? Она слизывает что-то там с крышечки. А что же она такое с крышечки слизывает? Она слизывает с крышечки сладкий сок, который ей очень-очень нравится. И этот сок работает как слабительное. То есть она слезала и сразу покакала. То есть она использует этот непентес как горшок. И у непентеса даже под тупаю вот этот вот унитаз, он разросся так, чтобы ей удобно было там сидеть, чтобы она по этому эпителию не соскальзывала вниз. И таким образом непентес угощает маленькую тупаю и получает щедрую порцию азотного удобрения. Вот такая вот симбиотическая связь. Дальше следующее. Покажите нам картиночку. Александр, ага. Там еще одна тупая, по-моему, должна быть. Вот она тупая. Видите, вот она слизывает. Так, ребят, ну мы с вами... где у меня там будет... Александр, знаете, что бы я вас хотел попросить? А, нет, у меня, к сожалению, нету. И я, к сожалению, не взял эту картиночку. Ну, тогда давайте беседовать дальше с эволюцией. Итак, мы даем техзадание. И говорим, эволюция, а что ты можешь нам предложить? Вот смотри, у нас в этом кувшинчике, да, у нас там будет булькать вкусный... для мушек и муравьишек сок. Этот сок тоже будет обладать, ну, как у всех других хищных растений, и такой обездвиживающим эффектом, да, и там будут симбиотические всякие бактерии у нас, которые будут помогать переваривать то, что туда попало. Ну, и тут мы спрашиваем, дорогая эволюция, но эти непентесы растут там, где есть сезон дождей. Летом, вот когда у нас лето, там жуткий сезон дождей. Знаете, как тропический ливень? Это все, это хляби небесные. Это 100% влажность, это дождь стеной. И представляете, у нас, что этот кувшинчик сразу через край все потечет. Хорошо, сказала эволюция, не вопрос. Мы сделаем крышечку над кувшинчиком. Вот такая вот будет крышечка. Да? И вот эта крышечка, она будет как зонтик защищать соки, которые внутри ловчего кувшина непентеса от... небесного, от небесной влаги, которая падает на землю. Хорошо, приняли, конструкцию утвердили, подписали. И говорю, стоп, эволюция. Тут есть еще один момент. Какой? А вот смотри, попадает туда в кувшинчик, хорошо, подскользнулась там на этом скользком эпителии, тут, вот, и попало туда какое-то существо беспозвоночное. Но оно же выберется.
Там цепкие коготочки, там всякие присосочки на лапках и другие приспособления. Да не вопрос, сказала эволюция. И поэтому, если вы посмотрите на ловчий кувшин Непентеса, и не только Непентеса, это конвергентное сходство, мы с вами увидим в других ловчих кувшинах, то стенки их покрыты острыми тонкими ворсинками, которые смотрят вот так вот вниз. То есть это чистокол, который не дает никому подниматься наверх. Мало того, вот такой дом, такой хороший большой дом, да, кувшины Непентеса, видели, какие большие, да? Это же ведь хороший дом, в котором можно жить. И живут там, только не тупая там живут. А вот следующую картиночку покажите. Вот, там живут летучие мышки. Летучие мышки, они живут в Непентесах, они там не ночуют, а днююют. Вот. Но здесь вот такая вот схема. Там совершенно глотконосы называются эти летучие мыши тропические. То есть это вот такой пример мутуализма, да, симбиотическая. Значит, тут еще такая интересная штука. Ученые, они обнаружили, что, ведь представь себе летучая мышка, да, она не глазками смотрит, у нее эхолокация. Она пищит, ультразвук посылает сигнал, сигнал от чего-то отражается, и она его ловит и уже рисует у себя в своих мышиных, они не мышки на самом деле, они рукокрылые, мозгах картину мира, да? Значит, Непентес должен как-то ее привлечь, и он ее привлекает. Дело в том, что вот эта вот самая крышечка, которая защищает от дождя, и вот эта вот часть, где сочится сок вкусный для тупая, он гораздо лучше отражает ультразвуковой сигнал. То есть летучая мышка его очень быстро находит, вот этот спасительный кувшинчик. Но ей же надо где-то вот днем, где-то так просидеть, чтобы ее хищники не нашли, не слопали. Там очень хорошо, там есть за что зацепиться. Коготками повиснуть вниз головой, и она не достает до этой жидкости, которая переваривающая. Ну, еще, ребят, такой момент. Эволюция, когда выполняла наше с вами техническое задание, помните, чтобы добыча не выбиралась из кувшина, она нам бонусом дала еще одно приспособление. Знаете, какое? Вот он, ловчий кувшин. Он заполнен жидкостью, да? Не целиком, как мы знаем, где-то на треть. И в этой жидкости плавают тонюсенькие-тонюсенькие волокна. Длинные, невидимые глазом, прозрачные тонюсенькие волокна. И если туда попала какая-то очень шустрая муха или муравей, который пытается выбраться, у которого много силы и который много двигается, то вот эти тоненькие волокна, которые не видны в этом соке, они обволакивают его членики, его лапки и ножки, опутывают его по рукам и ногам, а дальше вот муха растворяется и переваривается, ну, где-то за 30 часов. Чуть больше суток, то есть 2 дня, и уже нет никакой мухи. Мало того, там же ведь еще у него симбиотическая связь с муравьями. И эти муравьи, они помогают очистить всякие остатки переваренной или плохо переваренной добычи. Мало того, некоторые птицы, у которых длинные клювы, они научились выплевывать наполовину переваренных беспозвоночных из ловчих кувшинов хищных растений. Мы это с вами позже тоже увидим. И там же еще живут, там много, кстати, там целый такой зоопарк в этом ловчем кувшине, там живут пауки, несколько видов пауков, там живут личинки двукрылок и других каких-то мух, насекомых. Но вот какой вопрос сразу возникает. Дело в том, что в этой жидкости содержится фермент, который называется непентесин. И он очень близок к нашему желудочному соку. По химическому составу действительно очень близок. И сразу возник вопрос,
А как же вот эти вот все симбиотические организмы, которые там живут, они не перевариваются заживо? Ну, задача была такая непростая. В 18 и даже в 19 веке ее не удалось решить. И решили ее гораздо позже. Уже биохимики, они разрешили эту загадку. Дело в том, что у тех животных, которые живут в симбиозе с непентесами, у них выделяются через поры на поверхность вещества, которые ингибируют действие вот этого сока. То есть они его фактически нейтрализуют. Поэтому, ну, непентусы – это тоже хорошо, потому что они, с одной стороны, чистят, с другой стороны, они переваривают остатки добычи. Раз переваривают, значит, это все выходит наружу, да? То есть, а наружу это что выходит? Это удобрение. Так что все нормально, все довольны, все смеются. Вот то, что вот этот мы видели, самый большой

0: тоже, наверное, будет изменено.
1: Которые оказываются очень важными с точки зрения жизни человека. И вполне возможно, что в начале 20 века точно такие же вопросы приходили в голову относительно экспериментов Резерфорда по расщеплению атомных ядер. Кому это надо? Зачем на это тратить деньги? А не потратят ли нам деньги на что-нибудь другое? Ну, существует легенда, что даже самого Резерфорда спрашивали, а смысл-то в чем ваших экспериментов? Какое практическое применение? И он отвечал, да побойтесь Бога, какое практическое
2: это
1: применение?
2: Это просто интересно.
1: Это интересно, да. Это вот просто мы работаем на познание. Дальше второй ответ состоит в том, и это тоже реально работает, что вот такие очень сложные наблюдательные задачи, возникающие в астрономии, являются... Ну, простите за нерусское слово, драйвером для развития технологий. То есть астрономия все время перед технологиями ставит задачи, которые в быту не возникают. И при этом приводит к развитию новых приборов, новых алгоритмов, новых каких-то концепций. И потом вдруг оказывается, что это можно применять и в быту. Ну, тоже еще один пример, терагерцовая астрономия, дальний К-диапазон, который... стимулировал развитие соответствующих детекторов, а потом оказалось, что на этой базе хорошо делать сигнализацию.
2: Прелесть какая.
1: В квартирах. Ну и третий ответ. Мы сидим на планете, мы сидим в планетной системе, и нас постоянно тревожит вопрос, что с нами будет потом. И нас постоянно интересует вопрос, что было раньше. И единственный способ получить ответ на эти вопросы – это наблюдать другие планетные системы. Мы таким образом немножечко заглядываем, ну, по большей части все-таки в прошлое, но немножечко можем заглянуть и в будущее. Ну и, может быть, тоже какие-то принять решения относительно дальнейших действий.
2: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся в эфир. В передаче данных сегодня астроном Дмитрий Вибе.
3: Послушай, дядя, Радио КП. Ведь недаром я его слушаю и тебе рекомендую. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Мы возвращаемся в эфир. Здравствуйте. Это передача данных, у микрофона Мария Баченина. Тема сегодняшнего заседания – экзопланеты. У нас в гостях астроном, доктор физико-математических наук, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН, профессор Российской академии наук Дмитрий Вибе. Дмитрий Зигфридович, скажите, пожалуйста, ну вот все равно далеко не хочу уходить. Еще позволю себе один вопрос на основе вот этой заметки из СМИ L9859 про океан. Ну, не могут же они быть такими наглыми и сочинять вот так, там точно есть океан.
1: Вообще вот это утверждение, оно довольно странное, потому что я бы сказал, что океана там точно нет.
2: Почему?
1: У нас вообще очень, ну, не очень ограниченные, но все-таки ограниченные есть возможности судить относительно возможности наличия на поверхности планеты жидкой воды. Существует такое понятие «зона обитаемости». Это некий интервал расстояний от звезды, внутри которого на поверхности планеты может существовать жидкая вода. Угу. Почему нам это интересно? Потому что на Земле есть жизнь, на Земле на поверхности есть жидкая вода, и мы подозреваем, что какая-то есть связь между двумя этими фактами. Но дело в том, что возможность эта очень сильно зависит от многих неизвестных нам факторов. То есть это ни в коем случае не только расстояние до звезды, а это еще и, например, состав атмосферы. И здесь есть замечательный пример, это Луна, которая находится точно на том же расстоянии от Солнца, что Земля, но никакой жидкой воды на своей поверхности не содержит. То есть важен состав атмосферы.
2: Да.
1: И опять же, глядя по сторонам, мы видим, что на Венере атмосфера оказалась способной разогреть планету до очень высокой степени, что тоже, в общем, гарантирует отсутствие поверхностной воды. И рядышком у нас Марс, на котором вроде бы как жидкая вода была, в свое
2: но
1: время
2: сплыла.
1: Потом куда-то делась.
2: Да.
1: Ну, куда-то делась.
2: Да, уж.
1: Была, но...
2: А можем мы пойти от противного, Дмитрий Зигфридович? Смотрите, а может быть, разумная форма жизни настолько нетрадиционна для нашего будет понимания, что ну, не нужны им такие условия? Или мы все-таки говорим о белковой, какой-то вот конкретной, понятной нам, землянам, а не о чем?

0: чем-то другом?
1: Мы толком ни о чем другом говорить не можем, потому что мы знаем только один пример формы жизни, и мы знаем только одну планету, то есть некий набор физических условий, в которых эта жизнь возникла и развивается, и дошла до разумности. Существует даже такое понятие углеродно-водный шовинизм, суть которого состоит в том, что да, как только мы начинаем пытаться себе представить жизнь за пределами Земли, мы все равно представляем Землю из себя.
0: Да, это правда. Ну а как еще? Так, я перехожу к следующему вопросу, потому что очень хочется побольше узнать. Существуют экзопланеты, очень похожие на Землю. Ну, естественно, вот только что мы сказали, найти жизнь, надеемся. Например, насколько я знаю, экзопланета Кеплер-452b, 1400 световых лет от нас, находится и в зоне обитаемости звезды, похожей на Солнце, почти на той же орбите, что и Земля. Год равен 385 земным суткам, радиус на 60% больше земного, и даже у нее есть прозвище Земля 2.0. Ну вот, допустим, что на ней может быть жизнь. Только допустим. А как узнать, есть или нет? Вот если говорить в разрезе экзопланет. То есть только зонд и все, и больше ничего, или какие-то другие методы?
1: И опять мы сталкиваемся с тем, что сегодняшние наши методы исследований экзопланет крайне ограничены. Еще раз повторю, мы очень хорошо умеем их обнаруживать, но дальше все становится существенно сложнее. Существует такое понятие биосигнатура. Это некое вещество, которое содержится в атмосфере планеты и указывает на то, что что-то интересное на этой планете происходит. Ну и, конечно, опять же, если мы посмотрим вокруг себя, что именно в нашей атмосфере указывает на существование жизни на Земле, то у нас есть такой замечательный газ, как молекулярный кислород. Угу. Молекулярный кислород в атмосфере планеты нашей присутствует исключительно благодаря тому, что на Земле есть жизнь. И у нас возникает надежда, что еще немножечко мы напильником подправим наши методы исследования экзопланет и научимся хотя бы определять основные газы, содержащиеся в их атмосферах. Если мы хотим получать очень достоверное свидетельство, то, конечно, нужно лететь. Но все-таки есть надежда, что в ближайшие десятилетия, не раньше, у нас появится возможность детального исследования атмосферы экзопланет. И тогда у нас будет ситуация такая, что вот да, мы обнаружили, допустим, молекулярный кислород, и нам говорят, ну, это еще недостаточное свидетельство. А мы говорим, а мы там еще метан увидели. Но этого тоже недостаточно. А еще мы там увидели, там, допустим, какую-нибудь сложную органику. И вот мы будем копить эти признаки. И, может быть, в какой-то момент мы все-таки сможем с большой уверенностью сказать, что планета содержит на себе какие-то биологические организмы.
0: Дмитрий Зигфридович, смотрите, тут вот какой момент. Я думала, что мы можем по спектральному анализу определить химический состав.
1: Для того, чтобы определить химический состав, нужно накопить от планеты очень много света.
0: А это много-много лет.
1: Тут еще огромная сложность состоит в том, что планета находится рядом со звездой. Mm-hmm. Вот если бы еще звезды не было, все было бы гораздо проще. Но когда мы наводим телескоп на систему звезда-планета, мы видим в основном звезду. Да. И она настолько ярче, Солнце настолько ярче Земли, что выделить вот в этом общем сиянии конкретные признаки Земли, конкретные какие-то характеристики земной атмосферы, это очень сложно. Поэтому мы эту задачу пока научились решать в отношении каких-то специфических планет, ну, вот горячих Юпитеров.
0: Да, хорошо. А вот еще один момент. Вот, допустим, у нас не будет этой возможности накопить очень много поводов, чтобы сказать, что там, возможно, биологическая жизнь вот этого состава, и лететь все равно придется. То есть, получается, с другой стороны, если подходить, то тут тоже необходимо будет решить задачу, как преодолеть расстояние, ну, вот сейчас, допустим, про Кеплер, если говорили, 1400 световых лет. Это еще сложнее. Ну, и с этой стороны затык, и с той стороны затык. Или вот с первой мы уже приблизились вот к этой возможности проанализировать состав газов и прочие составы? Или мы тоже так же далеки, как по преодолению световых лет?
1: К определению состава мы, безусловно, ближе. И такие работы проводятся, их становится все больше. И тут, в общем-то, понятная проблема – это ресурсы телескопа. И решение этой проблемы не требует каких-то фантастических технологий. Денежков, да, требует довольно существенных, но если взяться за эту задачу, то она вполне решаемая. То есть химический состав мы определять умеем. Ну и тут, опять же, еще нужно понимать, что мы в отношении обнаружения новых планет находимся в самом начале пути, и то, что где-то там на расстоянии тысячи световых лет существует планета, похожая на Землю, ну, это замечательно, но мы наверняка найдем ближе.
0: Угу. Нет, ну да, если в Млечном пути их миллиарды, начинается. Я уж не помню это точное число, по миллиард с копейками, но копейки там существенные. Я хочу еще вот о чем спросить. Многие экзопланеты похожи на планеты Солнечной системы, и ледяные гиганты, как Уран или Нептун, и газовые, как Юпитер, Сатурн, каменные, как Земля, Меркурий, да, но вот есть, которые совершенно не похожи на привычные нам. Можете привести пример? Потому что у нас же стереотипное мышление, нам нужно за что-то цепляться. А тут вот что такое непохожие на привычные для нас?
1: Ну вот самое, что ни на есть непохожие, это горячие Юпитера. Потому что в Солнечной системе Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун находятся далеко от Солнца, и это вроде бы как логично, да, с точки зрения их образования. То есть они образовывались там, где было холоднее, и где была, возможно, конденсация каких-то летучих соединений. Не только тугоплавких, как в планетах земной группы, близко к Солнцу, там, где было горячо, но и летучих, далеко от Солнца, там, где было холодно. И вот как только мы так замечательно объяснили, почему у нас Юпитер образовался далеко от Солнца, тут же нам наблюдение экзопланет дают результат. А вот вам Юпитер ближе Меркурия.
0: Это даже не дыщ, а ты дыщ. То есть это можно назвать самой главной загадкой экзопланет?
1: Понимаете, какая ситуация? То есть возникает сначала некое открытие, на которое люди смотрят с огромным удивлением. Потом они начинают думать, а почему образовалась тут планета. И возникает, например, ответ, а может быть, она тут не образовалась, а может быть, она сместилась, образовалась в одном месте, а потом как-то путешествовала по своей планетной системе и оказалась на близкой орбите. А потом возникает вопрос, а почему мы вообще эту возможность не рассматривали? Это же, оказывается, не какая-то экзотика, это, наоборот, совершенно естественное явление. И, может быть, нас должен волновать вопрос, почему Юпитер не совершил таких движений.
0: О, как.
1: То есть то, что нам сначала кажется экзотикой, оно может оказаться... ну, каким-то мейнстримом, каким-то типичным вариантом. А экзотика – это мы.
0: Это мы, да. Я под впечатлением, честно говоря, и мысль, над которой стоит потратить время, да. Экзотика – это, возможно, мы. От всей души благодарим человека, который нам сегодня рассказал про экзопланеты. Это астроном, доктор физико-математических наук, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН, профессор Российской академии наук Дмитрий Виба.
2: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Дарвин не был первым эволюционистом. Эти идеи витали в воздухе давно, и эти споры имеют стрекательные капсулы, как-то подозрительно напоминающие капсулы кишечно-пластных. Молекулярные методы, они вызвали просто настоящую революцию в систематике. Учебники школьные, они крайне инертные. И я даже более того скажу.
3: Илья Удалов, кандидат биологических наук, доцент Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, сотрудник зоологического музея ЗИН-РАН.
4: Приветствую, Илья. У меня такой вопрос.
2: Здравствуйте.
4: Что я его сейчас зачитаю. В рассказе «Аналитический язык» Джона Уилкинса Борхес упоминает некую китайскую энциклопедию, согласно которой животные делятся на принадлежащих императору, набальзамированных, прирученных, молочных поросят, сирен, сказочных, бродячих собак, включенных в эту классификацию, бегающих как сумасшедшие, бесчисленных, нарисованных тончайшей кистью и так далее. Там еще есть похожие издали на мух. Это чем-то похоже на реальную систематику живых существ?
2: Я думаю, что для профессионального ученого-систематика, когда он открывает школьный учебник и видит там классификацию, вот как-то примерно так он воспринимает ее с высоты своего опыта и своих знаний. Вот. А примеры реальной систематики мы как раз увидим в моем докладе, но я его решил начать с небольшого опроса импровизированного. Вот. И, значит, этот опрос мы его решим с помощью голосования рукой. Опрос имеет самое прямое отношение к теме моего доклада. Вот. Кто из зверей, изображенных на этом слайде, самый близкий родственник слонов? Вот, давайте проголосуем. Я уж считать не буду, так чисто визуально оценим количество людей. Вот кто думает, что номер один самый близкий родственник слонов на этом слайде из представленных животных? Так, ну, кто-то есть, даже как-то мало. Хорошо, кто думает, что номер два? Довольно много. А кто, что номер три? Ага. А номер четыре? Ага. Ну, такое чувство, что большинство думает, что номер три, значит, это тапир. Вот. И на самом деле это не так. Он действительно похож на какого-то слона с коротким хоботом, но вот самый близкий родственник слонов, несомненно, по мнению современных ученых, это номер два. Это выдровая землеройка. Она вообще насекомоядная, живет в Африке. Долгое время их относили как раз к отряду насекомоядных. Вот. Но как так получилось, мы узнаем как раз-таки из моего доклада. Вот. Ну, начну я немножечко издалека. Значит, поскольку в названии моего доклада есть про родословные живого, то, собственно, стоит задуматься, почему вообще биологов вдруг так заинтересовали эти родословные, почему они их вот строят постоянно и сейчас очень активно. На самом деле на основе родословных сейчас как раз-таки и создаются классификации, но так было далеко не всегда, да, кому-то может показаться сейчас из нашего времени, что всегда так делали, но отнюдь не всегда. Ну и начнем мы, собственно, с древности, с античности. Оказывается, что уже в античные времена были люди, которые попытались классифицировать живые существа, и вот первым таким человеком был Аристотель, знаменитый философ, и вот он, среди прочего, разделил всех животных на животных с кровью и животных без крови. Надо сказать, что при этом он отметил, что животные с кровью имеют позвоночник, То есть он был очень прозорливым таким товарищем. А у животных без крови есть некое ее подобие. То есть обратим внимание, насколько он глубоко вообще смотрел. Именно Аристотель впервые ввел категории рода и вида. Впрочем, это не современные род и вид. Да, у него родов было очень много. Там были высшие роды, низшие роды. Собственно, роды побольше делились на роды поменьше. В самом конце уже были виды. В общем, это было скорее такое логическое, относительные такие категории. Еще Аристотель замечательным был тем, что он уже тогда различал рыб и китов и понимал, почему они, значит, почему киты к рыбам не относятся, да, что одни дышат жабрами, другие дышат легкими. И что еще интересно, он поместил человека среди других животных. Его история животных начинается как раз-таки с описания человека, с его строения анатомического, он очень подробно описывает, как устроен человек. И что интересно, даже вот таких вот странных животных, как губки и актинии, он относил к животным, а не к растениям. Различал прекрасно отряды насекомых, писал, что есть вот такие двукрылые насекомые, и у них жало спереди, ну, типа как у слепня, да, или комара. А есть четырехкрылые, у них жало сзади, да, как у пчелы. Отправимся на 2000 лет вперед к Карлу Линнею, да, самому известному, наверное, классификатору. Ему даже посвящено место в школьной программе. Но надо сказать, что он не был первым систематиком, но был великим реформатором. Собственно, он довел до конца реформу систематики. И Линней придумывает, утверждает, да, скорее такую фиксированную систему рангов, где было их там 6 рангов, там царство, класс, отряд, род, вид и разновидность. И он ее последовательно использует. Также он последовательно использовал так называемую бинарную номенклатуру. Ну, бинарная номенклатура, ее яркий пример — это... например, латинское название нашего вида — Homo sapiens, когда есть родовое название и видовое. Ну, или Nautilus Pompilius. Многие знают это название как название группы Свердловской знаменитой, но вообще это название такого моллюска-головоногого. А еще Линней, обратим внимание, поместил человека в состав примата, в род Homo. И это интересный момент. Линней вообще был очень верующим человеком, даже набожным. У него даже эпиграф был в его книге знаменитой «Система природы», где он пишет по латыни, что «Господи, как велики дела твои». То есть он полагал, что вообще-то все сотворено Богом, и тут он помещает человека в состав рода Homo, в состав приматов. Это был очень смелый шаг в те времена. Ну и он стремился построить так называемую естественную систему, в основе которой лежит сходство живых организмов, то есть такую систему, где все организмы занимают свое вот нужное место. Но тут возник довольно-таки интересный вопрос, а почему вообще так получается, что вот эта система, она иерархическая, что вот все обезьяны, они, значит, группируются в приматов, все там кролики, какие-то там грызуны, значит, группируются тоже вместе, все они вместе группируются в млекопитающих, да, а млекопитающие вместе там с другими группами животных находятся внутри животных. Вот что же за этим стоит? Как так, почему так получается? И вот с точки зрения Линнея он полагал, что некий божественный план творения. Но позднее стало понятно ученым, что на самом деле стоит кое-что другое. И причиной вот смены этой парадигмы, это был великий такой момент очень знаковый, были труды Чарльза Дарвина. Чарльз Дарвин, как известно, написал книгу «Происхождение видов путем естественного отбора». Было это в 1859 году, спустя 101 год после выхода 10-го издания «Системы природы» Линнея. Дарвин не был первым эволюционистом. Эти идеи витали в воздухе давно, и неоднократно они появлялись. Но в чем заслуга Дарвина? Он предложил очень хорошо доказанный, обоснованный множеством фактов эволюционный механизм, предложил теорию естественного отбора. Конечно, были люди, которыми это не понравилось, которые оппонировали Дарвину, там знаменитая история с кошмаром Дженкина, да, который, значит, Дарвина очень сильно озадачил, да, в те времена никто не знал про гены, и Дарвин это его довольно сильно-таки подкосило, но, тем не менее, многие его поддержали, и стало понятно, почему человек так похож на обезьяну, например, да, потому что у нас был общий предок. Да? И вообще, собственно, все мы связаны родственными узами. И тогда стало понятно, что нужно, чтобы систему создать, создать классификацию, нужно реконструировать вот эту родословную. Дарвин, впрочем, этим не занимался. Он вообще был человеком осторожным на самом деле. Он говорил о происхождении видов. Он говорил, что вот один вид спустя там какое-то количество, большое поколение может образовать там новый вид или несколько новых видов. А вот, собственно, смелость на себя нарисовать родословную всего вообще живого взял очень горячий фанат, можно сказать, поклонник Дарвина Эрнст Геккель. Он был там со своими особенностями, в чем-то он был, можно сказать, идеалистом, то есть у него были довольно странные некоторые идеи, но в то же время нельзя совершенно не оценить его заслугу в том, что он стал рисовать вот эти вот деревья, и на первой картинке, на первом дереве мы видим буквально вот древо всех вообще живых существ с тремя большими царствами: протисты, растения и животные. Протисты — это в первом приближении простейшие организмы. А вторая, вот тоже такое развесистое дерево, это древо уже одной лишь группы животных, древо моллюсков. Вот. Ну и дальше уже вот эта традиция рисовать эти родословные деревья, она укрепилась в биологии. Вот мы видим такое дерево из учебника знаменитого среди биологов Валентина Александровича Догеля по зоологии беспозвоночных. И что мы здесь видим? А видим мы вот что. Во-первых, что вот это дерево построено на основе внешних, ну или внутренних признаков, признаков строения, морфологических признаков. А во-вторых, легко обратить внимание, что здесь есть такое как бы движение от простого к сложному. Внизу находятся простейшие одноклеточные организмы, дальше какие-то просто устроенные многоклеточные, губки, кишечно-полосные, дальше какие-то черви, а наверху там с одной стороны, допустим, членистоногие, какие-нибудь головоногие моллюски, а с другой позвоночные. И это, с одной стороны, очень такая понятная, очень такая дидактическая, фактически хорошо воспринимаемая идея. Есть какой-то некий прогресс, внизу простые организмы, наверху сложные, а с другой стороны, а насколько это соответствует вообще реальности? Хороший вопрос. А всегда ли простые организмы более примитивные, чем более сложные? А могут ли организмы, обладающие очень сходным строением, оказаться отдаленными родственниками, а не близкими родственниками? И наоборот, а может ли быть так, что организмы вроде бы выглядят, ну, совсем не похожи, а являются близкими родственниками? И на самом деле кое-что мы, конечно, про это знаем. Вот, например, упрощение может быть следствием паразитизма. Вот обратите внимание на первую картинку. Это рак. Это ракообразное. Значит, какие-то ниточки, какие-то корешочки и какой-то мешок. Значит, мешок — это, значит, половые органы. Корешочки — это, собственно, тело рака, которым он питается. Такой рак, он паразитирует на других раках. Справа брюхоногий моллюск, ну, тоже вот какие-то столончики, да, при помощи которых, ну, такие трубочки, этот моллюск питается, он паразитически сидит внутри морского огурца, и, соответственно, части, содержащие там половые продукты, вот и все, да, то есть устроен он очень-очень просто, но это не потому, что он древний, исходный, а потому, что упростился при паразитизме. Следующий вопрос, а могут ли быть сходные организмы оказаться, ну, скажем так, отдаленными родственниками? Да, мы все друг друга родственники, даже бактерия наш родственник. Могут оказаться, и это обычно, значит, такой пример явления, который в биологии называется конвергенция, когда животные живут в сходных условиях и, адаптируясь, приобретают сходные черты. Ну вот посмотрите, самый хрестоматийный пример. Тунец — это рыба. Костная, костистая, ихтиозавр, ископаемый ящер, кстати, не динозавр. Вот, другая группа ископаемых ящеров. И дельфин, китообразная, современная. Вот они имеют очень сходную форму, но никому в голову не придет объединить их в группу, там, не знаю, водоплавающих, рыбовидных, там, не знаю, водоплавающих с плавниками. Да, это вот независимо произошло. Вот пример менее известный. Сетчатокрылое насекомое, это отдельный отряд насекомых, мантиспа и богомол, другой отряд насекомых. Оба хищники засадники, и они тоже вот друг на друга похожи, но тоже приобрели эти признаки в связи с конвергенцией. Но, к сожалению, далеко не всегда конвергенция очевидна. Все было бы очень легко, если бы можно было бы вот так вот понять, что это конвергенция. Вот вам пример. Кольчатый червь многощетинковый живет на дне, называется, на дне морском. Нерис называется. Много сегментов, куча ножек парных, брюшная нервная цепочка и многоножка. Ну, живет она не на морском дне, живет на суше, но у нее тоже куча сегментов, и на каждом сегменте по паре ножек, и тоже брюшная нервная цепочка. Вот это конвергенция или это унаследовано от их ближайшего общего предка? На самом деле, вот трудно сказать однозначно. А вот еще более сложный пример. Вообще, чем существа более простые, тем сложнее. Два плоских вроде бы червяка. Один червяк от соли, другой червяк в планаре. У обоих нету полости тела. Есть реснички на поверхности тела. В общем, уплощенная сильно форма тела листовидная. Вот это как бы конвергенция или они от общего предка получили эти черты? Трудно сказать. И, имея морфологические данные, как-то продвинуться в этом вопросе крайне сложно. Ну, а ответить на вопрос, вот если организмы совсем внешне, да, имеют очень разное строение, могут ли они быть довольно близкими родственниками? Ну, совершенно невозможно. Что же тогда делать? И тут на помощь приходит совершенно новые данные, новый тип данных, а именно молекулярные методы, которые появились, которые активно стали ученые использовать в середине 90-х годов. Ну, начали их использовать еще в конце 80-х. И чем же они так хороши, эти молекулярные методы? Давайте разберемся. Ну, во-первых, как я сказал, это совершенно новый тип данных. То есть он дает, ну, абсолютно вот новый массив информации, прежде недоступный. Во-вторых, количество признаков. Ну, вот сколько может быть в анализе морфологических признаков, ну, допустим, несколько десятков, ну, может, сотню наберем с трудом, и то, если это что-то очень какой-то сложный организм, там, у которого 100-500 там щетинок, и мы их все посчитали, и там как-то закодировали для анализа, а тут, посмотрите, каждая буковка на строчке, да, вот это вот последовательности одного гена амеб, которых я изучал, каждая буковка — это структурная единица ДНК, нуклеотид, значит, А, Т, Г, С. Аденин, тимин, гуанин и цитозин. Каждая буковка вот в этой строчке — это признак. И в этом гене у меня было 666 таких буковок. Вот, очень забавное количество получилось. Но бывает гораздо больше. Если мы берем много генов, то это могут быть сотни тысяч таких буквок. Представьте, насколько больше материала для сравнения. Кроме того, важный момент. Когда человек строит по морфологии свою классификацию, он больше подвержен вот какому-то, как говорится, байесу, да, вот какому-то, какой-то склонности вот сблизить там, ну, допустим, кольчатых червей и членистоногих. А здесь все-таки программа считает этот огромный массив данных. Программа, у нее нету задачи какую-то гипотезу конкретную сделать. Да? То есть получается, что это более объективный подсчет. Ну и конвергенции на уровне молекулярных последовательностей встречаются реже. Но, однако, надо сказать, что этот метод все равно не панацея, потому что есть разные эволюционные модели для построения, и их выбирает ученый. Ученый может выбирать разное количество видов или какие-то выкинуть из анализа, какие-то включить, и это повлияет на то, какое он получит дерево. Вот эти буковки тоже можно далеко не все брать в анализ, а только какие-то определенные, какие-то взять, какие-то не взять, и это тоже повлияет на результат. То есть получается, что молекулярные данные — это тоже не панацея, они, безусловно, зависят от воли, от выбора исследователя. Но если разные ученые берут разное количество представителей в анализ, используют разные гены, целые геномы анализируют и сравнивают, и всякий раз получают один и тот же результат, то это может говорить о том, что мы, по крайней мере, близки к истине. Ну, давайте же посмотрим, а что эти самые молекулярные методы сделали, ну, например, с классической системой простейших. И вот если мы откроем упомянутый мною учебник Догеля, то увидим, ну, довольно-таки логичное, приятное разделение большей части простейших на две группы. Корненожки, они же саркодовые, они же, грубо говоря, амебы, в широком смысле, и жгутиконосцы. Прекрасно. Одни имеют лыжноножки, мы их всех сгруппировали вместе, другие имеют жгутик. Ну, а что же сейчас с этими группами? А нету ни тех, ни других, ни саркодовых, ни жгутиконосцев, а есть какие-то непонятные названия. Альвеоляты, строминопилы, ризарии. Это вообще... Кто это вообще такие? Где амебы? Где жгутиконосцы? Что вообще происходит? А вот где амебы. Значит, амебы, оказывается, расползлись по всему вот этому древу родословному. То есть оказывается, что амебы-то, похоже, возникали неоднократно в эволюции. И это не так уж и контринтуитивно, потому что этих амеб разные псевдоподии, у одних тонкие, у других толстые. Да, вполне они могли возникнуть независимо. А вот жгутиконосцы, они тоже... не формируют единую группу. Ну, давайте посмотрим, а какие группы вот эти вот новые появились. И вот, например, появились вот такие простейшие с альвеолами. И к ним относятся, вот абсолютно, казалось бы, контринтуитивно, водоросли одноклеточные, динофлагелляты, споровики, исключительно паразитические, простейшие, и инфузории, свободно живущие в основном хищники. Что же у них общего? А оказывается, что... ученые посмотрели повнимательнее на строение их клетки, увидели, что у всех у них есть вот такие пузыречки под мембраной, и расценили это как общий их морфологический признак. Или вот что стало с амебами. Вот амебы, которые настоящие амебы, классические, знаете, как из учебника 7 класса, амеба протея, обыкновенная амеба. И вот оказалось, что они близкие родственники с так называемыми грибами примитивными, которые, значит, раньше их относили к грибам, так называемые слизевики. И вот оказалось, что слизевики — это такие... амебы, которые образуют некое подобие плодовых тел грибов. И открытие это сделал вот этот вот знаменитый протистолог Томас Кавалье-Смит в 98 году. Он показал, что они близкие родственники. А еще один интересный случай произошел тоже вроде бы с простейшими организмами, которых когда-то относили к споровикам. Дело в том, что у них действительно есть расселительные споры. Вот мы их видим, такие вот кругляшочки. И вот эти вот споры, они выделяются из такого амебоидной формы, значит, организма, который живет и питается рыбой и вызывает так называемый вертеж рыб. То есть вот такая вот масса слизистая находится в рыбе и продуцирует вот эти споры. Масса такая абсолютно аморфная, и споры эти вроде бы довольно-таки простые, но, правда, есть нюанс. Вот у них клеточные контакты, да, во-первых, споры многоклеточные, они из нескольких клеток состоят, согласитесь, подозрительно. Да еще и клеточные контакты, как у многоклеточных животных. А еще... эти споры имеют стрекательные капсулы, ну, как-то подозрительно напоминающие капсулы кишечно-полостных. В общем, слишком много каких-то совпадений выходит, но, тем не менее, их всегда рассматривали как раз-таки как случаи конвергенции, как очень интересную группу простейших, как промежуточное звено между простейшими одноклеточными и многоклеточными организмами. А потом нашли вот еще вот таких очень похожих простейших, тоже со спорами в виде якоря. А дальше... получилось очень довольно интересное открытие. Оказалось, что вот эти простейшие, значит, которые выделяют споры в виде якоря, и те, которые в виде шариков выделяют споры, это вообще части одного и того же жизненного цикла. Назвали этих организмов миксозои. Вот. И, значит, рыба выделяет шарики, шарики заражают червячка, а червячок выделяет вот эти якорьки, которые заражают рыбу. Ну, это было замечательное открытие в середине 80-х годов, но дальше было еще интереснее. Удалось показать, что вот эти споровые простейшие — это многоклеточные животные. Когда их прочитали последовательности гена 18 СРРНК, оказалось, что они близкие родственники медуз. И, возможно, вас это не шокирует, потому что, ну, многие, во-первых, считают, что медузы, ну, там, гидра — это тоже простейшие, но на самом деле, ведь кишечнополостные обладают мышечной системой, нервной системой, кишечником. Ну, конечно, у вот этих миксозоев ничего этого не было, никому бы и в голову не пришло. То есть оказалось, что это очень сильно упрощенные, как раз-таки в результате паразитизма, кишечнополостные. И более поздний анализ как раз полных геномов показал, что это вот такой отдельный класс кишечнополостных, очень сильно упрощенный в результате паразитизма. Еще одна история, довольно занятная, тоже произошла в связи с использованием молекулярных методов. Довольно-таки давно Жорж Кювье, он был, кстати, палеонтологом еще замечательным, сравнительным морфологом, он выделил группу так называемых членистых животных, и вот какие он признаки их перечислил. Уже упомянутая мной в контексте кольчатых червей многоножек брюшная нервная цепочка. Первый нервный узел этой цепочки находится над головой, образует, над кишкой образует мозг. Туловище имеет сегменты, ну вот прямо как у этих многощетинковых морских червей и многоножек, а по бокам туловища парные конечности. И вот, казалось бы, все очень логично, да, вот Кювье объединил таким образом кольчатых червей и членистоногих. Потом еще описали вот таких вот прикольных зверюшек, которые называются анихофоры или бархатные черви. Они очень миленькие на самом деле, и вот у них конечности были не членистые, как у кольчатых червей, и в отличие от членистоногих. И очень удачно эти анихофоры, они, значит, были в виде такого вот промежуточного звена между кольчатыми червями и членистоногими. У всех была брюшная нервная цепочка, у всех были парные конечности, но тут все карты спутали молекулярные методы, да, они, казалось бы, должны были что-то прояснить, но совершенно сбили с толку многих ученых, потому что, когда прочитали последовательности гена 18 СРНК членистоногих, кольчатых червей, круглых червей и других животных, то почему-то членистоногие сгруппировались с круглыми червями. Я сейчас объясню, почему это удивительно, потому что круглые черви, ну, казалось бы, и кольчатые черви, да, там колбаса, и тут колбаса. Ну, одна сегментированная, другая нет, но на самом деле у них масса различий. У круглых червей нету брюшной нервной цепочки, нету конечностей, у них

0: же отнесем к деталей технических сложностей с этим.
1: Так, ага, ну давайте мы пойдем к вопросам зрителей. Давайте дадим микрофон вот сюда, в правую сторону, пожалуйста.
2: Здравствуйте, меня зовут Анна. У меня вопрос как раз по классификации. Все было очень интересно, спасибо за лекцию. Как скоро, по вашим прогнозам, мы можем увидеть эту классификацию в учебниках как высшей школы, так и школьной программы, чтобы школьников тоже учили уже по-новому, а не потом как бы для них было сюрпризом, что все совсем не так, и учат их совсем не тому, что на самом деле?
0: Это хороший очень вопрос, и я сам задаюсь этим вопросом периодически. Мне кажется очень ироничным, что в школьном учебнике 7 класса мы видим как раз-таки систему с корненожками и жгутиконосцами, которую предложил еще Отто Бючле в конце 19 века в своей монографии.
1: Ну там много из 19 века в учебнике-то. Там эмбрионы Геккеля.
0: Да, да, да. Так что учебники школьные, они крайне инертные. И я даже более того скажу, учебники самые современные, русскоязычные, в отношении простейших, они, например, абсолютно устарели, если говорить про классификацию, потому что эта классификация, она меняется буквально на наших глазах. Недавно открыли новую группу жгутиконосцев, которая называется «Провора», что означает, ну, не только, что они проворные, они действительно проворные, вероятно, вот, а что они еще от слова «ворашиус», то есть они хищные. И вот это новая огромная группа уровня царства, ее открыли буквально там пару лет назад. И даже вузовские учебники не поспевают за открытиями в молекулярной систематике. Что уж говорить про школьные учебники.
1: Я вот, честно говоря, тут вижу некоторую проблему общую, потому что наука развивается все быстрее и быстрее. А учебники, как бы, какие были, такие и остались. И, видимо, это будет не только в биологии, но в биологии, наверное, особенно. Потому что все очень быстро меняется, а образование у нас тормозит.
0: Вот, да, да.
1: Есть такое. Значит, вопрос от зрителя Herr Mayor. Краем уха слышал, что паразиты очень сильное влияние на эволюцию оказали. Это общепринятая теория?
0: Ну, как сказать? Паразиты, они, в принципе, может идти даже коэволюция хозяина с паразитом. Вот такое действительно есть. Если говорить о взаимодействии паразита с тем организмом, который его носит, то действительно вот они как-то друг дружке притираются, да. И даже есть такой момент, что чем дольше паразит является паразитом, тем меньше он хозяину вредит, потому что его задача хозяина не убить, а наоборот, чтобы хозяин жил как можно дольше, страдал как можно меньше, чтобы можно было побольше кушать внутри этого хозяина. Вот. Так что на эволюцию организмов, с которыми паразиты взаимодействуют, они, безусловно, влияют. А те организмы, в которых они паразитируют, тоже, в общем, влияют на паразитов.
1: Ну да, ну и как фактор отбора, я так понимаю. Ну и тем более, если в широком смысле мы рассматриваем паразита, любой вообще патогенный организм, не знаю.
0: Вот, да, да, конечно, конечно.
1: Ага, так, давайте дадим микрофон вот туда, пожалуйста.
3: Здравствуйте, Анатолий. Я пришел из самой поздней Перми. Скажите, пожалуйста, используя самые вот эти современные молекулярные технологии, мы сможем когда-нибудь определить какой-то микроорганизм, от которого могли бы пойти все эти многообразные ответвления? Спасибо.
0: Знаете, это проблема такая очень серьезная, очень сложная. И есть гипотетические, да, вот такие организмы, там вот Лука, да, Last Universal Common Ancestor, да, это как бы организм, от которого произошли все вот ныне живущие организмы, да, но он чисто гипотетический, а понятно, что сейчас он не живет, да, он когда-то там жил давным-давно, но, наверное, можно попытаться приблизиться к его реконструкции, анализируя, сравнивая вот самые какие-то базальные, так сказать, линии организмов. И эта проблема, она на самом деле, вот ученые пытаются как-то к ней приблизиться, но что будет, насколько они к ней смогут приблизиться, это вопрос, на который ответить, наверное, невозможно пока.
1: Павел Кадельта спрашивает, а почему в кладистике нет родов, семейств, отрядов, типов, а есть только клады?
0: Это

0: Вообще интересный вопрос, потому что, мне кажется, тут немножечко смешивается одно с другим, смешивается соленое с теплым, или как там, теплое с мягким, да, кладистика, она не затрагивает вопросы...
1: Иерархии,
0: вот вопросы рангов, да, это скорее про другое, но частично, да, в принципе, кладист, у меня, в принципе, кладистическое мировоззрение, наверное, можно так сказать, да, ну, как-то так получается, что мы уже к этому все привыкли.
1: Кладете на биологию?
0: Биологи, да, кладем, да, значит... Тут дело вот в чем. Дело в том, что при кладистическом подходе часто получается очень много этих уровней рангов. То есть они один в другой вложены, как матрешки. И тогда иногда удобнее от них отказаться, чтобы не придумывать какие-нибудь подотряды, подподотряды, надотряды, подсемейства, да, и так далее.
1: Иногда читаешь там какой-нибудь инфра чего-нибудь, что вообще?
0: Вот, при этом иногда действительно удобно использовать и название рангов. То есть, ну, как-то удобно говорить тип артропода, тип членистоногие или тип моллюски. То есть, на самом деле, одно другому не мешает. Но, с другой стороны, последовательное применение рангов кладистическим вот этим многоуровневым деревьям, оно действительно приводит к тому, что сама идея рангов перестает быть удобной, она теряет смысл. Действительно, проще сказать «клада альвеолята», «клада провора», да, и чтобы не создавать там эти бесконечные типы. Вот какой-нибудь провора, там несколько этих жгутиконосцев описали, и под них там нужно создать тип, класс, семейство и так далее. А так вот «клада провора», и оно как-то экономнее получается.
1: Так, давайте дадим микрофон вот сюда, в серединку.
2: Я Алекс, спасибо за лекцию. Хотел спросить, ну вот мы тут все как любители науки собрались, а вот в гипотетическом споре, если человек, который вот только школьный учебник видел, как бы вы ему объяснили, что все немного не так, все немного сложнее, и вот вкратце объяснили бы ему, как вообще все обстоит на самом деле? Спасибо.
0: Ну так, а разве я сейчас не это делаю? Ну, в плане, я пытаюсь популярно излагать это достаточно так простым языком, насколько могу, да.
1: Надо было вас просто выпустить туда, в детскую часть. Мы столкнулись вообще на репетициях, что ученые, конечно, с детьми не всегда находят общий язык.
0: Я детям веду экскурсии в зоологическом музее вот таким.
1: И тогда вы понимаете.
0: На уровне рассказа «Как ест кит» или вполне можно объяснить, да? То есть на самом деле детям надо просто говорить то же самое, но проще.
1: Да. Давайте дадим вопрос детям. Вот, пожалуйста.
3: Здравствуйте, спасибо большое за лекцию. У меня такой вопрос. Эмбрион человека на ранних стадиях напоминает то рыбу, отдаленно то рыбу, то ящерицу. Означает ли это какую-то родственную связь или общего предка?
0: Угу. Да, это биогенетический закон Геккеля, да? Ну, на самом деле, да, означает в плане того, что тут важно вот что отметить. Есть такое немножко вульгарное его прочтение. Блин, я говорю слишком сложным языком, не как для детей. В общем, это значит, что мы... все позвоночные родственники, да, и можно вот эту стадию, когда человек похож на рыбку и на ящерицу, рассматривать как один из общих признаков сходства. Вот, для более взрослых можно сказать, что неправильно говорить, что вот это вот повторяет филогенез, да, то есть что эмбриогенез буквально повторяет эволюцию, это неправильно, да, но использовать вот эту стадию сходства как подтверждение нашего родства всех позвоночных, вполне справедливо. Говорить, что это повторение эволюции, это сейчас так не считается правильным.
1: Так, вопрос от зрителя Sample Videos. Бывает ли, что название вида меняют, чтобы оно лучше и прозрачнее вписывалось в обновленную классификацию? Именно название вида. Потому что, знаете, там обычно роды меняют.
0: Название вида обычно не меняют. Меняют название действительно рода, если переносят вид в другой род. название вида обычно не меняют. Если вид куда-то переносят, то значит, название, имя автора и год в скобочки берут. Ну, скажем, если там Карл Линней назвал там какого-нибудь жучка, там, условно, там, Карабус, там, не Моралес, а потом решили, что это не Карабус, а какой-нибудь там другой род жужелец, то авторство Линнея возьмут в скобки. Это будет означать, что Линней его описал под другим названием рода, относил этот вид к другому роду. А название вида не меняют.
1: Так, прошу. Вот молодой человек поднимает руку.
4: Спасибо за лекцию. Меня зовут Кирилл. Снова я. Угу. Слушайте, вопрос такой. А какова вероятность допустить ошибку при вот определении схожести двух разных, по сути дела, существ? Ну вот как с китом и бегемотом. И там потом вы упоминали про недостающий кусок ДНК. Какое количество должно быть опытов, чтобы подтвердить, что да, это так, а не иначе? Спасибо большое.
0: Ну, на самом деле, тут трудно сказать, сколько нужно именно опытов, да, то есть это скорее, да едва ли вообще возможно, да, потому что зачастую происходит вот такое постоянное как бы приближение к истине. Вот я упоминал Кавалье Смита, Томаса Кавалье Смита, один из самых выдающихся ученых, наших современников, к сожалению, несколько лет назад он умер от тяжелой болезни. Кавалье Смит считается выдающимся, там, гениальным человеком, который вот эти вот сходства, по словам моих коллег, он видел их глазами, смотрел вот эти секвенсы и прям видел, ага, вот оно. Значит, но даже он почти в каждой статье, он менял свою классификацию. То есть появлялись какие-то новые данные, новые алгоритмы, и он легко совершенно отказывался от предыдущих группировок, несмотря вот на свой талант, да, и прозорливость. То есть, да, ученые ошибаются, да, ученые меняют, адекватные ученые, как мне кажется, меняют свою точку зрения, когда меняются вводные, да, как бы меняется картина какая-то, да, меняется, получаются новые данные, да, и это совершенно нормально. То есть тут нужно не бояться ошибаться, а максимально корректно, максимально аккуратно анализировать и интерпретировать те данные, которые есть сейчас, делать самый экономный, самый такой вот логичный вывод из того, что мы имеем сейчас. Появятся новые данные, окей, мы поменяем нашу точку зрения.
1: Вопрос от Андрея Ирхина. И все же, насколько можно доверять геномной теории? Нет ли в ней подтасовок? Вы говорили, что они возможны. Вопросу подделок вернули.
0: Слушайте, ну, вообще говоря, всем иллюзия, да, и один из моих учителей с кафедры, он говорил про гипноз знаний, да, вот был такой ученый Эренберг, он занимался простейшими, это был, значит, его книжка вышла в 1838 году, то есть за год до клеточной теории, и тогда это не было так странно, да, вот его мнение, что все одноклеточные простейшие на самом деле многоклеточные, он находил в них там желудки, семенники, и уже когда большая часть научного сообщества это все опровергла, он все равно держался вот за эту вот свою идею. В принципе, то же самое может быть и с молекулярными данными. Ну, появилась какая-то группа вот типа афротериев, но не афротерии, да, с афротериями все вроде хорошо. Ну, вот появилась какая-то группа, и вроде вот исследователю она нравится, ну вот же как хорошо, что они вместе сгруппировались. И теоретически никто ему не мешает там выкинуть секвенсы, которые разваливают эту группу на дереве, да, и оставить те, которые, ну, позволяют эту гипотезу подтвердить, да. То есть это вопрос скорее, ну, вот насколько у человека есть склонность что-то немножечко, не то чтобы подмухлевать, да, но как-то так немножечко так не сильно подправить, чтобы все-таки вот его гипотеза получилась. Может ли быть такое? Может быть, да, и в морфологической систематике тоже может быть.
1: В любой науке может быть.
0: Да, в любой науке, да, потому что вот бывает, что человеку вот нравится, вот сейчас там приведу пример, группа щетинохвостки считается, что ее нет сейчас, что она разваливается, а я знаю одного там, консервативного ученого, которому ну, так нравятся щитоногвоздки, что он отрицает, в общем, все остальные данные, вот, и, значит, считает, что щитоногвоздки есть. Так что...
1: Вот. Так, да, так, давайте бывает. Дадим микрофон молодому человеку. Пожалуйста.
5: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Хотел бы уточнить в связи с развитием ИИ. Видите ли вы перспективы его использования в вашей сфере, либо уже он используется как-то? Ну, я имею в виду нейросети.
0: А, нейросети? Ну, конечно, конечно, есть перспективы. Я думаю, что нейросети... Я в этом не очень разбираюсь, но подозреваю, что, безусловно, нейросети, они будут использоваться в разных аспектах и для анализа вот этого массива, да, информации, да, построения там деревьев, анализа геномов. И, кроме того, конечно, очень соблазнительно приучить нейросеть писать всякие занудные части наших статей, да, чтобы вот нейросети там генерировали описание видов, которые все друг на друга похожи, а мы бы писали только discussion, да, ну, то есть обсуждение, то, что интересно. Вот, я думаю, что мы, возможно, к этому тоже придем в какой-то момент.
1: Уменьшить объем рутины.
0: Да, уменьшить объем рутины.
1: Неплохо бы, да. Пожалуйста, вот я вижу руку, да.
6: Здравствуйте, Мария, спасибо за лекцию. У меня вопрос по поводу любимчиков-креационистов. Кто еще из ныне существующих, допустим, позвоночных, зашел по пути своей эволюции так далеко, что уже совершенно не похож на существующих родственников и морфологически, и генетически, ну вот... Какие-то интересные такие примеры.
1: Кратенько.
6: Спасибо.
0: Позвоночных животных, которые зашли так далеко, что не похожи на родственников. Да, я-то не специалист по позвоночным, я больше по беспозвоночным, но могу попробовать что-нибудь представить, да. Ну, хотя бы, ну, вот те же афротерии, да, ведь без молекулярных данных никому в голову не приходило, что это группа близкородственных животных. То есть, в принципе, нельзя сбрасывать со счетов вот то, что они могут по-разному приспосабливаться, да, то, что мы видим, скажем, тех же кротов, да, в разных кротов как экологическую группу в разных группах животных, да, мы видим златокротов, мы видим наших местных, да, кротов, ну, там, ну, слепыши, это, конечно, не кроты, да, но все-таки...
1: Сумчатые кроты там, да?
0: Да, сумчатый, точно, сумчатый крот. Я вообще вспоминал, что точно есть еще какой-то крот. Ну, вот, пожалуйста, три группы, да, которые очень сильно изменились по сравнению со своими ближайшими родственниками, да, но при этом выглядят похожими, несмотря на то, что они, в общем, разные.
1: Так, вам теперь нужно решить, кому достанется книга Дениса Байгозина и зуб мозазавра от Палеохантерс за лучший вопрос.
0: Да, вот теряюсь совершенно, потому что действительно многие вопросы были интересные, но я так подумал, что я бы дал молодому человеку, который задал вопрос про биогенетический закон, самому маленькому.
1: Так, вот, молодой человек, спрашивавший про сходство эмбрионов с рыбкой и ящерицей, вам книга Дениса Байгозина про эффективный анализ информации и зуб мозазавра от Палеохантерс.
7: Их пытались обмануть. Их эксперимент пытались запретить, но они довели проект до конца. Почему же спустя почти 50 лет мы ничего об этом не знаем? Планировалось соорудить внутри пирамиды погребальную камеру. На 15 марта была назначена торжественная установка последнего камня. И вертолет действительно использовался телевизионщиками для съемки строительной площадки с воздуха.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Пусть не в результате потопа или глобального катаклизма, но, может быть, просто с течением времени какие-то могучие цивилизации древности исчезли безо всякого следа, но все рассыпалось в прах. Разве так не могло быть?
2: Василий Новиков, кандидат исторических наук, руководитель отряда объединенной смоленской экспедиции на территории Гнездовского комплекса, начальник отдела археологии компании «Энерготранспроект». Автор блога «Дневник занятого археолога».
1: Вы, Василий, что-то принесли, какое-то устройство. Пронесли, я бы сказал.
3: Да, я принес своего друга, который вместе со мной в разных экспедициях побывал. И является одним из очень интересных инструментов для
1: мы
3: нас.
1: Мы как раз вот хотим провести маленькое голосование. Значит, пожалуйста, выведите на экран. Зачем дрон археологу? Варианты. Фотографировать труднодоступные места, куда нельзя дойти. Кто так думает? Для создания ортофотопланов и топографии. Повесить лазер и искать объекты и места для будущих работ. Доставлять небольшие грузы и сообщения в соседние лагеря и раскопы. Угу. И, наконец, для охоты на черных копателей. Большинство, похоже, за охоту. Ну, теперь раскройте нам карты. То есть для чего? Для селфи с воздуха?
3: Ну, конечно, для селфи в первую очередь, но все остальное, да, кроме охоты. Вот охота на черных копателей как методика еще не очень отработана, но я думаю, со временем обязательно...
1: Когда на них будут вешать маленькие гранатометики такие.
3: Здравствуйте. Итак, я сегодня продолжаю тему археологии, мы к ней немножко вернемся после доклада, который был про стратиграфию. И я вам хочу сказать, что я воспринимаю археологию как некий такой, знаете, транспортный хаб, который объединяет очень много вокруг себя археологу, такого, знаете, многорукий бог Шива, который сидит и разные знания и методики разных наук использует для того, чтобы проверять себя, выдвигать теории, опровергать эти же самые теории, ну и двигаться дальше. Вообще, мы с вами живем в историческое время. Поскольку за последние 10-15 лет количество инструментов археолога для определения, поиска и того, чтобы иметь возможность рассказать что-то о каком-то объекте, который он изучает, увеличилось настолько много, что это уже область фантастики. Я уверен, что этот период через какое-то время в учебники войдет, такая технологическая революция в археологии. Но задачу мне поставили не очень простую – рассказать о существовании неких працивилизаций. Мифы о них присутствуют в интернете в изобилии. Мне пришлось очень много почитать, посмотреть. И вообще есть очень много версий. Основные там Лемурия, Гиперборея. Я выбрал для себя Гиперборею, Великую Тартарию, несколько мифов из Велесовой книги. Но поскольку территориально мне это ближе, это европейская часть Российской Федерации, ну, частично, они там должны где-то располагаться были, поэтому я с ними и поработаю. Но поскольку работать с ними я должен как ученый, искать их следы, то мы с вами примерно и попытаемся их с вами поискать. Нужно понимать, что археологи всегда руководствуются принципом, что любая деятельность человека или не человека оставляет следы. Эти следы мы должны с вами найти. Ну, если говорить кратко, то я все мифы разобрать не смогу, мало времени. Я выбрал несколько. Ну, первый. Археологи не могут зафиксировать развалины городов вот этих суперцивилизаций. Мы их не видим, они там скрыты всем, чем возможно, и невооруженный взгляд не позволяет это сделать. Есть миф о том, что археологи не в состоянии определить объекты под землей. Один из моих самых любимых, кстати. У археологии нет устойчивых методов датировок этих объектов, поэтому мы не всегда понимаем, что копаем. И все погибло так давно, и в результате таких беспощадных катаклизмов, что вот ничего не осталось, и поэтому мы не можем понять, что на самом деле вот следы вот этой вот про-мега-цивилизации, они у нас вот перед глазами, а мы их не видим. Давайте теперь, ну как бы, поэтапно. Итак, миф первый. Значит, миф связан в основном с тем, что все суперцивилизации, все эти города, они, значит, погибли в одночасье, нет следов. Очень часто есть такое интересное описание о том, что древняя столица проарийской какой-то цивилизации, она, значит, представляла собой огромный город из каменных пирамид. И предполагается, что это никак не оставляет свой след. Но вот я вам хочу показать несколько видов объектов. То есть, ну вот, например, это Ирак. Да, это город, который погиб 2700 лет назад. Это вот в Турции то, что погибло 700 лет назад. И даже есть очень интересная версия, что эти древние города, они погибли в результате атомного взрыва. Но я хочу показать, что вот, ну, вы сами знаете, да, историю уже нового времени. Да, это Нагасаки, который погиб как раз в результате атомного взрыва. И он тоже в виде разрушенных объектов оставляет определенного рода следы. Так как мы с ними... Как мы их можем найти? Даже если прошло значительное время, то археологи используют целую серию интересных методик. Это называется дистанционное зондирование. Это первый этап работы археолога, любого археолога сейчас. Дистанционное зондирование — это целая серия инструментов. Это спутниковая съемка. Это съемка с помощью нашего, ну, этот маленький друг, да, беспилотный летательный аппарат, или БПЛА, как мы его называем, или дрон. Здесь про спутник мы говорить будем меньше, хотя спутник позволяет даже получать тепловые снимки территории, где археолог может определить по неоднородному отражению температуры грунта, где был объект, да, культурный, а где его нет. Поговорим по БПЛА. Вот это открытое пространство, да, вот эта территория Ирака, это как раз объекты, которые мы снимали в 2019 году, я там был в экспедиции, вот этому памятнику около 7 тысяч лет. Этому памятнику, он отстоит от нас, 2500 лет. Ниже, слева, вы можете увидеть городище, которому 1000 лет. Это Гнездовский археологический комплекс. Ну или вот такая вот усадьба, разрушенная римского времени, справа. Но это открытое пространство. Да? Казалось бы, ничего сложного. Понятно, что это может найти, наверное, каждый. Но как быть, если у нас на территории европейской части России присутствует лес в большинстве своем? Или, например, в Мезоамерике джунгли. Очень просто. Сейчас современная археология использует такой метод, как лазерное сканирование. Оно с конца 90-х годов активно вошло в обиход за рубежом, теперь оно используется активно, начинает использоваться активно у нас. Что это такое? Это на самолет или на беспилотный летательный аппарат подвешивается лазер. Благодаря своей активному излучению вниз светового пучка, он собирает огромное количество точек и накапливает огромное облако этих точек, которые потом классифицируются, и мы можем определить низкую растительность, высокую растительность и непосредственно землю и объекты. Сейчас покажу, как это работает, просто чтобы было проще. Вот это участок леса, который мы снимали под Смоленском, да, то есть ничего не видно. Вот облако точек, которое получается после того, как над ним пролетел лазер и собрал данные. А вот то, что под лесом. Это как раз территория курганной группы, которую мы исследуем. И если необходимо, то мы получаем еще и очень подробный топоплан с очень точной привязкой каждого объекта. Но это лес, да? Казалось бы, все-таки через наш лес можно что-то увидеть и глазами. А это, например, джунгли. А мезоамериканские, они многометровые, и глазами там совершенно ничего невозможно увидеть. Но, тем не менее, под этими джунглями, благодаря тому, что используют самолет с этим лазерным сканированием, можно обнаружить как раз структуры, где есть и пирамиды, и каналы ирригации, и большие постройки. То есть примерно все то, что описывают наши любители истории в интернете. А вот таких структур, к сожалению, у нас нет. Ну, а в жизни они вот выглядят вот так. Это как раз расчищенный один из городищ Майя, это Тикаль, который уже освобожден от джунглей, чтобы туда могли приехать туристы и посмотреть. Что же дальше? Мы не можем увидеть объекты под землей. Очень интересный миф, который предполагает то, что археолог, он, значит, такой герой, он сам с лопатой бежит, копает, и только в месте, где он копает, он и может понять, есть там что-то или нет ничего. Это не так. Сейчас работа построена уже совсем по-другому. То есть мы используем такой метод, как инженерная геофизика, то есть методы инженерной геофизики. Инженерная геофизика — это методика, которая активно используется в основном в геологии для поиска полезных ископаемых на большой глубине. Но она сейчас пришла уже и в археологию. Как это работает? То есть, если мы понимаем, что у нас сверху, на поверхности ничего не видно, то мы можем, используя несколько методов, ну, в частности, электроразведку, магниторазведку, сейчас вам их покажу, георадарную съемку и сейсморазведку, определить то, что находится внизу. Почему это важно? Потому что я вот тут прочитал один миф о том, что, значит, под городами этими разрушенными есть некие пустоты в виде хранилищ с книгами и даже спящими потомками тех, кто, значит, туда ушел. Они спят до какого-то момента, значит, чтобы потом выйти и осчастливить нас своим присутствием или знаниями. Вот. И тут, значит, приходят археологи, и поскольку у них есть как раз метод инженерной геофизики, они могут сразу заранее определить, то есть есть там эти пустоты или нет. Почему мы так уверенно об этом говорим? Потому что геофизики в основном работают в связке с геологами. И им нужно искать полезные ископаемые, которые потом приносят, конечно, деньги. Вот, поэтому они очень хорошо проверяют данные геофизики кернами, очень глубокими. И на большой глубине, вот в нашей части европейской, где вот, ну, мы исследуем, там, ну, нету, там геология вполне себе традиционная. То есть мы подходим к выводу о том, что вся археология, которой мы занимаемся, она укладывается в достаточно небольшую глубину. Но если не брать Новгород Великий с его 8-метровым культурным слоем, то в основном какие-то сельские памятники или они укладываются в глубину в метр. И поэтому практически все, что мы можем увидеть, геофизики называют это аномалиями, а мы уже называем это объектами. Ну, чтобы это было понятно, как с этим работает, я вам на примере покажу. Вот. Это метод электроразведки. Метод электроразведки, как и другие методы, использует свойства грунтов, их электрическую проводимость, магнитную проводимость, возможность отталкивать волны. Вот это вот разрез кургана, как это видят геофизики. И потом вот вокруг это то, что мы потом исследовали. То есть это на территории Гнездовского комплекса в 2017 году был получен разрез кургана, в центральной части которого было сразу определено наличие под прямоугольной камеры. И было понятно, что этот курган не потревожен грабительскими раскопками. Это есть такая болезнь у нас. И в результате раскопок мы получили конкретный объект, камерное погребение, где был погребен мужчина с деревянным щитом. Очень интересный объект. Еще один объект. Это магниторазведка. Магниторазведка, ну, по свойству, да, это магнитное свойство грунтов. Это вот, я вам показываю примеры из собственной практики, чтобы это как бы не было. Это объект, вот мы сделали магниторазведку в поле. В поле визуально ничего не прослеживается, но была выявлена вот такая вот аномалия, которая впоследствии, мы там заложили раскоп, оказалась объектом вот это. Это производственная зона, связанная с кузней конца 10-го, начала 11 века. Вот примерно так это работает. Это два метода. Еще один замечательный миф, который меня всегда очень радует, это миф о том, что мы не понимаем, что мы имеем дело, потому что мы не можем ничего продатировать. И все наши методики датировки устарели, и все они не работают. Но нужно понимать, что методов датировки у археологов огромное количество. Вот слева это относительные методы. Про стратиграфию вы уже слышали, про календарный. Это метод, когда вы источники сравниваете и получаете даты, связанные с конкретными объектами. Метод типологии — это когда вы работаете с предметами, выстраиваете типологический ряд их развития поэтапного. А слева, справа — это методы, которые, естественно, научные, которые мы используем для того, чтобы из разных наук, чтобы доказать, опровергнуть или внутри себя, как говорится, кросс-верифицировать данные, ну, то есть проверить друг друга. Обо всех методах я говорить не буду, у меня на это нет времени. А вот об одном методе и о прорыве в понимании этого метода я расскажу. Вот. Поговорим о дендрохронологии. Да? Если кто не знает, то дендрохронология — это метод датирования по спилу дерева. Почему дерево? Но мы все-таки в европейской части России. Каменные пирамиды мы с вами не очень нашли, а вот дерево у нас есть. Ну, принцип очень простой. Делается спил, ну, на словах, кольца дерева. Каждое кольцо имеет свою толщину, которая зависит от периода благоприятствования того или иного, в той или иной период времени. И если у вас есть, набирается это количество спилов, то есть эта шкала, она, ну, как бы в каждом случае уникальна. Вы набираете количество спилов, выстраиваете дендрошкалу, которую можно протянуть вот от нашего времени до сильно-сильно в глубину веков, скажем так. И чтобы сделать из этой шкалы какую-то абсолютную шкалу, это чтобы использовать ее в качестве каких-то хронологических маркеров для датирования культурного слоя того же. Вы выбираете какие-то эталонные точки. Например, вы берете дерево с определенным рисунком, да, которое находится в основании церкви. То есть оно было заложено туда при строительстве какой-то церкви, ну как в Новгороде, например. У нее есть конкретная дата по разным источникам, и вы делаете это эталонной датой. Но у вас бывают памятники, когда у вас этого нету. Тогда вы делаете, используете такой метод современный, как wiggle matching. Это когда вы берете сам спил и датируете каждое десятое кольцо внутри. Получаете одну дату для одного спила, ну, универсальную некую, и она является для вас эталонной. И, ну, вот слева это вот, как это видят в интернете, реконструкция этих мегагородов, а справа это совершенно замечательная женщина, ее зовут Фуса Мияки. Она до 2012 года, ну, никому не была известна, я вот тоже о ней не знал. А в 2012 году она совершила такое открытие, которое сдвинуло абсолютно наше представление о дендрохронологии и вывело его в ряд наиболее точных методов датирования. Объясню почему. Ни у кого не вызывает сомнения, даже у любителей истории в интернете, что на Солнце происходят яркие вспышки, выбросы энергии, которые влияют, они до сих пор и постоянно влияют на саму Землю. Так вот, оказалось, что эти вспышки, супер вспышки, они дают на Земле экстремальное количество углерода. И это экстремальное количество углерода, оно выбрасывается на Землю и, в частности, осаждается в этих кольцах деревьев. И этот список событий очень четко реконструируется. А вот сейчас вот несколько дат я тут показал, то есть вот 5480 до нашей эры. И эти периоды имеют подтверждение на обоих полушариях Земли. То есть взяли там 22 образца дерева, 44 анализа провели, и в каждом из деревьев, которые связаны вот с этим периодом, нашли вот это событие Фуса Мияки. То есть если у вас попадается дерево, в котором это зафиксировано, то у вас получается эталонное дерево, которое позволяет датировать вам всю шкалу. И таких дат очень много. Это огромное открытие, и оно произошло буквально вот на наших глазах. Еще один миф. Я нашел, очень часто нахожу, что мы не способны понять то, что мы исследуем, потому что все вот растворилось в прах и пыль. Прям вот бетон там за тысячу лет в ничто превращается, и все, и мы ничего делать не можем. Действительно, очень часто бывает, что когда мы работаем, ну, вне городской среды или вне каких-то ярких памятников цивилизационных, да, мы можем столкнуться, что вот мы исследуем ямы, вот они справа, их контуры, это как раз опять-таки Гнездовский археологический комплекс, где я работаю, и ямы, которые, ну, не несут информации. То есть вы не находите там ни одного материального следа, ни фрагмента керамики, ни обломка предмета, ни фрагмента бусины, ничего. То есть как работать с этим объектом? Может ли он что-то рассказать? Может. Может. И для этого у нас есть совершенно замечательные невидимые помощники. Эти невидимые помощники — это анализы на различные включения в грунт. Ну, здесь несколько. Вот анализ на фитолиты, анализ на споры пыльцу, анализ на микологию, геохимический анализ. Я чуть-чуть про них расскажу. Так, геохимический анализ. Это очень интересная вещь, это к вопросу о бетоне. Это метод, который позволяет определить в грунте повышенную концентрацию в основном металлов. Ну, лучше всего определяются именно металлы. То есть, если у вас была производственная зона, и вы берете на площади анализы, то по концентрации химического состава определенного вида элемента, там железа в частности, вы можете сказать, что это была производственная зона. Причем вы можете сказать, что здесь производили железо или здесь делало ювелирное производство. Если говорить про, например, фитолиты. Фитолиты — это такие маленькие кремневые включения в мясистую породу растений. И все это археологи берут как раз в разных уровнях. Что может рассказать фитолит? Фитолит — это вообще очень такая интересная структура. Вот, например, у нас была яма. Яма со стратиграфическим, естественно, разрезом. И были взяты фитолиты на каждом уровне. И в итоге оказалось, что нижний уровень — это деревянный пол, куда потом упала соломенная крыша, а в центральной части там было зерно. То есть там хранилось зерно, И фактически яма была абсолютно отдельная от понимания, а благодаря тому, что мы вот сделали этот анализ, мы всю ее историю рассказали. То есть некое хранилище для зерна. Но есть еще замечательная вещь, это вот микология. Микология — это раздел науки, который занимается изучением грибов, ну и плесени, как их составляющие. Это тоже интересная вещь, потому что нужно понимать, что вообще еще культурный слой, особенно поселение, имеет определенные химические характеристики. Эти химические характеристики, они связаны, например, с повышенным содержанием того же фтора в этом культурном слое. А плесень и грибы, они в каждом конкретном случае имеют свои пристрастия кулинарные. То есть есть грибы и плесень, которые кушают только зерно. А есть грибы и плесень, которые кушают только органические остатки животных, там кости, перья и все остальное. Соответственно, вы, когда используете этот метод, вы берете и все это собираете в некий такой пазл, а поскольку вы используете это все вместе, нужно понимать, что археологи, как и методы датирования, вот это берут в комплексе. И в итоге выстраиваете определенную колонку и рассказываете историю, что у вас здесь было. То есть взяли анализ на фитолиты, взяли на плесень и в итоге получили какую-то картину. Есть анализ еще на споры и пыльцу, его упоминали. Чем он интересен? По этому анализу можно очень хорошо реконструировать ситуацию с изменением природного ландшафта. Ну вот опять-таки вам пример. На территории Гнездовского комплекса, это 10 век, эпоха викингов, исследовалась зона поймы. Это пойменная часть. Пойменная часть — это часть, которая прилегает к реке. Это территория поселения, там была выявлена повышенная концентрация конопли. Конопля — это основной материал для веревок, снастей и прочего того, что можно связывать. Соответственно, эта концентрация, она была увеличена в тех слоях, которые связаны с X веком, когда жизнь поселения была очень активна, а потом пошла резко на спад. Соответственно, вот вам, пожалуйста, реконструкция. Использовали снасти, делали веревки, и, соответственно, это изменилось. Потом, когда это делается анализ, можно реконструировать очень хорошо ситуацию до прихода человека и после прихода человека, ухода человека. То есть природное, что они выращивали, что они ели, какое зерно и какие культуры производили. Причем все вот это, вот эти споропыльцевые анализы, то есть и зерно, это все можно взять на конкретную отдельную независимую дату. То есть в результате

0: не увидели. Мы не можем заглянуть под землю. Можем, потому что мы используем методы инженерной геофизики для того, чтобы получить карты аномалий и разрезы, которые позволят археологам более точно исследовать конкретные объекты, артефакты, все, что связано с поселениями и погребениями. У нас нет устойчивых схем датировок. Есть. И сейчас мы находимся в том времени, когда они подтверждаются независимыми проверками. То есть мы становимся более погруженными в понимание того, что мы датируем, и можем использовать этот инструментарий очень широко. Плюс этот инструментарий, он не однозначен. То есть мы используем сразу несколько методов для того, чтобы получить один ответ на один вопрос. Какого времени относится конкретный предмет? И все погибло так давно, что не осталось никаких свидетельств. Даже если не осталось материальных свидетельств, а человек всегда оставляет следы, то археологи могут об этом рассказать, используя целую серию методик, связанных с изучением культурного слоя. Это геохимический состав грунта, зерна, пыльца и прочие невидимые помощники в виде плесени и грибов, которые нам помогают рассказать историю человечества. Спасибо. И в конце список литературы.
1: Большое спасибо. Сейчас я бы хотел увидеть результаты онлайн-голосования, как оценили, так сказать, пользу от использования дронов нашей. О, и смотрите, 69% для создания ортофотопланов.
0: Да.
1: Друзья, я знаю, что скоро обед. Знаю. Но выступление еще продолжается. И если кто-то сейчас попытается побежать в буфет,
0: то он его настигнет.
2: Ингвинопитек следит за вами.
1: Он знает, что лучший источник ненасыщенных жиров – это мягкие ткани спешащего на обед гоминида. Так, а сейчас вопрос нашему уважаемому спикеру задаст наш эксперт, борец с псевдонаукой из Перу, который выступает под псевдонимом Лука. Он предпочел не показывать своего лица. Перуанское светское гуманистическое общество. Давайте видео посмотрим.
3: Добрый вечер, антропогенез и друзья. Меня зовут Лука. Я из Лимы, Перу. Я принадлежу к светскому гуманистическому обществу Перу и пишу статьи о развенчании лженауки. Мой вопрос. Преднамеренная деформация черепа предшествует письменной истории. Это практиковалось обычно в ряде культур, которые широко разделены географически и хронологически. И все еще встречается в наши дни в некоторых местах. 4 года назад на археологических раскопках Аркаима в России был обнаружен скелет с удлиненным черепом. Когда изображения останков были впервые опубликованы, энтузиасты-уфологи поспешили заявить, что они являются доказательством того, что инопланетяне когда-то посещали Землю, или что они являются существами-гибридами. В Перу мы столкнулись с той же ситуацией с вытянутым черепом культуры Паракас, где верующие утверждают, что большое затылочное отверстие меньше и полностью отличается от человеческого, или что они лишены сагитального шва. Как вы относитесь к таким заявлениям? Эти черепа на 100% человеческие?
4: Переведено и озвучено студией Верт Дайдер.
0: Вау. Отношусь с восторгом. Сразу отвечаю. Конечно, это прелесть, люблю фантазию. Но я, конечно, не антрополог, и, конечно, этот вопрос в первую очередь, если глубоко, это к ним, но как археолог я могу сказать, что традиция удлиненных черепов, она очень хорошо распространена вообще по всей территории, ну, в частности, там, Евразии и Европы. То есть эти удлиненные черепа встречаются в разных культурах, в разное время, и в основном связаны с видим каким-то обрядом инициации. Точно мы установить это не можем. То есть это есть в эпохе неолита, это есть у сарматов, есть на территории Венгрии, есть на территории Баварии, есть в Предкавказье и так далее. Но чтобы как бы доказать, что это, наверное, все-таки не инопланетяне, вот, надо сказать, что если вы посмотрите на картины 19 века, в частности, можно обратить внимание, что там есть такое явление, его называют баварский чепец, если я не ошибаюсь. Вот это тоже традиция, которая в XIX веке еще была распространена в Европе, между прочим, перетягивание черепов.

0: чтобы они имели такую удлиненную форму. И более того, есть очень интересное наблюдение 70-летней давности. Один из археологов, я не помню его фамилию, к сожалению, он поехал в Туркмению и там зафиксировал существующий на тот момент такой обряд, когда детям, девочкам в основном и мальчикам перетягивали черепа, чтобы и сделали вот эти вот тугие повязки, которые в итоге деформируют голову. Соответственно, эта история имеет очень широкую продолжение, тогда надо принять за, наверное, идею, что они постоянно куда-то прилетают и постоянно где-то высаживаются. Только вопрос, я всегда с этими фильмами, вопрос, зачем? Зачем, если ты высокоразвитая цивилизация, которая умеет летать на чем угодно, прилетаешь куда-то, чтобы оставлять свои черепа или строить какие-то непонятные каменные пирамиды с какими-то варварами? Ну, по разнице, ну, как бы, интеллекта, что ли, на этот момент.
1: Вы знаете, просто, во-первых, я хочу сказать, что в коллекции нашей есть череп, ну, копия, распечатана на 3D-принтере, благодаря Павлу Краснову, как раз сапиенса с деформированным черепом, таким скошенным. Вообще интересно, что умудрялись находить на каких-то интернет-форумах, где женщины обсуждают там, своих детишек, умудрялись находить советы, что если у вас ребенок родился с некрасивой головой, то вы руками поправьте. Руками. Пока так, череп такой мяконький, это как-то называется, то ли делать сливку, то ли исправлять сливку. Вот, так что традиция жива.
0: Тогда в детстве мы тоже этим занимались.
1: Вот-вот. А значит, теперь вопрос делегата. Расскажите про такое понятие в археологии, продолжая вообще тему инопланетян, как неуместный артефакт. И есть ли по-настоящему необъяснимые какие-то вещи?
0: Неуместный артефакт. Если говорить о неуместном артефакте, это значит, что я должен признаться, что для археологов есть артефакты, которые вызывают у них отторжение или неприятие. Такого нет. У археологов немножко другая парадигма. У археолога задача все исследовать, и я бы назвал артефакты, ну, разные, да, то есть я бы назвал их не неуместными, а, наверное, сложными для интерпретации. На каком-то этапе артефакт может быть не понят. Проходит какое-то время, он становится понятным. Артефакт можно найти, который не вписывается в вашу уже выстроенную концепцию и заставит ее изменить. В этом как бы и прелесть археологии, что каждый сезон вы можете получить что-то такое, что изменит ваше представление. Ну, чтобы вам было как бы примеры жизни проще, да, наверное. Ну вот по поводу неуместности и сложности. Вот мы в один из сезонов 2 года назад нашли в поле меч, да, просто воткнутый меч, да, как меч короля Артура, знаете, там, пум. И с точки зрения археолога, который исследует там селище, поселение, с выстроенным пониманием, что это, то есть непонятно, что делает на территории поселения вот такой объект. То есть в погребении понятно, а что здесь делает, непонятно. Соответственно, когда мы на следующий год смогли исследовать большую площадь, мы получили объект, который был полностью уничтожен хозяйственной распашки 20 века и 19 века, снесенной, некую кольцевидную структуру, которая окружала этот меч. Выяснилось, что эта кольцевидная структура – это остатки ровика, которого окружали. Но в итоге, благодаря тому, что мы использовали метод стратиграфии, мы определили, что у нас эта кольцевидная структура, она перекрыта более поздними объектами, которые связаны вот с традиционной жизнью поселения в 10 веке. И потом, сделав как раз вот комплекс анализов и комплекс датирования, когда мы продатировали уголь, грунт, кость, мы получили дату, которая добавила к жизни поселению дополнительные 50, а может быть 100 лет. Или во всяком случае начали дискуссию о том, что этот объект мог существовать в более раннее время, чем классическое наше представление о датировке этого памятника. Вот это не неудобно, а это круто. И вот в этом вся археология.
1: Давайте дадим слово сразу балкону. Я вижу, там машут то ли кепкой, то ли, я не знаю, что это за предмет. Тоже какой-то неуместный артефакт. Пожалуйста, вопросы. Представляйтесь.
2: Здравствуйте, Мария Медхате. Вы сказали, что если рассматривать вот признаки ушедших цивилизаций, именно артефакты, которые от них отстаются, то всегда можно найти и признаки исчезнувших цивилизаций, которые были разрушены какими-то военными действиями и так далее. А я видела на каких-то форумах псевдонаучных именно версию, о том, что, а что, если цивилизация настолько сильно развелась, что вот целыми поселениями, городами она взяла и улетела, вот как создала какой-то огромный космический корабль и полностью Диман. Мигрировала да. с Земли, потому что что тут еще делать? Каким образом вы бы стали, можно вообще найти следы этих цивилизаций и вообще возможно ли это сделать? Спасибо.
0: Отличный вопрос. Давайте разбираться археологически. Значит, некая цивилизация, продолжительный период времени существовавшая, то есть есть, пить, все остальное биологически не отменяется, даже если принять во внимание, что они там под садами плясали и только в играх-пирах там жили. Значит, эта цивилизация какой-то период существовала, потом произвела орудие производства для того, чтобы куда-то улететь. Но согласитесь, по щелчку пальцев это магия. Ну как можно построить корабль без сначала накапливания знаний, потом инструментов для производства корабля, потом самого корабля? Предположим, они построили мега-супер-огромный корабль, куда все скопом загрузились, нажали капу и куда-то туда улетели. Отлично. А куда тогда делось все то время, что они накапливали? Они что, все выкопали и загрузили в тот же корабль?
3: Они то вместе, все, я так понял, все, с городами совсем
0: с городами, вместе. Со своими туалетами, остатками биологической жизнедеятельности, простите, это основные инструменты для расшифровки истории любых цивилизаций. И вот все это они загрузили, выкопали огромную феерическую яму и куда-то улетели. И вот тут мы как раз включаем лазер, летим, находим феерическую огромную яму, и вот она, родимая цивилизация. Нет, не нашли, не видели.
3: Так, пожалуйста, я вижу там зелененький... Зелененький огонек и беленький. Вот, наверное, начнем с зелененького. А беленький будет потом.
4: Алексей, Москва, добрый день, беленьких. Спасибо. Хотел спросить, вот вы много говорили про раскопки в европейской части цивилизации, поиски там Гипербореи. А условно говоря, скажем, про какую-нибудь Атлантиду, есть у археологов какие-то, ну, наверняка есть, расскажите о методах поиска каких-то таких цивилизаций, утонувших условно. Спасибо.
0: Если я сейчас буду рассказывать о методах поиска утонувшей цивилизации, я должен признать, что я ищу утонувшей цивилизации. А я не буду этого делать. Я вам скажу, что методики определения наличия затонувших объектов, конечно, есть. Я, конечно, не подводный археолог, но у них инструментарий не меньше. Более того, я почему говорю, что мы живем в эпохальное время? Я знаю людей, которые сейчас разрабатывают лазер, который будет просвечивать подводную толщу. То есть мы, в принципе, можем получить объекты под землей. Более того, я вам скажу, что геофизика работает не только на суше. Кораблям цепляются огромные косы, которые делают ту же электроразведку именно по дну. Это нужно для того, чтобы искать как раз шельфы нефтяные. И, соответственно, вообще геологи с геофизиками очень хорошо представляют, из чего состоит наша наши вот эти вот напластования геологические, мощные, не связанные с археологией, потому что археология — это очень компактно, для них это вообще погрешность иногда. Вот, поэтому методики определения есть, с ними можно работать, ну а как нарекание? Вот есть очень хорошая история, когда у вас разрушается поселение в результате как раз наводнения, да, прибрежная зона, и часть городов оказывается под водой, ну, то есть там порты, это хорошо можно увидеть в Красном море, это есть в Средиземном море, там античные цивилизации, то есть у них есть объекты, они очень хорошо исследуются, правда, работать с такими объектами гораздо более сложно, потому что есть ограничения по нахождению под водой, но я бы вот так ответил на ваш вопрос.
3: Так, давайте теперь, я вижу два белых огонька, один зеленый. Давайте такой передний белый, он все-таки давно уже подмигивает. Передний белый, он еще, вот, да, девушка. Представляйтесь, пожалуйста.
5: Анна, Москва. Василий, спасибо, отличный доклад. Много непонятного, но оторваться невозможно.
0: На том стоим.
3: Но очень интересно.
5: В любом профсообществе совершенно ясно, что эксперты имеют свои специализированные интересы. Но Существуют ли какие-то темы, территории, периоды, которые одинаково интересны всем и вызывают экспертный трепет? Спасибо.
0: Но я отвечу просто. Эпоха викингов. Викинги всем интересны, конечно. Безусловно. Но, конечно, это не только викинги. Вы же сами знаете, что все, что присутствует на форумах вот этих вот интересных, назову в кавычках, в интернете, вызывает жуткий ажиотаж. Эпоха культуры майя, эпоха викингов, пирамиды и все остальное вызывает жуткий интерес. Но вы должны понимать, что, в принципе, археолог, он очень такой человек, он не может, особенно в современных реалиях, я же нельзя назвать, что археолог – это бог Шива. Он обязан погружаться в разные истории, он обязан погружаться в разные науки, оттуда что-то все время выцеплять новое. Поскольку если он немножко отстанет от этого, он пропустит какую-то новую методику, какую-то новую аналитику. Поэтому он в принципе интересуется всеми интересными аспектами, но для меня викинги.
1: Ну все, что так. Вы перечислили, если сейчас тут будет палеолитик, он скажет, что это все позднятина и неинтересно.
0: Согласен. Я с ними абсолютно в этом согласен, потому что то, как работают люди с политическими памятниками, это за гранью моего восприятия, потому что это люди, которые имеют абсолютную отрешенность от мира, это абсолютный дзен археологии. Так тщательно, медленно и эксклюзивно копать, это надо поучиться.
1: Спасибо. Так, пожалуйста, задние ряды, задние ряды. Наверное, вы уже, те, кто наблюдают, они уже заметили некую закономерность и должны вообще перемещаться по залу, потому что сейчас вопрос в задние ряды. Вот там красненький огонек, красный, то есть левый задний сектор. Еще раз, я спрашиваю, обратите внимание, левые ряды, правые, задние, балкон, левые, правые, задние, балкон. А центр, он как бы либо левый центр, либо правый. Пожалуйста, так, вопрос.
6: Раз, раз. Здравствуйте, Василий, меня зовут Ростислав, я из города Иркутска, приехал специально на это мероприятие, очень доволен, благодарю вас.
1: Спасибо.
6: Меня очень заинтересовал момент, который вы говорили, о том, что когда не остается вообще ничего, грубо говоря, вот тонкая полевая прослойка, без всяких вкраплений артефактов, либо монет, что даже ее можно интерпретировать и, собственно, какие-то выводы сделать. И вот давайте представим, что вот через какие-то 50 лет, допустим, в результате какого-то катаклизма, все люди нашего поколения просто вымрут полностью как вид. И останутся вот голые остовы городов, цивилизаций, стран. А, соответственно, материалы, которые используются сейчас, они гораздо более технологичные и гораздо медленнее разлагаются. Через какое время, допустим, для какой-то инопланетной цивилизации на планете Земля останется вот только тонкий слой пыли вместо вот городов, стран и так далее?
0: Вы заставляете меня вспоминать таблицу разложения каждого объекта. Я вам скажу так, что, наверное, более всего разлагается пластик. Но я не скажу, что от человеческой цивилизации совсем ничего не останется. Потому что мы с вами можем наблюдать в археологии следы цивилизации, ну там, например, первых цивилизаций формирования, это там область плодородного полумесяца, Ирак, Иран. Да, вот, там начальные цивилизации, они в принципе не обладали никакими разлагающими, то есть не разлагающимися технологиями. Но тем не менее, так или иначе, они оставляют свой след. Самая долговечная керамика, даже она подвержена разложению, но я не думаю, что должны пройти, наверное, не знаю, миллионы лет. Не могу вам сказать так прямо однозначно, но мне кажется, что след останется в любом случае. Что-то от нас так или иначе останется. Ну, например, хорошо, вот вам пример, облицовка. Здесь облицовка гранит или мрамор. Облицовка от, например, станции метро. Вот вам хороший пример. Мрамор и гранит не разлагаются. Это обработанная плита, имеющие технологические следы воздействия, которые, будучи обнаружены через миллионов лет, нормальному археологу даст мысль, что у людей, которые это все оставили, даже если останется одна плита, была технологическая возможность это все сделать. Потом он делает химический анализ и видит, что она все-таки с клеем. Не выветривается все. Об этом, ну, как бы, есть же варианты, когда можно по тепловому излучению получить и дату, и время. То есть мы все равно что-то оставим, не переживайте.
1: Так, балкон, пожалуйста, балкон. Балкон справа огонек.
3: Если вы спросите кратко, еще успеет спросить левый сектор.
7: Да, здравствуйте, меня зовут Александра, спасибо за интересную лекцию. Такой вопрос, наверное, для широких масс. Археолог – это такой персонаж из литературы 20 века и кинематографа типа Индианы Джонса, который одержим каким-то одним артефактом или цивилизацией, которую он хочет найти, да, там, Александрийскую библиотеку. Сейчас ли вообще есть такие одержимые энтузиасты в археологии? Вообще, насколько это распространено, поиск какого-то вот конкретного артефакта, цивилизации, я не знаю. Спасибо.
0: Я не люблю образ Индианы Джонса. Он не археолог, он грабитель. Давайте называть вещи своими именами.
3: Но... Черный копатель, короче говоря.
0: Да, да, черный копатель. Но вы сами дали ответ на свой вопрос. Все археологи одержимы. Это факт. Потому что заниматься археологией и не быть одержимым этой наукой невозможно. И неинтересно искать конкретный артефакт. Есть иногда внутреннее желание найти какой-то объект, который в рамках какой-то культуры вызывает трепет. Ну вот для кого-то это предметы вооружения, там, для кого-то снаряжение коня и всадника, для третьего человека это кусок дерева, чтобы продатировать. Но все равно все эти археологи, все мы археологи, работаем в комплексе, потому что основная наша цель – это, наверное, приоткрыть завесу тайны над тем, что было. Потому что вы должны понимать, что вот археология работает с чем? Ну, представьте книгу. Взяли эту книгу, ее написала какая-то культура, она была полная, с обложкой. Потом вы ее за тысячелетия разорвали, потеряли обложку, какие-то пришли черные копатели металлодетекторами, повытаскивали оттуда предметы, соответственно, вырвали страницы оттуда, их туда уже не вошьешь. И приходит археолог, ему остаются вот эти вот фрагментики, он сидит, собирает этот пазл. Иногда он этот пазл собирает всю свою жизнь, чтобы рассказать вот сейчас его, даже, может быть, не современникам, а потомкам, то, что было от него 1000 лет назад. И вот поэтому они все по-своему одержимы и пытаются прочесть эту вот эту вот загадочную книгу человеческого бытия. А?
3: Ну как завернули, а? И тех, кто не успел задать вопрос, я утешу. Василий, он еще здесь, сейчас как раз будет перерыв, пока он не улетел на дроне. Значит, вы можете его хватать. Но прежде, Василий, вам нужно выбрать автора лучшего вопроса. Сейчас я перечислю. Значит, вопросы были такие. Об улетевших цивилизациях, об утонувших цивилизациях, о темах, интересных всем, о том, когда от современных объектов останется только пыль, и об одержимых археологах.
0: Я разрываюсь. Два нельзя? Один, да?
3: Книжка одна, Александра Панчина. Ее разорвать нельзя. Апофения Александра Панчина достанется.
0: Молодой человек, про улетевшие цивилизации не обижайтесь, но одержимые археологи, конечно, это вопрос.
3: Одержимые археологи получают книгу. Александра Панчина, вы получаете приз. Пингвинопитек «Джедай» тоже по-своему, от одержимого Павла Краснова. Это ваш портрет от Юлии Родиной.

0: о животных с Иваном Затевахиным.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях Александр Владиславович Агафонов, который известен как исследователь дельфинов, коммуникации дельфинов. Но вообще любой исследователь коммуникации животных должен как-то разбираться в том, что же такое вообще есть коммуникация животных, и не только животных. Ну, обывательским языком говоря, что такое язык? Вообще, чем язык животных отличается от языка человека? Очень сложно понять вообще различие, где та грань, когда кончается язык человека и начинается язык животных. Здравствуйте, Александр Владиславович.
2: Здравствуйте, Иван Игоревич.
1: Можно я вот свою мысль поясню и соло прекращаю? Дальше начинается диалог. Ну вот, последнее время, я вам пример просто накидаю. Ученые открыли существование развитой сигнальной системы у капуцинов, у мартышек, которые обозначают разных хищников в разных ситуациях. Для леопарда особый сигнал, для орла другой. В зависимости от обстоятельств, причем где они, на равнине или там в кустах, они подают разные сигналы. У многих птиц достаточно сложная сигнальная система, которая вот адекватна, так сказать, вызовам, которые им предъявляет природа. Ну, я уже не говорю о том, что попугаи заимствуют человеческую речь, но это, наверное, уже что-то другое. Итак, вот повторяю вопрос, а где граница?
2: Ну, тему затронули интересную, действительно, она такая всеобъемлющая и необъятная, про это можно рассуждать бесконечно, и необходимо, так сказать, привлекать систему терминов, так сказать, аппарат из разных дисциплин, естественно. То есть здесь у нас и, если мы о животных говорим, и зоология, но в то же время и биология, и лингвистика, вот. То есть что такое система коммуникации? Ну, так сказать, немножечко лирическое отступление, но я, поскольку занимаюсь коммуникацией дельфинов, а про них уже вот много десятков лет говорят, что, возможно, у них есть вот такая система коммуникации, уровня, соответствующая языку человека.
1: Это же предположение.
2: Это предположение.
1: Ни на чем не основано, кроме как на том, что мы вообще не понимаем, что они там свистят себе, кричат издают стоны, как белухи.
2: Поэтому мы должны хотя бы, так сказать, в общих чертах представить, что вообще имеется в виду вот под коммуникативными системами у животных и человека. Ну, потому что, как известно, вообще в сказках люди спокойно с животными беседуют, друг друга понимают и на достаточно сложные темы могут разговаривать.
1: Ну, не будем тут сказки вспоминать. Я со своей собакой разговариваю, она меня понимает.
2: Да, только сказать не
1: могу. Да, и передает определенным образом, там, мимикой, ушами, выражением глаз и морды, передает некие сигналы. И я понимаю то, что она хочет. Вот у нас между нами двумя установился какой-то язык, который и сигналы какие-то вот визуальные в себя включает, и акустические с моей стороны, да и с его стороны акустические сигналы тоже. Ну, чем это не язык?
2: Ну, язык, конечно, да.
1: Лингвисты вас не побьют, Александр?
2: Ну, лингвисты не побьют, потому что, вообще говоря, ну, биологи, они все-таки используют термин «язык животных», но обычно пишут в кавычках, ну, и как некоторую все-таки метафору, то есть подчеркивают, что это не человеческий язык. Поэтому я говорю, надо как бы понять вообще вот в широком смысле, что такое есть коммуникация, коммуникативная система, язык, средство общения. Ну, вообще, коммуникация в широком понятии, но это передача какой-то информации от одного субъекта к другому. В этом смысле система коммуникации существует у животных, причем не только звуковые, но вот звуковыми, то есть акустическими системами занимается такая молодая наука биоакустика. Она имеет дело только вот со звуковыми сигналами.
1: Которые... Но нам она с вами кажется молодой, а там тем, кто помоложе,
2: нет, ну, я понятно, да,
1: глядя на нас, она кажется уже
2: древней. Нет, она вот в середине 20 века где-то как-то уже была, ну, тоже лет 60, наверное, уже. Но есть еще и не акустические системы общения. Вот у разных видов животных там может быть, допустим, язык поз, вполне такой вот устоявшийся уже термин. Язык запахов. Муравьи, например, как-то вот общаются
1: с хемокоммуникацией,
2: да. Ну, язык поста мы еще можем понять, если они так более-менее жестко привязаны к каким-то поведенческим аспектам. Но, конечно, вот химический язык муравьев, да, это уже для нас что-то такое очень непонятное в силу того, что у нас этого нет.
1: Мне кажется, Жанна Ильинична Резникова понимает уже.
2: Ну, естественно, если глубоко этим заниматься. Поэтому я говорю, в широком смысле это передача какой-то информации, необходимой для для нормальной жизнедеятельности. И поэтому коммуникация из определения подразумевает, что должно быть несколько субъектов от обмена информацией, потому что если принять, что животные ведут совершенно одиночный образ жизни, вроде им общаться-то ни к чему получается, наверное, таких случаев очень мало можно привести, потому что так или иначе, хотя бы, что все животные двуполые, и как-то спаривание у них происходит, а для этого так или иначе какое-то взаимодействие должно быть достигнуто. То есть оно какая-то коммуникация должна происходить. Но особенно в советской марксистской школе, я же учился на факультете психологии Московского университета в свое время, и мне как-то всегда казалось странным, что вообще говоря, в нашей науке той, про происхождение человека всегда был, естественно, эволюционный подход, то есть в соответствии с теорией эволюции, за основу которой были заложены Дарвином, потом эта сама теория развивалась. Но, во всяком случае, как человек действительно произошел от животного мира, у него, как сейчас говорят, не от обезьян, а от общего предка с современными обезьянами.
1: С современными, человекообразными,
2: скажем. Да. То есть он...
1: Конкретно обезьян.
2: Да, эволюционно он связан с животным миром, и дальше можно там находить общих предков до уровня бактерий. Сейчас самый первый организм, предок всех ныне живущих, это аббревиатура какая-то есть.
1: Я говорю, извини, что эволюция — это дерево такое, на котором растут множество побегов, от ствола отделяются, причем некоторые побеги, они отделились раньше, но они современны тем побегам, которые появились позже. Так же, как мы живем со своими дедушками, а дедья у нас порой моложе, чем мы сами,
2: вполне
1: такое бывает, поэтому...
2: Но это мы уже опять-таки немножко в сторону уходим, но в принципе...
1: Я же биолог, я же не могу.
2: Но человек одна из этих ветвей, которая сохранилась, и человек, опять-таки, с точки зрения человека, наверное, с точки зрения инопланетян, если такие все-таки где-то обитают, он интересен именно с уровнем развития психики, соответственно, сложностью взаимоотношения с миром, и в том числе системой коммуникации, которая называется человеческий язык.
1: То есть ты хочешь сказать, что язык не... появился разом, хоп, на пустом месте, а он как-то эволюционировал из какой-то предречи.
2: Естественно, речи, мы подходим к тому, что он как-то должен быть эволюционирован, потому что, я говорю, мне опять-таки возвращаюсь, я уже сказал, что мне как-то странным казался этот советский подход в рамках марксистского вообще представления о человеке, о животных. Считалось, что вообще говоря, сознание человека какой-то непреодолимой пропастью отделяется от системы психики животных.
1: Или
2: барьер.
1: Сейчас считается, что нет такого.
2: Это как-то странно. С одной стороны, я говорю, признавался эволюционное происхождение человека, а с другой стороны, какой-то возникший барьер, в том числе и система коммуникации. В частности, например, Конрад Лоренц, который сначала был очень популярен в Советском Союзе, когда он эти книги о поведении животных стал выпускать, а потом он стал заниматься агрессивностью.
1: Агрессией.
2: Да, агрессией, корнями, опять-таки, связью животных. Это как-то уже нашей идеологии не понравилось, ее как-то меньше стало. Не то, чтобы совсем запретили, но, в общем, как-то меньше его стали тогда печатать. Но он-то как раз исходил из эволюционного подхода, что, естественно, для вообще понимания места человека в животном мире и взаимосвязи.
1: Очень правильно, да? Что ж, давайте продолжим этот наш разговор после сообщения нашего архивариуса.
0: О животных.
3: Известно ли вам, что когда орангутаны издают звуки, предупреждающие о приближающейся опасности, они меняют свой голос с помощью листьев? Скрученные листья, возможно, самый простой из музыкальных инструментов, а использующие их орангутаны могут считаться гениями дикой природы. Ведь кроме человека и этих человекообразных обезьян, ни одно животное пока не было замечено в манипуляциях звуком с помощью подручных средств. С помощью листьев обезьяны изменяют свой голос, чтобы обмануть врагов, леопардов и тигров. Ученые записали и исследовали более 800 криков тревоги 9 орангутанов. Обычно они издают их губами, иногда помогая себе руками, но в определенных условиях в ход идут также листья.
1: Итак, дорогие радиослушатели, в эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях Александр Владиславович Агафонов. Мы говорим с ним о том, что такое вообще язык и чем язык человека принципиально, кардинально может отличаться от языка животных, и есть ли граница какая-то между ними. И я как биолог, Александр Владиславович как психолингвист, воспитанный в марксистско-ленинской диалектике, он справедливо, на мой взгляд, считает, что язык — это система, которая эволюционировала откуда-то, из каких-то корней, да, из праязыка, предшественника языка, из какой-то системы сигналов. Вот, Александр Владиславович, вот была даже теория такая, что вообще сама система коммуникации, необходимость обмениваться информацией, она проистекла из такого механизма у приматов, как груминг. Ну, то есть, вот, как бы степень контактности у приматов, у высших, да, в том числе, она определяется, как часто они друг друга вот осматривают, там, скусывают друг у друга блох, разглядывают шерстинки. И вот язык вообще, если вот отвлечься, да, от того, что он продуцируется иным образом, и он механически, за исключением звуковых волн в барабанную перепонку, да, он никак на человеке не сказывается механически, да, то есть я вас не щиплю, там, не расправляю волосинки, только колеблю вашу барабанную перепонку. Так вот этот язык, вот этот механизм общения, он возник как раз из груминга.
2: Ну, вообще про происхождение человеческого языка, по-моему, не меньше 150 разных теорий существует, поскольку тогда никто не жил, да, ну, апологеты их, естественно, выдвигают аргументы и доказывают правильность своего представления.
1: То есть вот они вот так вот гукали, мычали друг другу что-то, сигналами обменивались, пока занимались грумингом. Да. Из этого возник язык. Вот о чем эта теория,
2: ну,
1: да?
2: Ну, может быть и так. Нет, но...
1: То есть им нужно было общаться, им нужно было как-то что-то друг другу вот обязательно.
2: Ну, еще одна из распространенных теорий – звукоподражательное возникновение языка. То есть вообще весь мир, так сказать, вокруг человека издает звуки, там и животное издает, ну, и в то же время там и шум воды, и вой ветра, там, и камни падают. Ну и вот человек стал пытаться изобразить и тем самым обозначить вот эти предметы.
1: Да, ну вот я еще раз подчеркну, может быть, я никак не могу выразить свою мысль, но вот этот вот груминг, он как бы фундаментальная причина желания что-то рассказать, желания.
2: Да.
1: Вот о чем речь, что не из этих жестов возник язык, а именно из желания общаться. Вот это фундамент. А уж какие звуки там они придумали для общения, это другое дело.
2: Кстати, вот опять...
1: Так или нет? У дельфинов-то нет груминга, значит, нет, у них не может быть языка.
2: Но...
1: А у муравьев есть контакт, значит, у них может быть язык. Наверное, неправильно.
2: У муравьев, наверное, груминга тоже нельзя
1: сказать. Нет груминга, но зато есть постоянные касания контакта.
2: Этими своими антеннами. Не, одно время, опять-таки, немножко уклоняюсь, но вот тоже в 50-е годы, значит, писали, что, может быть, насекомые вообще с помощью радиосвязи между собой общаются.
1: Порой скрещенных антенн.
2: И это у них именно вот излучатели радиосигналов. Ну, по-моему, ничего не нашли в результате.
1: Нет, не нашли.
2: Идея была, ну, в принципе, почему нет?
1: А зачем им усы,
2: да, с другой стороны? Да, зачем, действительно, такие сложные. Но что касается все-таки человеческого языка, вот правильно ты подходишь, значит, во-первых, должна быть потребность в общении, чтобы для решения какой-то задачи. И опять-таки вот ссылаясь на классиков марксизма, вот тот же Энгельс, у него замечательная книга есть.
1: Диалектика природы.
2: Гениальная, согласен. Ну, хотя говорят, что это уже в советское время сложили из его каких-то статей, но неважно, как бы писал-то он изначально сам. И у него там как раз вот есть
1: про
2: очень много...
1: Про попугая ты хочешь сказать?
2: Вообще про возникновение человеческого языка, и в частности про попугая. Как он мог это 150 лет назад нащупать? Вот то, что в экспериментах было показано буквально вот только в 70-е
1: да,
2: годы
1: точно, совершенно точно.
2: 20 века. То есть он писал... Ну, попугай, конечно, может повторять там свое имя из любви к произнесению звука, но я заточен цитатка, естественно, не гарантирую, но говорит, вы его научите бранным словам, так, чтобы он понял, что они означают, и он у вас начнет ругаться, как берлинская торговка с рынка.
1: Очень к месту.
2: Да. Ну и вот потом, когда уже вот стали с попугаями проводить эксперименты, оказалось, что таки да, они используют это вполне осмысленно.
1: Причем тогда это был пример, что да, мы же творчески подходим к изучению марксистско-ленинской диалектики. Вот видите, даже Энгельс ошибался, но оказалось, что он не ошибался.
2: Оказалось, что не ошибался. Ну и в частности, вот он, рассматривая вопрос происхождения языка, он говорит, что он должен быть потребность. То есть действительно должен быть какой-то такой социум, где, значит, члены социума, ну, либо какую-то совместную деятельность выполняет, либо, значит, тот же самый груминг, это тоже, значит, взаимодействие, взаимоотношения между собой. Ну, вообще говоря, вот человеческий язык действительно по сравнению с известными нам коммуникацией животных все-таки представляет собой гораздо более сложную систему, и это связано с тем, что она основана на знаке. То есть вот человеческие слова, это вот в философском таком теоретическом смысле являются знаками. А что такое знак? Ну, естественно, тоже вот у таких сложных понятий есть миллионы формулировок. Ну, опять-таки, если пытаться на пальцах объяснить, ну, считается, что знак – это некоторый материальный предмет, который в сознании его носителя, то есть в данном случае человека, поскольку мы других как бы носителей такого сложного языка пока не знаем, он связан с другим предметом и таким образом может его замещать. Ну, вот как ни странно, деньги тоже являются знаком. То есть вот эта вот бумажка, на которой написано
1: ну, знак, там, конечно.
2: 100 рублей или $100, там, она обозначает вот экономические взаимоотношения.
1: Ну, на них же
2: каких-то стоимости.
1: Извини, да. Написано мелким шрифтом, что она обеспечивается золотым запасом.
2: Да, да. Но значит, в принципе, сам по себе бумажка. Он ничего не значит. Да. Вот, может не быть. Но он как бы представляет собой...
1: Бумажка означает, да. Что за ней стоит 100 там, рублей в золотом эквиваленте. Наоборот, да?
2: Да, да.
1: Ему эквивалент на сколько там золота.
2: Вот. Ну, и аналогично... 0
1: миллиграмм.
2: Аналогично этому слова человеческого языка, которые представляют собой материальный предмет, но значит, что это вот колебание воздуха. Хотя говорят, вот колебание воздуха. На самом деле, действительно, вот звуковая волна определенной частоты, определенной длительности, которая связана с каким-то предметом. Ну и, как говорят, сама по себе форма знака не важна, поскольку она именно через сознание носителя знаковые функции приобретает. Ну, как приводит пример, допустим, вот есть предмет «стол», там по-английски он «table» называется, по-немецки «тыш», по-французски не знаю как.
1: По-русски «стол».
2: Вот, по-русски «стол». То есть некоторое вот сочетание звуковых волн. И для носителя данного языка он связан вполне конкретным предметом. Но мало того, что он с предметом, он одновременно и способствует некоторому абстрагированию. То есть слово «стол» обозначает не только вот конкретный стол, на котором мы сидим, но и некоторое понятие. Стол может быть круглый, квадратный, там на одной ножке, на трех ножках, на четырех. Вот все это получается стол. То есть вот использование знака, оно способствует абстрагированию представлений о мире и тем самым способствует сложности мышления. То есть тоже вот наука психологии этим давно уже довольно занимается, взаимоотношению речи, мышления, что первично, что вторично. И вот получается, что у человека так называемое речевое мышление. То есть оно базируется именно на словах языка, но это не значит, что мы, вот, как говорят, вот, если бы телепатия, то значит человек может почитать мысли другого человека. На самом деле эти вот мысли его настолько сжаты там и непонятны, что вряд ли, даже если бы вот была телепатия, но это не то, что человек внутренне все это проговаривает. Но тем не менее, вот в процессе мышления он использует определенные вот эти понятия.
1: Ну, а мы не образами мыслим вот вообще?
2: Ну, отчасти образами, конечно. Но в основном самое сложное мышление, оно считается на речевой базе.
1: Да, каждому образу присвоено какое-то, да, значение.
2: Да.
1: Правильно?
2: Да, да.
1: То есть мы теперь вплотную подходим, с чего могла начаться речь, да, у
2: да.
1: человека?
2: Ну, тема безбрежная, и мы уже даже как-то и от животных-то несколько уклонились, но, правда, поскольку человек тоже, же... да, часть животного мира, то...
1: Как в том анекдоте, ну, нет? Ты прям как животное, понимаешь, он человек-животное.
2: Ну, конечно, с биологической точки зрения, да.
1: Просто в рамках некого культурного прогресса человек загнал себя в определенные культурные рамки, но биологических потребностей он при этом не лишился, таких же мотиваций, как у животных, он не лишился, потребностей не лишился, ну, в общем, о чем мы говорим.
2: Ну, вот опять-таки в традициях советской психологии, ну в более широком смысле марксистской философии и психологии, происхождение языка связывалось с изготовлением орудий. То есть для того, чтобы действительно сделать какой-то инструмент, уже должно быть несколько такое абстрактное мышление, которое представляет, значит, что, собственно, нужно сделать с этим инструментом, и тогда какой должен произойти инструмент. То есть тут я говорю, тут мышление и речь, они взаимосвязаны. И потом уже инструмент может являться знаком чего-то, то есть, допустим, вот вождь показывает каменный топор,
1: да.
2: И это является, значит, побуждением пойти там, допустим, мамонта забить.
1: Ну вот мне в этой связи непонятно. Вот есть сложные языки, где есть не просто там произнесение каких-то слогов, звуков, там, я не знаю, фонем. Я сейчас на незнакомую с территорией абсолютно пускаюсь. Ну я вот просто как обыватель в данном случае рассуждаю с высшим образованием. Значит, есть какие-то звуки, но при этом, как принято у других народов, скажем, произносить их, да, фонемы, слоги и так далее, да, но есть у некоторых, кроме этого, еще и какие-то цоканья, прищелкивание, присвистывание, значит, что же получается, что они умнее, чем все остальные,
2: нет,
1: раз у них
2: вовсе,
1: такой сложный...
2: Вовсе не означает, это просто уже развитие самой языковой системы происходит. То есть изначально, я говорю, язык, ну, надо полагать, что он был какой-то примитивный. То есть, допустим, вот...
1: Но если он связан с мышлением.
2: Связывался с... А оно вот происходит вот взаиморазвитие языка и мышления. То есть развивается язык, развивается, соответственно, и мышление.
1: Ну, чем сложнее язык, тем умнее человек, что ли?
2: Нет, это просто...
1: Мыслит? Глубже.
2: Ну, это, я говорю, это в качестве такого несколько грубого примера, но можно писать, допустим, алфавитом, можно писать иероглифами, как китайцы. Но это не значит, что как-то сам язык какой-то сложнее или проще, потому что считается, что, в принципе, с любого на любой язык человеческий можно мысль перевести вполне точно и адекватно. И, скажем, китайцам, наверное, наша письменность кажется примитивной, потому что 30 иероглифов, только какие длинные их последовательности надо запоминать, чтобы вот писать латинским или русским алфавитом. Так что это все это
1: просто уже форма. На самом деле у них иероглифы тоже, да, там обозначает женщина, там много женщин, это уже другое понятие.
2: Да, да. Не, ну это как вот любая система, она сформировалась, она начинает развиваться, усложняться, но это о сложности мышления ничего не говорит, потому что это проводились уже много таких экспериментов, вот насколько влияет структура языка на мышление. Ну, в общем, считается, что у всех современных людей уровень развития мышления одинаковый, вот, а то, на каких языках они разговаривают, не такое уж имеет значение. Теперь, значит, мы вернем все-таки к системе коммуникации животных. Ну, надо признать все-таки, что человеческий язык действительно сложнее по устройству. То есть это называется так называемая открытая коммуникативная система или открытого типа. То есть с помощью языка можно передать любое понятие, любое взаимоотношение между предметами и даже о самом языке рассуждать, как мы, собственно, сейчас и делаем. А что касается систем коммуникации животных, ну, в общем, они считаются все-таки достаточно ситуативные. То есть они могут обозначать, скажем, вот есть индивидуально-опознавательные сигналы.
1: Да.
2: Но они сообщают о том, что вот здесь вот присутствует такая вот особь, и она о себе заявляет. Обычно это используется, да, в брачном поведении, в каком-то территориальном, в агрессивном. То есть, значит, присутствует здесь какой-нибудь, ну, либо там олень, или даже тот же соловей, вот соловьиная песня, это, в общем, тоже это такого же рода сигнал.
1: Конечно.
2: То есть она указывает, что уже вот участок занят, что здесь вот присутствует такой прекрасный самец, вот, и поэтому самки его должны выбрать. А если кто-нибудь сунется сюда, то может получить. Вот. Ну, вот примерно вот так вот. Но, правда, опять-таки, действительно, все-таки мы вот подходим к тому, что, ну, не может сложная коммуникативная система не иметь каких-то корней вот у своих предшественников. А действительно, вот в последнее время обнаружилось, что, скажем, вот у многих видов обезьян, допустим, обозначаются различные типы опасности разными сигналами. Там орел, змея.
1: Мы с этого начали.
2: Вот. Значит, уже это заложено. Опять-таки, поскольку многие обезьяны вполне осваивают орудийную деятельность, то есть они могут, ну, и палкой банан достать, вот как в анекдоте, вот, или в экспериментах Павлова.
1: Не такой, Павлова, ну, Ладыгин и кот.
2: Ну, еще Кёллер там.
1: Кёллер, да.
2: Ну, неважно, в общем, они действительно
1: способны, на святой
2: способны решать достаточно сложные задачи именно с использованием орудийной деятельности. А если так, то у них тогда, опять-таки, вот исходя из марксистских представлений, значит, у них есть предпосылки для формирования знаковой системы, если они могут вот какие-то такие вот штуки делать. Ну и с обезьянами как раз очень много привнесли вот эти эксперименты, когда их стали обучать, ну, языку глухонемых, потом была система каких-то компьютерных значков там. То есть, ну, обезьяны не могут освоить сложных звуков человеческого языка в силу того, что у них гортань не устроена.
1: Не так, как надо.
2: Вот. Потому что пробовали когда-то орангутанг и шимпанзе просто человеческим словам, ну, обучать. Ну, они там самые примитивные звуки могли издавать. Вот. А когда им дали вот этот аппарат. Ну, вроде бы получилось, что они его осваивают.
1: Они на вдохе просто произносят.
2: Где-то вот звучит. До уровня трехлетнего ребенка. То есть, получается, в потенции...
1: Да, нет, ну, там больше, чем трехлетний. Ведь этот Канзи знаменитый, он вообще сложные вещи.
2: Бывает, как везде, гениальные какие-то представители, да. Так же, как вот этот вот попугай-то, вот и самый...
1: Пиперберг,
2: да.
1: Который знаменитый.
2: Вот. Ну, в общем, получается, что, опять-таки, вот в потенции, в психике заложено гораздо больше, чем это требуется для реализации в жизни. И поэтому, если, так сказать, соответствующий подход найти, то можно эти способности развивать. Ну и, соответственно, значит, получается, это примерно вот было показано, как вообще вот язык человека может произойти, может развиваться, потому что вроде бы они даже, эти шимпанзе, на которых это проводилось, они уже дальше стали конструировать как бы из двух сигналов, ну, да, создавать, да, сложные, как для объяснения какого-то сложного понятия.
1: Ну, горилла Коко знаменитый, да, который тоже что-то там вот обозначал.
2: Вот. Ну, человеком, конечно, они не стали, все-таки тут имеет значение размер мозга и его сложность. Все-таки, я говорю, до какого-то уровня они могли, так сказать, подтянуться, но полноценную человеческую психику, конечно, от них...
1: Ну, хорошо, у дельфинов больше извилин, чем у нас, и мозг больше.
2: Да.
1: Могут они говорить?
2: Ну, получается,
1: тут что он глубоко могут... вздохнул,
2: да, протяжно. Да, но это, я думаю, это отдельная тема, которая, может быть, для следующего раза как-нибудь у нас пойдет. Да.
1: Ну, если про коротко.
2: Дельфинов отдельно. Во всяком случае, есть материальные носители, то есть есть система сигналов, на которых могла бы у них существовать сложная коммуникативная система, но, как говорили наши учителя, интересно, знают ли об этом сами дельфины.
1: Понятно. Ну что ж, дорогие друзья, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Мы совершенно неожиданно о животных-то мало говорили, а больше говорили о языке. Ну, я думаю, что придет время, мы попробуем поговорить конкретно, какие животные ближе всего подошли к человеку в этом отношении. У меня в гостях был Александр Владиславович Агафонов, кандидат биологических наук, исследователь коммуникации дельфинов. Спасибо за внимание, спасибо, Александр Владиславович. До свидания, слушайте нас на Радио России.
0: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу? Из повести Николая Васильевича Гоголя «Тарас Бульба».
1: Всем привет, это проект «Деконструкция», и сегодня мы обсуждаем фильм Владимира Бортко «Тарас Бульба», и у нас в гостях историк Клим Жуков. Привет, Клим.
2: Привет, Кристина. Опять замечательно выглядишь.
0: В 2009 году на экраны вышла экранизация одноименной повести Николая Васильевича Гоголя «Тарас Бульба». Снял картину известный советский и российский режиссер Владимир Бортко. События фильма происходят в середине 16 века. Великое Польское королевство вступило в золотую пору расцвета своего могущества. Огнем и мечом польская шляхта покоряет украинскую землю, повсюду насаждая свои порядки. Земли захватывались вместе с людьми, вольных крестьян прикрепляли к земле. В низовья Днепра стекались все, кто не желал ходить в польских холопах. Очень скоро Запорожье стало центром казацкой вольницы и головной болью Великой империи. Вчерашние рабы, разбойники, становились здесь хозяевами судьбы всего своего народа. Было у старого казака Бульбы два сына. Гордость отца и запорожского казачества, младший Андрей и старший Остап. В боях под стенами Дубны не было их лучше. Но один предпочел выбрать себе другую судьбу. Отречься от отца, брата и родины ради прекрасной польской панночки. Другой остался добрым казаком, но был схвачен поляками и публично казнен. Не осталось больше сыновей у старого Тараса. Осталось только одно желание – отомстить.
1: По поводу фильма сразу хочу сказать. Для меня, как для обывателя-зрителя, немножко странно выглядят сцены некоторые, которые сняты. Например, сцены, когда один из наших героев лезет на дерево и случайно видит там актрису полуголую, сначала полуголую, потом с обнаженной грудью, в нее влюбляется. Как он туда попал, непонятно, они вроде в крепости находятся. А тут он, сначала мы видим крепость недоступную, куда они не могли попасть, потом мы видим актера, который по сюжету фильма, по непонятным причинам, как-то он попал в это, на это дерево, сразу страстно смотрит на эту актрису, как будто он изначально ее знал, был в нее влюблен, ее тут разыскал и хочет ее безумно. И там много таких странных моментов, которые я не понимаю совсем по режиссуре.
2: Это большие проблемы монтажа и, видимо, раскадровки, как я это вижу. То есть сначала сняли крепость, потом такие, ну, в крепости же может быть некое дерево, но в самом деле почему бы нет. А с дерева все-таки дальше видно, чем с просто земли, со своих двоих. А значит, он мог посмотреть несколько дальше, а там голая тетя, почему нет? Ну вот крепость, вот голая тетя, так все время бывает.
1: Нет, слушай, ну даже в начале фильма он ее ни разу не видел. Я про фильм именно говорю, не про саму
2: фильм. Не про повесть.
1: Да. Не пропасть, он ее вообще не видел ни разу, и какого-то хрена, когда все спят, он залезает на дерево в поисках этой полуголой женщины и смотрит на нее с таким воодушевлением, как будто он в нее влюблен уже несколько лет.
2: Это условности некие. Понимаешь, это большой, даже не знаю, минус, можно это назвать. Ну, давай скажем так, да, на мой взгляд, это большой минус данного кинополотна, который обусловлен режиссерской манерой уважаемого Владимира Бортко, который создал очень серьезный фильм «Собачье сердце», используя ровно те же самые приемы, которые он использовал в фильме «Тарас Бульба» на примерно 100%. Первое, мы видим постоянно неподвижную камеру. То есть, что бы ни происходило, там какая-то сцена конного сражения, солдаты идут на прорыв, или актер Петренко лезет на дерево посмотреть голую тетю, или, я не знаю, пытают актера Вдовиченкова, все что угодно, такое впечатление, что по разнарядке в качестве оператора взяли слепо-глухонемого паралитика. То есть камеру прикрутили вот так просто анкерными болтами, чтобы она ни в коем случае ни вправо, ни влево не смотрела и не дергалась. И это отлично сработало в «Собачьем сердце», потому что «Собачье сердце» На 99% снято в помещении, причем в небольшом. То есть это чисто камерная история на несколько актеров. Где в основном, ну, основной смысл в диалогах. Основной смысл. И тут как бы эта неподвижная камера, она плюс еще и на некий винтаж работает, потому что все-таки, как ты помнишь, может быть, «Собачье сердце», оно же все снято в таком черно-белом, с сепией, как будто это съемки вот тех самых 20-х годов

фотографий від можа до можа, от Балтики до Чорного моря. Потому что они претендовали по-прежнему, только уже как слитная единая сила. Это доминанта в Восточной Европе вообще-то, которая была заметно сильнее, чем Русь. В смысле человеческого потенциала, экономики, просто тупо богатства и количества населения. Они были больше, сильнее и богаче. Конечно, не принципиально, но серьезная угроза. И они постоянно претендовали на часть земель, там, наподобие Смоленска, Полоцка, и еще мы чего-нибудь забрать тоже. Ну, а мы, наоборот, сопротивлялись. Нам тоже хотелось что-нибудь забрать себе со страшной силой. И тут у нас раз, и смутное время. В Перу извергается вулкан Вайна Путина, и тут добрался. Наступает вулканическая зима на всем северном полушарии, там и не только. Несколько неурожайных лет Бориса Годунова начинают щемить. Появляется самозванец, откуда ни возьмись. Такой задал им танец, что умер царь Борис. И на Бориса место, взобравшись сей нахал, от радости с невестой ногами заболтал. А дальше важно в этом стихотворении Алексея Константиновича Толстого, которое называется «История государства российского» от Гостомысла до Тимашева, про самозванца. «Хоть был он парень бравый и даже не дурак, но под его державой стал бунтовать поляк. А то нам не по сердцу, и вот однажды в ночь мы задали им перцу и всех прогнали прочь». Ну а дальше вернулись поляки, казаков привели. Пошел сумбур и драки, поляки и казаки, казаки и поляки. Нас паки бьют и паки, мы ж без царя как раки, горюем на мели. Прямые были страсти, порядку ж не на грош. Известно, что без власти далеко не уйдешь. Ну и так далее. То есть это смутное время, где польско-литовское государство приняло самое горячее участие, чтобы у восточного соседа, то есть у России, все закончилось максимально плохо. Были проекты, что у нас будет вообще-то в Москве сидеть польский королевич Владислав. К этому прям очень многое шло. Ну, этот проект в первую очередь блокированный поляками не прошел. Поляки не захотели своего короля в Москве, потому что им одной Литвы хватало в качестве унии. Ну, вот так вот. Большая проблема. А вот разгромить и максимальное количество земель отжать, да, хотелось. И более того, смогли, потому что смутное время, конечно, мы из него вышли. Прямые были страсти, порядка не на грош. Известно, что без власти далеко не уйдешь. Чтоб трон поправить царский и вновь царя избрать, тот Минин и Пожарский скорее собрали рать. И выгнала их сила поляков снова вон. Земля же Михаила взвела на русский трон. Свершилось это летом, а был ли уговор? История об этом молчит до этих пор. Ну, имеется в виду тот самый Земский собор, когда сын патриарха Филарета в миру Федора Михаила Федоровича Романов стал царем. Вот, все у нас все поправилось. Мы огромные земли на севере вынуждены были отдать шведам, многое уступить полякам, но мы выжили. И как государство сохранились. Ну, а при Михаиле вот прямо мы входим во время, где мог бы теоретически участвовать Тарас Бульба. Хронологически. У нас что происходит? 1632 год, начинается Смоленская война за возвращение Смоленска, которое мы утратили в ходе смутного времени, обратно себе. И мы эту Смоленскую войну проигрываем, что ужасно. Потратив огромные деньги, мы Смоленск взять не смогли. И более того, очень серьезные потери понесли во время оперирования на театре военных действий вокруг Смоленска. А вот в это время, одновременно же, там, в Сичи, на территории той самой нашей юго-западной Украины, ну, Украина, как переводится, окраина, у нас была Брянская Украина, Псковская Украина, Сибирская Украина, и вот та Украина, которая теперь под этим названием как страна имеет место. Вот там у нас были казаки. Казаки были далеко не только там, например, на Дону знаменитые казаки имели место быть вполне себе. Примерно с того же времени, с конца 15 века они фиксируются. Ну и там, в диком поле, где когда-то господствовали татары, там тоже жили специальные люди. Что такое казак? Это тюркское слово, которое обозначает вольный. То есть это человек, который не платит налогов в первую очередь. Туда, на Днепр, за пороги Днепра бежали люди. От чего они бежали? Они бежали от поборов, которыми их облагали, с одной стороны, российские власти, потому что мы тут как бы налоги собираем, а это никому не нравится. С другой стороны, польско-литовские власти, например, туда бежали крестьяне крепостные, потому что у поляков в Речи Посполитой было просто зверское крепостное право, нам с нашим зверским крепостным правом в это время было до них очень сильно далеко. Там положение русского крестьянина, в первую очередь русского крестьянина, вот на тех землях Рюриковичей, старых землях,

0: землях, которые оказались в составе Литвы и Польши, им жилось очень несладко, потому что, во-первых, они крестьяне, их в принципе обдирать надо. Ну, так положено. Это феодализм, правильно? Феодализм, счастье, помолись. А во-вторых, они православные.
1: То есть они еще... них когда крепостное право отменили?
0: У них крепостное право отменили, когда они уже находились в составе Российской империи. Короче говоря, бежали куда? Почему вниз Днепра, в низовские земли? Потому что за порогами их сложно достать. Они сейчас отсутствуют, потому что там наши советские плотины все эти пороги затопили. А тогда это было очень серьезное препятствие, где корабли приходилось перетаскивать волоком. И поэтому от воздействия, регулярного воздействия властей, эти люди были во многом ограничены. И они там жили своим умом. Занимались сельским хозяйством, там замечательная земля. И самое главное, что все доставалось им. Ни с кем не нужно было делиться. Они все то, что вырастили, оставляли себе.
1: Сейчас ты мне об этом сказал. То есть, получается, власти никак до них не могли добраться.
0: Да, это дикое поле. Дикое поле, потому что там постоянная угроза. Там татары кочуют, там из Крыма нагайцы кочуют. Из Крыма может какая-нибудь орда выйти. Это спорные земли, которые не принадлежат никому. И власти, конечно, хотели бы как-то их прибрать к рукам. Да никак, до поры до времени, конечно, это важно. Я говорю о становлении казачества в конце 15-16 веках. Ловили рыбу. Днепр поставлял в то время бесконечных благородных осетровых вместе с их икрой, которая стоит то почти на вес серебра, и бобров ловили. Вот то, чем они занимались, и да, жили очень беспокойно, потому что, как я говорю, налогов на себя никто не берет, но тебя в любой момент могут зарезать. И там, как на ковбойском фронтире, прославленном вестернами, был такой наш истерн бесконечный. Когда вот эти вот боброловые и икроеды были вынуждены самоорганизовываться, чтобы просто себя защитить. Поэтому они делали то, что мы сейчас хорошо знаем, под именем сечь. То есть засека. А слово сечь. Ну, сечь, рубить, то есть. Засека, то есть частоколы, крепостцы, в которых они жили кошами. То есть обществами, товариществами. Где они выбирали... демократически, при помощи институтов военной демократии, главу, который будет просто руководить данным контингентом людей. Ну, чтобы было к кому обратиться с какой-то обидой, какие-то проблемы решить. Ну, какая-то власть нужна, правильно? Называли их просто кошевые атаманы. То есть атаман Коша. Вот так сложилось. Это такая... протогосударственная полуреспублика, но по факту это просто военная демократия какая-то на уровне самоорганизации, очень похожая, кстати, предельно похожая на то, что примерно в то же время сложилось на Карибах у пиратов. Очень похоже, такие сухопутные пираты были. Их делалось все больше, и они прям заселили очень серьезную территорию, а тут-то уже, понимаете, уже не просто так. Это мы сейчас подходим к концу 16 века, уже и Польша совсем другая, и Польша уже в одной унии с Литвой, это мощное государство, которое начинает прибирать земли той самой Украины себе. И они оказываются в постоянном контакте с этими самыми казаками, и тут встает вопрос, то есть казаки, ну, в своем уме воевать с этой громадой, да никогда. Потому что они оказываются в крайне двусмысленном положении. Они находятся, да, вроде как на полуничейной земле, но с одной стороны Турция, это вообще-то тоже, если что, враг смертельный. С другой стороны, огромная Речь Посполитая, тоже не подарок, если с ними бодаться по-серьезному. И что делать? И казаки начинают постепенно интегрироваться в, пытаться интегрироваться в систему польско-литовских отношений. Как люди, несомненно, способные к воинскому ремеслу, потому что они этим воинским ремеслом тупо живут, они от него зависят. То есть казак – это военный человек. Кроме казаков, тут нужно подчеркнуть, жили там не только казаки. И казаки бывали очень сильно разные. В смысле социального статуса, организации, они дистанцировались друг от друга иногда очень сильно. И основная масса населения были просто крестьяне, которые поселились на той самой Украине, потому что там хорошая земля.
1: То есть, сейчас я замечу, это в фильме точно не показано, о чем ты сейчас говоришь.
0: Это не могло быть, это и у Гоголя не показано. Это сказано буквально двумя мазками, что вот только там в 16 веке мог такой характер родиться, когда такие испытания чудовищные выпали. Ну, правда, испытания чудовищные, потому что поляки, с одной стороны, казаки заинтересованы в каком-то сильном соседе, на которого можно, если что, опереться. Например, против турок. Кстати, многие казаки смотрели в сторону Турции, может быть, на Турцию опереться. Но там все-таки мусульмане, а казаки по преимуществу были православные. Кстати, из Турции были настоящие турецкие казаки, которые жили там же, в тех же землях и оставались мусульманами. Когда мы говорим, что они все православные, нет, не все, подавляющее большинство. Конечно, они были православные. В подавляющем большинстве. Ну и что? И ну, христиане к христианам, значит. То есть куда? В сторону Речи Посполитой. Причем...
1: Сейчас, смотри, извини, а примерно какое количество было мусульман-казаков?
0: Невозможно сказать. И они же переписи
1: потому что проводили. Это настолько это редкая вообще история. Я даже про такое не слышал.
0: Она не афишируется практически, потому что их было в самом деле немного. Но были. Более того, там была масса турков, которые принимали крещение. И там у них фамилия типа там Турчак, Турчин, было нормальное совершенно явление, абсолютно нормальное, потому что что такое казак? Это русские, скажем так, предки современных украинцев, белорусов, греки, евреи, турки, все там перемешалось буквально. Даже с Кавказа бежали туда иногда, то есть там просто черкасы были. Черкесы, точнее, правильно сказать, черкесы, вот там они были по факту, жили все вместе. Да, так вот, нужно было на кого-то опереться. И они стали опираться на Польшу, потому что тоже христиане, тем более на какую Польшу? Не на Польшу, в первую очередь, а на земли православных магнатов в составе Речи Посполитой, вишневецких и острожских, которые непосредственно граничили с местами, где проживают казаки. Они же православные, да, это польские магнаты, одни из богатейших людей вообще Речи Посполитой. Но они православные, потому что они вообще-то с Руси, это русские князья, что острожские, что вишневецкие. И вот раз, и, по-моему, если не ошибаюсь, в 70-е годы 16 века на службу в Польшу принимают первые 300 казаков, которых записывают в реестр, то есть в войско, которым платят регулярно жалование. И начинает казачество делиться на просто казачество и реестровое казачество. То есть реестровое казачество – это те, кто находился на действительной службе в Речи Посполитой. И поляки этим решили массу проблем. Во-первых, у них сразу появился очень большой боеспособный контингент людей, которых специально учить не надо, ты их просто нанимаешь на службу, и все, они есть здесь. Первое. Второй плюс. Если вдруг на вас набросится Крымская Орда или турки, они вынуждены будут идти через низовские земли, где живут казаки, и сначала придется драться с казаками. Казаки турок победить не смогут, но... Они гарантированно задержат продвижение турок настолько, что ты успеешь мобилизовать собственную армию. Это два плюса, гигантских плюса. И третий минус, связанный со всем этим. Потому что, как только ты одних казаков признаешь реестровыми, то другие, не реестровые, оказываются вне закона. Это просто бандиты. Вооруженные бандиты, которые живут почему-то на твоей земле, ходят саблями и пистолетами. Еще какую-то военную организацию имеют, и казаки разом превратились в ОПГ. И это ОПГ, которое вообще-то никаким ОПГ-то не было, ну, относительно поляков, это была ну, просто какая-то такая военная демократия. Они стали обращаться с вопросами, возьмите и нас тоже в реестр. А поляки всех в реестр взять не могут, у них денег столько нету. Это же очень дорого. Да, конечно, реестровое казачье войско очень сильно увеличилось. Ну, там сколько там было? Ну, 5 тысяч человек, примерно где-то так. А казаков-то, ну, гораздо больше, правильно? И вот все остальные, они как бы вне закона оказываются, аутло. А значит... Внимание, чисто логически, с ними можно делать все, что угодно. Вообще. Отнимать у них земли, порабощать, сгонять там в рабство, продавать все, что хочешь. Они, у них даже социального статуса, правового статуса-то нет вообще. То есть ты что есть, что тебя нет, ты вот какая-то тень бледная здесь существуешь. Это во-первых, во-вторых, даже реестровый казак не имел полного шляхетского достоинства. При том, что сами-то казаки давным-давно к тому времени поделились на более-менее состоятельных, которые именно что живут саблей и пистолетом. И тут раз они оказываются на воинской службе в Речи Посполитой, то есть они на уровне шляхты, то есть дворян. Но нет, им говорят, извините, вы казаки, Да, вы воинское сословие, но вы не дворяне, у вас не будет дворянских прав. И основная масса казаков, конечно, кроме знати казачьей, она оказывается без дворянских прав, но со всеми дворянскими обязанностями, то есть им воевать надо постоянно. Но плюшек, выгоды, они с этого получают меньше, чем дворяне, то есть их считают за второй сорт.
1: Получается, даже знатное сословие среди казачества не могло получить дворянское сословие?
0: Или... Не могло получить дворянского достоинства в составе Речи Посполитой. Заметьте, кроме там, ну, самой высшей прослойки. Те там более-менее вровень стояли. Ну, просто в силу того, что очень много денег. Там как-то все было полегче. Но даже очень серьезные люди, ну, там, например, как Богдан Хмельницкий, тот же самый, они не могли получить равных со шляхты прав. Вот той самой золотой вольности. И дальше проблемы. Почему? Потому что Речь Посполитая – это предельно рыхлое государство с очень слабой центральной властью. А значит, каждая сволочь на местах, каждый магнат, олигарх, имеет почти королевскую власть на данной территории, на которую он претендует. То есть куда он может просто рукой дотянуться? И вот до казаков-то они дотягивались замечательно. До Украины вообще. И до казачьих земель, и целиком до украинных земель. Где беспощадно эксплуатировали местное население, но казаки вынуждены были во всем этом еще как воинское сословие участвовать. И, конечно, они были всегда недовольны. У них были постоянные проблемы из-за этого с поляками. И были регулярные восстания. А вот восстания очень часто начинались именно на Сечи Запорожской знаменитой. Там, за Днепровскими порогами, на острове Хортица, еще в конце 16 века знаменитый Дмитрий Вишневецкий организовал первую сечь. Ну, то есть не те вот сечи, о которых я говорил, вот просто те вот укрепления, которые каждый условный там какой-то местный атаман сам себе строил вокруг себя, а именно централизованную сечь Дмитрий Вишневецкий, этот магнат великий польский, собрав казаков, которым он просто платил из своих бездонных карманов, поставил там замок деревянный, древоземляной, откуда можно было очень удобно, если что, ходить в набеги на турок, на Крым, куда хочешь. Кстати, турки обиделись, скоро пришли, городок этот взяли
1: штурмом
0: и сожгли его к чертовой матери. Первая сечь быстро исчезла. Но сама идея, даже уже после смерти Дмитрия Вишневецкого, он нехорошо, он закончил свою жизнь, она никуда не делась. И идея централизованного всеказачьего войска, она осталась. И вдруг у казаков появилась еще один признак государственности. То есть, конечно, это еще никакое не государство, но это, несомненно, один из признаков нарождающегося государства. Это собственное войско, то есть Запорожская сечь. Куда уезжали молодые, старые, неважно, люди, именно для прохождения условной воинской службы. Ну, опять же, какой в условиях военной демократии? Вот они собрались, подумали, потом, браты, казаки... Пойдем на Крым, погуляем, саблей поиграем. Ну, пошли, ограбили крымчаков. И обратно к себе. А Крым в это время вассал Османской империи. К полякам поступает вопрос по дипломатической почте. Это скажите, в каком смысле сейчас с вашей территории к нам в Крым был набег? Вы, может, так войну пытаетесь объявить или намекаете на что-то? Ну, поляки тут же извиняются, приходят на эту самую сечь и говорят, ну, вы больные, что ли? У нас этого в планах не было. Они говорят, ай, ладно, у тебя в планах не было, а у нас было. Нам же нужно это, грабить, с чего мы жить-то будем? Вы нам не платите, а мы сами себе заплатим. Это, кстати говоря, провоцировало регулярно большие столкновения с турецкой стороной. Да. Ну, и вот целая серия восстаний, которые поднимали казаки, очень недовольные тем, что происходит со стороны поляков. Причем очень часто туда в эти восстания включались не только казаки, а польская шляхта, мелкая, которая была недовольна, опять же, существующими порядками, потому что мелкая шляхта жилась не шибко жирно. Это вам не магнаты. Ну, там Северин Наливайко, например, знаменитый казачий атаман. Ну, и в конце концов, это вот 1637 год, восстание Павлюка, которое, как считается, Гоголем было взято за некий исторический прообраз, куда он поместил вымышленного Тараса Бульбу, некоего казачьего полковника, который вот потерял жену, которого убили поляки во время подавления очередного восстания или просто в ходе карательного рейда. Из фильма не очень ясно, как там вообще оказались поляки, еще не всех зарезали. Собственно, с чего? Вот там, видимо, был карательный рейд, чтобы привести к покорности данной казачьей территории. И он начинает мстить за убитую жену.
1: По поводу мести у меня тоже возник такой вопрос, более философский. Ясное дело, что все проходят Тараса, Бульбу, Гоголя в школе и так далее. Но сейчас, когда я готовилась, я пересматривала этот фильм, и меня, не знаю, еще исходя из нынешних событий, меня настолько поразило, что хорошо, поляки зарезали его жену. Но нация-то не виновата в том, что его жену зарезали. Зарезал конкретный человек. Мне кажется, в наше время разделение на национальности – это какая-то безумная дикость.
0: Я с тобой совершенно согласен, что в нашем, уже в 21 веке делиться на национальности давно поздно. Это неправильно, делиться нужно на классы.
1: Но со своими классовыми интересами. Но до сих пор делятся на там национальности.
0: А там не вопрос национальности стоял ни в коем случае. Это вопрос сословности тогда стоял, потому что когда Тарас Бульба или какой-то иной
1: литературный герой... А почему сословности? Там про национальности
0: внимание,
1: тоже
0: внимание, говорит Германия. Они говорят не просто про поляков, они говорят про польскую шляхту, потому что польский крестьянин казаку был не враг вообще. Они говорят конкретно про военное сословие, которое угнетает этих самых казаков. Вот если ты принадлежишь к военному сословию, вот сословие целиком, оно виновато. С бабами, детьми, стариками, неважно. Потому что вы все одинаковые, потому что вы нас все угнетаете. Скопом вы коллективный феодал. И вообще в чем-то они были правы, потому что почему эти все ужасные эксцессы, которые, кстати, Гоголь честно описывает, когда там Тарас Бульба гуляет, по Речи Посполитой, убивая женщин, детей, ну не он лично, а он и его друзья. Потому что если не убить детей, они вырастут и отомстят. Детей убивать нужно в первую очередь.
1: Классный подход.
0: Это страшная правда вот этой вот старой родоплеменной организации, которую на новом уровне воспроизводили самоорганизующиеся казачьи группы. Дети будут мстить. Причем, когда? Очень скоро. Вот ему сейчас 12, так, а через 4 года ему будет 16, да готовый военный. Он запомнит, отомстит. А вот если его сейчас зарезать, то все, не отомстит. Откуда, конечно, происходил настоящий кошмар. Если мы имеем в виду реалии карательных походов поляков и восстания казаков, когда они доходили до недружественных земель. Это была правда жизни той, в общем, кошмарненькой эпохи, прямо скажем. Тем более на Украине, где было очень сильно неспокойно. И украинцы постоянно пытались, украинские, запорожские казаки в первую очередь, постоянно, имея в виду врагом уже Речь Посполитую, опереться еще на кого-нибудь. И снова смотрели в сторону турок, но турки, опять же, мусульмане, это как-то не очень здорово, вряд ли получится сохранить собственное «я» в Турции. Им придется все мусульманство принимать, ислам, ну или жить на, опять же, правах второго сорта, что уже не здорово. Они уже в Польше на правах второго сорта живут. Зачем идти куда-то еще, чтобы опять быть вторым сортом? Такие же России рядом. А Россия вся православная. Надо опереться на Россию в обязательном порядке. И с 30-х годов 17 века казаки начинают слать русскому царю письма с просьбой принять их в состав России. Под руку царя. На том или ином основании, но мы не можем. Вот восстание Павлюка, например, тоже закончилось, ну как, одним из его элементов было то, что подали русскому царю универсал с прошением принять под свою высокую руку. А у нас только что закончилась Смоленская война, 1634 год, окончание войны. Ну там условно через 3 года мы еще оправиться вообще никак не успели. Если мы сейчас признаем самопровозглашенную казачью республику, это сразу означает, что мы вступаем в войну с Речью Посполитой еще раз, а мы только что были биты. И поэтому ни признание казаков, кстати, на Донбассе они тоже проживали в том числе, непризнание казачьей республики, не принятие их в свой состав было невозможно без проведения спецоперации. На что смог решиться только Алексей Михайлович, очень сильно позже вместе с Богданом Зиновьевым Хмельницким, на появление которого в обязательном порядке в конце повести намекает Николай Васильевич Гоголь, и Бортко это повторил, когда Тарас Бульба горит на костре, и он говорит: «Уже вам мы еще вернемся». имеется в виду, что да, конечно, очень скоро будет такое восстание, с которым поляки просто не смогут справиться. И закончится все это чудовищной войной, которая перельется еще и в 13-летнюю войну с Россией. Что приведет к полному подчинению России всей левобережной Украины вместе с Киевом. Киев, правда, мы не завоевали, а купили, если что.
1: За деньги.
0: Да, даже чеки есть товары до сих пор.
1: Конструктивная деконструкция с Климом Жуковым.
2: Несколько фактов о фильме. Фильм Владимира Бортко стал первой отечественной экранизацией знаменитой повести Николая Гоголя. На Западе Тараса Бульбу до этого экранизировали в Германии, Америке и Франции. В фильм не вошли неполиткорректные по современным меркам высказывания, которых в повести Гоголя было достаточно. Почти все съемки проходили на территории Украины. Начали работу на острове Хортица, где находится историко-культурный комплекс «Запорожская сечь». Недалеко от комплекса достроили казацкие хаты. Мастерам из поселка Кушугум заказали постройку двух кораблей «Чаек», а костюмы одолжили у польских постановщиков фильма «Огнем и мечом». Хату Тараса Бульбы снимали отдельно. Для этого построили декорацию на московской киностудии. Продолжились съемки в Каменце-Подольском, в известном по советским приключенческим фильмам «Хотинском замке», а также в Киеве и в Крыму, где у съемочной группы возник конфликт с представительством крымских татар. В Бахчисарайском ханском дворце планировали снять сцену воспоминаний Тараса Бульбы о турецком плене. Но режиссеру заявили, что произведение Гоголя оскорбляет крымских татар, и работать они не позволят. Меджлис поддержали приглашенные к спору муфтий Крыма и глава администрации района. Бортко ничего не оставалось, как свернуть аппаратуру и искать новое место. Вокруг Тараса Бульбы было много политических споров, но в прокате он прошел очень успешно. С 2014 года Тарас Бульба Владимира Бортко запрещен к показу на территории Украины.
1: Слушай, ну по поводу Польши, это очень интересно, потому что я, когда изучала ее историю, я думала, что Россия всегда насильно ее как-то захватывала, а ты сейчас рассказываешь то, что они сами просились войти в состав России.
0: Казаки просились очень сильно. Ну там, правда, опять же, казаки, это же для России была проблема. Их же не хотели, очень долго не хотели принимать в состав России, не только потому, что это означает сразу войну с Польшей, но еще и потому, что это опять же что это? Это военная демократия. Наши правители просто даже не очень понимали, а казаки это как что? Но у них есть гетман, которого они выбрали на общевойсковом кругу. То есть самый главный их начальник. У него там есть кошевые атаманы, куриные атаманы, вот все пониже. Ну понятно, вот если условно говоря у них, ну там хорошо, это не царь, конечно, ни в коем случае. Ну хорошо, великий князь казацкий. У него есть подчиненные, мы договариваемся с великим князем казацким, он приказывает подчиненным, они приказывают своим подчиненным, и вот мы в союзе. Ну или они, как вассалы, присоединяются к нам. Короче, какое-то действие происходит политическое. Но кто такой гетман? Его сегодня избрали, а завтра переизбрали другого. И это получается, все договоры, которые вы заключали, уже недействительны, ну, потому что этот гетман ничего не подписывал. Он в любую секунду скажет, знаете, а я буду с поляками дружить, мне больше нравится так. А третий скажет, а я вообще сам по себе буду гореть, и все огнем, и все, значит, и русские, и поляки, и мы тут сами по себе будем. Как, в конце концов, случилось уже при сыне Богдана Хмельницкого Юрии. Когда казаки раз и отложились от нас, наплевав на соглашение в Переславле.
1: А смотря, если возвращаясь к фильму, те сцены, которые показаны про восстание, сцены с битвами, насколько они достоверно показаны?
0: Очень, очень плохо. Видно, что что-то пытались сделать. Там тебе и польских жолнеров, то есть солдат, попытались изобразить. Там они и с пиками ходят, и с мушкетами ходят. И попытались изобразить, вот тут опять же крылатых гусар, которых в 30-е годы 17 века просто не существовало в таком виде вообще. Гусария уже была, а вот такой еще не было. Какие-то артиллерийские сцены попытались сделать, но это очень сильно слабо, очень нехорошо. То есть вот мне сразу просто вот острым ножом меня резанула сцена, например, когда Тарас Бульба прорывается через строй поляков и убегает в степь. На конях они там прям скачут, через строй пехоты прорубаются и ускакивают. Вы уверены, что это так снимать надо вообще-то? Потому что, во-первых, привинченная к полу камера, которая не двигается никуда, и там просто кто-то тут скачет. Во-вторых, вот конный клин прошибает стену пехоты. Допустим, это возможно, хотя я в это слабо верю. Ну, допустим, прошибают казаки стену пехоты. Ну, как это происходит? Я просто вижу, едут конные каскадеры. Перед ними разбегаются на заранее оговоренную ширину пешая массовка. И казаки делают вот так вот саблями, а пехота делает вот так вот копьями. Они даже не пытаются изобразить сражение вообще. То есть такое впечатление, что режиссеру пофигу, видимо, на это. То есть там даже не то, чтобы я понимаю, там на каком-нибудь третьем, четвертом, пятом плане там массовка филонит, так всегда бывает, да и пофигу, в принципе, потому что их не видно на камере. Но тут камера сверху смотрит, и там нету ни первого, ни третьего плана, они все видны. И даже первому плану пофигу, там никто не пытается изобразить даже подобие боевого столкновения. Это настолько плохо, настолько наплевательски к профессиональному своему функционалу, что я даже не понимаю, это точно Бортко снимал? Ну правда.
1: Нет, слушай, я с тобой правда согласна по поводу даже с технической стороны съемки, потому что, допустим, когда стоит массовка, большое количество людей, они собираются на войну, видно, как идет камера, и эти люди на камеру по очереди крестятся. То есть она проходит сначала по первой линии, крестятся эти люди, она идет дальше, там вторая линия людей крестится, и это настолько видно, что это все настолько как-то непрофессионально, как будто снимал какой-то режиссер-любитель, да, и все это как-то так просто банально сделано, что ты видишь все эти вещи режиссерские.
0: А потом, значит, предатель-сепаратист Андрей, который влюбился в Паненку, почему-то поэтому пошел служить к полякам, но это окей. И вот показывают, как он на войне воюет. Вот он в гусарском доспехе. Он скочит и рубит сабли казаков. Я такого даже представить себе не мог. Во-первых, он просто подпрыгивает на табуретке. То, что он на коне, не показано. Он сидит просто вот. И со сложными щами актер Петренко делает так. Он просто машет куда-то за камеру. Потом на склейке каскадер падает с лошади.
1: Там вообще ужасно.
0: Потом снова сложные щи.
1: Там все показано отвратительно.
0: Снова монтажная склейка, снова выпадает каскадер в казачьем костюме. Блин, ну этот... Господи, если бы это снимали в 1920 году, ну я еще понимаю, но не в 2008, когда это кино запустили в производство. Это не уровень вообще, это плохо. Совсем плохо.
1: Это, знаешь, этой серии, как в 90-е снимали сериалы на НТВ, когда ты выстреливаешь человека, показывая пистолет, а потом человек лежит в крови на склейке, примерно из того же уровня. По монтажу и техническим возможностям, которые там предоставлены в кино.
0: Причем, опять же, очень хорошо видно, что актер Петренко не на лошади, он на какой-то табуретке его подбрасывают. Я не знаю, или там камера вокруг него трясется. Ну, короче говоря, лошадь, у нее динамика другая абсолютно у лошади. Опять же, привет Эйзенштейну. Проскачка псов-рыцарей под музыку Прокофьева, где они их просто там на грузовике везли, на скамейке качали, они делали так. Бу-бум-бум. Так параллельно друг другу так. Все вместе. Бу-бум-бум. Пу-пум. Пу-пум-пум. Но опять же, когда снимал Эйзенштейн, это еще было нормально, но не в 2008 году. Это очень слабо, театрально и не уровень. Я прям был опечален. Я же от Тараса Бульбы, конечно, ожидал шикарных батальных сцен. Там, потому что была очень большая массовка, я знаю людей, которые организовывали. Там была масса каскадеров, причем толковых, я их тоже лично многих знаю. Масса была заказана всяких железок и киножелезок, там штампованного пластика, который мог бы выглядеть как оружие. Но это все, куда это все дели? Ну вот это вот не уровень, это беда. Это прям беда, а не кино. Это...
1: Есть хоть какой-то один, не знаю, один момент, одна сцена в фильме, которая тебе понравилась хоть как-то, или все очень плохо?
0: Очень понравились. Опять же, это не вполне заслуга режиссера, хотя и его тоже. Это от Гоголя. Кто эти казаки? Вот Тараса Бульба, сыновья, например. Они откуда возвращаются? Так они из иезуитского колледжа возвращаются, где высшее образование получали. И это значит, что у Тараса Бульбы, во-первых, очень много денег, он богатый, это казачья старшина из высшей прослойки казаков, то есть он вообще-то не очень обычный казак, это паук-эксплуататор, который вообще-то крышует казаков помладше, крестьян окрестных, то есть это такой начальник ОПГ местного, прям вот конкретно. А плюс у него очень хорошие связи в Польше, потому что кого попало в иезуитский колледж, ну как ты отправишь? Ну вы, собственно, кто? Рекомендация должна быть. А значит, он интегрирован в правящую прослойку, ну или хотя бы уважаемую прослойку Речи Посполитой. Он там свой. Он имеет возможность отправить до сыновей. И вот Андрей, когда влюбляется вот в Паненку, как ее, Эльжбета, актрису забыл, на моя фамилия. Что-то она как-то пропала после этого фильма, а у нее были неплохие данные, талантливые, видно. Да. Так вот, когда он влюбляется, он же не просто так влюбляется. Он, подумаешь, влюбился и на слова бы променял. Ну, что это такое? Нет, это выбор очень многих казаков, которые переходили реально на службу к полякам и воевали за них. По самым разным причинам. Возможно, кто-то в кого-то в самом деле влюблялся, я не знаю. Не можем такого отрицать. Но у них была такая возможность.
1: А основная причина какая была? То, что они переходили на сторону поляков?
0: Ну, какая? Финансовая. Ну, потому что кто-то, например, был интегрирован тесно в финансовые структуры, скажем, Еремея Вишневецкого или Константина Острожского. Это православные магнаты вообще-то. Но это высшая аристократия Речи Посполитой, олигархи. И конкретно этим казакам, которые, например, живут по соседству с ними, выгоднее дружить с поляками, в смысле с польско-литовцами, с Острожскими и Вишневецкими, а через них и с Польшей. И они знают, что если, например, эти земли уйдут из-под власти короны, и они живут сами по себе, своей казачьей золотой вольностью, у них финансовые дела резко хуже пойдут. Они не смогут крышевать данную территорию, не смогут собирать с нее дань условно. То есть они просто выпадут из некоего финансового благополучия. И тем более, если эту землю возьмут люди русского царя, который просто подведет их под центральную власть. Очень многим это не нравилось, и они выбирали некие пути другие. Например, быть за поляков или быть за самих себя против всех. Ну и вот, пожалуйста, у нас есть Тарас Бульба, у которого два сына, учатся там, в Польше вообще-то. А значит, у Тараса Бульбы тоже есть выборы некие, у него есть некие пути. Он может быть с поляками в том числе. Даже уже в это время. И более того, скорее всего, он в реестре был. Скорее всего, когда-то в молодости он входил в реестровое казачество. То есть он был на действительной службе у польско-литовской короны. Ну, откуда у него связи, позволяющие отправить сыновей учиться в... Не помню, куда, в Варшаву, что ли? Ну, короче говоря, в центр.
1: Как он тогда сына зарубил за то, что он на сторону Польши встал? В метрополию.
0: А потому что он предал кош, то есть товарищество. Если товарищество все вместе... собралось воевать против поляков, а оно собралось и воюет. А вот ты не просто за поляков, ты предал товарищей. А это, повторюсь же, это же пережитки военной демократии. Если старший в роду, ну то есть Тарас Бульба, на войсковом кругу сказал слово, он сказал слово за семью. За всю. Он отвечает за всю семью. И вдруг раз, и один из семьи, младший, который слово-то пока не имеет в казачьем кругу, перебегает к полякам. А значит, он предал товарищей. И самое главное, он подставил папу. Потому что папа отвечает за всех своих младших родственников. То есть ты, получается, не отвечаешь за своих младших родственников, если они к полякам бегают, когда им хочется. То есть не отвечаешь. Правильно мы понимаем? Правильно, да? Кстати, а может, вы в сговоре со своим сынком. И какую-то собираетесь двойную схему провернуть, что один за поляков будет воевать, другой против. И где-нибудь кривая да вывезет. Поэтому, конечно, Бульба при первой возможности этого негодяя застрелил. Правда, конечно, застрелил он актера Петренко в кино ужасно совершенно. То есть из мультука выстрелил ему в нагрудник, как гусарской кирасы, он не пробьет его из пулей. Даже с такого расстояния, скорее всего. Она очень толстая, она специально сделана для того, чтобы парировать мушкетный выстрел. Ему, конечно, поплохеет, но убить не убьет. Это очень плохо, очень нехорошо. Ну и, конечно, конечно, вот это вот то, с чего мы начали. Зачем в конце этого сражения он, как попугай, в смысле режиссер, как режиссер и вместе с ним сценарист, зачем они, как попугай, повторяют за Гоголем? Есть еще порох в пороховницах, не гнется ли еще сила казацкая, не затупились ли сабли? Это в качестве фишки, в качестве намека на гоголевский текст. Это было бы очень хорошо один раз. Но когда он, как в тексте Гоголя, это как летание повторяет, по-моему, раз 6, я, вы знаете, я с первого раза понял. Вот с самого первого раза я понял, что это по Гоголю, во-первых, и во-вторых, что Тарас Бульба болеет за работу, за свою казачью. Вот он горит на работе буквально. Я все понял. У Николая Васильевича Гоголя это гениальное усиление текста, постоянным повторением, ну, примерно одной и той же фразы. Это по нарастающей усиление переживания, сопереживания. Это с каждым разом нарастает драматургия, с каждым разом нарастает напряженность, потому что ты видишь по тексту, просто глазами читаешь буковки, складываешь их вместе, и там видно, что у казаков очень дурные дела. Очень дурные дела. А тут кто-то кого-то месит, это неподвижная камера, кто-то за кем-то бегает. Тут одного убили, он сказал: «За Русь святую». Что там у нас еще? Ах, да, за Русь святую, за вольность казачью, за вас, товарищи, умереть не жалко, умираю, но не сдаюсь. Ой, второй, тоже сам. И как вы умудрились в сцену сражения, динамичнейшую, которая должна была быть динамичнейшей, включить закадровый голос? Ну это ж позорище. Я понимаю, если вы в начале фильма, там, в виде какой-то диспозиции, в виде объяснения оной, включаете за кадр. Там Запорожская сечь, 1630 год. Ну, допустим. Это я еще понять могу. Но во время сражения, когда вы начинаете зачитывать Гоголя, это пятерка, это прям твердая пятерка. Молодцы, так и надо. Это 21 век, отечественный кинематограф. Ура! Мы ломим, гнутся шведы, дожили, то есть, вообще-то, да. Я вот в панике от всего этого, зачем это было делать? Но фильм собрал неплохую кассу, даже в мировом прокате. А почему? Вот загадка. Потому что в братской Украине разнообразные дегенераты, наподобие Олега Технибока и прочих ушибленных на голову нацистов, принялись орать, что это за путинская пропаганда, фу, это русские шовинисты, все было не так, и зачем мы вообще взяли редакцию Гоголя 1642 года, 1842 года, нужно было брать 1835, где всех этих монологов про Русь не было вообще. Это вы специально, чтобы украинцев унизить.
1: И после этого все начали смотреть фильм.
0: Конечно, скандал же. Это же прямо, как обычно, эти ушибленные на голову. Друзья, я не говорю про украинцев. Я говорю про ушибленных на голову нацистов. У нас в России они тоже есть, ничуть не лучше Турчинова, Тигнибока и всех ваших... Да, не буду говорить неприличных слов. У нас есть точно такие же, ничуть не лучше. Так вот, когда эти ушибленные на голову начали орать, они умеют это делать лучше всех. Струя фекалий затмила Луну на неделю. Это было видно со всего мира, и все принялись смотреть тут же. То есть лучше рекламу придумать было нельзя. Я тоже бросился смотреть. Ну, в конце концов, вот мы тут, значит, на Ленфильме у нас Александр Невская битва, вот так вот через дверь, ну, там, правда, с большим запозданием относительно нас, начали работать, там была группа Тараса Бульбы. Мне просто интересно, что коллеги-то сделали через коридор. Я бросился смотреть, думаю, а что так украинские-то наши эти самые расстроились? Я посмотрел, не понял, зачем они расстроились. Ну, весь этот фильм, он не стоит и грамма эмоций на него потраченных. Он очень слабый. Чего вы так перевозбудились даже? Вопрос, вы его точно смотрели? Потому что если бы вы его смотрели, вы поняли бы, что это для путинской пропаганды очень слабое кино. Это очень слабая пропаганда. Я бы сказал, даже антипропаганда. Ну, потому что оно как кино, вот яйца выеденного не стоит вообще. Несмотря на весь вроде как правильно заложенный Гоголем пафос. Но, видишь,

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Кассиопея Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Ненастная погода, вы к нам пришли, спасибо вам большое за это. Мы попытаемся вам создать уютное такое настроение. И, конечно, тема наша сегодня замечательная. И гость у нас замечательный Анатолий Владимирович Засов. Доктор наук, профессор, наш большой друг, выпускник астрономического кружка Московского планетария. Прошу любить и жаловать. А тема у нас сегодня — столкновение галактик. Давайте поприветствуем лектора и приступим.
2: Астрономия довольно редкая профессия, но если рассматривать тех, кто занимается вопросами взаимодействия галактик и столкновения галактик, то я думаю, что в мире наберется таких человек 30. Из них человек 10 живет в России. Вот. Потому что тема эта достаточно узкая и интересная.

Но она очень слабо отражена в научно-популярной литературе, в чем мы сами астрономы и виноваты. Поэтому, так сказать, я свою лекцию постараюсь хотя бы частично компенсировать вот этот недостаток. И прежде всего хочу обратить ваше внимание на то, что галактики — это системы очень сложные и состоящие из различных компонентов. Вообще говоря, когда речь идет о столкновении каких-то космических тел, то всегда надо иметь в виду, что скорости столкновения измеряются сотнями, ну, десятками и сотнями километров в секунду. И это воображение людей всегда связано с представлением о пламени, о взрывах и прочих катастрофах. В случае галактик гораздо все интереснее, потому что та встряска, которую галактики проходят, взаимодействуя друг с другом, позволяет лучше понять ту цепочку сложных процессов, которые в них происходят. Поэтому для нас это очень важно. Ну, это фотографии нашей галактики, это мозаика на длине волны 2 микрона. Там внизу видны большие и малые Магеллана облака, чуть ниже. Вот, и здесь хорошо видно, что виден звездный диск, в плоскости которого находится Солнце. Видна газополевая среда, которая образует такой непрозрачный слой, идущий по экватору. Ну, а наши ближайшие соседи, они вот здесь очень хорошо видны. Это подлинная фотография со всеми там светлыми и темными пятнами на небе. Слева туманность Андромеды. Справа внизу М33, туманность треугольника. Это ближайшие наши соседние галактики. Так вот, несколько лет назад впервые удалось просчитать орбиту туманности Андромеды и нашей галактики в местной группе галактик. И астрономы пришли к выводу, что столкновение между нашими галактиками в будущем неизбежно. Это было принято с некоторым опасением за все, что угодно. Это было ужасно, это было страшно. Вот, и вот как раз я хотел бы, чтобы мы разобрались, насколько это ужасно и страшно, и когда это будет. Но галактики столкнутся неизбежно. Тут уже нет в природе таких сил, которые бы этому могли помешать. Ну вот почему ужасно, почему страшно? Потому что мы знаем, что если сталкиваются твердые тела, то это катастрофа, это угроза жизни, если она есть, это разлом тел, если столкновение сильное, это всегда катастрофа. Если сталкиваются звезды, а это тоже происходит, то это либо слияние двух звезд в одну, этот процесс действительно имеет место, либо же это взрыв, сверхновый, разрушение, разлет вещества. Очень сложные процессы, между прочим, мало изученные, потому что звезды такие маленькие по сравнению с расстоянием между ними, что вот они, вероятность столкновений случайных звезд практически исключена. Это все равно, что идет, скажем, война, и две стороны изредка постреливают в сторону друг друга. И вот какая вероятность, что пули столкнутся где-то в воздухе? Ну, почти невероятно. Другое дело, что звезды сталкиваются в реальной жизни, они сталкиваются тогда, когда они образуют тесные системы. Таких звезд тоже много. Но все равно столкновение — вещь редкая. А вот с галактиками существенно ситуация иная. Столкновение галактик — это медленный процесс преобразования всей системы через целую цепочку событий. И результатом такого столкновения может быть либо разрушение галактик, либо слияние их в одну. Ну вот давайте посмотрим, где же могут галактики сталкиваться и почему они сталкиваются чаще, чем звезды. Просто галактик изолированных, одиночных почти нет. Но они существуют, даже каталоги есть, но это редкие случаи. Галактики в основном находятся в составе групп, скоплений, пар. И поэтому сталкиваться им легче, они находятся на сравнительно небольшом расстоянии по отношению к их размерам. Вот, вот пример, например, изображение группы галактик. Пожалуйста, здесь ясно, что если галактики здесь
как-то эволюционируют, то неизбежно они могут пройти друг сквозь друга, столкнуться. Тут ничего не... Тут совершенно очевидно, потому что в группах или в скоплениях расстояние между галактиками, конечно, больше их размеров, на порядок больше, но все-таки не так, как в случае звезд. Но надо иметь в виду, что галактики не могут быть застывшие в пространстве. Они движутся, потому что на них действует гравитационное поле. Гравитационное поле притягивает друг друга. Они движутся по незамкнутым, очень сложным траекториям. И вопрос случая, вопрос вероятности, пройдут они рядом друг с другом или нет. Но самое интересное, что галактики начинают чувствовать друг друга задолго до того, как они сблизятся. Чувствовать благодаря, прежде всего, гравитационному взаимодействию. Ну, есть группы еще более плотные, чем та фотография, которую вы видите. Ну, вот, например, как вы посмотрите на вот это изображение. Эта группа уже почти сливается. Почти видите между галактиками такой светлый туман. Это ведь не фотографический эффект. Это те звезды, которые раньше входили в их состав, они уже как бы объединяются вместе. Это общие звезды, то есть они уже представляют собой, хотя еще индивидуально их можно все посчитать, но они уже представляют собой некий общий конгломерат. Кстати, вот систему, которую я вам показываю, она интересна еще тем, что вот эта вот галактика, я не знаю, видно красная точка, она к этой системе вообще никакого отношения не имеет. Это удивительно, это долгое время был спор. А вот эта маленькая галактика находится раз в 10 дальше, чем остальная. Вот такие бывают случаи. О, это лучше было. О, вот она. Хорошо. У нас в Москве, в России, в Советском Союзе основателем такого научного направления исследования взаимодействия галактик был Борис Александрович Воронцов-Ельминов, профессор Московского университета. Слово «взаимодействующие галактики» как системы придумано им. И он сам вместе со своими коллегами составил каталог и атлас взаимодействующих галактик, которым пользуются до сих пор. Вот можно найти на сайте Астрономического института перечень тех галактик, которые были открыты под его руководством. Он использовал фотографические изображения, полученные на Паломарском телескопе, и нашел около 7000 объектов, галактик, которые имеют искаженные формы благодаря тому, что рядом находится сосед, соседняя галактика сопоставимой массы. Ну вот отдельные фотографии из его атласа вообще поражают, как эта галактика может иметь такой вид. Ну, надо сказать, что все эти фотографии были сделаны сравнительно небольшим телескопом, 48 дюймов, поэтому в оригинале их размер несколько миллиметров. Это просто увеличено сильное изображение. Поэтому сейчас многие объекты хорошо исследованы с помощью больших телескопов, с помощью телескопа Хаббла, и поэтому мы можем видеть во всей красе вот эти сложные конгломераты, в которые превращаются такие красивые галактики, которые мы знаем, там спиральки, там эллиптические. Здесь ничего похожего нет. Вот например, многие имеют свои названия. Вот это, например, странный объект, получил название «Муравей». Значит, сочетание нескольких галактик, которые находятся на стадии слияния. А вот этот объект – играющие мышки. Ну, с хвостами, с такими длинными. Вообще говоря, хвосты и перемычки между галактиками – это наиболее часто встречающиеся системы, это элементы структуры, если галактики сближаются друг с другом на небольшое расстояние. Или вот, например, галактика Водоворот М51. Здесь, правда, есть одна любопытная вещь. Вот эта галактика, которая находится на конце спиральной структуры, она не лежит в плоскости основной галактики, а тоже спиральная ветвь, она проходит в проекции мимо нее и продолжается дальше.
Вот. Но, тем не менее, это взаимодействующая система. И вот эта маленькая галактика имеет прямое отношение к красивой структуре, которую мы наблюдаем. Ну вот, когда полетел космический аппарат Хаббла, то одна из его задач была получение хороших фотографий необычных взаимодействующих систем. Их очень много. Это вот просто небольшие примеры. Здесь несколько десятков галактик. Каждый из этих объектов, в принципе, можно выудить в интернете и посмотреть в хорошем разрешении. Но ясно, что близкие галактики сильно влияют друг на друга и сильно искажают форму. И вот какие же видимые признаки взаимодействия? Во-первых, это искажение форм галактик, появление звездных хвостов и перемычек. Галактики, которые уже слились или почти слились и представляют собой единое целое. И одна галактика может полностью другую разрушить. Вот это все то, что можно увидеть на фотографии. Но астрономия уже давно прошла тот этап, когда об объекте судят исключительно по изображению. Уже 20 век – это век измерений, особенно конец 20-го, начало 21 века. И сейчас мы занимаемся тем, что для отдельной галактики четко измеряем все, что можно измерить, чтобы понять, что там происходит. То есть измеряются скорости звезд, измеряются скорости газа, измеряются содержание тяжелых элементов в звездах и в газе, измеряются активности ядер, скорости вращения. То есть вот если мы хотим понять, что представляет собой объект, то нужно как можно, так сказать, больше характеристик его измерить. И парадокс заключается в том, что чем больше измерений мы получаем, чем больше характеристик уже мы переводим на язык цифр, тем оказывается объект непонятнее. Потому что об объекте, которого известно мало, очень легко общее суждение создать и сказать, вот мы знаем, что это такое. Чем больше мы знаем о каком-то объекте или явлении, тем труднее его объяснить, вот, чтобы все наши измерения укладывались в схему. Вот в этом парадокс не только внегалактической астрономии, вообще говоря, парадокс любой науки. Ну вот, во многих случаях сближение галактик приводит к тому, что существенная доля вещества в форме хвостов вообще покидает галактику, уходит в межгалактическое пространство. Вот, из чего состоят эти хвосты? Это прежде всего звезды. Если бы это не были звездами, они бы так ярко не светились. Но помимо звезд, там еще есть холодный газ. Там есть еще области звездообразования. Там, может быть, с ними связан горячий газ, который, правда, долго не удерживается. Там могут быть рождающиеся спутники. То есть это целый комплекс явлений, может быть, связан вот с такой потерей вещества. Ну вот теперь покажу вообще феноменальный пример. Когда одна галактика своим гравитационным полем практически уничтожает соседку, которая имела неосторожность или счастье, я не знаю, как там у них это называется, подойти мимо, пройти на близком расстоянии. Вторая галактика, вот та, которая так вытянута, когда-то была спиральной, вот элементы спирали еще где-то можно проследить, вот одна спираль, вот где-то здесь было ядро, вот здесь тоже, может быть, остаток другой спирали, а вот эти вот темные полосы, это холодный газ, смешанный с пылью. В нормальных галактиках это просто среда, которая концентрируется в плоскости диска, а здесь она занимает какое-то особое положение, причем она не совпадает со звездными спиралями. То есть мы видим явно нестационарное явление. Что из этой галактики станет, это я не знаю. Возможно, что она разобьется на несколько мелких. Может быть, это все потом улетит дальше, и когда расстояние между этими двумя галактиками станет большим, все как-то опять соберется вместе, но уже в другом порядке. Я этого не знаю. Я могу подойти с физической точки зрения и сказать, что, скорее всего, это так. Но для этого я должен понять, как реагирует на гравитационное поле звезды,
как реагирует на гравитационное поле газ, а реакция их не одинаковая. И вот тут уже мы переходим от картинок к серьезной науке, когда уже составляется физическая модель явления и тех процессов, которые приводят в движение вот это гравитационное взаимодействие. Здесь самая главная сила, которая влияет на вот эти процессы в сближающихся галактик, это, конечно же, гравитация. Но однородное гравитационное поле, оно ни к чему не приводит. В однородном гравитационном поле все тела имеют одинаковое ускорение. Вот все эти пертурбации, все изменения форм связаны с тем, что гравитационное поле очень неоднородно. Это означает, что ускорение свободного падения большое на одном конце галактики, значительно меньше на другом конце галактики. Возникают силы, которые мы называем приливные силы. И вот эти приливные силы и являются основной причиной вот такой деформации газозвездных систем. Воронцов-Филимонов это очень хорошо понимал. Вот еще одна галактика с названием, это где приливные силы приводят к слиянию двух галактик, но одновременно к выбросу вещества. Это тоже система имеет свое название, называется Сегнеровое колесо. Это так, Сегнеровое колесо – это когда две гнутые трубки, по ним вода поступает, трубочки вращаются очень быстро и поливают все вокруг. Вот похоже немножечко по форме, но внутри галактик происходят вещи очень сложные, которые трудно объяснить, или, по крайней мере, мы не знаем, как объяснить, если оперируем только гравитационными силами. Воронцов-Филимонов всегда удивлялся, как галактика может на расстоянии чувствовать приближение соседней системы. У нее нет глаз, у нее нет органов чувств. Она может реагировать только на неоднородное гравитационное поле. Вот сила гравитации между двумя массивными телами записывается хорошо известным школьникам формулой под названием «Закон всемирного тяготения», где маленькая и большая буква М – это масса тел, G – гравитационная постоянная, R – расстояние между телами. Но если у нас поле неоднородно, то возникает сила, которая стремится деформировать объект. Это называется приливная сила, как я уже говорил. Если тело имеет размер D, то вот эта приливная сила записывается вот такой простой формулой, она легко может быть получена дифференцированием первой формулы, но важно, что другое. Я обращаю внимание, здесь расстояние как r квадрат входит, а здесь r куб. То есть, если степень большая, то это значит сильнее зависит от расстояния. Поэтому эффект приливного взаимодействия очень быстро нарастает по мере уменьшения расстояния между галактиками. Нарастает как расстояние между ними в степени в кубе. И этим ситуация отличается от обычной гравитационной силы, которая действует между телами. Ну вот давайте посмотрим, что же дают модели, где галактики, просто силы взаимодействия между отдельными частями галактики непрерывно на компьютере вычисляются. Вот что выдает компьютер, когда начальные условия соответствуют двум галактикам, которые движутся друг относительно друга. То есть компьютер позволяет воспроизвести очень многие любопытные вещи, в том числе и хвосты, и перемычки между взаимодействующими галактиками. И вот то, что часть галактик сливается, а часть вещества уходит в галактическое пространство, это тоже воспроизводится. Надо только иметь в виду, что здесь непредставимо большие промежутки времени отделяют нас между отделяют разные фазы взаимодействия друг от друга. Ведь для того, чтобы галактика одна прошла сквозь другую или рядом с другой, или сделала какую-то часть оборота вокруг центра масс общего, это требуется сотни миллионов и миллиарды лет. Поэтому все то, что вы сейчас видели, это занимает несколько миллиардов лет.
Поэтому мы можем смотреть только стоп-кадры. В разных галактиках стоп-кадры, мы не можем проследить, как это меняется. Ситуация облегчается только тем, что наблюдаем-то мы стоп-кадры, но мы можем измерять скорости в каждой точке. И зная скорости, мы можем четко рассчитать, что будет дальше, что будет еще дальше. Если мы знаем к тому же силы, тогда можем восстановить модель взаимодействия галактик. Ну вот Воронцов-Вельяминов писал пророчески, что проливное взаимодействие даже при применении грубых моделей объясняет многое, но, по-видимому, недостаточно для этих сложных явлений природы. И он абсолютно прав был. Взаимодействие галактик может быть, ну, как триггером, спусковым крючком для целой цепочки событий, которые, так сказать, происходят внутри самих галактик в процессе их сближения, тем паче в процессе столкновения. Давайте посмотрим немножечко, так сказать, повнимательнее на это. Что же происходит внутри сталкивающихся галактик? Ну, звезды, как они узнают, что подходит другая система близко? Звезды, у них глаз нету. Они, так сказать, движутся в соответствии с законами физики, движутся, так сказать, под действием сил, которые на них оказывает своя галактика, а при сближении с другой галактикой плюс еще чужая галактика. Поэтому звезды начинают менять свои орбиты, менять свои положения в галактике. Но звездам, в общем-то, все равно, как двигаться. Ну, будут они двигаться по другой траектории. Вокруг звезд могут оставаться планеты, и планеты тоже, так сказать, будут также двигаться, но совсем другая ситуация с межзвездным газом. Вот тут газ ведет себя принципиально по-другому по отношению к звездам. Потому что газ, ну, мы называем газ средой столкновительной. Газовые облака сталкиваются, атомы газа межзвездные сталкиваются, а звезды, они не сталкиваются. Это только не в тесных двойных системах. Поэтому звезды и газ реагируют совершенно по-разному. Что же что входит в состав галактик? Вот это вот такая композиционная картинка. Здесь наложено два изображения. В центре, вот это более светлое, это оптическая галактика, галактика М33 в созвездии треугольника. Как она видна на хороших телескопических фотографиях. А вот эти вот синенькие волокна – это межзвездный газ. И увидите, что межзвездный газ уходит очень далеко от центра, гораздо дальше, чем те области, которые еще можно видеть по звездному свечению. Так вот, взаимодействие галактик начинается со взаимодействия их газовых структур. Если, конечно, эти структуры есть, потому что бывают галактики без газовых структур. Вот, к тому же нужно учесть еще одно, что все галактики окружены темным массивным гало. А газовое гало из горячего газа и темное гало, состоящее из того, что называют скрытой или темной массы. Природа темной массы до сих пор неизвестна. Это загадка природы. Но темное гало, которое состоит из этой еще не открытой массы, содержит вещества чаще всего больше, чем совокупность всех других сред внутри этого гало, внутри галактики. Поэтому темные гало тоже взаимодействуют. Они состоят из частиц о природе, которые физики спорят. Это тема отдельной лекции. Но главное другое, что темное гало еще заполнено очень горячим газом с температурой около 1 000 000 градусов. И вот это сближение или столкновение галактик еще приводит к столкновению газовых сред со всеми вытекающими последствиями. То есть ударная волна,
процессы термодинамические, связанные с нагревом, с охлаждением, и все это происходит в гравитационном поле звезд и Гало. Все это, скажем, охлажденный газ может падать к центру галактики, горячий, сильно нагретый газ, наоборот, будет Архимедовой силой выталкиваться. Все эти процессы реально имеют место, мы их наблюдаем и пытаемся как-то понять, что же они означают для галактик. Ну вот, в чем, так сказать, особенности столкновения галактик, я бы как подвожу некоторый итог, что галактики спокойно могут пройти друг сквозь друга, в отличие от столкновения других тел. Попробуйте-ка столкнуть две планеты или две звезды. Но они могут слиться, они могут сломаться, они могут разрушиться. Да? А галактики, в принципе, спокойно могут пройти друг сквозь друга. Например, если у нас эллиптические галактики, у них нет диска, нет холодного газа, они даже не очень сильно изменят свою форму. Просто одна галактика вот так вот спокойно пройдет друг от друга и пойдет дальше. Конечно, звездные орбиты перестроятся, галактика может поменять, стать другого размера, там, больше или меньше, могут возникнуть другие процессы. Но если нет газа, то ничего особенного не произойдет. Вот. Причем, чем выше скорости, с которыми сталкиваются галактики, тем они слабее друг на друга влияют. Это тоже кажется парадоксально. Казалось бы, вот большая скорость это будет, бог знает что, а маленькая скорость спокойно пройдет. Ничего подобного. Все наоборот. Если галактики быстро движутся, проскальзывая друг сквозь друга или рядом друг с другом, то звезды даже не успеют среагировать на то, что вот проскочило другое тело с другим гравитационным полем, немножечко орбиты изменились, и все, это поле вместе со второй галактикой куда-то ушло за горизонт. Вот. А если движение медленно, вот тут-то начинается самое интересное. Медленное движение означает, что галактика далеко не уходит. Она долго движется рядом со своим соседом и гравитационным своим полем приводит к большому количеству разных событий внутри галактики. То есть здесь вот такая парадоксальная ситуация. Ну и этот процесс растягивается, конечно, на сотни миллионов лет. Ну вот, надо понять и вот еще раз подчеркну, почему газ и звезды ведут себя по-разному. Потому что газ, который раньше, так сказать, двигался вокруг центра галактики, гравитационным полем соседа сбивается со своего пути, с круговых орбит, часть его может навсегда покинуть галактику. Со звездами это все обстоит проще. Звезды тоже могут уйти куда угодно и даже покинуть галактику. Но, тем не менее, газовая среда больше реагирует, сильнее реагирует на гравитационное поле приблизившегося соседа. Вот посмотрите, например, на эту любопытную фотографию. Она сделана небольшим телескопом. Вот в самом центре галактика, которая... эта галактика называется М81. В созвездии Большой Медведицы, красивые спирали. И здесь есть несколько спутников. Вот спутник. Вот спутник. Здесь есть, кстати, вот это вот тоже спутник маленький. Отдельная маленькая галактика. Ну, вот. И вот спутник. Это галактика М82. Вот тут вот красный, видите, вот такой небольшой участочек в центре. Это светится газ, нагретый излучением молодых звезд. Их там в центре очень много. Вот это оптическая фотография. А вот я теперь покажу изображение в радиодиапазоне на длине волны излучения холодного водорода. 21 сантиметр. Вот эта система. Значит, вот та же оптическая фотография, только негатив, М81, вот М82, вот еще один спутник. И вот примерно в том же масштабе, как распределен газ. Посмотрите, что получается. То, что мы видим на фотографиях, не отражает действительность, то есть отражает только частично. Сама галактика, здесь никаких звезд здесь не светит. То, что мы видим, это излучение газа. Вот сама галактика видна в газе примерно так же, как в звездах, разве только что дырка в центре. Там газа просто мало. Звезд много, а газа мало. И вот вы видите, какие... Вот эти рукава, они идут прямо к спутнику. Вот здесь второй спутник. То есть у нас
радиоастрономия открыла нам глаза на невидимую среду. То есть мы увидели то, что ни глазом, ни в какой телескоп не воспринимается. Это холодный газ. И во взаимодействующих галактиках холодный газ выходит за границы галактик. И он может показывать потоки, которые просто падают, идут к другим, к спутникам. А значит, на эти галактики падает дождь из газа, который вырван проливными силами из основной галактики. К чему это приводит? Очень наглядно показывает как раз вот эта вот система М82. Вот она здесь в газе. Здесь она в оптике, но в черно-белом варианте. А в цветном варианте, с хорошим качеством изображения, это вот что. Это галактика, которая раньше так и называлась взрывающаяся галактика, когда на самом деле она не взрывается. Это неправильно. В этой галактике происходит удивительная вещь. У нас потоки газа с большими скоростями уходят от центра по обе стороны. Почему вверх и вниз? Потому что вбок, вправо-влево они не могут. Здесь есть диск, который сам заполнен газом и представляет сопротивление для любых потоков. А вот вверх-вниз путь свободен. Так вот, раньше думали, что это ядро активное взорвалось, там разлет вещества связан с выделением энергии. Начали искать ядро. Оказывается, там нет никакого активного ядра. Есть очень мощный пульсар. Но он не может объяснить такую красивую картинку. А активного ядра здесь нету. Вот вся эта красивая картина связана с тем, что на эту галактику просто льется поток газа, проливного происхождения, поток газа, который пролетел сотни тысяч световых лет от центральной галактики М81. Газ падает на диск, сжимается там, в нем появляются холодные участки, рождаются звезды, и в центре этой галактики происходит, как мы говорим, вспышка звездообразования со всеми вытекающими последствиями, потому что молодые звезды взрываются как сверхновые, они, так сказать, сбрасывают с себя вещество, они очень большую энергию передают окружающей среде, и как и результат возникают газовые потоки из молекулярного газа в основном, холодного газа. Здесь, правда, есть и горячие, но вот эти вот, то, что вы видите, вот эти вот мелкие детали, никакой горячий газ их не может образовать, он бы все замыл. Это холодный газ. Вот. И уносит этот газ в межгалактическое пространство, как результат взаимодействия с центральной галактикой. Еще более интересный случай. Вот даже вот в такую любопытную систему галактик трудно поверить. Даже непонятно, сколько здесь. Вот это одна галактика. Вот другая галактика, вот третья. Вот эта галактика фона, она никакого отношения не имеет ко всей системе, она далеко находится. Ну что делать? Астрономы же смотрят на небо, он в проекции все видит. Вот эти галактики находятся на одном расстоянии, а это на другом. Ну, случайно просто получилось. Вот. А дальше вы видите вот эти вот комки, которые кажутся вот такими островочками звезд. На самом деле это области звездообразования в большом газовом рукаве, который соединяет эти объекты. Ну, это оптическая фотография, поэтому холодный газ на нем не видим. Он есть, но он не видим. Но мы знаем, что он присутствует, потому что сжатие этого газа – это единственный способ объяснить, как образовались звезды здесь. То есть эти звезды состоят из газа, который раньше входил в состав вот этих систем. Теперь он выброшен, но по дороге продолжает рождать звезды. Это, между прочим, процесс очень сложный и интересный. Я, например, честно признаюсь, я до конца его не понимаю. Я пытаюсь что-то найти этому объяснение, и не один я, но на самом деле факт есть факт. Даже далеко от галактики, когда плотность газа очень низкая, в среднем, возникают плотные участки, и рождаются звезды. Это очень интересная научная проблема, кстати. Еще более интересный объект. Пожалуйста, одна большая галактика сталкивается с маленькой.
Я бы сказал дальше, даже, что вот эта маленькая галактика вот проскочила вот так вот как-то. Но что мы здесь видим? Что часть газа этой галактики столкнулась с газом большой галактики и была выметена. И вот из этого газа опять частично рождаются звезды за счет появления плотных, холодных областей. Вот. Здесь мы уже видим довольно существенное разрушение галактики. Я не знаю, сколько она еще просуществует, но, судя по таким сильным разрушениям, относительная скорость этих галактик маленькая. Значит, эта галактика отойдет в сторону, замедлит свое движение, пойдет опять обратно, и в следующий раз пройдет еще ближе к этой галактике, еще сильнее разрушится, и в конечном счете застрянет и растворится в этом массивном соседе. Это такова ее судьба. Надо сказать, что подобные явления сейчас происходят, но происходят не так часто. Все-таки я же показываю вам не какие-то вот подряд картинки, это все-таки выбранные из большого количества объектов. А вот в далеком прошлом, миллиарды лет назад, когда плотность Вселенной была выше, чем сейчас, столкновения между галактиками шли несравненно чаще, и столкновения играли очень большую роль в формировании галактик, чтобы они стали такими, какими мы их видим. Я продемонстрирую это еще на нескольких примерах. Вот, пожалуйста, взаимодействие большой галактики и маленькой. Ну, здесь вот четко видно, что маленькая галактика, она тоже производит изменения в большой и вызывает вспышку звездообразования, которые просто связаны с тем, что газ начинает двигаться случайным образом, и происходит столкновение газовых потоков, ударные волны и целая цепочка событий, которые кончаются рождением звезд. И мы видим звездообразование, которое инициировано вот этой сблизившейся маленькой галактикой. Это очень любопытная система. Увидите, что молодые звезды еще идут вот так, видно по голубому цвету. Молодое звездонаселение, оно всегда голубое. Вот, оно уходит далеко, галактика вращается, и поэтому вблизи этой маленькой галактики в процессе вращения проходят разные участки диска. Ну вот еще один пример, совсем фантастический. Это две галактики в скоплении в созвездии Девы. Они прошли, по-видимому, либо прямо один сквозь друг сквозь друга, либо, скорее всего, просто чиркнули друг от друга своими внешними частями. Но что получилось? Здесь видна на оптическую фотографию наложена фотография, полученная в линии H-альфа, в линии водорода. Это разреженный газ, нагретый, с температурой около 10 тысяч градусов, который оказался между галактиками, потому что он был раньше, так сказать, в одной или в другой галактике, или в обоих сразу, но когда две галактики прошли друг сквозь друга, ну хотя бы внешними частями, он оказался между ними. Потому что здесь галактики-то прошли, а газ, система столкновительная, газ одной галактики столкнулся с газом другой, так сказать, здесь это все равно, что как два пластилиновых шарика. Они слепились вместе, или, по крайней мере, они не отпрыгнули друг от друга. Они вот образовали такую дорожку между галактиками, которая потом, конечно, со временем рассеется, но уже этого газа в галактиках не будет. Ну уж совсем фантастические картинки пойдут, когда мы будем наблюдать галактики, которые прошли, где одна галактика прошла через центр другой. Вот у нас компьютерные модели показывают, что в этом случае звездообразование должно привести к появлению кольца. И вот мы это наблюдаем в очень большом количестве случаев. Вот эта вот галактика, эта система, вот эта большая галактика имеет такое необычное название. Это галактика под названием «тележное колесо». А почему так названо? Потому что, смотрите, это как бы ось, вот это как бы ободок, а здесь видны поразительные вещи. Это как спицы, вот радиальные уплотнения газа.
Вот. Это, значит, компьютерное моделирование позволяет воспроизвести такие структуры. Они для нас не загадочные. Но вот сама по себе ситуация очень любопытна. Вот эта галактика прошла через ее центр. Вот. И, значит, важно, что кольцо это представляет собой волну звездообразования, которая распространяется все дальше и дальше от центра. То есть это чисто такой волновой процесс, который приводит к сжатию газа, к появлению молодых звезд. Кстати, так и до сих пор и неизвестно, эта ли галактика прошла через центр. Возможно, что тут есть несколько галактик, какая-то другая. Но вот сама по себе вот структура такого типа связана именно с центральным прохождением постороннего объекта. Еще один пример. Еще лучше. Здесь вообще в центре ничего не видно. Вообще похоже на какое-то обручальное кольцо. И вот эти вот многочисленные точки, которые здесь видны, это же на самом деле, если бы мы приблизились к ним, мы увидели бы очень красивую картину. Это комплексы звездообразования, усеянные как драгоценными камнями, яркими массивными звездами. Вот. Здесь опять ситуация. Это галактика, которая разрушилась, пройдя через, при столкновении с соседней галактикой. Вот. Процессы очень интересные и, честно, надо сказать, до конца еще непонятные. Например, непонятно, вот имеется ли здесь вещество, действительно ли здесь пустота, или здесь есть вещество, которое просто не содержит большого количества звезд и нам кажется темным. Похожий объект. Вот эта взаимодействующая галактика, она просто без названия называется галактика-кольцо. Здесь тоже две галактики, одна из которых прошла через другую, и возникла волна звездообразования. Эти молодые звезды потом погаснут, кольцо распространяется по газу все дальше и дальше, пока не затухнет через несколько сотен миллионов лет. Вот. Но самое интересное, пожалуй, что вот этот объект, где две галактики, сравнительно недавно прошли друг сквозь друга. Вот по расчетам они прошли где-то около, меньше чем 30 миллионов лет тому назад, совсем недавно. Хотя для нас миллионы лет это вообще глубокая древность, но на самом деле это вот свеженький процесс. Значит, это две галактики, так вот между ними, вот здесь очень хорошо видно, это излучение быстрых частиц, космических лучей, на 20 сантиметрах, а это на 8 микронах излучение холодного газа молекулярного. Вот между ними тянется хвост из, перемычка. Между ними тянется перемычка. Эта перемычка не содержит звезд вообще никаких. Она состоит из газа, из магнитного поля, линии магнитной индукции, которую просто соединяют галактики друг с другом, и быстрых частиц, которые излучают в радиодиапазоне. То есть вот такая эта галактика по-английски называется Teffy, что означает конфета-тянучка. Так. То есть вот такой мост между ними получается. Но только вопрос в другом. Оказалось, что здесь газа очень много. Сопоставимое количество газа с тем газом, который остался. Но они же прошли друг сквозь друга. Газ-то выметается при этом. Вот. И поэтому вопрос, почему он не рождает звезды? Вопрос очень, очень любопытный. Оказалось, что молекулярный газ здесь необычно горячий. Обычно молекулярный газ – это очень холодная среда, она здесь она не особенно холодная. Когда этот газ остынет, между этими галактиками возникнет прекрасная, яркая перемычка из звезд. Но мы это можем только предсказать, но проверить жизни нам, увы, не хватит. Вот. Но, тем не менее, мы как-то начинаем разбираться в том, что здесь происходит. Ну и вот та же самая система, которая вот в рентгеновском диапазоне, в разных диапазонах, а в рентгеновских лучах – это те самые лучи, с которыми мы встречаемся в кабинетах флюорографии. Но в мире галактик рентгеновские лучи излучают быстрые частицы.
и очень горячий газ. Так вот, это вот быстрые частицы и очень горячий газ показывают, что этот частицы и газ как раз образуют мостик между галактиками, и этот газ не успел еще остыть. Ну а теперь давайте посмотрим на такую систему. Это известная система Арк-94. Здесь опять вот эта галактика прошла сквозь периферию большой галактики. Правда, они сопоставимой массы. Но самое любопытное, вот, что на самом деле здесь не две галактики, а три. Третья надежно спрятана за полосой пыли, и ее можно только угадать, где. Вот, вот это вот третья галактика. Это вот здесь ее ядро, вот это вот. То есть здесь три галактики, но вот этот газ, он выброшен из, ну вот, выброшен из одной и из другой галактики, просто в процессе столкновения газ оказался между этими объектами. Но самое интересное то, что он распался на островки. И у этих островков может быть очень любопытная судьба, потому что эти островки состоят не только из газа, но и из молодых звезд, потому что они видны на снимках как голубые такие пятнышки, островочки. Вот, например, вот этот островочек большой, несколько килопарсек размером, он просто эти звезды, они как бы образуют, ну, такую гравитационно связанную систему. Вот этот островочек возник. Какая у него теперь судьба? Он сейчас падает на ту галактику, из которой был выброшен газ, его образовавший. Ну вот в крупном плане это выглядит вот на фотографии вот как. Вот этот самый островочек, который я показывал. Расстояние 4 килопарсека – это где-то 12 тысяч световых лет. Приличное расстояние по размеру. И вот вместе с вот островочком есть еще окружающий газ. Он содержит пыль. Мы его здесь не видим, но часть этой среды уже спроектировалась на диск большой галактики. Вы видите вот эти вот структуры красноватые. Это потому, что свет проходит через пыль. Пыль поглощает голубые лучи, кажутся звезды красными. То есть мы наблюдаем удивительную вещь. Мы наблюдаем процесс падение островка из звезд и газа на ту галактику, из вещества которой этот островок возник. Ну, давайте посмотрим еще пример, который бы показывал, что галактики не просто проходят друг сквозь друга, но и могут сливаться в единое целое. Ну вот, пожалуйста, две галактики, это система, которая по-английски называются антенны, но это не английское слово, а латинское. В переводе на русский язык означает усы. Усы, потому что у нее вот длинные вот такие хвосты тянутся, но они на этом фотографии просто не поместились. Это одна галактика, вот ее ядро и спиральные ветви. Вот здесь находится другая галактика, это ядро и вот две спиральные ветви. Вот это область столкновения, где сталкиваются звезды и газ, но звезды очень миролюбиво проходят друг сквозь друга, а газ образует плотные облака, и в них идет очень мощное звездообразование. Это процесс, который предшествует слиянию галактик. Ну а эта галактика вообще похожа на летающую птицу. Это незавершенный еще результат слияния двух галактик. И вот эти вот крылья, что ли, связаны с веществом, который в результате этого слияния выброшен из системы. Частично это вещество упадет назад, а частично потеряется в межгалактическом пространстве. Есть еще более удивительные системы. Я покажу. А главным образом они возникают в центре скоплений, там, где плотность галактик максимальна. И там слияние галактик уже приводит к тому, что в скоплениях возникают гигантские галактики. По размерам значительно превосходят то, что обычно характеризует галактики. Вот в скоплениях галактик много.
Скопление, есть галактики, содержащие газ, не содержащие газ, галактики разной массы. Но здесь это не фотография, это компьютерная симуляция. Надо представлять себе, что на самом деле время, которое требуется любой галактике, чтобы пересечь скопление, оно колоссально, от 1 до 5 миллиардов лет. А здесь мы видим, как они тут за несколько секунд пролетают через все скопление. Но важно, что в центре скопления, а иногда немножечко не в центре, рождаются гигантские системы, именно потому что они одна за другой поглощают мелкие галактики. Вот пример такой фантастически большой системы. Это гигантская эллиптическая галактика в центре скопления в созвездии Печь. Здесь вы видите распределение темного гало, темного вещества в галактике, восстановленное специальным методом линзирования. Так вот, это все одна галактика. А типичные размеры галактик, они вот рядом все, вот они. Вот. Наша галактика была примерно вот такой. Теперь представляете себе, какой размер у этого гиганта. Вот космический телескоп Хаббла просто показал это все, так сказать, особенно наглядно. Это гигантская система звезд, на порядке превышающая размер обычных галактик, вон рядом они находятся. И эта система выросла просто за счет, как говорят, каннибализма, за счет поедания соседних галактик, которые в нее влетали и уже никогда не вылетали обратно, передавая свою энергию центральной галактике. И вот в результате такого поедания мелких систем могут рождаться очень интересные детали, например, оболочки. Вот. Это галактика тоже в центре скоплений, но на нее тоже падает вещество. Вот даже вот видите, вот небольшие участки, вот эти темные, это пыль, которая вместе с газом падает на эту галактику извне. В крупном масштабе это выглядит вот так. Поразительная галактика. Это галактика, вообще-то говоря, эллиптическая. Но, как правило, в эллиптических галактиках очень мало холодного газа. А здесь холодный газ на нее падает. И, скорее всего, этот холодный газ просто привнесен этой галактике, в эту галактику другими галактиками, которые гравитационное поле центральной галактики разрушило. Более близкая к нам система – это М87 в созвездии Девы, а галактика с активным ядром и выбросом вещества из ядра. Она тоже имеет фантастический большой размер, а в центре находится одна из самых массивных черных дыр, которые известны науке, с массой несколько миллиардов масс Солнца. Несветящееся вещество с массой в несколько миллиардов масс Солнца. Так вот, вот эта вот активность ядра, она как раз связана с тем, что на галактику падают спутники и растворяются в ней. Самая близкая к нам радиогалактика Центавр-А, эллиптическая галактика, которая один раз, съела подходящую к ней спираль или неправильную галактику, содержащую звезды и газ. И это вещество чужой галактики, упавшей уже на готовую эллиптическую галактику, образовало диск, который раньше у этой галактики не было, и более того, подпитывает активное ядро. Это радиогалактика. Так к чему же тогда приходит столкновение с мелкими спутниками, помимо роста массы? Вот мелкие спутники не сразу разрушаются. Вот вспомните курс астрономии, как разрушаются кометы. Они разрушаются, и за ними тянется шлейф метеорного вещества, который потом, если попадает на Землю, создает эффект падающих звезд. Метеоры. Так вот, такой шлейф за разрушающимися спутниками, даже не один, а несколько, обнаружен и в нашей галактике, и в других системах. Шлейф от маленьких галактик, которые попали внутрь большой и разрушаются там. Ну вот, почему он разрушается? Ну, я для тех, кто еще не забыл физику, хочу пояснить, что в астрономии рассматривается такая сила, которая в лабораторной физике исключена. Это сила динамического трения бесконтактного.
нет контактов, но и никакого ни магнитного поля нет, ничего, никакого контакта, только через гравитационное поле. Когда у нас движется массивное тело среди моря звезд, то притяжение этого массивного тела создает некоторую компонент силы на звезды, который приводит к тому, что за двигающимся массивным телом оказывается область повышенной плотности. Просто гравитация собирает здесь звезды. Они потом проскакивают эту область, но приходят новые звезды. И всегда за телом есть область повышенной плотности, которая своим гравитационным полем тянет массивное тело назад. И оно тормозится бесконтактно. Это называется динамическое трение. Вот это динамическое трение и ответственно за то, что маленькое тело, которое попадает внутрь галактики, тормозится и падает на центр. Ну вот давайте посмотрим. Вот, например, галактика NGC 4013. Это нормальная галактика, мы ее видим с ребра, но это довольно контрастное изображение. Если контраст уменьшить, чтобы были видны слабые детали, можно будет заметить вот такой крюк. А это уже след, который оставляет за собой разрушивший.

химический состав у одной галактики и у другой. И поэтому, если спутник разрушается, но звезды-то остаются, и мы даже в нашей галактике знаем, что часть звезд, которые мы уже наблюдаем, они пришлые, они пришли из других систем. Ну вот еще одна, один случай, когда разрушившийся спутник образует кольцо, не совпадающее в плоскости, с плоскостью диска. Такие галактики называются галактиками с кольцами, с полярными кольцами, потому что чаще всего они образуют кольца, которые перпендикулярно развернуты основному диску галактики. Вот это кольцо прекрасно видно, но есть еще лучше, вот такое, например. Вот, мы видим прекрасно результат столкновения большой галактики с маленькой. Большая уцелела, маленькая разрушилась. Вещество образовало кольцо. Оно не упало на центр, потому что момент вращения никуда не денешь. Если он есть, так он не дает приблизиться к центру. Еще один пример. Классический, NGC-4650. Здесь одна галактика, и в перпендикулярном направлении второй диск, который здесь тоже есть звезды и газ, но они вращаются перпендикулярно основной галактике. Это кольцо тоже связано с тем, что галактика разрушила какую-то свою соседку сколько-то миллиардов лет назад. Сейчас уже такие процессы проходят значительно реже, но раньше, миллиарды лет назад, это было нормой. Еще одна прекрасная система. Это галактика, тут диск звездный едва виден. А здесь полярное кольцо, на которое мы смотрим с ребра. И видим только газопылевую составляющую, и нам кажется, что это как будто бы выброс из ядра. Но выброс должен быть горячим, а это холодный газ. Ну вот другие примеры. Оболочки разрушившихся спутников. Вот, но есть и более любопытные случаи, когда галактика встречается с другой галактикой, едва видимой. Это так галактики, условно можно назвать галактики-призраки. Вот яркость нормальной галактики, они здесь вот еле видна, да еще на контрастном снимке. Это галактики очень низкоповерхностной яркости, причем некоторые из них настолько имеют слабую яркость, что их не всегда можно обнаружить современными средствами. А они, тем не менее, могут включать в себя большую массу. Но это тема для отдельной лекции. Может быть, когда-нибудь я расскажу. Вот эта лекция будет тогда, «Темные галактики». Это отдельно. И поэтому я не буду здесь углубляться, но скажу, что если мы ее плохо видим, но мы можем видеть результат столкновения с видимой галактикой, и будем смотреть, ох, какая интересная система, а непонятно, второй галактики рядом нет. Ну, например, вот известная галактика с длинным хвостом. Чисто приливной хвост. А рядом никакой галактики нет, которая бы это могло бы объяснить. Вот эти все галактики, которые видны здесь, они находятся значительно дальше. Вот эти галактики, это не имеет никакого отношения к этому. Или вот, например, другая ситуация, совсем поразительная. Галактика, которая видна только в ультрафиолетовом диапазоне, это большая галактика, нормальная, но сильно искаженная. Искаженная гравитационным полем вот этой маленькой галактики, которая только в инфракрасном диапазоне, это хорошо и заметно, потому что там идет звездообразование. А в видимой области спектра, вот сильно оконтрастированная фотография, передержанное изображение основной галактики, вот она, как крючок такой. И нужно постараться увидеть вот этот вот объект, а это тоже галактика. Вот эти две звезды, галактики не имеют никакого отношения, это просто звездочки фона нашего. А вот это вот слабенькое свечение, это и есть свечение галактики-призрака, которая почти не видна, но она может искажать формы галактик-гигантов. Есть более примеры такие, когда мы видим газовые облака и вообще никакими телескопами не видим звезд. А эти облака, они нормальные, вращаются, по ним можно узнать массу галактики, а звезд нет, это действительно невидимые объекты. Они могут встречаться с видимыми галактиками, падать на них,

0: Но их природа очень может быть любопытна, но не буду отвлекаться, еще поговорим об этом как-нибудь. Важно, что сливаются не только галактики, могут сливаться центральные сверхмассивные черные дыры, рождая гравитационные волны, которые потенциально мы еще не умеем наблюдать, но наука уже подходит к тому, чтобы исследовать, наблюдать вот эти гравитационные волны, когда меняется расстояние между неподвижными объектами, как ни парадоксально это звучит. Часть межзвездного газа смещается при этом к центру галактики и может служить топливом для активизации ядра. Вот пример. Вот эта галактика была открыта Воронцовым-Велиминовым, она в его каталоге под номером 617, какой-то бантик непонятной формы. Это фотография, конечно, не очень резкая, объект далекий. Но вот Хаббловский телескоп дал вот такую фотографию этого объекта. Здесь мы видим, на самом деле, здесь внутри, помимо того, что это очень искаженная система, внутри два ядра. Вот при увеличении, вот я даю крупным планом, два ядра, то есть две галактики слились в одну, и вот одна черная дыра сверхмассивная, она ядро, подходит к другой. Вот пока еще расстояния между ними довольно большие, они должны еще крутиться там многие миллионы лет, но рано или поздно они сольются. Но уже сейчас эта галактика и обладает активным ядром, и вот выбросы газа, которые здесь показаны желтым цветом, это на самом деле выбросы горячего газа, говорит она о том, что там появился новый источник энергии, активное ядро. Вот. Были открыты галактики, у которых мощное звездообразование связано со слиянием нескольких галактик. Они называются инфракрасные галактики. Вот одна из них здесь показана на обычной фотографии. Ну, совершенно непримечательный объект, как, похоже, как будто муха запуталась в паутине. А вот в действительности это мощнейшая звездная система, в которой звезды рождаются в сотни раз чаще, чем во всей нашей галактике, где мы живем. Вот. А на больших расстояниях встречаются еще более удивительные объекты. Например, хочу рассказать вам об объекте, который получил название «Объект Ханны». Ханна – это имя одной учительницы астрономии в Голландии, которая вместе со школьниками в качестве упражнения рассматривала карты обзора, цифрового обзора неба, и обнаружила рядом с одной галактикой абсолютно непонятный объект. Вот нормальная галактика, а рядом лягушка. Что это такое, она понять не могла, и вообще никто не понимал. Потом на крупном телескопе это все сняли. Оказалось, что это очень любопытная система. Вот она на Хаббловском телескопе как выглядит. Вот это вот то, что принималось за лягушка. Это область ионизованного газа. А это звездная система. Что это такое? Оказывается, что эта система, вот это вот, этот объект возник в результате взаимодействия двух галактик, одна из которых здесь хорошо видна. Вот эта вот система появилась внутри газового хвоста, отходящего от этой галактики. А в самой галактике возникло активное ядро. Так вот спрашивается, а почему здесь газ светится-то? Что его заставляет светиться? Оказывается, что... что может заставлять светиться? Газ светится под действием ультрафиолетовых лучей. Ультрафиолетовые лучи могут взяться только от активного ядра. Но это ядро сейчас очень низкой активности. Так вот, что оказалось? Оказалось, что ядро сейчас очень низкой активности. Раньше оно вспыхнуло, стало очень активным, осветило ультрафиолетовым светом все окрестности. Потом оно затухло, а свет со скоростью 300 тысяч километров в секунду долго-долго достигал этого далекого объекта. Вот, достиг, заставил этот газ светиться, а в это время уже ядро пришло в нормальное состояние. Вот это очень интересный объект, но, пожалуй, самые любопытные – это были открыты галактики, которые связаны с слиянием звездных систем, которые имели место очень далеко в прошлом, многие миллиарды лет тому назад, А сейчас мы их наблюдаем просто потому, что свет вот до нас дошел только что. Это так называемые субмиллиметровые галактики. Это их называют еще как динозавры в мире галактик, потому что сейчас, в настоящее время, их в природе не существует. А мы их наблюдаем. Свет только что успел до нас дойти. Вот. Это галактики имеют очень большую массу, но они закрыты, там так много газа и пыли, что звездный свет практически блокируется. И они выглядят только яркими в инфракрасной области спектра, на длинных волн десятки и сотни микрон. Это системы, которые сейчас не существуют, а открыты они были на инфракрасном телескопе Джеймс Максвелл. Это очень большой телескоп, рефлектор с диаметром объектива 15 метров. Построен он на Гавайских островах, вот выглядит вот так вот живописно. Вот, высоко, на высоте около 4 километров, там уже растительности практически нет. Дорога проложена, но, так сказать, вид не особенно впечатляющий. Вот это вот зеркало и собирает свет, идущий к нам из глубин космоса, и вот позволил увидеть эти далекие объекты. Они выглядят сейчас, вот это уже наблюдается другим телескопом, это система Альма инфракрасная. Существует всего две или три галактики, которые видны в оптике. Сгорская галактика, которая видна в ближнем инфракрасном свете, а все остальные не видим, они видны только в далеком инфракрасном диапазоне. Вот как они видны, это вот положение, это вот эти кружочки, это вот галактики в инфракрасном диапазоне. И это наложено на оптическую картинку. Ну вот это галактики невероятно интересны, но сейчас уже они исчезли. Почему? Потому что то, что мы наблюдаем как субмиллиметровые галактики, это рождение гигантских эллиптических галактик из-за того, что эти галактики образуются путем слияния многих-многих окружающих газозвездных систем. А что с нашей галактикой? Наша галактика относится к числу слабо взаимодействующих. И наиболее близкие спутники, которые рано или поздно тоже упадут на нашу галактику, это Магелланово облака. Большое и малое Магелланово облака. Они сейчас, так сказать, сближаются с нашей галактикой, так сказать, находятся сравнительно близко, раньше были дальше. Между ними есть мост из газа. И газовый хвост от этих галактик тянется в сторону нашей галактики. То есть мы уже ощущаем, наша галактика ощущает на себе падение газа от этих соседних галактик. Большое и малое Магелланово облака. Но, конечно, самое интересное – это проследить столкновением с туманностью Андромеды. Вот наша галактика условно изображена. Это туманность Андромеды, подлинная фотография. Ближайшая к нам галактика, похожая на нашу. Самый далекий объект, который человек может на небе увидеть невооруженным глазом. Расстояние почти 2 миллиона, около 2 миллионов световых лет. Здесь наблюдаемая лучевая скорость минус 297 километров в секунду. Это вот мы, если измерим центр, скорость центра этой галактики. Если мерить скорости, с которыми движутся два центра друг относительно друга, скорость сближения центров масс 120 километров в секунду. Значит, сейчас туманность Андромеды приближается к нам со скоростью 120 километров в секунду. И эта скорость будет со временем только нарастать. Что будет дальше? Она проскочит мимо, развернется и уйдет очень далеко. А потом гравитация нашей галактики остановит этот путь, и эти две системы, притягивая друг друга, пойдут уже, как говорится, на таран. Мы можем, зная скорости галактик, скорости по всем координатам, лучевые, тангенциальные, можем заставить компьютер рассчитать, что же будет дальше с нашей звездной системой. И я вам покажу результаты такого компьютерного моделирования. Вот здесь миллиарды лет идут, начиная от сегодняшнего момента. Это наша галактика, там бар у нее есть, там крутится действительно. И вот наша галактика находится довольно далеко пока от туманности Андромеды, а это вот туманность треугольники. И вот сейчас туманность Андромеды медленно сближается с нашей галактикой. Вот миллиарда лет. Вот так будет через 2 миллиарда лет, 2,7. Через там 3 миллиарда лет она подойдет близко, разгонится до большой скорости, заденет и уйдет дальше, производя некоторые разрушения форм нашей галактики. Далеко не уйдет, начнет сближаться, и вот дальше уже пойдут колебания центров галактики друг относительно друга, и эти две галактики сольются в единую систему через 6 миллиардов лет назад. А галактика в треугольнике еще долго будет прыгать вокруг. Ну, таким образом, в это время уже у нас почти не останется газа в галактике. Галактика будет некая общая, хотя она долго будет приходить в себя после такого слияния. Ну что, звезды галактики изменят свои траектории, но ни со звездами, ни с планетами ничего не произойдет. Катастрофа не предвидится. Если не считать катастрофой, скорее мелкими неприятностями, то, что в это время Солнца и Земли уже не будет, или, по крайней мере, будет не в той форме, в которой можно на ней жить. Солнце постареет, превратится в белый карлик. Земля либо станет холодной, либо перед этим пройдет фазу, когда Солнце дотянется до Земли своей разреженной атмосферой. Все будет по-другому, но физика останется. Вот, останется, так сказать, законы, которые управляют движениями тел. А мы используем исследования взаимодействующих галактик для того, чтобы понять, как они сформировались и что происходит внутри галактик, если их потрясти внешним гравитационным полем.
1: Спасибо за лекцию, очень интересно было. Вот вопрос у меня такой. Есть гипотезы, что будет происходить с темным веществом при слиянии галактик? Как оно себя будет вести?
0: Ну хорошо, ну это, по-моему, даже сейчас уже можно, нельзя это будет слышать. Ну ладно. Темные галы сольются. Но темные галы еще заполнены горячим газом. Вот этот газ частично упадет на те галактики, которые будут сливаться. Так что это будет одна система, где как вспыхнет звездообразование, потом это, конечно, прекратится, и общее гало из темной материи.
1: А если они, ну, чихнут и разлетятся, эти галактики, тогда что, тоже каждый по своему останется?
0: Что гало труднее исказить или вырвать из гравитационного поля, чем, например, звезды или газ. Поэтому, если галактики пройдут мимо и уйдут дальше, то каждый останется при своем. Если гало, так сказать, пройдут друг сквозь друга, то потеряется газ, который их заполняет, а сами гало останутся.
1: Спасибо.
0: Да-да, пожалуйста.
2: Скажите, пожалуйста, а вот правильно я понимаю, что вот это темное гало, то есть по массе, да, оно превышает вот ту массу вещества, которую мы наблюдаем, и это некий каркас, вот, который держит все вещество в галактике, видимое?
0: Отношение видимого и невидимого вещества по массе зависит от того, на каком радиусе, в пределах какого радиуса мы это отношение рассматриваем. В пределах той галактики, которая видна на фотографиях, масса видимого и невидимого вещества примерно сопоставима. Но оно продолжает, невидимое вещество продолжается дальше примерно еще до 10-кратного расстояния от центра. Вот. И поэтому получается, что в целом темное вещество содержит большую массу, чем видимое внутри. То есть современный взгляд на галактику – это как газ и звезды внутри большого темного гала.
3: Темное гало имеете темной материи?
0: Я имею, да, темное гало это темная материя, да.
1: Да, у меня еще вот такой вопрос к вам был.
3: ну, точнее, да, другое же. Скажите, вот существует же такая теория, ну, как мы, да, знаем, то, что в центре, в ядрах нескольких, ну, разных галактик, да, находятся сверхмассивные черные дыры. И вот вы нам показывали фотографию, через, ну, по которой было видно, то, что одна галактика проходит ровно через центр. Что случается? Ну, что будет, если вот черный дыра, к примеру, пройдет через черную дыру? Что вот?
0: Просто черные дыры, они такие маленькие по размерам.
3: Ну, да,
0: они... Просто так они не столкнутся. Это все равно, что ожидать, как столкнутся звезды. Вот. Но сами по себе вот, черные дыры, если вот это невидимые тела компактные в галактиках, в отличие от черных дыр звездной природы, у них плотность небольшая. Они могут иметь плотность, равную плотности воды, даже меньше. Вот, там никакой нет очень большой плотности. Вот. Их столкновение, если они пройдут друг сквозь друга, прекрасно, они пройдут. Но они потом будут все время сближаться и спиралить друг на друга в течение многих миллионов лет. А потом они сольются в одну большую черную дыру суммарной массы за вычетом той массы, которая уйдет в форме гравитационного излучения. А это будет очень мощное излучение. Я думаю, что вот есть большое количество вопросов по темному веществу. Я хочу дать, так сказать, наводку, информацию. В следующем месяце выходит вот наша обзорная статья, написанная не для астрономов, а просто для тех, кто интересуется проблемой. Это статья под названием «Темные массы в галактиках». Она доступна для чтения по интернету, если войти в журнал «Успехи физических наук». И вот в ноябре я ожидаю выход этой статьи.
2: Вот.
0: Да, пожалуйста.
4: А скажите, а в чем разница между темным веществом и темной
0: энергией? И темной чем?
4: Энергией.
0: Абсолютно разные. Просто даже как, это даже не пересекающиеся понятия. Если что такое темное вещество, мы не знаем, а что такое темная энергия, мы не знаем в квадрате. Вот. Они абсолютно по-разному себя проявляют, и если темное вещество, мы убеждены, что есть, темное, наличие темной энергии до сих пор является гипотезой.
1: Простите, а можно? Да. Большое спасибо за лекцию, очень интересно. Снова возвращаясь к темной материи, на ваш взгляд, вот, изучение столкновений галактик может, наверное, дать хоть какие-то намеки относительно природы этой темной материи? Или это нам может дать только физика элементарных частиц?
0: Дело в том, что столкновения галактик ведут себя совершенно одинаковым образом, какая бы ни была природа темной материи, потому что здесь это связано исключительно с гравитационными полями, а уже какое вещество их эти поля формирует, это не сказывается на характере взаимодействия. Поэтому непосредственно не несет. Мы можем сказать только, что темная материя, значит, есть две группы, так сказать, теорий, одна из которых ищет, считает, что темная материя это состоит из элементарных частиц, еще, так сказать, лабораторно не обнаруженных, но уже можно сказать, какие свойства, что это должны быть частицы не релятивистские, они должны, так сказать, быть, чтобы вписаться в теорию элементарных частиц, у них должны быть античастицы, поэтому между ними может быть аннигиляция. Сейчас на Международном космической станции уже который год дается эксперимент поиска вот, аннигиляции частиц, античастиц темной материи. То есть над этим просто люди работают. А вторая группа говорит, что не ищите, никаких частиц нету. Просто здесь ситуация может быть значительно сложнее. Это могут быть, так сказать, и первичные черные дыры, а может быть так называемые, так сказать, зеркальная материя, которая вообще, в принципе, не обнаружима, кроме как гравитационным полем, но она может тоже образовывать звезды и галактики, и если уйти в эту зеркальную вселенную, то наше вещество, которое мы наблюдаем здесь, наши звезды, наши галактики, для них будут восприниматься как темная материя, которая только по гравитации себя обнаруживает, вот такая зеркальность. Вот это, но это не то, что это доказательства. Вот я говорю, есть это направление, по которому развивается человеческая мысль, чтобы понять, что это такое есть.
1: Спасибо большое. Еще второй вопрос у меня про будущее столкновения с туманностью Андромеды. Более-менее понятно. А в прошлом, в истории нашей галактики, есть какие-то связи с того, что мы с кем-то сливались?
0: Редких галактик, которые за последние 8, 9, 10 миллиардов лет не испытало ни одного столкновения с галактикой, сопоставимой с ним по массе. То есть мелкие галактики падают, мы следы их видим. Мы знаем, что некоторые шаровые скопления в нашей галактике на самом деле пришлые оттуда. Они не родились в нашей галактике. Мы просто знаем, можем определить это, проанализировав возраст звезд этих шаровых скоплений. Вот. Но если бы наша галактика столкнулась раньше с такой же, как Андромеда, то она не была бы похожа на нашу современную. Звезды двигались бы с более высокими скоростями, меньше было бы газа, в общем, галактика была бы другой. Но туманность Андромеды, по-видимому, тоже избежала вот такой участи столкновения с сопоставимой массой. Но есть масса галактик, которые мы просто знаем, что прошли эту фазу. Мы просто видим по особенностям их структуры. Вот, особенно это касается гигантских эллиптических галактик, происхождение которых просто невозможно объяснить, не предположив, что они вобрали в себя большое количество систем достаточно солидных по массе.
1: Спасибо большое спасибо большое за лекцию. Такой вопрос. Вот скопление звездного газа, которое образуется скопление газа, которое образуется по итогам столкновения галактик.
0: Между галактиками.
1: Да, между галактиками. В них происходит звездообразование. Да. Возможно ли, что какие-то звезды по итогам этого процесса не упадут обратно, не притянутся обратно в галактику, а уйдут в межгалактическое пространство, и будут отдельные звездные системы, которые вот не привязаны к галактике.
0: Не только возможно, но это и наблюдается. Такие карликовые галактики называются приливными карликами, и они отличаются от обычных карликов двумя признаками. Во-первых, их химический состав типичен для галактик-гигантов. А они маленькие. Ну, потому что они собрались из вещества, которые выброшены из галактик. Во-вторых, в этих галактиках отсутствует темное вещество. Они же возникли из барионного вещества, там не было темное. Темное не пошло вслед за газом. Вот по этим признакам есть горстка галактик, которые мы точно знаем, что это вот приливные карлики.
5: Антон Владимирович, еще один вопрос. До столкновения с Андромедой 6 миллиардов лет. Как изменится соотношение антигравитации темной энергии и гравитации барионного вещества за это время? Может, мы и не столкнемся? Не может такого произойти?
0: Нет, это, во-первых, все эти расчеты, они учитывают влияние, темной энергии, но оно невелико внутри звездных систем, оно проявляется на больших расстояниях. Чем меньше расстояние между галактиками, тем меньше нужно думать об антигравитации.
4: И через 6 миллиардов лет тоже?
0: Нет, абсолютно, да. Вот если бы мы смотрели бы столкновение там местной группы с какой-нибудь другой группой, вот тогда там неизбежно уже. Вот. Нет, это, здесь можно забыть про нее.
6: Здравствуйте. Или что толком не знаете.
0: Громче.
6: Про столкновение, когда вот рукава от одной галактики к другой,
0: да.
6: И там образуются звезды. А может ли, вы даже сказали, сами полностью не знаете всей этой, почему именно образуются там по дороге звезды?
0: Да-да.
6: Потому что там, в принципе, не должно быть никакой там...
0: Разреженность
6: высокая. А за счет скорости газа, который именно перемещается, это может ли быть такое? Просто очень высокая скорость... Из-за этого?
0: Скорости там обычные, такие же, какие звезды имеют внутри галактик. Но вот, скажем, другое дело, проблема в том, что когда газ выходит из галактики, его плотность падает. Вот. И нужно образовать плотные участки, чтобы возникли звезды. И вот вопрос о том, откуда берутся эти... Просто скорость ничего не даст. Но возьмите систему отсчета, которая движется с этой скоростью, и рассматривайте в ней. Там газ будет у вас иметь скорость близкой к нулю, и проблема останется. Вот. А просто здесь какие могут быть варианты, что, скорее всего, это уже плотное вещество просто уже в уплотненном виде вылетело из галактики, либо оно образовалось при столкновении газовых потоков, в том числе и потоков, которые идут с межгалактического пространства, падают, так называемые аккреционные потоки. Но конкретно механизм, он плохо понятен.
6: Насчет скорости точно нет.
0: Нет, скорость здесь ни при чем. Большие скорости, они здесь ничему не способствуют. Вот, они только нагревают газ.
7: А как движется Солнце в нашей галактике?
0: Как что?
7: Как движется Солнце в нашей галактике?
0: Это моя внучка, извините. Вот, Риточка, наше Солнце в нашей галактике движется вокруг ее центра очень быстро, со скоростью 220 километров каждую секунду. Вот так.
8: А звезды рождаются, вот и как бы вот есть же колыбели есть, да, в рождении звезд. То есть, когда скрещиваются галактики, именно после этого появляются эти колыбели, где рождаются звезды.
0: Звезды рождались и без того, чтобы галактики взаимодействовали. А в одной галактике и в другой рождаются независимо. Но когда они проходят очень близко друг к другу, когда они друг друга корежат, можно сказать, то этот процесс звездообразования резко возрастает, если в галактиках есть газ. Если газа нет, то не из чего образовываться, и все чисто. Но если есть газ, то он начинает быстро рождать звезды.
9: Спасибо большое за лекцию. Пожалуйста. У меня к вам такой вопрос. Допустим, у нас имеется галактика, которая слилась с какой-то менее массивной галактикой и так много раз. То есть у нас образовалась какая-то сверхмассивная галактика. Какая ее дальнейшая судьба? Есть какие-нибудь примеры таких галактик?
0: Я не очень понял вопрос. Вот до скорости, они, маленькая галактика входит в большую, и потом, в конечном счете, в ней растворяется.
9: Да, у нас увеличивается масса этой галактики. И таким образом она притягивает все больше и больше к себе галактику.
0: Да, все правильно, и все то, что может упасть, на нее упадает.
9: Уж когда... А дальнейшая ее судьба, она, допустим, будет дальше сжиматься.
0: Потом остается больше нечем падать. Потому что далекие галактики она протянуть не может, близкие все упали, вот осталась одна гигантская. Вот в скоплениях там пока еще есть чем падать. Есть галактики, которые продолжают лететь, даже есть галактики, которые входят только что в скопление, есть галактики, которые там существуют миллиарды лет, и рано или поздно их пути пересекутся с центральной галактикой, и тогда они заспиралят к центру. Поэтому со временем галактика в центре скопления будет пухнуть все больше и больше, до тех пор, пока уже больше не останется ничего упадать, где там на периферии останутся системы, которые никогда не упадут, а все остальное она подгребет под себя.
10: Извините, у меня тоже вопрос про темную материю.
0: Пожалуйста.
10: Вот если темная материя взаимодействует с помощью гравитации, если она действительно является частицами, то, скорее всего, она также будет распределена неравномерно, а, наверное, как-то тоже скапливаться в какие-то сгустки, так же, как обычная материя. И даже, скорее всего, эти сгустки будут связаны со сгустками обычной материи.
0: Но... И да, и нет. Значит, ситуация такая. Вот она не обязана образовывать сгустки просто потому, что если она состоит из частиц, то эти частицы имеют примерно такие же скорости, как скорости у звезд, чтобы они двигались, как занимали какой-то сходный объем. То есть сотни километров в секунду. При таких скоростях нет сил, которые бы скрепляли отдельные сгустки. Они бы все быстро размылись. Поэтому само по себе наличие темной материи еще не говорит, что она образует сгустки. Но другое дело, что само темное гало в галактике, как сейчас считают, это результат слияния более мелких гало, которые долгое время могут путешествовать, они могут содержать внутри себя газ, а могут и потерять его, и они могут миллиарды лет уже летать, как отдельные гравитационно связанные сгустки темной материи, пока, наконец, они не растворятся в общем гало. То есть это могут быть, сгустки могут быть, но это остаточная природа той далекой поры, когда еще формировались темные гало галактики. Вот так.
10: То есть вот без электромагнитного взаимодействия вещество не может держаться вместе,
0: конечно,
10: как обычное вещество?
0: Частицы движутся очень быстро, поэтому их нельзя собрать в сгустки, они тут же опять разбросаются.
10: Вот. Спасибо,
0: а вот отдельные сгустки, которые изначально были, они даже имеют свое название. Причем названий очень много, значит, они называются мини-гало, они называются маломассивные галла, называются галушки. Вот. Все это можно встретить в литературе научной.
10: Спасибо.
11: Здравствуйте. Я вот слышал о том, что после образования Вселенной, ну, как бы, возможно, остаются некие первичные деформации пространства и времени, они называются космические струны. Вот. И, насколько я знаю, они примерно сопоставимы вот с размерами галактик. И я хотел спросить, могут ли они как-то вот влиять на их слияние, их взаимодействие?
0: Так, вопрос, я бы сказал, не то, что хороший, вопрос тяжелый. Потому что, во-первых, мне не очень нравится выражение после, так сказать, образования Вселенной, потому что я все-таки рассматриваю, что из ничего ничего не образуется. Поэтому здесь вот, я хоть абсолютно уверен в теории Большого Взрыва, но это не происхождение из чего-то ничего. Вот, из ничего чего-то. Вот, поэтому, так сказать, можем говорить, что после начала расширения, вот, скажем так. Вот, ну вот космические струны это гипотеза. Значит, она исследует из некоторых теорий, что должны быть некие дислокации или деформации пространства, вот так как есть, скажем, в кристаллах. Вот, они, эта деформация вот, самой ткани пространства времени. Эти космические струны, ну, они, то есть они теоретически они допустимы, их искали. Одно время даже было заявлено, что одна такая была открыта, потому что если так мы видим какую-то галактику на фоне черной струны, то из-за гравитационного взаимодействия со светом у нас изображение галактики разобьется на два одинаковых. Вроде нашли такой пример, но оказалось, что это не два изображения одной галактики, а все-таки две разных галактики, и открытие было закрыто. То есть гипотетические такие объекты могут существовать. И они очень локальные, они очень тонкие, очень длинные. Вот, но неизвестно, как их, в общем-то, обнаружить, и поэтому это остается пока гипотезой. Вот, то есть, если когда-нибудь мы встретим что-то совершенно непонятное, которое одновременно происходит на расстоянии там, в сотни тысяч световых лет, можно будет вернуться к этому вопросу. Но, например, в Москве существует только один специалист, который этим занимается. Вот это. Это Ольга Сажина в астрономическом институте. Но пока нет никаких указаний на то, что эти совершенно непонятные объекты существуют.
11: Спасибо.
0: Еще, да, вопрос?
12: Спасибо. Может быть, я не понял. Вы говорили о том, что гравитационные волны пока не обнаружены. А как же вот последние...
0: Почему? Я не мог такое сказать.
12: Значит, я плохо понял.
0: Были
12: спасибо, извините.
0: Были сообщения об обнаружении, по крайней мере, двух источников гравитационных волн, связанных с слиянием черных дыр, довольно больших, но звездных масс. Это интерферометрические измерения, которые делались в Америке. Сейчас... еще, так сказать, 4 или 5 строятся или начинают работать приемники гравитационных волн в Германии, в Японии, в Индии, еще где-то. И очень скоро мы будем узнать, насколько такие события часто происходят во Вселенной. Тут вся прелесть, что мы можем при слиянии черных дыр возникает такая... энергия уходит в форме гравитационных волн, что мы можем вот эти вот пространственно-временные искажения фиксировать с любого расстояния, хоть миллиарда световых лет. Ну вот, это только мы находимся у истоков новой науки, гравитационно-волновая астрономия. Сейчас, кстати, в астрономическом институте проходит конференция по гравитационно-волновой астрономии. Вот там приехал Кип Торн, один из ведущих специалистов этой области. Вот, так что люди настроены оптимистично. Так что обнаружено, да. Да, пожалуйста.
3: Здравствуйте еще раз.
0: Да, пожалуйста.
3: Вот, у меня вот такой вопрос. Вы упомянули такое слово, метод линзирования.
0: Что еще громче?
3: Метод гравитационного линзирования.
0: Метод гравитационного линзирования,
3: вот.
0: Да.
3: Это, ну, насколько я помню, если хорошо еще понял, ну, потому что я не уверен в этом, это как бы искажение темного гала какого-то изображения, так? Да, ну, если, конечно, образно-то говорить, поверхностно, да?
0: Ну, не обязательно темным, там от природы вещества это не зависит, светлое тоже искажает.
3: Ну, это искажение.
0: Да, правильно.
3: Вот, а почему это происходит? Ну, искажается, почему вот... Почему вот, да, само искажение?
0: Ну, потому что здесь нет доски, я бы показал. Если почему? У вас поток света проходит вблизи гравитирующего тела, то гравитация влияет на фотоны. Она заставляет их двигаться не по прямым линиям. И они как бы обходят с обоих сторон вот, и фокусируются. Но просто у гравитационных линз нету точки фокуса, а есть фокусная линия. В разных точках этой линии фокусируются лучи, которые прошли на разном расстоянии от гравитационной линзы. Вот, поэтому мы, если мы видим искаженный объект, который, ну, они имеют форму обычно дуг, окружающий какое-то массивное тело, мы говорим, это гравитационное линзирование, и объекты, которые видны рядом с данным телом, на самом деле находятся гораздо дальше, и это можно проверить по красному смещению, что астрономы и делают.
3: Сейчас эти методы настолько там, ну, усовершенствовались, что можно определить даже, ну, возраст, многие разные другие вещи.
0: Можно, да. Эти методы достаточно совершенны. Это, ну, возраст определяется все-таки по звездам, которые есть, да, по красному смещению, по спектрам. Вот. То есть мы научились мерить возраст галактик. Выяснили, что галактик бесконечно старых нет. Самые старые галактики — это где-то 14 миллиардов лет. Все. До этого, еще раньше, прошлое, природа не знала, большой что такое звезды или галактики. Просто их не было вообще нигде.
3: Спасибо еще раз.
13: Скажите, пожалуйста, а вот столкновение галактик динозавров, оно чем-то отличается от столкновения галактик, про которые вы рассказывали?
0: Отличается масштабом, потому что на самом деле это, как говорится, кипящий котел, когда у нас это, путем слияния вещества мелких галактик, газовых струй, идет формирование одной большой массивной галактики, то есть формирование галактики означает формирование звезд. Там идет мощнейшее звездообразование, и вот эти звезды нагревают пыль, и пыль излучает в инфракрасном диапазоне ту энергию, которую она получает от этих звезд. И поскольку там много пыли, мы сами звезды почти не видим, а в инфракрасном диапазоне это фонарь.
14: Спасибо большое за блистательную лекцию, Анатолий Владимирович, как всегда. За исчерпывающие ответы, которые несут еще больше информации. Ну, наших посетителей, наших друзей, наших слушателей за интересные вопросы. Это тоже очень важно. И мы замечаем, что молодежь очень активизируется, задает интересные вопросы, нестандартные. Все это очень-очень приятно. Вот это дает очень много оптимизма и радует нас всех. А я хочу сделать анонс следующей лекции. Она состоится 21 декабря. И Борис Михайлович Шустов, научный руководитель Института астрономии Академии наук и член-корреспондент Академии наук российской, расскажет нам о дальнейшем развитии нашей космической отрасли в рамках федеральной программы космической. Лекция будет называться «Научный космос России». Я думаю, что это будет очень интересно, как всегда, на всех наших лекциях. Поэтому приглашаю вас. Спасибо всем, всего доброго и до следующей встречи.

0: Короновский Николай Владимирович, заведующий кафедрой динамической геологии геологического факультета МГУ имени Ломоносова, заслуженный профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, член Бюро Тектонического комитета России, почетный разведчик недр Российской Федерации, автор более 300 научных работ, ряда учебных геологических карт, научный редактор горной энциклопедии.
1: Садитесь, пожалуйста. Ну хорошо, давайте продолжим. Сейсмофокальная зона. Ясно, что если землетрясение происходит не глубоко от поверхности, то будут сильные разрушения, если оно очень сильное. Вот землетрясение в Японии, глубина гипоцентра была километров 30-20 всего лишь. И что самое интересное, оно было не там, где полагается, вот не там, где кора океаническая уходит под континентальную. Вот видите, вот показана здесь сейсмофокальная зона, а голубым слева это геофизические данные о погружениях так называемого слэба, вот этой океанической коры. Она была на внутренней части жёлоба. И там огромный блок, вот по последним данным, длиной километров 600, то есть это сколько от Москвы до Петербурга, сдвинулся чуть не на 15-20 метров в сторону океана. То есть это вообще невообразимо, если это так. Это невообразимое, невообразимое изменение земной коры. Такого вообще не было. Может быть, это не совсем так, но, по крайней мере, такие сведения есть. Вот результат землетрясения. Там погибло 14 тысяч с чем-то, может быть, больше. И сколько-то очень было ранено. Почему? Да потому что самое главное – это цунами, которое погубило многих. Вот видите, вы видите, что здесь вот трещина возникшая, так называемый взброс, ну, полметра, больше, чем полметра. То есть очень сильные землетрясения. И вот давайте поговорим о цунами. Как оно, цунами, возникает? Вода – несжимаемая жидкость. Вот это очень важно. Значит, если у вас на океанском дне происходит какое-то смещение, любое смещение, то поверхность океана вздуется над этим смещением в виде купола. Купол, естественно, водяной купол, он распадется у вас на волны круговые, и они пойдут во все стороны. Волны большой длины, и они в океане, если вы плывете на корабле, вы их даже можете не почувствовать. Но вот приближаясь к берегу, волна начинает расти. Почему начинает расти? Здесь не очень удачный рисунок. Показан, видите, гипоцентр землетрясения, показано вот это вздутие. А вот у берега волна становится выше. Да потому что скорость волны в верхней части-то больше, а внизу меньше от трения о дно. И поэтому волна начинает расти. И, как говорят, забуруниваются. Образуется вот этот склон, на котором обожают кататься на этих, на досках, виндсерфинг. Вот именно тут происходит. И вот такая волна обрушивается на отмелый, говорят, берег. Отмелый, в смысле, неглубокий, мелкий. Волны-то бывают разной высоты. Вот в Японии, в Фукусима, было 4 волны. И первая волна была вроде бы 14 метров. Это очень много, 14 метров. Вот другие были поменьше. Но цунами, которое возникло в 2004 году около Индонезии, когда был погребен Пхукет, погибло 240 тысяч. Там вообще берег был на нуле почти, ну, 1 метр. Вот возвышение. Волна-то была 1,5-2 метра всего лишь. Но она прошлась по всему этому берегу, снесла все, что было, а потом ушла обратно. Вот эти волны опасны как раз. Вот видите, Япония, Курилы, Камчатка, вся плита Тихоокеанская движется к северо-западу. И вот глубоководный жёлоб. И вот землетрясение было вот там, где, значит, вот в северной части Японии. А вот это просто, как вот волны цунами шли от Японии. Причем вот желтый цвет это и оранжевый, это полметра, метр, а вот фиолетовый там, это там больше 2 с чем-то метров. Но это шли по океану. Ну, это просто такая реконструкция. То есть цунами охватило, землетрясение охватило весь Тихий океан. И вот эти волны, которые идут к берегу, вроде бы они как небольшие, но там, где эти вот городки были в Японии, к северу от Фукусимы, там же абсолютно низменное место. Ну что, вот селиться-то на мелком месте лучше, то есть на низком, чем на высоком. И вот эти волны, вот видите, вот вроде бы море спокойное, и вот волна пошла на берег. Пошла, ну, может, она была не 14, может быть, 10, достаточно 5 метров. В этой аудитории высота-то, ну, 3, максимум 4 метра. И такая волна пойдет, тоже мало не покажется. И вот волна обрушивается, видите, на город. Все, что там есть, вроде в бухте-то ровно, но уровень-то приподнимается. И вот эта волна, она идет, вот видите, сквозь лес, на дома, все дома эти поплывут. Это полная катастрофа. Вот небольшой аэропорт, который там был, вот все смешалось в кучу. Видите, самолеты, машины, балки, остатки от домов. Это действительно катастрофа. Видите, все затоплено. А потом вода уйдет отсюда. Она медленно унесет все, что размыло, все унесет обратно. Вот видите, какой-то катер или кораблик на крыше дома. Значит, вода была выше этого дома. Шла. Остальное, видите, во что это превратилось все. Ну, вот это показано, как возникает этот цунами. Еще раз повторяю, что скорость волны большая. 700, 600, 800 километров в час. И они доходят через сутки, могут дойти до Японии, если в Чили. А если в Японии, через такое же время до Чили может дойти волна. Когда было землетрясение в Пхукете, вот в Индонезии, вот этот город Пхукет, остров, курортный город, все. Там, видите, вот все снесло, что можно. Погибло тоже очень много людей. Но волна-то была маленькая. А вот самое интересное, что наибольшая волна цунами, вроде бы зарегистрированная, 500 с лишним метров. Это выше Останкинской башни. Представляете? Но где это? Бухта Литуя на Аляске, 64-й год. Там от землетрясения сползла гора. Ну вот гора ухнула в воду, хоп, и образовалась такая волна. По заплеску вроде бы это определили. А вот волна, которая возникла в Пхукете, в Индонезии, она вызвала жертвы на Цейлоне, даже до Мали дошло, в Африке. Вот спрашивается, а можем ли мы предсказать цунами? Вот не каждое землетрясение вызывает цунами. В 1952 году было цунами, которое смыло почти весь город Северо-Курильск на острове Парамушир, самый северный остров Курильской островной дуги. А он был в низине. Волна была несколько метров высотой, погибло 2000 с лишним человек. Сейчас город вот переехал на более высокое место. Ну, естественно, потому что нельзя, там опасность. Но есть служба предупреждения цунами. Гудят сирены везде, но произошло землетрясение, а цунами нет. Еще землетрясение, еще цунами нет. 10 землетрясений, цунами нет. Наконец, люди говорят, а, ну, пусть гудит. И тут придет цунами. Вот, знаете, в этом опасность, поэтому надо бежать на возвышенное место. Другого пути нету, если вы находитесь где-то на низменном месте, если объявлен цунами. Здесь объявили в Японии, волна шла, все готовы были к этому, но что сделаешь? Как говорят, с Господней стихией царям не совладать. Все было разрушено. Вот давайте рассмотрим следующую катастрофу. Это извержение вулканов. Значит, вулканы, как вам известно, извергают магму и огромное количество так называемого вулканического пепла, туфа, пепел в основном. Что такое пепел? Это мельчайшие микронные обломочки вулканического стекла. Стекла, обсидиан, вы все знаете, ювелирные изделия из обсидиана делают. Так вот это тоже стекло, но когда магма, то есть расплав силикатных горных пород, разрывается газами. На мельчайшие кусочки. Образуются тучи, они поднимаются вверх до высоты в 30, 40 и более километров. И могут облететь весь земной шар не один раз. Вот вулканы, они бывают извержения разного типа. Вот есть супервулканы, так называемые. Вот это вулкан Тоба в Индонезии. Огромная кальдера, то есть впадина. Кальдера по-испански значит котел. Огромная чаша, образовавшая взрыв. 100 километров в длину с лишним. Это гигантская кальдера. Гигантский был взрыв. И вот видите, было выброшено 2800 кубических километров материала вулканического в воздух. А километр кубический, возьмите Останкинскую башню, увеличьте ее еще в два раза по 500 метров, два в километр, и вот так сделайте куб, и таких будет 2800 кубов. Какое количество материала. Вот еще есть супервулканы. Йеллоустонская кальдера. Вот сейчас все ждут, вот не взорвется ли она. Это очень интересная вещь, мы это рассмотрим. Но обратите внимание, такие наиболее опасные вулканы располагаются там, вокруг Тихого океана. Опять это великое огненное кольцо, так называемое. Там, где землетрясения, там, где растут горы, там, где глубоководные желоба, то есть там, где активные литосферные плиты океанические погружаются под континентальные. Вот Йеллоустонская кальдера. Почему о ней такое сейчас разговоров очень много? Вот видите, вот синим показана линия, это Йеллоустонский национальный парк. Там много очень гейзеров, очень красивые места, миллионы туристов туда ездят все время. А вот эта вот зеленая полоса такая, это вот долина реки Снейк, Снейк Ривер Плейн. Вот эта долина завалена базальтами, вот залита базальтами. Большой мощностью очень. Много было извержений. Но североамериканский континент движется на юго-запад. Вот черная стрелка показывает. А из мантии идет такой плюм нагретого материала. Хотспот, горячая точка. И американский континент как бы проскальзывает над этой точкой. Вот так. А скорость несколько сантиметров в год. И вот первая кальдера, извержение, образовалась вот здесь, вот там в углу, 16 миллионов лет назад. А потом пошли извержения, 15 миллионов лет назад, 12, 10, там 6. И последнее было 630 тысяч лет назад. Это совсем недавнее. Кальдера образовалась, провал такой, все. Вот там гейзеры, а гейзеры почему? Значит, тепло идет, вода нагревается, высшие точки кипения, они выбрасываются вверх, образуются новые. И видите, окружает раи землетрясений, красные точки. И вот сейчас установлено, что это место поднимается очень интенсивно.

катастроф, если это будет. А это может быть. Когда? Неизвестно. Сначала говорили 76-й год. Теперь сменились 12-16 год. 12-й – это наш год, вот сейчас. Может быть, а может и не быть. Понимаете? Но вулкан живет, и это супервулкан. И это будет суперкатастрофа. Вот видите, как показан вот этот, значит, очаг, магматически расплавленная магма, вот поднимается, а это вот гейзеры, как работают по трещинам, идет вода. А гейзеры то появляются, то исчезают. Произошло землетрясение, новые гейзеры появились. Одни затухли, вот другие идут. Это все следы активной вулканической деятельности. Ну, вот это как там происходит. И вот теперь давайте рассмотрим извержение, которое привело к гибели цивилизации. Это Атлантида в кавычках. Ну, вы знаете, что Платон, 4 век до нашей эры, написал об Атлантиде, что было такое государство на острове, у него было очень правильное устройство, демократическое, ибо слово «демос» означает «народ». И вот в одночасье оно погибло, погрузилось в воды и исчезло. Вот с тех пор, сколько не ищут Атлантиду, так найти и не могут. Где только нет. Но Платон поместил Атлантиду за геркулесовыми столпами. А геркулесовые столпы в то время назывался Гибралтар, который соединяет Средиземное море с Атлантическим океаном между Африкой и Испанией. И вот там искали очень много и много раз. Ничего не получалось. И помещали в Западную Сибирь, и в Северную Америку, где только эту Атлантиду не искали. Ну, Платон не знал, где Западная Сибирь, точно, в то время. Так вот, наиболее такой, если это не миф, если Платон не пытался изобразить мифическое государство в его представлении с наиболее правильным устройством государственным, вот такие есть мнения тоже, что это выдумка Платона, то лучше, чем остров вот Санторин в Эгейском море, не найдешь. Санторин – Святая Ирина. Это самый южный остров Кикладской островной дуги. Вот всей этой дуги, которая вулканическая. И на юге 100 километров остров Крит располагается. Вот видите, вот этот остров Санторин, вот выглядит сейчас так. Это два острова, один Тира или Фира, и остров Тирасия, и два маленьких островка в центре, Нео и Палеокамени. Этот остров вулканический, безусловно. И вот вы сами видите, что в центре вот этот круг, он больше всего походит на кальдеру, то есть на какой-то провал. А в древности остров назывался Странгили, что значит круглый. И вот как выглядят вертикальные стенки этого обрыва. Обратите внимание на белый слой верхней части. Это пемза. Пемза, которая имеет мощность от первых метров до 150 метров. Весь остров покрыт вот этой пемзой. А пемза – это вспученная магма, очень легкая. Она же плавает в воде, вы знаете. И вы видите вот лавовые потоки. То есть это был вулкан. Вот белая пемза в верхней части, стенка сложенная вулканическими породами, а вот это обрыв пемзовый. Как раз в том месте, где добывали пемзу в свое время для строительства Суэцкого канала. Инженер Лесепс, когда строил вот Суэцкий канал, здесь добывали пемзу, ее добавляли в цемент, который устойчивый к морской воде, и возили в Египет отсюда. Там огромные вот карьеры есть. Вот остатки. Это под пемзой слои, но что интересно, я там несколько раз бывал, изучал это все. Вот в этих слоях черных, там отпечатки с листьями оливок. После извержения оливки на острове сейчас не растут, а до этого росли. И вот они сохранились там. И вот был откопан греческими археологами Маринатос, Спиридон Маринатос, откопал город, который назвали Акротири, ну, поселению рядом, которое было вот деревня. Значит, время определенное радиоуглеродным методом, это, значит, 1500 лет до нашей эры, то есть 3500 лет назад. Существовал город, дома в два этажа. К сожалению, вот этот археолог, он упал вот со второго этажа и разбился насмерть при раскопках. Но видите, нормальный город. С улицами, даже площадь есть какая-то.
Вот прекрасные фрески, которые сейчас находятся в Афинском музее.

0: То есть была высокая культура очень. Вот эти кувшины, они не из акротирии, но они скрита этого же времени. Видите, великолепные осьминоги, октопусики, как греки говорят, октопусы. Ну, осьминоги они и есть. Вот видите, лестница, вот этот мой рисунок был старый, а это фотография. Вот все считают, что это результат землетрясения. Лестница обвалилась в результате землетрясения. Сохранились кладовые, где вот эти пифосы, огромные кувшины, у них не плоское дно, а острое, их надо было вкапывать. Там хранились оливки, рыба, вино и масло оливковое. Вот все, что было. То есть это была высокая цивилизация. И вот она исчезла. Вот после этого извержения ничего не стало. А вы знаете, что на Крите, в районе Гераклиона нынешнего, раскопал археолог Эванс английский, а потом и Шлиман, Генрих Шлиман, который открыл Трою в свое время. Хотя он не ту вот Трою раскопал, но неважно. То, что надо, он раскапывал. Он открыл дворец царя Миноса. И назвали эту цивилизацию Минойской. А дворец был очень сложный, там была масса переходов в подвальных этажах, и отсюда возникла легенда о лабиринте с Минотавром. Вы помните, может, эту легенду, что был Минотавр, ему привозили девушек, он их там съедал, и, значит, а Тесей, сын Эгея, царя, у него, ну, как по-нашему сказать, была girlfriend Ариадна. Она дала ему нить, он спустился в этот лабиринт, взял меч и убил этого Минотавра. А потом по этой нити якобы оттуда вышел. Но это не лабиринт, а просто очень сложное переплетение вот ходов, подземных комнат. И вот все исчезло. Вот эта цивилизация, а ведь это доахейская цивилизация. А ахейцы – это до греков. Пятый век в Греки, рассвет, Перикл, рассвет в Греции. А это раньше было еще. И никаких следов нет. Вот все исчезло. Что с ними произошло, неизвестно. Вот вам пример. Извержение вулкана и гибель цивилизации целой. Следы от этого извержения есть и в Палестине, есть и в Сирии, находят пеплы. А глубоководными скважинами во всем Восточном Средиземноморье отмечен вот этот слой извержения. Это было колоссальное извержение, вот именно эксплозивное. Эксплозион, значит, взрыв. Второй пример вам извержения и гибели, ну, не цивилизации, а городов, это Везувий. 79-й год нашей эры, значит, Неаполитанский залив, это место, ну, как бы сказали, курортное для римской знати было в то время. И вот был вулкан. Знали жители, что это вулкан Везувий. И вот в 1972 году в кратере этого Везувия, а кратер – это углубление там, где выходит на поверхность лавы, а греки кратером называли сосуд с двумя ручками, из которых они пили вино, разбавленное водой. Греки всегда разбавляли вино водой. Ну, древние греки были. И вот из кратера, значит, в кратере в свое время скрывался Спартак со своими рабами. Там был непроходимый лес, и он от легиона, который его, значит, за ним шел, он там скрывался. А потом спустился к Адриатическому морю. Так вот, в 79-м году нашей эры, ну, 2000 лет назад, город исчез. И не только он исчез. Исчез город Геркуланум. На берегу моря находящийся, Помпея не была на берегу моря. Исчез город Стабия, сейчас он называется Касталамара, где всякие фестивали происходят, песенные. Вот что же там произошло? Вот Неаполитанские заливы, вот эти красные точки, вот там южно, это вот Везувий. Действующий вулкан, да, вот Тиренское море, Сардиния, Корсика. А вот Везувий из космоса. Вы видите, очень хорошо видно, вот конус с кратером в центре, а потом как бы половинка вулкана. Это то, что называется Сомма Везувий. Это то, что осталось от того Везувия, где, который был уничтожен взрывом в мае 79-го года нашей эры. А вот раскопанный город. В городе было около примерно 40 тысяч жителей. Большой был город. Было 4 театра. Четыре театра. Ну, два, правда, для боев гладиаторов, а другие для представлений. Но город был такой цивилизации, классическая римская планировка, ортогональная система улиц, только прямые, никаких кругов не было в Риме. Так и так все. Почему его случайно нашли? Один инженер копал землю, там почва-то плодородная, это же виноград там растет везде, вулканическая почва, и наткнулся на плиту, и там было написано «Помпей». Вот тогда и вспомнили, оказывается, город был. Стали его раскапывать. И вот посетил это место Брюлов, Карл Брюлов, наш великий живописец, и написал картину «Последний день Помпеи». Она хранится в Русском музее в Петербурге, но тогда она почти не была раскопана. И он изобразил на картине кладбище. Это крайняя часть у Помпеи, но изобразил достаточно эффектно все это. Вот раскопали город. Видите, вот это очень интересно, мне нравится этот снимок. Вот видите, эти круглые штуки – это мельницы. Значит, туда засыпали зерно. Вот сюда вставляли палки, либо рабы, либо лошади крутили. Была мука, а это печи для выпечки хлеба. Ну, хлебопекарный завод, сказали бы на современности. Это 2000 лет назад. Вот город был цивилизованный, большой город, с тротуарами, с мощенными мостовыми. И вот примерно как это происходило. Вот из очага выбросилась колоссальная туча вот такого пемзового материала. Это не совсем пемза, она более тяжелая, серая такая. И она засыпала. А все извержение шло сутки, 24 часа. И мы очень хорошо знаем это извержение, поскольку оно описано Плинием-младшим. Вот был такой естествоиспытатель Плиний-старший. По совместительству он был командующий флотом. Вот галерным флотом, тогда вот галеры были, и был в Мизене, это северная часть Неаполя. И вот, значит, к нему прискакал гонец, жена Плиния заметила над Везувием облако, облако расширялось, прискакал вот гонец от его знакомой и говорят: спаси нас, мы гибнем. Это было на берегу залива около вот Геркуланума. Он послал туда скоростную либурнику, так называемую, ну, быструю галеру, а там расстояние километров 40, если не больше. Потом поплыл сам на галерах туда и погиб у своего вот друга Помпониана в Стабии. Либо на него что-то упало, либо у него инфаркт был, либо он задохнулся от палящей тучи. А вот Геркуланум был завален грязекаменным потоком, лахаром, наверное, горячим. Вот он показан здесь, вот слева видно. Это все длилось 24 часа. И вот видите, когда и изучают Помпеи, опускают щуп, если там пустота, заливают гипсом. Вот то, что там было, ничего нет. От людей ничего не сохранилось. А пустота есть. Ее заливают гипсом, и вот вы видите, люди, лежащие вот так, и по их позам есть такое определение, что они умерли от асфиксии, от удушья. Вот они закрывают рот и так далее. То есть была палящая туча. Но многие ушли. Получили слепки почти всех животных, кроме кошек. Кошки ушли раньше всего. Они самые умные оказались. Понимаете? А вот Геркуланум. Вот это я специально снимал. Вот посмотрите на левый снимок верхний. Вот вверху это современный город. А внизу раскопано Эрколана. Ну вот Геркулан. Он почти не отличается от современного. Такие же постройки все. Вот видите, с двориками все они были. Но там очень сложно копать. Там как бетон. И отбойными молотками только брать надо. Но там нашли людей, скелеты людей, женщины с украшениями. Все, потому что это было внезапно. Вот там-то уходили все-таки от пеплопада, а здесь нет. Вот вам еще одна цивилизация. А вот другое катастрофическое извержение. Это палящие тучи. Вулкан Монпелье на острове, на Мартинике, Мало-Антильские острова в Карибском море. В 1902 году из вулкана вышла вот такая туча, палящая. И накрыла город Сен-Пьер. Было 30 тысяч жителей. Все погибли. один остался жив, который сидел вот в тюрьме, а тюрьма в виде вот этого ящика справа внизу, донжон, такой вот, видите, и отверстие этой тюрьмы было направлено в сторону от палящей тучи. А вот что осталось от города? Ничего. Потом из кратера стала медленно выдвигаться игла и достигла высотой 300 метров. Но это вязкая магма, которая после этой палящей тучи. Вот еще вам одно извержение. Вот такие тучи известны. Вот левая – это извержение вулкана Сен-Хелен. 82-й год в Соединенных Штатах. Недалеко от Йеллоустонского парка. А вот справа – вот это вам знакомый Эйя-Флатла-Йокудль, который вел в ступор всю Европу. Самолеты не летали, так как пепел забивал моторы, осаждался на лопатках у турбины, он плавился мгновенно, и все, самолет не летит. Значит, были прерваны сообщения. Один вулкан. А вот это такие тучи, это вулкан Майон на Филиппинах, который накрывает все, это же пепел, понимаете, это стекло. А вот это лава, которая изливается, это на Гавайях жидкая лава, скорость течения базальтовой лавы 60-70 км в час, как поезд, как вода. Но там не бывает таких взрывов катастрофических. Это вот магма выдавливается, это вулкан Шевелуш на Камчатке. Вот впереди купол такой вязкой магмы. А вот это так называемые лахары. Лахары, индонезийское слово, горячий поток водный, который связан с тем, что когда извержение, грозы, частички пепла электризуются, всегда гроза, тучи, и вот, видите, колоссальный поток идет, сметая все на своем пути. В 80-м году вулкан Руис в Колумбии вот таким потоком, он на высоте 5000 метров, было извержение, растопило ледники, и гигантский грязекаменный поток засыпал полностью город Армеро. Погибло 30 тысяч жителей, опять-таки. Вот вам пример этого грязекаменного потока Лахара. Вы видите, что там что-то осталось, всего остального нет. Вот видите, вот смотрите, мы просмотрели, значит, метеоритную опасность, раз. Землетрясение, вторая опасность, два. Извержение вулканов. Извержение вулканов предсказать можно. Работают, понимаете, на том месте, где ожидается извержение, ставят приборы, наклономеры, которые измеряют наклон суши, ставят деформографы, приборы, которые измеряют деформацию, ставят сейсмографы. И мы, в общем, понимаем, что магма идет и можно ждать. Но мы не можем сказать, что вот завтра будет или послезавтра, но можно предсказать. А вот землетрясение предсказать нельзя. Вот что бы ни делали, землетрясение не предсказывается, потому что процесс нелинейный. Это вот как эффект бабочки в книжке Брэдбери, понимаете. Что значит эффект бабочки? Малые шевеления в нелинейных уравнениях приводят к бифуркации. Что значит малые шевеления? Мельчайшие изменения. А уравнение это нелинейно, оно не в степенном законе идет, вот так изменяется. Вот скажем, землетрясение должно произойти. Что должно его разрядить, это напряжение? Вот есть работы в Институте физики Земли, защищалась диссертация о влиянии атмосферного давления на землетрясение в Южной Америке, в пустыне Атакама. Антициклон, землетрясений больше. Давит. Это как спусковой механизм, триггерный механизм. Вот понимаете, есть такие работы, которые обсуждают военные действия, скажем, на Ближнем Востоке и землетрясения. Крупные бомбы в 10 тонн, которые взрываются, они могут быть спусковым механизмом для некоторых землетрясений. Ну и так далее. Но предсказать мы не можем. Мы можем сказать, да, в течение 10 лет в Японии будет сильное землетрясение. Но цена этому прогнозу никакая. Потому что оно может быть завтра, а может быть послезавтра. В истории предсказано одно землетрясение. 1975 год в Китае, Хайчэн, когда вывели людей на улицы за 2 часа до толчка, и погибло очень мало людей. А если бы не вывели, погибло бы несколько сот тысяч. И все. И тут же произошло Таньшанское в 1976 году, там же землетрясение, которое никто не предсказал. Поэтому вот сейчас попытки предсказания землетрясений практически нереальны. Но работать-то надо. Вот у нас на кафедре специальный курс читается известным сейсмологом Рогожиным, которые вот пытаются как-то, ну, хотя бы схему сделать бальности землетрясений. Почему? Потому что каждый бал – это строительство, это огромные миллиардные затраты. В 2002 году в Северо-Сахалинске было землетрясение, погибло 2 с лишним тысячи. Город Нефтегорск был стер с лица земли. Бальность была 7-бальная зона, а произошло 9-бальная. Не так посчитали. А это очень сложно. Надо работать над этим. Вот на геологическом факультете этим занимаются, в том числе и кафедра инженерной геологии. Это очень важные вещи, понимаете? И вот эти же землетрясения вызывают процессы. Ну, все знают, что такое оползень. Но оползни-то могут быть катастрофические. Совершенно. Вот видите, вот дорога. И что от нее осталось? А это может быть спровоцировано тоже землетрясением. У нас есть оползневые участки, ну, у нас в Крыму, скажем, на Кавказе, в Таджикистане, в Бразилии везде. Вот просто примеры разные оползней, вы видите, что это тоже катастрофа в Саратовской области, потому что там юра глинистая, значит, водоупорный слой, а сверху идут песчаники и известняки, и они скользят, особенно весной. Вот видите, какие колоссальные оползни могут быть. Это Бразилия, где гигантские оползни. А вот это обвалы уже. Обвалы тоже же колоссальные. Вот падение дома в Шанхае. Вот очень интересно. Дом упал, но не развалился. Это тоже связано с явлениями, которые происходят в верхней части. Вот карстовые провалы. Вот был город какой-то, видите, и вдруг такая дыра. У нас в Москве Карстовая область, район Хорошовского шоссе. И там дома частично вот так ходят, там все время работают. Потому что там эти карстовые полости в известняках заполнены глинистой юрой сверху. Вот еще вот такие вещи. И вот теперь криолитозона. Криолитозона – это зона так называемой вечной мерзлоты, которая подтаивает. Вот железная дорога. По ней можно проехать? Вряд ли. По такой. Почему? Потому что верхний слой деятельный, он где-то там оттаивает на метр, на полтора, а зимой снова вот замерзает. А лед, как вам известно, на 10% по объему больше, чем вода. И все, начинается вот пучение. Вот вам дом, построенный без всяких изысков, просто взяли, дом построили, под ним, естественно, протаяло. Ну и что? Получается, дом валится. А у нас ведь в этой зоне Билибинская атомная электростанция, аэродромов сколько построено. Это очень сложный процесс. Это тоже катастрофа. Но они медленно вот происходят. Вот Билибина, это ядерный центр, то есть, ну, атомная станция. Видите, как пошли стены? И вот теперь глобальное потепление. Вот, понимаете, глобальное потепление – это факт, данный в ощущении всем. Вот посмотрите, значит, вот на нижней, вот правой, ломаная линия – это температура, а верхняя, красная – это увеличение СО2, двуокиси углерода. Видите, полностью сопоставимо. За последние 100 лет температура увеличилась в среднем на 0,6 градуса. Сейчас говорят на 0,8. В Москве-то она больше увеличилась, безусловно. И вот как поднимается уровень океана на верхней левой. Вы видите, насколько с 80-го года, скажем, пошло вверх все это. С чем это может быть связано? Вот это другая проблема. Все винят в этом техногенный фактор. Мол, индустрия, выбросы вредных веществ, особенно, значит, углекислого газа, машины и так далее. Это так, но это и не совсем так. Понимаете, это вот не доказано на 100%. Но вот корреляция есть в этом отношении. Вот смотрите, вот как температура росла. Но она ведь и раньше росла. 1850 год. Было холодно. Если вы помните картины вот голландских мастеров, там Брегель младший, Брегель старший, по каналам на коньках ездит в Голландии. Поезжает сейчас в Амстердам или в Гагу, и что там, розы цветут? Какой там лед? Никакого льда нету. А раньше были похолодания. Вот даже у нас 50-е годы. Вот я помню послевоенные годы, какие холодные были. 40 градусов было все. И вот температура пошла вверх вся. Понимаете? И вот эта аномальная температура, ничего страшного нет. В истории это было много раз. Но всех пугает темп просто этой аномалии. Она очень быстро, температура начинает расти. И мы сами ощущаем на себе эти вещи. И вмешивается техногенный фактор. Вот, пожалуйста, в Мексиканском заливе значит, авария на скважине, пролилась нефть. И вот что-то случилось с Гольфстримом, как говорят некоторые. То ли нефть его остудила, а оттуда Гольфстрим начинается. Понимаете, что-то вот произошло. А у нас кухня вот погода, это Северная Атлантика. Все, что к нам идет, все оттуда, все циклоны. И вот видите, теплые, только вот заморозки сейчас начались только, а то сплошное было лето. И вот такая вот картинка, тающая Арктика. Вот красная линия, это то, что было, скажем, ну, 79-80 год. А вот белое, то, что сейчас. Резкое сокращение льда. Лед становится тоньше, и на Северном полюсе он там не 4 метра, а 2-2,5 стал. Для нас это, в принципе, вот хорошо, северный вот морской путь освободится, для нас очень выгодно это будет. Уже этим летом 34 корабля, по-моему, прошло северным морским путем. Позапрошлый год только прошло 2. Но вместе с тем это подъем уровня океана. А если насчет таять Антарктида, пока она не так тает, а если Гренландия, а если уровень океана вообще поднимется на несколько метров, вот это будет катастрофа. Вот это то, что нас может ожидать от таких природных катастроф. Но вот космических катастроф наиболее такой вот вероятно, это 29-й год сближения с астероидом Апофис. Вот об этом все говорят. А другие прогнозы все 21 декабря 2012 года, это все так, по-моему, это от лукавого все. На календаре мая, так они были или не так, не я. Ну, на это билетристика. А вот научный прогноз, он заключается вот в этом. Значит, есть катастрофы быстрые, а есть мгновенные, а есть катастрофы медленные. Но они везде существуют, и их надо изучать. У меня все.
1: Боброва Антонина, скажите, пожалуйста, в каких точках мира наибольшая вероятность стихийных бедствий, а в каких наименьшая? И по России такой же вопрос.
0: Ну, мира, тут сложно сказать. Ну, мира, можно сказать так, все Тихоокеанское кольцо. Вот вокруг Тихого океана, начиная от, скажем, Аляска, Алеутские острова, Камчатка, Курилы, Япония, Филиппины, Новая Гвинея, дальше пошло Южная Америка, Центральная Америка, Северная Америка. Вот это все опасно. Опасно землетрясение и извержение вулканов. Это раз. У нас в России наиболее опасные по землетрясениям, ну, это Северный Кавказ, это Забайкалье. И вот сейчас, вы знаете, в Туве было, в Кызыле землетрясение. Оно достаточно сильное было, но это безлюдная местность. Там 130 километров от Кызыла к востоку. Это известный такой район. Но было алтайское землетрясение несколько лет вот назад. На Байкале происходит, в Иркутске и так далее. Ну и Камчатка, и Курилы. Вот это, конечно, там много десятков действующих вулканов, раз. А во-вторых, это сейсмическая область. А больше нет. В Москве бывают землетрясения, вы знаете, но только отголоски, когда происходит в Румынии зона Вранча, где Карпаты изгибаются, там есть гипоцентры, то есть очаги на глубине 100 километров. И вот оттуда волны приходят к нам. Я сам помню, хорошо ощущал в конце декабря 1977 года. Наш дом на юго-западе, я живу, он стал качаться. 3 минуты он качался относительно соседнего 17-этажного дома. Народ выскочил на улицу, но через 15 минут было объявление, не волнуйтесь, это землетрясение в Румынии, к нам пришли отголоски. Вот оттуда приходят, а больше нет.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Солнечная система. Возвращаемся в нашу родную планетную систему и поговорим об ее самых общих свойствах. Ну, во-первых, как она рядом с другими звездами и их планетными системами выглядит? Мы уже знаем, что Солнечная система простирается на огромное расстояние. Солнце контролирует область вокруг себя размером примерно 100, может быть, 200 тысяч астрономических единиц. И она заселена, эта область, это облако Оорта, небольшими ледяными телами, ядрами комет, но в очень большом количестве, их сотни миллиардов. Очевидно, такие же области есть и у соседних звезд, их облака Оорта, и сомнений в этом нет. Причем иногда, сближаясь, звезды как бы проникают своими облаками друг в друга, но почти не теряют контроль над своими собственными мелкими телами. Если углубиться в Солнечную систему, мы увидим более плотную область, скорее всего, дискообразную. Это пояс Хиллса, населенный тоже кометными ядрами. И, наконец, пояс Койпера, еще более близкий к Солнцу, который уже практически граничит с областью больших планет. Ну, в нашей внутренней части Солнечной системы мы уже знаем 4 планеты земного типа и 4 планеты-гиганты. И, кстати, каждую из этих групп можно еще подразделить на более мелкие группы. Например, среди планет земного типа есть 2 крупные – Земля и Венера, и 2 небольшие – Марс и Меркурий. То же самое среди планет-гигантов. Есть 2 истинных гиганта – Юпитер и Сатурн, и 2 таких промежуточных гиганта умеренной массы – это Уран и Нептун. Ну, кроме этого, астероиды, планеты-карлики, которые физически устроены как планеты, то есть они шарообразные, они своей гравитацией могут придавать себе шарообразную форму, но недостаточно массивны, чтобы контролировать окружающее пространство, и могут пересекать орбиты больших планет, подчиняясь их гравитации. Например, это Плутон. А Плутон долгое время после его открытия считали 9-й планетой Солнечной системы. Но когда стали обнаруживаться подобные ему тела, возникло в этом сомнение. Плутон всегда выбивался из общей стаи планет своим маленьким размером. И, например, уже в начале 21 века, в первые годы, были открыты объекты, даже немного, как-то оказалось, превышающие, по крайней мере, близкие по размерам к Плутону. И стало ясно, что он представитель какого-то отдельного класса. Вот этот отдельный класс – в 2006 году назвали dwarf planets, то есть карликовые планеты или планеты-карлики. Теперь их уже 5 штук выделены, наверняка их больше в Солнечной системе. Одна из них – это Церера, бывший астероид, он внутри больших орбит планетных движется, и в основном, наверное, карлики на периферии Солнечной системы найдутся. Не будем забывать, что у планет есть спутники, и к ним как-то легкомысленно относятся, ну, как к второстепенным телам. А ведь некоторые спутники планет очень крупные, и по существу это самостоятельные планеты. Вот посмотрите, наша Луна – один из крупнейших спутников. Нам в этом смысле повезло. На фоне планет-карликов Луна – просто выдающийся объект. Ну и тем более Луна намного больше любого из астероидов. И ее шарообразная форма, и подобные ей объекты. Ну вот, например, перед нами объекты, подобные Луне. Все это спутники планет. Но они по существу самостоятельные, в физическом смысле самостоятельные планеты. И, конечно, их следует называть и считать планетами-спутниками. То есть планетами, попавшими в гравитационный плен к более массивным телам, к более массивным планетам. Но по физическим свойствам, по разнообразию природы на их поверхности, это, конечно, самостоятельные планеты, их примерно дюжина в Солнечной системе, и мы их будем называть планетами-спутниками. Важно, когда мы наблюдаем планету, как выглядит ее поверхность. Разнообразие поверхности очень велико, и яркость их очень велика, хотя все они отражают солнечные лучи, но по-разному. Вот слева перед нами фотография Земли и Луны, полученная одновременно одной фотокамерой, пролетавшего мимо них космического зонда. Мы видим, насколько Луна темнее Земли. А почему? а потому что Земля покрыта воздушной оболочкой, в которой примерно третью часть занимают облака, ярко отражающие солнечный свет. Еще больше яркость поверхности Венеры, потому что вся ее атмосфера затянута облачностью, и она отражает невероятное количество солнечных лучей. Но и на поверхности безатмосферных тел мы тоже видим разнообразие ярких и темных областей. И это связано с их химическими свойствами и со структурой поверхности. Чем она более взрыхленная, тем лучше она отражает лучи. Чем более плоская, а выглаженная, тем хуже. Астрономы используют такое понятие, как альбедо. Альбедо – это доля солнечного света, отраженного от поверхности данной планеты. Вот перед нами разнообразие от нуля до единицы альбедо разных тел. Самые черные тела совсем не отражают свет, их альбедо равно нулю, а самые белые тела полностью отражают солнечные лучи, ну, как свежевыпавший снег или как белые облака кучевые у нас над головой, их альбедо равно единице. Внизу на этом слайде показано положение разных планет и спутников по величине их альбедо. Например, Луна отражает всего несколько процентов солнечного света, в основном поглощая его. А такие далекие спутники от Солнца, как Тритон и Энцелада, покрытые льдом и свежим снегом, который там выпадает на их поверхность из фонтанов, бьющихся из их щелей в ледяной коре, он фактически создает такую вот свежую ледяную снежную оболочку этих тел, и они практически полностью отражают солнечный свет. Ну, чтобы с чем-то знакомым для нас сравнить, вот посмотрите на асфальтовую поверхность и на бетонную поверхность. Бетон имеет альбедо примерно 0,5, то есть половина солнечного света от него отражается. А асфальт всего 10%, то есть 90% света поглощается, а 10% отражается. Луна в среднем имеет альбедо, ну, где-то около 12%. Но есть области, похожие на наш свеженакатанный асфальт, очень темные области, морские, базальтовые. И есть так называемые континентальные области, которые процентов 20 света отражают, ну, близко к нашему такому грязноватому бетону. Разнообразие космических тел в Солнечной системе велико. Большинство из них – это астероиды вот такого типа, как перед нами сейчас, хорошо изученный астероид Эрос, и ядра комет. Недавно мы тоже их стали изучать очень детально. Например, ядро кометы Чурюмова-Герасименко сегодня самое хорошо изученное, поскольку спутник вокруг нее летает, и даже посадочный аппарат на ее поверхности некоторое время работал. Как видим, это довольно темные тела, покрытые такой темной коркой запекшегося от солнечных лучей вещества. Но в недрах этих небольших тел, конечно, разнообразное вещество. У астероидов более плотное, каменное, у ядер комет очень рыхлое, в основном снежно-ледяное такое. Ну и мы видим, какова средняя плотность этих тел. Например, у ядра кометы Чурюмова-Герасименко менее полуграмма на кубический сантиметр. Это вдвое меньше плотности льда. А значит, это пористое вещество, очень богатое летучими соединениями. И когда такой объект, ядро кометы, подлетает к Солнцу, вот перед нами фотография кометы Чурюмова-Герасименко, уже сближающаяся с Солнцем, смотрите, как активно начинают испаряться газы с поверхности этого тела. Мы видим просто потоки газа, улетающие с ядра кометы, которые в конце концов формируют длинный вот этот замечательный кометный хвост из выброшенных с поверхности ядра газов и захваченных ими пыли. Некоторые из этих пылинок, потерянных кометами, встречаются с нашей планетой, с Землей, влетают с большой скоростью в атмосферу Земли и, нагреваясь от трения воздух, сгорают в виде метеоров. Вот это те самые мелкие песчинки, которые некогда ушли с поверхности кометного ядра вместе с потоками испаряющегося газа. Если объект достаточно плотный, ну, например, кусочек астероида, отколовшийся от него и влетевший в атмосферу Земли, то он может пробить нашу атмосферу и даже оставить на ней довольно изрядный кратер взрывной. Таким образом, мы получаем из космоса вещество, так сказать, без лишних затрат космической техники. А то, что мы можем узнать о космическом теле, это, как правило, его масса и размер. Мы еще не умеем глубоко проникать в недра космических тел. Но даже зная только размер и массу, и вычислив на их основе среднюю плотность тела, мы уже можем судить о том, что у него внутри. Вот два похожих друг на друга объекта. Маленькая планета Меркурий и довольно крупный спутник Энцелад. Их средняя плотность различается в несколько раз. И мы понимаем, что Меркурий такой плотный, потому что его недра в основном состоят из железного ядра. Там более половины объема заполнено железо-никелевым ядром, которое создает огромную массу по сравнению с небольшим размером этого тела и большую его среднюю плотность. А у Энцелада средняя плотность, немногим более 1 грамма на кубический сантиметр. Учитывая, что в недрах вещество уплотняется под действием веса вышележащих наружных слоев, мы можем считать, что Энцелад – это практически ледяное тело. Может быть, небольшое каменное ядро у него есть, но в основном это лед, уплотнившийся и составляющий большую часть объема этого небольшого спутника Сатурна. Таким образом, даже внешние измерения массы и объема тела уже многое рассказывают нам о его химическом составе и о структуре. Еще одно, так сказать, внешнее измерение – это наблюдение за вращением планеты или небольшого спутника, или астероида. Вращение – интересная физическая величина, которая долго сохраняется, особенно у гигантских планет. Вообще трудно представить себе, что бы могло изменить их суточное вращение. И посмотрите, как странно распределена скорость вращения у планет. Два гиганта, Юпитер и Сатурн, делают фактически два оборота за земные сутки. Два умеренных гиганта, Уран и Нептун, вращаются приблизительно с такой же частотой, как наша планета. Полтора оборота в наши сутки. А вот Венера почти не вращается, она очень похожа на Землю. Она медленно-медленно в обратном направлении вращается. Ну, так медленно, что практически стоит на месте. Меркурий тоже очень медленно вращается, но тут мы хотя бы понимаем причину, это влияние солнечной гравитации. А Марс намного меньше Земли, но делает оборот практически за то же время, что и Земля. Это довольно странные закономерности, причину которых мы еще до конца не понимаем. Еще сложнее объяснить направление вращения тел. Вот так ориентированы относительно средней плоскости Солнечной системы, практически от плоскости эклиптики, направление осевого вращения планет. Где закономерности? Например, Уран вращается, как говорят, лежа на боку, то есть ось его вращения лежит в плоскости орбиты. Юпитер и Меркурий в точности перпендикулярно к орбите своей ориентируют плоскость, ось вращения. Нептун, Земля и Марс под углом примерно в 20 градусов к перпендикуляру плоскости вращения. Заметить что-то общее между этими телами довольно сложно. И как сложилось это все в ходе эволюции Солнечной системы, нам еще предстоит понять.

0: природе. Дай Бог сил нарисовать что-нибудь.
1: Обучение студента Анатолия Зверева в Московском художественном училище длилось недолго. Через несколько месяцев первокурсника исключили за богемно-анархическое поведение. Профессионального образования он так и не получил. Современники утверждали, сущность Зверева точнее всего характеризовала фраза Николая Васильевича Гоголя «Он был художник». Не только с кистью у холста или с карандашом перед листом бумаги, он был художником в манере общения, в каком-то своем движении, взгляде, походке, жестах. В каждом поступке и каждой даже случайно брошенной фразе. Балагур, скитарец, хулиган, юродивый, очарованный странник, так по-разному его называли в кругах московской богемы. «Садись, дедуля, я тебе увековечу!» С этой реплики художник часто начинал свою работу над портретом. Хотя работа его действия было назвать трудно, скорее эффектным шоу. Пристально изучая натурщика или натурщицу, он замирал, а потом, вскрикнув «Фаер», что значит «огонь», резко поворачивался к холсту и принимался уверенно наносить мазки, будто завершая заранее заготовленный эскиз –

Во время своего представления художник постоянно шутил и балагурил, а всего через несколько минут подписывал оконченную работу. «В конце концов, моя подпись тоже что-нибудь значит», — добавлял он.

0: Зверев жил одним днем, не оглядываясь назад и не задумываясь о будущем. Все, что обретало устойчивость, он отметал. Небрежно одетый, он напоминал бродягу. Друзья часто отдавали ему свою поношенную одежду, которую художник с благодарностью принимал. Когда появлялись деньги, гулял на широкую ногу. Веселый вечер часто заканчивался пьяной дракой и отделением милиции. Каждодневные кутежи Зверев превращал в поэтику жизни, и вдохновение посещало его всегда и везде: дома, на улице, в метро, в забегаловке. Кроме живописи, Зверева мало что интересовало. Друзья художника говорили: осыпь его деньгами, славой, предложи власть. Ему на все это наплевать. Главной ценностью для него была свобода. У него не было даже собственной мастерской. Жил как попало, скитался по квартирам друзей и полузнакомых, а свои работы, как правило, продавал за гроши. За 3 рубля мог написать чей-то портрет. А если его оставляли переночевать, то хозяин квартиры мог рассчитывать на целую кучу подарков от постояльцев. Его щедрость не коснулась только Третьяковской галереи. На предложение музея приобрести его работы он ответил: «А зачем вам? Пылиться в запасниках? Я уж лучше нарисую кому-нибудь за 10, пусть висит дома на стене». Единственным имуществом Зверева, с которым он не расставался, был неизменный блокнот. Хотя рисовать мог и на обрывках старых афиш, и на листках отрывного календаря. Причем рисовал не только акварелью, гуашью, маслом или карандашом, но и всем, что попадалось под руку. Например, зубной пастой, окурком или пеплом. Однажды в качестве краски использовал банку варенья. Настоящий художник, даже если у него нет ни одной краски, должен уметь рисовать при помощи кусочка земли или глины, объяснял художник. Квартиры друзей иногда превращались в выставочные галереи. На одной из таких выставок Зверев познакомился с известным коллекционером, ценителем авангардной живописи Георгием Костаки. Тот не только предоставил художнику возможность работать на своей даче, но и сделал имя Зверева известным далеко за пределами СССР. Некоторые из зверевских картин Костаки дарил не потому, что они ему не нравились, и он хотел с ними расстаться. Наоборот, он мечтал заразить своим восхищением других людей. Благодаря Костаки заказчиками Зверева стали многие дипломаты. О его работах заговорили в Европе и в США. Конечно же, у художника была муза. Ее звали Оксана. Она была пианисткой, вдовой поэта Николая Асеева. Они познакомились, когда Звереву исполнилось 37, а Оксане 76. Свою музу художник изображал такой, какой видел: таинственной, златокудрой, молодой.
1: Не бродяги,

0: ощущениям моим.
1: Утверждали, что именно портреты Асеевой и работы Зверева заставили Пабло Пикассо по-новому взглянуть на советское искусство. Легендарный мэтр познакомился с работами русского художника в 1965 году на его персональной выставке в Париже. Экспозиция состоялась благодаря французскому дирижеру и композитору Игорю Маркевичу, который привез картины Зверева из Москвы. Увидев их, Пабло Пикассо произнес: «Народ, имеющий таких художников, как Зверев, не нуждается в том, чтобы искать законодателей искусства за пределами своей страны». В своей стране у Зверева была лишь одна прижизненная выставка. Она состоялась в 1984 году в горкоме графиков на Малой Грузинской. Сам художник никакого участия в организации выставки не принимал. Он появлялся на выставке, чтобы скорее отправиться в комнаты администрации, отоспаться после очередных возлияний. Работы Анатолия Зверева хранятся в лучших музеях мира: Государственной Третьяковской галереи, Московском музее современного искусства, Музее современного искусства в Нью-Йорке, Музее актуального искусства и Новом музее Санкт-Петербурга. Огромное количество его картин и рисунков находится в частных коллекциях. По приблизительным подсчетам, творческое наследие Зверева – более 30 тысяч картин. Каждое прикосновение его кисти – сокровище. Художники такого масштаба рождаются раз в столетие. Так писал о Звереве русский живописец Роберт Фальк. Его стиль искусствоведы назовут умными терминами: культом чистого мазка, фигуративно-беспредметным, фигуративным ташизмом. Сам Зверев вряд ли согласился бы с подобными формулировками. Он сторонился любой доктрины, оставаясь художником-одиночкой даже в кругу единомышленников и отрицая все, что могло ограничить его творческую свободу. «Я был художником до 1960-х годов, а после стал народным художником», — шутил он. Анатолий Зверев обладал феноменальным даром – мгновенно перенести на бумагу или холст образ, рожденный в его сознании. Увековечить! Он знал, что человеческая жизнь слишком скована материальным миром и слишком ограничена смертью, и верил, что обрести подлинную свободу от места, времени и обстоятельств можно, лишь заглянув в вечность через искусство.

Анама 2 возникали разные конструкции. Самое забавное, это, конечно, когда по какой-то не очень для меня очевидной причине считали, что это не зубы, а шипы, и приделывали их на разные плавники. Но все-таки сошлись в том, что это вот зубы. Дальше пытались это разместить на нижнюю, на верхнюю челюсть, в несколько рядов, в один ряд, но в конце концов пришли вот к этому варианту. Почему именно к такому варианту? Так, кстати, на всякий случай, может, если у кого возникнет вопрос, да, вот тут такое чувство, что это рыбу рисовал тот же художник, что и свинку Пепе, да, потому что тут две ноздри почему-то с одной стороны. И это не так, если что, да, это одна ноздря, просто у акул ноздря двойная, и в одну ноздрю вода попадает, и с другой вода выходит. Поэтому, ну, как бы с двух сторон были вот такие же отверстия, и такие же отверстия у акул, хотя, скорее всего, они менее были заметны, немножко более маленькие. Может быть, они повыше располагались, мы точно не знаем. Откуда мы вообще знаем, что он выглядел хотя бы вот так, что эта спираль была одна, что это существо имело спираль именно на нижней челюсти? Причина в том, что находят все-таки хоть какие-то хрящевые остатки как его ближайших родственников, так и самого Геликоприона. Вот это, например, рыбина под названием Эдест, он же Эдестус, у которого похожий ротовой аппарат на Геликоприона, но вот эти вот самые зубы, они идут в двух челюстях, во-первых. Во-вторых, они идут по дуге, а не по целой спирали. И вот оказалось, что у Эдеста вот примерно вот такой был череп. И вот так вот были устроены эти самые зубные элементы. И, наконец, совсем-совсем недавно, в 2018 году, описали небольшие фрагменты передней части самого Геликоприона. Его хрящ от верхней челюсти и хрящ от нижней челюсти, в котором как раз была закреплена та самая зубная спираль. Фантастический совершенно образец, который позволил, наконец, раскрыть уже не многолетнюю, не знаю, многодесятилетнюю тайну того, как был устроен Геликоприон. Оказалось, что спираль это была одна, она располагалась только в одной челюсти, а во второй челюсти ничего не было. И, видимо, Геликоприон, кстати говоря, охотился главным образом на рыбу мелкую и на каких-то головоногих моллюсков. Используя этот инструмент как пила у рыбы пилы. Только такая рыба циркулярная пила получается. К слову, мы понимаем, что все-таки, конечно, Геликоприон не очень подходит на роль супер такого крутого хищника, хотя в длину он достигал где-то 3-4 метров, судя по современным реконструкциям, но все же, увы и ах, это не такой вот супер поедатель кого угодно. Но, как я уже сказал, на каменноугольный период, а вот таких вот прям супер поедателей особо-то и не нашлось. Точно так же и в Пермском периоде. Там тоже были, ну, я не стал вот всех перечислять, там были еще другие акулоподобные существа, но проблема в том, что там какие-нибудь там эти кладоселяхи всевозможные и прочие стетокантообразные, они вообще там 1,5 метра, 2 метра длиной. Они, короче, поскромнее еще и, чем наш скромняга Геликоприон. Поэтому они, ну, такие себе высшие хищники. Ну и вот в Пермском периоде, кстати, продолжается история Геликоприона. Эти геликоприониды, они еще следующие 50 миллионов лет прожили. И они были довольно большими относительно других живых существ. Ну и добавляются некоторые представители рептилий. В дальнейшем рептилий в морях станет очень много, они станут важной частью, я бы даже сказал, важнейшей частью экосистем. Но пока что только такой первый звоночек в виде мезозавра. Мезозавры тоже вырастали, ну, более-менее приличной длины, там 3-4 метра, и таким образом, ну, как минимум, всякую разную рыбу и рыбеху, как тот же Геликоприон, вполне могли поедать. Внешне они были похожи на такую вытянутую немножко ящерицу с лапками, с перепонками, чтобы плавать, с вперед торчащими зубами, с уплощенным хвостом, как у какой-нибудь саламандры. Кстати, забавный момент. Этот хвост, судя по некоторым палеонтологическим данным, мезозавры были способны сбрасывать. Это очень, конечно, странно, зачем им отбрасывать хвост, когда хвост у них был основным органом движения. Но, видимо, это досталось им от их далеких предков-предшественников. Ну а в конце пермского периода, прошу прощения, наступает одно из величайших массовых вымираний вообще за всю историю планеты, и самое великое за последние полгода.

миллиарды лет, после чего уже и геликоприоны заканчиваются, и, кстати, мезозавры тут же заканчиваются, и куча-куча всякого другого тоже тут исчезает, вымирает. А это значит, что освобождаются пространства, в морях освобождается ниша вот этих самых верховных хищников, и пора ее занять новым лицам. Благо, еще и в следующие примерно 150 миллионов лет постепенно уровень моря будет повышаться, и в конце концов наступит эпоха мелководных морей. И когда эта эпоха наступит, ну, как бы будет просто прекрасное состояние планеты, когда можно будет огромному количеству самых разных хищников появиться и, кстати говоря, в ископаемом состоянии сохраниться. Потому что есть такая особенность, если какие-то древние живые существа оказываются посреди океана мирового, у них шансов сохраниться крайне мало. Гораздо лучше они сохраняются в так называемых эпиконтинентальных морях, то есть в тех морях, которые находятся на месте континентальных литосферных плит. Итак, вот мы видим самых разных морских рептилий. В пермском периоде это были только мезозавры. В дальнейшем их разнообразие становится просто колоссальным. И на протяжении так называемого триасового, юрского и мелового периода морские рептилии встанут во главу стола, и именно они будут играть роль в первую очередь самых разных апекс-хищников. И начнем мы знакомство с таких вот верховных хищников в роли ихтиозавров. Ихтиозавры, ну или даже более глобально можно сказать ихтиоптериги, это полностью водные рептилии, которые когда-то жили на суше, как положено всем рептилиям, но потом ушли в воду и поразительно стали похожи на дельфинов. Ну, если, честно говоря, в хронологическом порядке смотреть, скорее дельфины поразительно похожи на ихтиозавров. Ну, действительно, многие из них имеют такую вытянутую рыбообразную форму, плавнички, спинные, хвостовые. Их конечности полностью преобразованы в ласты. При этом в этих ластах для того, чтобы более была такая мощная поверхность, чтобы отталкиваться от воды, там появляется большее количество отдельных фаланг в пальцах, то есть пальцы состоят из большего количества кирпичиков таких. Этих фаланг становится больше, то есть просто не только фаланг, но еще и пальцев становится больше, из-за чего ласта становится более широкая. То есть, в общем-то, конечности они очень здорово преобразовали, и в конце концов у самых поздних ихтиозавров вообще невозможно среди этих вот многочисленных кирпичиков, которые в ластах находятся, маленьких костяшек, распознать изначальную конечность, изначальную лапку наземного животного. Но нам сейчас не столь интересны конкретные преобразования, которые произошли с теми или иными костями у этих морских рептилий, а гораздо интереснее, насколько велики были ихтиозавры. Буквально через несколько миллионов лет после появления первого ихтиозавра, а именно где-то 242 миллиона лет назад, появляется Талатархон, 8-метровый гигант. Огромнейший ихтиозавр, вот, пожалуйста, его голову можно посмотреть, это просто какая-то фантастика, да, огромные зубы, зубы режущего типа, то есть это намек на то, что они уже питались не рыбой, как, допустим, могли питаться, там, не знаю, те же мезозавры, а в первую очередь питались гораздо более крупной добычей, возможно, даже другими ихтиозаврами или другими морскими рептилиями, благо тогда уже всяких там этих танистрофеев, всевозможных этих, там, не знаю, пистозавров и прочего уже хватало. И получается, что это были действительно одни из первых для триасового периода крупных морских охотников. При этом мы понимаем, что у них было уже неплохо сформировано тело, такое вот обтекаемое, то есть они могли развивать хорошую скорость. Точную скорость рассчитать сложно, но я думаю, что это были десятки километров в час. У них была неплохая маневренность, и, возможно, уже даже появлялись вот такие вот плавники на хвосте, чтобы можно было более эффективно двигаться в водной среде. Однако для меня, пожалуй, еще большим удивлением было появление цимбоспондила. Это живое существо, судя по всему, вырастало еще длиннее. Конечно, оценка в 17 метров – это опять самое смелое для самого крупного, для самой крупной особи, но оценка, там, не знаю, в 10 метров, в 12 метров, в 14 звучит даже
более правдоподобно, но при этом вполне себе реалистично. Такие ребята обитали в основном поближе к полюсам, и они вырастали просто колоссального размера. Учитывая, что первые ихтиозавры появились, ну, может быть, где-нибудь там 246 миллионов лет назад, хотя есть предположение, что раньше, но ну, где-нибудь там 246-248 миллионов лет назад, это такая довольно общепринятая оценка. А уже спустя там 6-7 миллионов лет появляются такие супергиганты, это говорит о какой-то невероятной скорости эволюции ихтиозавров. Скорее всего, такая огромная скорость эволюции и скорость роста связана с освободившимися местами в морях. В морях попросту была свободная ниша, которую можно было занять, и поэтому эволюцию ничего не ограничивало. И она пошла ва-банк, сформировав животных длиною вплоть, возможно, до 17 метров. Это, получается, одни из самых крупных морских животных, которые когда-либо плавали в морях и океанах. Ну, сами оцените, это такой хороший уже морской корабль. Ну, или там, если угодно, там, не знаю, допустим, получается, два автобуса, если сравнивать с наземным транспортом. Один из самых известных гигантских ихтиозавров триасового периода, вообще в целом триас можно считать таким временем ихтиозавров в плане морской жизни. Там огромное разнообразие их было, и именно они занимали все лидирующие ниши. Так вот, самый знаменитый из гигантов, потому что он очень хорошо сохранился, это шинезавр. Здоровенная такая рептилия, кстати, классно сохраняющаяся в Соединенных Штатах. Шахтеры, когда раскапывали, если не ошибаюсь, угольные шахты, они копали, они находили огромное количество скелетов этих самых шинезавров, и потом буквально на месте раскопок построили целый музей, и там фантастически огромные целые скелеты лежат. Это выглядит, конечно, потрясающе. Долго менялись представления о том, какой именно длины они были, но все-таки, судя по целым скелетам, ну, они были максимум 15 метров, а скорее даже 14 метров длиной. Но вообще-то это немало, прямо скажем, да? То есть это все равно почти что две касатки, да? Может, чуть-чуть меньше. Не знаю, 1,8 касатки. Или, если угодно, там, три белые акулы. Ну, короче говоря, это круто. Это очень большой хищник, при этом изначально предполагалось, что он был фильтратором, как положено, самым большим животным. Но когда стали уже более детально изучать челюсти шинезавра, оказалось, что там есть мелкие, но все-таки зубы. А значит, они, ну, в общем-то, вполне себе были способны питаться рыбой, как минимум. Не факт, что как тот же талатоархон они могли питаться прям совсем крупной добычей, но как минимум рыбоядными они точно были. Вот примерно их габариты, можно оценить масштаб бедствия, скажем так. Но, как показали самые последние исследования на данный момент, а именно исследования 2024 года, что были и еще более крупные ихтиозавры. Таковым был ихтиотитан, длину которого оценивают в 25 метров. Это просто вообще нереальный монстр. Но если что, это уже приближается к размерам современного синего кита и уже превышает размеры, допустим, каких-нибудь там полосатиков или там финвал, это же больше, чем финвал, ёлки-палки. То есть это, а это, ну, мы даже не знаем, если это был хищный какой-то именно ящер, то это, возможно, просто абсолютный рекорд. Но возможно, что он был как раз фильтратором. Тут мы, к сожалению, ничего не знаем про его стиль питания, потому что от черепа нам ничего не известно. Да нам вообще, по большому счету, от него ничего не известно, кроме одной единственной кости. Поэтому пока что, помимо имени и потенциально очень большой длины, мы про него особо больше ничего сказать не можем. Есть, кстати, еще один ихтиозавр, который, по-моему, там что-то типа как-то ихтиозавр Голиафа называется или что-то в этом духе, который, возможно, был еще больше, там, чуть ли не больше 30 метров. Но от него известна тоже одна единственная кость, которую потом нарисовали, а потом потеряли. Короче, с ним все еще хуже, поэтому я его даже в свои вот эти вот разборы по морским рептилиям обычно не включаю. Но мы тем временем идем дальше и плавно из триасового периода переходим в юрский период. Ну, грубо говоря, мы находимся в прошлом где-нибудь там 200, ну, может, 190 миллионов лет назад. В начале юрского периода все еще нишу самых крупных хищников продолжали занимать ихтиозавры. Но скоро все изменится. А пока
пока еще не изменилось, мы можем полюбоваться на темнодонтозавра, еще одного из таких

роль самых крупных хищников, на роль апекс-хищников выходят новые живые существа. Снова рептилии, но относящиеся совсем к другой группе. Если до сих пор мы путешествовали среди ихтиоптеридий, в первую очередь ихтиозавров, то теперь мы переходим к завропториде. Если вам не знакомо словосочетание завропторидии, то назову другое. Плезиозавры и плеозавры. Вот тут-то уже, я думаю, все что-то знакомое услышали. Плезиозавры – это вот эти вот ребята с длинной шеей. Лохнесские чудовища, да? Но сами по себе плезиозавры, они никогда не были апекс-хищниками. Ну, сами посудите. Крошечная голова с мелкими зубками, тонкая длинная шея – это совершенно неподходящий набор для охотника до крупной добычи. Плезиозавры – это поедатели рыбы, головоногих моллюсков, там, аммонитов всяких разных и прочего. Некоторые даже умудрились перейти на питание планктоном. Но среди плезиозавров появилась особая линия, у которых голова стала увеличиваться, шея укорачиваться, ласты укрупняться и становиться более мощными. Собственно, в отличие от ихтиозавров, группа завропторидий сделала именно ставку на ласты. Они именно с помощью ласт, осуществляя подводный полет, стали перемещаться. И в итоге появились одни из самых опасных хищников за всю историю нашей планеты, а именно плиозавроиды. Вот мы видим как бы переход, постепенное увеличение головы, уменьшение шеи, а вот уже типичные плиозавры, типа лиоплевродона. Кто смотрел документалку «Прогулки с динозаврами», конечно, помнят лиоплевродона. Это одни из самых впечатляющих кадров в этом сериале. Огромная морда высовывается из-под воды и буквально сжирает целиком аллозавра. Не абы кого, а крупнейшего в тот момент в конце юрского периода хищника. Причем сжирает прям даже не подавившись и не удивившись, потому что буквально этот аллозавр целиком помещается у него в пасти. Но, честно скажу, вот все-таки оценка лиоплевродона, которая была сделана для прогулок с динозаврами, а там сказали, что эта животина была длиной 30 метров, она, мягко говоря, неправильная. Современная оценка говорит о том, что он был где-то длиной метров 6, может быть, чуть-чуть побольше, там 6,5 максимум. Как можно было 30 метров перепутать с 6 метрами? То есть понятно, что даже если это какой-то фрагмент, по фрагменту можно длину оценить неправильно. Но не настолько же ошибиться. Вот там с мегалодоном оценки дают. То оценку в тоже там 25 метров, то в 15. Но все-таки где 25, где 15, да, и где 35. Это вообще просто колоссально. Почти в 10 раз ошиблись. Но проблема в том, что на момент выхода сериала под именем лиоплевродон много разных животных древних подразумевали, в том числе так называемого хищника X. Сейчас хищника X называют плеозавром. Поэтому те кости, которые, собственно, самые большие оценивали, они вообще к лиоплевродону никакого отношения не имеют. А сам лиоплевродон был действительно опасным хищником, способным съесть крупную добычу, собственно, размером с белую акулу, еще и с зубами более крупными, более мощными, но все-таки, конечно, не достигающий какого-то колоссального размера. А вот плеозавры, они действительно сильно побольше. Правда, тут тоже, конечно, речь не идет о 30 метрах, когда уже более-менее стали, так сказать, более целые находки находить, а показалось, что там длина все равно сильно завышена была. Ну вот, например, плеозаурус россикус – это плеозавр, который встречался на той территории, которую нынче мы зовем Российской Федерацией. Ну, например, его кости в Подмосковье находят, да и не в Москве. Москве, по-моему, не находили, но теоретически могут. А потом его находят, например, где-нибудь там в Поволжье. Ну, короче, прикольная такая животина. Так вот, он был длиной где-то порядка 10 метров. А тот самый хищник X, который в дальнейшем получил название Плеозаурус фанки, он, как оказалось, был длиной где-то 12-13 метров, что тоже очень сильно. Ну вот посмотрите, здесь как раз на картинке показано его соотношение по сравнению с человеком. И видно, что буквально он мог целого человека целиком проглотить. То есть это не акула белая, да, которую мы все боимся, которая может человеку там руку оттяпать, половину человека заглотить. Тут он мог целиком.

0: Целиком его проглотите и даже не заметите. Хорошо, что сейчас такого не плавает. Так что, ну, как бы да. Действительно, это был очень опасный хищник, при этом с прекрасной гидродинамикой, да, вот у него такое обтекаемое тело, с очень мощными ластами, видимо, тоже развивающий неплохую скорость. Ну, короче, очень достойный древний апекс-хищник. И их потомки тоже были вполне достойны. Вот, например, кронозавр, тоже достигавший длину где-то порядка 10 метров. Это хищник, который продолжал править морями уже в следующем периоде, уже в меловом периоде, где-то 125-99 миллионов лет назад. Вот здесь показано, например, как он пытается растерзать и вполне успешно одного из представителей эласмозаврит. Такой очень длинношеий плезиозавр. Оказалось, что там, помимо, собственно, кронозавра, который такой очень известный, можно еще несколько родов разных выделить крупных. Вот, например, манквирозавр. Его раньше тоже считали кронозавром, но сейчас его в отдельный род выделили. Примерно та же история, что с Донкостеем и с Денихтисом. Вот, это животное, известное из Колумбии, тоже такой здоровяк, но видно даже вот по этой фотографии, что скелет просто какой-то очень большой. Тут тоже вполне человек бы в пасть поместился. А животное в длину достигало где-то метров 8-9. Но около 100 миллионов лет назад случился очередной кризис в мировых океанах. По большому счету произошло довольно мощное вымирание, я бы даже сказал, череда вымираний. Но это все-таки не относит к величайшему из всех массовых вымираний, но вымирание очень достойное. И в том числе во время этого вымирания полностью исчезают ихтиозавры. Они тогда уже не занимали нишу апекс-хищников, они в основном были пожирателями рыбы, но и этих тоже не остается. И плезиозавры, вот эти вот огромные верховные хищники, тоже исчезают. Плезиозавров как-то вот это событие не миновало, не коснулось особо, они и дальше жили. А вот ниша самых крупных хищников освободилась. И так уж получилось, что в это самое время как раз-таки был один кандидат, который успел воспользоваться возможностью. Это были айгилозавры. Небольшие такие родственнички варанов, которые ушли в воду и стали охотиться около побережья на мелкую рыбешку. Ну, что-то типа современных каких-нибудь там этих, не знаю, гребнистых крокодилов, которые тоже в моря вполне могут выйти и кого-нибудь там ловят. Но так как те экологические ниши супергигантов освободились, а они постепенно тоже приобретали все более обтекаемое тело и все лучше адаптировались к окружающей среде, они не упустили свой шанс. И спустя несколько десятков миллионов лет стали одними из самых мощных, самых крутых, если можно так выразиться, хищников в морях за всю историю. Ну вот в качестве примера прогнатодон. Это такой плезиозавр довольно плоскими зубами, способный тоже дробить буквально кости, ну, а может быть, раковины. Например, тех же аммонитов. Кстати, чем мозазавры любопытны? Тем, что они, видимо, были просто всепожирающими хищниками. Иногда находится содержимое их желудка, и там вперемешку аммониты, фрагменты черепах, какие-нибудь там эти куски от морских рептилий, акулы иногда даже попадаются. Ну, то есть, прям действительно такой вот очень-очень мощный водный жрун. Самый крупный мозазавр за всю историю – это мозазавр Гофмана. Мозазавр Гофмана, ну, тоже сложно сказать, какой точно имел длину, но точно в 14 метров вырастал, а может быть и побольше, может там 15 метров. При этом он обладал крайне мощными челюстями. У него тело было похоже скорее не на тело варана, а на тело каких-нибудь современных китообразных. Вот. То есть получается, что он как-то был поближе, если можно так выразиться, к касатке, чем к другим, тем, не знаю, к морскому змею. Ну и вот, скорее всего, он вполне был успешным охотником на очень крупную добычу. Примерно таких же габаритов достигали и другие мозазавриды. Есть такая крупная группа мозазавров – тилозавриды. Ну и вот тилозавр – один из типичных ее представителей. Эти ребята были большими, но более такими варанообразными. У них тело было более удлиненное, они более такими были какими-то извивающимися морскими чудиками, более маневренными, но менее быстрыми. Вот, соответственно, даже считается, что у них движение было по-разному. Если у мозазавра в основном движение за счет хвоста было, то здесь в основном движение было за счет изгибания всего тела. Но если не вдаваться в нюансы, в целом получается, что телозавры тоже были одними из самых мощных апекс хищников своего времени. Ну вот теперь уже можно переключить на этот слайд, который так все рвется. Это картина, которая показывает самых разных морских рептилий мезозойской эры, и мы можем заметить, насколько они похожи вообще-то уже на современных. Если мы начинали с морей, которые от современных отличались колоссально, то здесь, казалось бы, мы сейчас находимся в середине эпохи динозавров, ну, ближе к концу эпохи динозавров, в мезозое, и при этом видим, что морята, несмотря на то, что вместо китов плавают всевозможные морские ящеры, в целом моря очень похожи на современные. Но в современных морях, как мы помним, помимо огромных хищных китов, очень важную роль играют акулы. Было ли так во время мезозоя? Конечно же, да. И как раз-таки в меловом периоде появляются очень большие акулы. К сожалению, от супербольших акул по старой доброй традиции почти ничего не остается, кроме зубов. Так уж получается, что акулы рыбы хрящевые, большая часть их скелета не сохраняется, как правило, и в лучшем случае сохраняются немножечко окостеневшие позвонки, ну и почти всегда зубы. И вот, пожалуйста, как раз от клеток серины известные позвонки и зубы, все, что можно найти от акулы, прям практически мечта для палеонтолога. И клеток серина – это акула, которая вырастала в длину в несколько метров. Ну, по некоторым оценкам, 8-9 метров. Если что, это получается, что она была больше, чем современная большая белая акула. И, конечно же, будучи акулой такого размера, она вполне могла поедать кого угодно. Есть, например, разные кости летающих ящеров, которые и содержат следы от зубов акулы. Есть, вот, например, в палеонтологическом музее в Москве скелет плезиозавра, на котором остались следы от зубов акулы. Так что акулы действительно были и тогда одними из самых мощных хищников, одними из верховных хищников. Но они, собственно говоря, на протяжении большей части своей истории всегда занимают нишу как бы второго хищника после какого-то самого крутого. Почему-то вот на нишу самого первого хищника они почти никогда не претендуют, а вот ну, на второй позиции они сидят очень надежно. Ну и не стоит забывать и про других рыб. Например, рыбы костные, то есть те, у которых был костный скелет, тоже во время мелового периода вырастали хорошего такого мощного размера. В качестве примера могу показать вам ксифактина. Рыбу, которая, судя по всему, имела длину где-то порядка 3-4 метров. Огромную пасть, но, в общем-то, опять же, я здесь масштаб попытался показать при помощи вот этого водолаза, и мы понимаем, что, допустим, на таких мелких живых существ, которые неожиданно оказались где-то посреди океана, как мы, эта рыба вполне бы могла бы охотиться, если бы, конечно, она жила бы в то же время, что и человек. Но снова наша планета перетерпевает очень мощные перемены. Падает знаменитый Чикшулупский астероид, и мир снова меняется до неузнаваемости. Правда, акулы остаются. Вот с акулами снова все хорошо. Конечно, какие-то акулы старые вымирают, новые потом появляются. Но теперь на первые роли выходят новые суперхищники. Какое-то время акулы могли порадоваться тому, что они единственные хищники, но, собственно говоря, как ни странно, они прям супер большими так и не стали. То есть вот, древние эти акулы, они там, как правило, порядка 3-4 метров длиной, вот после, сразу после великого массового вымирания. И как-то они не торопились вырастать. Но, может быть, особо не было необходимости, потому что никого большого они съесть не могли, а для того, чтобы поедать мелкую рыбешку, и длины там в пару метров было более чем достаточно. Ну вот, примерно 40-45 миллионов лет назад в морях появляется новый король. Одного из них так и назвали базилозавр, то есть царственный ящер. Тут, правда, сразу стоит оговориться, что, конечно, к ящерам он никакого отношения не имеет. Просто когда первые кости находили, возникали подозрения, что это представитель именно рептилий. Ну а благодаря одному из таких довольно своеобразных деятелей XIX века, который еще и там из нескольких этих китов собирал супердлинное животное, вот, и называл его Левиафаном. Ну, получилось так, что все на долгое время стали считать это живое существо действительно каким-то морским змеем. И получилось название базилозавр, то есть, соответственно, морской ящер, царственный ящер. Но на самом деле это, конечно же, ни разу не ящер. На самом деле это получается именно царственный кит, по большому счету. Один из представителей древних китов, это еще не такой же кит, как в современности, это кит, который, соответственно, является представителем архиоцетов, так называемых древних китов. Архиоцеты существовали еще до разделения на современных зубатых и усатых китов, но как бы там ни было, вот он тоже такой вот очень был мощный охотник. Охотник, у которого все еще были некоторые черты наземного существа, намек на то, что когда-то китообразные ушли с суши. А вот на этих картинках не видно, но вообще-то у них очень-очень маленькие задние лапчики были. Вот. И вот периодически тут приходит мне сообщение от Динопедии. Вот раз уж про Динопедию, Динопедия сама о себе напоминает, я тогда могу сказать, что в Динопедии мы сделали такого парня, и там пришлось сделать маленькие лапки. Поэтому я, ну, когда мы скелет отлепили, очень неплохо на эти лапки посмотрел. Ну, лапки-то вообще просто меньше, чем, не знаю, по ощущениям, намного меньше, чем наша рука. Прям гораздо меньше, чем лапки тиранозавра. Это вообще совершенно крошечное какое-то образование. Но они все-таки есть. Такие маленькие-маленькие сзади ласты. Вот. Ну, то есть вот на этой реконструкции его, собственно говоря, их не видать, настолько они мелкие. Но они были. У современных китов, конечно же, от задних ластов не осталось ничего. Ну и самое главное, что базилозавры были очень большими. Они были действительно очень мощными такими морскими охотниками. В длину они вырастали до 18 метров, по некоторым оценкам. Сейчас находят множество их родственников, так называемых базилозаврид. Некоторые, например, оказались, может быть, чуть-чуть покороче, но даже потяжелее. Так, например, недавно открыли пируцета, одного из самых тяжелых древних китов. По последним оценкам, вес его около 80 тонн. Ну, в общем, действительно, это были уже действительно очень достойные охотники. Но не стоит забывать про акул. Конечно же, рядом с огромными китами тут же стали подрастать и акулы, потому что тут уже появилась для них потенциальная добыча. К тому же в это время там и другие рыбы себя уже неплохо показали, и появляются первые морские коровы, и вот действительно есть резон создать некое подобие большой белой акулы, чтобы вот этих всех ребят есть, там, молодых китов, этих морских коров и прочих. И появляются так называемые Кархароплесы ангустиденсы. Ну, кстати, по-моему, если я ничего не путаю, ну ладно, не уверен, поэтому не буду предполагать, но пусть будет Кархароплес ангустиденс. Так вот, Кархароплес ангустиденс по некоторым оценкам достигал в длину 12 метров. По более, ну, таким скромным оценкам, это где-то 9 метров. Но даже если брать скромную оценку, получается, что он опять же больше большой белой акулы. А еще появляется, например, атоды. Это, ну, типа вот этих вот рыбки, только более древние, конечно, еще были у них родственнички. Это, разумеется, самый знаменитый Атодус мегалодон, но у него была древняя родня. И среди древней родни были такие представители, как, например, Атодус обликвус. У меня даже в коллекции есть его зубки. И, судя по оценкам, они достигали в длину 6 метров. Жили где-то порядка 45 миллионов лет назад. То есть получается, что еще 40, 35, 30 лет назад были очень большие акулы. Но, конечно же, им нельзя было никак сравниться с мегалодоном, самой большой акулой всех времен и народов, которая появляется около 20 миллионов лет назад. А, к сожалению, как и со всеми другими акулами, от мегалодона сохраняются в основном только зубы. Также, к счастью, для палеонтологов известны все-таки его позвонки. И вот как раз позвонки позволяют хоть что-то об этой акуле узнать. А благодаря изучению позвонков и, собственно говоря, его зубов, удалось, например, выяснить, что он не относится к роду Кархародон, как считалось изначально, то есть он не является ближайшим родственником большой белой акулы, он не является родственником вот той самой древней 9-метровой акулы Кархарокриса, а он является представителем Атода. Также изменилось представление о его внешнем виде. Если раньше его изображали как просто очень большую белую акулу, то теперь его изображают скорее вот как песчаная акула, то есть таким вот более длинным, более вытянутым. И, в таком виде он, конечно же, выглядит как будто бы менее пугающе, чем большая белая акула, но хотя, на мой взгляд, если мы вот посмотрим на того же мозазавра, который вообще был супер вытянутый такой кишкой, но он все равно выглядел это вполне себе устрашающе. Кстати, вот тут периодически появляется оценка длины. Вот я не успел все слайды обновить. Там было написано 15 метров, и тут тоже написано 15 метров. Но эта информация снова уже устарела. Ведь так как от мегалодона известны только фрагменты, по ним сложно оценить его нормальную длину. И периодически появляются все новые и новые методики, чтобы эту длину оценить. И вот последнее исследование, которое было проведено в 25-м году, собственно говоря, прям вот совсем-совсем свежее, там очень большой коллектив ученых занимался исследованием мегалодона, и среди них были такие прям ведущие специалисты как, по морским животным, как по акулам, так и по, допустим, ихтиозаврам, даже неожиданным образом. Например, Риосуки Матани. И вот эти вот все ребята, они взяли за основу позвоночный столб, самый полный, найденный в Бельгии, оценили его длину в примерно 11 метров и предположили, что, соответственно, сама эта акула могла быть еще больше, потому что этот позвоночный столб не полный. Но и дальше посмотрели на размер самых крупных позвонков и выяснили, что, оказывается, мегалодоны могли вырастать длиной до 24 метров и весили где-то от 80 до 100 тонн. То есть мегалодон снова подрос. При этом, опять же, обратите внимание, вот по этой последней реконструкции он стал еще более длинным. То есть это вот буквально такая мощная-мощная торпеда. Но что-то я все как-то сосредоточился на внешнем виде мегалодона. А нас он в первую очередь интересует в рамках данного рассказа как апекс-хищник. И то, что он был верховным хищником, у нас сомнений нет никаких. Потому что есть огромное количество костей самых разных животных, начиная от китов, вроде цитатерии, и заканчивая самыми разными ластоногими, на которых находят множество-множество следов от зубов мегалодона. Правда, все эти следы, они не имеют никаких... Нет следов заживления. А это говорит о том, что либо мегалодон был настолько успешным, что он сразу же свою жертву умерщвлял, либо то, что все-таки он питался в основном падалью. Есть и такая версия. Но велика вероятность то, что он питался и свежей добычей, и падалью, просто питался всем, до чего мог добраться. В том числе мегалодоны даже нападали на кашалотов, которые в то время как раз зарождались. Впрочем, есть предположение, что и кашалоты тоже, особенно там самые крупные родственники кашалотов, могли нападать на мегалодона, и древние касатки тоже могли нападать на мегалодонов, как сейчас касатки нападают часто на акул. И это, кстати, одна из версий, почему мегалодоны, в конце концов, вымерли. То есть, возможно, что появление касаток как раз-таки помешало царствованию мегалодона. Хотя есть и другие причины, связанные, например, с изменением течения и температуры. Ну и раз уж речь зашла неожиданно о касатках, давайте про них тоже поговорим. Мы как бы плавно все больше и больше приближаемся к современности. И мы помним, что в современности у нас самые главные хищники – это касатки плюс белые акулы. Ну, про акул чуть-чуть поговорили. Кстати, возможно, что белые акулы появились как раз около 5 миллионов лет назад, когда последние мегалодоны жили. И, может быть, даже белые акулы как-то поспособствовали вытеснению мегалодона. А вот с касатками все немножко неоднозначно. С одной стороны, действительно, очень большое количество костей касаток появляется где-то в породах около 5 миллионов лет назад. И примерно тогда появляются современные виды касаток. Но животные, которые относятся к роду касаток, известны из пород возрастом 23 миллиона лет. и при этом по длине они были чуть-чуть меньше, чем современные касатки. Может, там, не знаю, по длине на пару метров короче. И, видимо, более они были стройные, потому что оценки веса у них почему-то гораздо меньше. 1-2 тонны. Когда современные касатки весят 3-4 тонны. Но в любом случае, если что-то очень похожее на касатку жило больше 20 миллионов лет назад, а это время как раз, когда появляются первые мегалодоны, ну, в таком случае получается, что касатки вряд ли поспособствовали вымиранию мегалодона. Как бы там ни было, касатки, получается, на протяжении последних 20 миллионов лет это одна из главных таких вот сил в Мировом океане наравне с мегалодонами. И получается, что они уже на протяжении десятков миллионов лет играют роль апекс-хищника. Но также им на протяжении многих лет помогали кашалоты. Кашалоты и сейчас это одни из самых крупных китообразных, но сейчас они как-то перебрались в основном на питание глубоководными кальмарами и в основном держатся на глубине. Но так было не всегда. И еще там 10 миллионов лет назад такие киты, как зигофизеттеры, которые были максимально похожи на кашалотов, питались на мелководье. И чем крупнее они становились, и чем мощнее становились их зубы, тем более опасными они становились для крупной добычи. Те же зигофизеттеры с большой долей вероятности вполне могли уже питаться и более крупной добычей, вроде каких-нибудь ластоногих, которые в то время уже жили. Но самый, пожалуй, что такой крутой охотник на крупную добычу, это был так называемый Левиафан Мелвилла. Левиафан Мелвилла обладал самыми большими зубами среди всех хищников. При этом Левиафан Мелвилла был чуть-чуть меньше кашалота. Вот верхняя это, соответственно, кашалоты, нижняя это разные оценки длины Левиафана Мелвилла. Но мы видим, что он, конечно, меньше, но незначительно, то есть это не колоссальное отличие. В любом случае, это очень большой кит. Но в отличие от современного кашалота, Левиафан и Мелвилла жили на мелководье, и известно, что они атаковали самых разных животных, которые обитали либо в прибрежных каких-то водах, либо, ну, даже на просторах Мирового океана. В том числе они могли вполне питаться и акулами, и могли составлять существенную конкуренцию или даже угрозу для молодых мегалодонов. Ну вот так мы с вами прошлись по всей истории за последние полмиллиарда лет и плавно вернулись к современности. Ну а значит, я на этом могу завершать свой сегодняшний рассказ. Спасибо за внимание вам сказать и послушать какие-нибудь вопросы.
1: Ярослав, большое спасибо за сегодняшнюю лекцию. Вопросов у нас сегодня много, а мы напоминаем, что если вы хотите, чтобы ваш вопрос прозвучал вне очереди, то вы можете его прислать за донат. А это очень актуально, когда их вопросов много. Перейдем к вопросам. Добрый день, Ярослав. Вопросы за донаты. Спасибо, что поддерживаете нас. Добрый день, Ярослав. Расскажите о вашей коллекции окаменелостей, есть ли в ней что-то редкое и интересное?
0: Спасибо за вопрос. Тут сразу стоит оговориться, что я все-таки никогда не считал и до сих пор не считаю себя коллекционером. И да, я люблю палеонтологию, но палеонтология меня интересует в первую очередь как теоретическое вот, познание о эволюции живых существ. Ну, также я, конечно, практиковать палеонтологию совсем не против, посмотрев какие-то окаменелости или же отправившись в поход. Но вот дома собирать большую коллекцию я большого смысла не вижу, да и, честно говоря, и места для того, где бы эту коллекцию разместить, я тоже не очень-то вижу. По этой причине коллекция у меня маленькая. Я в какой-то момент вообще решил, что ничего дома собирать не буду, и все, что я ценное находил, отправлял в Дарвиновский музей. Благо, я там проработал 8 лет, и, ну, соответственно, работая хранителем палеонтологической коллекции, я думал, что лучше какие-то интереснейшие объекты, которые мне попадаются, оставлять в музее. Ну, собственно, действительно, задача довольно благородная. С тех пор, как я не работаю в музее, я что-то у себя дома немножечко поднакопил, но в первую очередь я пытаюсь собрать коллекцию чего-то такого, что я могу показывать на занятиях. То есть, если я, допустим, там веду какие-то занятия сейчас в зоопарке, и там ребятам иногда что-то про древних животных рассказываю, или же какие-то офлайн-лекции, вот у нас будет курс в Архе, будет у меня там лекция медиамоды скоро и так далее. И вот на все эти мероприятия я таскаю с собой такой небольшой суповой набор окаменелостей. Ну, вот этот суповой набор я пытаюсь потихонечку пополнять и расширять. Вот. Но помимо него у меня, честно говоря, не так много чего особо есть. Что там есть интересного? Там есть, например, зуб мегалодона того самого. Но, правда, это не оригинал, это как раз копия с образца Дарвиновского музея. Там есть зуб Атодуса обликуса. Я уже про это упомянул. Это, кстати, подарок супруге. Так-то так ко мне бы не было. Но мне его подарили, и теперь у меня есть, теперь могу им хвастаться. Есть некоторые косточки, обнаруженные мною лично, ну, например, из неогеновых отложений Павлодара. Есть некоторое количество всяких там аммонитов, белемнитов. Но, пожалуй, что вот помимо некоторых образцов, найденных мною и мне, которые мне дороги как память, и помимо вот пару вот этих вот довольно живописных зубов, один из которых это копия, особо я похвастаться ничем не могу. Но так там какой-нибудь там коралл, какая-нибудь шанка, еще что-то, все, конечно, есть. Вот там голова трилобита. Но, прямо скажем, очень скромно. Особенно учитывая, что я, в общем, бывал в домах у моих коллег, и у некоторых коллег я видел такие коллекции, которые там действительно и в музее было бы разместить не грешно. Но это не мой случай. Ну, кстати, если хотите вот хотя бы на мой суповой набор посмотреть, вот приходите. Очные занятия, буду очень рад. Вот, хоть медиамода, хоть в Архе. Всякие разные сейчас будут выступления. Приходите. А, да, ученые против мифов будут, кстати, уже вот прям вот такие в эти выходные. Там я тоже буду присутствовать. Правда, так окаменелости, скорее всего, не повезу. Вот, приходите. Увидимся. Буду рад.
1: Следующий вопрос через донат. Нам присланы Пахирасис. Это правда первая известная науке ископаемая змея? Это значит, змеи изначально морские?
0: Пахирасис – это одна из хорошо сохранившихся змей. Но она не самая первая сейчас, это уже точно. Есть более древние находки, но они фрагментарные. Вообще змеи начинаются где-то с юрского периода, Пахирасис – это уже меловая история. То есть, ну, где-то на 50 миллионов лет пораньше они появляются. Сейчас предполагают, что нет, змеи были не морскими изначально, в моря они уже ушли, будучи змеями. Они изначально жили в лесной постилке. И именно там они, собственно говоря, стали приобретать свою змеиную форму. Если что, у нас про змей был когда-то эфир, можно его там раскопать и посмотреть. Там я и про реальных древних змей говорил, и про в целом их эволюционный тренд. Так что, при желании, пожалуйста, ознакомьтесь.
1: Следующий вопрос, присланный нам за донат. Плеозавры. Это теперь града, а не клада. Как прозавроподы или фаброзавры?
0: Ну, смотрите, я, конечно, могу чего-то ошибаться, потому что систематика очень жаль. К тому же я подозреваю, что если посмотреть на разные статьи разных авторов, там окажется все по-разному. Но, по крайней мере, мои недавние на эту тему изыскания, когда я последний раз там в этих плеозаврах копался, там была группа, известная именно клада, вот с точки зрения кладистики, плеозавроиды, так она называлась. Но вроде бы, как бы, такую кладу никто не отменял. То есть то, что это вполне себе естественная такая группа. Не, ну, я понимаю, почему там ее могли попытаться переквалифицировать, но, по-моему, тут необходимости какой-то особой нету. Потому что, например, с прозавроподами, почему их уже сейчас нельзя считать естественной группой? Потому что прозавроподы, они являются предками завропод. То есть, по-хорошему, если мы говорим про естественную группу, то нам нужно в группу прозавропод поместить тогда еще и всех диплодоков и прочих. Это будет странновато. Вот та же история с фаброзаврами. Но плеозавроиды, по-моему, они вот плеозавры и плеозавры, они были своей группой, а потом вымерли. Всякие эти там ромалиозавры и прочие, это отдельные были попытки длинношеих уйти в короткошеесть. А плеозавры, они такие довольно компактные сами по себе, естественная группа. Все хорошо. Но, опять же, могу ошибаться, потому что все-таки я не специалист именно узко именно по плеозаврам. Я систематика – живая наука.
1: Да, нам присылают донат и пишут спасибо за ваш труд.
0: Спасибо за донаты
1: А,
0: и за теплые слова.
1: да, еще следующие вопросы за донаты, через донат присланные. Сколько фильмов про мегалодона вы видели? В фильме «Мег 2. Дно» были какие-то крокодильчики? Кто это?
0: Эх, вот очень хочется ответить как-то грамотно и красиво за вопрос за донат, но беда в том, что Мэг, что тем более Мэг 2, я видел только в виде трейлера и отдельных кадров. Как-то вот у меня до сих пор не хватило духа, чтобы взять и прямо посмотреть этот фильм целиком. Поэтому про что там я понимаю, примерно как там мегалодона изобразили, я тоже знаю, в общем-то, его, на него посмотрел. Ну, собственно, большая белая акула и большая белая акула. Что там особо париться? Очень большая белая акула получилась. Вот. Но вот, к сожалению, конкретно про крокодильчиков я ничего прокомментировать не могу, потому что, ну, как я уже признался, к сожалению, Мег 2 я не смотрел. Поэтому вот как-то мне крокодильчики до сих пор в глаза не попадались никакие, с ними ни иллюстрации, ни какие-то, не знаю, кусочки из какого-нибудь трейлера. Так что не могу сказать, кто это именно такие. А что касается фильмов, которые я вообще видел с Мегалодоном, ну, как бы я видел только документальные фильмы, в которых мегалодоны. Ну, знаю то, что есть еще Мег 2, и знаю, что еще есть некий какой-то пугающий даже уже по качеству анимации фильм, тоже ужастик, типа «Челюсти», только какой-то там, типа про древнюю акулу, по-моему, так и называется «Мегалодон», мне даже кажется. Вот, я знаю, что он существует, но его я точно не собираюсь смотреть. Может, на Мэг меня еще хватит, но вот не на это произведение, извините. Больше не видел, но учитывая количество, которое Голливуд, и особенно не Голливуд, а какое-то такое вот побочное производство штампует, не удивлюсь, если еще что-то где-то есть. Так что, как говорят в таких случаях, если вдруг вы знаете еще какие-нибудь фильмы про Мегалодона, пишите в комментариях, все порадуемся.
1: Озвучиваю дословно донат. Мужчины, спасибо за очередную прекрасную лекцию. Хотел бы узнать, как хорошо сохраняются остатки акул?
0: Но, значит, да, пожалуйста, за лекцию сразу могу сказать. Что касается сохранности, ну, я не очень понял, в чем именно был вопрос, на всякий случай, поэтому отвечу его и так, и сяк. Насчет того, в принципе, насколько хорошо он сохраняется. Плохо акула сохраняется. Акула – хрящевая рыба, и, соответственно, хрящи, как правило, не сохраняются в ископаемом виде. Сохраняются зубы. Они эмалированные, они классные, они твердые, с ними все отлично, и благо каждая акула за жизнь еще и зубы бесконечно меняет, и огромное количество этих зубов формирует. Они все падают на морское дно, и накапливается невероятное количество зубов даже от одной акулы. Буквально идет такой вот дождь из зубов в Мировом океане. И, конечно же, этих зубов находят в палеонтологии просто невероятное количество, иногда даже их используют в качестве такого вот, ну, репера для возраста, например. Что касается сохранности других частей, иногда от крупных акул еще сохраняются позвонки, потому что у самых крупных акул они бывают частично обизвествленные, то есть частично минерализованные. Ну, например, тем же мегалодоном или же вот этим вот Керхроклисом ангустицем. Что касается второго возможного вопроса, вот если я неправильно понял вопрос, а вопрос был в том, при каких условиях все-таки акула может сохраниться хорошо. Если вопрос звучал именно так, такие условия бывают. Но здесь акула в этом плане не является уникальным организмом. Она сохраняется в тех же местах и при тех же условиях, что и, допустим, какие-нибудь мягкотелые формы или же какие-то внутренние структуры организмов. То есть в так называемых лагерштеттах, местах с уникальной сохранностью. Как правило, это какие-то места, где около дна по каким-то причинам бескислородные условия формируются, и довольно быстро идет но при этом тонкая осадка накопления. То есть очень много падает такого какого-нибудь илистого материала, там, известковистого материала. И в итоге организмы, оказавшиеся на дне, они, во-первых, не гниют особо, потому что ну, там бескислородные условия, там никто особо не живет, в том числе никакие бактерии, которые были бы способны все это тут разложить. И сверху еще вот падает очень быстро материал, и все это быстренько консервируется. Частенько еще около вулканов какой-нибудь пепла, который резко в большом количестве выходит, они заваливают каких-нибудь живых существ, и в том числе иногда, если вулкан находится около моря, например, какой-нибудь там вулканический остров, все вокруг тоже может так быстренько законсервироваться под пеплом. Вот в таких условиях могут сохраниться вполне себе акулы. Но в основном это именно бескислородные слои.
1: Да, акуленок туруру. Да. Как жаль, что нам сегодня не удалось услышать спинозавра.
0: Но я до сих пор не слышал ни одного спинозавра. Но, насколько мне известно, голос спинозавра, к сожалению, не реконструирован. Поэтому, если кто-то где-то слышал спинозавра, пожалуйста, опять же, напишите нам, расскажите нам. В принципе, если вам хотелось услышать не самого спинозавра, а о спинозавре, ну, как бы сегодня у нас не предполагались спинозавры, у нас предполагались морские хищники. Это вроде даже, по-моему, было заявлено повелители морей все-таки. Спинозавры к морям особого отношения не имеют, но спинозавры у нас были несколько эфиров назад, и их там было много. Там была прям целая лекция про спинозавридов. Так что всем любителям спинозавров рекомендую к ней обратить свой взор, посмотреть. Там много чего интересного, наверное, вы увидите, услышите.
1: Следующий вопрос. Если мегалодон вымер примерно 2 миллиона лет назад, а человек появился примерно 4 миллиона лет назад, то, вероятно, некоторые наши сородичи не очень любили купаться.
0: Но насколько наши, там, не знаю, первые люди или же, там, не знаю, последние австралопитеки любили принимать морские ванны, нам это неизвестно. Насколько я знаю, их находят в основном во всевозможных пещерах, а в каких-то вот морских отложениях их ни разу не встречали. Конечно, возможно, они тоже жили около морей, это может быть такое, но данных таких нету, к сожалению. Ну и тем более у нас нет никаких прямых доказательств того, что мегалодоны когда-нибудь съедали австралопитеков, там, парантропов или же тех же там первых представителей Homo. Но чисто теоретически представить себе, что какой-нибудь там Homo habilis, вот, или там, не знаю, кто там, Homo rudolfensis, отправляется купаться в море и там неожиданно встречает какого-нибудь мегалодона, ну, может быть. Впрочем, скорее это будет какой-нибудь мегалодоний-подросток, потому что я бы на месте большого мегалодона все-таки на мелководье-то особо бы не лез. Вот. Ну, так что да, теоретически такую можно представить себе картину. Я думаю, что Голливуд такое бы снял.
1: Недавно увидел окаменелости трилобитов со стебельками. Сначала даже подумал, что это фейк. Уж больно забавно выглядит. Это глаза или усики?
0: Ну, если стебельки спереди и там шарики на конце, это глаза. Например, из тех, которые у нас на территории России, есть азафусы Ковалевского, очень известные. Их прям вот много где, во всяких музеях вы можете их увидеть. У них прям такие на стебелечках, очень симпатичные. Так-то усиков у них нет, у них были антенны, и они не сохраняются. Они не, ну, как сохраняются, ну, только если уж там и лапки, и все на свете сохранилось. То есть это была не минерализованная часть, и просто в панцире их не видать. Вот, так что если вы видите сверху что-то спереди с кругляшами на конце, это глаза. Иногда прям достаточно посмотреть поближе, и там прям видно, что это глаза. Сомнений никаких не остается. А еще бывают у них там торчалки в другие стороны, но это уже и не усики, и не глаза, это шипы. Вот. Ну, шипастые трилобиты тоже бывают. Бывают очень шипастые. Даже у нас, опять же, в Ленинградской области таких находят. Меня очень всегда удивляет, как их умудряются очищать от породы, что они вот такие объемные остаются. Шипастка ж фантастика. Вот если посмотреть там некоторые, ну, допустим, у нас на территории России, наверное, лучше всего в палеонтологический музей в Москве сходить. Там прям шикарная коллекция трилобитов есть, фантастические совершенно формы. Вот. Ну а так, если по миру покататься, то в Марокко там что-то невероятное совершенно. Там еще их расчищают очень аккуратно. Но как их очищают, это для меня некоторая загадка. Вот то, что у них могут быть глазки и шипики. Это да. Это правда. Научно доказанный факт.
1: Давно хочу спросить, а как измерить древний уровень моря?
0: Ну, на сей счет есть разные методики, особенно если мы говорим про самые ближайшие времена, там вообще куча всяких разных показателей, которые позволяют измерить уровень моря. Но если мы говорим, допустим, о временах Зоя, Палеозоя, в общем, миллионы лет назад, там, во-первых, можно попытаться оценить уровень моря, посмотрев, на каком уровне и где сейчас находятся породы морские, до какой высоты. Соответственно, относительно современного уровня моря померить и посмотреть, насколько выше был уровень моря в то время. Есть, конечно же, еще помимо горизонтального движения литосферных плит и вертикальное, поэтому иногда могут быть какие-то ошибки. То есть, допустим, мы померяем где-нибудь там, что мы знаем, что вот здесь на высоте там 80 метров есть морские отложения, значит, там, видимо, море было настолько высоко. А на самом деле здесь там, не знаю, какая-нибудь складка геологическая, или же там, допустим, именно эта литосферная плита поднялась вверх, такое может быть. Но когда эти данные собираются по всему миру, например, там по всему миру смотрят, на какой высоте находятся породы мелового периода, можно получить уже довольно-таки точную цифру. Ну и, ну, собственно говоря, это, можно сказать, основной метод. Но есть и другие там, косвенные методы, которые позволяют это измерить. Вот. Ну, давайте пока, наверное, основным обойдемся. Тем более вопросов много еще.
1: Да, вы скажите, если, Ярослав, если у вас время ограничено, по вопросам.
0: Ну, пока могу.
1: Да.
0: Попробую, короче, отвечать. Попробуем ответить.
1: Есть версия, что некоторые массовые вымирания, наверное, имеется в виду на Земле, были вызваны взрывами сверхновых. Как вы относитесь к этой теории?
0: Это не теория, это гипотеза. Разница в том, что гипотезы – это какие-то предположения, которые не имеют достаточного количества доказательств, и их можно опровергнуть. А теорию пока что опровергнуть не получилось, а вот доказательств как раз-таки, наоборот, у нее много. Так вот, гипотезы такие есть, это правда. Но есть нюанс. Как раз-таки доказательств у этих гипотез почти что нет. То есть есть некоторые факты, которые в эту гипотезу вписываются, но они могут быть объяснены и множеством других гипотез. А каких-то веских прям таких доказательств нет. А самый вероятный сценарий, вот когда действительно мог быть какой-то взрыв сверхновой, который привел к вымиранию, это конец ордовикского периода, где-то 440 миллионов лет назад. Но даже и там, хотя есть некоторые предположения, что это могло бы привести к вымиранию, опять же, нет особо никаких доказательств. С другими какими-то этапами, ну там вообще совсем все плохо. Так что, к сожалению, это очень плохо проверяемо. Теоретически можно предположить, что действительно взрывы сверхновых могли привести к вымираниям. И мы можем этот механизм просчитать. Вот как это излучение повлияет на всю жизнь, там собьет атмосферу и так далее. Но было ли такое в реальности, непонятно.
1: Последние плеозавры вымерли 89 миллионов лет назад, а первый мозазавр дала... Саурус появился 92 миллиона лет назад. Это значит, что мозазавры их вытеснили? И если так, то в чем они были эффективнее?
0: Вопрос действительно интересный, но тут сложно сказать, действительно мозазавры их вытеснили или нет. Скорее, они, мозазавры могли их уже, скажем так, добить. Проблема в том, что по большому счету у нас нету ни одной... ни одного слоя, в котором были бы одновременно и мозазавры, и долозавры. То есть даже нет точной доказательства, что они когда-то встречались. Теоретически, да, получается, что мозазавры появились чуть-чуть раньше, и как бы в то время еще плеозавры продолжали вымирать. Но мы, если мы посмотрим в целом на тренд, окажется, что плеозавров разнообразие сокращается где-то от 100 миллионов лет назад и дальше. Мозазавры, наоборот, вот 92 миллионов лет и дальше начинают процветать. Так что, скорее всего, все-таки плеозавры вымирали по другим причинам, по причинам экосистемным, по причинам изменения окружающей среды, по причинам изменения течений, изменения окружающей фауны. Ну а мозазавры просто воспользовались этой возможностью. Могли ли последние мозазавры как-то добить первых этих последних, наоборот, первые мозазавры добить последних плезиозавров? Ну, тут остается лишь гадать. Теоретически, первые мозазавры не имели никаких больших преимуществ. Плезиозавры на протяжении десятков миллионов лет адаптировались к водной среде. Первые мозазавры, они были, ну, такие еще не особо адаптированные, не особо эффективные. Последние мозазавры, судя по ряду признаков, они были точно лучше, чем, там, не знаю, плезиозаврус, леоплевродон и прочие, там, кранозавр. Но это последние. Первые мозазавры явно уступали плезиозаврам, поэтому, скорее всего, все-таки непосредственно они не стали причиной вымирания плезиозавров.
1: Почему вымерли ихтиозавры?
0: Почему вымерли ихтиозавры? Ну, вот я как раз про это сейчас немножечко поговорю. Там сказать вот так вот однозначно, типа там, как обычно, или там метеорит упал, и все. Да, вот это вот главная причина, или там вулканы стали извергаться. Тут не получится. Тут явно причина была более сложная, и вот, как считают, она была именно экосистемной. Там происходили изменения климата. По-моему, он становился холоднее, но я даже сейчас не уверен. А может быть, там даже несколько колебаний было, по-моему, там за эти миллионы лет успел климат вначале в холод уйти, потом опять в жару, потом опять в холод. Вот, довольно сильно колбасило. Потом вот точно совершенно отмечают вымирание фитопланктона и зоопланктона, именно как раз около 100 миллионов лет назад. А это, в свою очередь, говорит о каком-то морском кризисе. Возможно, это отчасти связано с так называемым сероводородным заражением, потому что там очень несколько из простоев таких вот объединенных кислородом, в которых хорошо фауна сохранялась. То есть, вот, возможно, что во многих морях была ситуация, как в современном Черном море, и, ну, вот как раз это способствовало вымиранию, а, возможно, что просто менялись течения, менялся климат, и это все очень неудачно сложилось для ихтиозавров и плезиозавров.
1: Да, похоже, немножко связь ухудшилась у вас, звук немножко прерывается.
0: Да.
1: Пока работаем, да. Это, скорее всего, из-за связи. Ну, чуть-чуть прерывается звук, но я надеюсь, в следующий раз будет все хорошо. А, вот присылают нам очередной донат, спасибо большое.
0: Спасибо.
1: И такой вопрос. То есть, кроме зубов и фрагментов позвонков, от акул пока ничего не обнаружили, но потенциально могут?
0: Обнаружили. Есть отпечатки акул. Ну, во-первых, я еще забыл чешуя. Конечно, чешую от акул тоже находят, чешуя тоже окостеневшая. Но чешуйки очень маленькие, поэтому, ну, как бы не во всех местах можно их найти. Но, в принципе, находят. Потом находят капролиты. Это экскременты акул. У акул в конце кишечника такой спиральный, так называемый, клапан, поэтому у них такие какушки-завитушки, и, в общем-то, они очень хорошо сохраняются в ископаемом состоянии, они очень узнаваемые, и, в общем-то, с ними тоже все в порядке. А потом находят, в принципе, иногда целые скелеты, отпечатки кожи и даже иногда там содержимое желудка, как и с многими другими мягкотелыми животными. Просто это уникальные какие-то объекты, их не очень много. И для некоторых групп акул нам вообще неизвестно ни одного такого отпечатка, и мы должны довольствоваться только зубами. Если бы подобного не находили, мы бы, например, никогда бы не узнали про простетоканта, у которого вот сверху такой плавник, просто в голове не думаешь никогда. Плавник, как гладильная доска. Находят, к счастью, их. Но вот я сегодня показывал, допустим, это, конечно, не акула, а цельноголовая, как выяснили, но все равно там фрагменты черепа нашли, сохранившиеся от того же гирикоприона. Так что да, иногда находят, просто это очень редкие находки, и, к сожалению, далеко не от всех акул мы это находим. То есть у нас есть тот же мегалодон, от которого пока ни одной находки более хорошей, такой вот именно целого скелета, целого отпечатка у нас нет. Но от других акул находят иногда. Да, бывает.
1: А что скажете о версии Грегори Пола, что кранозавр – это фрагментарщина, а то, что мы обычно называем кранозавром, это эиктус. Эиктус.
0: Но я не вникал в этот вопрос настолько детально, чтобы как-то попытаться подтвердить или опровергнуть мнение Грегори Пола. То, что Кранозавр – это сборный таксон. Тут я, пожалуй, что согласен, но просто, скажем так, я сам, опять же, этим никогда не занимался, но я уже об этом слышал не раз. То есть тут уже точно совершенно это известно. Вот я сегодня как раз показал очередного динозавра, этого плеозавра, которого из группы кранозавров выделили. Но есть, насколько можно использовать именно термин кранозавр, есть ли вот среди вот этого вот кучи всего, что в кранозавра объединяют, собственно, кранозаурус какой-то определенный вид. Я готов сказать. Вот. Или там какие-то были более ранние таксоны, выделены до кранозавра, и вообще кранозавра надо распустить. Но я думаю, что если найдут побольше фрагментов, то в конце разберутся. Будем следить.
1: Механизм живорождения у акул послужил предпосылкой для живорождения плацентарных млекопитающих. Есть что-то общее?
0: Общее есть. Ну, собственно, как и общее есть у всех живородящих животных. У акул есть разные способы размножения. Некоторые откладывают яйца, некоторые формируют яйца живорождения, например, белые акулы, когда внутри акулы формируются яйца, и потом, собственно, из них вылупляются уже мелкие внутри еще акулы, и потом они там какое-то время тоже существуют, и потом происходят роды. А есть некоторые акулы, у которых типа плаценты формируются, и прям идет питание детенышей. То есть не отдельное яйцо, у которого там абсолютно замкнутый какой-то свой микромир, а именно прям практически пуповина, как у млекопитающих. Так что да, общее действительно есть, но это все результат так называемой конвергентной эволюции. То есть это все появилось независимо и совсем в другое время. Млекопитающие к этому пришли сильно-сильно позже. Поэтому да, общий есть, как и во многих других вещах, которые природа неоднократно делает одинаковым методом. Ну, как у нас, например, глаза очень похожи на глаза осьминога, потому что выполняет все абсолютно одну и ту же функцию. А все-таки родства тут никакого наследования прямого от акул до нас не проведешь. Собственно, среди наших предков не было ни одной акулы, насколько мне известно.
1: Ярослав, вы читали книгу «Императоры глубин» Уильяма Маккивера? Всем рекомендую.
0: Нет, к сожалению, не читал. Ну, за рекомендацию спасибо. Будет время, ознакомимся.
1: В эволюции китов была стадия, когда они походили на тюленей.
0: Нет. Стадии, когда они походили на тюленей, не было. Была стадия, когда они немножко походили на крокодилов, так называемые амбулоциты. Была стадия, ну, допустим, базилозавра, если взять, ну, не знаю, может быть, на какого-то морскую рептилию, на мозазавра, немножко действительно похож чем-то. Но ничего даже близкого на тюленей не было.
1: Были ли морские земноводные?
0: Морские земноводные. Таких пока неизвестно. Хотя, ну, как бы однозначно говорить нет, я бы не стал. Очень много появляется неожиданных совершенных находок. Вот, например, недавно относительно выяснили, что, возможно, некоторые трилобиты могли заходить в пресные воды. А также был обнаружен в пресных водах, например, один из представителей плезиозавров. Хотя вот эти длинношеи всегда считались типичными морскими. Так что то, что типичные пресноводные животные, такие как земноводные, может быть, некоторые могли выходить в моря, или, может быть, там, в конце концов, обнаружить вообще какое-то морское земноводное. Ну, я удивлюсь, но такое вполне возможно. Но на данный момент нет, неизвестно ни одного морского земноводного. Ни современного, ни древнего.
1: В одном ролике видел, как базилозавр охотился на протоцетов, похожих на тюленей в эоцене. Это правдоподобно показано? Мы, правда, не знаем, о каком ролике идет речь.
0: Я, к сожалению, не видел этот ролик, но я просто не очень представляю, чем протоцет похож на тюленя. Ну, тем, что у него все-таки четыре этих конечности все еще было. Ну, по-моему, на тюленя совсем не похож, но не знаю. Посмотрите на протоцета, напишите опять же свое мнение, насколько он похож на тюленя. А насчет того, что базилозавр мог охотиться на протоцетидов, ну, насчет конкретно рода базилозаурус и рода протоцетус, честно говоря, просто не помню, встречались ли они хоть раз в одной формации. По-моему, нет. По крайней мере, вот, по-моему, По-моему, нет. А протоцетиды — это вообще большая группа, их там несколько родов выделяют. И базилозавриды — это тоже большая группа, большое семейство, там несколько родов. Какие-то базилозавриды и какие-то протоцетиды 100% по времени пересекались, даже конкретно в там, Египте их находили в одной и той же формации, это я точно помню. И, собственно, базилозавры вот прям наверняка протоцетов ели, вот эти протоцетиды. А, ну, как бы, почему бы нет? Протоцетиды мелкие, наверное, вкусные были. Базилозавры большие и голодные. Так что, почему бы не съесть?
1: Вопрос. Нет ли желания разбор сделать на культовый науч-поп начала нулевых, как на фильмы такие, как «Прогулки с динозаврами», «Чудовище» и «Морскими чудовищами», обсудить, как знания устарели к 25-му году? То есть за 25 лет, условно.
0: Возможно, когда-нибудь поподробнее этим и займемся, подумаю, да, тем более вот в рамках, допустим, данного курса мы можем все, что хочешь сделать, может быть, когда-нибудь и заготовками займемся. Но пока, раз уж такой вопрос возник, могу всех перенаправить в сторону ученых против мифов.

0: крокодилы.
1: Мало кто об этом знает, но гвардейские полки на улицах Петербурга и Сенат присягали не Екатерине, они присягали наследнику Павлу Петровичу. Мать должна лишь исполнять функции регенши до момента совершеннолетия сына. Что такое совершеннолетие? Сразу подчеркну. У нас сейчас совершеннолетие – это 18 лет, хотя паспорт дается раньше. В советские годы паспорт получал 16 лет, сейчас, по-моему, еще раньше. В России того времени понятие совершеннолетия юридически было не установлено. Это могло быть и 15 лет, и 16, и 18. Но безусловным фактом полного юридического вступления во все права являлось женитьба. Вот если мы вспомним с вами историю Петра I, то с момента, как Петр I женится первым браком на Лопухиной, он берет власть в московском российском государстве того времени в свои руки. Вот тут-то развязка с царевной Софией и наступает. Так вот, совершеннолетие – это женитьба. До совершеннолетия власть у регенши Екатерины. Но мать не тогда, не потом, никогда бы то ни было при жизни своей, отдавать власть своему сыну не собиралась. Неудивительно, что будущего императора Павла начали называть русским Гамлетом. Кто не помнит содержание этой великой трагедии Шекспира, перечитайте, как вы увидите, в событиях середины XVIII века всех героев бессмертного произведения великого английского драматурга. Вы увидите и Гертруду, и Клавдия, и Офелию, и разного рода друзей, приятелей, и сотоварищей принца датского, ну и, конечно, его самого Гамлета, сына убитого отца, чей трон в датском королевстве оказался незаконным образом у него отобран. Всем было очевидно, что судьба театрального датского принца слишком похожа на реальную жизнь наследника русского престола. Это сходство буквально бросалось в глаза. В 1781 году Павел путешествовал по Европе со своей молодой женой. Путешествовал он, так было принято в то время, не под своим именем, а под именем графа и графини Северных и Северные. Это было очень удобно, потому что помогало избежать огромного количества ненужных протокольных обязанностей. Но все понимали, кто такой Павел, кто такая его супруга, наследники престола, будущие лорды Севера. Принимали его на самом высоком уровне. И в Вене австрийский император Иосиф, им предложили пойти в театр, показать одну из лучших, самых модных постановок того времени Венского театра «Гамлет» Шекспира. К счастью, кому-то пришло в голову, говорят, исполнителю роли Гамлета. Но есть много разных версий. Сказать, вы что, с ума сошли? Вы что творите? В зале не может находиться два Гамлета одновременно. Один на сцене, а второй настоящий. Неловкость этого момента быстро была всеми понята, и спектакль заменили на что-то совершенно нейтральное. Что из себя представлял Павел I в те годы? Я приведу несколько откликов, совершенно разных. Герцен Александр. Павел I являл собой отвратительное и смехотворное зрелище коронованного Дон Кихота. Герцен мало о ком из монархов писал хорошо. Хорошо он писал в основном сам о себе, но Павла ненавидел особенно. Долгое время самые резкие отзывы и характеристики Павла I все-таки гасила в XIX веке цензура. Но потом, к концу, в либеральные времена она ослабела, и вот тут началось. Историки Сергей Платонов и Матвей Любавский до революции письменно объявляли Павла просто-напросто сумасшедшим. Причем не в переносном, а в самом прямом медицинском смысле этого слова. Человеком с диагнозом. Популярный психиатр дореволюционный Ковалевский, изучив его деяния, речи и поведение, дал ему диагноз «дегенерат второй степени». По мнению этого светила психиатрической науки, до дегенерата первой степени, то есть до тотального сумасшедшего шизофреника, все-таки Павел чуть-чуть не дотягивал. Но вторая степень – это то, что нужно. Можно держать таких людей на домашнем режиме, лишь изредка одевая на них смирительную рубашку. Далее. Советская историография придерживалась примерно той же самой линии. В популярном фильме «Весна на Заречной улице» как бы для массового зрителя доводилась следующая фраза словами учительницы из диктанта. Кавычки открываются. «В тот год, когда армии Суворова штурмовали Альпы, когда в своем холодном дворце доживал последние дни жестокий и трусливый император Павел, жестокий и трусливый». Если мы вспомним канонический фильм «Суворов», то Павел там как раз и предстает таким дегенератом определенной степени, который только и делает, что весь фильм страшно пучит глаза, надувает щеки и дико орет по любому поводу на нашего замечательного полководца и окружающих. Откуда сложилась у Павла

такая незавидная репутация. Были ли какие-то другие отклики? Были ли люди, которые по-другому смотрели на него как на человека? И воспоминания о Павле оставляли те самые дворяне, которые чувствовали себя униженными и оскорбленными в части реализации своих дворянских прав и привилегий при Павле. Других воспоминаний у нас о Павле нет. Фельдмаршал Милютин, военный историк, крупнейший военный деятель, автор воинской реформы Александра II, один из самых замечательных военных администраторов XIX века, не комментирует действия Павла как монарха, но говорит, что вот в военной части все реформы Павла были очень эффективны. По его мнению, Павел навел в управлении армией порядок. Я думаю, что послушать Дмитрия Алексеевича есть прямой резон, поскольку последний русский фельдмаршал, главный разработчик и реализатор военной реформы 1860-х годов, явно знал предмет, о котором говорит. Но я здесь обращаю ваше внимание вот еще на что. Сохранились очень интересные отзывы о Павле людей не заинтересованных, то есть не русского нобилитета, не отечественных историков, а людей, которые, казалось бы, не имеют никакой склонности не делать Павлу комплименты, не его уничижать. Это европейские наблюдатели. И в первую очередь, той поры, когда Павел был человеком совершенно без власти, находился в том странном статусе бесконечного наследника престола, которого ему в ближайшем необозримом будущем не увидеть. Это европейские наблюдатели, которые описывают путешествие Павла, как его встречали, как он себя вел, как разговаривал, как общался с людьми. Как раз во время европейского турне инкогнито под именем графа Северного. Что они пишут? Я несколько обобщу все наблюдения немецких, австрийских и французских современников. Павлу на тот момент 28 лет. Никто, ни один ни разу не увидел у него ни сумасшествия, ни малейшего нервного расстройства. Совсем. Это обычный, уравновешенный, очень зрелый, здраво рассуждающий, остроумный и даже ироничный по отношению к себе человек. Он превосходно разбирается в политике. Он отлично знает современную ему литературу. Причем читает ее на языках оригиналов, французскую и немецкую. Он легко готов поддержать разговор о последних литературных новинках. И когда во Франции встречался с несколькими писателями и драматургами, то разговаривал с ними как со своими знакомцами, буквально цитируя по памяти сюжеты их произведения. Далее, он очень рассудителен. Очень интересуется практическими вопросами об устройстве государства, судебной системы, армии. При этом он проявляет твердость в суждениях, и, как писал один из немецких современников, маловероятно, что кто-либо сможет этим молодым человеком когда-либо управлять. Тут звучит такой прямой намек в сторону Екатерины, поскольку, естественно, европейские наблюдатели той поры полагали, что русская императрица находится постоянно под управлением своих фаворитов. Павел человек, на их взгляд, с твердым внутренним стержнем. Павел человек очень простой в быту и в обиходе. Он прост в еде, ему нравятся простые кушанья. Он примерно семьянин, и вообще его отношения с супругой, они путешествовали вдвоем, умиляли иностранных наблюдателей. Он совершенно равнодушен к азартным играм и может легко посмеяться не только над окружающими, но и сам над собой. Например, известно, что Павел не был писаным красавцем. У него был такой небольшой курнос и маленький нос. Он как-то сказал: вы знаете, многие, наверное, хотели бы в политике поводить меня за нос, но, к сожалению, у них ничего не получится, потому что как раз носа-то у меня и нет. Ничего, что выдавало бы в Павле какие-то отрицательные черты и, не дай бог, какую-то болезненность, не было замечено никем в Европе. Подводя черту описанием Павла, я не могу не привести пример одного диссидентствующего советского историка Натана Эльдельмана. Диссидентствующего, потому что, пользуясь всеми благами популярного исторического сочинителя, писателя, профессора и так далее, он считался в советские времена таким, знаете, ну, нельзя сказать, что оппозиционным, оппозиционных у нас не было, но со своим мнением в отношении официальной исторической науки. Так вот, этот диссидентствующий Эйдельман, с одной стороны, говорил, что правление Павла – это пример непросвещенного абсолютизма, то есть противопоставлялось просвещенному абсолютизму Екатерины. А с другой стороны, с удивлением большим, обнаружил, что относились к Павлу плохо только во властной аристократической дворянской верхушке. Простые солдаты относились к нему хорошо, мелкие дворяне приветствовали политику Павла I. Чиновничество, купечество, мещанство, исключая крупное петербургское чиновничество,
Также очень симпатизировала политике Павла. Вот этот дуализм, плохо скрываемую ненависть к нему, аристократические верхушки и симпатию со стороны простого народа и среднего класса отставил думающих советских историков в тупик. Попробуем теперь разобраться, как так получилось, почему Павел оказался таким противоречивым, как складывалась его жизнь, детство, юность, отношения с друзьями, семейные отношения, образование. Павел Петрович родился, как я сказал, 20 сентября 1754 года в Петербурге в летнем дворце Елизаветы Петровны. Этот дворец стоял ровно на том же самом месте, где сейчас в Петербурге находится Михайловский замок. Уже будучи императором, Павел I распорядится снести этот летний дворец и построить на его месте образцовый, как ему нравится, дворец-средневековый рыцарский замок с мостами, рвом, с водой. Он сказал, что место, где он родился, хотел бы в этом месте когда-нибудь и умереть. Это предсказание сбудется. Именно там он и обретет свою кончину. Рождение Павла Петровича стало, как писали тогда, долгожданным лучом света во мраке династической безнадежности. Почти 10 лет у наследника престола Петра III не было детей. А тут совершенно неожиданно появляется сын, а у императрицы Елизаветы внучатый племянник. Царская семья ликовала. Всенародным это ликование назвать трудно, но, по крайней мере, разного рода стихов, гимнов и од, тогда было модно писать оды, было создано не менее дюжины. Главным сочинителем песнопений по подобного рода поводам выступал наш великий ученый Михаил Ломоносов. Так вот, в воде на рождение его императорского высочества Павла Петровича Михаил Ломоносов писал: «Расти, расти, расти, крепися, с великим прадедом сравнися». Сравнися с Петром I. Имя Павлу было дано по велению императрицы Елизаветы. Не знаю, спрашивала ли она мнение молодой Екатерины, сомневаюсь я в этом. Мать и отец от воспитания своего ребенка были отстранены. Ну, матери Павла просто забрали и показали спустя 40 дней собственного ребенка. А Петр, по-моему, так особо и не интересовался. Бабушка императрица окружила Павла лучшими, по ее представлению, учителями. Павел должен стать новым Петром. Воспитателем ему назначили самого умного, как тогда писали, человека империи, Никиту Ивановича Панина. Паниных в истории 18 века несколько. Я обращаю ваше внимание на этого Никиту Ивановича. Ему на тот момент 40 с небольшим лет. Он крупный государственный деятель, убежденный западник, сторонник конституционной монархии, автор в будущем первого, наверное, в России письменного проекта такой предконституции. Она, конечно, нигде не будет опубликована, но будут храниться в его документах. Он возглавляет коллегию иностранных дел, то есть по современным меркам министр иностранных дел. Человек глубоких энциклопедических знаний, при всем при этом совершенно поразительной внешности, характера и привычек. Такой воинствующий сибарит, страшнейший обжора, любитель женщин, любитель карточных игр. Уже к 40 годам крупно, толсто, вел очень странный образ жизни. Никита Панин никуда никогда не торопился. Екатерина II, которая его недолюбливала, говорила, что Никита Иванович, если вдруг куда-то поторопится, сразу с перепугу умрет. Но он и не торопился. Вставал не раньше 12 часов, это будучи министром. Сразу выпивал огромную чашу. Ему заваривали вместо завтрака горячего шоколада. Потом туалет. Потом сразу же обед. Обед у него длился часа два. Беседы с разными людьми. И потом сон. Сон нельзя назвать послеобеденным, потому что спать Никита Иванович отправлялся, ну, если не было каких-то срочных заданий от императрицы, часов в 6 вечера. Спал часок два. После этого предавался карточной игре. Человек был страшно азартный. А вот часам к 11-12 ночи он собирал своих помощников, секретарей, сотрудников коллегии иностранных дел. И начиналось напряженная ночная работа, подготовка документов, чтение справок, написание писем, встречи с агентами влияния, доклады сотрудников. Все это продолжалось до утра. Под утро он опять же засыпал. Работая в таком странном ритме, он умудрялся руководить всей внешней политикой Российской империи и даже воспитанием наследника Павла Петровича. Кстати, конечно, воспитывал он его не сам, он разработал программу обучения и подобрал ему толковых очень учителей из иностранцев либо офицеров. Екатерина, несмотря на то, что мало уделяла внимания воспитанию сына, тем не менее
приобрела для него довольно большую библиотеку, и он увлекался идеями французских просветителей, философов, много очень читал. Любопытно то, что один из его учителей потом вспоминал, что у Павла были поразительные способности к математике. Говорил, что если бы Павел не был принужден царствовать, а пошел по научной стезе и поехал учиться в Европу, то мировая наука узнала бы второго Паскаля, либо Лейбница, яркий математический ум. При этом отношение с матерью, как ни удивительно, начитанного и умного сына не складывались. Я думаю, что в первую очередь это связано с тем, что по мере приближения своего совершеннолетия Павел все яснее и яснее намекал маме, что он готов уже приступить к выполнению обязанности императора. Он совершил большую психологическую ошибку, написал огромную записку, как должен управлять русским государством. По-моему, было ему на этот момент лет 18. И с радостью и надеждой на благословное прочтение передал ее Екатерине. Екатерина эту записку прочла внимательно. Она категорически не соответствовала представлениям самой Екатерины о том, как должен управлять русским государством. Во всем противоречила ее представлениям о прекрасном и о сути имперского развития. И, в общем, ни в 16 лет, ни в 18, ни в 21, ни под женитьбу трон она ему не передала. Воспринимала она его не как сына, видимо, материнское чувство было в ней мало, воспринимала его в основном как конкурента. И это усиливало, как относились к Павлу при дворе. По мере приближения совершеннолетия, в первую очередь, тот самый Никита Панин и другие дворяне начинали смотреть в сторону Павла, понимая, что мать вот-вот, может быть, отойдет, к власти придет Павел, надо с ним поддерживать отношения, ориентироваться на его взгляды. Параллельно Пугачевское восстание. Пугачев, как мы знаем с вами, ведь шел войной на имперскую самодержавную власть не с целью захватить трон. Он провозглашал всем, что он хочет поставить на трон своего любимого сына, Павла Петровича, а сам он будет ему верным слугой. Пугачев везде возил с собой портрет Павла, вешал его в избах на самом видном месте. Всегда во время застолья первый тост провозглашался за здоровье моего возлюбленного сына, императора Павла Петровича, у которого блудливая мамаша отобрала скипетр и державу. Пугачев исполнял свою роль так, как должно. В общем, все это не способствовало тому, что Екатерина хотела бы передать Павлу престол. И если обычно наследника готовили к управлению, то Павла все более и более от управления отстраняли. Екатерина все больше и больше отталкивает его от реального госуправления. В конце концов, на 29-м году жизни, после возвращения из Европы, она передаст ему в собственность маленький городок, 2000 населения, Гатчину. Павел уедет из столицы, и вот там ему будет разрешено завести те порядки, которые он хочет. Это будет его маленькая крошечная гатчинская империя, игрушечная. За короткий срок Павел превратит Гатчину в образцовое дисциплинированное мини-государство, создаст там свой мини-двор, мини-администрацию, мини-армию. Потом, став императором, все то, что Павел делал в Гатчине, он будет стараться осуществить в Петербурге. Гатчинский распорядок будет такой. 5 утра подъем, вне зависимости от времени года. 6 утра начало рабочего дня. 20:00 все дома, в семье. Никаких ночных гулянок, никаких застолий. Боже мой, упаси, никакого блуда, никаких балов. 22 отбой, гаснет последняя свеча, все спят. За содержание себя и своего двора Павел получал вместе с супругой 250 тысяч рублей в год. Это огромные деньги, он мог бы купаться в роскоши. Но Павел ведет очень скромный образ жизни, потому что почти все эти деньги тратятся на содержание гатчинской армии, на обучение. Поэтому денег ему все время не хватает. Екатерининские орлы создали гатчинскому войску репутацию, которой врагу не пожелаешь. Но на самом деле эта крошечная армия была, наверное, самым дисциплинированным подразделением русской армии той поры. И полученный тогда Павлом опыт ляжет он в основу всех его военных преобразований. Окончательно отстраненный Екатериной от любых государственных дел, Павел пытался хоть как-то поучаствовать в государственном устройстве. Каждый раз он просился на войну, мама его не отпускала. Ни на первую, ни на вторую турецкую. В конце концов, когда разразились боевые действия в Финляндии, недалеко от Петербурга, она ему все-таки разрешила выехать в армию и тут же дала реляцию главнокомандующему. Не дай бог ни в коем случае Павла не допускать ни до какого

построить там какие-нибудь Ирина и Петр, правили вместе все эти годы и умерли в один день. Но я здесь забежал немножко вперед, давайте все-таки расскажу вам о том, собственно, как Павел пришел к власти и почему он пришел к власти. 5 ноября 1796 года Павел в Гатчине, к нему прибывает Николай Зубов. Самый большой и сильный из братьев Зубовых, почти 2-метровый великан. Тот самый Николай Зубов, который брат Платона Зубова, фаворита императрицы, и зять Александра Васильевича Суворова, женатого на единственной любимой дочери. Николай Зубов прибывает в Гатчину, чтобы сообщить невероятнейшее известие. С императрицей, матушкой Екатериной Алексеевной, случился удар. Она не приходит в сознание, лежит у себя в постели при смерти. Зубов прождал Павла несколько часов в приемной. Никто не знал, где Павел. Это породило потом слух, что Павел прятался от Зубова, думая, что тот приехал его арестовать. Поскольку ходили слухи, что Павла арестуют и отправят в монастырь, а на трон возведут Александра, его сына. Ну, это, конечно, абсолютнейшие выдумки. Павел просто уехал куда-то пообедать в гости. Он приехал, увидел Зубова. И тут происходит невероятное. В принципе, в Петербурге все готово к тому, чтобы в случае скоропостижной смерти императрицы молниеносно передать власть Александру. Для этого все гвардейские полки, все управляется екатерининским ближайшим окружением, в том числе Зубовыми. Для этого есть армия, которая де-факто руководит зять Зубова Суворов. Суворов вне всех этих интриг, но Зубовы, конечно, на него рассчитывают. Все екатерининские вельможи понимают, что надо сделать все зависящее быстро, четко и аккуратно, чтобы не допустить к власти Павла, попытаться обеспечить мягкий трансфер молодому Александру, который все будет делать как при бабушке. И они все останутся на своих постах, при своих ресурсах и финансах. Однако Екатерина не умирает, а всего лишь теряет сознание. И вот несколько дней она лежит полу в коме, полу в присмерти, дышит, но в сознание не приходит, у себя в спальне. И вот тут Зубовы растерялись. Надо сказать, что Зубовы по своему характеру совсем не Орловы. Зубовы слабаки. Они растерялись. А что делать? Платон Зубов мечется вокруг умирающей императрицы. Единственный достойный из Зубовых, храбрый боевой офицер, одноногий Валериан Зубов, в это время находится в российском походе. Движется через современный Азербайджан в сторону Константинополя. Остается Николай Зубов. Николай Зубов человек столь же сильный внешне, как слабый внутренне. Он решает на всякий случай метнуться к Павлу, продемонстрируя свою лояльность. И вот он скачет к Павлу, чтобы первым сообщить о том, что матушка при смерти. Павел молниеносно вместе со своими ближайшими соратниками, в первую очередь со своим секретарем и камергером Растопчиным и несколькими офицерами охраны, скачет в Петербург. Буквально врывается в Зимний дворец, идет в спальню к матушке, видит ее состояние. Тут же занимает ее рабочий кабинет рядом со спальней, расставляет офицеров у входа и начинает прием, принимает дела. Первым вызывается вице-канцлер Безбородко. Вместе они исследуют архив Екатерины, и вот тут рождается легенда. У нее нет никаких доказательств, кроме косвенных, что где-то в бумагах Екатерины Безбородко находит ее завещание в запечатанном конверте «Вскрыть после моей смерти». Она еще жива. Конверт вскрывают. Согласно завещанию, трон передается по закону, установленному Петром I, кому считает нужным Екатерина. Она передает трон напрямую своему внуку Александру, и это завещание вместе с конвертом бросается в камин. За это Безбородко получит звание канцлера, за это Безбородко получит ордена, почет и станет левой рукой императора Павла в первые годы после прихода к власти. Растопчин и Павел проявляют удивительную решительность. Они демонстративно принимают всех посетителей, которые идут к ним в кабинет через спальню Екатерины. Они видят, что действительно императрица полумертва. Они видят решительность Павла. Они уже демонстрируют ему свою лояльность. Стоит сказать, первый, кто бросился в ноги к Павлу, как несложно догадаться, был Платоша Зубов. Увидев такую решительность со стороны наследника, моментально переметнулся. Павел погладил его по головке и сказал ему: «Ничего-ничего, Платон, не расстраивайся. Кто старое помянет, тому глаз вон», как будто ничего между ними такого не было. Как будто Платон Зубов не заявлял прилюдно, что за глупость я сморозил, издеваясь над Павлом. «Не расстраивайся, не боись», как говорится. А тут вскоре и прибывают спустя несколько часов и гатчинцы. В то время как гвардейские полки, лояльные екатерининским орлам, в растерянности, гатчинцы занимают все ключевые переходы, коридоры,

коридоры, входы в Зимний дворец, площади, я бы хотел сказать, прямо почта, мосты, телеграф. В общем, все главные точки в столице занимают гатчинцы. Организованные, абсолютно преданные Павлу, несколько тысяч вымуштрованных солдат под командованием другого павловского питомца, ярчайшего и надежнейшего Аракчеева. Все. В этот момент столица и Зимний дворец, как писали современники, стал напоминать город, занятый неприятельской армией. Неприятельская армия – это, собственно, гатчинцы в цветах прусского мундира, естественно. Павел первое время, кстати, демонстрирует лояльность к Зубовым. Он даже купил для Платона дом, отделал его как дворец и подарил ему. Ну, поскольку Зубов оказался бомжом, ему пришлось из Зимнего дворца съехать и непонятно где жить. Не у родственников же ютиться. Ну, поэтому Павел ему подарил целый дворец. Наградил высшим орденом империи Андрея Первозванного, его брата Николая, как первому принесшему весть болезни его матери. Совершеннейшая мерзость и глупость, честно говоря, как с моральной, так и с практической точки зрения. Не говорит о Павле хорошо, но таковы были, возможно, правила, что ли, того времени. А может быть, Павел хотел продемонстрировать таким образом свое благородство, свою рыцарственность, что он действительно не будет поминать Зубовым всего плохого, что они для него сделали. Мы не знаем точно, оставила ли Екатерина завещание, или это уже выдумка последующих историков. Не знаем. Екатерина, как и все правители неограниченные, собиралась править вечно. Но что мы знаем точно, это упоминается в нескольких источниках, то, что один из первых вопросов, который задал Павел, вызванному тогда во дворец, уже немолодому придворному своего отца Гудовичу, а вообще жив ли мой отец? Потому что считается, что Павел так точно не знал, какая судьба была у Петра III. Может быть, он все-таки где-то анонимно содержится в крепости, или в Сибири, или где-то еще. Может, он заточен в монастырь, может, он под стражей. Но так либо иначе, решительность и уверенность в собственных силах позволяет Павлу пресечь все возможные попытки удержания власти со стороны екатерининских фаворитов. Он беспрепятственно и бескровно занимает престол. А, в общем-то, его ждали. Народ вздохнул, наконец-то. Потому что народ устал от последний год от бесконтрольности, от хамства екатерининских фаворитов, от коррупции, от семейственности, от того, что золотой екатерининский век последние годы все больше и больше напоминал глубокий застой. От Павла ждали новой струи, свежего ветра, реформ, преобразований. Ну и, в общем-то, дождались, потому что с первых же дней Павел повел себя самым решительным образом. Прежде всего, несколько слов о том, кто был рядом с Павлом и кто был его, собственно, командой, кто вместе с ним приехал из Гатчины, обеспечивал павловские реформы первых лет правления. Аракчеев. В советской историографии он вошел как злобный мелочный тиран, как человек, который прославился своими военными поселениями, до которого писал злобные эпиграммы Пушкин. Человек тяжелый, жестокий, черствый и так далее. Все это отчасти правда. Отчасти правда то, что Аракчеев был, конечно, сухарем. Действительно,

поселения. Это идея, которая была реализована позже, уже при Александре I. Аракчеев был категорически против этой идеи. Это вообще идея Александра. Но Александр на ней настоял, и Аракчеев ее реализовал по максимуму, как только смог. Начинал свою службу Аракчеев начальником артиллерии в Гатчине, крошечного микроартиллерийского подразделения. И он сделал это крошечное артиллерийское гатчинское войско самой лучшей артиллерией в русской армии. После прихода к власти Аракчеев берется за всю реорганизацию русской артиллерии. И он делает ее лучшей в мире. Наша победа в войне 812 года – это в том числе и прямое следствие аракчеевских военных реформ. Потому что русская артиллерия, как-то не поразительно, была гораздо лучше, качественнее и эффективнее, чем французская. Это при том, что Бонапарт – профессиональный артиллерист. Достаточно сказать, что только в русской артиллерии были унифицированы все калибры пушек. Значит, соответственно, снаряды, ядра там и так далее подходили от одной пушки к другой. Система использования артиллерии, взаимодействия артиллерии и других родов войск была отлажена до автоматизма. Ничего этого не было в европейских армиях того времени. Ну да, у него был характер тяжелый. Поднявшись из самой бедной дворянской семьи, был очень предан своему императору Павлу. У него на дворянском гербе было написано «предан без лести», забегая вперед. Но получилось так, что в самое тяжелое время, в момент дворцового переворота, когда Павла убьют, Аракчеева рядом с ним не было. Павел плохо разбирался в людях. Павел не отличал людей искренне преданных от людей лицемерных. И за несколько месяцев до военного переворота самого надежного, самого доверенного и эффективного своего соратника отправил в опалу. Аракчеева в марте 1701 года рядом с Павлом не оказалось. Другие товарищи его – это братья Куракины. Вообще у Павла было мало друзей. Братья Куракины, пожалуй, одни из немногих, кто поддерживал с Павлом дружеские отношения. Это были хорошие ребята, веселые, безалаберные, не предатели, но совершенно не обладавшие большими государственными талантами. Весьма бестолковые. По приходу к власти Павел давал им самые разные поручения. Один из Куракиных служил, например, товарищем министра иностранных дел. Тогда, не как сейчас в Министерстве иностранных дел, заместители министра огромное количество, они все люди не публичные, мы мало кого из них знаем. В те времена у министра был один товарищ, человек известный, общался напрямую с императором. Вот таким товарищем был, правильнее сказать, заместителем коллегии иностранных дел. И был князь Куракин. В 1797 году он придет к Павлу и попросится в отставку. На что Павел, рассмеявшись, скажет: «А ты разве вообще что-то делаешь? Чего тебе в отставку-то уходить? Ты и так там вроде не напрягаешься, да продолжай себе». Ну, Куракин скажет: «Нет, нет, нет, меня утомляет ходить на службу. Лучше ничего не делать, буду у себя в имении». Ну, Павел пожал плечами, все равно толку от его приятеля молодости мало, и отправит его в отставку. Но тоже, к сожалению, не будет Куракиных рядом с ним в марте 1801 года. И, пожалуй, еще один человек, о котором нельзя не сказать, это его секретарь и помощник Федор Растопчин. Благодаря его активности в последние дни жизни Екатерины удастся Павлу быстро взять под контроль все рычаги власти в Зимнем дворце. Федор Растопчин яркий человек, он много очень путешествовал, знал иностранные языки. Когда он познакомился с Павлом уже в зрелом возрасте, он совершенно его очаровал, стал его ближайшим помощником. Был большим франкофилом. Выступал впоследствии за союз Павла с Наполеоном из Франции. Мы помним и знаем все Растопчина как генерал-губернатора Москвы в 1712 году и как, собственно, одного из организаторов, ну, будем придерживаться этой официальной версии, главного организатора сожжения Москвы перед вступлением туда наполеоновской армады, большого русского патриота, автора воззваний и человек, который пытался даже организовать вооруженное сопротивление и ополчение в Москве. Но тогда при Павле это был надежный товарищ. Увы, в феврале 1701 года, за месяц до дворцового переворота, он тоже поссорился с Павлом и тоже был выслан из Петербурга. В результате, кто был рядом с Павлом в марте 1801 года? Ну, только один его брадобрей Кутайсов. Последний из людей, достойных или не особо достойных упоминания. Собственно, ближайший его помощник, страшно разбогатевший на Павле, ну, о котором я впоследствии немного расскажу. Говорить сейчас о нем смысла нет, потому что государственных задач он никаких не решал. В ночь смерти Екатерины II Павел I произнесет, и эти слова его будут записаны современниками: «Я прожил 42 года, Бог уберег меня. И авось даст мне ума и сил обустроить государство, для которого он меня предназначил». Я думаю, это была не фигура речи. Павел действительно думал, что Господь берег его все эти 42 года, пока он терпеливо ждал своей очереди, ждал престола и дождался. Павел положил все свои силы на обустройство России. Как и его прадед Петр, как и отец Петр III, он воспринимал себя как слуга государства.

как человек, который должен служить России, делать все для блага государства, а все остальные его подданные должны, соответственно, служить ему. И таким образом вместе они должны делать Россию сильнее. Павел был преисполнен некого мистицизма, когда говорил о своем божественном предназначении. Он считал себя избранным, он верил в себя с детства, как, знаете, Нео из «Матрицы». И эта вера давала ему невероятной уверенности в собственных силах. Ему не нужно было каждый день доказывать свою избранность, как Наполеону. Каждый день добиваться каких-то побед, успехов. Он считал, что ему предначертано судьбой сделать Россию лучше, и только он один знает, как это сделать. Мать ничего не давала ему делать до 42 лет. В детстве один из его замечательных молодых учителей подарил ему карту Российской империи. Павел расстелил карту на полу, лет 12 тогда было, расстелил эту карту на полу, потом взял табурет, забрался на табурет, стал смотреть на это все сверху. А его учитель, какой-то из бывших офицеров, запамятовал фамилию, говорит ему: «Ваше высочество, вот, собственно, держава, коей предстоит вам в будущем управлять». Ну, все надеялись, что только он достигнет совершеннолетия, станет императором. Ха-ха-ха. Не знали его маму. На что Павлуша посмотрел и сказал: «Какая же большая у меня страна, такую, не забравшись на стул, даже и не обозреть на карте». Как в воду глядел. В детстве мало что случалось. Мама ничего не допускала. Мини-государство Гатчина, 2000 населения. Это и сейчас небольшой городок. Даром, что столица Ленинградской области. Всем рекомендую туда поехать, потому что там замечательнейший, бесподобнейший Гатчинский дворец, интереснейший, где жил не только Павел, но и покой Александра III, интереснейший музей. Ну и вообще Гатчина – прекрасный город, куда постепенно перемещаются все министерства и департаменты Ленинградской области, одного сегодня из самых динамично развивающихся субъектов России. Поэтому, кто едет в Питер, обязательно не поленитесь. Это не так, как раньше, когда надо было скакать много часов. Это час на машине. Съездите в Гатчину и посетите Гатчинский дворец. А сегодня у нас будет более веселая тема. Веселая в том смысле, что не ха-ха-ха, а в смысле много чего происходило. Это внутренние реформы Павла Петровича в те 4 с небольшим года, когда он пробыл императором всероссийским. Как только Павел пришел к власти, первое, что он сделал, в отличие от мамы, никогда не интересовавшейся финансовыми тонкостями, не знавшей, что такое инфляция, Павел Петрович в этом досконально разбирался по меркам самодержцев того времени. Он сразу лично составил бюджет на следующий год. Попросил все сводки доходов, расходов, просидел, вероятно, не одну ночь. И на бумаге у него все сошлось. Сколько денег собрано, налогов, акцизов, поступлений, подушевой подати и прочее, прочее, прочее, прочее. Доходов от того, от всего, от пятого. И расходы. Расходы при Екатерине были колоссальны. Каждый год закрывался с чудовищным дефицитом. Дефицит покрывался за счет, главным образом, печатания бумажных денег. Поэтому Павел Петрович доходы, расходы свел. С этой целью он серьезно секвестировал основные затраты. Основные затраты, какие были в Российской империи, поставьте на паузу. Угадайте с трех раз. 3-4. Ну, конечно, расходы на армию. Расходы на армию составляли примерно 50% всех расходов. Это в мирное время. Примерно 50% всех расходов Российской империи. Он секвестировал расходы на армию. Павел изначально, кстати, считал, и тут мы должны отдать должное неординарности его мышления, что России надо кардинальным образом поменять всю свою внешнюю политику, в том числе и перестроить армию. Ну, о внешней политике мы поговорим отдельно при следующей нашей встрече. Но что касается армии, он решил армию секвестировать, расходы на нее уменьшить, и вообще в России надо воевать поменьше. Навоевалась она за последние 100 лет. Так рассуждал миролюбивый 42-летний молодой император Павел Петрович. Сразу забегая вперед, скажу следующее. Что вот этот сведенный красивый бюджет, где все сходилось, он со своей визой соблаговоляю, там, или что-то было принято в те времена писать, отправил в Департамент государственных финансов. Там профессиональные финансисты, минфиновцы, внимательно посмотрели, повздыхали, поухали и переписали все заново. Выяснилось, что, конечно, сократить можно, но не намного, ну, процентов на 5. Больше ничего не получается, потому что невозможно армию сократить за 2 месяца, и невозможно так резко срезать госрасходы, невозможно так нормализовать и увеличить доходы даже в тех направлениях, где это должно сделать. К этому идеалу, который нарисовал Павел на бумаге, за пару бессонных ночей. Российская империя шла все 4 года и не дошла. Но при этом Павел понимает, что бездумное печатание денег
ведет таки к инфляции, распорядился разобраться самым решительным образом. Поэтому в первые же недели его правления было собрано 12 миллионов рублей ассигнациями. Это немыслимая по тем временам сумма. И все они были публично сожжены на Дворцовой площади. Учитесь, товарищи, кто борется с инфляцией. Несложно догадаться, что это мало повлияло на реальное состояние финансовых дел, но костер был красивый. Так как сразу же после этого выяснилось, что надо оплачивать госрасходы, а ассигнаций нет, оплатить-то нечем, потому что печатный станок так волюнтаристский. Вообще, Павел Петрович, надо сказать, это, конечно, духовный прародитель Никиты Сергеевича Хрущева. Тоже хочется сразу и хорошо. Волюнтаризм в политике Павла Петровича. Вот даю новую подсказку авторам будущей кандидатской диссертации на этот период. Так вот, платить-то нечем. Поэтому Павел Петрович собирает все свое личное и семейное дворцовое серебро. Ножи, вилки, тарелки тогда тоже серебряные были. И много чего еще. Фужеры красивые. И все отправляется на монетный двор в переплавку. Из дворцового серебра Павла Петровича, надо сказать, что это было, наверное, не одна сотня килограммов. Выплавляется серебряная монета для покрытия экстренных государственных расходов. Из хорошего. Павел Петрович объявляет всеобщую амнистию, в первую очередь касающуюся всех политических преступников, которых освобождают из тюрем, кроме умалишенных, а также многих видов мелких преступлений. Кражи, неуплата налогов, недоимки и прочее, прочее, прочее. Всех отправляют на волю. Среди политических были выпущены Костюшка, вождь последнего польского восстания. Причем Костюшка не просто отпустили вместе с Немцевичем, Потоцким и многими другими пленными поляками, но отпустили под честное слово не воевать более с русскими. Костюшка еще выплатили финансовую компенсацию. Я уже не знаю, как это оформлялось, как компенсация за несколько лет, проведенных за стенках, или же за нанесенный ущерб его имениям конфискованным. Но так либо иначе, деньги ему Павел выплатил. Лично с ним поговорил, взял с Костюшка честное слово. И отдать должное поляку, никогда, даже в самые заманчивые времена 1812 года, когда Наполеон был в Москве и, естественно, предлагал Костюшка возглавить польский корпус, он не обратил свое оружие против русских, ибо дал честное слово с русскими более не воевать. Ответил благородством на благородство. Вслед за Костюшка были освобождены из Шлиссельбургской крепости Новиков, тот самый замечательный публицист из Сибири, Радищев, ну и многие другие. Кстати сказать, Радищев, поскольку вряд ли мы будем о нем говорить впоследствии, не могу не сделать здесь отступление, он автор книги, которая должна была бы быть включена в книгу рекордов Гиннесса по абсолютно рекордному количеству времени, в течение которого эту книгу официально не дозволялось печатать, то есть она была запрещена цензурой. Его путешествие из Петербурга в Москву, я напомню, первый тираж, отпечатанный за счет самого Радищева, что-то около 1000 экземпляров, немного, был полностью конфискован, сохранилось лишь несколько копий. Эти копии на вес золота, почти как Библия Гутенберга. А полностью этот тираж был напечатан официально, легально, спустя 115 лет. То есть где-то накануне Великой Октябрьской социалистической революции. Я не знаю еще ни одной книги, которая была бы запрещена к изданию на протяжении 115 лет. В день коронации Павел I публично прочтет новый закон о престолонаследии. Вот это важная вещь. Я напомню, что Петр I своим указом предусмотрел для государя полное личное право назначать себе наследника по собственному произволу. Кто нравится. Даже мог не из родственников. Сделал это Петр, понятно, от безысходности. У него были династические проблемы с наследниками, несмотря на обилие детей поначалу. Тем самым был открыт путь целому веку дворцовых переворотов. Акты престолонаследия Павла I вводил наследование строго по закону, строго от отца к сыну, как было в Московском царстве до Петра и как было во всех странах Европы после. Наследование было прописано следующим образом. Строго по линии мужского поколения старшего сына, то есть отцу наследует старший сын и дети – тоже сыновья старшего сына. По пресечении всего мужского поколения, то есть если у старшего сына нет детей, то наследство переходит в род второго моего сына и так далее. То есть сохраняется право первородства. В общем, очень понятно. Если у старшего сына нет детей, наследует второй сын и его дети. Если эта линия пресекается, тогда только третий сын и его дети и так далее. Все прописано. Впервые было установлено правило регентства. Павел послал привет своей маме Екатерине.
четко было прописано, что для монархов и их наследников регентство может быть только до совершеннолетия, до 16 лет законного наследника престола, а не как захочется. Таким образом, Павел Петрович, Мария Федоровна, его любящая супруга, и создали клан Романовых, члены которых проправят России еще более века, никогда не будут, если не считать самого Павла Петровича, его судьбу, свергать и убивать друг друга. Было много и других разумных и неразумных законов, указов, постановлений. Конечно, наша веселая историография, иронично относящаяся к Павлу, делала всегда акцент на его всякого рода мелких сумасбродствах. Ну, например, Павел запретил ношение круглых шляп. Почему круглых шляп? Потому что круглые шляпы носили в революционной Франции. В нормальной, надежной, консервативной стране с истинными ценностями духовными, политическими носить должны шляпы исключительно треугольные, треуголки, либо какие-то квадратные, наверное, не знаю. В общем, круглые нельзя. Указ был принят на полном серьезе, когда сардинский посланник, Сардиния тогда суверенное государство, появился при дворе в круглой шляпе, его лишили агримана и выслали из страны. На какое-то время был запрещен вальс, как музыка или музыка революционная. Потом, правда, передумали, и Павел опять вальс разрешил. Строжайше были запрещены бакенбарды. Бакенбарды – это что-то такое вообще. Французское. Нехорошо. Почему-то под запрет попали очки. Вот это для меня, конечно, загадка и очень обидно. В чем вина очков? Не знаю, чем Павлу Петровичу очки не нравились, но все чиновники и офицеры, которые не могут справиться без очков, вынуждены были написать рапорты и подать в отставку. Был принят ряд очень серьезных, детальных и регламентированных монарших распоряжений относительно принципа сочетания цветов в одежде. Я боюсь запутаться, и тут меня любительница истории, дамы, конечно, подвергнут обструкции, но там как-то писалось, что, например, синее с белым сочетаться может. Синий верх, белый низ – это можно. Это не революционно. Вот, например, синий-бело-красный уже нельзя. Выглядит довольно забавно, однако на самом деле в Европе того времени при монарших дворах были приняты такие же указы и распоряжения. И там тоже боролись с революционной модой, с революционными прическами и с революционными обращениями. Это было и в Вене, и в Берлине, и в Лондоне. Нигде эту французскую модную, чуть не сказал либеральную, либеральную в ней ничего не было, революционную заразу, проявлявшуюся в том числе и в стиле, в манере поведения, не любили. Так что Павел здесь был не одинок. Приведу пример. По-моему, это была первая оранжевая революция. По классическим канонам госдеповских методичек к власти пришел Ющенко. Не помню, какой раз. Вот там во второй, третий, четвертый его избрали президентом. И наконец-то он пришел к власти. И там был первый Майдан. И все ходили в этих оранжевых шарфах. Помните, кто постарше, да? У нас какое-то время была наивная группа интеллигентов, которая очень симпатизировала вот свободному этому духу. Тимошенко в оранжевом, Ющенко в оранжевом шарфе. Вы не поверите, но на одном из крупных телеканалов, не буду говорить сейчас каком, не канал «Россия» сразу, не ГТРК. Я как-то пришел на интервью, я был тогда депутатом Государственной Думы, писал книги об истории в том числе. И я пришел на интервью как раз на историческую тематику, и прямо в приемной заместитель генерального директора телеканала, курирующего новостной формат, висит объявление. Всем ведущим новостей, журналистам и репортерам под страхом жестоких кар запрещается использование оранжевого цвета в одежде и ее элементах. Подпись, печать. Ну, шутка, наверное. Но оранжевого там никто не носил в этот день. Так что дух модного франдерства в одежде, он в России бессмертен. И не надо здесь над Павлом Петровичем, как говорит молодежь, прикалываться. Он относился к этому очень серьезно. Павел успел провести целый ряд преобразований по части упорядочения и наведения порядка в системе государственной власти. В работе министерств и ведомств, как бы сейчас сказали, министерства не было, министерства появились при его сыне Александре, тогда были коллегии, но суть дела не меняет. При Екатерине, конечно, разболтались последние годы. Старушка добрая была, милая, фавориты хулиганили, чиновники расслабились. Павел I, как слуга государства, являл собой пример трудолюбия. И, естественно, считал, что все должны работать много, а царь, государь-император, должен работать больше всех. И всем показывать пример. Поэтому, как и было в Гатчине раньше, Павел продолжал вставать в 5 утра. В 6 у него начинался рабочий день. Это не значит, что рабочий день начинался с питья шоколада в халате. Нет. В 6
в мундире при шпаге, Павел Петрович сидел за рабочим столом и выслушивал первые доклады. Соответственно, все его помощники, министры, секретари и так далее должны были к 6 прибыть в приемную с бумагами. В 6:30 начинались первые коллегиальные совещания, либо выезды с проверками. Павел Петрович очень любил ездить по столице. Поэтому в карету и в какое-нибудь присутствие, в какое-нибудь учреждение. Так легко он мог нагрянуть туда между 7 утра и концом рабочего дня в любой момент, без всякого предупреждения. Ну, просто посмотреть, как люди работают, все ли на месте, как бумаги готовятся. Надо сказать, что чиновники, конечно, сходили с ума. Находились в постоянном, жесточайшем, нервозном состоянии. Однако, при всем при этом, скорость прохождения бумаг, скорость документа оборота достигла при Павле Петровиче немыслимых показателей. Я думаю, что ни одна современная система электронного безбумажного документа оборота, как бы она ни называлась, никогда не выйдет на такие скорости и показатели рассмотрения дел, как было при Павле. От бумаги старались избавиться в тот же день. Бумага поступила, тут же расписать, тут же наложить резолюцию, тут же отправить ее дальше, а то, не дай бог, государь обвинит в волоките. Кстати сказать, его ближайший помощник Аракчеев тоже держал своим принципом. На любую поступающую бумагу рассматривать, читать и писать резолюцию в день ее поступления. Великолепное правило для любого чиновника, хотя, честно говоря, не просто осуществимое. Что касается территориального управления, в отличие от предшественников и последователей, Павел не успел попутешествовать по стране особо. Он управлял Петербургом. В России он пытался навести такую управленческую унификацию. Ему не нравилось то, что все губернии у нас какие-то разные по размеру, по числу податного сословия, по территории, по числу городов населенных. Поэтому он задумал губернскую реформу, которая все эти разномастные русские губернии приведет к какому-то одному знаменателю. Часть этих губерний он успел за 4 года перекроить. В первую очередь по размеру. Ну, чтобы так одинаково были. Симпатичненько на карте все досмотрелось. Естественно, плюсов почувствовать еще не успели от этой губернской территориальной унификации. Но зато минусы проявились по полной программе, потому что, конечно, и до этого-то, до Павла был бардак в управлении. Когда сидел чиновник на месте, не очень понимал, он кому, собственно, подчиняется в данный момент. Ему рапорт писать кому? Откуда ждать нагоняй? Что делать? А что делает чиновник, который находится в такой ситуации? Он понимает одно золотое правило. Если я буду что-то делать, то за это мне рано или поздно обязательно что-то будет. А чтобы мне ничего не было, то надо ничего не делать. Потому что если ты ничего не делаешь, тебе точно за это никогда ничего не будет. Поэтому все замерло, и нигде ничего не происходило, кроме как Петербурга. Вот в Петербурге все носилось с бешеной скоростью. Екатерина пыталась очень разумно сделать дворян интересантами своего царствования, как бы интересантами успеха империи. Если до Екатерины дворяне – это помощники, наемные служащие, вот их Петр I нанял всех, начиная с 14 класса, и пусть растут себе потихонечку, то Екатерина превращает дворян не просто в обладателей огромного количества привилегий. Это средство, это способ дать привилегии, дать имущество, дать крестьян, дать землю. Это способ их привязать экономически и политически к себе. Цель заключается в том, чтобы сделать дворянство миноритарными акционерами империи, разделить с ними и бремя ответственности за развитие страны, и разделить с ними успех в случае каких-то новых приобретений, новых земель, побед и прочего-прочего. Дворяне получили при Екатерине как никогда колоссальное количество и экономических, и политических, и очень важно, психологических, человеческих привилегий. Выросло несколько поколений непоротых дворян, что очень важно. Павел относился к дворянству по-другому. Он считал, что будь ты хоть князь, граф или государственный крестьянин, вы все подданные императора. По отношению к императору вы все равны. Я буду относиться к вам соответствующим образом. Ну, то есть вы имеете одинаковые права или вы одинаково бесправны. Тут с какой стороны посмотреть. Одно из наиболее цитируемых высказываний Павла Петровича по этому поводу звучит так. «В России велик только тот, с кем я говорю, и только пока я с ним говорю». У него все по-честному. Все равны, но не между собой. Это не значит, что крепостной равен помещику. Они равны перед государем. Когда Александр Безбородко, один из самых талантливых администраторов поздней екатерининской и павловской эпохи, тот самый, который по легенде отдаст Павлу
запечатанное завещание Екатерины. Когда Александр Безбородко скончается, кто-то поинтересуется у Павла, а почему как-то его кончину не отмечают, а с особой помпой? Ведь это такой исключительный человек. Павел ответит в своем стиле, очень характерном для него. А чего исключительного? У меня все Безбородки, все равны. Хоть канцлер, хоть коллежский асессор. С этим, кстати, связана и пресловутая веротерпимость Павла I. Он ощущал себя не просто главой православной церкви в окружении каких-то религиозных конкурентов. Нет. Павел ощущал себя вселенским предстоятелем всех русских и нерусских народов империи вне зависимости от вероисповедания. Именно поэтому он и относился так равно, мягко и демократично, как, кстати, его мать Екатерина, и к мусульманам, и, как никто ранее него, к католикам. Католиков на Руси никогда не привечали. Павел будет к ним абсолютно терпим. Павел полностью прекратит все гонения на старообрядцев и разрешит строительство старообрядческих храмов. Вообще, полное свободное исповедование православия по любому из обрядов, по каноническому, государственному, либо по запрещенному ранее старому. Потому что Павел считает себя императором и духовным, и императором светским всех своих подданных. Из дел, которые приписываются Павлу с однозначным знаком минус, что произойдет? С 1785 года Екатерина запрещает применять телесные наказания к дворянскому сословию. То есть дворянин никогда не может быть наказан телесным образом. Ни при каких обстоятельствах. Павел отменяет эту привилегию. Ну, казалось бы, вместо того, чтобы отменить пытку и порку вообще в империи, как должно было бы быть, вот с нашей точки зрения, даже тот небольшой слой, несколько процентов населения, дворян, лишает этой привилегии, этого качества. Но, на самом деле ситуация была немного сложнее. В действительности все произошло так. Сначала Павел пошел по пути либерализации. Он, наоборот, распространил действие Екатерининского указа о запрете телесных наказаний для дворян и купцов. Кстати, купцы тоже не подвергались телесным наказаниям. Еще и на духовенство. Но прошло несколько лет, и Павел, со свойственной ему, скажем так, непоследовательностью, восстановил телесные наказания для всех. И для духовенства, и для купцов, и для дворян. Но с некоторым исключением. Сначала суд должен был вывести их из сана священнослужителей, либо из дворянского звания, ну, скажем, за какое-то тяжелое государственное преступление. И только после этого, когда они уже выходят из этого статуса, они превращаются в обычных людей, в обычных подданных, на которых распространяется принцип телесного наказания. То есть здесь Павел, по его понятиям, поступал по справедливости. Хотя звучит это не очень. Вообще, если вести речь о страшных ссылках, пытках и прочих, которые расцвели при Павле, все это, конечно, не так совершенно. Так называемая тайная экспедиция, ее, я напомню, отец Павла вообще упразднил. Петр III вообще ликвидировал спецслужбы, как бы сейчас сказали. Екатерина это быстренько восстановила. При Павле они продолжали работать. И если мы посмотрим, как они работали, мы увидим, что да, за 4,5 года павловской власти общее количество дел, которые были рассмотрены в этой тайной экспедиции, дел главным образом государственных, политических, приписанных, скажем так, государственным и политическим. Этих дел было практически столько же, сколько за все 34 года царствования Екатерины. Я вам сейчас назову, и вы скажете, да, при Павле в 5-6 раз более жестко работала охранка, работали спецслужбы. Теперь, внимание, вопрос, а сколько этих дел было? Выясняется, что этих дел было всего, которых рассматривала тайная экспедиция. От силы 150 в год. При этом далеко не все они заканчиваются обвинительными приговорами. Так что это вопрос имиджа. При Екатерине было еще меньше в 5 раз. В действительности мало дел было. Сравнимо с любым периодом русской истории. С любым. Совершенно. Кстати сказать, Павел I за все 4,5 года правления своего не отметился ни одним смертным приговором. Ни разу никто при Павле не был казнен. Все-таки при Екатерине было казнено несколько человек официально. В результате Пугачевского бунта при Николае, сыне Павла, декабристы, при Павле, как и при Александре I, никого. Павел ограничивает некие дворянские небольшие привилегии. Он ограничивает дворянские депутации и возможность подавать жалобы. Это стало возможно только с разрешения губернатора. Дворяне
стали платить налог на содержание местных органов самоуправления. Это Павел так. Экономически их мотивирует к содержанию собственных властей. Самое жестокое, конечно, что делает Павел, это он запрещает дворянам в младенчестве записываться в полки. Всем офицерам, которые прослужили на самом деле в армии менее года, запрещается проситься в отставку. Дворян, которые уклоняются от службы, приказывается предавать суду. Резко ограничивается переход с военной службы на гражданскую. Дворянин, будь добр, служи. Иначе это значит служить по-петровски. В армию приходишь сначала рядовым, потом сержантом, далее офицером. Ну, кому из варианта нравилось, несложно догадаться. Никому это не нравилось. Все хотели, как Петруша Гринёв, сразу и подпоручиком. Павел ограничивает отпуск офицеров 30 днями. Ну, нам это кажется естественным, куда уж отпуск больше 30 дней в году. Однако при Екатерине в отпусках офицеры сидели годами. Сидели, естественно, не в казармах, а сидели в имениях у себя в отпуске или за границу уезжали в творческий отпуск на несколько лет. А формально находились на службе и даже получали жалование. С 1799 года дворяне стали платить даже некую подать. До этого дворяне полностью освобождены от налогов. Подать по 20 рублей с души. В том же году Павлом упразднены губернские дворянские собрания. Вот такие вот ужасные стеснения. Ну, так либо иначе, дворяне были недовольны. Вообще, Павел очень любил гулять по Петербургу. Он был такой сторонник пешего моциона. Гулял он много, по несколько часов бывало. Был очень доступен, к нему можно было подойти, там на что-то пожаловаться, поговорить. Если только обратишься, как положено по регламенту. Вообще-то попасться на глазу императору считалось вещью опасной. Не дай бог, если ты офицер, Павел заметит какую-то оплошность у тебя во внешнем виде. Или как-то одет не по форме. Или ведешь себя не так. Или оружие неправильно как-то начищено. Все время сидели дворяне как на игле. Все екатерининские годы дворяне, конечно, расслаблены. Они знают, что есть такой негласный общественный договор. Мы не занимаемся негосударственной деятельностью, мы во всем политически поддерживаем матушку-императрицу. Матушка-императрица нас не достает. Мы живем своей частной жизнью. Ну, надо послужить, служим, но без перенапряга, по интересу, кто хочет в основном. Для того, чтобы угодить дворянину в застенки, надо совершить что-то из ряда вон выходящего. Когда сумасшедший Мирович попытался освободить Иоанна Антоновича. Или примкнуть пугачевцам. А так, можешь быть спокоен за свою будущность и за свою судьбу. При Павле, конечно, дворяне, чиновники, они сидят все как на игле. Это их очень нервировало. Что же касается крестьян, вот здесь ситуация другая. Павел, конечно, был убежденным крепостником. И он совершенно не собирался отменять крепостное право. Екатерина либеральничала и писала, что крепостное право и взывало, оно противно самому духу человеческому. И Александр, его сын, потом пытается как-то с крепостным правом разобраться. И так далее, и так далее, и так далее. Но Павел этими либеральными иллюзиями не страдал, с одной стороны. С другой стороны, он считал, что его задача как государя – защищать крестьян от избыточного самодурства со стороны помещиков. Он для крестьян протектор, защитник всех своих подданных. Поэтому впервые при Павле начались какие-то облегчения для крестьянского сословия сверху, со стороны императорской власти. Ну, во-первых, чисто психологически, морально. До Павла крепостной крестьянин не считался за человека даже в такой мелочи, как присяга императору. Новый император приходил к власти на протяжении всего 18 века, а присягал от имени крепостных крестьян этому императору помещик. Как бы за себя и за все мои там 500 душ и семей. При Павле присягать стали сами крестьяне, в том числе крепостные. И это, конечно, было показательно. Павел возвращает крестьянам, крепостным, право жаловаться на своего хозяина, вплоть до государя. Жаловаться вверх там губернатору и прочее, прочее, вплоть до государя. Павел принимает впервые манифест об ограничении барщины. Ранее срок барщины был вообще никак не ограничен законодательно. И все зависело от экономической ситуации, доброты хозяина. И все. Павел ограничивает барщину не более чем 3 днями в неделю. Плюс запрещает ее отправление по воскресным дням, по церковным праздникам, которых довольно много. Таким образом, ну, фактически получается, что работать на барщине крестьянин будет по закону не более половины от календарных дней. В действительности же, к сожалению, закон плохо исполнялся, но плохо исполнялся только потому, что Павел процарствовал недолго и, скажем, не дошли еще руки до провинции. Дай ему судьба еще лет 5-10, я уверен, что крестьянам было бы с барщиной намного полегче. По крайней мере, закон был для того времени очень прогрессивный. Павел запрещает продавать крестьян без земли,
запрещает продавать дворовых людей без земли, запрещает при продаже разделять семьи. То есть вот эти самые дикие перегибы крепостничества при Павле существенно смягчаются. При Павле подтверждается право государственных казенных крестьян записываться в купечество и мещанство, а также заниматься личными промыслами, ну то есть предпринимательской деятельностью. Пожалуйста, если ты государственный крестьянин, хочешь работать на земле, хочешь торгуй, хочешь занимайся ремеслом, государству с точки зрения Павла, это все для него равноподданные. Государству все равно, плати подать, а зарабатывай столько, сколько ты сможешь и так, как ты сможешь. Может быть, это и немного. Надо сказать, что положение крестьян при Павле значительно улучшилось, и это отмечали многие. Декабристы впоследствии восхищались указами Павла. Они видели в этом такую предтечу освобождения крестьян. Павел совершенно не был противником крепостничества. Считал крепостное право соответствующим русскому укладу. Как раз отношение к человеку, к русскому, тут надо отдать должное исторической истине. Если Екатерина уважительно относилась к русским, хоть и была стопроцентной немкой, то Павел все-таки относился к простому народу свысока. Британский посол Уитворд, если мне память не изменяет, даже писал как-то, что Павел относится к простому русскому человеку более уничижительно, чем он этого заслуживает. Вот в этом отношении Павел напоминал опять своего отца Петра. Он хотел людям добра, но он их не уважал и даже отчасти презирал. Что касается религиозной политики Павла, часто говорят о том, что он не отличался каким-то православным благочестием. Вот Екатерина, хоть и была немка, она соблюдала все ритуалы православные, Павел нет. Ну, на самом деле, тоже не совсем так. И если посмотреть практические дела Павла, то очень уважительно по отношению к церкви. За годы своего правления он увеличил штатные оклады из казны на духовное ведомство в 2 раза. Это не означает, кстати, что священники получали какую-то зарплату, и у них оклад в 2 раза вырос. Все батюшки на местах, сельские батюшки, городские батюшки, они все жили только с тех денег, которые давали им прихожане за крещение, пожертвования, за венчание. Что останется, как говорится, от денег, которые тратились на содержание самого храма? Сельские батюшки, им этих денег не хватало, на селе, ну какие там деньги на селе, продукты какие-то принесут ему крестьяне, да и все. Поэтому батюшка обычно работал на земле, как обычный крестьянин. Вот эти вот денежные довольствия, оно оставалось у руководства, как бы сейчас сказали, православной церкви, которая тратилась на содержание руководящих органов и на ремонт, возведение новых и ремонт старых храмов. Павел освободит, как я сказал, священнослужителей от телесных наказаний поначалу, до момента лишения сана, если таковое полагалось за уголовное преступление, относясь к религии как к вопросу не столько духовному, сколько просветительскому, Павел сакцентирует внимание на расширении образования духовного. Поэтому при нем будет открыто множество и духовных семинарий, и духовных училищ. Для него церковь – это просветительский институт. Ну, что-то типа еще одной коллегии по народному просвещению. Таковой тогда и не было. Ну, и отдельно, конечно, надо сказать о религиозной терпимости. Я уже об этом упомянул при Павле. Он себя воспринимает не императором православных. Он император всех протестантов, мусульман, буддистов, язычников, даже страшно сказать, атеистов. Павел предлагает римскому папе, когда его унизит Наполеон, переселиться в Россию. Не воспользовался, а было бы интересно. Павел приютит в России Мальтийский орден католический, изгнанный Наполеоном с Мальты. Об этом мы отдельно поговорим на следующем занятии. Павел даже приютит в России гонимый отовсюду иезуитский орден. Ну, а самое знаменитое его, конечно, деяние, помимо либерализации отношений со старообрядцами, это принятие на себя звания великого магистра Мальтийского ордена, католического, опять же, противниками Павла, описывается как его величайшее пренебрежение принципами православного государя. Более лояльным историк говорится, ну и что? Павел, прежде чем принять руководство католическим орденом, вообще-то основал православную ветвь этого ордена. Поэтому формально он ничего не нарушил. Он оставался руководителем ордена в целом, будучи членом его православной части. Так что формально нет, Павел православный. Интересно то, что при Павле прекратили преследовать даже представители разных сект и учений, довольно своеобразных. Всех этих молокан, баптистов, дырников, хлыстов. Все они имели возможность исповедовать свои причудливые учения. В Санкт-Петербурге проявился некий основатель секции скопцов, некто Кондратий Селиванов. Император даже пожелал с ним лично пообщаться. Почему он с ним хотел пообщаться? По 2 причинам. Первое, интересна сама секта, ну, понимаешь, кто такие скопцы. Скопцы – это те, которые считают, что для достижения истинной духовности необходимо обязательно оскопиться. Речь мужчин касается, в первую очередь. Нет соблазна, нет греха,
можешь посвятить больше времени молитве. Но плюс к этому Кондратий Селиванов еще всем говорил, что он является Петром III. Еще одним очередным претендентом на звание российского императора. Петров III у нас много было в истории. Был даже один Петр III в Черногории, кто не знает. Это самый удачливый из Петров III. Был какой-то черногорец, запамятовал, как его зовут. По-моему, Стефан. Вот он тоже провозгласил себя Петром III, чудом спасшимся, проявившимся где-то там на Адриатическом побережье. Собрал группу сторонников и захватил Черногорский престол. И вот Петр III на полном серьезе правил Черногорией несколько лет. Черногория – независимое княжество. Часть ее была занята османами, а часть сохраняла формальную независимость, православная причем. Там закончилось дело печально. По-моему, его убил какой-то турецкий наемник. Так он, в общем-то, Петром III и себя ощущал. Так к нему и относились. И так он и подписывал письма официальные, дипломатическую переписку. У Екатерины как-то не дошли до этого руки с этим разобраться. А вот лидер секции скопцов Кондратий тоже провозгласил себя Петром III. И вот Павел, пригласив его, сказал: «Скажи мне честно, ну, у тебя вот совесть есть, ну какой ты Петр? Ну какой ты мой отец? Побойся Бога». На что Кондратий, если верить историческому анекдоту, сурово посмотрел на Павла и говорит: «Да, вижу, ты не мой сын. И признать тебя не могу. Грешен ты. Но даю тебе шанс. Если, государь, ты оскопишься, как и я, может быть, я и признаю тебя своим сыном». Павел не оскопился и отправил Кондратия в психическую лечебницу. Речь не шла о карательной психиатрии, как сейчас говорят. Я думаю, что он искренне подумал, что этому человеку надо, конечно, немножко ментально подлечиться. Несколько слов о культурном строительстве при Павле. Резко выросли, как бы сейчас сказали, государственные ассигнования в культуру. Для Академии художеств приобретались копии античных статуй, как образцы для обучения российских скульпторов и художников. Художниками Академии впервые был составлен полный каталог государственных картин, рисунков, хранящихся в Эрмитаже и других императорских дворцах. Специалисты меня поймут, но начало каталогизации и учета музейных фондов было положено указом Павла Петровича. В Петербурге шло интенсивное гражданское культурное строительство. Строили здания Медицинской академии, Монетного двора, манежи, придворные певческие капеллы и публичные библиотеки. Конечно, наибольший интерес с архитектурной точки зрения представляет Михайловский замок. Перед ним, по желанию Павла, была установлена статуя Петра Великого. Это второй в истории России персонифицированный памятник. Первый был медный всадник. Второй, вот как раз статуя Петра Великого, работы Растрелли. Затем, по указу Павла, но уже после его смерти, будет установлен памятник генералиссимусу Суворову на Марсовом поле. Одним из важнейших событий стало открытие Дербского университета. Произошло это уже после гибели императора, но план открытия университета утверждал Павел. И этот университет вплоть до революции 17-го года занимал совершенно особое место в системе образования Российской империи. Был такой самый западный из имперских университетов. В нем шло обучение на латыни и на немецком. Это такой был мост в Европу для русских юношей. Самый западный, один из самых продвинутых, небольшой, но яркий университет в России. Военная реформа при Павле. Как я уже сказал, он решительно прекратил запись с колыбели в гвардейские полки и велел всем, включая младенцев, немедленно явиться на военный смотр. Младенцы не приехали, были из полков отчислены. Родителям это не понравилось, но это было честно и правильно. Павел резко уменьшил роль гвардии. Никогда после него гвардия не играла никакой политической роли, но если только не забудем про восстание декабристов. При Павле сложилась система содержания военнослужащих в казармах. Казарм до Павла не было. Солдаты и офицеры содержались на постое, в частных домах. Понятно, что в городе, может быть, что-нибудь и платили, а в деревнях, в селах не платили ничего практически, была так называемая постойная повинность, поэтому строительство казарм и содержание армии в казармах – это было большое облегчение для горожан и для крестьянства. Именно при Павле появились первые в России военные городки. В армии появились принципиально новые подразделения – инженерные, фельдъегерские, картографические. Как я уже сказал, новое качество получила русская артиллерия. Во многом благодаря Павлу и, конечно, Аракчееву. Солдаты, было за что сказать Павлу спасибо. Во-первых, они начали впервые получать мясо. Раньше мясо солдатам давали по мере возможности. Было мясо, давали. Не было — ешь кашу без мяса и хлеб. Тяжело. При Павле мясо появилось нормировано в солдатском рационе. Кстати, при Павле же обязательно в солдатском рационе появилось и вино. Вино тогда было слабее, чем водка, но
крепче, чем вино сейчас. В общем, помогало в холодную погоду. Категорически запрет на работу солдат в офицерских имениях. Немедленно, как только поступала жалоба на офицера, что он использует для домашних дел солдата, этого офицера изгоняли из армии. Могли даже возбудить судебное дело. Вообще к солдатам при Павле относились очень хорошо. Значительно лучше, к слову сказать, чем потом при его сыне Александре. Те, кто хорошо знают русскую историю, знают, что перед восстанием декабристов было известное возмущение солдат гвардейского Семеновского полка. Возмущение было вызвано тем, что командир полка бессовестно приказал выпороть несколько георгиевских кавалеров, солдат, награжденных за храбрость и за выслугу лет, либо знаками отличия Святого Георгия, либо анинскими медалями. И это, конечно, вызвало возмущение солдат-семеновцев. При Павле подобное, в принципе, даже в голову не могло прийти командиру полка. Знал, чем бы это для него закончилось. Солдаты к Павлу относились хорошо. Существенно изменилась численность армии, она уменьшилась. Если при Екатерине штатная численность русской армии примерно 500 000 человек, это рекруты, главным образом, то при Павле сократилось количество на 60% до 300 тысяч. Павел не хотел воевать с самого начала ни с кем. Он считал, что его задача – это обустройство страны внутри. При этом сокращение армии по замыслу Павла должно было проходить за счет улучшения качества. Лучшего снабжения, лучшей кормежки, лучшего обмундирования, лучшего вооружения и лучшего офицерского обучения. Что-то получилось, как в артиллерии, что-то не получилось. Замечательный был принят рескрипт о выходе рекрутов в отставку или выхода их на пенсию, как тогда говорили. Срок службы рекрутов сократился 25 годами, до 25 лет. По рескрипту Павла, по выходу на пенсию солдату полагалось 15 десятин земли. Это 15 гектаров. Можно завести крепкое кулацкое хозяйство в хорошем регионе. 100 рублей выходное пособие. Большие деньги. Это несколько годовых окладов солдата. И, наконец, статус однодворца. То есть, лично свободного человека. Я, честно говоря, не успел покопаться, успел ли кто-то воспользоваться этим царским указом вот в эти 4,5 года. И в какой степени Александр был последователен при исполнении этого царского распоряжения. Наверное, отдельно об этом поговорим на одной из следующих лекций, но если бы так оно было, то представьте себе, сколько каждый год выходило в отставку русских солдат, отслужив 25 лет рекрутчине, и сколько бы мы получили свободных людей и крепких кулаков. Это было хорошее решение. Наконец, впервые в Европе, а я не исключаю, что и впервые в мире, при Павле были введены награды для рядовых. Так называемая Анинская медаль. Награждались ей массово рядовые и унтер-офицеры, беспорочно прослужившие 20 лет. Награжденные навсегда освобождались от телесных наказаний. Навсегда. Павла, конечно, объявляли отдельные историки в кавычках сумасшедшим, но вот почему-то никто никогда не пытался отказаться от результатов, проведенных им военных реформ. Медаль Святой Анны так и вручалась солдатам вплоть до 1917 года. Все это дает основание сказать, помните, в прошлой нашей встрече я говорил великому русскому реформатору фельдмаршалу Милютину, что, собственно, в большей своей части Павел навел порядок в русской армии, и его военные реформы практичны, осмысленны и целесообразны. Я не буду это абсолютизировать и идеализировать. Конечно, реформирование армии Павлом тоже носило отпечаток его личности, его взрывного сумбурного характера. И было масса глупостей. Ну, в первую очередь, он все зацентрализовал. Все хотел контролировать сам. Это плохо получается. Он замкнул все управление армией, снабжение на себя и своих секретарей. Да, так называемую военно-походную канцелярию Его Величества во главе с Ростопчиным. Книга его ежедневных повелений свидетельствует о том, что он хотел лично участвовать во всем. Не поверите, но он сам следил за вакансиями в армии. Сам увольнял иногда и отправлял в отпуск выше 28 дней офицеров. Сам разрешал офицерам вступать в брак. Перемещал младших офицеров из рот в роты. Проводил назначения. Вся эта безумная централизация лишала людей и старших офицеров инициативы. И все стремились уходить в начальство. Люди просто боялись брать на себя личную ответственность. Что, в общем, очень плохо. Сокращение армии, которое проводил Павел, с одной стороны, вещь была правильная и хорошая. Но с другой стороны, как всегда бывает при смене власти и излишней централизации принятия решений, началось сведение счетов. Кого первым отправляли из армии в отставку? Естественно, екатерининских орлов, хороших потемкинских заслуженных офицеров,
под тем соусом, что они, мол, не лояльны Павлу, да они все за Потемкина, да они Павла за глаза ругают. Ну и таких доносов было достаточно, чтобы заслуженные и достойные люди, среди которых был и фельдмаршал Суворов, к слову сказать, были отправлены в отставку, иногда в том числе и с позором, то есть без права ношения в отставке военного мундира. Ну и вообще, Павел в своем стремлении навести порядок и требования дисциплины переебал палку с этими бесконечными смотрами, вахт-парадами, военной маршировкой. В этом отношении Потемкин и Суворов, конечно, были разумнее. Они делали упор на обучении солдата воинскому делу, а не на смотрах и парадах. Среди решений Павла по армии на каждых три разумных решения было одно, конечно, нелепое, либо, может быть, нелепое в мелочах, продиктованное, опять же, таким немного детским характером Павла Петровича. Заигрался в рыцарство. Например, зачем-то он вернул офицерам алебарды. Вот зачем? Ну, мол, так, алебарда – это такой издалека хорошо видный офицера. И вообще, в случае чего, можете ей помахать на поле боя. Ну, естественно, анахронизм, таскать ее с собой неудобно, руки занимает. Офицерам это не нравилось, а там еще пытались как-то по наконечникам алебарды диверсифицировать и определять воинские и офицерские звания при Павле. В общем, все это только запутывало. Ну или, например, кавалергарды, конная гвардия, лучшие кавалеристы, гвардейцы. Вот Павлу пришло в голову, что если они кавалергарды, гвардейцы, то они должны быть как... Кавалер – это рыцарь, а рыцарь должен что носить? Рыцарский доспех. То есть не кирасу. У нас кираса была только на груди, а сзади ничего. Сзади материя. Потому что к спиной к противнику поворачиваться не надо. Но иногда спереди и сзади изготавливались. Уже тяжело и неудобно. Кираса защищала от чего? От холодного оружия? Или могла защитить от пули сильно на излете? Так выполняла функцию бронежилета. Павлу приспичило всех кавалергардов одеть, по сути, почти в рыцарские доспехи, то есть шлем железный, какие-то наручи немыслимые, кираса, естественно, полная спереди, сзади. На ноги тоже поножи специальные железные одеваются. В общем, все это было бы очень весело и страшно неудобно, потому что не имело никакого смысла. Пуля, естественно, пробивала вблизи все это одеяние. Но Павел, стремясь к экономии, он же еще и рачительный хозяин, плюс ко всему, он повелел эти доспехи изготавливать кавалергардам за свой счет, что, естественно, вызвало просто страшное недовольство в гвардейских полках, потому что не все гвардейцы были богатыми. Не у каждого имения с парой сотен крепостных, а тем более солдатско-кавалерийское жалование не проживешь. Какая там кираса? Какой там рыцарский доспех? Поэтому одним таким своим нелепым решением он сразу приобрел в гвардии множество противников. По поводу мундиров. Часто еще с советских фильмов звучит обвинение Павла, что, мол, он всех переодел в прусские мундиры. Это так. Действительно, и Гатчинская, и потом вся армия начала переодеваться в прусские мундиры. Опять вернулись эти букли, косы, посыпание пудрой волос, узкие штаны не очень удобные. Решение это двоякое. Чем руководствовался Павел? Прусская армия на тот момент действительно, ну, по соотношению цена-качество, по соотношению численность-результат, одна из самых лучших армий в Европе. Поэтому, если армия самая лучшая, то что, собственно, изобретать велосипед, значит, и форма у нее самая лучшая. Ее надо копировать. Во-вторых, прусская форма была намного дешевле, как это ни странно, в производстве, чем российская того времени. Поэтому Павел добивался таким образом еще экономии бюджетных средств. А мы помним с вами первое, что армия съедает ровно 50% государственного бюджета, и то, что Павел с первого дня своего царствования лично занимается секвестром бюджета и попыткой свести концы с концами. Занимается не очень удачно, но вот много сразу сэкономить на форме, это у Павла такая идейка была. Но и в-третьих, не все в этой прусской форме было плохо. Павел вводит шинель, теплую обувь. И если бы не было шинели, а до этого, ну, были такие плащи запахивающиеся, ну, все это было не очень тепло и не очень надежно. Не было бы шинели, тяжело было бы Суворову переходить через Альпы, кстати сказать. Померзли бы там солдаты. Прусская форма была специально предназначена для холодного климата. До России ее взяла на вооружение, на обмундирование, правильнее сказать. Ее взяла Швеция за образец. Мы брали ее после шведов, потому что она практичнее в зиму,
чем форма старая. Я всем рекомендую сходить в музей военной формы на Большой Никитской, музей Российского военно-исторического общества, где представлены самые разные виды обмундирования. И Павловского, и Потемкинского. И вот вы увидите, что Потемкинская форма очень хороша как раз для нехолодного времени года. А Павловская, там есть представленная Павловская шинель, как раз хороша для зимы. То есть, ну, надо было комбинировать. Однако наши самодержцы не утруждали себя компромиссами. Либо так, либо так. Возмущались формой, главным образом, конечно, аристократы, потому что старая форма у них ассоциировалась с блаженными временами матушки Екатерины. Плюс ко всему, помимо, как я сказал, шинелей для караульных, находящихся зимой на посту на открытом воздухе, Павлом были введены специальные полушубки, валенки. Причем они всегда, очень, кстати, разумно было сделано, что валенок и полушубок должно быть в два раза больше, чем число караульных, чтобы, выходя в караул, одевали сухие, просохшую обувь и просохший полушубок. Но благородным офицерам это могло не нравиться. Они воняли, пахли овчиной, поэтому как-то это нехорошо. Ну, не самим же стоять на морозе. Мне рассказывали участники военно-исторических клубов, которые были в Швейцарии на празднование 200-летия Суворовского перехода через Альпы. На себе они пробовали и павловскую форму, и старую, допавловскую. Ну, надо сказать, что в павловской форме, в общем-то, теплее и комфортнее. А те из них, кто потом пытались идти рядом в красивой очень форме Александровской 812 года, копия французской формы, по сути. Там впоследствии наш же каждый государь пытался форму переделать военную. Это такое у нас национальное развлечение. И Александр после Тильзитского мира зачем-то решил свою армию полностью переодеть по французскому образцу. Поэтому крестьяне так и путали. Принимали зачастую наших военных партизан за французов. Форма 812 года, в ней холодно и неудобно. Лучше в павловской зимой. По поводу внутренних реформ, да и военных реформ Павла I существует бесконечное количество разного рода смешных и несмешных анекдотов. Конечно, его распоряжения эксцентричные, такие мелочные, иногда казущиеся абсурдными, как по поводу круглых шляп, они дают богатую пищу для издевательств над Павлом I. Павел перегибал. Перегибал с мелочной цензурой. Вот, например, запретил называть Машками кошек и коз. Ну, нельзя, конечно, потому что императрица-то Мария Федоровна, какие кошки-машки, запрещено. Запретил произносить вслух слово «курносы». В этом проявляется неуважение к императору. Однажды ехал по Петербургу в карете, услышал такой долгий-долгий церковный перезвон. Посмотрел на часы, время было 15:00. Вроде праздников никаких нет. Что за церковь звонит? Сказали, это не церковь, это графиня Строганова. Церковные колокола бьет, всех собирает на обед. Ну, Павла, естественно, возмутило то, что она собирает, звеня в колокола. Но почему-то он запретил не звонить в колокола, а запретил обедать так поздно. И сказал, пошлите предписание графине Строгановой отныне обедать не позже часа. В 3 уже поздно. Пусть в час обедает. Тут же народная молва превратила это в анекдот, что Павел распорядился всей стране якобы обедать в час и обязательно под церковный перезвон. Указ отдельный был принят по театрам. Не аплодировать в театре ранее государя, если государь в зале. Интересный указ, очень интересный. Иногда нам таких указов по театрам не хватает. Как-то Павел в Петергофе сидел в беседке. Два лакея, не заметив его, хотели пролезть через калитку в заборе. И вдруг нашли эту калитку то ли заложенной, то ли заколоченной. Они стали рассуждать. Кто приказал заколотить калитку, спросил один из лакеев. Ну как кто? Государь, наверное. Государь во все мелочи влезает. Тут он употребил несколько неприличных выражений, которые заставили Павла выйти из себя, выскочить из беседки, схватить какую-то палку по пути, собственноручно этой палкой надавать по спинам хамоватым лакеям. Этот анекдот все рассказывали, где-то его записали. Мы его воспринимаем как укор в сторону Павла. Но надо понимать психологию того времени. Император, который колотит палкой невежливых слуг, это просто в порядке вещей. Это даже очень, можно сказать, по-петровски. И Петр Великий любил поколотить палкой Алексашку Меньшикова и прочих. Поэтому, как ни странно, эта история звучала для Павла того времени комплиментарно. А вот, например, если государь едет в карете, это не всем нравилось. Приказывалось всем мужчинам спешиться,
тем, кто в каретах, выйти из кареты, покланяться. Причем, даже если они в туфлях, выйти вот так прямо из туфель, прямо в грязь и выйти. Шляпы обязательно снимать при виде государя и поклониться. Проезжая мимо Зимнего, в любое время года, каждый горожанин обязан снять шапку. Так либо иначе, государь требовал таким образом к себе почтения. Довольно странная была реформа языка. Это характерно для всей Европы того времени. И во Франции отдельные слова в революционные запрещали. Во Франции запрещали роялистские слова, аристократические. На сцене шла женитьба Фигаро и обращались: гражданин Альмавива, извольте ответить. Титулы были запрещены. У Павла и у монарших дворов Европы того времени была другая крайность. Вместо отечества надо было употреблять слово государство. Вместо общества – собрание. Вместо граждане – граждане – такое революционное слово, нехорошее. Вместо граждане – обыватели. Ну, почему-то попало под раздачу слово «врач». Вместо него – лекарь. Мне кажется, у врача лечиться все-таки надежнее. Однажды Павел заметил молодого офицера, кажется, прапорщика, солдат на

Вот такой поступок. Мы на это не будем. Они были частью Венеции. Наполеон, завоевав Италию, основную часть Италии, заодно аннексировал Ионические острова, расположил там французские гарнизоны, назначил французских администраторов. Мы подробнее поговорим о наших сражениях за эти острова, когда говорим о Ушакове. Но здесь важно отметить то, что мы это делали вместе с турками. И главное, что Наполеон страшно огорчился, потому что он даже писал своему министру Толерану: потеря Ионических островов для нас тяжелейший удар. Ионические острова интереснее всей Италии вместе взятой. Я вообще думаю, что, выбирая между Италией и Ионическими островами, если бы имел такую возможность, я бы лучше попросил оставить за мной Ионические острова. Наполеону было все нормально со стратегией, и он понимал, насколько в данном случае стратегически ему важен контроль над вот этими островными государствами, в том числе и над Мальтой. Кстати, Ушаков поплывет в сторону Мальты, у него будут четкие инструкции Павла вернуть Мальту, но, к сожалению, ничего не получится, он застрянет в Италии. Эскадра Ушакова перейдет в подчинение Горацио Нельсону, как старшему в этом военно-морском объединенном флоте. Нельсон будет всячески вставлять палки в колеса и блокировать военную экспедицию Ушакова на Мальту. Ушакова будут исключительно в этой связи плохие отношения с Нельсоном, потому что у него есть четкие понятные цели, есть российские интересы, но Британии было традиционно наплевать на российские интересы. И превращать Мальту в военно-морскую базу России британцы не собирались. Наконец, в 1800 году британцы сами захватят Мальту и уже превратят ее в собственную военно-морскую базу, чем окончательно испортит отношения с Павлом Петровичем. Я не могу здесь не сделать небольшое отступление по поводу специфики российско-британских отношений той поры, потому что, сразу забегая вперед, вы знаете, мы во всем виним зловредную англичанку. И, исходя из новейших изысканий современных российских публицистов и даже некоторых историков, безусловно, Павла Петровича убили англичане, это совершенно очевидно. Как минимум, английское золото оплатило этот заговор и убийство. Поэтому нам очень важно поговорить о том, как формировались отношения в этот момент между Россией и Англией, и отношения не только политические, но и экономические. Дело в том, что Британия на тот момент привыкла ввозить из-за границы, у Британии много денег, ввозить решительно все необходимое ей продовольствие и сырье. Возилось все, ввозились даже гусиные перья для письма и воск для свечей. Поэтому есть известный исторический анекдот, что Декларация о независимости США была написана русским пером в гусином. Так оно с вероятностью 99% и было. А также была написана, поскольку она писалась ночью, была написана при свете русских свечей, что тоже не исключено. Воск из России был важной статьей импорта в Британии. Но это полушутка. Могущество Британии опиралось, конечно, на самый мощный на тот момент в мире военно-морской флот. Англия постоянно поддерживала фиксированное количество боевых кораблей. Но если будем говорить о крупных линейных кораблях и фрегатах на уровне до 200, а иногда даже и более единиц, для того, чтобы замещать выбывшие корабли и наращивать мощь флота, каждый год в Британии строилось от 5 до 10 новых больших военных кораблей. Ну, для сравнения, в России это редко когда, ну, исключая невероятную экспансию Потемкина на Средиземном море, вот если мы возьмем остальные моря, то Россия это не каждый год строила по кораблю. Вот Британия могла легко построить в год до 10 новых военных кораблей разного класса. Что необходимо для флота того времени? Для флота необходим лес, в первую очередь дубы, потому что для большого 74-пушечного линкора все корабли с количеством пушек свыше 50 относились к классу самых крупных военных кораблей, линейных. Для такого крупного линкора необходимо от 1000 до 2000 стволов деревьев самого высокого качества. 2000 стволов лучших дубов. Конечно, Грета Тунберг и иные защитники экологии пришли бы в ужас от такого транжирства. Но именно поэтому в Британии на тот момент уже давно своего корабельного леса не было. Все, что могли, они вырубили, либо сохраняли, но только лес другой номенклатуры. Кроме этого, для большого четырехмачтового корабля требовалось несколько километров такелажа. В первую очередь, пеньковых просмоленных канатов. Это приблизительно, по оценкам специалистов, 5 тонн смолы и 80 тонн пеньки. Общая площадь парусов, поднимаемых на большом линейном корабле, доходила до 3000 квадратных метров. Можете себе представить, это 3000 высочайшего специального качества такой морской парусины. Откуда брать лес, пеньку, смолу и холстину? В Британии, на маленьком этом замечательном, красивом, чудесном острове, ничего этого в таком количестве уже давно нет. Что делать, если враги объединятся и перестанут продавать Британии лес и пеньку? Главным образом, все это завозилось из России. Именно поэтому уже после гибели Павла, начатая Наполеоном континентальная блокада, нанесет страшный удар британскому кораблестроению. И британцы

будут пытаться покупать лес в Австрии, чешские дубы. Но Австрия тоже присоединится к континентальной блокаде. Будут пытаться покупать лес на Балканах, но лорды адмиралтейства скажут, что балканский лес годится только на гробы. Будут пытаться вывозить лес из Канады, но везти лес из Канады это долго, дорого, ну и к тому моменту там сложные вообще отношения между Британией и Соединенными Штатами. Будет попытка заменить дуб какими-то экзотическими восточными породами деревьев, такими как индийский тик. Но вот этот тик при попадании ядра давал огромное количество рваной щепы, самые тяжелые раны во время морских боев. Это не прямые попадания пуль или ядер. Раны самые страшные носились щепой от борта. Ядро попадало в борт, борт разлетался, и вот эта щепа, она как шрапнель ранила всех, кто находился рядом. По одной из легенд, именно щепа стала источником смертельной раны адмирала Нельсона, по одной из версий. До присоединения России к континентальной блокаде Россия обеспечивала не менее 90% британской потребности в пеньке, 80% льна для парусов, почти 100% дерева, леса, и до 50%, кстати сказать, железа для британского флота. Россия на тот момент крупнейший экспортер железа в мире. Большими запасами всего этого обладали также Соединенные Штаты, но, подчеркну, у них тяжелые отношения с своей бывшей метрополией. Ну и вообще, в 1807 году американский президент Томас Джефферсон объявит все эти вышеперечисленные товары стратегическими и резко ограничит их вывоз в бывшую метрополию. В общем, Англия задыхалась, ее флот постепенно терял свою боеспособность. Дошло даже до того, что они просто захватывали торговые суда и грабили, пытаясь захватить лес, лен и пеньку. При этом надо понимать, что экспорт в Британию российских товаров, не только перечисленных мной, но также железа и в первую очередь зерна. На тот момент зерно – это крупнейший экспортный товар России. Это крупнейший источник валютных поступлений для русских землевладельцев, для русского дворянства. Вот этот экспорт, не могу сказать на 90%, но в огромной степени контролировался британскими торговыми компаниями. Фактически англичане монополизировали всю морскую торговлю с Россией и перепродавали потом российский товар не только в Британии, но и в других европейских странах. Александр I впоследствии даже будет пытаться договориться с американцами, чтобы американцы в России покупали товары. Ничего не получится. Англичане тут же купят с потрохами эти американские суда, купят американские компании, которые будут заниматься попытками вывоза товара из России и жестко поддерживать свою монополию. Екатерина, понимая также, как много зарабатывают англичане на вот этой спекуляции, инициирует открытие, как бы сейчас сказали, торгпредства наших купцов в Лондоне непосредственно напрямую. Ничего не получится. Англичане организуют картель и обанкротят, задушат наше торговое представительство. Они понимали толк в том, что называется внешнеторговая монополия. Именно поэтому континентальная блокада станет потом так невыгодна для России. Как только мы перестанем продавать свои товары в Британию, выяснится, что ни у одной другой европейской страны нет такого торгового флота, нет таких мощностей и потребностей для закупки российского товара, всего, что я перечислил. А внутреннего рынка у нас просто нет. Госзаказ не может обеспечить наших продавцов необходимой денежной наличностью. Кому продавать? Некому продавать зерно, некому продавать лес, смолу, пеньку, лен, холст, свечи, перья. Увы, континентальная блокада была не менее невыгодна России, чем Британии. Почему я так подробно этому остановился? Потому что после захвата Нельсоном Мальты резко портятся отношения России со своим бывшим союзником с Британией. К этому моменту Павел начинает осознавать, что какие-то не те союзники. На континенте с Наполеоном воевали войска Российской империи, войска Павла I в союзе с англичанами, которых было мало, очень мало. У Англии большой флот, но очень маленькая сухопутная армия. Главным нашим союзником были австрийцы. Но с австрийцами у нас как-то не складывалось все время. Суворов постоянно жаловался на австрийских союзников. Несмотря на фантастический героизм наших солдат, военный талант наших военачальников, вся блестящая кампания Александра Суворова в Северной Италии пошла на смарку, потому что с австрийцами договориться хорошо не получалось. Действовали мы в разнобой. Англичане повели себя вообще подло, с точки зрения Павла Петровича. Мальту захватили, отбили у французов, нам не отдали. Поддержка финансовая нашего экспедиционного корпуса в Голландии, в Швейцарии и в Италии с точки зрения Павла была совершенно ничтожной. Ну и вообще вели они себя непорядочно. Плюс к этому обострение отношений с Англией наложилось еще на дипломатический скандал с высылкой из Петербурга британского посла Уитворда,
который был очень влиятельный в Петербурге человек, много лет представлял в России британские интересы. Любовница его, как известно, была сестра братьев Зубовых, Ольга. Это потом сыграет важную роль в нашей истории. Он написал очень неосмотрительное письмо, депешу дипломатическую в Лондон, где в крайних хамских выражениях охарактеризовал характер и деятельность императора Павла Петровича. Там написано было, что Павел Петрович импульсивен, никакой стратегии у него нет, эмоционален, постоянно совершает глупости, никого не слушает. И вообще создается впечатление, что он немного ку-ку, не в себе. Письмо это было зашифровано и отправлено в Лондон, но дипломатическое ведомство возглавлял близкий к Павлу человек Федор Ростопчин. Федор Ростопчин внимательнейшим образом переиллюстрировал всю дипломатическую корреспонденцию. Ему удалось это письмо расшифровать. У нас были хорошие дешифровщики. И поскольку Ростопчин был искренним и горячим сторонником разрыва союзных отношений с Англией, потому что считал англичан негодяями, и лучше, по мнению Ростопчина, было бы договориться с Францией о союзе, это был бы более естественный союз для России, такой подарок он упустить не мог. Ростопчин положил это письмо перед Павлом, подчеркнул красным все, что говорилось о Павле лично. Павел пришел в беженство, посол был объявлен персоной нон-грата, выслан из России. А тут еще англичане захватывают Мальту и отказываются даже обсуждать ее передачу обратно России. А Павел I суверен, это российская губерния, в конце концов. Что вы себе позволяете? Вы захватили часть российской территории. Плюс к этому предполагалось еще, что все-таки за огромный вклад нашей армии в освобождение Италии нам будет предоставлена часть территории Папской области, часть центральной Италии, как такая оккупационная российская зона. Но и тут англичане нас, заговорившись с австрийцами, кинули. И при разделе этой части территории ничего русским не достается. Павел с англичанами отношения рвет. Ну, что мог сделать Павел англичанам плохого? Ну, во-первых, экономически. Был запрещен экспорт российских товаров в Великобританию. Внимание, вспоминаем все, что рассказал об английском флоте. Павел прекрасно понимал, что через несколько лет английский флот начнет гнить без нашего сырья. Второе, задерживаются все английские торговые суда, находящиеся в наших портах, арестовывается товар, команды спускаются на берег и начинается разбирательство, что вы там у нас вывозите. Сейчас разберемся. Как бы сейчас сказали, происходит эскалация напряженности в российско-британских отношениях. Параллельно с этим неожиданно теплеют отношения России с бывшим врагом, с Францией. Наполеон, как бы почувствовав рыцарственную часть характера Павла, делает красивейший широкий жест. Все пленные русские солдаты, их не так много, там несколько тысяч человек, попавшие в плен в ходе антинаполеоновских войн, дается распоряжение содержать их прекрасно, офицерам разрешить носить шпаги. Тем, у кого обмундирование поизносилось, пошить за счет французской казны новое обмундирование, как офицерам, так и солдатам. Хорошо их кормить. Ну, а потом на каком-то этапе Наполеон просто их всех отпускает домой без всяких условий. Настоящий рыцарь, понимает Павел, с таким можно иметь дело. Он так и писал. Бонапарт – большой военный талант, и он делает большие дела, и с ним можно иметь дело. Почему еще так подобрел Павел в отношении Франции? Потому что если раньше была какая-то революционная анархия, какая-то республика, плебс всем этим управляет, то Бонапарт наводит порядок. Он первый консул, фактически тот же самый император, по-древнеримски называясь. Террор прекращается, устанавливается некая стабильность, разрабатываются законы. Значит, с Бонапартом можно говорить как с равным человеком, который принимает решения и несет за них ответственность. Так во внешней политике происходит крутой поворот в сторону Франции. Россия постепенно в течение 1800 года рвет отношения с Англией, сколачивает новую коалицию. Россия, Франция, теперь Швеция, Дания. Ну, хотят включить еще Пруссию. Пруссия сильно колеблется против Англии. И Павел I предпринимает фантастический демарш. Отправка экспедиционного корпуса в Индию. Буквально два слова по этому поводу. Над этим принято смеяться. Если вы почитаете историю государства российского товарища Акунина Чхатишвили, то иначе как очередным припадком павловского безумия он это не называет. Также к этому относились многие-многие наши российские историки. Есть противоположная точка зрения, что, мол, Павел все делал правильно. Что из себя на тот момент представляет Британская Индия? Сразу поясню. Никакой Британской Индии не существует. Индия формально не британская колония. На севере Индии правят потомки династии Великих Моголов, дальние-дальние потомки Тамерлана. На юге Индии, в центральной части Индии, это какой-то безумный конгломерат независимых княжеств, лишь отчасти контролируемых британскими чиновниками.
Британия представлена в Индии, собственно, частно-государственной компанией. Скорее частной, чем государственной, Ост-Индийской компанией, у которой своя частная армия, около 20 тысяч солдат под ружьем, у которой своя частная военная компания, как сейчас говорят, вот один в один. Эта компания тесно переплетена личным и неличным образом с британским правительством, но, тем не менее, это не колония. Это частная компания, которая каким-то образом по системе договоров и торговых преференций имеет в Индии особое влияние. Павел, посылая в Индию казачий корпус, 22,5 тысячи всадников, дает прямую, понятную, короткую, но очень абстрактную инструкцию. Двигаться в направлении Индии через Хиву и Бухару. Дальше точных карт нет. Он так и пишет, Павел, командующему корпусом Орлову, но это не тот Орлов, это казачий атаман. Вот посылаю тебе все карты, что у меня есть, а дальше уже после Хивы на месте раздобудешь. Далее двигаться в сторону Индии, частную британскую армию разогнать, завести там тот же порядок правления, который у британцев, то есть порядок такого мягкого протектората, а также все торговые преимущества, которые у британцев есть, повернуть в нашу пользу. Дисциплина, сказано, сделано, и прямо-таки в зиму 1800 года казаки выступают, они успеют дойти до Оренбурга, там их догонит курьер. Информация о том, что в Петербурге новый император, Александр I, и корпусу надо разворачиваться. Поход отменен. Сторонники Павла I говорят о том, что этот приказ не был таким уж сумасбродством. 22 тысячи казаков могли повторить то же самое, что сделал Наполеон со своими 30 с небольшим тысячами в Египте. Могли легко победить эту армию Ост-Индийской компании, и вряд ли бы великие моголы и прочие индийские махараджи сильно бы защищали англичан. Они, скажем откровенно, мало симпатизировали. Англичане вели себя в Индии по-хамски, при каждом удобном случае грабили местное население. Симпатии особых там не вызывали. И это не было таким уж безумием. Вопрос-то только в одном. Смогла бы эта армия, небольшая казачья, кавалерийская, дойти через пустыни и горы, через Афганистан, дойти вообще в принципе до Индии? Я думаю, что у Павла была другая идея. Отправляя казаков, он преследовал цель главным образом англичан попугать. Англичане ведь тоже готовились к войне с Россией. Адмирал Нельсон на тот момент формировал огромный флот для захвата Петербурга. Что могло противостоять этому флоту? Наш Балтийский флот небольшой. Перегнать Черноморский мы бы не успели. Да, у нас были союзники, датчане и шведы, с довольно приличным флотом. И, в принципе, мы могли им противостоять. Но это такая история была для Петербурга довольно рискованная. Не дай бог, если бы они прорвали через Кронштадт, ну, возможно, теоретически столица наша могла серьезно пострадать. Англичане, конечно, совершенно были не способны для ведения никаких сухопутных действий. Самое худшее, что они могли сделать, это занять Петербург и его разрушить. Дальше бы, конечно, двигаться вглубь России британцы бы не смогли. Вот, чтобы попугать англичан и показать им серьезность наших намерений в случае реальной атаки на Петербург, Павел и отправил этот корпус. Это, вероятно, было бы разменной монетой. На каком-то этапе англичане бы отказались от попытки штурма Петербурга с моря. Мы бы этот корпус отозвали. Ну, либо он покорил бы там Бухару и Хиву. Тоже привел бы под руку нашему государю. Ну, в конце концов, спустя 60-70 лет нам все равно пришлось это делать. Когда началась большая игра за Среднюю Азию, все равно Бухара, Хива, Самарканд, вся эта огромная территория, именуемая тогда нами Туркестаном, была включена в состав Российской империи. Но это уже отдельная история. В общем, я думаю, что авантюры это не было. Это была демонстрация силы. Англичан это пугало страшно. И, безусловно, заговор против Павла I, гвардейцев, высших руководителей государства и части имперской аристократии совпадал по интересам с интересами британской короны. Не было для нее ничего страшнее, чем союз России с Францией против Англии. Но я уже не говорю еще про несколько иных европейских союзных государств. Англия понимала, что этот союз может закончиться крахом Британской империи. Заговор против Павла, заговор среди высокопоставленных сановников империи, сложился только в 1800 году. Из наиболее влиятельных известных людей Петербурга, как мы знаем сегодня, в заговоре участвовали Дерибас, да-да, тот самый, который Дерибасовская, вице-канцлер Никита Петрович Панин. Это еще один Никита Панин, не путать его с тем Никитой Паниным, который был воспитателем юного цесаревича Павла. Это его племянник, сын родного брата. На тот момент Никите Панину II было всего лишь 29 лет, и он был уже вице-канцлером Российской империи. Неблагодарный молодой человек.
Участвовал командир Изюмского легкоконного полка Леонтий Бенниксон, командиры гвардейских полков Семеновского, Кавалергардского и Преображенского, ну и, конечно, в полном составе практически семейства Зубовых. Однако душой и организатором заговора, о котором мы поговорим отдельно, это яркая, неординарная фигура для нашей истории, стал петербургский генерал-губернатор Петр Палин. Именно Петр Палин вел предварительные беседы о будущем с наследником, цесаревичем Александром Павловичем, будущим императором Александром I. Потому что нужно для успешного заговора? Решимость и возможность заговорщиков. И нужен готовый преемник. Заговорщики должны понимать, собственно, кто будет властвовать в том случае, если их заговор удастся. Общим мнением решили пойти следующим образом. Павла убедить подписать отречение. При этом, как вариант, Павел будет либо сослан куда-то в монастырь, либо объявлен официально сумасшедшим. В этом случае он будет просто продолжать жить, здравствовать, но лишен всяких управленческих функций. История знала множество прецедентов подобного рода. Совсем недавний прецедент сумасшествия датского короля был чуть раньше, во времена Екатерины. Фактически правил за него его сын. И современная европейская история также знала, поскольку в Англии тоже правящий монарх был сумасшедшим, исполнял свои функции исключительно номинально. Поэтому прецеденты были. Таким образом, Александр должен был взять на себя функции монарха, а Павел приведен в невластное состояние. Зная характер Павла Петровича, конечно, подобного рода план был весьма иллюзорным. И я думаю, что каждый из заговорщиков в глубине души понимал, что заставить Павла подписать отречение мирным путем будет непросто. Человек со стержнем, это не будущий его дальний потомок Николай Романов, упомянул, что Никита Панин был вице-канцлером. И, пользуясь случаем, я бы хотел по просьбе наших подписчиков и зрителей немного пояснить, что из себя представляла верхняя часть российской табели о рангах. Мы хорошо себе представляем младшие чины, там, коллежский асессор, коллежский секретарь, капитан в армии, поручик, подпоручик, прапорщик. Но было бы неплохо, если бы мы сейчас с вами увидим, как выглядела табель о рангах на момент царствования Павла Петровича, чтобы понять, кто такой вице-канцлер. Вице-канцлер – это по табели, где 14 рангов, это второй по величине чиновник в империи, второй по статусу. Он имел, как правило, чин действительного тайного советника. И было таких людей очень немного. Вообще, в истории Российской империи очень мало сановников, которые дослужились до первого чина. Первый чин – это в военной части генерал-фельдмаршал, в военно-морской – полный адмирал, или генерал-адмирал, как иногда говорят, а в придворной и в гражданской службе – это, соответственно, действительный тайный советник первого класса, либо же канцлер. Канцлер в Российской империи – это не то, что канцлер в Германии, Бисмарк, который, или там, рейхсканцлер, который руководит всем правительством. Нет, канцлер у нас – это, как правило, руководитель МИДа, иногда с расширенными дополнительными полномочиями, то есть курирующий часть кабинета министров. Так вот, во всей истории 300-летней Российской империи канцлеров было всего 11 человек, а действительных тайных советников, которые могли быть еще и канцлерами по совместительству, и так назывались, было всего, по-моему, тоже около 12-13. То есть их число меньше, чем число правящих монархов. Российская империя высшими чинами не разбрасывалась. Кстати сказать, последним канцлером Российской империи был знаменитый Горчаков, тот самый, который сказал, Россия сосредотачивается. Итак, созрел заговор. Все высшие чиновники, то есть такой чисто ГКЧП, вся элита Петербурга того времени, только гораздо наглее и решительнее, чем наш ГКЧП. Посмотрите на этих людей, посмотрите на их портреты, на их биографию, на их фактуру. Представить себе, что наши Зубовы, Бенниксон, Палин, такие матерые волки, будут участниками заговора, который финансирует английский посол, будут за какие-то сотни гиней плясать под дудочку британской короны, будут исполнять функцию, по сути, наемных киллеров. Надо просто не уважать наше дворянство.
Нет, конечно. Интересы совпадали британской короны и неширокого круга заговорщиков, опиравшегося, конечно, на недовольство в петербургской элите. Но англичане могли поддерживать этот заговор только моральным образом. Какая связь с Англией? Только такая, что собирались заговорщики в доме сестры Зубовых, Ольги Зубовой по мужу Жеребцовой. Дом находился на английской набережной, это первая зацепочка. И вторая, Ольга Жеребцова-Зубова, была многолетней на протяжении почти 10 лет любовницей влиятельнейшего британского посла Уинтворта. Того самого, который по итогам своего малоделикатного письма в Лондон получил отворот-поворот и был выслан в 24 часа Павлом из России. Причем он выслан был еще за 9 или 10 месяцев до переворота, то есть точно не влиял напрямую никак на формирование заговора. В чем главная причина заговора? Главная причина, если вести речь о больших процессах, это, конечно, нервная, дерганная, непоследовательная внутренняя политика Павла, ущемлявшая материальные и отчасти карьерные моральные интересы верхушки российского дворянства. В первую очередь верхушки петербургского. В какой-то части верхушки офицерства. Это, собственно, одно и то же. Эта политика создала ситуацию, когда Павла в гвардии, например, просто не любили. Не любили, но при этом не боялись. Он не был жестоким, он не был тираном. Я напомню, что за годы царствования Павла не было подписано ни одного смертного приговора. Он мог самодурствовать. На дыбу никого не отправлял. И в застенках тайной канцелярии никого не пытал, как его прадед Петр Великий. Поэтому Павла не любили, но не боялись. Плюс к этому наслаиваются еще банальные экономические интересы заговорщиков. Возьмем тех же самых Зубовых. Зубовых Павел через некоторое время отстранил от всех дел и отправил в опалу. При этом, например, у Валериана Зубова были конфискованы большая часть земельных владений. Затем у Платона Зубова тоже произошла конфискация земель. Им было предписано жить в деревнях. Муж другой сестры, братьев Зубовых, был отдан под суд за махинации с хлебом. В общем, Зубовы мстили Павлу не просто за потерянное влияние при дворе. Зубовы просто боялись, что Павел рано или поздно пустит их по миру. Они защищали свои богатства, они защищали свои интересы. У каждого из участников заговора были на Павла свои обиды. Бенниксону он когда-то сломал военную карьеру, как считал Бенниксон. Палин, добившийся при Павле всего, на момент заговора был его ближайший фаворит, самое ближнее к Павлу доверенное лицо. Но Палин тоже ощущал себя, с одной стороны, неуверенно. Он знал, как переменчив его монарх. Ни с того ни с сего отправить его в опалу, как Аракчеева, предположим, тоже ближайшего к Павлу человека. С другой стороны, у Палина, конечно, были невероятные амбиции. Он думал, что он располагает огромным влиянием на наследника престола Александра. И, конечно, уже мнил себя по итогам заговора таким регентом, таким Бироном или Меншиковым при новом императоре. Этот немецкий дворянин российского подданства не очень хорошо знал российскую историю, потому что все регенты, и Меншиков, и Бирон, и Анна Леопольдовна, и иные в XVIII веке у нас очень плохо заканчивали свою жизнь. Так я все это говорю к тому, что на фоне этих громадных материальных интересов Зубовых и иных участников заговора, все эти якобы, которые цитируют наши публицисты, свертки английских гиней в пакетах, которые кому-то там где-то доставались, это так, ерунда. Эти, плюнуть и растереть. Несколько слов про главного двигателя заговора, графа генерала от кавалерии Палина, нового фаворита Павла. Без него, безусловно, заговор бы не осуществился. Именно Палин был талантливым администратором. Он выступил главным организатором всех заговорщиков. Палин попался на глаза Павлу, когда он уже был императором. И все называли его очаровательнейшим человеком. Он всегда был в хорошем настроении. Он распорядитель. Он администратор. Он всегда улыбается. Он прекрасный семьянин, отец 10 детей. Как писала супруга Павла Мария Федоровна, нельзя знать этого очаровательного старика и не полюбить его. Не знаю, почему старика, Палину на этот момент было где-то 55-56 лет,
он был вполне себе в хорошей физической форме, но всемогущий сановник, собравший все возможные должности от начальника почт, что было очень полезно.

0: Курлянская и Минск. Уж точно, что надо отменить наказание матросов путем так называемой протяжки под килем. Когда провинившегося в чем-то моряка на веревке протягивали под килем корабля. Фантазию включите, представьте себе, что это такое. И какие физические страдания, какие страхи испытывал матрос, будучи протянутый под кораблем веревкой, ну, не говоря уже о том, что не каждый, собственно, и выживал после этого традиционного, старинного матросского наказания. Павел был первым, кто понял бесчеловечность этих вещей. Так вот, возвращаясь к фильму.
1: В самой последней его сцене граф Палин едет в карете по Петербургу, одинокий, Павел уже мертв, армия присягнула Александру. В городе что происходит? Пьянство? Что-то там тащат, что-то ломают, солдаты пытаются навести порядок, кто-то веселится, кто-то орет. Ну и кучер спрашивает графа: «Ваше высокопревосходительство, что, родился кто в царской семье? Или похороны?» «Похороны», отвечает граф Палин. «А что хороним-то?» спрашивает кучер. «Хороним? 18 век хороним. Ух ты! А что дальше-то будет?» «Дальше? Дальше будет век 19-й, а потом 20-й. Меланхолично отвечает Палин. «А что потом?» «А потом поживем-увидим». Вот такой вот удивительно точный прогноз дал граф Палин. И мы поживем-увидим, что будет дальше. Мы заканчиваем нашу серию рассказов из русской истории 18 века. Спасибо вам всем за внимание. Я старался, чтобы это было не слишком занудным. Больше говорить о людях, меньше говорить о каких-то там тенденциях, базисе, надстройках, общественно-экономических формациях. Все-таки историю делают люди. Для чего мы учим нашу историю? Для того, чтобы постараться не наступать на грабли. Чтобы извлекать опыт из наших ошибок. Чтобы извлекать опыт из наших поражений, неудач, неправильных решений. А с другой стороны, зная наши победы, успехи, доблесть, также знать это, изучать, получать колоссальную мотивацию для наших собственных действий, для нашего сегодня. Ведь наши предки в 18 веке, они жили гораздо тяжелее во всех отношениях, во всех абсолютно. В человеческих, в хозяйственных, в медицинских, в технических, в бытовых. Но как много они успели, как много они создали. О чем это говорит? Это говорит о том, что народы, населяющие нашу огромную необъятную страну, могут очень много. И мы, значит, можем очень много. Поэтому учите нашу историю, любите ее, извлекайте опыт из дурного и хорошего, из ошибок и из побед. И старайтесь быть достойными наших великих предков, в том числе тех предков, которые строили нашу страну в тот самый замечательный, великий, яркий, талантливый, блестящий 18 век. И такое интересно. Спасибо вам еще раз за внимание к нашей истории. Не только смотрите телевизор, читайте еще побольше книг. Потому что на самом деле люди, которые читают книги, всегда управляют теми, кто смотрит телевизор. Получайте информацию из разных источников. Бог даст. До следующих встреч. Всего доброго. Спасибо.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Кассиопея Стейшн «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Кассиопея Стейшн, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Кассиопея Стейшн Чат или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

0: Ну что ж, здравствуйте. Сегодня мы будем говорить про тему, с одной стороны, интересную, с другой стороны, вкусную, действительно вкусную, а с третьей, будем честны, немного отвратительную. Мы будем говорить про съедобных насекомых. Во-первых, не только про насекомых, а давайте расширим вообще про съедобных насекомых и паукообразных. Ну, вообще среди членистоногих понятно, что наибольшей популярностью в качестве пищевого продукта пользуются ракообразные, но с ними все более-менее понятно, хотя там тоже есть интересные моменты. Когда мы слышим вот это словосочетание «съедобные насекомые», поедание насекомых, у нас сразу возникают какие-то экзотические, не самые аппетитные, честно говоря, ассоциации. Ассоциации с какими-то азиатскими рынками, с этими всякими на палочках жуками, личинками, или с такими не насекомыми, правда, но тем не менее тоже членистоногими, как скорпионы. Вообще, на самом деле, тема съедобных насекомых не исчерпывается этой азиатской экзотикой. Мы сталкиваемся со съедобными насекомыми значительно чаще, чем нам может показаться. И с большой вероятностью будем сталкиваться дальше все больше. Несколько лет назад взбудоражило новостное пространство информация о том, что ООН, комиссия ООН, которая как раз занимается вопросами устранения голода на планете, рекомендовала постепенно переходить к питанию насекомых. Понятно, что сразу себе все, кто прочитали эти новости, представили, что обязательно надо будет поедать на палочке каких-то этих запеченных личинок. В реальности не совсем. Но прежде чем мы будем говорить про съедобных насекомых, давайте поговорим, не только насекомых, но и некоторых похожих на них созданий, таких как паукообразные. Давайте сначала обсудим, есть ли там что есть вообще. Или овчинка выделки не стоит, это такое, развлечение просто в качестве, экзотической закуски хрустящей, и все. Вообще насекомые, как и всякие уважающие себя членистоногие, покрыты сбрасываемой хитиновой кутикулой. Здесь очень хорошо показана финальная линька стрекозы с последней личиночной стадии на взрослую, на стадию имагинальную. Взрослые насекомые называются имаго. На этой фотографии хорошо видна сбрасываемая шкурка. Здесь, безусловно, у взрослой стрекозы тоже есть хитиновый покров, просто он пока не затвердел. Так или иначе, хитиновый покров – это как раз то, что в насекомых не то что несъедобно, а достаточно бесполезно, честно говоря. Млекопитающие в целом и человек в частности, хитин практически, это вещество, из которого состоят покровы членистоногих, практически не умеет переваривать нормально. Поэтому, если вы съедите просто пустую шкурку насекомого, это не даст никакого энергетического эффекта для вас. Однако внутренности насекомых в достаточной степени питательны.
1: Я прошу прощения за эту маленькую техническую неполадку. Будем надеяться, что дальше у нас ничего не сорвется. Мы остановились на обсуждении следующего момента, что по своим питательным характеристикам тело насекомых, не считая этой хитиновой кутикулы, хитиновых покров, не только не уступает привычному нам мясу, но даже вообще-то превосходит его. А самое главное, у насекомых есть одно потрясающее и несколько неочевидное преимущество. Они растут значительно быстрее. И для того, чтобы вырастить килограмм биомассы насекомых, нужно затратить значительно меньше корма, чем для того, чтобы вырастить, например, килограмм биомассы коровы. А как следствие, насекомые действительно перспективный источник, ну, в первую очередь, белков. А учитывая, что на планете Земля до сих пор вообще значительное количество людей голодает, это может быть решением. Ну, таким образом, получается, что питательную ценность насекомого прикинуть достаточно легко. Если у него в основном какие-то хитиновые элементы, толстая кутикула, то, ну, скорее всего, есть там особенно нечего. А если же оно такое жирненькое достаточно, то все замечательно. Ну вот здесь изображен жизненный цикл существа, которое называется майский жук. Для насекомых с полным превращением, а жуки – это насекомые с полным превращением, характерно наличие трех стадий, ну, помимо яйца. Это личинка, куколка и имаго, взрослые насекомые. Как можно заметить, наибольшей питательной ценностью обычно обладают именно личинки. Ну, это достаточно легко объяснимо. Для абсолютного большинства насекомых характерна достаточно непродолжительная жизнь на взрослой стадии по сравнению с личиночной. Соответственно, именно личинка накапливает необходимые вещества для существования взрослого насекомого. И более того, личинки часто ведут достаточно скрытный образ жизни. Им же не нужно летать где-то, не нужно искать партнера. А когда ты ведешь достаточно скрытный образ жизни, можно позволить себе не слишком прикрывать себя какими-то такими мощными твердыми латами. Именно поэтому для многих насекомых самой питательной частью их жизненного цикла, самой питательной стадии, как раз является личинка. А что еще интересно, что насекомые в плане питания радикально отличны от грибов. Вот если вы видите незнакомый гриб, то понятно, что есть его не стоит, даже если он похож на какой-то знакомый, потому что случаи всякие бывают. А вот что касается насекомых, то, безусловно, среди них есть те, кто могут нас сильно укусить. Есть те, кто могут впрыснуть так или иначе какой-нибудь яд. Но само тело насекомых обычно не ядовитое. Ядовитые насекомые бывают, но это исключение. А в среднем, если вы просто схватите какое-то случайное насекомое и зажарите его, ну, хотя бы, чтобы оно не дергалось и пахло, ну, например, растительным маслом, а не насекомым, то никаких проблем не будет. Ну, у нас в Европейской России из по-настоящему ядовитых насекомых, которыми действительно можно отравиться, есть некоторое количество видов. Ну, в основном это виды семейства нарывники. Вот здесь фотография так называемой майки обыкновенной. Действительно, в конце весны, начале лета таких существ можно встретить. Их не то, что есть не следует, их даже трогать не надо. Дело в том, что для представителей семейства нарывники характерно выделение такого вещества кантаридин. Кантаридин – это яд. Ну, как можно догадаться из названия, в первую очередь при контакте с кожей он действительно вызывает сильное раздражение вплоть до очень неприятных нарывов. Но если их съесть, хорошего тоже будет, мягко говоря, мало. Поэтому увидите такое существо, не ешьте его и лучше не трогайте руками. Ну, а если мы теперь перейдем непосредственно к энтомофагии, к поеданию. Да, оказавшись где-нибудь в Юго-Восточной Азии, на рынке, мы увидим огромное количество так или иначе, в основном зажаренных насекомых. Можно подумать, что в Юго-Восточной Азии люди стали есть насекомых, потому что людей очень много, а есть нечего. Скорее всего, это не так. Вообще, человек – существо всеядное, тяготеющее к тому, чтобы пробовать что-то новое. Если бы в наших умеренных и северных широтах жили достаточно крупные, легко доступные насекомые, у нас есть крупные личинки жуков, но их надо выковыривать из-под коры. Это достаточно проблематично. Больше энергии потратишь на выковыривание, чем получишь при переваривании. А, скорее всего, если бы в наших широтах жили крупные насекомые, которых было бы легко ловить, их бы тоже прекрасно ели. Ну, например, речных раков у нас же ловят и едят, а ракообразные, вообще-то по современным систематическим представлениям, довольно близкие родственники насекомых. И вкусовые ощущения там тоже, на самом деле, в некоторых ситуациях перекликаются. Ну, наверное, на Юго-Восточной Азии и ее кухне касательно насекомых мы особенно останавливаться не будем, ну, потому что разнообразие насекомых там большое, а сама по себе кухня, честно говоря, не очень разнообразная в этом плане. В основном это так или иначе зажаренные насекомые. Ну, единственное, в качестве примера довольно оригинального существа, которое употребляют там в пищу, можно привести таких клопов из семейства белостоматиды. Это водные клопы. По образу жизни они похожи, ну, возможно, кто-нибудь представляет себе, у нас в прудах живут так называемые водные скорпионы, не пацинерия. Никакие не скорпионы, это клопы, которые действительно чем-то отдаленно напоминают скорпионов. А, только у нас они сантиметр, ну, чуть больше. А в Юго-Восточной Азии они достигают порой 4-5 сантиметров, представители семейства белостоматиды. А, есть там не то чтобы очень много чего, хитина много, но в качестве, ну, такой скорее закуски хрустящей вполне себе подходит. Ну, здесь просто эта фотография дана, чтобы можно было оценить масштаб. Это белостоматида, которая атакует несчастную лягушку. Ну, безусловно, скорее лягушонка. Он не очень крупный, но тем не менее масштабы оценить вполне себе можно. Поэтому, повторюсь, с большой вероятностью все дело в размере. В тех регионах, где много крупных, легко доступных насекомых, люди замечательно стали употреблять их в пищу. В тех регионах, где насекомые скорее мелкие, ну, по сравнению с тропическими, или где их надо откуда-то выковыривать, люди как-то так и не удосужились проверить, насколько все это съедобно. Ну, а теперь давайте перейдем от Юго-Восточной Азии к чему-то более близкому нам. Вот опять картинка с жизненным циклом майского жука. Ну, вообще, майские жуки – это род Милолонта. В Евразии их несколько видов обитает. Ну, будем честны, они достаточно похожи друг на друга. Как ни странно, именно майских жуков исторически в некоторых регионах Европы использовали в пищу. Причем делали из них суп. Суп из майских жуков – это неочевидное, но одно из традиционных европейских блюд. Правда, жуков надо на него достаточно много. Ну, для приготовления этого супа с них обдирали твердые надкрылья, обычно ноги, ну, все как раз хитиновые части. Зачастую, если удавалось накопать, добавляли туда их личинок. Правда, в большинстве рецептов подразумевается, что варится этот суп на мясном бульоне, потом туда добавляются ломтики говядины. Честно говоря, больше всего похоже на такую кашу из топора. Но, видимо, в данном случае майские жуки играют роль скорее, ну, такой вкусовой добавки. Потому что, буду честен, я суп из майских жуков не пробовал, но по описаниям они придают, ну, такую легкую нотку омаров этому супу. Возможно, это действительно вкусно. Почему его перестали использовать, приготавливать? Здесь, к сожалению, достаточно простое объяснение. Примерно с середины 20 века численность майских жуков в Европе значительно снизилась из-за применения различных инсектицидов на полях, ну, веществ, убивающих насекомых и препятствующих их развитию. Сейчас численность майских жуков потихоньку повышается, но до тех численностей, которые они выдавали во второй половине 19 века, они, безусловно, не дотягивают. Но опять же, мы сталкиваемся с тем, что если чего-то вокруг очень много, человек, скорее всего, все-таки попробует. А вдруг это можно есть? Ну, вот так и получилось с майскими жуками, потому что до середины 20 века в Европе в некоторые года их было, ну, совершенно чудовищное количество. Люди их замечательно употребляли в пищу. А дальше мы переходим к разговору не совсем о самих съедобных насекомых, а о том, как они могут модифицировать достаточно знакомые и обыденные продукты. Ну, известнейший сыр Касу Марцу, традиционное блюдо Сардинии, являющееся достоянием этого острова. Будем честны, блюдо специфическое. И вообще-то в большинство стран мира его ввозить запрещено. Просто потому, что законодательство большинства стран мира запрещает перевозить через границу как нелегально, так и уж тем более легально какие-то крупные партии продуктов, поврежденных теми или иными личинками. Сыр Касу Марцу готовится очень интересно. Ну, поначалу он готовится как нормальный сыр, а на финальных этапах в его приготовлении, ну, вернее, в превращении его в то, чем он становится, участвуют личинки так называемой сырной мухи. Эти личинки пережевывают мякоть сыра, центральную часть вот этой сырной головки, выделяют продукты своего обмена веществ, чем придают вот этой получившейся пережеванной кашице очень пикантный, действительно, такой терпкий вкус. Интересно, но нельзя сказать, что это, по крайней мере, для неподготовленного человека, блюдо, которое захочется есть каждый день. Да и вообще, раз в жизни Касу Марцу попробовать, безусловно, интересно, ну, если вы готовы к гастрономическим экспериментам. А, ну, мне, например, второй раз не хочется, честно скажу. Плюс ко всему, личинки сырных мух – существа достаточно активные, норовят выпрыгивать в разные стороны. В общем, такое зрелище достаточно специфическое. Ну, вот здесь как раз мы видим изображение этой самой сырной мухи. Как видите, ничем не примечательная, не крупная такая мушка. Личинки у нее тоже особенно не примечательные, вполне себе обычные личинки мух. Ну, русское название для личинок мух обычного внешнего вида есть вполне себе понятное, опарыши. Вообще, этот сыр Касу Марцу является, ну, его употребление является достаточно рискованным. Во-первых, значительную часть вот этой кашицы внутри головки сыра составляют продукты выделения личинок мух. У некоторых людей на них может быть достаточно сильная аллергия, вплоть до, в общем, ну, совсем неприятного. А помимо всего прочего, к сожалению, личинки мух – это существа, которые могут жить практически везде, где есть еда. Вот одним из таких неожиданных мест может быть кишечник человека. Да, личинки сырной мухи могут, если вы плохо проживали кассу-марцу, спокойно пережить попадание в желудок, спокойно пережить взаимодействие с соляной кислотой и ферментами желудка, спокойно пережить взаимодействие с ферментами кишечника и продолжить там жить. Это не смертельно обычно, но это крайне неприятно и может вызывать очень неприятные мучительные симптомы. А самое главное, что невольное паразитирование в человеке личинок мух вообще-то, наверное, последнее, что придет в голову врачу, особенно если человек съездил куда-то, например, на Сардинию, поел там такой сыр. Сразу оговорюсь, что кассу-марцу самый известный, а в реальности в нескольких регионах Средиземноморья и около него таким вот балуются. Так вот, если человек съездил туда, а потом вернулся, например, в наши умеренные широты, наверное, при вот всей такой неприятной желудочно-кишечной симптоматике паразитирование личинок мух в кишечнике – это одно из последних, что придет врачу в голову. Поэтому, если все-таки вы решите есть кассу-марцу или подобный ему сыр, пожалуйста, жуйте хорошо. Чем лучше прожуете, тем меньше вероятность, что личинкам сырной мухи у вас понравится. Еще один сыр. Человечество с сырами вообще, как известно, делает многое и зачастую достаточно странное. Вот сыр «Мимолет», который производится во Франции, в Лилле, один из примеров такого. Если мы присмотримся к его корке, то увидим, что она как будто изъедена. Это некий такой антипод кассу-марцу, потому что там это личинки мух, которые выедают середину, а здесь это клещи. Это не насекомые. Клещи, я напомню, это паукообразные. Вообще для приготовления мимолета, а также еще нескольких типов похожего сыра, используются

например. Но здесь тоже важно помнить следующее. Как и любой продукт пищевой, в приготовлении которого поучаствовали какие-то животные, и они при этом не умерщвлены, а продолжают в нем жить, мимолет и схожие с ним сыры могут вызывать аллергические реакции. Ну, по счастью, ни сырные, ни мучные клещи в человеке не живут, поэтому, в общем, употребление мимолета значительно более безопасно, чем употребление кассу-марца. Тем не менее, если вы решите его попробовать, попробуйте сначала маленький кусочек, подождите. А если вам понравится, а вот в случае с мимолетом вам, скорее всего, понравится. Потому что сыр действительно очень интересную вкусовую палитру имеет. Тогда можете смело есть. В общем, тут жевать совершенно не обязательно настолько плотно, насколько с кассу-марцем. Еще одно существо, про которое мы будем говорить, это кошениль. Вообще, кошениль – это сборное название для нескольких видов насекомых. Сами по себе имаго достаточно невзрачные, маленькие. А вот личинки у них такого ярко-красного цвета, и из них получают пищевой краситель – кармин. Этот пищевой краситель активно применяется вообще практически везде, где нужно придать продуктам такой насыщенно-красно-мясной цвет. И в колбасной промышленности он используется, и, в общем, в самых разных. Безусловно, речь здесь идет не о том, что берут несчастных маленьких личинок кошенили, толкут их в ступки и дальше вот этим всем подкрашивают. Понятно, что обычно речь идет о том, что из них выделяют непосредственно этот краситель, кармин, и дальше им уже подкрашивают. Но получается, что косвенно мы можем столкнуться с поеданием насекомых значительно чаще, чем нам кажется. Это не значит, что все, например, колбасы красятся кармином. Есть много разных вариантов, но тем не менее. Это краситель, который используется в пищевой промышленности. И действительно, вы можете есть колбасу, а при этом, пусть косвенно, но тем не менее, употреблять в пищу насекомых. В завершении нашего разговора мы поговорим про такую ненамеренную энтомофагию, с которой, будем честны, наверное, все мы так или иначе сталкиваемся. Вообще есть разные подсчеты, понятно, это все такое умозрительное и условное. Сколько грамм насекомых средний человек съедает за жизнь? Ну, судя по всему, это, конечно, не тонны и, скорее всего, даже не килограммы, но, видимо, это какие-то сотни грамм. Я думаю, большинство сталкивалось при поедании малины с такой неприятной ситуацией, когда там какие-то белые гусеницеподобные червячочки. И обычно наличие в плоде малины вот таких вот белесых червячочков сопряжено с тем, что по основанию плод, ну, такой становится немножко иссохший, как будто изъеденный, теряет в товарном виде, безусловно, и в привлекательности. На самом деле, конечно же, это никакие не червячки. Это червеобразные просто по форме тела личинки насекомых. Более того, это личинки чаще всего жуков, и чаще всего это личинки конкретного жука из рода Битурус.

сами эти жуки ничем особо не примечательны. Ну, кроме того, что их личинки очень любят питаться на плодах малины. А яда в них никакого нет. Если вы прожуете личинку такого жука, страшного ничего не будет, но, будем честны, приятного тоже мало. А чаще всего с поеданием насекомых невольно, и, наверное, таким образом больше всего вообще в наших широтах потребляется насекомых, люди сталкиваются при поедании грибов. А, ну, то, что называют грибные черви, это, опять же, никакие не черви. Это личинки насекомых. Причем это обычно личинки двукрылых. Ну, это отряд насекомых, куда входят комары, мухи и так далее. А, есть несколько семейств, личинки которых могут питаться на плодовых телах грибов. Зачастую... Ну, изъедая плодовое тело практически полностью, особенно если оно уже такое крупное. К поеданию вот этих червей, как их называют, хотя, безусловно, это личинки насекомых в грибах, в разных регионах относятся по-разному. В некоторых стараются от них избавиться, а вот, например, на севере Кировской области, откуда у меня... по отцовской линии, собственно, все предки, я сталкивался с таким расхожим выражением, как «грибная червочка не точит кишочку». Ну, с таким философским отношением к личинкам двукрылых в грибах, что, ну, есть они там и есть. Более того, там же вот на севере Кировской области сталкивался с удивительной уверенностью многих людей в том, что... Если гриб хорошо годится в пищу, значит, вообще-то, такие грибы должны хорошо употреблять в пищу и грибные черви, личинки насекомых. А вот если грибные черви по каким-то причинам не употребляют плодовое тело гриба в пищу, то его есть не стоит. Ну вот поэтому там многие принципиально не собирают лисички. Ну, лисички в силу ряда особенностей, их плодовые тела практически никогда не поражаются личинками двукрылых. Ну, поэтому в некоторых регионах это, наоборот, маркер того, что гриб скорее несъедобный, чем съедобный. Ну, в завершении, что можно сказать? Что действительно, с большой вероятностью, а с каждым годом, ну, может, не с годом, но с десятилетием, употребление насекомых в пищу будет все возрастать. Но, конечно же, маловероятно, что будет возрастать в таких экзотических вариантах, как поедание в Мурманске или Москве, или Санкт-Петербурге, или Иркутске зажаренных скорпионов массово. Хотя, напомню, скорпионы не насекомые, а паукообразные. Или тех же самых белостоматит. Скорее всего, пищевая промышленность будет постепенно приходить к тому, что выращивать личинок насекомых, личинок некоторых жуков, личинок некоторых двукрылых, это экономически очень выгодно. Причем этих личинок не обязательно зажаривать во фритюре и есть непосредственно так. Можно же просто сделать из них, ну, такую белковую массу, а затем придать ей практически любой вкус. Это будет и питательно, и неотвратительно для нас внешне, и значительно, значительно дешевле, чем выращивать мясо млекопитающих, мясо птиц или мясо рыб. Но, безусловно, процесс это будет не быстрый, но со временем, я думаю, мы все придем к тому, чтобы так или иначе употреблять насекомых в пищу. На этом, пожалуй, все. Я тогда сейчас поотвечаю на вопросы.
Так, есть ли практика искусственной селекции для видов насекомых, которых используют в пищу? Каких насекомых можно есть в Московской области? Какие наиболее питательны? До искусственной селекции насекомых дело особенно не дошло пока. Да это в целом в этом нет необходимости. Потому что число видов насекомых, ну, собственно, по числу видов насекомые – это не просто самый большой класс, это самая большая группа живых существ на планете. Вот если мы на одну чашу весов положим всех остальных живых существ, число их видов, а на другую – число видов насекомых, насекомых все равно будет несколько больше. Поэтому из этого разнообразия миллион с лишним видов насекомых описанных, ну, порядка 1 100 000, можно выбрать практически на любой вкус. И цвет, и запах, и с любым поведением, и обитающих практически в любой среде. Поэтому здесь скорее стоит вопрос в том, чтобы для конкретного вида насекомых, который по своим свойствам подходит, подобрать такую искусственную среду обитания, в которой он будет достаточно эффективно и интенсивно воспроизводиться. Но, безусловно, такие методы, как генная инженерия, различные биотехнологические методы, ну, будут тем больше применяться к насекомым, чем больше их будут использовать в пищу, ну, для производства, в первую очередь, вот, питательной массы. Каких насекомых в Московской области можно есть и какие наиболее питательны? Ну, в Московской области наиболее питательны личинки жуков. Практически все. Единственное, напомню, если вдруг захотите есть жуков и их личинок, единственное, с чем сначала нужно ознакомиться, с тем, как выглядят нарывники. Вот, зная, как выглядят нарывники, их есть не надо. А так, ну, личинки усачей, жуков достаточно крупные могут быть, и их вполне себе вкусно зажарить на сливочном масле. Рекомендую на сливочном. Еще если с майонезом, то вообще отлично. Есть стандарты содержания жуков в готовом продукте шоколадной плитки. Это вопрос. А стандарты тут достаточно простые. В продуктах питания жуков, равно как и любых других взрослых насекомых или их личинок, быть не должно. Если они там есть, то этот продукт питания не подходит для продажи, для импорта, для экспорта и так далее. Ну, поэтому, если вы приедете на Сардинию, например, то найти кассу Марцу вам будет возможно, но, знаете, так, полуподпольно. То есть вам нужно будет найти кого-то, кто вам подскажет, где это можно взять. Ну, примерно так. А, в общем, в норме ничего такого быть не должно. Ну, исключение для все-таки есть для вот сыров, которые с использованием клещей делаются. Но, повторюсь, клещи значительно менее опасны для человека, потому что они только аллергическую реакцию могут вызвать, а внутри никак существовать не будут. Так, мне AliExpress предлагал купить сушеных медведок. Чем отличаются в пищевом плане подмосковные медведки от китайских? В пищевом – ничем. Можете их ловить, можете их жарить. Ну, правда, с моей точки зрения, они существа слишком милые для того, чтобы как-то кидать их на шипящее масло на сковородку. Но если очень хочется, коровы, в принципе, тоже милые. Поэтому, если очень хочется, то можно набирать здесь. Но единственное, понятно, что набрать много медведок, ну, задача такая. Если быть очень упорным или очень голодным, наверное, можно с ней справиться. А так, в общем,
так, можно ли употреблять в пищу колорадского жука и или его личинок? Их летом набирается очень много. Ну, имага, то есть взрослые стадии жуков, в пищу употреблять, ну, их можно, если они не ядовиты, если они не нарывники. Но чем меньше жук, тем больше у него соотношение хитина к мякоти в сторону хитина покровов. Поэтому, учитывая размеры, ну, в общем, колорадского жука не особенно осмысленно есть. А что касается личинок, ну, можно попробовать, но если вам очень хочется попробовать личинок насекомых, то лучше я бы рекомендовал из трухлявого бревна наковырять личинок жуков. Там, в общем, будет значительно питательнее, вкуснее и, самое главное, собственно, лучше удастся почувствовать вкус. Так, мотыль может сгодиться в качестве фарша для котлет. Мотыль может сгодиться в качестве фарша для котлет. Но единственное, надо учитывать вот что. Мотыль – это личинки комаров, семейства хиронамиды, комары-звонцы. Личинки комаров-звонцов, мотыль, живут в разных местах в водоемах. Они живут и в быстрых ручьях, и в крупных реках, и в водохранилищах, и в прудах. Но самая большая биомасса до иногда килограмма и даже больше на квадратный метр у них достигается именно в стоячих водоемах. Если вы понюхаете вот только что отмытого мотыля, он пахнет такой тинистым, вот таким тинистый запах от него идет. Я, честно могу сказать, не пробовал, но я подозреваю, что вкус у них будет достаточно посредственный. И самое главное, если вы захотите сделать котлеты из мотыля, то есть яда в них никакого нет, есть их можно, я предполагаю, что вкус будет крайне посредственный. Единственное, не надо их проворачивать через мясорубку, потому что у них очень жидкое содержимое внутри и тонкая хитиновая кутикула мягкая. Если вы их провернете через мясорубку, у вас просто растечется такая жижа, ну, если какой-нибудь это из рода хиронумус, то красная жижа, и останется куча пустых хитиновых оболочек, которые вот уж никак особенно не годны в пищу. Поэтому, ну, смешайте с каким-нибудь, не знаю, с обычным фаршем. Пропорцию подберите и пожарьте, вполне себе должен сгодиться. Ну, исключая, повторюсь, предполагаемые не очень высокие вкусовые качества. Вот если бы, допустим, я привез повара из Вьетнама, который титан готовки всех этих кузнечиков. Есть вариант открыть ресторан или там всякие ГОСТы у нас еще не существуют. Можно ли это сделать легально? Ну, вопрос интересный. Я не возьмусь на него ответить однозначно, но, скорее всего, можно. Потому что если вы приготовили кузнечика, то, в общем, он же не содержит живых насекомых, не содержит живых личинок насекомых. Поэтому почему бы нет, но, повторюсь, тут от страны к стране может очень сильно варьироваться законодательство, поэтому лучше этот вопрос сначала изучить и проконсультироваться, безусловно, с юристами. Правда ли, что личинки жуков под корой разных деревьев могут быть разными по вкусу в связи с разным типом древесины, которую они едят? Я ел личинок жуков. Не уверен. У меня, честно могу сказать, не настолько большой опыт и не настолько большая выборка. То есть я не ставил себе задачи выбирать личинок жуков из разных видов деревьев.
еще, знаете, если дерево на солнышке или если дерево в тени, может тоже как-то отличаться. Но вообще у мякоти насекомых достаточно характерный вкус. И мне кажется, его тяжело чем-то перебить. Поэтому может и да. Но здесь, безусловно, нужны дополнительные исследования и эксперименты. Так. А можно ли в пищу употреблять гусениц бабочек или их куколки, которые распространены в нашей широте? Питательны ли они? Что касается гусениц. Во-первых, важно помнить, что есть некоторые гусеницы, тело которых покрыто тонкими многочисленными волосками. Эти волоски легко обламываются, в некоторых случаях могут втыкаться в кожу. А самое главное, чего не стоит делать, это их вдыхать. Поэтому, если вы видите мохнатую гусеницу, есть ее не надо. А если вы видите просто мясистую гусеницу, да, в целом можно употреблять их в пищу. Но, опять же, я бы рекомендовал скорее личинок жуков, живущих под корой. Вот у них, точно могу сказать, с вкусовыми качествами все отлично. А с гусеницами бабочек надо пробовать. А каких-нибудь насекомых используют в качестве специй? Мне неизвестно, чтобы насекомых использовали именно в качестве специй, как присыпки такой. Но фактически, как мы обсудили, тех же самых майских жуков в этом традиционном европейском супе из майских жуков, на самом деле использовали в качестве специи, в качестве такого омароподобного ароматизатора. Косвенно в качестве специй фактически выступают продукты жизнедеятельности личинок сырной мухи в сыре кассу марцу и в некоторых других сырах. А так, чтобы толкли и делали какую-то вкусоароматическую присыпку, не знаю, честно могу сказать. А в некоторых видах тараканов живут нематоды, прогрессирующие в приматах. Актуальны ли эти нематоды, в том числе и для сапиенс, если что, вдруг захочется их сырыми или нет? Что касается паразитов. Это большая объемная тема. Вообще, если сократить объем ответа на вопрос, потому что паразиты насекомых – это действительно интереснейшая целая вселенная. Любое насекомое, которое вы хотите съесть, я вам рекомендую на всякий случай так или иначе приготовить. Лучше всего пожарить. Я бы делал это на сливочном масле, но можно и на растительном. Опасен ли для употребления опарыш? Напомню, опарыш – это такое тривиальное, обыденное название для личинок мух. Нет, не опасен при соблюдении двух условий. Первое условие – смотря откуда вы его взяли. Личинки многих мух прекрасно развиваются в гнилом мясе или в каких-нибудь отходах. Оттуда я бы, в принципе, не стал доставать опарышей. Если вы захотели развести опарышей дома, поставили в теплый летний день кастрюлю с тестом, оставили и подождали, пока через несколько дней там из отложенных мухами яиц выведутся опарыши в достаточно большом количестве. Вы их, конечно, можете съесть при соблюдении очень важного условия. Они должны быть термически обработаны. Потому что если вы решите поесть живых личинок мух, то мы обсудили, какая неприятность может случиться. Если вы их не дожуете, они могут поселиться у вас в кишечнике. Это будет
плохо. Как бы это и для них в конечном итоге закончится плохо, но вам причинит страдания, в общем, так не надо делать. А если пожарить, отварить, ну, отварить, мне кажется, ничего вкусного не должно получиться, а вот если пожарить, вполне себе, плюс ко всему, ну, важно понимать, что сами мухи, когда будут откладывать яйца, они могут занести на вот субстрат, в котором вы планируете разводить личинок мух, возбудителей каких-то инфекций, поэтому, в общем, вдвойне. Если хотите попробовать приготовить что-то из опарышей, их надо хорошенько термически обработать. Так, правда ли, что из насекомых можно извлечь ДНК того, кого они ели? Смотря на каком этапе из пищеварительного тракта насекомого мы будем извлекать останки того, кого они ели. Или останки того растения, которое они ели. Если в вопросе имелось в виду, ну, понятно, чем дальше по пищеварительному тракту, тем больше все как бы будет переварено, и найти будет что-то выделить сложно. Но, в принципе, все равно в некоторых ситуациях возможно, и при некотором желании. А если в вопросе имелось в виду, что встраиваются ли фрагменты ДНК того, кого они ели, в клетки насекомых, нет, не встраиваются. Пищеварение насекомых идейно устроено точно так же, как наше. Поэтому, в общем, если вы съели стейк, коровой вы от этого или быком не стали. Так, существуют ли отвары из жуков, когда в пищу используется не само тело жука? Ну, из первого, что приходит на ум, опять же, возвращаемся к вот этому традиционному европейскому супу из майских жуков. Собственно, в самом майском жуке есть не то, что нечего, но мало чего. А вот вкус, который они придают бульону, правда, бульон, как мы уже тоже обсудили, должен быть бульон мясной для этого, потому что из самих майских жуков, судя по всему, если вы приготовите, попытаетесь сварить бульон, ну, получится жиденько. А вот если их использовать в качестве такой вкусовой добавки к мясному бульону, то вполне себе можно попробовать, если в какой-нибудь год, ну, например, вот если в этот год будет много майских жуков, вполне себе можно попробовать. Я работаю в садах, и многие заказчики жалуются на огромное количество муравейников. Мне приходится их травить. Вопрос, можно ли вместо химии отлавливать колонию и есть их? В муравьях много питательных веществ. Муравьев можно есть, безусловно. Они вкусные, будем честны. Ну, другое дело, что наличие муравейника, если это не те виды муравьев, которые докучают людям, и если муравейник не вплотную находится к дому или к какой-нибудь игровой площадке детской, то надобности в том, чтобы уничтожать муравейники, нет совершенно никакой, ведь муравьи являются одним из очень значимых компонентов лесных и окололесных экосистем, поэтому если есть муравейник где-то на садовом участке, и он где-то на отшибе, и муравьи не беспокоят, то, в общем, лучше его оставить. Потому что и для сообществ беспозвоночных почв, ну и вообще для всей экосистемы в целом, это будет только в плюс. Угу. Ну что ж, вроде все вопросы. Тогда спасибо за внимание.

Доброе утро. Меня зовут Амир Ахтамзян. В Дарвиновском музее я занимаюсь трехмерными технологиями. Сканирую музейные предметы, делаю гиды до полной реальности, выкладываю трехмерные модели в интернете на сервисе SketchFab, делаю разные виртуальные экскурсии. С 2016 года в Дарвиновском музее мы начали сканировать наши музейные предметы. Экспонаты, чучела различных животных, остеологические объекты, кости. В общем, то, что вы можете увидеть, приходя в музей. После трехмерной оцифровки таких предметов они становятся доступны для просмотра со всех сторон в интернете. В одном из прошлых роликов Елена Сударикова рассказывала про нашу новую выставку «Травмы прошлого». Среди экспонатов этой выставки есть и те, которые не наши, находятся не в наших коллекциях, не в нашем музее. Но мы бы хотели иметь некие цифровые образы, с которыми мы могли в дальнейшем работать, как-то их показывать, делать какие-то виртуальные экскурсии, использовать в видеороликах. В нашей работе мы используем два подхода. Первый – это использование 3D-сканера, а второй – это использование камеры или фотограмметрии. Это перевод изображений, фотографий, сделанных с обычной камеры или с камеры мобильного телефона, в формат трехмерной модели. Существует несколько программ, которые позволяют это сделать. Reality Capture, Agisoft MetaShape. Эти программы мы используем в нашей работе для того, чтобы перевести наборы фотографий, сделанных со всех сторон вокруг предмета, в формат трехмерной модели. Мы начинали сканировать наши трехмерные коллекции при помощи трехмерного сканера. Мы использовали довольно дорогостоящее оборудование Artec Evo, сканер, который называется Artec Evo. Сейчас мы немного поменяли подход к такой работе и начали использовать метод фотограмметрии. Он позволяет делать более качественные текстуры, и у нас довольно много мелких и средних предметов, поскольку сканеры, они специализируются на предметах разных габаритов. Наш сканер сканировал преимущественно средние и большие объекты. Вот не так давно мы приступили к сканированию мелких объектов, как раз таких, как небольшие кости. И для нас фотограмметрия — это как раз такой довольно удобный способ получить трехмерные копии вот этих вот музейных предметов небольшого размера. Сегодня я расскажу, как работает эта технология. И, в принципе, эту технологию может повторить любой желающий. Здесь есть несколько нюансов, которые нужно учитывать. Но, в принципе, для создания фотограмметрической модели единственное, что вам понадобится, это камера или мобильный телефон и компьютер с программным обеспечением. Здесь, как вы видите, мы используем специальный лайтбокс, который позволяет сделать модель равномерно засвеченной, так, чтобы не было теней и чтобы текстуры получились яркими, без провалов в тенях. Также, помимо подсветки, внизу вы видите, это поворотный столик. На него наклеены маркеры, которые помогают более точно распознать изображение. В процессе съемки музейного предмета самое важное, чтобы он попал в объектив камеры со всех сторон, чтобы не было так называемых слепых зон. Соответственно, чем больше получается фотографий, тем точнее получается трехмерная модель. Начинать можно с 70 фотографий, но желательно сделать их как можно больше. 100-200. Часто, если предмет сложносоставной, такой как череп с челюстью, требуется сделать несколько подходов, а конкретно 4 подхода, то есть сфотографировать сверху, потом перевернуть, сделать такой же набор кадров и то же самое проделать с челюстью. То есть получается такие 4 захода со сменой объекта, который сканируется. В процессе работы я также использую вот такие вот напечатанные маркеры. Это просто набор изображений, картинок на клейкой основе. При этом желательно, чтобы клей был не очень не очень сильный, чтобы не причинить ущерба при отклеивании к музейному предмету, потому что музейные предметы представляют как раз большую ценность и не должны быть повреждены в процессе работы. Эти маркеры наклеиваются на части предмета, которые сканируются,
фотографируются. И также они нужны для более удобного сопоставления вот этих вот наборов фрагментов на этапе сборки. Процесс обработки по времени зависит от конфигурации компьютера. Но на компьютере средней конфигурации обычно это около 20-30 минут на фрагмент. Зависит, конечно, от количества фотографий, от сложности самого объекта, сферы, какой-нибудь куб, они будут сканироваться быстро, распознаваться быстро, потому что геометрически они довольно несложные, и, например, в них нет каких-то внутренних поверхностей. Ну, можно сказать, что органические объекты, животные, черепа и такие вот сложные органические объекты, их сканировать сложнее всего. И сейчас, например, есть несколько проблем, которые пока не решает ни одно программное обеспечение или сканирующее оборудование. Это сканирование прозрачных поверхностей. Существует технология матирования, нанесения специального состава, сканирование шерсти, волос и больших или мелких перьев. То есть вот сейчас это такие наиболее проблемные объекты. Больше всего времени уходит на обработку материалов, на чистку облака точек, которые получаются на одном из этапов работы, и направку после получения итоговой модели, меша модели. То есть иногда требуется убрать какие-то дефекты модели, какие-то области можно сгладить, какие-то дорисовать. Это делается в специальном программном обеспечении 3D Code, программа для скульптинга, так называемого 3D скульптинга. То есть вы можете прямо в режиме реального времени при помощи графического планшета или мыши вносить правки в топологию модели. Ну, как вы уже поняли, в принципе, для того, чтобы создавать трехмерные модели, вам не нужно какое-то супер дорогое оборудование, достаточно просто телефона, компьютера средней конфигурации. Но если у вас появились какие-то вопросы, задавайте, попробую на них ответить. А сегодня вас разбудил рев гориллы. Покрывали, охватывали всю поверхность предмета, который вы сканируете, который вы фотографируете. Фотограмметрируете. Которую вы фотограмметрируете.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Вся поверхность этой планеты как кипящий лавовый котел. Вот, скорее всего, эта планета-одиночка похищена была у другой звезды. И оказалось, что чернее этой планеты в мире ничего нет.
2: Привет, это «Неземной подкаст». Здесь астроном Владимир Сурдин рассказывает о космосе, звездах и далеких-далеких галактиках. В общем, обо всем, что находится не на Земле. Что сложно увидеть, а узнать интересно. Владимир Георгиевич, здравствуйте.
1: Добрый день, друзья.
2: Мы сегодня поговорим о самых необычных и странных планетах, которые как будто сошли со страниц фантастических книг. И то, что происходит там, если вдуматься в это и представить, это изумляет, ошарашивает, часто даже пугает. Но прежде всего, я еще хорошо помню то время, когда ни одна экзопланета не была открыта, и ведь их обнаруживать начали, и мы, наконец, получили подтверждение тем догадкам, которые были у ученых не так давно, лет 30 назад. Каким образом сегодня мы узнаем достоверно и точно, что экзопланеты существуют?
1: Я уже не молодой астроном, и, честно говоря, еще лет 30 назад я был уверен, что при моей жизни экзопланеты, то есть планеты у других звезд, не будут открыты. Это очень тяжелая работа, это почти безнадежный поиск маленькой иголки в гигантском стоге сена. Тем не менее, уже 25 лет мы изучаем планеты у других звезд. Шли к этому долго. Сначала появилась идея наблюдать за движением звезд, как они перемещаются на небе. Если рядом со звездой есть планета, то она раскачивает звезду. И звезда, и ее планета обращаются вокруг общего центра масс. И даже если мы не видим планету, мы могли бы заметить, как звезда зигзагообразно гуляет по небу. В принципе, могли бы, а вот на самом деле это так не удалось. И в 50-е, и в 60-е годы были сообщения от некоторых астрономов. Я увидел, как звезда, ну, например, знаменитая звезда Барнарда, одна из ближайших к нам, гуляет по небу зигзагами. Потом другие астрономы, более тщательно проводившие исследования, говорили: нет, не гуляет. И так шли годы, пока не появилась новая техника. А техника называется доплеровский метод. Ну, еще в школе мы изучаем эффект Доплера. Когда источник света приближается к нам, он становится голубее, а когда удаляется от нас, краснеет. Длина волны света, принимаемая нами, меняется. На этом принципе решили создать приборы, которые меряют движение звезд от нас и к нам. Планета раскачивает звезду, но теперь уже не на небе, а вдоль нашего луча зрения. Оказалось, что это более чувствительный метод. И в 1995 году два европейских астронома, Дидье Кило и Мишель Майор, Майор руководил этой группой, а Дидье Кило тогда был его аспирантом, потом молодым сотрудником, они вдвоем создали первый чрезвычайно чувствительный спектрограф, который в течение нескольких дней заметил, как одна из звездочек туда-сюда гуляет, и это было открытие первой экзопланеты. Все кинулись повторять их прибор, улучшать их методику, и сегодня уже десятки групп научных по всей Земле на самых лучших телескопах работают, используя более сложные, конечно, более продвинутые приборы, чем были у Майора и Кило, и открывают одну планету за другой. На сегодняшний день около 5000 планет у других звезд обнаружено. В нашей Солнечной системе их 8, а у соседних звезд мы уже открыли около 5000. Но тут надо иметь в виду, что открыть-то мы их открыли. Мы знаем об их существовании, но видеть мы их не видим, или абсолютное большинство из них мы не видим. Так что, когда в научно-популярных журналах и на сайтах мы видим изображение экзопланет, это все фантазия художника. Конечно, художник не просто так фантазирует, он опирается на какие-то научные данные, пытается размер, пытается массу планеты, ну, как может это художник изобразить. Но никакой картинки, географию таких планет мы, конечно, пока не можем получить, они чрезвычайно далеко. Они в 100 тысяч раз дальше, чем планеты Солнечной системы от нас. Мы и нашу-то не очень хорошо видим в телескоп, а те, которые в 100 тысяч раз дальше, конечно, не можем различить. Пока для нас это в лучшем случае пятнышки света, а в основном мы лишь знаем об их существовании, но не видим их как реальные объекты.
2: Но, однако, все равно у ученых есть довольно много предположений о том, что происходит на этих планетах, и довольно интересны те данные, которые доходят до нас, когда нам говорят, что есть планеты, которые состоят из алмазов, есть планеты, которые вместо дождей с неба чуть ли не летят камни.
1: Дождь из камня, да. Я расскажу сегодня о них.
2: Вот об одной из таких планет давайте поговорим. Планета, на которой, что называется, наступило время разбрасывать камни. Корот 7b, она называется. Что это за планета, где она?
1: Во-первых, как мы можем догадаться, какой там климат, какая температура, какие дожди из камней или из алмазов, например, идут? Мы догадываемся вот как. Доплеровский метод позволяет нам оценить массу планеты. Чем она массивнее, тем сильнее она раскачивает свою звезду. А есть метод, который позволяет узнать размер планеты. Для этого нужно определенное везение. Вот у нас на Земле время от времени происходят солнечные затмения, когда Луна проходит на фоне Солнца и закрывает его с собой. Так вот, если нам повезет и экзопланета точно так же проходит на фоне своей звезды, она закрывает кусочек звездной поверхности. Ну, всю звезду она не может закрыть, планета всегда меньше звезды, но кусочек может, и тогда яркость звезды чуть-чуть уменьшается, пока происходит это затмение. Астрономы говорят о прохождении планеты на фоне звезды, по-английски транзит. Мы так и называем эти планеты транзитными. Так вот, когда она немножечко притушит свою звезду, по тому, как яркость уменьшилась, мы судим о том, насколько велика планета. Итак, массу и размер. А что из этого можно получить? А дальше идут расчеты. Мы начинаем считать, а какая же средняя плотность у планеты? Ведь в Солнечной системе есть планеты двух разных типов. Земля, Венера, Марс – очень плотные, состоят из камня с железным ядром. И средняя плотность планеты – 5-6 грамм на кубический сантиметр, ну, то есть это камень и железо. А есть планеты-гиганты – Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Они в основном из газов состоят, и их средняя плотность – 1-2 грамма на кубический сантиметр, ну, то есть вода и газ. Так вот, вычислив среднюю плотность планеты, мы уже можем судить, из чего она состоит. А узнав, на каком она расстоянии от звезды, можем посчитать ее температуру. Ну, чем ближе к звезде, тем горячее, конечно, планета. И вот одна из таких планет – Коро 7b. Ну, b – это значит, что а – это сама звезда, а потом открытые у нее планеты мы латинскими буквами обозначаем – b, c, d и так далее вдоль латинского алфавита. Так вот, Коро. А что такое Коро? А это имя маленького космического телескопа. Удивительное дело. Этот телескоп запустили французские астрономы на орбиту вокруг Земли. И поначалу мы просто улыбались, что это французские коллеги придумали такой маленький телескоп запустить с помощью ракеты на орбиту. Он буквально размером, ну, как у любителей астрономии крутых, диаметр 30 сантиметров. Да у меня в Москве много друзей, у которых есть такие телескопы, но они стоят на Земле, и их возможности ограничены. А такой же, запущенный в космос, может гораздо больше. Он точно измеряет яркость звезд, и если перед звездой проходит планета и чуть-чуть прикроет своим телом звезду, этот телескоп замечает. И вот, открыв седьмую по счету планету у малоизвестной звездочки в 2009 году, это в 2009 было, он обнаружил, ну не он, а те, кто работает с ним, что эта планета очень похожа на Землю, но она очень близко к своей звезде, так близко, что один орбитальный оборот, ну по-нашему год, длится там всего 20 часов, представляете, меньше, чем за сутки планета облетает свою звезду. Ну, а раз она так близко, она нагрета до 2500 градусов. Ничего себе! А когда мы измерили плотность этой планеты, оказалось, что ее средняя плотность больше 10 граммов в кубическом сантиметре. Кто помнит какова плотность железа, удивится, железо меньше 8 граммов, а тут 10 граммов в кубическом сантиметре. Значит, из чего эта планета состоит? Из камня и в основном из железа. Ну, обычно железо внутри, железное ядро и у нашей Земли тоже внутри, сверху камень, но, очевидно, никакой газовой оболочки там нет, просто камень. И вот представьте себе, камень, нагретый до 2500 градусов. Что будет с этим камнем? Он будет кипеть. Вся поверхность этой планеты, дневная ее сторона, нагретая звездой, как кипящий лавовый котел. Ну, а раз кипит, значит, испаряется, и испарения поднимаются вверх. А наверху всегда прохладнее, чем у поверхности планеты. У нас тоже в стратосфере холодно, там, где мы летаем на самолетах, минус 50. Эти испарения конденсируются, и вниз падают камни. У нас падают капельки воды и снежинки, а там падают замерзшие, точнее говоря, сконденсировавшиеся из пара камни. Каменный дождь. Вот отсюда и прозвище этой планеты – планета каменных дождей. Как она появилась такая, можно лишь предполагать, а предположение довольно удивительное. Когда-то это была планета-гигант, вроде нашего Юпитера, но оказавшись близко к звезде, она так нагрелась, что все внешние слои, газовые слои, испарились в космос, и осталось одно только железно-каменное ядро, такой огрызочек планеты-гиганта. Вот такую историю мы нарисовали в своем воображении, увидев эту странную планету.
2: Интересно, что нарисуют художники. Обязательно рекомендуем всем посмотреть, как художники представляют себе эту планету с красивым названием «Планета каменных дождей». А действительно ли мы пока имеем только теории о том, как произошли планеты вообще?
1: Лет 30 назад, когда у нас был только один вариант планетной системы, наша родная солнечная, мы были уверены, что знаем, как формировались планеты. Ну, вроде бы все очень просто. Каменные планеты близко к Солнцу, газовые и планеты-океаны, легко испаряющиеся, вдали от Солнца, там, где прохладно. Правда, все очень естественно, все логично. Но когда мы стали открывать экзопланеты, все стало с ног на голову. Оказалось, что гиганты, газовые гиганты часто бывают в притирочку к своим звездам. Мы так их и прозвали – горячие Юпитеры. Как это могло быть? Как рядом со звездой могла сформироваться планета в основном из жидкости и газа, которые должны были испариться, они не могли собраться в кучу? О, на этот счет сегодня много гипотез. Планета может формироваться вдали от звезды, а потом переехать, дрейфовать потихонечку и приближаться к своей звезде. Тут масса интересных расчетов, но какие из них верны, а какие не совсем, еще предстоит понять. Сегодня мы говорим так – зоопарк экзопланет. Приходишь в зоопарк, а там разнообразные животные, непонятно, как они сформировались в процессе эволюции земной биосферы, или не совсем понятно. Точно так же сегодня астрономы смотрят на разнообразие экзопланет и думают: «Боже мой, как же все это разнообразие могло сформироваться, что руководило этим процессом, почему они все такие разные?» В общем, многие астрономы переквалифицировались сегодня с изучения звезд и галактик на изучение далеких планет. Уж очень это интересно.
2: Давайте перейдем к следующему экспонату. Звезда Глизея-581, планета Си, планета контрастов, ее еще художественно можно назвать. Ее одна сторона обращена к звезде, и, соответственно, скорее всего, является раскаленной, а темная сторона, она заморожена.
1: Я должен сказать, что любая планета, которая недалеко от своей звезды обращается, именно таким свойством и обладает. Помните, как Луна вокруг Земли движется, все время демонстрируя нам одно свое полушарие? Мы никогда до 59-го года, пока туда не полетел наш космический аппарат, не видели обратную сторону Луны. Так вот, это работа гравитационных сил. Наша Земля своей гравитацией остановила быстрое вращение Луны и заставила ее синхронно двигаться. Один оборот вокруг себя, один оборот вокруг Земли, постоянно демонстрируя нам одну сторону. Это называется приливный захват. Наша Земля захватила Луну. А любая звезда точно так же захватывает приливными гравитационными силами приблизившуюся к ней планету. И вот все близкие планеты именно так. Одно полушарие смотрит на звезду, а другое всегда в тени. То холодное, а глядящее на звезду раскаленное. Так что это не привилегия той планеты, о которой мы сейчас будем говорить. Глизе 581. Это, пожалуй, моя любимая экзопланетная система. Ну, во-первых, Глизе. Это просто фамилия астронома, который когда-то, еще в 50-е, составил каталог близких к нам звезд. Но мы в основном обнаруживаем экзопланеты, конечно, у близких звезд, это проще. Сама звездочка – маленький, тухленький, красный карлик. Намного меньше, чем наше Солнце, холоднее, чем наше Солнце, и почти не греет, но у этой маленькой звездочки огромная планетная система. Сначала мы думали, что там 6 планет, потом более аккуратные наблюдения показали, нет, ошибочка вышла, одной планеты все-таки нету, их там 5. И не надо особенно дуться на тех астрономов, которые ошибаются в своих, в объявлении о своих открытиях. Поверьте, это очень сложная технология – открыть планету у другой звезды, поэтому иногда бывают ошибки. Это на грани возможности современных приборов делается. Так вот, у нее 5 планет, и одна из них, Глизе 581-Си, она оказалась в так называемой зоне возможной жизни. Я напомню, зона жизни – это узкий диапазон расстояний от звезды, где на поверхности планеты

0: оказалась почти в центре зоны жизни. И она очень похожа на Землю. Она, в общем, по свойствам своим мало отличается от Земли, ну, раз в 5 массивнее, но это не критично. И температура на ней по расчетам от 10-15 градусов тепла может быть градусов до 80. Почему такая неопределенность? А мы не знаем точно, из чего состоит ее атмосфера. Если там много углекислого газа, то вовсю действует так называемый парниковый эффект. Помните, как он работает? Парник на грядке покрыт прозрачным стеклом, и в нем тепло, а вне парника весной довольно холодно. Почему в парнике тепло? Солнечные лучи проходят сквозь стекло, нагревают поверхность земли в парнике, а остыть она не может, тепло оказывается запертым. Так вот, точно так же атмосфера из углекислого газа запирает солнечное, ну, звездное тепло у поверхности планеты. И такой большой разброс теоретической температуры. Ну, надо сказать, и при 80 градусах тоже многие живые организмы на Земле преспокойненько существуют и не умирают, хотя для человека это некомфортно. Мы считаем, что эта планета вполне пригодна для жизни, и она одна из самых близких к нам. До этой звезды всего 20 световых лет. Ну, долго, конечно, по нашим меркам, но это одна из ближайших звезд. Самая близкая Альфа в созвездии Кентавр в 4,5 световых годах, а до этой всего 20. Научимся летать к звездам, первыми посетим именно эти планеты, в том числе Глизе-581, поскольку она большой интерес представляет. Климат-то должен быть как на Земле.
1: Ну, по крайней мере, на одной стороне, так как, видимо, другая страна у нее очень хорошо нагрета.
0: А это очень хорошо, когда на одной стороне довольно жарко, на другой холодно, а вы всегда можете найти себе где-то комфортную зону. Переберитесь туда, где вам хорошо, и будете преспокойненько жить. Мы ведь тоже в Антарктиде, ну, кто-то там живет, конечно, на научных станциях, но не очень благополучно. На Северном полюсе тоже не очень. В Африке на экваторе мало кто живет, там тоже неблагоприятно. А в средних широтах Земли основное население нашей планеты. Так вот, всегда можно на такой планете, движущейся в приливном захвате, найти теплое местечко, не холодное и не горячее.
1: Ну, а вот одинокая планета, у которой нет рядом много друзей, так же, как в звездной системе Глизе. И подскажите, пожалуйста, а как страны между собой называют такие планеты, которые как звезду имеют HD-106906 в названии, и дальше к ним еще нужно добавлять B?
0: У профессиональных астрономов довольно простой подход. У нас есть каталоги, у каждого каталога либо автор, ну вот автор по фамилии Глизе, либо какое-то сокращение, там каталог ярких звезд, каталог таких сисих. И когда мы открываем рядом со звездой планету, мы даем ей то же самое обозначение, что у звезды, но добавляем буквочку. А это сама звезда, Б это первая открытая планета, и вдоль алфавита, пока хватает алфавита, более чем 8 планетных систем мы не обнаружили. Но для публики это, конечно, не очень приятно, вот такие технические названия произносить, не понимая их сути. И недавно наш профессиональный Международный астрономический союз принял решение, давайте наиболее изученные, наиболее интересные экзопланеты будем называть, ну, человеческими именами, дадим возможность любителям науки предлагать, выбирать путем голосования какие-то более или менее интересные имена. Ну, вот одну из планет, которая, наверное, очень старая, в несколько раз старше нашей Земли, назвали Мафусаилом, понятно, библейское имя древнего человека. А другие планеты называют именами ученых, я еще расскажу, может быть, сегодня о них. Но эти имена надо все-таки проверять. То есть Международный астрономический союз принимает предложения, рассматривает их. Если идея хорошая, если люди, именами которых предлагается назвать планеты и иногда их звезды, достойные, ну, это имя принимается.
1: Ну, может быть, появится и какое-то имя у этой звезды, но пока назовем ее так, как это прописано в каталоге HD-106-906B. Что можно сказать о ней?
0: Это довольно загадочный и, прям скажем, неприятный для теоретиков случай, когда мы искренне не понимаем, как такая планета могла родиться. Сама звезда не сильно отличается от Солнца, она чуть-чуть горячее, но, в принципе, такая же. Планета не сильно отличается от нашего Юпитера. Правда, она более

0: и массивная, ну, по размеру примерно такая же. А загадка ее в том, что она очень далеко от своей звезды. Наша планетная система, а на краю ее планета Нептун, имеет размер примерно 30 астрономических единиц. То есть до Нептуна в 30 раз дальше, чем от Земли до Солнца. И все, дальше нет больших планет. И мы вроде бы раньше понимали, почему. Не из чего им там формироваться, материала мало. Так вот, эта планета, планета-одиночка ее называют, она в 20 раз дальше Нептуна. Так далеко от звезды, что просто трудно представить, а из чего же она там образовалась. Обычно планета формируется так. Газовое облако сжимается гравитацией, в центре, в самом плотном месте рождается звезда, а из остаточков вещества вокруг звезды формируются планеты. Но это так далеко, что никаких остаточков там вообще-то быть не должно. И родилась такая идея, что эта планета была похищена у другой звезды. Дело в том, что звезды формируются коллективно. В одном месте довольно много звезд. Наше Солнце тоже когда-то в таком коллективе родилось. И когда у одной из звезд сформировалась планета, а другая звезда пролетает рядом, она своей гравитацией может оторвать планету и присвоить ее себе. Вот, скорее всего, эта планета-одиночка похищена была у другой звезды. И этот редкий случай помог нам увидеть планету. Очень редко удается экзопланету реально сфотографировать, получить ее изображение. Но это оказалось так далеко от своей звезды, что яркий свет звезды не мешает, не ослепляет телескоп и не мешает нам рассмотреть планету. Но вопрос, а если планета далеко от звезды, значит, она в темноте, значит, звезда ее не освещает, как же мы ее видим? А дело в том, что и сама звезда, и родившаяся или приобретенная ей планета очень молоды, и планета еще достаточно горячая. Когда она сжималась из газового облака, она разогрелась, как любой сжимающийся газ. Она огромная, в 10 раз массивнее Юпитера, и она до сих пор горячая. Возраст ее совсем детский, 13 миллионов лет. Нашей Земле 4,5 миллиарда, а это всего 13 миллионов. И она еще долго будет оставаться горячей и светиться собственным светом, а точнее говоря, теплом, то есть излучая тепловые инфракрасные лучи. У нас есть такие телескопы, которые фотографируют в инфракрасном диапазоне, ну, то, что называется приборы ночного видения. Так вот, мы ее прибором ночного видения сфотографировали. Географию на ней, конечно, не различить, но как источник света она вполне обнаружима, а значит, можно изучать химический состав ее атмосферы и так далее. В общем, ее сейчас активно изучают, эту планету-одиночку.
1: Ну вот, мы уже узнали, что к звездам можно относиться почти как к людям. Есть звезды-воровки, есть звезды, которые любят фотографироваться, такие фотогеничные, не планеты, которые любят фотографироваться, то есть такие фотогеничные планеты-модели. А давайте о планете, которая, возможно, тогда собирается замуж и уже даже выбрала себе кольца. J1407B. Видимо, похоже на Сатурн.
0: Не то слово. А внешне она почти копия Сатурна, гигант, окруженный кольцом. Так что нам не привыкать, у нас окольцованных планет немало. 4 на выданье, или как, 4 уже вышедших замуж, да, окольцованных планет. У Юпитера тоненькое колечко, у Урана и Нептуна тоже еле заметные, ну а у Сатурна, наверное, все представляют, какое гигантское, красивое, яркое кольцо. Так вот, это все мелочи по сравнению с тем кольцом, которое окружает окольцованную планету. Она довольно молодая, ей всего 16 миллионов лет, она светится ярко инфракрасным светом, открыта недавно, в 2012 году. Это первая среди экзопланет, у которой обнаружилось кольцо. Если бы на ее месте был наш Сатурн, мы бы его кольцо, наверное, не заметили. Но у этой кольцо в 200 раз больше по размеру, гигантское. Оно бы протянулась от Земли до Солнца. Вот такое огромное кольцо у этой планеты. Ну и материала, конечно, много. Например, из кольца нашего Сатурна, если собрать весь материал, там камушки, снежинки, пылинки, которые в нем летают, вместе слепить один комочек, получится тело размером примерно 200 километров. Ну, такой небольшой астероид. А если собрать кольцо вот той самой, о которой мы сейчас говорим, получится полторы наших планеты, полторы Земли. То ли она разрушила пролетающую мимо нее землеподобную планету, то ли захватила так много вещества, и из него не смогла сформироваться большая планета. Мы этого пока не знаем. Но кольцо действительно гигантское, и поскольку звезда время от времени затмевается планетой и ее кольцом, мы довольно точно изучили и параметры самой планеты, и размеры, и плотность этого кольца. Удачная конфигурация получилась, и впервые мы увидели гигантское кольцо у такого супер-Сатурна внеземного.
1: Ну, есть планеты, которые, видимо, хотят, чтобы их сфотографировали, а есть, которые отказываются от этого категорически. Планета темной стороны силы, так можно назвать, Трес-2b. Ее считают ученые одной из самых темных планет в известной Вселенной. Что это такое и почему так получилось, несмотря на то, что это газовый гигант?
0: Во-первых, что такое Трес-2b? Ну, Би мы уже понимаем, это планета. Первая планета, открытая у звезды. Что такое Трес? А Трес – это трансатлантический экзопланетный обзор, ну, то есть поиск планет путем нескольких телескопов, работающих на разных побережьях Атлантики, в США и в Европе. Я был поражен, когда познакомился с этим проектом. Вы знаете, какие это телескопы? Обычно мы говорим, у астрономов гигантские телескопы. А эти просто на редкость мелкие. Диаметр их объективов 10 сантиметров. Слушайте, у меня дома такой телескоп. У любителей астрономии более крутые телескопы. Это просто пошел и купил в магазинчике. И оказалось, что объединив несколько таких микроинструментов в одну сеть, то есть они параллельно смотрят на одну и ту же звезду, если один ошибается, другие ему помогают, можно делать очень важные открытия. Что они открыли? Они обнаружили вот такую транзитную планету, то есть проходящую на фоне своей звезды. Понятно, что можно ее размер вычислить, когда она проходит на фоне звезды. А дальше тишина. Вот прошла она мимо звезды, притушила немножко звезду, сошла с ее диска и никак себя не проявляет. А ведь должна. От нее должен отражаться звездный свет и как-то нам сообщать о дневной стороне этой планеты. Полная тишина. И оказалось, что чернее этой планеты в мире ничего нет. Она отражает всего 1% падающего на нее звездного света. Если вы вокруг себя посмотрите, вы увидите какие-нибудь черные вещи. Ну, там корпус компьютера, поверхность экрана компьютерного, такого же кристаллического. Так вот, это все отражает 5, 8, 12% света. Если вы вспомните, что такое сажа, самая такая черная-причерная сажа, она отражает примерно 3% света, а эта планета 1%. Из чего она сделана, непонятно. Гигант абсолютно черного цвета. Вот пока это загадка.
2: Сейчас, извините, надо нам, наверное, остановить запись. Я думаю, давайте лучше в другой раз. Оно просто усилилось.
0: Ну вот, молоток нам мешает.
1: На этом месте продюсер подкаста Иван Кобзарев остановил запись. Виноваты не жители других планет, а человек-сосед. Стук молотка донимал нас на протяжении всей записи, но к этому моменту стал уже слишком громким, неприятным и навязчивым. Мы успели задать еще один вопрос, но перед тем, как его сейчас послушать, подпишитесь на «Неземной подкаст», чтобы не пропустить продолжение рассказа о необычных планетах и другие выпуски. Поставьте лайк или пятерку. Мы очень стараемся, чтобы подкаст был интересным. А в комментариях пишите, о каких еще космических, астрономических темах вам интересно узнать. Итак, последний на сегодня вопрос.
2: Пишем.
0: Давай, я готов.
1: Владимир Георгиевич, слышу какие-то звуки. Работа астронома – это все-таки тихая работа или иногда бывает и шумно?
0: Работа тихая, но подготовка к работе всегда требует каких-то технических звуков. Надо что-то налить, что-то подстучать, что-то закрутить. Телескоп – это, в общем, большая и сложная машина, и поэтому приходится с ней, как с любым автомобилем, погрузчиком или подъемным краном, работать гаечно. Вы бы видели, какие гаечные ключи у наших телескопов. Двумя руками с трудом поднимаешь. Так что телескоп – это всегда звуки. Но в момент наблюдения это полная тишина.
1: Ну, тогда не будем мешать коллегам работать. Представим, что разговариваем в то время, как кто-то настраивает телескоп.
0: Да.
1: Хорошо, спасибо, Владимир Георгиевич. Все, очень надеюсь на продолжение.
0: Всего доброго.
3: Производство студии подкастов «Картавый продюсер».

0: Здравствуйте, я Алексей Семихатов. Меня неизменно настораживают канонические портреты ученых в книжках про науку. Как правило, портреты сильно немолодых людей с выражением лица, ничего не говорящим ни об их темпераменте, ни об их настроении. Портреты композиторов в консерватории и то повеселее. Я подозреваю, что скучные официальные портреты ученых наведут тоску и на кого-нибудь из тех, кто раздумывает, не заняться ли наукой. На самом деле оригиналы этих портретов переживали свою полную долю бытовых, семейных, жилищных и всяких других проблем. И при всем при этом, да, не отступали от того, что считали своим призванием. Но и в профессиональной сфере тоже многое приходило, как теперь говорят, намного неоднозначнее, чем мы читаем в иных биографиях. Затяжная война с Ньютона с Лейбницем стала широко известным примером применения довольно сомнительного арсенала средств. Великий математик Софус Ли всяческими способами принижал то, что сделал в той же самой области науки Вильгельм Киллинг. Мечников нашел Роберта Коха человеком крайне неприятным, а тот сходу отверг результаты Мечникова. Кох, надо сказать, нападал и на Пастера. И надо правду сказать, лет через 20 публично признал свою неправоту в споре с Мечником. А мы сейчас, несмотря на все это, говорим о формуле Ньютона-Лейбница. В наши дни действует форум Мечников-Кох, а существенный элемент в теории, развитый тем самым Софусом Ли, носит имя Киллинг. И так далее, и так далее. Мораль отсюда довольно проста. Не судите по каноническим портретам. Все происходило гораздо интереснее. Ученые – люди, которым ничто человеческое не чуждо. Но поскольку все эти очень разные люди все-таки ученые, последующие поколения интересуются их личностями лишь во вторую очередь. В первую же – самым ценным, что они нам оставили – своими идеями. Добро пожаловать! Сегодня у меня в студии, в гостях – Ольга Александровна Седокова, кандидат филологических наук. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И Владимир Иванович Аннушкин, доктор филологических наук. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Бывает ужасно лень писать что-то длинное в СМС. Приходится обходиться простыми словами, ясными понятиями и короткими фразами. Как это влияет и как это повлияет на русский язык? Давайте сначала посмотрим сюжет.
3: Корова дает молоко. Фразу, конечно же, поймут. Никто не усомнится, что речь идет о некоем домашнем животном, давно прирученном человеком, и отмечено главное ее достоинство – делиться с людьми молоком, напитком, который гораздо полезнее всех горячительных напитков. Но, кстати, ценность информации, которую задумали передать, померкнет перед огромным пластом сведений, описавшим ошибки в трех гласных звуках, а могло бы и в двух. И как на ладони характеристика безграмотности, бескультурья, неуважения к адресату. Причем описка исключается. Повтор ляпа доказывает это. Есть несколько теорий происхождения членораздельной речи, путях ее совершенствования. Они пестрят терминами, спорят между собой, но это не тема нашего сегодняшнего разговора. Пожалуй, лишь два факта пригодятся. Замечание великого Карла Линнея о том, что философам еще предстоит осознать глубину различия между бессловесными и говорящими, и тем самым оценит величайшее значение и превосходство человеческого разума среди всего сущего. Ученые изучили немало случаев с так называемыми детьми Маугли. Доказано, что находясь в полной социальной изоляции, ребенок не получает никаких задатков членораздельной речи. И если до 5-6 лет он ее не услышит, научить говорить маленькое существо практически невозможно. К счастью, ребенок, воспитанный в стае, редкое исключение. Большинство в худших или лучших условиях находится среди людей. С первых недель жизни начинает подражать звукам, которые издают окружающие. Причем с рождения отличает человеческую речь от криков и щебета животных техногенного скрежета. Подражание ведет к быстрому усвоению слогов, слов, высказываний, правил их грамматического построения. Удивительно, насколько ребенок быстро усваивает речь. Наступает пора свободных контактов, общения, человеческого общения. которое Антуан де Сент-Экзюпери, любимый писатель детей и взрослых, назвал самой большой роскошью на Земле.
0: Знаете, что хочется сначала спросить? Не знаю, как вам параллель насчет грамотности письма и способности к речи. Мне кажется, что грамотность – это что-то сильно вторичное, потому что, поправьте меня, если я не прав, речь существует без всякой письменности, по-видимому, существенно дольше, чем тот период, когда была, после того, как была создана письменность. И второе, что мне не очень понятно. Смотрите, ну вот корова. Это же вопрос соглашения. В белорусском языке, ну, я, сколько я понимаю, так буквально корова. Приняли такое соглашение, и прекрасно.
1: Да, конечно, тут нельзя спорить, что устная речь предшествует письменной, что не только в одной личной жизни, но и в жизни человечества множество веков письменности не было. Да. И поэтому каким-то образом общение осуществлялось. И записаны были позже вещи, которые составили фундамент истории человеческой, эпос. Все это продукты устной культуры. Никто еще не умел писать.
0: Письменность канонизирует язык и мешает ему меняться, наличие письменности?
1: Я думаю, что нет.
2: Мы сейчас можем с вами построить на примере эволюции развития личности человека эволюцию из человеческой истории. И будет выглядеть это следующим образом. Первым родом речи или родом словесности называется устная речь. С устной речи человек начинается. Вот, да. Вот он рождается и живет в устной речи. И так жили, можно сказать, дикие племена, которые не имели письменности. И сейчас тоже имеются такие племена, которые живут только в устной речи.
0: Ну и, строго говоря, прекрасно себе живут в некотором смысле.
2: И нынешний ребенок тоже начинается с устной речи, и у него, конечно, имеются определенные способности, таланты, и все зависит от того, как эти таланты будут развиты. И вот, достигнув определенного возраста, начинается период письменной речи. То же самое было и с человечеством. Человечество изобрело письмо. И когда оно изобрело письмо, появляется религия, появляется культура, появляется наука, появляются искусства, музыка начинает превращаться в театр, а не просто в пляски возле костра.
0: Человечество изобрело само, но наши с вами внуки не изобрели сами. Мы, кто-то рядом с ними сидит, смотри, это буква А, это вот бери ручку, это пиши вот так.
2: Значит, теперь отвечаю на вашу букву А. Вы абсолютно правы, Алексей. Надо отдать должное вашему рассуждению, потому что именно так рассуждаем в сущности и мы, филологи. Да, действительно, это все условность. Можно было бы договориться и о том, чтобы, а давайте-ка будем писать так, как мы произносим. Но, тем не менее, удобство и культура письма требуют установления определенной нормы.
0: Что значит требуют?
2: Потому что именно так удобно человечеству существовать. Если мы в слове «вода» букву «о» проверяем через проверочное слово «воды». Но слово «корова» мы таким образом не проверяем. Мы вынуждены запоминать это правописание. Как вам сказать? Вот культура письма состоит в том, что человек должен запомнить, как пишется то или иное слово. Но вот русская культура строится таким образом, что наша норма не является, в одних случаях является строгой, а в других случаях не строгой.
0: Например?
2: Доценты в магазины с портфелями ходят.
0: Творог и творог
2: вот идут споры. Потому что в словаре будет написано, что нормативное ударение творог, а люди все произносят творог. И не исключено, что через какое-то время пройдет, и наши словари скажут, наши ученые придут к заключению, что теперь пора сделать нормой форму творог.
0: Вы хотите сказать, что некоторая унификация того, что я говорю, но главным образом того, что я пишу, улучшает восприимчивость это на на том конце канала, там, где получатель моего письма. Если я замечу записку с 10 орфографическими ошибками, вы потратите некоторое время на то, чтобы понять, какие слова, чтобы реконструировать то, что я хотел сказать.
1: Ну, если тот, кто посылает письмо, тот, кто его получает, обладают одной и той же нормой.
0: Да.
1: Если происходит общение между двумя неграмотными людьми, то, может быть, им легче читать как раз корова.
0: А между носителями разных диалектов, которых в русском языке вроде бы мало, а в некоторых ужасно много?
1: Да, здесь вообще и диалектов, и славянских языков, которые очень близки друг к другу, и часто то, что в русской норме будет неграмотность, по-белорусски это норма. Вот. Между славянскими языками огромные близости, и нормы разные, по-разному установлены, орфографические нормы установлены по-разному. Белорусская, например, она просто близка к произносительной норме. Русское письмо совсем другое, оно историческое, фонологическое.
3: Разные формы вещей одного назначения – результат человеческого тщеславия. Замусоренность мира продолжается, ее не остановить.
0: До того, как мы заговорили о грамотности, мы пропустили одну важную вещь. Обсуждая способность человека к речи, мы пропустили грамматику. Вот тот дар речи – это что? Наличие внутренне запрограммированной у меня склонности к грамматике, способность понимать грамматику непостижима. Ребенку никто ничего не объясняет. Он структурирует фразу, делает выводы и потом что-то конструирует сам. Ребенку нужно, его нужно исправлять не в правилах, а в исключениях. Правила он вытаскивает сам. Это встроенное свойство человеческой психики.
2: Можно я напомню, что нам пишет Михаил Васильевич Ломоносов, когда говорит о средстве к приобретению красноречия, то есть способности к общению, между прочим. То есть вот он говорит о следующем. Первое средство – это душевные и физические дарования человека. Что это такое? Это остроумие и память.
0: Остроумие, значит, понимаете, в каком-то широком смысле. Просто
2: вне,
0: как наличие
2: вне
0: некоторых...
2: Всякого сомнений. Вне всякого сомнения.
0: Не в смысле умения
2: да,
0: рассказывать.
2: Но остроумие развивается. И всякий человек по-своему остроумен. И вот цель образования, например, сегодняшнего образования, развить остроумие всякого человека. Наука. Значит, обязательно надо обучать человека. И науку надо подать в интересном виде, методом, способом. Третье, вот как раз то, о чем вы заговорили. Подражание или по-латыни имитацию. И ребенок развивается в младенчестве через имитацию речи родителей. И таким образом повторяет те слова, которые он слышит от папы, мамы, от ближайших родственников. И чем больше с ним общается, тем лучше он развивается. А четвертый, о чем говорит Ломоносов, это практика. И вот надо сказать следующее. Способности у людей, наверное, разные. Но если мы сумеем правильно организовать обучение, то можно всякого человека, скажем, научить говорить публично. Можно во всяком человеке родить любовь к родному языку. То, что у нас сейчас отсутствует в наших детях и в большинстве нашего взрослого населения. Потому что люди не понимают, какую роль играет язык как средство общения и организации всей человеческой жизни.
1: Но если вернуться к разговору о младенце, который начинает говорить, то действительно подражание, но подражание не объясняет, не объясняет выстраивание в уме всех этих конструкций. Он же никогда не слышит всей парадигмы. И вот он, услышав «бегу», и выстраивает всю каким-то образом в голове парадигму глагола, склонение существительных. Для меня это чудо.
0: Хомский был прав. Есть врожденная грамматика.
1: Видимо, да. Но интересно, что ведь грамматики очень разные.
0: Да.
1: Разные типы грамматик. И от того, в какой грамматике ребенок вырастает, он оказывается одинаково способен усвоить и китайского типа грамматика, и русского.
0: Его характер мышления меняется или нет? Язык, на котором мы думаем, определяет ли способ того, как мы думаем? Люди с разными языковыми бэкграундами думают по-разному или одинаково? Или вы мне скажете, мой вопрос некорректен?
1: Есть такая лингвистическая теория, которая называется теория лингвистической относительности, Сеппера-Орфа. Это еще довоенное время.
0: Я слышал только про ту относительность.
1: Нет, это лингвистическая относительно.
0: И что она говорит?
1: Она как раз разрушала в свое время представление о том, что есть некое сознание отдельное от языка. И язык вторичен, инструментален, можно говорить и так, и сяк. И создатели вот этой теории лингвистической относительности повернули стрелку наоборот, что язык определяет не только высказывание, но способ, которым мы видим мир. Если язык располагает 5 словами для обозначения оттенков красного, человек видит эти оттенки красного.
0: Если нет, то он их не
1: видит. Если нет, он их просто не видит.
0: Ну, стандартный пример, который я слышал, это в японском языке слово, вроде бы звучащее типа как «аой», означающее любой цвет от зеленого до желтого через все оттенки синего, потому что это тот цвет, который может иметь море. И для японцев в каком-то смысле это понятие, это сущность. Давайте посмотрим следующий сюжет и после этого продолжим.
3: Когда в нашу жизнь только-только вошли первые компьютеры, некоторые его недруги подозрительно быстро начали ворчать. Формализуются человеческие отношения, исчезнет теплота в общении между людьми. Но главным почему-то отмечали неизбежные неприятности с речью. Их считали злопыхателями. Не исключено, правильно считали, ибо большая часть из них быстро на «ты» с компьютером перейти не могла. Чуралась нового. Кто в силу возраста, кто из протеста от захвата чисто человеческого плацдарма представителями машинной цивилизации. Но герои и покорители жизни, молодые физики в книгах, в кинофильмах, ловко стукали по клавишам, щеголяли терминами типа «интерфейс» и «же с ними», что, кстати, сулило дополнительными преимуществами в завоевании дамских сердец и уравнивало с поэтами-лириками. Но вот компьютер стал составной частью паутины интернета и мальчиком для битья, ибо, перечисляем не по степени важности, туда сваливается все без разбора. Сонеты Шекспира и, как бы помягче сказать, пошлые и неладящие с цензурной лексикой вирши Каткова. Бессистемность научных публикаций тесно переплетена с пышными цветами квазинаук. Удобство пользования справочным материалом и лживость рекламных зазывал. Пресловутая Википедия, хорошо задуманная, кстати, никак не найдет способа превратиться в кладезь достоверных фактов, на которые не стыдно сослаться в серьезном споре. Но самое главное, непонятный парадокс. Сидящие у молочных рек на кисельных берегах по-прежнему были голодными и жаждущими. Так образно кто-то выразил мысль о том, что не прибавил интернет количество эрудированных людей. Ни нахватанных, ни напиханных всякой всячиной, подлинных эрудитов, цвета умственной элиты, чьим умением парадоксально верно и досконально убедительно рассуждать восхищаются окружающие. Более того, резко возросло количество не только компиляций, но и прямого плагиата. А это, как известно, уже уголовная статья. Где искать ответ? Первое, что пришло в голову, в русских народных сказках. В их рефрене «по щучьему велению, по моему хотению» не ценится то, что легко достается, что на поверхности. Но быстро пришло понимание. Пальцем в небо попали. Суть сложнее и трагичнее. Есть у нас еще одна слабость. От широты своей, что ли, опасения в достоинствах, которые высказывал еще Достоевский, от склонности решать проблему целиком и сразу пропускаем мы мелочи. Несущественные вроде, а они бац и наповал. Старшее поколение помнит конфуз, который произошел с ОСУ, автоматизированными системами управления. Им верили так, как, может быть, себе не верили. А они пустышками оказались во многих случаях. По причине пропуска нюанса. Словечко «в помощь». То есть не автоматизированные системы управления, а автоматизированные системы «в помощь управлению». Эх, знать, где упасть, соломку обязательно подстелишь. Стоит ли напоминать, что с компьютерами, с интернетом второй раз на одни и те же грабли наступили? Не заменят они ни ум, ни умение. Даже эрудицию не заменят, ибо она не беспорядочный склад, а система. И вся эта замечательная, быстродействующая, напичканная информацией, да и попросту красивая и элегантная составляющая информационного поля в помощь нам. На пустом месте ни за что не заменит она разум. Поможет? Да. И, кстати, о математике. Если нуль на что угодно умножить, нуль так и останется. Да и числитель с ничтожно малой величиной вниз всю дробь протянет.
0: Компьютер и интернет. Чего там нету того, что не было бы в жизни? Из того, что здесь вот в сюжете воспринималось как жалобы. Там есть и то, и сё. Это зеркало всего лишь? Или там есть что-то такое, чего в жизни таки нету?
2: Надо сказать следующее, что компьютер – великое достижение человечества. Но все зависит от того, как человечество им распорядится. Современный человек, вне всякого сомнения, он должен владеть всеми видами речи. Он должен владеть устной речью, а его отучают от устной речи. Почему наши дети плохо говорят? Потому что им говорят, так, вот тебе теперь компьютер, вот теперь ты туда, теперь будешь общаться через компьютер, через письменную речь и так далее.
0: Вы говорите, что есть устная речь, есть письменная, а есть...
2: Устная, письменная, книжно-печатная, массовая коммуникация. И вот компьютерная речь – это один из видов массовой коммуникации. Хотя он также способствует и... личностному общению.
0: Способствует.
2: Да.
0: То есть, когда я пишу без знаков препинания, или уже не говоря... Вы не говорите об албанском языке,
2: да,
0: вы говорите о чем-то
2: объясню,
0: другом.
2: Если вы этот вопрос ставите,
0: да,
2: потому
0: да,
2: что
0: да,
2: вы
0: да.
2: и в предыдущем сюжете ставили именно этот вопрос. Значит, возможность писать по-албански, возможность писать со всякими ошибками, с изысками, с шуточками, она рождается от того, что происходит общение либо между вот конкретными личностями. Вот, например, я себя поймал на том, что когда я писал смс-ки жене и дочке, которые отдыхали там на юге, мне хотелось их как-то повеселить. И я всячески нарушал правила орфографии, пунктуации, грамматики, я их веселил.
0: А смайлики вы ставили?
2: Ну и смайлики тоже ставлю, когда умею, когда научился. Так вот, албанский язык – это язык для своих. Это, собственно говоря, вот такой жаргонный язык. Но, кстати, обратите внимание, что поскольку это не достижение культуры, то албанский язык вот сейчас постепенно уже уходит.
0: Да.
2: Требуется нечто новое, потому что это явление массовой культуры, а массовой коммуникации. А массовая коммуникация не есть культура, потому что культура – это то, что сохраняется.
0: Что тогда характерно для языка? Связанного языка общения, связанного с компьютерами, если мы согласны выделить его и сказать, что таковой есть.
2: Компьютерная речь – это в сущности вторичный текст. То есть это текст, который сначала был создан, например, в научной литературе или в художественной литературе, или где-то в газете, а затем он попадает в компьютер, в интернет. Обратите внимание, в интернете очень много этих самых вторичных текстов.
0: Но, с другой стороны, каждая газета уже давно-давным-давно верстается и пишется на компьютере. Люди не
2: Нет,
0: берут ручку в руки.
2: Вы сейчас употребили слово «компьютер» в значении «пишущее устройство».
0: Да, а вы?
2: Да.
0: А, вы?
2: А я употребил Поясните. Компьютер как в значении сборник текстов, который собирает тексты, которые до этого где-то еще были созданы и потом попадают в компьютер.
0: Но тогда это просто письменная речь.
2: На компьютере, естественно, можно и вести просто переписку между людьми. Значит, компьютер – великое достижение человечества, которое позволяет нам, конечно, организовать вот это самое массовое общение, но и общение друг с другом, но и теперь при множестве корреспондентов, которые имеет каждый из нас, тысячи, две тысячи, мы испытываем очень много сложностей. И цель сейчас состоит в том, чтобы оптимизировать человеческую жизнь, привести ее как-то в порядок.
3: Люди ненавидят новации, но выручает стремительность жизни. Все новое быстро становится хорошо забытым старым.
1: Ну вот знаете, я хотела бы как-то прошел без ответа ваш первый вопрос. Что есть в компьютере и вообще в этом виртуальном
0: да.
1: мире, чего нет в жизни?
0: Да.
1: Есть одна вещь
0: да.
1: по меньшей мере. Это обратимость.
0: О.
1: Вот. И это очень меняет вообще человеческое отношение к миру, потому что мы привыкли к тому, что жизнь, поступок, высказывание необратимы.
0: Ну, тут я тоже. Анду, у меня в моем мейлере анду действует только 20 секунд. Угу. После того, как я послал, послал, а вы по необратимости что имеете?
1: Нет, вот в письменных текстах, да, может быть, не так еще это много, но будет, конечно, потому что компьютер с этим борется. И в письменности, ну, пословица говорит, что написано пером, да, не вырубишь топором. Здесь можно изменять все. И можно изменять саму игру компьютера. Я не великий знаток, но мне говорили те, кто в этом понимает, что вот это их поражает, что дети, которые очень рано начинают работать на компьютере, они уже не понимают, как бы сказать, не чувствуют фатальности происшедшего. Почему? Мы отъедем назад, в предыдущей ситуации будет все опять так же.
0: Но мы перезапустим с того места, с того места, где мы да, сохранили игру.
1: И это огромное изменение сознания человеческого, может быть, я думаю.
0: Другой аспект взаимодействия нашего ежедневного языкового взаимодействия и компьютера в широком смысле, интернет и так далее, это упрощается ли язык, подвергается ли он влиянию. Ну вот, например, вот давайте крайний пример возьмем. Когда речь идет, например, о других языках, то всегда восточные языки там фигурируют упрощенный китайский. Китайский в каком-то каноническом варианте, я могу себе представить, ничего этого не понимая, слишком сложен для того, чтобы его там положить на клавиатуру. С русским происходит... И, наверное, это оказывает влияние на язык.
2: Китайский
0: с русским
2: язык
0: происходит...
2: положен на клавиатуру. Китайцы прекрасно печатают...
0: Нет, да, но вопрос о количестве выбора иероглифов, о количестве иероглифов в близком меню, это вопрос довольно тонкий. С русским языком происходит, он испытывает обратное влияние вот этого способа общения. Или об этом пока рано говорить, слишком мало времени прошло.
1: Я думаю, что времени маловато, чтобы делать выводы, но, конечно, движение заметно. Оно, может быть, будет сказываться и на характере общения, и на литературе. Потому что это другая школа письма.
0: Это другая школа письма.
1: Да, это быстрое письмо, это письмо, которое не правится. Как правило, в быстрых переписках, или когда кто-то хочет что-то сообщить, то он должен выбирать простые, такие легко считываемые средства. Очень многое оказывается как бы лишним. И представить себе, что на компьютере, если кто-то пишет прозу для другого, описание своего утра. Если он будет его описывать как Чехов, да, это уже невозможно. Это совсем другие выбираются какие-то моменты повествования. Я думаю, что это должно быть
0: Чехов. А раньше происходили подобные редукции? Или вот это вот так вот, если оглядываясь?
1: Если мы посмотрим историю... старинные письма, не такие уж старинные, они похожи на литературу художественную, классическую.
0: Современное компьютерное письмо, и вы согласитесь, совершенно не похоже на художественную.
2: Значит, вот что мне хочется сказать. Человечество не стоит на месте. При том, что мы можем критиковать современный, краткий, примитивный, упрощенный компьютерный язык, на мой взгляд, развитие техники письма, а компьютер – это, естественно, развитие техники письма, значит, обладает своими и достоинствами, и недостатками. Вот если раньше люди пользовались только устной речью, и язык не мог получить того развития, например, той красоты и распространенности, которую он получает благодаря письменной речи. Да. Потому что когда ты видишь написанный текст, только тогда ты получаешь возможность строить фигуры речи, строить распространенное письмо, создавать плетение словес. Вот то самое, что мы имеем в русской и иных древних классических литературах. Затем мы получаем вот то самое письмо пером, и мы получаем ту самую письменную речь, о которой сейчас сказала Ольга Александровна, когда наши великие, например, писатели писали письма, и мы тоже еще какие-нибудь 30-40 лет тому назад, например, я из армии писал по десятку писем, сидя в ночной караулке. Что мы имеем сегодня?
0: Сегодня вы копировали бы из одного письма в другое. Ключевые эпизоды вычеркивали.
1: Можно одно и то же послать сразу в 10 адресов.
2: Возможно. Но на мой взгляд, если ты хочешь создавать серьезное, литературное, художественное или научное произведение, то ты получаешь больше возможностей в энергии создания текста. Я его могу создавать с большими возможностями. Я действительно могу быстро достаточно обращаться к тому или иному источнику, пользоваться своими предыдущими какими-то кусками. Мы сейчас живем, конечно, в новом информационном пространстве, в новом информационном режиме. Пушкин писал: «Ко звуку звук не идет». Значит, и мысли тянутся к перу, пирог бумаги, минута, и стихи свободно потекут. Чтобы хорошо писать, надо упирать перо в бумагу.
0: Да, известное рассуждение о том, что когда помните этот шум, когда мы перейдем, вот сейчас все дети придут на шариковые ручки, как испортится почерк. Да. И разве можно шариковые так написать? А до этого наверняка было. А как можно написать что-то выразительное без гусиного пера? Как можно сделать нужное нажатие? Давайте еще один сюжет, и потом к этому вернемся.
3: Я к вам пишу, чего же более, что я могу еще сказать? Но она многое успела сказать в своем письме. Татьяна Ларина и Евгению Онегину. Счастье им было не суждено. Но почти два века простые слова доходят до сердец. Слава Богу, что они еще есть, людские сердца. А вот другая картинка, не из литературы, с натуры. Кофе-брейк на крупной конференции. В холле в основном молодежь. Красивые, уверенные в себе девушки. Молодые люди, им подстать. Только диалоги какие-то странные. Будто информации обмениваются. Однообразно по стилю. По отсутствию минимальной эмоциональной окраски. И только тогда начинаешь понимать. Мы присутствуем среди людей, которые обычно общаются между собой с помощью СМС. И хранят верность этому стилю. Бегают пальчики по клавишам мобильников. Мозги загружены минимально. Не ищите виновных. Не упрекайте молодых людей, что они не пользуются монстрами телефонных аппаратов, принадлежащих их бабушкам. Порадуйтесь за навороченные айфоны. Подойдите, кстати, и узнайте поточнее об удивительных возможностях замечательных хай-тековских игрушек. Вам объяснят. Молодые люди в курсе. Сливаешься с общим настроением. В конце концов, в Древней Греции была одна из провинций, Лакония называлась, славилась и вошла в историю античного мира стилем языка своих граждан. Отсюда и лаконичный стиль. Мы в возрожденной Лаконии? Сдувается легенда, не достигнув пика. В античности хоть и кратко говорили, но как емко, остроумно, образно. А здесь... Никакие накрученные аппараты не помогают. И опять годливое чувство негативизма услужливо подсказывает очередной штамп. Техника в руках дикаря, груд металла. И стыдно за себя становится. Какие же они дикари, эти милые ребята и девушки. Им бы по садам Ликеев погулять с мудрыми наставниками. Говорят, Сократ был одним из них. Послушать, поговорить, опять послушать, послушать, послушать обыкновенную человеческую речь. И только потом механизировать ее и автоматизировать. И чтобы окончательно отвести от себя удар обвинений в телефонофобии, клянемся, не в них дело. Словарь знаменитой Эллочки-людоедки насчитывал 30 слов. А разве был у нее... мобильник.
0: На вашу мельницу вода, как мне кажется, Владимир Иванович. Но с другой стороны, я хочу сказать, я заметил по себе, мое очень скромное наблюдение над самим собой. Я стал лучше выбирать слова, когда я набираю СМС. Потому что мне нужно передать мысли не в 5 словах, а в 3. И, в общем, после некоторого размышления это получается. В этом смысле... Может быть, и хорошо, может быть, я четче мыслю. С другой стороны, вы скажете, что я мыслю гораздо беднее, потому что втискиваюсь в узкие рамки, и мне действительно лень. Я не ставлю знаков препинания. Я обедняю язык,
2: правильно.
0: Я меняю
2: язык. Что их ставить? И так собеседник тебя поймет. Совершенно верно. Но надо все-таки сказать следующее. Вот современный человек, главное качество речи по Цицерону – уместность.
0: Уместность?
2: Уместность, да. Значит, если уместно тебе... написать письмо близкому человеку так, чтобы он тебя понял, да еще и некогда, когда. Вот сейчас пишу письмо, когда еду к вам довольно быстро, но тем не менее все-таки думаю, поставить точку в смс-ке или не поставить. Вот если не поставлю, ну даже как-то неловко. Или вот обратиться к Ирине Александровне, как к Ирине Александровне, или просто написать без обращения.
0: Значит, или,
2: вот,
0: да.
2: Знаете, как, что, на мой взгляд, надо... иметь в виду, и посоветовал я бы всем нам в нашем общении, в том числе молодежи, и она к моим советам, как мне кажется, в институте иногда прислушивается. Все-таки надо соблюдать речевой этикет. Понимаете? Вот скажем, и чем больше ты слов в некоторых, в иных ситуациях употребишь, тем человеку приятнее, потому что это признак внимания. Мы должны сохранять старую культуру обращений. Потому что вот перестройка нас заставила, скажем, отказаться от отчеств. Я бы с удовольствием к вам обращался по имени-отчеству, а вы это отчество нивелировали, как бы, понимаете? Значит, вообще-то говоря, мы творчески относимся к языку. Обращение на «ты» и «вы» – это же вот колоссально интереснейшая проблема «ты» и «вы». Русский человек там, до 18 века не знал обращения на «вы». «Вы» вошло как элемент светского этикета. «Вы» сейчас также обращается предметом, является способом обращения к человеку уважаемому. Но когда у нас, скажем, в телеэфире начинается переход на «ты», в официальной обстановке вы должны быть более официально.
0: Это касается того, что вы называете уместностью.
1: Насчет вот этого «ты» и «вы», которые у нас очень ясно семантически определены. И у меня есть много знакомых, с которыми я десятилетиями как-то вожусь, но остаюсь на «вы». И переходя на итальянский язык, где уже принята общая форма «ты», на «вы», «зи», соответственно, третье лицо вежливое, там «она», они, так сказать. Вот. Это чисто уже формальное «вы», административное, ну, вот такое отстраненное общение. Все остальное очень быстро, независимо от возраста, степени знакомства, переходит на «ты», и «ты» переживается как нормальное.
0: Ну как, лучше?
1: Как неунизительное. Лучше. Так вот, я не могу этого делать. Знаешь, все слова я все равно говорю «вы». И они мне говорят, мои итальянские знакомые, говорят, ну мы же не в 19 веке, что да. такое. И привычка русского языка не дает мне правильно употреблять итальянскую форму.
0: Вопрос о том, насколько конкретный язык влияет на то, как мы воспринимаем мир.
2: Да, это как раз проблема языка и культуры. То, что сейчас называется межкультурной коммуникацией. Конечно, надо допускать, что вот в иной культуре люди по-иному себя ведут. Но, между прочим, здесь ведь мы очень многие вещи воспринимаем не так, как их воспринимают на Западе. Мне рассказал один профессор, как он, будучи в Германии, открыл дверь перед женщиной молодой, вследствие чего он получил сумкой удар по голове. Потому что «я что, хуже вас?» – сказала женщина. Это вот пример феминистской культуры, вот той дикости, в которую сейчас впадает Запад, который не хочет представить, что может быть другой тип поведения, более того, более культурный и традиционный.
0: Мне кажется, что маленькое замечание, если позволите, что в русском языке грамматика такова, что часто из грамматической фразы видно, какого пола действующее лицо или тот, о ком говорится, или объект, или субъект во фразе. Это скорее подчеркивает различие. В английском этого нет.
1: Ну, в английском нет.
0: В английском, отсюда в английском эти самые he or she, потому что нет никакой грамматической необходимости держать he или she, потому что вся остальная фраза готова заменить его местоимение на он или на она. И это и возможно. Влияет и на мышление тоже, и на восприятие мира, и на восприятие гендерных различий.
3: Люди чаще всего считают значительным и серьезным то, что на самом деле им не является.
0: Смешение языков и возникновение новых слов, и откровенные влияния слов из разных языков друг на друга, разумеется, очень много на все языки из английского, потому что по понятным причинам, это что за явление и какое у него будущее?
1: Я не против.
2: Я могу сказать,
0: языки будут сливаться?
1: Нет, не сливаться. Будет, я думаю, и уже выработался, в конце концов, как бы новая латынь, язык цивилизации. И это, конечно, вот то, что называется pidgin English. Да. То есть слабый, плохой английский, который общий для всей цивилизации. Этого достаточно. А что касается языков...
0: Ну, культурно называется basic English, но...
1: Ну да, но вообще-то это, конечно, pidgin. И для англичан он менее понятен, чем для иностранцев. Потому что это уже искусственная, в общем-то, конструкция. Но вот что что отвечает вот этому, как бы, общему для всей Земли, для планеты, собственно говоря, планетарному уже языку, английскому, то, что большие языки дробятся при этом.
0: Большие языки дробятся,
1: да.
0: Например?
1: Например, все входившие в состав французского языка, там, гельский, какие-нибудь, то, что считалось диалектами, они настаивают теперь на том, что это отдельный язык. Поэты пишут на этом языке, уже не на английском в Англии, а на валлийском, на шотландском, на гельском. То есть, вот. И то, такое во всех больших языках, которые создались, в общем-то говоря, общенациональные языки, не так уж давно они создались.
0: И это вы считаете влияние компьютерной среды?
1: Нет, это как бы полярный процесс. С одной стороны, вот такое обобщение, а с другой стороны, распадание уже сложившихся единств. Таких, как национальный язык, который всегда создавался, в общем, с применением учености, несколько искусственно, он сам собой, национальный литературный язык, не складывается. Вот они распадаются.
2: Я бы сказал следующее, что здесь идут два процесса. Один процесс в мире глобализации и в мире вот такой массовой культуры, когда все могут говорить на одном языке, и таким языком вследствие влиятельности нации, влиятельности культуры стал английский язык. Не русский, не французский, не испанский, не немецкий, не китайский. А с другой стороны, современная техника, именно информационная техника, позволяет в сущности развиваться каждому языку и сохранять каждый язык. Поэтому вот второй процесс, он тоже положительный. Надо иметь в виду, что, вот, скажем, русский язык, он может развиваться сейчас, и мы должны прекрасно знать церковнославянский язык, мы должны знать язык древнерусской литературы, то, что мы знаем крайне плохо. Мы не знаем языка 18 века. Я настаивал бы на том, чтобы в школьную программу ввели другие сочинения Ломоносова, Сумарокова и так далее. И вот чего же мы...
1: К словарю, к Пушкину нужны уже большие комментарии. К словам простым, я не говорю комментарии, как это называется, этот комментарий, ну, в общем, касающийся деталей. А вот что такое, например, кристалл у Пушкина? «Зизи, кристалл души моей». Как блестки талии твоей, «Зизи, кристалл души моей». Кристалл – это хрустальный кубок, поэтому образ талии. Но разве современный школьник

0: Известно, микроскопом удобно забивать гвозди. Только надо ли? Другой вопрос. Обзаведясь калькулятором, не обязательно учить таблицу умножения. Многие школьники так и делают. Трагические последствия обнаруживаются через несколько лет. К серьезному научному прибору детей, особенно без присмотра, взрослых не допускают. А что, компьютер-кастрюля с ситом скрещенная? Вряд ли. Все вроде при нем. И он уважения требует, обращения особого. И знакомить с ним надо лишь тех, кто хотя бы элементарную подготовку прошел. Причем случай здесь особый. Не приобретение навыков, как, где и когда какую кнопку нажимать, а подготовку интеллектуальную, обучающую его не растрачивать попросту драгоценные минуты жизни, с помощью умной техники не удесятерять глупость. Задумывалась-то она для развития, для совершенствования интеллекта, а сейчас зачастую реклама. Спешить покупать недорого. Замечательное средство понизить умственные способности вашего ребенка, вызвать у него привыкание к электронному наркотику. Может ли такое быть? Что за чушь? Удивится абсолютное большинство. И не подозревает это самое абсолютное большинство, что давно и успешно торгуют оглупляющим товаром ловкачи, обогащаются, все новые и новые игры придумывают. Только лексика в рекламе другая. Но в этом ли суть? Присмотритесь к своему ребенку. Столько он имен знает из одной игры, из другой, из третьей. Всех этих чудовищ из Орды или Альянса. И сколько богатства подлинного отняли у него электронные монстры. И сколько времени, самого драгоценного, причем, когда мозг ребенка как губка впитывал информацию, ту ли и во благо ли, сомнительно. Говорят, целые концерны клепают все новые и новые оглупляющие игры. И вышел ли на бой с ними хоть маленький какой-то НИИ, принадлежащий Министерству образования? Говорят утвердительно, но когда спрашиваешь, есть ли хоть какие-то, хоть локальные победы, смеются. А пока в компьютерном игровом мире шабаш продолжается. Говорят, сами умные машины по ночам плачут. За что нас так? Почему заставляют столь неблагородную миссию выполнять на данном отрезке развития цивилизации? Где мудрые наставники? Где электронные гении, несущие в мир детство разумное, доброе, вечное? Разве монстры и стрелялки непобедимы? Электронные слезы упрятаны в глубине гигабайтов памяти, а вот коровы, узнав, что их опять зовут коровами, плачут по ночам слезами настоящими. Говорят, отсюда и пошло выражение «плакать коровьими слезами, не путать с крокодилями». Они в будущем весьма недалеком.
1: Ну, я слышал, что обучающие игры тоже бывают. Развивающие игры бывают. Вы напишите курс, онлайновый курс риторики когда-нибудь?
2: Безусловно. Вне всякого сомнения. Такой курс необходим, и надо его писать. Вообще, очень хороший был сюжет. И очень справедливо высказывается вот та самая тревога относительно компьютерных игр и необходимости родителям удерживать детей от компьютера. Может быть, я и не абсолютно против компьютера, но я за оптимальное соотношение вот этих видов речевой деятельности.
1: Разве в доме, где много книг, детям не запрещали читать слишком много, потому что от этого портятся глаза, там дети перестают гулять, это, несомненно, влияет на их здоровье. Сейчас мы говорим, о, это было благо. Мне кажется, что тот же самый процесс происходит. Объясните мне, в чем качественное отличие.
2: Качественное отличие состоит в том, что появился новый вид техники, который увлекает человека. Чтение книги – это тоже общение с некоторым видом техники.
1: И книгопечатание произвело известную революцию.
2: Конечно. А ребенок должен развиваться во все стороны, как писал когда-то Герцен. И для маленького человечка, вот ему все интересно, но требуется, чтобы никакой вид игры не стал для него страстью.
1: Язык и общение. казалось бы, я так чуть-чуть адвоката дьявола себе изображаю.

0: уважаю. Казалось бы, в сетевых играх именно это и происходит. В идеале я общаюсь с какими-то другими играющими, это люди, разделяющие мои интересы, мы что-то обсуждаем и так далее. Это элементы языка и элементы общения. Тем самым игра это предоставляет.
1: Негатив может состоять в том, что такое общение чрезвычайно примитивно. Оно базируется на каких-то самых упрощенных, таких низких, человеческих, страстно-чувственных ощущениях.
0: Сейчас, когда мальчишки выходят во двор, там очень высоко, высоко какое общение?
1: А как вам сказать? Там формируется реальный характер. Потому что я вот воспитывался, конечно, в московском и дворике и в подмосковном лесочке, играя в футбол, целый день проводя с мальчишками на воздухе, и через это, а в какое-то время мама с папой говорили: возьми книжечку, почитай. И вот где-то очень им благодарен, и бабушке, за то, что лет с 12-14, хотя в библиотеку «Пионер» был приведен в 8-летнем возрасте, начал увлекаться книгой.
0: Вы понимаете, что через 2 года перед вами будет девайс, где вы будете писать вашим любимым пером, а слова будут возникать немедленно на компьютере. И волки будут, волки сыты, и зайцы, и овцы целы.
1: Вот мне это очень интересно, то, что вы говорите. Потому что сейчас я вижу, что, конечно, благодаря компьютеру, сейчас я могу работать с рукописями совершенно по-иному. Если раньше я с помощью лупы рассматривал маргиналии, то есть записи на полях писцов, то теперь оцифрованную рукопись я могу увеличить и вижу совершенно ясно и четко самые разные буквы, и трудности прочтения таким образом снимаются. Так что вот надо использовать технику, но очень существенный вопрос: развивается ли при этом личность человека? Вот я уверен, что личность человека при правильной организации компьютерного информационного дела должна и будет развиваться. Только нам нужно с вами оптимистично смотреть на вещи.
0: Ольга Александровна, 2 слова позитива.
2: Вы знаете, в каком-то смысле компьютер исполнил замысел Данте. Данте думал об этом в начале 14 века в трактатах. У него был такой термин «возможный разум», «intellectus possibilis». Вот. И он рассуждал о том, что если все будет хорошо, если будет создан для начала литературный итальянский язык, чем он занимался, потому что он считал, что все неустройства Италии из-за разрозненности ее диалектов, из-за того, что нет общего благородного языка. Вот. Будет устроена хорошая политическая жизнь с одним монархом и с хорошим управлением, то в конце концов человечество, наслаждаясь знанием, а это высшее наслаждение для человека по Данте, как и для его учителей, создаст вот этот самый intellectus possibilis, в который включено все, что люди знали и знают за все века у всех народов и так далее. И вот когда мы это видим, собственно говоря, пользуемся, нажимаем, кто такой там, вот такой-то человек, и тебе выдает мировой мозг, мировая копилка, все эти сведения. Вот для Данте это было, ну, в общем, почти утопическая мечта. Так что человечество хотело обладать таким ресурсом.
1: Какая замечательная мысль. Если устроить язык, то устраивается человеческая жизнь.
0: Устраивается и
2: общество, государство.
1: И устраивается государство.
0: Ну, да, это мы видели.
1: Да, вы знаете, каков язык, такова и жизнь. То есть от того, каким языком мы говорим, а язык – это, естественно, не только сотрясение воздуха и написанное на бумаге, но язык выражает наши чувства, наше настроение, нашу волю, наш взгляд в будущее. Каков язык, таков человек. Значит, скажи мне слово, и я скажу, кто ты. Поэтому, если мы будем задумываться над тем, каким языком мы организуем нашу жизнь, тогда будет преобразовываться и наша жизнь. А мой учитель Юрий Владимирович Рождественский писал: стиль речи – стиль жизни. Стиль – это вот то, как мы говорим, как мы мыслим, и все это организует нашу жизнь. И такая организация может основываться только на культуре, как сохранении ценностей. Но культура требует, конечно, и творчества.
0: Будем говорить хорошо. Владимир Иванович Анушкин и Ольга Александровна Седокова. Большое спасибо.
2: Спасибо.
0: Спасибо. До свидания.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Я приветствую всех на борту научной станции. Мы выходим по средам и субботам традиционно. У нас выступают известные ученые, отвечают на ваши острые вопросы. У нас происходят виртуальные экскурсии в формате постскриптум. В формате эффект присутствия. А также спикеры форумов «Ученые против мифов» отвечают на те вопросы, на которые они не успели ответить в рамках форума, просто потому что время на форуме ограничено, а вопросов много. И мы специально собираем эти вопросы, в том числе вопросы сердитых зрителей из комментариев к ролику на YouTube. И вот в формате постскриптум спикер отвечает на них, а также на те вопросы, которые вы задаете уже онлайн. И сегодня у нас как раз такая история, причем у нас постскриптум доклада, который был аж на форуме «Ученые против мифов 9» весной 2019 года. И у нас в гостях Иван Семьян, наш большой друг, постоянный участник наших стримов, археолог, руководитель центра экспериментальной археологии Архео, заведующий лабораторией экспериментальной археологии НОЦ Евразийских исследований ЮРГУ. Вот. И доклад у него был на тему «Археологи против Голливуда. Материальная культура каменного века в популярном кино», где он особенно перемывал косточки фильмом «Альфа» и «Ледяной человек Эдси». Вот. А у зрителей, наверное, накопились вопросы, и сегодня как раз Иван будет на них отвечать.
2: И но теперь я тоже поздороваюсь. Ура, я с вами.
1: Да, давай.
2: Здорово. Собственно, привет. Как всегда, среда, суббота, мы с вами находимся в прямом эфире. Надеюсь, что вы сейчас меня хорошо слышите. Извините, в очередной раз неделю не было в кадре, и вот началось, как говорится. Друзья, напоминаю о том, что существуют возможности нас всегда поддерживать. Огромное вам спасибо за то, что вы смотрите. Во-первых, ставите лайки, это очень круто, это поднимает данное конкретное видео в рейтинге, его чаще смотрят, и это вообще прекрасно. Но не забывайте подписываться на канал, потому что это полезно, с точки зрения развития проекта в целом. Подписываться и нажимать на колокольчик, выбрать пункт меню «Все», и тогда уведомления будут приходить, как только либо стрим будет начинаться, либо новые видео на канале появляться. Также у нас есть Patreon у проекта «Лаборатория ночных видео» и проекта anthropogenes.ru, и, соответственно, вы можете поддерживать нас, задавая вопросы свои в данном конкретном видео при помощи суперчата, или ссылки, которые имеются как в описании, так и в чате у нас сейчас появятся. Все это помогает нам проводить вот такие вот стримы.
1: Да, спасибо, Виталий. Я еще напомню, что традиционно в конце каждого стрима наш гость выбирает авторов лучших вопросов, двух, и они получают футболки с форума «Ученые против мифов», вроде такой, как сейчас на мне.
2: И как на Иване.
3: Или на мне.
1: Как на Иване, но не на Виталии почему-то.
2: Вот. Я сегодня под глаза подбирал футболку, извините.
1: На предыдущем как раз стриме историк Михаил Родин уже выбрал авторов лучших вопросов. Ими стали Энди Дикси и Илья Фришман. Вот Энди Дикси и Илья Фришман, если вы нас сейчас смотрите, напишите в чате по контактам, которые сейчас появятся, Георгию Соколову, и узнайте, как вам получить заслуженные футболки. А, дорогие друзья, вы придумываете заковыристые вопросы, чтобы стать авторами лучшего вопроса в конце сегодняшнего дня. У меня все. И, наверное, мы переходим, собственно, к вопросам наших дорогих зрителей. И начнем сразу с вопроса зрителя под ником Макс Зет, который спрашивает: «Борьба за огонь» была вроде бы фильмом по французскому произведению 19 века? Вопрос такой. И коротко можно сразу ответить «да».
3: Иван. Да. Да, дорогие телезрители, еще раз всем здравствуйте. Конечно, «Борьба за огонь» — это фильм по книге. Об этом я, к сожалению, не упомянул на выступлении. Это действительно книга Жозефа Рони. И книга была написана, да, наверное, в конце 19 века, но опубликована впервые в 1909 году, а потом отдельным изданием в 11 году. И, в общем, по тем временам она собрала все самые передовые знания о каменном веке, об обществе каменного века. Поэтому, как художественное произведение, она актуальна до сих пор, а как произведение научно-популярное, она, конечно, немножко устарела. Но художественные ее ценности это нисколько не умаляет. Но да, надо, это она.
1: Да, и надо добавить, что фильм в нем сильно переработали, скажем так, переосмыслили, как раз в духе уже конца 20 века. В общем, это произведение. Поэтому там появились, собственно, неандертальцы, какие-то там кроманьонцы и прочие, которых в книге как таковых, по-моему, даже не обозначено. Да, Иван?
3: Да, совершенно верно. Конечно, фильм, он, поскольку снимался в 80-е годы, там, ну, как водится в кино обычно, часто меняют первоисточник, там он еще был снабжен дополнительной научной информацией. Вот, поэтому фильм даже сегодня смотрится во многих отношениях достаточно актуально, но повторюсь, что многие вещи они примитивизируют, и современные представления они видят общество, в частности, неандертальцев, более прогрессивным.
1: Ну да, там они такие уж прямо обезьянские достаточно, но симпатичные. А следующий вопрос от зрителя под ником Имай, что ли, так?
3: Скажите мне тоже.
1: Ну, не важно. Вот. По поводу подбора актеров в фильме «Альфа». Только я заметил, что в одном племени лютая смесь рас, прямо Вавилон какой-то.
3: Да, там действительно смесь рас, но, насколько мне известно, палеолитический полиморфизм существовал, и разнообразие расовых признаков могло встречаться в рамках одной популяции. Другое дело, что, конечно, это выглядело не совсем так, как представлено в фильме. Но, с другой стороны, делать отдельную антропологическую выборку для такого фильма было бы очень трудозатратно, и ожидать от фильма этого сложно. Поэтому как раз-таки это, ну, можно даже сказать, преимущество фильма определенное, чем недостаток. То, что там такое вот разнообразие представлено.
2: Спасибо. Вопрос задает Вадим Цалюк. А как вам команда «Огонь» для залповой стрельбы из луков?
3: В любом уважающем себя фильме про средние века лучникам должны командовать огонь. Это классическая история. Ну, здесь на самом деле не все так просто, как кажется. Кажется, ну что же вы не могли, что ли, язык подогнать под эпоху? А вот сложно это сделать, потому что если мы сделаем фильм на языке той эпохи, возьмем какой-то контекст, например, староанглийский язык сделаем в какой-нибудь битве при Фолкирке, и на нем сделаем фильм, то, конечно, смотреть его можно будет только с субтитрами, даже современным англичанам. Это значительно ужесточит для них процесс, и смотреть его будет достаточно сложно. Это не совсем то, что нужно для развлекательного кино. Это, конечно, усложнит производство, потому что сложно все это будет воспроизвести. Ну и, пожалуй, что часто замена каких-то древних выражений, старинных слов и понятий современными, она оправдана. Потому что, когда появляется вот такая смесь из попытка изобразить старинный язык, какой-то старинные фразы, знаете, есть такой боярский русский язык, когда все окают, акают, пытаются говорить на старорусский манер, и это выглядит очень искусственно и просто достаточно глупо. Поэтому в некоторых случаях, конечно, лучше, чтобы просто выражались современным языком. И опять же, можно к этому придраться, но, в общем, это не самая криминальная вещь. Собственно, конечно, было бы лучше, если бы командовали «стреляй», но «огонь» — это не так плохо.
2: Это как минимум забавно.
3: Да.
2: Так, Илья Владимирович задает следующий вопрос. А назовите адекватные фильмы про каменный бронзовый век, кроме «Борьбы за огонь».
3: Ну, про каменный век я уже говорил, что неплохие были чехословацкие фильмы, старые. И все-таки, если мы будем выбирать фильмы, которые нам нужны для того, чтобы ознакомиться с тем, как выглядела эпоха, то лучше всего сейчас смотреть на научно-популярные фильмы, игровые научно-популярные. Есть, например, британский фильм про Дартмур. Ну, много, на самом деле, можно примеров. На YouTube такие фильмы есть, где именно игровые сцены, но они сделаны реконструкторами и археологами. Я бы все-таки что по каменному, что по бронзовому веку посоветовал бы этот вариант, потому что если по каменному веку еще можно что-то наскрести, художественное хотя бы, то по бронзовому веку совсем все тяжело. То есть такой фильм, как «Елена Троянская», лучше вообще не смотреть, чтобы сберечь себя. А кроме «Трои» особенно ничего и нету. Ну, такого относительно свежего. Поэтому смотрите научно-популярные видео.
1: Ну, по мы стараемся веку, по этому поводу. Про Египет фильмы всякие, они относятся к бронзовому веку?
3: Так, ну да, да, кстати, вот хорошее замечание. Фильмы про Египет. Ну, тоже я не узкий специалист по Египту, но все, что мне приходилось читать и слышать из отзывов профессионалов в этом вопросе, говорит о том, что формировать свои какие-то исторические представления на фильмах о Египте художественных – это ошибочная тактика. Ну, другое дело, что можно посмотреть на Барбару Брыльскую, например, в образе принцессы. Вот, это другая задача, ее можно решить таким способом.
1: Да, это имеется в виду шикарный фильм «Фараон».
3: «Фараон», да.
1: Так, тем временем Александр Ерыгин переходит на уровень лаборант, то есть он стал поддерживать канал «Лаборатория научных видео». Спасибо, Александр. А Капюшон Капюшонович спрашивает: «Иван, о чем бы вы сняли фильм? Место, время, сюжет?»
3: Ох, хороший вопрос. Я бы даже сказал, о чем я буду снимать фильм.
1: Да, о чем ты точно будешь снимать.
3: Ну, мне бы, конечно, было интересно создать какой-то научно обоснованный художественный образ бронзового века Южного Урала, то, чем я занимаюсь профессионально. И я считаю, что любая наука, ведь она должна оказывать благотворное воздействие на общество, да, приносить какую-то пользу обществу, иметь какой-то выход в массы. И вот очень важно, чтобы современные археологи участвовали в создании таких научно-популярных и даже художественных фильмов по разным эпохам. И мы, в свою очередь, нашей командой очень хотим, когда мы до этого созреем, а мы обязательно созреем, наберем материальную базу, снять цикл фильмов или, может быть, один большой фильм, посвященный бронзовому веку, который будет рассказывать об устройстве того общества, каким оно могло быть, как могло быть устроено хозяйство людей, как они строили крепости в бронзовом веке, как они строили колесницы, как они могли воевать, какие проблемы у них могли быть. То есть я бы хотел рассказать об обществе древних индоевропейцев-скотоводов. И тут что важно, что может показаться, что а нечего рассказывать, у вас очень мало данных, что где же все многообразие источников. Нет уже изобразительных источников, письменных источников. Но дело в том, что если мы углубимся во многие темы, в те темы, которые стали уже мейнстримовыми, ну, например, эпоха викингов, в которой я тоже неплохо разбираюсь, и у меня был клуб по раннему средневековью, если мы углубимся в эту эпоху, нам покажется, ну, все же ясно, мы знаем, как выглядели жилища викингов, да, как они там одевались, есть куча иллюстраций, можно почитать огромное количество энциклопедий, посмотреть большое количество хороших и не очень фильмов и так далее. Но если мы углубимся и начнем копать и искать источники, на которых основывается все это многообразие реконструкции, окажется, что источники не такие уж и богаты. То есть по одежде, ну, есть фрагменты, но их не так много. Или когда мы копаем дом эпохи викингов, мы ведь не копаем крышу. Мы также раскапываем столбовые ямки. И в свое время, в 30-е и 40-е годы, было сделано несколько реконструкций того, как могла быть устроена кровля, как мог выглядеть дом. И некоторые из этих реконструкций были нарисованы художниками, они ушли в массы через научно-популярную сферу, и сейчас никто не сомневается, что дом викингов выглядел как-то так. Поэтому это огромный труд, но это очень важная задача перевести, можно сказать, конвертировать научные данные вот в такую научно-популярную сферу, в художественную где-то сферу, создать какой-то образ, оживить эпоху. И это было сделано в свое время для эпохи викингов, это было сделано в свое время для крито-микенской культуры, когда Артур Эванс копал дворцы. Он не видел часто полных фресок прекрасных, да, он видел какой-то фрагмент, зарисовывал, пытался реконструировать, большая работа проделана. Поэтому, отвечая на этот вопрос, я хочу сказать, что это не просто исключительно желание создать художественное произведение с каким-то интересным сюжетом и антуражем эпохи бронзы. Это именно желание создать узнаваемый образ, научно обоснованный узнаваемый образ, популярный образ эпохи, и чтобы он встал в такую плеяду узнаваемых образов мировой культуры. Вот задача должна ставиться такая у проекта.
1: Спасибо. И вопрос от Марины Абатаровой. Какие каменные ножи для племени рыболовов? Из рыбной кости прекрасный нож. Да, он будет недолго ходить, но этого материала целая река.
3: Вот было бы племя камнеловов, было бы лучше.
1: Да.
3: Смотрите, конечно, использовали костяные ножи из трубчатой кости, из рога и так далее. И такие ножи действительно хорошо чистят рыбу, рыбу разделывать можно такими ножами, но каменные ножи, как ни крути, гораздо острее, эффективнее, лучше. И вот у нас даже есть опыт, видео мы разделывали, мы прям взяли разные ножи, костяные, деревянный даже нож, костяные ножи и ножи из разных пород, кремня, роговика, обсидиан, по-моему, ну, в общем, разные типы ножей, которые могли использоваться в каменном веке. И пробовали разделывать рыбу и разделывать тушу лося. Ну и, конечно, выяснилось, что каменные ножи самые эффективные. И поэтому, если был доступ сырья, люди непременно делали эти каменные ножи, будь они рыболовы или охотники. И примеры тому есть, в общем, везде. Там, где жили рыболовы в каменном веке.
2: Спасибо. Илья Владимирович снова с нами, всегда с нами. Как вы относитесь к фильму «Земля Санникова» и показанной там жизни древних людей? И адекватно ли описан каменный век в книгах Обручева, Платония и «Земля Санникова»?
3: Ох, вы знаете, я, конечно, «Землю Санникова» смотрел, но в деталях уже слабо помню, как там показана жизнь древних людей. Я думаю, что...
1: Там какие-то индейцы вообще,
3: по-моему. Да, да, там были какие-то индейцы, что-то вроде каких-то инуитов, может быть. Вот, но, в принципе, из того, что я помню, это образы, они, ну, довольно близкие к тому, что могло быть, да, то есть они, по крайней мере, ведут себя логично и... Это то, о чем я говорил в своем выступлении. То есть есть фильмы, в которых мы не можем простить главного поведения персонажей, когда персонажи ведут себя просто нелогично. В этих фильмах, в общем, насколько я помню, были какие-то достаточно реалистичные модели поведения и сюжета. Ну, вернее, в книге и в фильме. Вот, поэтому... Что касается книги, ну, это устаревшие образы, но тоже автор уважительно, я думаю, работал с источником, и вряд ли там есть какие-то очень сильные намеренные искажения в пользу того, чтобы создать какой-то шокирующий эффект или еще что-то, как сейчас принято делать.
2: Так, и следующий вопрос от постоянного нашего зрителя Тимура Воронкова, и он спрашивает. Вы смотрели фильм «Повелитель железа»? Можете его прокомментировать? И дальше он прислал еще одну фразу с донатом, которая звучит так. Сорян за мелкие донаты, жена ругается. Тимур, вам простительно любые донаты. Вы так нас поддерживаете, что можете даже нас не успокаивать.
3: Да, я, к сожалению... Не смотрел, наверное, фильм «Повелитель железа». Может быть, я не помню, что я его смотрел. Поэтому я вряд ли смогу ответить на этот вопрос. Но вот если Тимур нам как-то прокомментирует в чате, что там происходило, какой был процесс, то, может быть, я смогу более конкретно ответить.
1: Спасибо.
2: Хорошо.
1: Следующий вопрос от Ивана Иванова. Что должно входить в массив находок на раскопе какой-нибудь стоянки, чтобы археологи могли сказать: мы нашли совсем новую культуру, которую раньше не знала мировая наука?
3: Ну, те артефакты, которые морфологически по своей форме и, возможно, по технологии изготовления будут принципиально отличаться от того, что мы знаем вокруг, от выбиваться из той привычной картины культур, которая известна археологам. В общем-то, такие примеры, может показаться, что это обязательно должна быть какая-то сенсация, но это не так. В общем, довольно часто находят такие культуры. Бывают культуры, которые могут сочетать признаки каких-то соседних и создавать какие-то гибридные, да, то есть для бронзового века, например, это такая типичная история, когда есть какая-то граница условная между какое-то пространство взаимодействия, вот как раз даже, да, наверное, не граница, а пространство взаимодействия между культурами, и вот на этом пространстве мы видим появление смешанных типов керамики, когда, например, профиль сосуда у нас характерный для одной культуры, а орнаментация для другой. И такие сосуды, вот, например, срубная культура и аллакульская культура, а находят сосуды, которые, ну, сложно интерпретировать однозначно, вот срубный он или аллакульский, там и те признаки, говорят, срубно-аллакульская керамика, да, и мы видим, что и по другим артефактам население это могло смешиваться, либо люди с различными культурными традициями, они могли жить на одной территории, что исторически тоже хорошо известно, такие примеры. То есть они могли устойчиво обитать на одной территории, но при этом сохранять какие-то свои традиции. Поэтому что-то похожее и для каменного века существует, когда проникает какая-нибудь индустрия, какая-нибудь технология изготовления изделий из одной культуры в другую, заимствуется, или, ну, возникает какая-то новая технология или какой-то новый метод использования артефактов. То есть это прежде всего технологические отличия и отличия внешнего вида, то есть форма, морфология.
1: Кира Соколовская задает вопрос. Иван, а посоветуйте, пожалуйста, какие-нибудь художественные фильмы, которые, по-вашему, убедительны в историческом плане? Какие можно посмотреть? Мы возвращаемся опять к теме рекомендаций кино, но уже более широко.
3: Ух... Это такой сложный вопрос, потому что на самом деле, да, потому что на самом деле я, ну, не могу сказать, что, то есть я могу назвать какой-то фильм, который мне понравился, да, но это не значит, что человек, который будет смотреть, он его полюбит или не найдет в нем изъянов исторических, потому что, конечно, в художественных фильмах они, как правило, есть. Ну, в общем-то, мне достаточно, я поясню почему, я ожидаю, что, может быть, специалисты по этой теме, конечно, скажут, что все не так, но мне понравился достаточно сериал. Я вообще редко, на самом деле, смотрю фильмы и сериалы, прям очень редко. Это, в общем-то, довольно большая проблема, потому что вот вы меня сейчас спрашиваете, а я начинаю вспоминать, что я вообще смотрел за свою жизнь. То, что я смотрел из недавнего, это сериал от Netflix, который называется «Рассвет», «Rise of Ottoman Empire», «Рассвет», наверное, «Османской империи», Netflix. Ну, про, по сути, он посвящен взятию турками-османами Константинополя в 1453 году. И сериал этот турецкий, я его начинал смотреть с очень большим предубеждением. Я сразу могу сказать, что, конечно, там есть очень серьезные огрехи по костюму, там есть какие-то сюжетные детали, которые тоже не имеют никаких документальных подтверждений, но вроде того, что там сербская княгиня Мара Бранкович там работала, ну, сочувствовала туркам, ну, или еще какие-то детали, да, которых не было исторически, или мы не знаем, были они или нет. Но в целом, вот что мне там понравилось, это то, что, во-первых, он снят в таком жанре, который мне импонирует, когда сидят историки, они комментируют события, и потом нам показывают такой большой художественный кусок, и потом они его обсуждают. Это так интересная манера подачи материала. Мне понравилось то, что турки очень как-то... У них много фильмов на эту тему, дело в том, что и все они, как правило, про то, как героически турки захватили Константинополь, естественно. А вот в этом фильме они показали то... те исторические события, те процессы, которые нам известны по источникам, что они с огромным трудом, огромными потерями, терпя ужасные неудачи, постоянные поражения, взяли Константинополь. И Константинополь в то время, обычно его в фильмах показывают, в фильмах на эту тему, как совершенно могучий город с огромной армией, он таким тогда уже совсем не был. Защитники чудом держались за счет просто героизма горстки, по сути, людей императора и наемников, генуэзских наемников Джованни Джустиниани Лонго. Вот этот сериал мне понравился. Там есть многие... Вот именно как летопись баталии, именно как летопись тактических решений, тех ситуаций, которые там происходили... Это тот случай, когда история дает нам сценарий, которого не придумает, ну, наверное, ни один сценарист. Такого насыщенного, сложного. Когда и с моря пытались штурмовать, и подкопы делать, и вырубали лес, обходили, перетаскивали флот. И, то есть, чего там только не было. И там это все показано, это соответствует источникам, и это мне понравилось. Этот сериал мне понравился в целом. Очень приятное впечатление оставил. Это то, что я бы порекомендовал из последнего.
2: Спасибо большое. Спасибо. Друзья, нас сейчас смотрят 412 человек, а лайков всего 160. Мне кажется, что что-то здесь не так. Давайте подумаем об этом. Чуть-чуть позже. И следующий вопрос от Андрея Зосимова. Андрей пишет. Иван, скажите, какими профессиями владели люди каменного века? Вообще, было разделение труда? Что можно об этом почитать?
3: Ох, ну, тут начать надо с того, то есть я тут сейчас могу случайно включить преподавателя истории первобытного общества, коим я являюсь.
2: Последний вопрос,
3: этого,
2: да?
3: Этого нельзя допускать да, сейчас. Что я хочу сказать, что, конечно, каменный век – это огромный период, да, он занимает 99% всей человеческой истории, и там были разные периоды, то есть в зависимости от того, что мы рассматриваем, период... ранней первобытной общины, поздней первобытной общины, период класса образования, то есть вот это нужно понимать, какую эпоху, палеолит, мезолит, неолит. Ну, большую часть каменного века, в общем-то, разделение труда, конечно, существовало, но оно было прежде всего полувозрастным. То есть оно было связано с тем, что дети сначала были, ну, недееспособны, естественно, потом, когда они только-только становились дееспособными, буквально лет там с 6-7, у них уже были какие-то мелкие задачи, которые они могли решать. Заниматься собирательством, заниматься помощью там, в охоте на каких-то мелких животных, еще чем-то таким. Были задачи и у стариков. Ну, понятно, у взрослого населения, женщин, мужчин – это охота, забота о потомстве. И у стариков была своя задача. Старики стерегли костер, они по ночам там вставали, работали костровыми, они социализировали детей и прочее. Такая была с самых ранних, с палеолита, с самых ранних эпох, такое разделение труда, полувозрастное. Потом, конечно, картина несколько усложняется. Появляется сначала появление мастеров по изготовлению орудий труда. Постепенно, когда у нас общество усложняется и появляется, то есть определенные части, определенные личности, определенные люди, они замыкают на себе ресурсы и средства производства, становятся первой элитой, сплочает вокруг себя определенный такой протоаппарат принуждения в виде вооруженных, да, людей. В эту эпоху, конечно, уже специализация более там, в неолите, уже более выраженная, обмен начинает, натуральный обмен процветать. И мы можем видеть даже уже зачатки элитной экономики, когда какие-то вещи делаются специально для там, религиозных церемоний, либо для вождя, для него лучшие вещи делаются, для каких-то знатных людей, каких-то племенных аристократов. Поэтому тут исключительно зависит от эпохи конкретно, которую мы рассматриваем. Эпохи и географии, конечно.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо.
2: Альфри Императорович говорит: «Привет из Челябинска, гидродоминатус». Такое дело. И вопрос от Натальи Фирсовой. «Спасибо за стрим. Недавно смотрела документальный фильм о шигерском идоле. С трудом можно назвать его научным. Можете ли вы посоветовать современный науч-поп о культурах лесного Урала, кроме Е.М. Берс? Никого не знаю.
3: Так. О шигерском идоле.
2: Ну, можно вот Ивана посмотреть в качестве научпопа.
3: Нет, на самом деле у меня есть замечательная коллега Екатерина Трофимова, которая специализируется вот на северной части Урала. И я думаю, что мы сделаем следующим образом. Мы сейчас, я с ней поговорю и сам посмотрю, мы сделаем какую-то, может быть, подборку даже статей, публикаций на тему шигерского идола, просто их прикрепим. Потому что я научно-популярных фильмов про шигерского идола, они наверняка есть, но я их не помню. Я множество читал именно научных анализов, публикаций, но вот научно-популярный, надо подумать, какой материал. У нас есть хорошая реконструкция шигерского идола в нашем палеопарке. Довольно близко сделанная. Потому что, конечно, это тот случай, когда это колоссального значения артефакт, колоссального культурного значения. И он должен стоять просто в первом десятке самых выдающихся артефактов и предметов мирового искусства. Но, к сожалению, это к вопросу о популяризации. Да? То есть, что то, что имеет популярный культурный стереотип, то, что грамотно популяризируется, то и является наиболее ярким и узнаваемым. Вот нужно, чтобы шигерский идол, да, тоже имел свои научно-популярные хорошие фильмы.
1: Вопрос от Ксении Деметри, Целест нашей постоянной зрительницы. Добрый вечер, Иван. Как вы считаете, необходимо ли вводить проверку научным сообществом на историческую достоверность фильмов, на историческую тематику, дабы исключить распространение лженаучных теорий и мифов?
3: Ох, это такой, конечно, сложный вопрос. Большой у меня соблазн сказать, что да. Ну, наверное, это будет достаточно жестоко и не совсем правильно вводить такую цензуру. Другой разговор, что нужно выработать, и даже не то, что, знаете, нужно это сейчас начинать с нуля. Вот сейчас, прямо сейчас, я думаю, что у большинства людей, которые смотрят наш стрим и вообще аудитории антропогенез, этот иммунитет и эта способность различать фильм, основанный на источнике, да, скажем, и совсем выдуманный, она уже есть. Это определенный тоже ракурс критического мышления. Просто нужно его у людей формировать, и когда люди станут в массе, массово, в общем-то, разборчивыми в этом отношении, а это сейчас уже происходит на самом деле, то есть вышел сериал «Варвары» от Netflix, сразу появилась волна негативных отзывов в интернете, ну не только, даже по большей части не от профессиональных историков, а просто от людей, которые знают хотя бы азы истории в Тевтобурском лесу, и они посмотрели, у них там негодование просто. И они его в социальных сетях и в роликах излили. И это важно, это важные реакции. Поэтому я бы сказал так, что такая реакция людей со временем, через несколько лет, она, скорее всего, приведет к тому, что кинопроизводители будут больше задумываться о позиционировании своего произведения. То есть ведь одно дело сказать, что это фильм по мотивам, скажем, жизни короля Роберта Брюса шотландского. Да? И когда вы говорите по мотивам, то есть, ну, я вдохновился этой эпохой, его жизнью, но это меня ни к чему не обязывает, я могу что-то там. А когда вы говорите, вы будете смотреть экранизацию его жизни, там, биографии, исторический фильм, ведь часто нам это так подается. А потом у нас половина событий, которых вообще не было, и это ни на чем не основано. Поэтому здесь вот этот момент важен. Потому что ведь художественный фильм – это художественный фильм. И никто не против, чтобы в фильме про Роберта Брюса был, в общем, вымысел. Но просто если это будет заявлено как фильм по мотивам, вот то, что я говорил в выступлении про фильм «13-й воин», это вот как раз тот случай, когда сам по себе фильм отличный. Ну, хороший фильм, классный. Но я его обожал в юности, этот фильм. Но если мы будем говорить, ну, каким он является с точки зрения истории, ну, конечно, полным бредом. Но там так и написано. Это экранизация фантастического романа Майкла Крайтона. Вот, все правильно. Поэтому я думаю, что у нас сейчас за счет всех замечательных средств дистанционного общения, в том числе, очень активное и осознанное общество, которое естественным образом приведет к тому, что эта ситуация будет меняться. И кинопроизводители, они станут внимательнее, они будут понимать, что люди все подряд не будут смотреть.
2: Я по этому поводу всегда вспоминаю «День радио», там в одном из диалогов. Нет, чушь полная, но как рассказывал. Так что да, здесь примерно то же самое.
1: Спасибо, Иван. Следующий вопрос от от Анвиса. На какую целевую аудиторию вы бы ориентировались при создании художественного исторически достоверного фильма и почему? Какими приемами можно удержать эту аудиторию, не нарушив достоверность?
3: Знаете, я хочу сказать, что еще раз я абсолютно убежден в том, что история – это самый лучший сценарист. И если мы будем опираться на исторический источник и вдохновляться историческим источником, у нас получится еще более интересная история, чем способен придумать человек. Почему? Потому что человек, он ограничен своими представлениями об окружающем мире, и когда он формирует сценарий, этот сценарий, он каким бы сложным он ни был, каким бы ни был сложным мир, который создает человек, даже если это не сценарий, а серия романов, да, то есть мы возьмем, допустим, «Песнь льда и пламени», там, и «Игру престолов», казалось бы, да, допустим, это большое количество книг, своя вселенная, да, в общем, хоть что мы можем взять, хоть «Звездные войны», да, там, какую-то вселенную выдуманную, хорошо проработанную не одним человеком, а огромной базой почитателей этой вселенной, все равно мы не получим той глубины и проработанности, которая есть в истории, потому что она в истории настоящая. И все эти процессы исторической материи, они происходили объективно, вне зависимости от участия, там, ну, скажем, наблюдателя, да, который у нас сочиняет эту историю. И чем он глубже будет погружаться, чем он глубже будет копать, тем больше он будет получать информации. И этот мир, который является настоящим, он всегда более богатый. Поэтому я считаю, что, безусловно, художественный исторический фильм, он должен быть рассчитан на широкого зрителя. Но я считаю, что люди... они на самом деле способны увидеть, и им даже больше понравится, если снять аутентичный исторический фильм. Их уже вот сейчас перекормили примитивными, мне кажется, примитивными приемами, когда у нас показывают обнаженку кровищу, там, по поводу, без повода, логично, нелогично, и в исторических фильмах в том числе. И та историческая подоплека, та последовательность событий, которая привела к какому-нибудь шокирующему или интересному событию, она сама по себе интересна. Это такое предвкушение, которое у человека складывается из исторического материала, вот этого предвкушения часто фильмам не достает. Мы просто сидим, бах, там, о, кровища кого-то зарубили, ну ладно. Сидим, там, бах, о, главная героиня обнажилась, прекрасно. Вот. А историческая подоплека, вот опять же, возвращаясь к сериалу о штурме Константинополя, вот там это в достаточной мере передано. Когда вы видите всю вот связь событий во всем многообразии, это очень-очень здорово. Поэтому это фильм для массового зрителя и фильм, основанный на истории, просто правильным образом приготовленный.
2: Спасибо большое. Следующий вопрос от Владимира Дуленина. Ну, во-первых, он говорит, безусловно, лайк, но хотелось бы подробнее, с примерами, правильными рисунками и комментариями. К примеру, в Альфе охотники неделю шли бить бизонов. Они реально так далеко ходили?
3: Это хорошее замечание о фильме, на самом деле, когда, да, они ушли вообще, судя по тому, как там была вот эта сделана графическая проекция, они ушли куда-то совершенно в другую часть континента. Вот, конечно, древние охотники, они могли перемещаться на значительные расстояния, и бывали ситуации, когда им приходилось, очевидно, не всю тушу, да, там как-то отвозить, относить, ну, скажем, не большую часть мяса забирать, а отделять какой-то кусок мяса и нести его на себе, потому что идти было далеко до стоянки. Но все-таки охотники, тем более охотники палеолита, это очень мобильное население, оно ориентировалось на маршруты миграции животных, на маршруты их перемещения, и люди жили не там, где у них был хороший вид с горы на реку, а охотиться они ходили там, где были животные, поэтому приходилось идти 100 километров. Они жили там, где ходили животные, они прекрасно знали, где животные пасутся, где у них проходят их пути, поэтому, конечно, люди старались поближе просто к животным селиться, и если тащили большие туши, то какое-то соизмеримое с размерное расстояние, используя, очевидно, волокуши какие-то.
2: Вот. Спасибо. Дальше к нам пришел подкаст «Непрофессионально» и задает следующий вопрос. Капаушки, или капаушки, я не знаю.
3: Капаушки, да.
2: Капаушки. Ударение, да. Как определяют, что этот предмет именно для чистки ушей? По следам серы или как-то еще? Не нашли информацию об этом в интернете, именно об опознании этой штуки.
3: Ой, хороший вопрос. На самом деле я, конечно, не эксперт по капаушкам, но могу сказать одно, что капаушки появляются совершенно точно в бронзовом веке уже. Есть европейские капаушки для, начиная, по-моему, века с 16-15 до нашей эры. И эти капаушки уже там в поздней бронзовой Европе они вовсю есть. И эти капаушки, они морфологически просто очень похожи на раннесредневековые, а у раннесредневековых есть, о средневековых есть изображение, есть изо из монастырских различных книг, когда они делали там какие-то, да, изображения. Часто эти изображения были крайне там фривольного характера. Есть изображения, где один парень лезет ложкой там в ухо другому, там капаушкой, там и всякое такое. И вот они по форме очень узнаваемые на протяжении очень долгого времени. Я думаю, что морфологически это определяют, ну и тем более, в общем, ложка где-нибудь в Ютландии бронзового века, маленькая такая вот ложечка, похожая на, в принципе, на ватную палочку. И сложно заподозрить, что ей грузили какой-то кардамон по мешочкам. Скорее всего, это, конечно, капаушка.
1: Спасибо. Вопрос от Андрео. Почему в современных исторических фильмах, сериалах так плохо показаны дома, где в стенах щели? Не хватает бюджета?
3: Мне тоже интересен этот вопрос. Я думаю, что здесь, и, наверное, даже вот Виталий в этом разбирается, он подтвердит, что, скорее всего, здесь какая-нибудь светотеневая история, и просто нужно создать какой-нибудь, может быть, естественный свет, и это красиво, когда свет через вот эти проемы как-то проникает в жилище.
2: Свет создает антураж, иногда, может быть, это художественная какая-то ценность.
3: Но... атмосферно. Потому что, наверное, если бить электрическими осветительными приборами, будет, ну, не так. Тут все равно такой вот антураж. Это с одной стороны. Но с другой стороны, здесь то, вот о чем мы говорим, что когда режиссер погружен в какой-то свой творческий замысел, он часто абстрагируется не то что от домов, а даже от внешнего вида самих персонажей исторического фильма. Поэтому, видимо, до дома ему уже большого интереса нету, как заниматься его аутентичной конструкцией. И это в итоге оказывается задачей людей, которые выстраивают кадр и думают о том, как вот сделать красивый свет. Ну, я как-то так думаю, что это связано с визуальными эффектами и с тем, что по большей части режиссерам все равно, насколько этот дом хорошо защищает от холода, насколько он историчный.
1: Вопрос задает Эль Барто. Насколько должны быть широкие исторические знания у археологов? Вы так интересно рассказали о фильме Netflix о Византии, вплоть до костюмов. Вы хорошо разбираетесь в настолько отдаленной эпохе.
3: Ну, вы знаете, тут момент такой, что, во-первых, моей первой любовью в истории было Средневековье, и еще будучи там

0: Спасибо. Вопрос от Ильи Владимировича. Насколько правдиво показана жизнь быт славян в польском фильме «Когда солнце было богом»? Скажи свое экспертное мнение. Скажите. Сейчас тебя, Вань, будут вообще вспоминать все фильмы, какие только есть, и спросить.
1: Сейчас до Куросавы дойдем. «Когда солнце было богом», я этот фильм очень люблю, сразу скажу. Вот один из немногих фильмов, где вообще тема ранних славян показана хорошо. Ну, тут, как сказать, в целом фильм хорош, но он же по повести Юзефа Крышевского, по-моему, польской. В общем, в целом дает довольно неплохое представление о славянах, о том, что родоплеменное общество, показано, что аграрное общество, показано, что у них были, какие у них были поселения, какие у них были укрепленные поселения, показана религиозная составляющая капища с такой вариацией, деревянной вариацией из бруческого идола. Показана мифология, да, какие-то элементы, хорошо, интересно. Показано то, как формировалось вот это родоплеменное ополчение, что там сначала жатва, потом война и все вот такое. Хорошие, есть очень много хороших моментов. Конечно, есть много из таких, которым можно придраться с точки зрения военной истории, что викинги на современных породах лошадей верхом там ведут кавалерийскую атаку, это как невозможно. По костюмам, по снаряжению тоже есть к чему придраться довольно много, но если не придираться к вот этим деталям касательно материальной культуры, в остальном фильм очень хороший, я его люблю.
2: Спасибо большое.
1: И у меня есть оттуда шлем прямо со съемок этого фильма. Мне его подарили, он у меня в лаборатории стоит. Но он, правда, не супер аутентично сделан. Он такой, называется как бы Шпангенхельм по-немецки, так, сфероконический клепанный шлем. И у него, в общем, он там как бы современным образом внутри сварен из двух половинок, не совсем аутентично по технологии, но, в общем, довольно красивый, я его люблю, и он участвовал вот как бы в массовке битв этого фильма.
2: Спасибо. Следующий вопрос, во-первых, спасибо Эль Парто. Также с донатом. Следующий вопрос. Продолжая тему древнегреческих мифов, там часто упоминаются гекатомбы, жертвоприношения ста быков. Учитывая тяжелые условия жизни в Железном веке, насколько это возможно? Например, переносить в жертву стадо перед войной?
1: Запросто. Тут же, опять же, вопрос того, что военное дело – это священнодействие для той эпохи. И древняя элита, древние вожди, они потому и вожди, что они жизнью рискуют. И принцип вождеской власти, он заключался в том, что кому много дано, с того и спрос большой. Люди сильно рисковали своей жизнью, и они не скупились на дорогое снаряжение, на самые красивые вещи, в которых они шли в сражение. И религиозные ритуалы, которые сопровождали все это, они тоже могли быть просто крайне обильными. Крайне обильными, крайне трудозатратными. Запросто. Если в синташтинской культуре мы находим совершенно впечатляющие жертвоприношения, то уж для Микенской Греции это вполне, вполне реалистично. 100 быков – это еще не самое вообще. Не самое массовое жертвоприношение быков.
2: Спасибо. Саша?
0: Да, Виталий.
2: Продолжай.
0: Секундочку. Андрей Малышев задает вопрос. Много ли из каменного века сохранилось образцов причесок и раскроек одежды? Фильму предъявили за одежду и за прически. Как-то ненаучно получается.
1: Я, честно говоря, не совсем помню, где предъявлял и какому фильму за одежду и прически, но подразумеваю, что да, может что-то

0: такое было. Конечно, источников немного, но есть тот же самый Etsy. Есть этнографические многочисленные источники, которые в таких вот кросс-культурных и кросс-эпохальных параллелях, в сравнительно сопоставительных анализах с археологическим материалом, показывают общие принципы того, как формировался костюм. И когда мы видим что-то, ну, сильно выходящее за вот эти рамки, вот эти стереотипы культурные, ну и просто нерациональное, типа того, что у нас все ходят без шапки постоянно зачем-то, то это вызывает некоторые вопросы только и всего.
1: Ну, когда виден просто видна работа каких-то модельеров, я бы сказал, там.
0: Ну да.
1: А это у Бессона там в пятом элементе вообще, там каждому какой-то дизайнерский костюм. Это там оправдано. Когда показывают каменный век, и там каждый с какой-то причесочкой такой.
0: С причесочкой, везде шнуровочки.
1: С косичечками там, с наколками, так явно из тату-салона вообще вышел и так далее. Ну вот, да. Вопросы. Хотя, конечно, теоретически там тоже были тату-салоны. Мы же не знаем.
0: Ну да, тут разговор о том, что если это еще целесообразное что-то, то да, хорошо. Но просто часто это что-то не очень нелепое, и совершенно непонятно зачем, и просто для красоты, когда там какие-нибудь рукава не пришиты нормально, а пришнурованы на какой-то современный кожаный шнур и висят вот на этом шнуре, то есть зачем это вообще непонятно. Ну, показать, что у нас все дико и необуздано. Вот тут даже шили вот так вот прям. Прямо ногой брали и шили. Потому что могли.
1: Да. Вопрос от Игоря Владимировича. Мексиканский.
2: Ильи.
1: Ой, от Ильи Владимировича, простите. Илья. Мексиканский мультфильм «Пять солнц. Священная история Мексики» нарисован в стиле традиционных рисунков ацтеков. Как насчет снять мультфильм про бронзовый век в стиле петроглиф?
0: Как насчет снять мультфильм? Да, это замечательная идея. Более того, датские археологи, они уже даже делали подобный проект, они брали вот эти петроглифы эпохи бронзы, они их от 3D отмоделили и сделали уже фантастические там, оживили вот эти петроглифы Бокуслана эпохи бронзы, там корабли плывут, девушки танцуют, ну, очень круто. Поэтому да, а петроглифов много любопытных, в частности, вот в Казахстане есть большое количество петроглифов, даже колесниц, изображение колесниц, вот их бы оживить было бы прекрасно. Да. Идея замечательная.
2: Спасибо большое. Следующее спасибо за нашу работу. Мы говорим спасибо Дмитрию Черкасову, который прислал нам донат. Спасибо огромное. И следующий вопрос. Русский родной. Иван, насколько сильно оказал на вас влияние фильм «Конан Варвар» с Арнольдом? И как вам книги «Борьба за агонии», «Поселок на озере», «Охотники на мамонтов»?
0: Скажу честно, «Поселок на озере», «Охотников на мамонтов» я не читал. Я читал «Борьбу за огонь», читал еще в детстве, мне, конечно, понравилось. «Конан Варвар» – замечательный фильм, я считаю, что вот это фэнтези, без всяких этих вот заигрываний, что у нас как бы средневековье, но с драконами, нормально все в кожаных трусах, с двуручниками, вот нормальная фэнтези здорового человека. Хорошо отношусь, ну, хороший фильм, действительно сейчас без иронии говорю, что для меня это, вот, можно сказать, такое эталонное фэнтези, потому что я люблю или когда это явно фэнтези, да, вот как «Конан Варвар» или там, ну, «Звездные войны» — это, конечно, не совсем фэнтези, что-то среднее между фэнтези и научной фантастикой, наверное. Но вот ты понимаешь, что, ну, это вот такой вымышленный мир. А когда начинается, что вот у нас какое-то вот выдуманное королевство, но как бы без магии, похожее на средние века, или мы, у нас тут драконы, но мы как бы хотели показать, как, чтобы было похоже на средневековье, это я вот не очень люблю, потому что, как я уже сказал, история всегда обладает таким обилием контекста, который невозможно смоделировать никак. А в чем проблема смотреть фильмы с историками? Историк всегда мыслит вот так системно, как причинно-следственными связями. И сразу ага, у них корабль, а откуда они взяли ресурсы на этот корабль, а что они на нем везут, откуда они взяли то, что они везут, откуда у них армия этих кораблей. И у тебя возникает куча вопросов, и ты понимаешь, что в рамках вот этого носителя информации ты этих вопросов не получишь, ответов не получишь никогда. Потому что их просто нет, их не додумывали, потому что не было такой задачи. А в истории они есть. Ты можешь копнуть и узнать. Хоть да, там, при удаче про дедушку капитана этого корабля и какую графиню он любил, если хочешь.
2: Спасибо. No name. Задаю следующий вопрос. Пробовал ли спикер блюда какой-нибудь древней кухни и как вообще их реконструируют?
0: Да, я большой любитель попробовать блюда древней кухни. Их реконструируют. Сейчас много, естественно, научных методов, которые позволяют узнать состав блюд по пригарам, которые образуются на керамике, по палеонтологическим исследованиям пыльцы культурных растений можно многое узнать. Действительно, древний рацион реконструируется. Есть рецепты. Вообще, есть давно желание тоже поделать такие эксперименты, материалы, посвященные древней кухне, именно каким-то неизвестным ее страницам. И у меня есть друзья, которые этим занимаются очень углубленно. В частности, вот Антон Суворов, реконструктор раннего Средневековья. Вот мы с ним реконструировали, у нас есть видео, плов хорезмских евреев Средневековья. Вот. Очень, очень интересно. Приходилось пробовать. Я отличаюсь тем, что могу есть любую органику. В общем, я очень непритязателен и непривередлив в еде. И могу есть вот что-то необычное, прям сильно необычное. Могу съесть свежее, там, живое и так далее. Поэтому, да, приходилось и всякое разное ел я с удовольствием, в общем, обычно.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Так.
0: Ел змею.
1: Ого.
0: Да. Насекомых. Итак. Нормально, вкусненько. Сусликов, сурков.
2: Началось.
0: Жена смеется.
2: Жену не ел.
0: Что я еще ел?
2: Всякое.
0: Она на меня посмотрела с сочувствием сейчас.
2: Давайте скажем спасибо Ангелине Кирсановой. Как всегда, ближе к концу стрима Ангелина говорит нам спасибо за интересный стрим. И в этот раз традиция повторяется. Ангелина, спасибо огромное. Спасибо. И следующий вопрос задает Сергей Паршенов или Паршинов. А олово с медью в бронзовом веке смешивали на глаз? Или есть какая-то принципиальная пропорция, которая везде примерно одинаковая получалась?
0: Ну, древние мастера, во-первых, очень хорошо понимали, как им смешать, чтобы получить тот или иной результат. Так, для ювелирных изделий часто процент олова был больше, чем для, там, скажем, оружия или инструмента. Но, в общем, это на глаз вполне определимо. То есть я, даже обладая не каждодневным опытом таких операций, я могу на глаз положить нужное количество олова. Ну, а в позднюю бронзу там уже появляются весы. Ремесленные, вполне себе такие обычные нам привычные весы, на которых они взвешивали нужное количество. Поэтому и на глаз можно, и точные приборы, относительно точные, тоже стали появляться в бронзовом веке.
2: Друзья, перед следующим вопросом необходимо сделать несколько объявлений. И я, как всегда, благодарю тех, кто сейчас находится с нами в прямом эфире, смотрит этот стрим. Таких человек 527. Это очень приятно. Лайков примерно столько же, что тоже замечательно. Но если вы досмотрели до этого момента и еще не поставили лайк, сделайте это, пожалуйста. Это помогает нам развивать наши каналы. Подписка на каналы anthropogenes.ru и лаборатория научных видео также помогает развиваться нашим проектом. Есть, привычно говорю об этом, наши аккаунты на Патреоне. Это помогает не только развивать, но и вот приглашать регулярно спикеров, интересных, и надеюсь, что вам интересно смотреть то, что происходит. Также поддержка суперчатом и вопросы, задающиеся по ссылке, которая находится в описании. Все это дело работает, и вопрос таким образом к нам приходящий зачитывается в самую первую очередь.
1: Да, а я напомню, что у нас будет на каналах антропогенез лаборатории научных видео в ближайшую неделю, уже завтра, 17 декабря, 19.00 будет опубликован очередной эпизод форума «Ученые против мифов 13». Это будет выступление лингвиста Александра Пиперски на тему «Понять пришельца и не сойти с ума». Фильм «Прибытие» с точки зрения лингвиста. Выступление умное, яркое, интересное. Рекомендую завтра не пропустить. А вредным оппонентом, кстати, выступала доктор филологических наук Светлана Бурлак, наш постоянный спикер. А в субботу, 19 декабря, будет аж два стрима в формате «Эффект присутствия», причем первый из них будет трансляцией из реального Судана, где сейчас ведет раскопки древнего храма Александр Сыроватко, кандидат исторических наук и спикер нашего форума. Это будет в субботу днем, ну, уточним время, напишем. А в 19.00 в субботу уже будет в формате «Эффект присутствия» экскурсия в храм Амады. Самое древнее культовое сооружение на берегу озера Насер в Египте, на территории древней Нубии. И спикер Владимир Большаков, египтолог, научный сотрудник Международного учебно-научного центра по изучению древних цивилизаций Египта и Судана РГГУ. Это в субботу, не пропустите, друзья. А в среду, через неделю, 23 декабря, 19.00, будет опять в формате «Эффект присутствия» экскурсия в планетарий с Дмитрием Селезневым, автором и ведущим канала DS Astro. Вот что будет у нас в ближайшую неделю.
2: А я напомню о том еще, что если вам нравится общаться с нами на этом стриме, то вы можете продолжить данное общение в нашем уютном телеграм-чатике. Ссылка на него сейчас появится в чате данной трансляции. Ну и, соответственно, присоединяйтесь к нам. Также, между прочим, Иван находится в этом чате, периодически отвечает на ваши вопросы. Есть определенные правила у этого чата, нужно, по крайней мере, соблюдать определенную уважительность общения, и в этом случае вам будут всегда рады. Так что присоединяйтесь.
1: Спасибо, Виталий. А мы продолжаем. Ангелина Кирсанова пишет: спасибо за интересный стрим. Спасибо вам, Ангелина, что вы нас регулярно поддерживаете. И Илья Владимирович спрашивает: ну ладно, эпоха, а в каких фильмах адекватно показана полевая работа археолога? «Индиана Джонс», «Мумия», «Парк юрского периода», правда, там палеонтологи.
0: Так, есть советский фильм, причем он был... так, сейчас я скажу, как он называется. Вспомните бы. Ох, он...
1: Просто хоть.
0: 50-х или 60-х годов, про то, как копали в Крыму. Он какой-то с Румынией совместный, очень хороший, в плане того, что там прям раскоп реально показан, как он разбивается там, как лагерь устроен, как у них там обед и все прочее.
1: Это вот какая-то редкость
0: исключительно. Ну, нет, он есть в свободном доступе, но я попробую найти, скинуть. Мне вот он понравился. А из таких более доступных есть довольно интересный. Ну, там, наверное, не то, что показана работа археологов, но фильм интересный. «Шествие золотых зверей», советский такой детектив, про то, как украли золото с Киева, там криминальная группировка, и вот такой довольно-таки интересный. Ну, это если разбавить «Индиану Джонса». Где показана работа? Маш, где показана работа археолога? Работа археолога в каком фильме? Так, не помнишь? Я вот что-то... Не могу вспомнить, что прям полевая. Что мы могли смотреть?
1: Нигде вообще.
0: Вот тоже впечатление, что... Ну вот единственное, я говорю, я поразился в том фильме, что там как-то на этом какой-то фокус, что вот у них тут обед, вот они лагерь ставят, вот у них там разбивка раскопа, там это как-то, там еще у них, значит, румын, по-моему, руководитель раскопа, Тудор Павлович. Вот, и, а так, нет, я вот не помню, где тут прям детально. К сожалению.
1: Обычно, как, может быть, есть. Каких-то грабителей могил реально показывают вообще. Потому что,
0: ну, да,
1: потому,
0: да,
1: что интересно вот это вот ковыряние. Людям интересно, пришел, значит, лопатой помахал, с мешком золото выгреб, значит, и побежал от полиции. Вот герой.
2: Замечательно. Продолжаем. И дальше не вопрос, а, видимо, констатация факта и благодарность. И Эль Барту, который сегодня несколько вопросов задал, в очередной раз поддерживает наши стримы, говорит: спасибо за стрим, помню, смотрел УПМ-2. Казалось, собрались люди по интересам, а сейчас научпоп стал достаточно популярным в России. Огромное спасибо всем вам и особенно Александру Соколову. Саша, большое тебе ежечеловеческое спасибо от всех тех, кто смотрит нас и поддерживает. На этой торжественной и приятной для Александра в том числе ноте я предлагаю заканчивать. Больше 2 часов находимся в прямом эфире. На мой субъективный взгляд, было очень интересно. Расскажите, пожалуйста, вы, было ли вам интересно? И, кстати, напишите, откуда вы смотрите. Потому что я, насколько знаю, некоторые смотрят из Сибири. В общем-то, Иван тоже не по московскому времени, так скажем так, живет.
0: Раньше интересно. Это была Сибирь.
2: Да. Вот. Напишите, откуда вы смотрите, будет очень интересно. В какое время вы смотрите нас в прямом эфире? Еще раз благодарю всех. Иван, спасибо огромное. Саша.
0: Спасибо, мне было очень приятно с вами, как всегда. Спасибо зрителям большое за внимание.
2: Спасибо. Всего доброго.
0: Всем доброго вечера.
2: До свидания.

0: Всем добрый день, добрый вечер. Мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра «Архэ». Мы возобновляем наши эфиры путешествия с натуралистом Александром Хабургаевым. Теперь они будут проходить по субботам в 17:00 по московскому времени. Александр, вы готовы?
1: Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рады вас в очередной раз... Ну, я вас не вижу, не слышу, скажем так, мы рады вас ощущать. Ну, вот видите, после таких летних каникул, а поскольку у нас еще сентябрь был как лето, такой же теплый, то наши каникулы затянулись, и все, сейчас пошел дождичек, уже прохладно, и мы с вами можем снова встречаться. Ребят, теперь по субботам, не забудьте, очень легко запомнить, что теперь по субботам, потому что величайшие книги всех времен и народов написано. Не человек для субботы, а суббота для человека. Вот мы с вами по субботам теперь в 5 часов, на час раньше, чем прежде, будем с вами встречаться. И сегодня у нас очень интересная тема. Вот мы, как всегда, подготовились с Александром. Опять два Александра, так что опять можете загадывать желание. Вы между двумя Александрами. И вот я подготовился, 150 фотографий получилось, презентации, с грустью подумал, нет, сегодня мы точно не управимся, поэтому как минимум на две встречи у нас эта тема затянется, но тема очень интересная, ребят, на самом деле, потому что тема у нас такая, битвы, поединки и драки между животными, причем будем начинать с самых примитивных, а потом мы о позвоночных животных, конечно, поговорим, и о теплокровных. Ну, люди нас не интересуют, а вот все остальные, ну, обезьяны у нас будут точно. Но самое главное, ребят, вот что мы будем говорить еще не только о фактах, иногда удивительных фактах, в которые верится с трудом, но и будем говорить о заблуждениях. Потому что вот таких предубеждений, заблуждений тоже очень много. Я не могу сказать, что этой темой специально как-то интересовался или занимался, но материал копился из года в год, из года в год. И вот когда я сейчас готовился к нашей встрече, у меня были всякие сомнения, и я звонил своим друзьям. Своим друзьям, орнитологам, энтомологам, террологам, это я напомню, террологи, терра, земля, да, это зоологи, которые изучают животных, бегающих по земле, да, вот, млекопитающими в основном. И вы знаете, многие вещи я у них поправлял, многие вещи они мне рассказывали, о которых даже в книжках не написаны или в статьях, во всяком случае, я не встречал. И это очень хорошо, потому что это люди, которым я действительно верю, доверяю, это серьезные ученые, которых знаю много лет. Ну, давайте начнем мы, естественно, мы начнем с беспозвоночных. Вот с этого жука, Александр, номер один, да, у нас в кадре сейчас, да? Вот, ребят, что это за жук? Кто его узнал? Ну, я подскажу так, чтобы этого жука по названию знаете все, а вот живым, я думаю, вы видели этого жука, ну, кто-то видел, но немногие. В коллекциях 100%. Ну, я вам подскажу. Латинское название его «Lucanus cereus». Cereus – это понятно, это рог, это мы с вами уже знаем, да? А вот что такое Луканус? Ну, Луканус – это в честь Лукании, такой провинции в Италии. Видимо, там его впервые описали, поэтому Луканус цереус, хотя этот жук водится да по всей Европе, Северная Африка, у нас он водится, в Швеции даже, севернее. Так, интригу я подвесил, кто-то уже догадался, кто-то нет. Хорошо, даю наводку. Ребята, это самка. И это самка. Если покажу самца, сразу скажут, ну ты кочужишь, раньше-то не сказали. Ну что, Александр, покажем самца, да? Вот он. Конечно, вот он, цереус, вот он, нас рогач. Кстати, цереус, да, это и род рогачи. Вот. Конечно, жук-олень. Жук-олень – самый крупный наш жук. Ну, не наш, скажем так, в Европе он самый крупный. А у нас еще есть реликтовый дровосек на Дальнем Востоке, который вообще огромный, который больше, чем жук-олень. Причем жука-оленя меряют с рогами, а тот без рогов. Если его с усами померить, так тот вообще будет вот такой вот. Значит, их много на самом деле. Рогачей много, их где-то видов 50, есть тропические, ну, дальше кое-кого мы с вами увидим. Значит, что такое рога? Ну, на самом деле, это, конечно, не рога. Рога – это у оленя, да? А у жука это мандибулы. Помните, мы с вами это проходили, да, мандибулы. Это вот эти вот клещи называются мандибулы. Ну, просто они такие видоизмененные. И, конечно, у них очень-очень выражен половой диморфизм. Диморфизм – это морфа, понятно, да, это образ, вид, а ди – два. То есть самка и самец очень не похожи друг на друга. Это называется половой диморфизм выражен или половой диморфизм не выражен. Вот у жука-оленя он выражен так, что ну уж никто самца от самки, самца с самкой не спутает, правда? Вот. А теперь вот что дальше. Давайте посмотрим следующую картиночку, да? Вот тут мы сразу видим, вот и самец, и самочка, вот наконец они встретились для того, чтобы продлить свой жук-оленьий род. На самом деле, ребят, очень удачное название, знаете почему? Потому что ну, мы с вами тоже это проходили, я об этом вам рассказывал, по-моему, даже не раз, но те, кто первый раз в нашей компании, может быть, этого не знают. А для чего оленю-то рога нужны? А? От волков отбиваться? Нет, не надо им от волков отбиваться. А вот я недавно слушал лекции, есть такой очень интересный историк литературы, философии Алексей Машевский. И вот он как раз приводил пример оленей, их поединки. Ведь они могли бы пырнуть, вот они рогами могут волка пырнуть или медведя острыми, а друг друга не пыряют, а вот только такие вот рыцарские турниры. Ну, Алексей Машевский прекрасно разбирается в литературе и философии, а вот здесь немножко другая история. Олень никогда не будет от волка отпиваться своими рогами, и от медведя тоже. Только копытами. И бьет он очень мощно, прицельно. А рога – это его турнирное оружие. Все. Это, во-первых, фитнес, да, который развивает ему шею все это время, пока он рога носит, пока они растут. Это такая нагрузка физическая вместо гантелей и гири. Вот. Ну, а потом это турнирное оружие. Ну, еще это называется сексуальный эвокатор. То есть красивые рога, они, конечно, привлекают самку. Она смотрит, эх, какие у него рога, какие огромные, какие ветвистые. Ну, а что касается жука-оленя, здесь та же самая история. У него вот эти мандибулы нужны исключительно как турнирное оружие. И турниры у них происходят такие, что, ой, мама дорогая, вот покажите нам следующую фотографию, Александр, пожалуйста. В дубравах, в яблоневых садах, вот можно видеть такую картину, как два жука-оленя ведут бои. Либо на ветке, либо, может быть, на земле иногда. И вот в ходе вот этого поединка они стараются каждый захватить друг друга этими рогами. Вот следующую покажите, там будет этот захватывающий момент. А, извините, это уже личинка. Да, это личинка. Чтобы оторвать от земли, бросить куда-нибудь. Но надо сказать, что треск стоит хитиновых панцирей, даже его слышно, этот треск, как на рыцарском турнире, да? Но таких серьезных увечий они друг другу, конечно, не наносят. Особенно часто бывает, если они на вертикальной поверхности, да, встречаются там на стволе дерева или на ветке какой-нибудь, то тот, кто снизу, естественно, он получает преимущество над тем, кто сверху, и ему проще его сбросить. Но если сбросили, он может даже в полете расправить крылья, ну не получилось, и улететь куда-нибудь подальше. Дерутся они не только за самку, кстати. Хотя за самку ожесточеннее всего. Самочка, как мы с вами знаем, испускает призывный феромон. Что такое феромон, ребята? Кто проходил с нами? Правильно, феромон – это запах. Запах, который о чем-то сигнализирует в мире животных. Вот самка выпускает запах, что она готова продлить свой жук-оленьий рот, и этот запах, он разносится далеко-далеко, и за 2-3 километра может почувствовать жук этот запах, а у него есть специальные такие вот усики. Кстати, они все относятся к пластинчатоусым жукам, Пластинчатоусые – это те, у которых, ну, видели майский жук, например, хрущи, у которых вот такие вот пластиночки на усах, и это помогает им улавливать источник запаха. И они четко совершенно определяют, где самка собирается там, и начинаются бои. Но они могут биться не только за самку, потому что в стадии, в конечной стадии у них полный цикл превращения, полный метаморфоз. Помните, что такое полный, неполный, ребят? Полный – это у бабочки, например, да, полный метаморфоз. Это яйцо, личинка, гусеница, потом гусеница растет, растет, растет, окукливается, кокон, да, и оттуда имаго. Последняя стадия – это вот уже бабочка с крыльями, которая готова продлить свой род. Это полное. А неполное превращение – это, скажем, у таракана, да. Вот таракан, он появляется на свет, маленькая личиночка такая, вот как тараканчик. Сравните гусеницу и бабочку, да ничего общего. А вот маленький тараканчик, он очень похож на взрослого таракана, но по мере роста он линяет и все больше и больше становится похож на таракана взрослого. Да? Вот это неполный цикл. Так вот, у жука оленя полный цикл. Покажите вот сейчас личиночку, огромная личинка, толстая, мясистая. Это не только у жука оленя такая история, это у всех его родственников, и у жука носорога, и у хрущей, и у майского жука. Да? Причем, вот что интересно, ребят, вот такая вот личинка, она, ну, она не сразу такая большая, конечно. Сначала это маленькая, вот такой червячочек. Потом он растет, растет, он под землей. Он питается, вот жук-олень откладывает обычно свои личинки в трухлявую древесину. Вот старый яблоневый сад, где какая-то трухлявая яблонь или дубрава, они очень любят дубравы. Гнилое какой-нибудь дуб или гнилое дупло у дуба. Вот это и самые их любимые места. И вот там, вот в этой трухе древесной, эта личинка живет, живет и развивается. В темноте, не видя света белого. Год, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, может быть, на шестой год и окуклится, и вылетит. А может быть, семь. Иногда даже 8 лет эта личинка проводит вот в такой вот личиночной стадии. Ну, смотря какие у нее условия, конечно, и как быстро она растет, насколько у нее хорошее питание. Да? И только потом, вот имаго, последняя стадия жука-оленя, когда он готов к этим своим турнирам, ну, в этой стадии жук живет, ну, недели 3. И поэтому, естественно, он питается. А он обожает соки, которые вытекают из деревьев. И, конечно, дубовый сок, да, вот если на дубе какая-то ранка появилась, оттуда начинает течь ранней весной. То есть, ну, не ранней, да, весной там уже начинает сокодвижение, когда обильное, начинает истекать сок. И вот на этих местах, где есть сладкий сок, тоже собираются жуки и олени, они прекрасно чувствуют запах этого сока, и вот там тоже разворачиваются бои между взрослыми жуками. Поэтому бьются они и за еду. Вот, видите? Вот за... Он так его захватил, что там затрещали хитиновые покровы его, да? И теперь он его, скорее всего, сбросит туда вот с этой ветки. Ничего вам это не напоминает, ребят? А? Напоминает. И мне тоже. Покажите. Вот. Узнали, кто эти два дяденьки, да? Точно в такой же позе. Ребят, это Геракл и Антей. Помните этот древний миф? Ну, кто такой Геракл-то, все знают. Это величайший из героев Древней Греции, которого боги взяли к себе на Олимп, и который стал бессмертным, он стал фактически богом. А вот с кем он бьется, это великан Антей. У великана Антея мама была богиня Гея, земля. И поэтому она давала ему силы. Она давала ему силы, он был непобедим. То есть через его ноги, если только его ноги стояли на земле, он получал неслыханную силу от матери сырой земли, и победить его было невозможно. Но Геракл был не только величайшим из героев, он был не только самым сильным, он еще был самым умным. Поэтому Геракл это быстро понял. Что-то этот парень, как только ногой земли касается, становится такой сильный. И тогда Геракл его поднял вверх и задушил. Вот такая вот история поучительная. Ну, едем дальше. Едем дальше. Вот точно так же бьются Вот, ребят, то, что вы сейчас видите, это морфологическая изменчивость жуков-оленей. Два великих двигателя эволюции, помните какие? Это изменчивость и наследственность, как в свое время сформулировал сэр Чарльз Дарвин. Изменчивость, вот мы сейчас ее с вами видим. Полиморфность, да, диморфизм мы помним, да, это самка-самец, если... Ну, тот же самый корень, морф, полиморфность, то есть поли – это много, поливитамины – это много витаминов в одной вот капсуле, а полиморфность – это много разнообразия, да? Вот люпины, например, видели в саду? Один и тот же вид. Они бывают и белыми, и синими, и красными, и желтыми. Это называется полиморфность. То же самое у жуков-оленей. Вот видите, есть жуки, у которых... Нет, ребята, не вырастут. Не вырастут. Кто сказал, что он еще маленький, что у него мандибулы вырастут? Не вырастут, ребята. Он появляется из кокона уже... Это имаго. Последняя стадия, он в ней живет всего там 2-3 недели, поэтому, конечно, у него мандибулы не вырастут. И с такими малюсенькими мандибулами у него никаких шансов, ну, практически никаких, скажем, если вокруг нет других с более крупными и сильными рогами. Для размножения нет. Вот это все, вот такая вот полиморфность. Ну, вот это вот, кстати, это все собрано на Северной Италии, да, это вот такая вот коллекция жуков-оленей, собранных в Северной Италии. Вот Северная Италия, вот такой разброс, а где-то, может быть, он еще больше. Ну, едем дальше. Едем дальше, смотрим следующую картиночку. А это вот уже пошли, я же вам говорил, что жуков-оленей много разных видов, около 50, есть тропические жуки-олени, еще больше наших. И вот это вот как пример. Как этот называется, я, если честно, ребят, не помню, но кто заинтересовался, да, рогачами, ну, прогуглите, там действительно много интересных, красивых рогачей. Ну, поехали дальше. Едем дальше. Вот. Это уже другой жук. Ну, они родственники, такие вот, скажем, троюродные братья. Вот. Но здесь уже другой род. Это уже риноцерусы. Ну, риноцерус, да? Что такое-то? Помните? Рино – это что? Носорог. Правильно, это жуки-носороги. Ну, вот это вот немножко не такой носорог, как наш. И чем он отличается от жука-оленя? Ну, такое впечатление, что у жука-оленя мандибулы горизонтальной плоскости, а у этого такие же, только вертикальные, да? На самом деле это не так. Вот то, что вы видите сверху, это не мандибула, это вырост. Это вот у него шея, да? И на шее у него голова-грудь, и на ней вот такой вот у него роговой вырост. А подвижно только нижняя часть. Нижняя часть рога. То есть, когда он двигает головой вверх-вниз, то вот эта нижняя часть уже работает как щипцы и прижимает к верхней части, а верхняя часть неподвижна. Вот в этом принципиальное отличие. Хотя кажется, да, что вот переверни ему вот так вот рога, да, и будет жук-олень. Нет, конструкция совершенно другая. И, конечно же, жуки-носороги тоже устраивают бои. И некоторые виды, а это очень крупный, это вот такой вот крупный жук-носорог тропический, который водится в Юго-Восточной Азии, вот, и он бьется очень серьезно, там красивые зрелищные бои, такие же, как, почти такие же, как у жука-оленя. Вот давайте следующую посмотрим картиночку. Сейчас мы это все увидим. Вот, видите? И, конечно же, людишки-то у нас какие? Если где-то кто-то с кем-то дерется, то мало того, что на это как интересно смотреть, да, кто кого, а можно же еще и тотализатор устроить. То есть поставить, я поставлю деньги на этого, а ты на этого, кто выиграл, кто проиграл. А надо вам сказать, ребята, что вот азиатские народы, они безумно азартные. Вообще южные люди, они очень азартные. И, конечно же, здесь дело-то не в каких-то природных особенностях, да, мы люди-то все одинаковые, да, чего уж там расизмом заниматься. Это называется исторический культурный код. Просто культурный код у разных народов разный. Он формировался столетиями, а то и тысячелетиями. И вот азиатские народы коренные, они безумно азартные. Поэтому, кстати, в Китае, например, запрещены азартные игры, и не только в Китае, потому что человек может проиграть все, вообще проиграть дом, проиграть все, все на свете. Люди раньше семьи свои проигрывали в рабство. Но вот такие бои устраиваются в Таиланде. Да? В Таиланде это знаменитые бои, приезжают туристы специально поглазеть. Ну, собственно говоря, почему нет? Потому что у носорогов, так же, как у жуков-оленей, бои такие бескровные. Бескровные по двум причинам. Потому что, во-первых, беспозвоночных, как мы знаем, лимфа, крови-то нету, вот, слава богу. А во-вторых, потому что сильных увечий они друг друга не наносят. В общем, такая же борьба при помощи вот этих своих длиннющих рогов, кто кого захватит, кто кого скинет. Но давайте дальше посмотрим, как это все происходит. Происходит следующим образом. Вот. Есть такие палочки специальные с крючочками. Они две функции выполняют. Они и дразнилки, они и поправилки. То есть можно и направить жука в нужную сторону, чтобы он видел противника. Но здесь есть одна хитрость. Ребят, сейчас вы эту хитрость увидите. Во-первых, бои проходят только в определенное время года. Там зимы и лета нет в тропиках, как мы знаем, да? Но там же то есть период дождей и период засухи. Поэтому у многих животных циклы размножения привязаны к этим периодам. И период спаривания у жуков-носорогов в тропике, вот именно у этого вида, он длится там где-то порядка месяца, не больше. Поэтому именно в это время бои и проводятся, то есть когда они проявляют такую территориальную и половую агрессию. Да? А вот теперь покажите нам, Александр, следующую картиночку. Вот. Видите? Вот сейчас мы уже видим, как устраиваются эти бои. Тут даже дети в этом участвуют. Это вот такое бревно, палка. Но хитрость вот в чем, ребята. Эта палка внутри полая. То есть вот этот кусок ветки из древесины, он внутри полый. Зачем это надо? Как вы думаете, ребят? А там внутри кое-что такое, что заставляет этих жуков драться. Вот что же там такое можно положить внутрь? Да нет, ну что, вкусные вещи вы туда не положите, потому что они не настолько голодные. Да, там сидит самка. Вот туда сажают самку. Самка источает призывный феромон. Она готова к спариванию. И когда чувствуют самцы этот феромон, то все в них закипает кровь в жилах, фигурально выражаясь, да, и они начинают драться. Давайте следующее посмотрим картиночку. Есть специальные люди, которые разводят этих жуков. В Таиланде это целая профессия. Потом мы с вами знаем, что есть популяции, да? Есть популяции одного и того же вида, и они существенно отличаются иногда друг от друга. Как волки, да? Или как лоси, да? Вот. Тундряные волки, есть волки степные, которые небольших размеров, а там таежные волки, они огромные. Так же и здесь. Есть популяции, где очень крупные жуки, они ценятся более всего. То есть там очень много всяких таких тонкостей и сложностей. Собирают в период дождей, да, этих жуков. Кстати, помимо драк, в Таиланде еще устраивают конкурсы красоты. Вот, это вот какие рога, насколько они гармоничны, насколько они велики. Дальше, если это бой, то он строго регламентирован. Там 12 раундов у этого боя, судья, который все это контролирует, чтобы все было по правилам, чтобы все было как нужно. Вы можете сами купить жука. Пожалуйста, вы можете купить жука, выставить его на бои. Стоит такой средненький жучок, стоит где-то 50 пхатов, да, бахтов, извините. Но это где-то, всего там полтора, может быть, доллара, 2 доллара. А вот если какой-то хороший жук, чемпион, который уже бой выигрывал, то там цена может дойти, ну, до 100 долларов, да, в местной валюте. Но тут тоже интересный момент, очень важный. Бьются только жуки одинакового размера, да, и с приблизительно одинаковыми рогами. Поэтому перед тем, как выставить жуков, ну, иначе неинтересно, ребят. Ну, вот я выставлю вот такого вот огромного жука с огромными рогами, а кто-то, ну и что? Ну, сразу ясно, кто победит, и можно даже и не биться, да? Вот, и поэтому вот брачный сезон, сентябрь, октябрь, даже ноябрь, да, по-моему, это вот как раз идут по всей стране бои жуков. Это такой праздник, все этого очень ждут, потому что, как я уже говорил, азиатские народы очень азартные, они такие зрелища очень любят, а еще больше они любят выигрывать деньги, да, хотя чаще, конечно, как вы догадываетесь, проигрываете. Ну вот, дальше давайте посмотрим следующую картиночку. Какая у нас там следующая? Вот. Очень похоже, правда, ребят? Вот сразу первая ассоциация, которая напрашивается, это рыцарские турниры. Ну, правда, рыцарские турниры иногда заканчивались гораздо печальнее, чем бои жуков. Ну, давайте дальше посмотрим, что у нас дальше. Это вот наш жук-носорог. Вот я тут как раз неделю назад мешок с навозом. У меня просто близкий друг, у которого рядом конюшня, он мне привозит лошадиный навоз. А тут у него навоз простоял года 3. Он говорит: давай я тебе привезу, это уже перегной. Стал я навоз разбрасывать под розами, а там нашел 15 вот таких вот личинок жука-носорога. Вот сейчас позвонил своему другу после этого, Андрею Сачивко, энтомологу. Очень известному. Андрей страшно обрадовался. Я ему привез в Москву эти личинки жуков-носорогов, и он будет их теперь выводить. Там наблюдать за ними, выводить. Наши жуки-носороги, ну, наверное, в наших краях, в средних широтах, вторые по величине после жука-оленя. Тоже крупный, красивый жук. Их надо было мне взять. У меня там два жука как раз лежат. Ну, конечно, они тоже устраивают турниры, но такие, знаете, очень спокойные. То есть у них нет такой зрелищной борьбы, они так это рогами немножко друг друга подтолкнут, и один другому дорогу, может быть, уступит, и не более того. Вот, поэтому далеко не все жуки-носороги вот такие вот агрессивные, не все такие дрочены. Давайте дальше смотреть, что у нас. Вот, это уже пошли у нас тропические носороги, да, это вот до следующего давайте посмотрим. Вот, а это уже рогачи, вот этот называется Cyclamatus metallifer, да, это из Индонезии. У него, посмотрите, у него рога бывают длиннее, чем само тело. И у него тоже точно такие же схватки, как у нашего жука-оленя. Я просто видел, ну, видео, да, я в Индонезии не был, и мне всегда было непонятно, как вообще, это, понимаете, это уже как рыцари копьями бились. Мне непонятно, как на таком расстоянии они умудряются друг друга захватывать, как-то кидать, но вот умудряются, у них тоже очень зрелищные бои у самцов. Ну, вот давайте дальше посмотрим. Вот, это радужный жук-носорог. Вот бывают они такие красивые, как вы видите. И вот следующая картиночка. Следующая картиночка. Ага. Так, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Ага, вот, давайте вот с этой картиночки, да? Это у нас 20-е, да, Александр? 20. Вот. Ребят, ну этого жука вы узнали, да? Жук-скоробей. Жук-скоробей, священный скоробей, которому поклонялись в Древнем Египте, обожествляли его. Жук-скоробей. У жуков-скоробей, они, кстати, тоже пластинчатые усы. Жуки, в общем-то, такие троюродные, четверьюродные родственники нашего жука-оленя, жука-носорога. Они тоже иногда устраивают такие потасовки, но они воюют не за самку, воюют не за территорию, а воюют за шар. Что это за шар? Все знают, да? Это шар из навоза. Зачем он нужен? Шар нужен для того, вот жук-скоробей катает вот такой, если жук-скоробей нашел навоз, подсохший на солнышке, на жарком, он из этого навоза лепит вот такой вот шар, потом катит этот шар, находит хорошее место, где рыхлый песочек или не очень плотная почва. Дальше внутри этого шара всего лишь одно яичко отложено. Из этого яичка развивается личинка, шар закапывается, и там под землей личинка питается вот этим навозом до тех пор, тоже несколько лет она этим навозом будет питаться, пока она не совьется в кокон и не выйдет на свет Божий уже в последней стадии, которая, как мы с вами знаем, называется имаго. Но вот ведь какая беда. Этот жук хоть и умеет летать, конечно, да, но навоза не так много, особенно где-нибудь в пустыне, как нам кажется, да, в пустынной местности. Вот, поэтому иной раз приходится его поискать. И вот там тоже такие потасовки между жуками встречаются и наблюдаются. Но, конечно, они такого жестокого характера не носят. Но вот знаете, ребят, вот здесь я хочу вам привести пример, как надо читать статьи о животных. Да? Потому что сейчас очень много в интернете публикуется, знаете, вот из серии там британские ученые обнаружили, британские ученые доказали и так далее, и так далее. Недавно англоязычная была какая-то статья из какого-то такого научно-популярного журнала. Там писали вот о чем, что, как известно, с древности жук-навозник, извините, жук-скоробей священный, оскорбил его. Мало того, что он этот шар катит, он время от времени на этот шар залезает и на нем танцует. Да? Вот давайте следующую картинку посмотрим. Нет, нет, там девочка на шаре, Пикассо должен быть. Александр, есть у нас, да? Или нету? Ой, я ее не вставил, да? Ой, я не вставил. Ребята, помните картину Пикассо, девочка на шаре, да? Голубой период Пикассо. Конечно. Нет, давайте тогда вернем на скоробей. Вот, и жук-скоробей залезает на этот шар, то есть он его катит, катит, катит, катит, говорит, уф. Потом залезает на него и начинает на нем танцевать, глядя в небо. Ну, естественно, древние египтяне считали, что он там с богами общается. Но вот ученых заинтересовал, что же он там в небо-то смотрит. И вот британский ученый, на самом деле не британский, это в ЮАР дело было, на каком-то там местном виде. Их много разных видов-то, скоробеев на самом деле. У нас жук-навозник, тоже его родственник, только шар не катает такой большой, как этот. Так вот, они решили, что он залезает для того, чтобы сориентироваться, в какую сторону ему шар катить. И они стали экспериментировать со зрением, как далеко он видит, играют ли роль какие-то визуальные ориентиры, там дерево, гора или что-то еще. Потом они стали экспериментировать дальше. Они стали жука с этим самым с шариком запускать в планетарии и менять картину звездного неба. И тогда ученые вдруг обнаружили сенсацию, что оказывается, они смотрят на Млечный Путь, и Млечный Путь указывает им верную дорогу. Ребята, это было опубликовано в научно-популярном журнале, хотите, найдите сами в интернете, да? Ну, а теперь давайте, ребят, вот мы с вами немножко в курсе, да? Немножко больше в курсе дела, чем британские ученые. Первое. Как далеко катит шар жук-скоробей? Недалеко. Ну, катит он его 10 минут, 15, ну, может быть, полчаса. Он еще заблудится не в ту сторону. Куда он его катит? Он его катит туда, где нормальный субстрат, где почва достаточно рыхлая для того, чтобы выкопать вот такую большую яму и закопать туда шар. Ему не важно, где находится это место. Там у него где-то локация не помечена в его бортовом компьютере, чтобы ее найти. Вот, это первое. Второе. Способов ориентирования у насекомых больше, чем у нас. Там и магниторецепция, там и хеморецепция, и чего только нету. Поэтому не надо смотреть на звездное небо. И самое главное, ребят, мы-то с вами знаем, в отличие от британских ученых, что жуки-скарабеи активны днем. Днем, кстати, солнышко светит. И понятно, в какой стороне. Поэтому британские ученые, наверное, отработали свой грант. В данном случае отработали ученые из ЮАР, опубликовали статью. А вот такие вот мои коллеги-натуралисты, журналисты, как интересно, и сразу уже, наверное, и статью свою написали, и где-то уже вернули, а на самом деле, ребят, надо всегда ко всему.

Вот такие 12 мы с ним назад у вас. Оно было раньше. Только раки, забияки не боятся что-то там драки. Так, вот рак, забияк, это же не только рифма, да? У нас очень часто раков представляют такими забияками. Ну, оно так и есть. Да, ребят, вот это вот кубинский голубой рак. Ну, во времена моей молодости он был один из немногих раков, доступных для аквариумистики. Это пресноводный рак, очень простой в содержании. Самка отличается от самца тем, что у самца там на одной из ножек есть такие шпорцы, выросты. Половой диморфизм выражен, но выражен очень незначительно. Они, кстати, хоть и называются голубые, на самом деле они полиморфные. Бывают голубые, бывают такие бежевые, бывают охристого цвета. Чаще всего серые такие, серые с каким-то голубоватым или рыжеватым оттенком. Но самое главное другое. Вот те, кто содержал этих раков в своем аквариуме, знают прекрасно, что самцы сцепятся непременно. Они территориальники. Нет, ну если это большой аквариум, там на 300 литров, да, и если там много укрытий, где можно спрятаться, то да, там каждый рак себе застолбит какое-то место, будет сидеть в какой-нибудь пещерке или в укрытии и будет защищать свое место, да. Но если аквариум маленький, тесный, то будет драка непременно. И драка может кончиться плохо. То есть в лучшем случае он лишится конечности одной или двух, а в худшем и лишится жизни своей рачи. Ну, что касается конечностей, они отрастают, ребята. У раков там через несколько линек, у раков, крабов конечности отрастают. Но об этом мы тоже еще вспомним позже, когда увидим других членистоногих драчунов. Так, да, это вот уже пошли другие раки. Второй был, потом появился доступный рак, это калифорнийский красный рак. Вот, он покрупнее, чем кубинский, но такой же драчун, тоже двух раков, самцов, не дай бог, в одном аквариуме. Следующее покажите, вот он еще более насыщенные цвета, да, вот они, видите, очень красивые. Такого же цвета, с пупырами, с такими, видите, вот прямо видно, что рыцарь и рыцарь в доспехах. На самом деле раки, ну не такие уж они драчуны-то, вот. Хотя среди них есть, да, есть некоторые виды, которые, у которых такая повышенная территориальная агрессия проявляется, да. Вот есть, как же он называется, пресноводный рак, по-моему, американский. Вот тот прямо, тот очень серьезный парень, не дай бог, сразу в драку. Так, поехали дальше. Забыл название. Помню, что пресноводный еще какой-то. Вот, вот вам, пожалуйста, типичный пример. Дальше начинается. Ну, там, видите, даже он ногой улитку ампулярию прихватил. Сейчас он этой ампулярии как даст ему по голове. Шутка. Едем дальше. Ага, вот. Ребят, это радужный краб. Радужный краб, у него, кстати, название арматум, одно из названий. Арматум – это вооруженный, да, можно армия, арматум. Прибрежные районы Западной Африки, очень широко распространен, но у него масса других названий, и коммерческих, и в других языках, в англоязычных странах его называют лунный краб, краб индиго. Ну, индиго мы с вами, ребят, мы знаем, что такое индиго, да, это голубой цвет. Еще вот какая интересная штука. Его называют soap dish краб, мыльный краб. Переводят это как мыльный краб. Ребят, а как вы думаете, почему его называют мыльный краб? Он что, похож на мыло? Ну, да, я же понял вашу версию. Да, бывает, сейчас мыло делают такое разноцветное, вот там с переливами со всякими, да. Нет, не поэтому. Ну, поехали. Сейчас я задам вам этот вопрос чуть позже. Дело в том, что вот этих крабов, к сожалению, нельзя содержать много. Если, не дай бог, у вас два самца в одном аквариуме, эта драка будет очень быстро. Знаете, вот мне тоже всегда хотелось, чтобы их было много, чтобы их было там 10-15 штук в аквариуме. Им такой нужен полюдариум с выходом на сушу. И

чтобы вот они такие красивые, как цветы, там сидели, и я бы на ними наблюдал. Ну, увы, нельзя. Больше двух. Нет, ну можно двух, если у вас огромный этот полюдариум будет, да, один в одном углу будет, другой в другом. И то они будут встречаться и выяснять отношения. Мало того, вот у этих радужных крабов у них даже самки. И те выясняют отношения. Так, ребят, повторяю вопрос. Почему мыльный краб? Sobdish. Кто знает английский язык, наверное, уже догадались. Это не мыло, это мыльница. А при чем тут мыльница? Они что, похожи на мыльницу? По размерам, что, по форме? Нет, ребят, все проще. Просто все знают, что у них такая агрессия друг к другу, что их перевозить и транспортировать даже надо поодиночке. И делали это в обычных мыльницах. То есть в каждой мыльнице сидело по одному крабу. Вот отсюда такое название. Вот. Ну, едем дальше. Вот смешно, а так бывает. Вот так и закрепилось такое прозвище. А вот это уже другие крабы, да? Вот посмотрите. Во-первых, ух, такая у него клешня огромная, да? А вторая малюсенькая. А почему так? А, кто-то уже догадался, да, ему оторвали вторую такую же клешню, вот она отрастает, да, еще несколько линий, она будет такая же огромная. Нет, ребята, не будет. Не будет по одной простой причине. Потому что у этого краба, у него вот одна клешня гипертрофированная, то есть такая мега-клешня, супер-клешня, а вторая маленькая. А вторая ему нужна клешня для того, чтобы что-то там найти, сунуть в рот, он детритом питается, в основном тоже всякой падалью, вот этой всякой органикой, которая... Он обитает где? В манграх, где илистое дно, у него очень широкий ареал. Называется он манящий краб. Другое его название – это краб-скрипач. А, ну, куча названий. Зовущий краб, потому что вот этой большой клешней он все время делает вот такие вот жесты. Иди сюда, что покажу. Иди сюда. Иди сюда. Причем это вот определенный интервал вот этих вот таких вот жестов. А теперь представьте себе, что вот эти клешни, Александр, дальше покажите следующую картинку. И вот эти вот огромные клешни, а эта клешня, она бывает, ну, как половина краба по весу, да? Ярко-желтая, ярко-красная, голубая, разных цветов. Ну, я вам по секрету скажу, что у каждой популяции, да, они тоже очень полиморфные, у каждой популяции свой цвет, как правило, доминирует. А теперь представьте себе вот этот ил, отлив, море отлило, и на этом иле вы видите, как десятки, а то и сотни крабов синхронно вам машут. Иди сюда, что покажу. Иди сюда быстрее. Иди сюда. То есть такое впечатление, что они еще подмигивают при этом глазом, говорят. Иди сюда, не бойся. Вот. И мало того, у них даже иногда получается удивительная совершенно синхронность. Видите, у них глазки-то на антеннах. На каждой антенке по глазке, поэтому у них обзор хороший. Они видят друг друга, и они синхронизируют свои действия. Вот что удивительно. И это, конечно, потрясающее впечатление. И африканские аборигены... А в свое время, ну, сейчас-то они уже все университеты позаканчивали, да, диссертации позащищали, африканские аборигены, которых нельзя неграми называть. А раньше они считали, что таким образом эти крабы приманивают к ним злых духов, поэтому очень их не любили. Крабики маленькие. Ну, их много, кстати, видов разных, я сейчас не помню сколько, ну, около 100. Где они только не обитают, вот от Португалии туда, вот до Анголы, на побережье Тихого океана, Атлантического, Мангры. То есть их много таких мест, где эстуарии рек. Ну, теперь поехали дальше. Итак, почему клешня большая? Во-первых, это турнирное оружие. Орудие, да, как мы с вами знаем, оружие, оружие. Во-вторых, это, да, это действительно сигнализатор. То есть он, с одной стороны, он обозначает свое место. Их много, да, вот отлив, они повылезали из своих норок. Но, ребята, у каждого краба своя норка, которую он вырыл, вылил. Он там живет в этой норке. Он другого к себе не пустит.
Если сунется в норку другой краб, что будет? Александр, покажите, там будет же дальше, где у нас бой. Во! Начнется фехтование вот этими клешнями. И дело может закончиться очень плохо, потому что один краб другого может этой клешни лишить. Вырастет другая клешня. И вы знаете, ребят, самое удивительное, что клешня может быть такого же размера, но самое удивительное, что она будет слабее. Тут уже, я не знаю, я не физиолог, да, почему, но, видимо, мышцы будут уже слабее. То есть она будет выглядеть как огромная, но она будет слабее физически. То есть воевать с ней будет уже гораздо хуже. Хотя самку привлечь можно, конечно. И тут еще, ребят, совершенно потрясающий момент. Дело в том, что самка, когда видит вот эти вот заманивающие движения самца, вот представьте себе, у вас есть компьютер, у нас есть ИИ, искусственный интеллект, у нас есть суперкомпьютеры, которые с быстротой могут просчитать что-то, что мы туда введем, какое задание, да? А теперь представьте себе, что вот эта вот самочка, вот такая крохотная, я уже говорил, до 5 сантиметров они вырастают, она по вот этой вот клешне мгновенно просчитывает, какой величины норка у этого краба. А это очень важно, потому что какого размера норка, это значит определенная аэрация, определенный температурный режим влажности, подойдет ли ей или не подойдет именно его норка, потому что дальше она приходит к нему, в его дом, и дальше что будет? Ну, дальше дедушки, понятное дело, да, если поженились. А дальше она там живет, в этой норке, и у нее под хвостом вынашивается икра оплодотворенная. Если вы перевернете любого краба, надо было мне фотографию сделать. Если вы любого краба перевернете, да, на спину, то вот здесь под пузом вы увидите треугольный хвостик. Этот хвостик, он откидывается назад и прижимается. То есть он входит, знаете, как вот у перочинного ножа лезвие. Он складывается. И, кстати, по форме вот этого хвостика можно определить, самка перед вами или самец. То есть у самки этот хвостик, естественно, больше, а у самца намного меньше. Потому что у самки это как крышка, под которой инкубируется икра. Мало того, она этим хвостиком еще воду гоняет, да, для того, чтобы эта икра все время аэрировалась. Да? Вот самое интересное, что покажите нам картиночку следующую, 50-я будет, да? Да, это знаете что? Я зайду издалека. Значит, когда икринки поспеют, то самка покидает норку своего мужа, которого она выбрала, и идет к морю. И там она эту икру уже перемещает в воду. И в воде вылупляются вот такие вот малечки, которые буквально там меньше миллиметра размером. У них очень мягкие тела, хотя хитиновый покров уже есть, но он еще пока очень слабенький. И он, такой вот малечек, называется очень забавно. Он называется Зоя. Четыре буквы. Зоеа. Знаете, что такое дифтонг? По русскому языку проходили, да? Вот две гласные – это дифтонг. Ну, например, аурум – золото, ау. Ну, много вы таких слов найдете с дифтонгами? Мало. Обычно гласные, сразу согласные. Там 2-3 согласных, ради бога. Бывает и 5, как армянская фамилия Мкрычан, да? А вот дифтонгов гласных в нашем языке намного-намного меньше. А это называется трифтонг, когда три гласные подряд. И вот трифтонгов-то совсем-совсем не густо. А это есть зоэа. Почему зоэа? Да? Это от греческого слова, которое означает жизнь, зоология. Тот же самый корень, между прочим, греческий. Не слышу. Вита, ребят, вита – это латынь, витанова, витамин, да, это вита – это тоже жизнь, но это уже латынь, это древнеримский, это во-первых.
А во-вторых, вот смотрите, в русском языке есть синонимы слова жизнь, жизнь, там, не знаю, сходу, существование, да? Ну, так и в греческий, древнегреческий язык вообще был очень богатым. Он был не беднее, чем русский язык. Там очень много всяких полутонов, полусмыслов, в отличие от римского, от латыни. Вот в латыни все просто и ясно. Трымс, дымс, дымс, бымс. Поэтому латынь – это язык юриспруденции, латынь – это язык медицины, латынь – это был язык науки, естественно, в свое время. Потому что там четко все. А вот древнегреческий язык – это был язык поэтов, аэдов, да, рапсодов, потому что там очень много таких полутонов. Но зато вы теперь знаете, что есть слова с тремя гласными – зоэа – это вот такие вот личиночки. Значит, что еще вот еще что. Еще, значит, есть очень интересное такое явление с этими сманящими. Да, почему краб-скрипач, да, я вам сказал. Краб-скрипач по одной простой причине. Потому что одна большая клешня, как мы знаем, она только для вот этих целей. Для того, чтобы манить к себе, да, и для того, чтобы биться на турнире. Кстати, если обратили внимание по тем картинкам, да, у одних видов это левая клешня, а у других это правая клешня. Вот. Поэтому иногда бывает так, что я помню в детстве, когда читал «Три мушкетера», да, то там какая-то была дуэль, и кто-то говорит, он был левша, поэтому с ним было трудно биться, да, и Атос, когда его ранили, в левую руку взял шпагу, вот, и это давало ему какие-то преимущества. Вот у крабов тоже так бывает, что один правша, другой левша, и вот сцепились, выясняют отношения. Но здесь еще очень интересный момент, вот какой. Дело в том, что у радужных крабов... А, про скрипачей я начал и отвлекся. Так вот, эта клешня, она, мы знаем, для чего клешня. Да? Это нога у кого надо нога, клешня у кого надо клешня. А вот вторая маленькая клешня, она как раз нужна для еды. Для того, чтобы что-то там найти, откопать и сунуть в рот. И поэтому вот эта вот клешня, она стоит на месте, а вот этой он иногда вот так вот. И такое впечатление, что он играет смычком на, ну, даже, наверное, не на скрипке, а на виолончели, потому что иногда эта клешня бывает очень огромная. Эти движения очень напоминают движение скрипача. Ну, вот поэтому его так назвали краб-скрипач. Но здесь мы с вами еще, что вот такая вот, раз уж мы про них заговорили, очень интересный момент. Дело в том, что этим крабам свойственен так называемая циркадная изменчивость. Что такое циркадная изменчивость? Звучит жутко, правда? Циркадные ритмы, помните, мы с вами проходили? Циркадные ритмы, все очень просто. Это темнота, светлота, темнота, светлота. Вот сейчас темнеет у нас уже, ну, в 6 часов начинает темнеть, да? Это циркадные ритмы начала октября, после того, как у нас час украли летнего времени. А циркадная изменчивость – это когда крабы днем светлее, а ночью становится темнее. Вот как хамелеон, да? Он может потемнеть, от злости чернеют хамелеоны, да, как камбала, да, которая может изменить свой цвет. Мы с вами уже проходили это, знаем, что там есть такие клетки-хроматофоры, которые разжимаются и сжимаются. Вот точно так же крабы, у них обладают циркадной изменчивостью и могут изменять свой цвет. Давайте дальше посмотрим, что у нас будет дальше. Вот. Этих животных вы знаете, да? Этих животных вы, безусловно, знаете. Это у Брема, у старины Брема, в его книжке «Жизнь животных» это называется «сиамские бойцовые рыбки», да? Ну, такой вот в англоязычных странах бета, хотя бета – это родовое название. Вот. Мы их называем петушки. Это наши любимые аквариумные рыбки, которые называются петушки. Петушки, конечно, потрясающие рыбки. Они мне всегда напоминают какие-то цветы, хризантемы. Вот я помню, когда
Когда я был в вашем возрасте, скажем так, да, то на птичьем рынке петушков и гуппи всегда продавали вот в таких вот круглых стеклянных колбах, потому что они работали как, ну, как линза, и они, рыба, казалось, еще больше разваливалось изображение, как широкоугольный объектив, да, и ну, красота была невероятная. Сейчас тоже их очень много разных цветов. Вот давайте полистаем, Александр, там много петушков, я специально их набрал, чтобы ребята полюбовались. Вот посмотрите, какая красота, да? Это вот как цветы, да? Вот есть дикий вид цветка какого-нибудь, тюльпана, например, да? А есть его сорта. Каких только сортов нету, и попугайстые, и вот эти вот голландские сорта, и махровые, еще вот тут махровые, пожалуйста, вам, и следующего покажите нам. Вот, это вообще потрясающе, у него такой изумрудно-зеленый металлический оттенок, то есть такое впечатление, что он из металла выкован. А, знаете, вот старая бронза бывает такого цвета. Вот она все-таки немножко так подсвечивается потрясающе. Следующего покажите нам. Какой у нас там следующий? Вот, видите, как хризантемы, да? Еще нам покажите. Ребят, это что? Это полиморфность? Ну, в какой-то мере, да, вот игольчатые есть такие вот породы. Это все породы, ребят. Естественно, это породы, породные группы. У специалистов есть название вот этих породных групп. Я даже не знаю, там свой мир, туда лучше не влезать. Если этим заниматься, этим надо заниматься всю жизнь. Но с петушками все гораздо проще. Ну, вы уже поняли, что по названию сиамские бойцовые рыбы, почему мы их включили в список тех животных, которые нас сегодня интересуют, потому что они действительно бойцовые. Но следующий покажите, там будет, да, Александр? Вот давайте дойдем до картиночки, где у нас петушки. Вот, видите, тут каких только нет. Вот они всякие. По-моему, следующий будет самка и самец. Давайте на ней остановимся. 57. Петушки, самец и самка. Вот. А самочка, она такая попроще. Она попроще, у нее нет вот этой вуалевости. Ну вот я вам по секрету теперь скажу следующее. Давайте я вам сначала расскажу про эту рыбку, а потом про все остальное. Значит, в природе эти рыбки обитают в Юго-Восточной Азии. А Сиам – это что? Ребят, сиамские близнецы, да, где жили? Это Таиланд. Вот. В Камбодже они есть, там в Лаосе, в Индонезии, по-моему, не помню, есть они в Индонезии. Ну, в общем, вот в тех краях, в тропической Юго-Восточной Азии. Там есть одна особенность. Я бывал в этих краях, и поэтому могу вам абсолютно точно сказать, что, ребят, там рыба водится в любой луже. То есть не то, что в любом пруду, в любой речке, в любой луже там водится рыба. Вот просто идешь по джунглям, лужа, там обязательно либо змееголов какой-нибудь сидит, либо там какой-нибудь там макропод, либо еще кто-нибудь, обязательно там кто-то есть. Живет маленькая какая-то рыбочка. И петушки, они обладают удивительной живучестью. Они могут жить в такой воде, в которой не может жить, кроме них, пожалуй, никто. То есть, эта вода может... Во-первых, она горячая. Ребят, представьте себе, там 30 градусов все время. Зимой, летом там 30 градусов. Вот. Солнце палит, тропическое солнце. Вода, а мы с вами знаем. Мы с вами знаем одну хитрость, что чем вода холоднее, тем в ней больше кислорода. Чем она горячее, тем в ней кислорода меньше. Поэтому, если эта лужица мелкая, если там тоже 30 градусов, уже вода прогрелась, ну, это купаться хорошо, как в ванной, да? А рыбам плохо, там нечем дыхать, как одна бабушка говорила. Дыхать нечем, дышать там нечем. А эти рыбки могут дышать, потому что петушки относятся к так называемым лабиринтовым рыбам. Ну, вот их близкие родственники – это макроподы, гурами, да, вот всякие там жемчужные, мраморные гурами, разные виды. Настоящие гурами, кстати, тоже большая рыба. Почему лабиринтовые? Ну, я когда был маленький, я думал, что они живут в лабиринтах каких-то там, да, подводных, поэтому лабиринтовые. Любят там прятаться. А потом я немножко подрос,
серьезнее занялся аквариумистикой и с удивлением узнал, что есть такая штука, которая называется лабиринтов Порган. Это что такое лабиринтов орган? Это, ну как вам сказать, это такой вот орган, который выглядит как такая вот ленточка, которая проходит рядом с жабрами и где очень-очень много мелких-мелких кровеносных сосудов. Ну, мы с вами понимаем, почему. Да, в легких-то у нас тоже очень много мелких кровеносных сосудов, потому что нам мало того, то, что мы дышим, вот это вот, да, по-научному называется газообмен. Почему газообмен, понятно. То есть, когда вы читаете или слышите газообмен, это понятно, это дыхание, имейте это в виду. Мы вдыхаем кислород, выдыхаем углекислый газ. Ребят, а я сейчас буду вредный совсем. Я вам скажу, вот мы вдохнули. Что мы сейчас с вами вдохнули? А? Мы с вами вдохнули атмосферный воздух. Дети мои, а атмосферный воздух, он из чего состоит? Только из одного кислорода? Кислород в чистом виде – это вот в кислородной подушке, в кислородной маске. Там чистый кислород, это здорово. Им дышать легко, радостно и приятно. Ребят, нет, там 80% азота. Вот в атмосфере у нас 80% азота. А уже потом идет кислород, там и другие газы, другие микроэлементы. Так вот, нам нужен кислород, вот эти 20% из того, что мы вдохнули. И дальше выдыхаем мы с вами углекислый газ, да? Вот это и называется газообмен. А тот кислород, который мы вдохнули, он через вот эти мелкие-мелкие-мелкие-мелкие сосудики с кровью в наших легких, он начинает гулять по нашим жилам, аортам, там, артериям и так далее, и так далее. Вот у петушков эту функцию выполняет лабиринтов орган. Поэтому если вода горячая, дышать нечем, петушок подплывает и буквально дышит воздухом атмосферным. Поэтому рыбка удивительная совершенно живучесть. Вот за счет вот этой пластинки, которая рядом с жабрами и которая насыщена мелкими-мелкими кровеносными сосудами. Значит, где-то в XVIII веке. Да, теперь следующий момент. Если вы увидите эту рыбку в живой природе, дикого петушка, да, вы его не узнаете, ребят. Но он такого зеленоватого, с таким, знаете, вот немного металлическим блеском, вот точно, как старая бронза, которая патиной покрылась, да, вот такого цвета, без всяких вуалевых плавников, вот он больше похож на самочку, которую вы сейчас видите. Вот видите самочку, да? Вот в природе самец, ну вот он приблизительно такой. То есть, ребята, вот это вот все, то, что мы видели, вот это фантастическое разнообразие, да? И это все уже вывели люди. И люди это стали выводить с древности. Потому что вот некоторую такую полиморфность они уже приглядели тогда, приметили, и стали выводить одну породную линию красную, другую синюю, третью вот такую с иглистыми плавниками и так далее, и так далее. Но выводили, конечно, петушков не только для красоты, а выводили их для боев. Потому что петушки задиры страшные, кошмарные. Два петушка в одном аквариуме – это кранты. Будут биться, пока один другого не забьет насмерть. И аквариумист это знает прекрасно. Поэтому их всегда держат в одиночку. Вот я даже видел, как петушков довольно длительное время содержат в больших бокалах. Вот этого большого бокала такого, да, по-моему, коньяк в таких вот больших бокалах немножечко коньяка наливают, чтобы вот этот вот там аромат скапливался. Вот в таких вот бокалах можно держать петушка, и он будет нормально там жить и развиваться. Удивительно выносливые рыбки. Конечно, вот этой забавой разведением петушков занимались очень давно. Ну, опять же, ну как давно, кто ж его знает? То ли 1000 лет тому назад, то ли... Ну, китайцы вам все расскажут, у них все запротоколировано. Индусы тоже иногда говорят, тайцы не знаю. Вот в Сиаме, насколько там документы сохранились, честно говоря, не знаю. Но я знаю только одно, что уже там 500-600 лет назад, когда европейцы имели более-менее устойчивые отношения с этим регионом, они уже были. А в XVIII веке король Рама III подарил
несколько таких рыбок. Известному датскому натуралисту его звали Теодор Кантор, и он привез их в Европу. Это были первые петушки, которые попали в Европу, но они там особо-то не прижились, а вот уже такой вот массовый поток пошел где-то веке в 19-м, когда аквариумистика стала популярной.

0: в аквариуме, думаешь, ну зачем они это уродство вывели? Ну вот зачем это нужно? Ну неужели это красиво? Ребят, вы не забывайте, что в Древнем Китае аквариумов не было. Это над карасем надругались так. Это, на самом деле это серебряный карась, из которого это все понавыводили. Но у них были водоемы. Водоемы, которые были во дворцах, в садах, довольно мелкие водоемы. И вот когда ты на эту рыбу смотришь сверху, не вот так вот сбоку, а сверху вниз, и когда этих рыбок там сотни, и они разноцветные, и они трясутся вот эти вот как эти, как больные, это вот мы смотрим, чего он там трясется. Но при взгляде сверху это кажется танец бабочек. То есть совершенно другой эффект получается, почему их китайцы разводили. Вот. Ну и то же самое с петушками. Разводили их и для красоты, и для забавы. Дальше давайте посмотрим. Вот они бои. Ну, люди такие же, господи, ребята, люди такие. Вот если кто-то с кем-то бьется, значит, из этого надо сделать тотализатор, из этого надо сделать индустрию и зарабатывать деньги. Вот такие вот, к сожалению, люди неисправимые. А поэтому петушиные бои, они очень популярны, и, кстати, не только в Таиланде, в той же Камбодже, кстати, тоже. Есть четкие совершенно правила. Их выращивают бойцовых петушков, там свои породные линии бойцовые, которые ведут, тестируют их качество, отбирают для племенного разведения тех, которые самые перспективные. У них специальный корм, и якобы даже знают, какие там добавки нужны в этот корм, чтобы боец из него получился, что надо. Потом перед соревнованиями их взвешивают и измеряют, потому что тот же самый принцип. Бойцы должны быть, ну, как у нас, у людей, весовая категория, да, вот мухачи, как их называли эти боксеры самого легкого веса или там супертяжеловесы. Вы же не будете этого мухача против супертяжеловеса выставлять. Вот, так и здесь. Мало того, все знали день проведения соревнований, боев, и рыбок привозили заранее, дня за 3-4, то есть за 5. А для чего это было нужно? Ну, перевозка любой рыбки, даже такого спартанца, как петушок, это всегда стресс. И от стресса надо отойти. Поэтому привозили рыбок, они друг друга не видели, они отходили от стресса, а потом их помещали вот в такой вот специальный высокий сосуд, и дальше уже начинался бой, за которым наблюдали. Ну и, естественно, дальше будет все уже как водится. Все, Александр, наверное, мы 2 часа уже. Ребят, почти 2 часа. 1:20 идет академическая лекция, да? А мы с вами H2. Меня родители ваши всегда ругают. Говорят, зачем вы так долго детей наших мучаете? Ну, я думаю, те, кому не интересно было, они уже давно отключились, а те, кому интересно, могут еще послушать, да? Так, а дальше у нас кто будет? Дальше у нас птицы, Александр, по-моему, будет, да? Сейчас я посмотрю.
1: Нет, пока рыба.
0: А, нет, это цихлиды. Да, вот, ну давайте уж закончим с рыбами. Конечно, дерутся не только петухи, но другие, некоторые цихлиды бывают очень дрочливые. Да, вот мы купили, как он называется-то, господи, малавийское. Не купили. У меня после съемок на живой планете, вот я сейчас 10 фильмов делаю, и у меня там фильм про эндемиков, и там у меня снимался цихлида Ливингстона. Причем довольно крупная. Ну, куда ее потом после съемок? Ну, не выбрасывать. Пришлось установить, привести к себе в аквариум. Запустили к ней меланохромиса таких же размеров, что скучно, он на него как набросился. У цихлид это довольно часто бывает, и не только у цихлид. Вот давайте следующую. Самцы корюшек, кстати, тоже выясняют отношения, бьются иной раз. Следующее покажите картиночку. Вот, да. Это помните, как называется? Мы с вами уже про этих... Это рыбы-собачки. Это, господи, как же махна... Как же она называется? Как же она называется собачка? Махна... Мохнатоголовые. Мохнатоголовые собачки. Вот они дерутся вовсю, да, и дерутся очень... Но это морская уже рыба. Следующую покажите. Это вот щучья собачка будет. Да, вот у нее вообще... Такая пасть, что прямо вот только для драк. Видите, какая, как у дракона какого-то.

0: Вот, так что среди рыб дрочины есть, ну, там нет таких красивых зрелищных боев, как у петухов, поэтому, слава богу, их больше не используют для того, чтобы создать какую-то индустрию, спекулировать и так далее. Фух, вот 2 часа мы с вами доехали только до теплокровных, да? Давайте тогда следующую тему мы с вами начнем с птиц, да? Следующая картиночка у нас птиц будет.
1: Нет, это не
0: А,
1: птица.
0: не-не, о, слушай, у нас еще рептилии.
1: Да.
0: Все, у нас рептилии. Вот рептилии у нас будут с вами начинать тогда следующую нашу встречу. У нас там будут крокодилы, вараны, драконы. Ну, а потом уже перейдем на птиц, млекопитающих, да, великих бойцов и мастеров боевых искусств. Ну, может быть, поговорим о коллективных драках, которые в мире животных тоже случаются. И, может быть, даже о настоящих войнах. Что-то похожее на наши войны тоже иногда происходит. Все, я уже даже с вами охрип за 2 часа. Вопросы будут?
1: А как таковых вопросов нет, но есть очень много донатов. Мы сегодня набрали за наш эфир даже больше, чем минимальную сумму.
0: Ух ты!
1: Да, и я
0: Ребят,
1: хочу
0: спасибо.
1: озвучить то, что нам писали наши донаторы.
0: Да, спасибо.
1: Мэтт 2 раза задонатил нам по 1000 рублей и пишет:
0: Спасибо, Мэтт.
1: «Вы очень интересно рассказываете, зашел совершенно случайно, но решил остаться послушать».
0: Я как манящий краб. Давай, в следующий раз тоже заходите. Будет еще интереснее, да? Так, ребят, во-первых, за донаты огромное спасибо. Но я надеюсь, что я благодарю все-таки не ребят, а их родителей, потому что мы не выманиваем деньги у детей абсолютно. И сразу хочу сказать, что эти донаты идут не нам с Александром на покупку новых автомобилей, яхт и островов в Средиземном море, да? Они идут на развитие канала Архе. А канал Архе – это все-таки одна из немногих оставшихся площадок, где популяризируют науку, поэтому такие вещи развивать надо, сами понимаете. То есть это не нам в карман, это в карман Архе. Спасибо вам огромное за ваши донаты. Спасибо.
1: Да,
0: Ну,
1: я
0: вопрос?
1: продолжу
0: Да.
1: донаты, и еще
0: Да.
1: начали появляться вопросы.
0: Угу.
1: Есть донаты без комментариев, просто пользователь Т запостил нам, задонатил 1000 рублей. А Джезик запостил нам донат 1000 рублей, задонатил и пишет: «Спасибо Александру Хабургаеву».
0: Спасибо вам, друзья мои, кто вместе с нами собирается на вот такие вот разговоры о живой природе. Чем больше мы будем ее узнавать, тем больше мы будем ее любить. Тут все понятно совершенно. Вот.
1: Пишите в донатах ваши пожелания, вопросы, чтобы вы могли их зачитать. Айгуль задонатил нам 1000 рублей и пишет: «Петушки прекрасны».
0: Айгуль, а что, кроме петушков, вам больше никто не понравился? Правда? Ну, посмотрите богомолы. Вот наберите, прогуглите самые красивые богомолы. Или там, кто у нас? А, это все будет. Это все будет. Да, Айгуль, пожалуй, вы правы. Из тех, кто у нас сегодня был, да, ну да, наверное, петухи самые красивые. Да, согласен с вами. Друзья, кстати, Александр, вот позвольте еще такой
1: Да.
0: момент. Значит, смотрите, вот мне все время из Архе присылают очередное сообщение. Александр, что у нас будет в следующий раз? Я все время ломаю голову, Господи. Ну вот за эти годы, там, 4 или 5 лет уже, по-моему, обо всем поговорили, о чем бы в следующий раз, или об этом, или о чем. Поэтому, ребят, давайте так, чтобы я не ломал свою лысую голову, да? Вы пишите, о чем вам интересно было бы поговорить, потому что мой диапазон, в общем-то, это и животные, и растения, растения все абсолютно, ну вот я в микробиологии не очень разбираюсь, да, а здесь, да, я пас, и в микологию не полезу, потому что микология – это такая отдельная тоже наука, вот, но, ребят, вот растения, голосеменные, цветковые, животные, позвоночные, беспозвоночные, какие-то, может быть, этологические. Вот если вас какая-то тема определенная интересует, да, там брачные ухаживания, может быть, да, или там, я не знаю, ну, пишите. Мы будем учитывать ваши пожелания и возьмем это как тему. Все, Александр, спасибо.
1: Да, Мия почти 12 лет спрашивает.
0: Мия, ух ты, Мия, когда-то Мии было 8 лет, насколько я помню, да? Мия уже 12, Мия очень
1: почти
0: рада,
1: 12
0: что ты
1: лет
0: снова с нами.
1: Спрашивает,
0: спасибо.
1: Да? Можно ли вместе держать самку и самца петушка? Спасибо огромное за лекцию.
0: Можно, да, я, честно говоря, петушков никогда не держал. Вот, ну, можно не только держать их разводить. Кстати, очень интересно их разводить, потому что петушки, так же, как и гурами, они там из воздуха делают, из пузырьков гнездо, в гнездо откладывают икру. У них очень интересное поведение на самом деле. Поэтому, если вы будете держать петушков парами, ну вот единственное, что плохо, это вот я очень часто вижу в продаже самцов, но... Очень редко я вижу в продаже самок. Ну вот, кстати, по-моему, я спрошу этого Андрея Белова, человек, который знает все о рыбе с коммерческой точки зрения, у него, он, в общем-то, занимается крупными поставками аквариумной рыбы из-за рубежа. Вот я обязательно сегодня вечером ему позвоню. Но, насколько я знаю, кстати, вот именно тайландские поставки самые существенные петушков. То есть они до сих пор держат марку, сиамские, да, рыбки бойцовые. И, насколько я знаю, они не поставляют особо самочек-то. Но у нас еще во времена СССР петушков продавали на птичьем рынке и разводили это 100%. Вот. То есть, это ни бином, ни тона, погуглите. Там много, я думаю, материалов в интернете, разведения петушков.
1: Угу. Да, снова Мия почти 12 лет, так она сама представляется. Снова пишет не вопрос, но комментарий. А у меня в аквариуме большая самка жемчужная гурами, самка анцитрус с рисунком в виде ребер на спине, два коридороса и пять мальков.
0: А, подождите, пицилии. Какой? Не понял. Анцитрус какой?
1: Анцитрус с рисунком в виде ребер на спине.
0: Мия, там есть еще потрясающий, называется звездчатый анцитрус. Он такого темного цвета, как темное черное звездное небо и весь в белоснежных звездочках. Это вот кто не знает, это такой сомик-присоска, прилипалка, который чистит слегка стекла. Вот. И коридорусы, да?
1: Александр. Да, Сомик. И два коридороса и пять мальков в пицилии.
0: Ну, что, хороший такой набор. Коридоросы тоже сомики. Тоже такие, они не казистые, но они такие забавные. Вот. Хороший набор. Мирные рыбки друг друга не обижают обычно. Так, еще у нас есть какие-то вопросы?
1: Вопросов нет. Значит, пишут нам еще комментарии. Добрый день любителям навозников. А также, что нам очень интересно, никаких мучений не испытывает никто.
0: В каком смысле?
1: Кто не испытывает? Вы сказали, что дети испытывают мучения от длительных эфиров, а вот пишут, что
0: Господи.
1: Никаких мучений не испытывают.
0: Ну, я не знаю, ребят, ну откуда я знаю? Может, кого-то родители наказали, привязали вот так вот к стулу за плохое поведение, сказали, будешь теперь 2 часа,
1: дядя Саша. И поставили спички в глаза так,
0: чтобы не закрывались. Да, и 2 часа, слушай, дядя Саша. Про вот этих букашек, а он там, бедный гамать, рвется, потому что его там друзья уже в доте ждут, и, ну, я же не знаю, у каждого своя судьба. Да, ну ладно. Спасибо, ребят, всем огромное, кто был с нами. Ну, чу, если родители к нам забрели, себя тоже детьми почувствовали, хорошее чувство. Кстати, я родителям хочу сказать, я только что вот сделал цикл фильмов, да, 10. Они уже пошли по «Живой планете», по каналу, и там один фильм «Тайна бессмертия». И там очень серьезные ученые говорят, что дольше всех живут те, в ком вот эти вот ювенильные качества. Короче говоря, кто остался ребенком, тот живет долго. Кто в душе остался ребенком. Потому что, знаете, я видел старичков среди детей. Вот ему 10 лет, а он же старичок такой рассудительный. Вот эти долго не живут. А вот те, кто в 50, 60... 70 лет, как дети, которые смотрят на мир, удивляются, хотят узнать какие-то подробности, любопытные, любознательные, вот эти живут очень долго. Это научный факт, это не британские ученые. Так, ой, я вам забыл рассказать, ребята, я вам забыл, но это в следующий раз, да? Я вам совсем забыл рассказать. Вот уже не британские ученые. Удар по альфа-самцам. Самки сверчков предпочитают проигравших. Ребят, я сначала увидел эту статью, думал, что британские ученые. Потом смотрю это исследование Артема Кидова, которого я, в общем-то, хорошо знаю. Это профессор, доктор наук в Тимирязевской академии. Я перечитал еще раз, и я понял, что это, ребят, это серьезно. Вот если заинтриговал, давайте с этого и начнем. В следующий раз, хорошо?
1: Да, нас спрашивают, когда будет следующий раз. Следующий раз будет через две недели.
0: Субботу.
1: Да, через две недели. Значит, наши эфиры мы проходят один раз в две недели по субботам в 17:00 по московскому времени.
0: Угу. Хорошо, ребят. Ребят, извините, но мы каждую неделю не можем, потому что мне надо готовиться. Вы что думаете, я вот это все помню, что ли? Да нет, конечно, ничего я это все не помню, но это надо готовиться, это надо освежать в памяти, потом это надо обзвонить всех своих друзей, вот, которые ученые, да, для того, чтобы косяков не было, для того, чтобы знать, правда это или неправда, и что из этого можно. Понимаете, взрослых можно обмануть, а детей обманывать нельзя ни в коем случае. Вот, спасибо. Всего доброго, Александр, спасибо вам огромное, и до встречи через две недели.
1: Да, всем спасибо, особенно за донаты, за ваше внимание, репосты, да, лайки. Подписывайтесь, рекламируйте нас вашим знакомым, друзьям, родителям, другим детям, чтобы о нас больше узнали, о наших эфирах. И пришли нас смотреть. Спасибо вам. Увидимся через две недели. Ставьте лайки. До свидания.
0: Александр, спасибо. Ой. Да. О, что-то я аж охрип от этого самого, отвык.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Ну, а вот смотрите, в середине 11 века до н.э. в Китае произошло очень важное историческое событие. Государство Шан, которое является первым исторически подтвержденным, потому что где-то в середине 13 века шанцы начали писать, да, они занимались гаданиями на гадательных костях, на таких каких-нибудь лопатках бычьих или в идеале на пластронных черепашьих панцирей. Эта практика гаданий на костях, она в Восточной Азии очень давнишняя, с неолита фиксируется. Но вот шанцы по непонятным причинам где-то около 1250 года до нашей эры начали на этих костях писать, записывать, собственно, вопросы, которые они обращали к своим предкам, и ответы. Да? Это было даже не столько гадание, сколько такая попытка диалога, да? Потому что они считали, что предки могут повлиять на то, что происходит. Соответственно, это была попытка не столько узнать будущее, сколько его смоделировать. Да? То есть, вот если будет плохо, то что нам сделать, чтобы, значит, это как-то поправить? Соответственно, где-то в середине 11 века до н.э. государство Шан было уничтожено своими соседями, джоусцами, которые были под очень большим влиянием шанской культуры и, значит, тоже гадали на костях. Правда, как ни странно, буквально через несколько десятилетий после победы, то есть, видимо, когда умерли последние шанские гадатели, гадать на костях продолжали, но писать на костях джоусцы бросили, а стали писать наоборот на бронзовых сосудах. Это был тоже их способ сообщить информацию предкам. Шанцы тоже писали на бронзовых сосудах, но гораздо меньше. И джоусты здесь вот как-то они реализовались именно в этом жанре. Это тоже такой несколько загадочный момент. Почему? Соответственно, именно джоустами была предложена концепция, про которую мы хотели поговорить, концепция небесного мандата. Тхенмин — это на самом деле правильнее переводить небесное повеление, но, собственно, сути это не меняет. Дело было в том, что джоустам надо было как-то объяснить всем, почему то, что они уничтожили шанцев, это не право сильного, а значит глубоко легитимный акт. И для этого им была предложена концепция, что правитель, вот джоусский ван, является сыном неба, тхензе, и правит по воле неба. Соответственно, небо, оно решает, кто будет управлять в Поднебесной. Да? Вот слово Поднебесное тогда еще не появилось, оно фиксируется где-то там на несколько веков позже, веки в 6-7 до н.э., но идея понятна, да, вот есть вот эта вот область под управлением неба, небо управляет им при посредстве сына неба, и оно выбирает, кто будет достойным сыном неба. Причем это распространялось не на конкретного человека, а на династию, да, соответственно, вот династия получала этот мандат на управление, и как она его получала, так она могла его и потерять. Это зависело от поведения, значит, и, соответственно, если правитель вел себя плохо, то небо сначала могло его предупреждать. А если он упорствует, то, значит, добродетель династии постепенно истощается, и в какой-то момент небо лишает этого мандата, этого повеления конкретную династию, передает другой. Вот, соответственно, джоусты это придумали, применив к своей ситуации. Появился рассказ о том, что последний шанский правитель был из чади Мада, что он, значит, проводил время в всяких неприятных девиациях и жестокостях, и поэтому небо перестало, значит, его дальше терпеть, и повеление было передано вот джоусскому правящему дому, который, соответственно, не имел никаких других вариантов, кроме как свергнуть шанского царя и, значит, занять его место. Более того, тогдашний джоусский правитель, который потом получил посмертное имя Вэнь Ван, то есть просвещенный царь, он, наоборот, хотя считалось, что ему уже небо велело, значит, занять престол, но он всю свою жизнь упорствовал и не хотел этого делать, потому что в нем боролось вот покорность небу и покорность сюзерену, которым для него был шанский ван, и он, вот эта верность сюзерену не позволяла, и он не мог ее переступить, только его сын, значит, который был человеком более простым и решительным, он в посмертное имя у него воинственный царь, вот он, значит, этот гордиев узел перерубил, собрал союзников и Шан уничтожил. Это помогало джоустам объяснять тем же самым союзникам, что они правят не потому, что они победили, а потому, что небо им такое такое задание дало. И надо сказать, что вот эта концепция небесного повеления, она, собственно, была главной в политической идеологии джоуского времени, потому что многочисленные удельные князья, которые подчиняли джоускому вану, они подчинялись ему не столько как сильному, сколько как вот имеющему непосредственный контакт с небом. И на тех же самых джоуских бронзовых сосудах мы видим очень много сообщений про то, как какой-нибудь удельный князь приезжает к джоускому вану, привозит ему какую-нибудь символическую дань, а тот ему в ответ его одаривает какими-нибудь тоже, значит, дорогими вещами. И любопытно, что также у нас много рассказов про то, как этот князь, приехав домой, собирает уже своих всяких сыновей, вельмож и так далее, и их также одаривает, причем не просто чем-то, а прямо сказано, значит, например, такой-то князь получил от вана 50 связок раковин, и, приехав, подарил своему сыну 20 связок из числа подаренных ваном. То есть вот это вот передача материально тех же самых предметов, это, естественно, знаменовало передачу вот этой частички той самой силы Д, которую получал джоуский ван от неба. Вот он передавал ее с этими дарами своим князьям, а те передавали дальше. Так вот это просто формировалась такая пирамида передачи благодати, которая позволяла им дальше, значит, управлять своими землями. И хотя сейчас эта концепция кажется, ну, такой не очень сложной и не слишком даже, я бы сказал, выдающийся, да, но на тех, для того времени она прекрасно работала, и на протяжении нескольких веков джоуские ваны вот прежде всего такой религиозной властью обеспечивали себе абсолютное лидерство и покорность этих удельных князей. Поскольку в джоуское время у нас с вами заложилось, собственно, все основы более поздней китайской культуры, в частности, в последние века джоуского правления у нас происходит формирование того, что мы сейчас называем древнекитайской философией, то есть жил Конфуций, может быть, жил Лао-цзы, так или иначе, жил тот, кто написал Дао-де-цзин, и все остальные, так сказать, философские школы, там, типа легистов, номиналистов и так далее, все они как раз тогда существовали, то, естественно, концепция небесного мандата, она оказала влияние на дальнейшую историческую философию, политическую философию Китая. В частности, именно она стала основой двух очень важных моментов. Момент первый связан с тем, что очень быстро стало понятно, что никакая династия не вечна. Вот в отличие от Японии, где концепция вечной императорской династии, которая происходит от богини Аматерасу, не должна никогда закончиться, стала основой японского мироощущения. В Китае, пожалуй, только времена империи Хань, которая длилась довольно долго с конца 3 века до нашей эры до начала 3 века уже нашей эры, с небольшим перерывом в середине, вот там в какой-то момент в книжках появляется ощущение, что все это как бы конец истории, достигнут идеальный строй и дальше никуда не денется. Но поскольку империя Хань в итоге пала, то стало понятно, что даже такие замечательные империи все когда-нибудь падают, и в дальнейшем китайская историческая философия как раз базировалась на том, что ничто не бывает вечным. Каждая империя проходит путь становления, расцвета, затем упадка и уничтожения, и сменяет следующий. Вот эта вот знаменитая цикличность китайской истории, она была осознана уже самими китайцами, причем объяснялось это именно вот этим самым велением неба, да, что каждая династия, она вначале этот мандат получает, но потом из-за каких-то отдельных, не очень хороших, или каких-то какого-то конкретного очень плохого правителя, она этот мандат теряет, и это, кстати, повлияло на то, что очень многие последние правители каких-нибудь империй, они по умолчанию описываются как крайне негативно. Да? Причем иногда это имело свои основания, потому что действительно последние правители часто объективно вкладывали какое-то свое, значит, это перышко на весы, из-за чего их империя рушилась, но часто они были, в общем, совершенно ни при чем. Но историографическая концепция заставляла их описывать максимально черными красками, потому что это позволяло объяснить читателю, почему небо отобрало мандат у этой династии, и, значит, эта империя пала. Соответственно, здесь вот эта идея о том, что каждая династия когда-нибудь падет, это вот очень важная часть такого историографического мировоззрения китайской философии истории, которая базируется на этой концепции. Второе же, это, как ни странно, породило представление о том, что, с одной стороны, император, он, ну, практически божество, но, с другой стороны, он, то есть его власть ничем не ограничена, естественно, но При этом он ответственен за все. Да? Император был ответственен за неурожай, за непогоду, за какие-то ненормативные климатические явления, за какой-нибудь разлив Хуанхэ. А Хуанхэ не разлив, который, значит, вот ежегодно нормативный, а вот какое-нибудь наводнение, изменение русла и так далее. А Хуанхэ, как такая равнинная река с очень грязной водой, она крайне коварна. Она меняет русло регулярно. Там за, по-моему, последние 2000 лет 27 раз крупные изменения русла зафиксированы. И даже в 20 веке их было несколько, поэтому это довольно частая, так сказать, позиция. Вот если бы в какой-нибудь другой ситуации это можно было бы свалить просто на, ну, климат, да, вот тоже можно было бы сказать, вот видите, такая река неприятная все время, значит, ее надо как-то что-то с ней делать. В Китае не было такой возможности абсолютно, было понятно, все плохое, что происходит, происходит из-за того, что правитель где-то что-то недорабатывает. И у нас появляются очень подробные тексты, которые... любые климатические, значит, непорядки объясняют какими-то недостатками правителя. Да, если засуха, значит, он там слишком похотлив. Если, или нет, по-моему, слишком горд, да, там, значит, гордость и жестокость. Да, если наводнение, вот наоборот, слишком похотлив. Полный список. То есть любая неприятность объясняется каким-то недостатком правителя. То есть вот эта вот идея, что небо дает власть правителю, но может ее отобрать, она привела к тому, что сформировалась идея, что правитель ответственен за все нехорошее, и, соответственно, какие-то сравнительно мелкие ненормативные явления – это способ неба показать правителю, что, значит, надо браться за ум. И для этого, кстати, вплоть до самого конца империи в Китае, то есть до начала 20 века, существовала огромная сеть сбора информации. И вот даже цинские архивы, архивы последней империи, во многом состоят из докладов СМЕ, что где-то там родился двуголовый теленок, где-то видели какого-то там странную птицу, где-то курица превратилась в петуха. Вот это все собиралось в центре, и был такой целый научно-исследовательский институт, который трактовал это и пытался из этого, вот из этих сообщений неба, пытался сформировать политику, да, значит, что делать, чтобы небо было довольно. Может, существовали знамения благоприятные, когда небо показывало, что все хорошо, а существовали неблагоприятные. Нужно было тоже друг от друга отделить и, соответственно, как-то координировать ситуацию и ее менять. То есть правитель все время существовал в диалоге с небом, опасаясь, что он все время что-нибудь недорабатывает. И, кстати, с этим же неразрывно связана очень рано появившаяся в Китае идея о том, что если правитель плох, то не то, что ему не надо служить, а просто-таки его обязательно надо устранить. То есть вот идея праве на восстание, которое в Европе появилось довольно поздно и стало, так сказать, одним из важных достижений просвещения, которое, да, привело потом ко всяким революциям и вообще формированию, превращению Европы в Европу, вот в Китае она во многом сформулирована, там, например, еще у Мэнзы, то есть это какой-нибудь там четвертый-третий века до нашей эры, который логично заявлял, что если небо, если правитель плох, значит, соответственно, небо не может его поддерживать, и, соответственно, если правитель ведет себя неверно и превышает какие-то допустимые пределы жестокости и несправедливости, то не то, что приличный человек не должен ему служить, а просто он должен восстать против него, потому что небо, очевидно, не может желать правления такого правителя. И это довольно любопытно, тем более, что в дальнейшем как раз конфуцианство стало такой лоялистской идеологией, им пришлось довольно хитро изворачиваться, чтобы вот это право на восстание, значит, уйти, потому что, понятно, никто вам не даст работу при троне, если вы в первую очередь говорите, что правитель должен быть идеален, если он не идеален, то против него нужно восстать. Им пришлось довольно здорово выкручиваться и придумывать, как это обойти. Но на первых этапах формирования конфуцианства как идеологии это была довольно важная идея, и это, на мой взгляд, тоже добавляет некоторых красок вот в образ Китая, который мы часто воспринимаем как такую восточную деспотию с абсолютной властью сына неба. Это в чем-то так, но в чем-то и не так. То есть абсолютная власть, она здесь шла в комплекте с абсолютной ответственностью за все. И это, на мой взгляд, довольно любопытно. И, собственно говоря, даже в современной истории, когда мы с вами читаем некоторые тексты, уже созданные в современном Китае, то есть такое целое направление, которое пытается показать, собственно, коммунистическую партию как такую очередную династию, да, потому что, в отличие от времен Мао Цзэдуна, компартия пытается уйти от образа чего-то такого абсолютно нового для Китая, наоборот, пытается себя встроить в такую традиционную картину мира. Вот в этих рамках довольно часто можно встретить идею о том, что компартия такая очередная династия, но при этом, естественно, им не хочется продолжать, да, им не хочется продолжать идею и признавать, что когда-нибудь эта династия, как и все предыдущие, тоже должна пасть. Вот про это обычно не пишут, хотя здесь, опять же, концепция дает тогда сразу несколько ключевых моментов, и это тоже тогда было бы правильно указывать. Что касается, кстати, физического выражения этого самого мандата неба, то он тоже существовал. В китайской традиции существовала история о том, что когда великий Юй основал государство Ся и, значит, сначала усмирил великий потоп, а потом основал государство Ся, то он разделил Китай на 9 областей и отлил 9 гигантских треножников, вот таких бронзовых котлов, которые потом сохранялись сначала в столице Ся, потом в столице Шан, и, значит, вот потом были перевезены в восточную столицу Джоу, где сохранялись до 3 века до нашей эры, когда Китай был объединен под властью империи Цинь. Там был такой первый император Цинь Шихуанди, который нам известен по знаменитой терракотовой армии, сравнительно недавно найденной рядом с его мавзолеем. Вот считается, что эти 9 треножников он дал приказ перевести из Лояна в свою столицу, в Сяньян, но по пути они, значит, упали в Хуанхэ, и как их не старались найти, так их никогда больше найти и не смогли. Откровенно говоря, есть очень большие сомнения в том, что они когда-нибудь существовали, хотя потом даже в средние века у нас было несколько правителей, которые пытались их имитировать, да, сказать, отлить какие-то 9 треножников, их поставить где-нибудь в каком-то, когда вот там шли игры со всякой джоуской легитимацией, то иногда это восстановлено, но, конечно, никто это всерьез не воспринимал. Таким образом, значит, потеряв вот этот вот символ мандата неба, который существовал на протяжении первых так называемых трех эпох, да, Ся, Шан и Джоу, Цинь Шихуан изготовил новый символ, во многом это была новая государственная печать, которая была сделана из очень известного куска нефрита, это называлось нефрит мастера Хэ, она в китайских источниках где-то там с 4 века точно фигурирует, и это было такое одно из самых известных сокровищ Китая джоуского, там за него там иногда какие-то могли там несколько, 20 городов там посулить, чтобы получить во владение какой-то замечательный нефрит. Вот именно из него Цинь Шихуан велел вырезать государственную печать, которая должна была стать навечно главной печатью империи, потому что, надо сказать, Цинь Шихуан был таким визионером. Он как раз считал, что его приход к власти, вот это объединение Китая в единую империю, которая благодаря ему впервые случилось, это как раз начало новой эпохи, причем, поскольку это будет эпоха прекращения войн, всеобщего мира и процветания, то она никогда не кончится, и он очень многое сделал для того, чтобы как бы символически показать, что все не так, как раньше. Вот при нем был изобретен новый титул для правителя, вместо Вана, значит, был изобретен титул Хуанди, что значит августейший бог, буквально, да, августейшее божество. Строились невероятные роскоши дворцы, которые тоже раньше никто не мог себе позволить. По всей империи возводились каменные стеллы. Кстати, хотя сейчас каменные стеллы, мы к ним привыкли, это такая для Китая обычная вещь, но вот тогда они были в новинку. Он был первый, кто ездил по всей стране, поднимался на всякие священные горы и оставлял там вот эти каменные стеллы, на которых было написано, что вот это начало новой эпохи мира и процветания. В числе этих идей, например, было то, что он пытался отменить посмертные имена, такие величайшие для правителей, и утверждал, что теперь правители будут просто по именам. Вот он первый император Ши, как бы начальный император, его преемник будет вторым императором, потом третий, и так, значит, до десятитысячного. Конечно, если бы это получилось, то это сделало бы историю Китая вообще, наверное, замечательной для изучения, потому что не надо было бы учить никаких имен, а просто, значит, просто по номерам. И это, откровенно говоря, тоже, вот если бы какой-нибудь такой правитель появился сейчас там в эпоху постмодернизма, это было бы понятно, да, вот когда это в самой гуще древности человек говорит, давайте мы будем называть правителя по именам, то это, конечно, человек вполне... Уже за это его стоит помнить. Но вот в числе этих новшеств было введение этой печати, на которой, в частности, кстати, тоже было написано, что вот, значит, получили небесное веление в вечное пользование. Печать была изготовлена, но, несмотря на все эти попытки первого императора создать вечную империю, эта первая империя оказалась очень недолговечной. Он сам умер через 12 лет после ее основания, в 209 году до нашей эры, или 210, что-то так. А уже в 207 уже она пала, да, то есть, хотя она ненадолго пережила своего правителя, но следующая империя, которая пришла ей на смену, империя Хань, она эту печать восприняла. И, собственно говоря, на протяжении всей истории Ханьской империи, которая продолжалась там 400 лет, это была как раз главная государственная печать, которая передавалась от императора к императору, с ней были связаны всякие там остросюжетные истории. Какой-то момент во времена узурпации такого безумного реформатора Ван Мана эта печать, значит, была вдовствующей императрицы, которая была недовольна его узурпацией, она якобы там бросила в гневе на пол, у нее откололся кусок, и потом, значит, золотом он был восстановлен, но в итоге империя Хань также пала, и, по-моему, последняя империя, которая считается, эта печать существовала, это следующая, так сказать, империя Цзинь, которая тоже была не слишком удачной, просуществовала вторую половину третьего, начала четвертого веков, и в дальнейшем печать, следы этой печати то возникают, то теряются, окончательно считается, что она точно пропала где-то либо во времена империи Тан, то есть 7 по 10 век, либо сразу после, хотя, откровенно говоря, может быть, это произошло и раньше, потому что, несмотря на то, что, и это, кстати, заставляет многих думать, что, может быть, эта печать была не более реальной, чем те же самые 9 треножников, несмотря на то, что вот она якобы используется как официально на протяжении многих веков, у нас нет ни одного ее оттиска, да, то есть мы не знаем, как она выглядела и что на ней по-настоящему было написано, то есть только передан ее текст, но какой там был почерк и как это выглядело. Есть множество средневековых имитаций самыми разными шрифтами, как бы попытка фантазии на тему, как эта печать могла выглядеть, но на самом деле даже оттисков ее мы не знаем, поэтому поскольку она была утрачена либо в раннем, либо в зрелом средневековье, то на самом деле уже со времен как минимум империи Тан в Китае не было нормы, согласно которой императорская печать передается из поколения в поколение, каждый следующий император изготавливал иногда по многу печати для разных случаев, и это было прекращено только в самом конце 19 века, когда империя Цин в рамках реформы попытки превращения в такое государство более современного западного типа была изготовлена большая государственная печать, которая там в течение лет 15, наверное, использовалась, потом была заменена там печатью Китайской Республики, сейчас есть печать Китайской Народной Республики, это все во многом тоже отражение вот этой печати из нефрита мастера Хэ, но на самом деле, как мы видим, это тоже во многом мифологический конструкт, скорее всего, как и очень многое в китайской истории, но, впрочем, и не только в китайской.

0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
1: Передача данных.
2: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных, у микрофона Мария Баченина. И сегодня у меня в гостях оператор, биолог, ведущий программы «Тайные механизмы природы» на телеканале «Живая планета» Илья Долгов. Илья, здравствуйте, добро пожаловать.
3: Всем добрый день.
2: Возможно, вы не согласитесь с моей первой фразой, Илья, но человека принято считать вершиной эволюции. Вот по комплексу показателей его интеллект весьма и весьма превосходит способности любого другого земного существа. И я бы хотела вас узнать, есть ли животное, которое может сравниться с человеком?
3: Животные способны и к обучению, и они способны обрабатывать информацию, и, в общем-то, на основе этого принимать какие-то нестандартные решения. Ну, некоторые, в общем-то, даже способны, не побоюсь этого слова, к эмпатии.
2: Да вы что?
3: Это далеко не всегда крупные животные, такие, например, как слоны, которые, разумеется, проявляют заботу и о своих малышах, и о старых своих родственниках, сородичах. Подобное можно, например, наблюдать, проявление эмпатии, ну, например, как бы это ни было неожиданно, среди летучих мышей. Правда, не среди всех. Вампиры. Южноамериканские вампиры, да, они обладают, можно сказать, этим чувством.
2: Разговор принял неожиданный оборот. Вампиры-эмпаты. При этом летучие мыши, конечно. Так, а что, как у... Вот нет, у слонов я понимаю. Там вот я очень много видела фотографий, когда они хоботы перекручивают, да, то есть вот трутся друг от друга. Да и вообще это не удивляет меня почему-то, потому что, ну, слоны – это великолепные животные, очень мудрые и так далее, и так далее. Но летучие мыши меня удивили. А как у них это выражается?
3: Ну, вот, допустим, вампиры могут подкармливать своих голодных собратьев.
2: Своей крови, что ли?
3: Не своей, той кровью, которую они добыли.
2: А как они ее приносят в пасти?
3: Приносят, потом отрыгивают.
2: Ну, нет, в этом ничего страшного нет. Знаете, помните, как самцы-пингвины приносят за несколько километров еду самки, которая высиживает яйцо, да, а потом охраняет птенца? Я все думала, как? Таким же образом,
3: да. Таким же абсолютно образом, да, приносят желудки. Некоторые птицы, которые живут в засушливых странах, они могут так воду приносить на своем оперении, к примеру.
2: Как интересно.
3: Слушайте. Ну, все-таки это не, ну, для птиц это довольно стандартная ситуация, а вот для летучих мышей это действительно что-то такое из ряда вон выходящее. Ведь дело в том, что у летучих мышек очень быстрый метаболизм, то есть буквально один день голодовки, и летучая мышь обречена на смерть.
2: Ну да, и нет крови, нет мультиков, да, как говорится.
3: Да. И вот многие вампиры, но они часто держатся стайками, по крайней мере, спят и отдыхают днем, они группами. И вот в составе этих групп некоторые особи отдельные способны прийти на помощь своим голодным собратьям. И, кстати, тоже интересный момент. Те вампиры, которых когда-то накормили, они запоминают тех, кто им помогал, и потом могут помочь им самим. К вопросу о памяти.
2: Если мы с вами будем пытаться составить хит-парад и вот замахнемся на то, чтобы назвать самое умное животное, а потом объяснить, что это значит самое умное, потому что есть штампы в этом случае. Те же слоны претендуют, те же дельфины претендуют, но...
3: Приматы. Да,
2: приматы, но тут можно же и вспомнить, допустим, муравьев. Аргентинские муравьи, которые встречаются по всему миру, в Европе, Соединенных Штатах, и даже они в Японии водятся, вот их разделяют тысячи километров, но когда их рядышком друг с другом выпускают, ну, допустим, в целях эксперимента,